0: Могу отдать, надо в Анталию слетать на тренинг. Но как приятный бонус я верну тебе, будучи замотивированным. И даже есть видеоотзывы от людей, которые прошли его курс. Вот один парень оставил свой видеоотзыв. Как мы видим, написано, что до курса заработок аж 20 тысяч рублей. И вот что он говорит в своем отзыве.
1: Я поехал на Бали, и поскольку Петя тоже был на Бали, я подумал, что звезды сошлись, и пошел на самый главный тариф.
0: Вот он, человек, который решил отдохнуть от заработка в 20 тысяч рублей на Бали. Я, кстати, когда на железной дороге работал, у меня тоже зарплата 20 тысяч была. Я прекрасно понимаю, я тогда с Бали вообще не вылезал. Я сначала на Бали, оттуда в Сингапур, потом на Пхукет и уже обратно к себе на сортировочную станцию. Да, вот что бывает, когда оплачивают больничные. Крышу сносит нереально вообще, да. Ой. И вот этот парень... Мне кажется, он отлично характеризует всех тех, кто покупает такие курсы, потому что в этом отзыве он еще и говорит такую фразу.
1: Когда я был толстым, я очень обижался на всех, что никто не хотел со мной дружить.
0: Что вообще за жалоба от 25-летнего парня, а? Просто если тебе 25 лет, ты толстый, никто не хочет с тобой дружить, то, скорее всего, ты толстый и что-то еще. И это что-то еще хуже, чем то, что ты толстый. Например, ты толстый и не отдаешь долги, а покупаешь тренинги Петра Осипова. И у Петра Осипова много разных курсов, и вот кто там еще учился. Там, например, учился Big Baby Tape, российский рэпер. Да, мне даже стало интересно, как курс повлиял на творчество Big Baby Tape. И вот его трек до прохождения курса. Миллиарды, я потратил все наличные. А вот его трек после. Хочет хавать, пускай она платит. Да. Сразу же видно влияние Петра Осипова. В основном у Петра Осипова учатся различные девочки-блогеры, которые авторы своего курса. Даже вот у Александры Беляковой я решил глянуть ее курс. У нее есть курс, как пишет она, по денежному мышлению. И, что удивительно, у нее тоже есть успешные ученики, которые тоже уже авторы своего курса. И мне даже стало любопытно, я решил посмотреть курс инфо-цыганки, которая училась у инфо-цыганки, которая училась у инфо-цыгана. Мне стало любопытно, смогла ли превзойти ученица-ученица-учителя своего учителя-учительницы-ученицы. И курс называется «Лера Вумен», и вот как она его презентует.
2: Я человек, и вы человек.
0: По этой фразе сразу же видно, какой уникальной информацией она делится на этом курсе. Но, на мой взгляд, лучше всего характеризует этот курс вот этот материал из презентации.
2: То есть люди до сих пор, которые думают, что «Ой, да вот эти вот ваши книжки, курсы, менять мысли, это все такая ересь», они этим и опровергают, что да, если он мыслит так, что это ересь, то в его жизни это будет являться ересью.
0: Понимаете, да. И ведь она же даже не догадывается, что правильно говорить не ересь, а курс «Лера Вумен». И вообще, походу, любой дурак уже может запустить свой курс. Кстати, блогер Игорь Войтенко запустил свой курс «Арена», такой очень пафосный курс. Как мы видим, Игорь неплохо разбирается в спорте, но на своем курсе он преподает совсем другие вещи и берет за это 9900 рублей. Он пишет, что «Арена» — это ключевые знания по эффективности, бла-бла-бла, чтобы совершить полную трансформацию твоей жизни. И у него есть еще свой блог, где он выкладывает видео, где тоже мотивирует людей. И мне вот особенно понравились вот эти ключевые знания по эффективности, которые помогут совершить полную трансформацию твоей жизни.
3: Возьми и сдай ЕГЭ! Сдай ЕГЭ! Ты хочешь и дальше сидеть в своем долбанном унылом городе? Или ты хочешь вырваться в свет? Сдай ЕГЭ!
0: В общем, видимо, Игорь на своем курсе говорит то же самое, что батя этих парней, только за деньги. Гениально, гениально, да, просто правда. Поражает до глубины души. И даже кто-то спросил у Игоря.
3: Игорь, тебе не жалко делиться всей этой мудростью? Уже, как написано в Библии, даром получили, даром отдавать.
0: Да, но потом, видимо, к Библии вышло дополнение, где сказано, даром получили, отдавать это за 9900 рублей. Но был совет, который напугал меня еще больше.
3: Мужик, самое сексуальное, что есть в мужчине, это когда он все время ненасытен, рвет к целям, ему все время мало, он максимально жаждет того, чтобы соревноваться, быть первым, разрывать. Это самое сексуальное, что есть мужчине, мужик.
0: Но вот это же скорее демотивирует, потому что я теперь максимально не хочу соревноваться, быть первым разрывать, чтобы, не дай бог, Игорь Войтенко не счел меня сексуальным.

0: Ой, но смотрите, это все он рассказывает бесплатно, а вот что он говорит на своем курсе «Арена» за 9900 рублей.
1: Если у тебя есть что-то, что нужно делать, если ты не знаешь, зачем тебе это делать, ты в жизни не будешь это делать, либо ты будешь делать, пока тебя будут тыкать в спину. Когда перестали тыкать, ты перестал делать.
0: Это же даже хуже, чем то, что он говорит бесплатно. Зато мы все узнали, что такое ересь. Вообще, судя по слову «тыкать», у самого Игоря взять и сдать ЕГЭ не получилось. И вообще, я еще заметил, знаете, все эти инфо-цыгане, они берут и отвратительно манипулируют людьми. И у них даже есть такая общая отвратительная черта, они почему-то всех любят отправлять работать на завод.
2: Идите на завод работать.
3: Все, что их ждет, это после долбанного универа. Завод, унылая работа.
4: Работайте на заводе на своем. Не меняйте никакую свою жизнь.
0: Да что вам сделал этот завод-то, а? Да если бы не мужики с завода, вы бы, возможно, на свет бы не появились. Ну иначе как объяснить, что эти три болванки такие одинаковые? На этот завод ты попробуй еще устроиться на него, там что-то уметь надо. Мне еще нравится представлять, что где-то есть завод, где прораб собирает рабочих и говорит: «Так, если кого-то что-то не устраивает, идите в инфо-цыганство». И они такие: «О нет, Петрович, только не это! Зачем так жестоко? Мы хотим быть полезными обществу!» Но, на мой взгляд, Петр Осипов перещеголял в цинизме даже тут их. Он манипулирует еще гораздо более грязным способом. Он взял и на свой курс пригласил выступать 13-летнего мальчика.
5: То, что вам говорит сердце, то, что вам приказывает сердце, это верное. То есть то, что вам говорит душа. То, что вам говорит мозг, это неверное.
0: Видно, что это неправда, да. Ну, потому что в 13 лет у тебя мозг, душа, сердце не противоречат друг другу. Они коллективно сходятся только в том, что у математички классные сиськи, и все, больше их ничего не интересует. Я это все к чему? Все эти курсы – это полнейшая чушь. Но я это говорю не потому, что я какой-то такой правдоруб или вестник морали. На самом деле это выступление – это был мощнейший прогрев перед запуском моего курса. Покупайте мой тренинг. Приходите на него. Вот мой самый успешный ученик.
6: Эй, мужик, я бывший подросток, а теперь я миллиардер и автор своего курса. Я сделаю из тебя миллионера, ведь для меня это проще, чем срыгнуть.
0: Все, у меня все, ребят, всем спасибо, пока-пока-пока.
7: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ.
8: Да мы роды у свиньи принимали. Comedy Radio. Нам есть что рассказать.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Ольга Егорчева, встречаем!
2: Так, слушайте, что, столько денег сейчас за рождение детей дают? Я, знаете, сама продела, просто мне 50 лет. Если рожу, уже сразу внука. У меня есть ребенок, нам ничего не давали тогда. Не, мне один раз передали в роддом килограмм слив, не знаю, может, это от государства. Но сын очень хороший, кстати, очень хороший, хоть и бесплатный. Это проблема, кстати. Это проблема, потому что хочется быть для сына примером. А я школу после 8 класса бросила, я на учете в милиции стояла. Ну какой я пример? Пример фразы «кто бы мог подумать», да? «Кто бы мог подумать, что мы Олю три семерки вот тут увидим, а не в криминальной хронике». А еще математичка все время говорила, ничего хорошего из тебя не выйдет. Вот вышел сын, отличный сын, сам на бюджет поступил, не пьет, не курит, не мой, возможно. Потом смотрю, чипсы с пола поднял, съел, еще быстро так вперед собаки, думаю, нет, мой, нормально все. Я вообще обратила внимание, что между декретным отпуском и тюремным заключением много общего. Я даже думаю, что фраза «сидеть с детьми» не просто так появилась. Я думаю, тут главное слово «сидеть». У тебя 3 года строгого режима, еще 5 лет общего, и еще 10 колония-поселения. А есть прогулки, выходишь, гуляешь, обычно недалеко, вокруг барака, разговариваешь там с другими заключенными, смотришь, там у женщины пятый, это на пожизненном уже потеряли человечка. Но с ними, кстати, лучше разговаривать, чем со своими бездетными подругами, потому что эти вообще. Одна что-то хочет в Турцию, другая машину поменять. Ну, ты хочешь пописать в одиночестве, у вас 0 общих тем вообще. Но я за детей, да, я не child-free. Но вот у меня сын взрослый, уже 4 года живет отдельно, и я считаю, что мы этот термин просто неправильно используем. Я считаю, что его нужно на русский язык перевести. Я думаю, нам нужно ввести термин «чадо освобожденное». Это уже красиво, это звучит как титул. Ольга чадо освобожденная, внуков не хотящая. Если от нее как следует отстанут, то квартиру завещающая. Вот так полный титул звучит. Я просто вообще не понимаю, с чего мы взяли, что мы можем кого-то прям воспитать. Мы же сами еще не особо справляемся. У меня вон друзья свадьбу по залету сыграли в кредит. Я думаю, вы кого планируете воспитать? Видела, кстати, их ребенка, прикольно. Такой маленький, а уже поручитель, представляете? Ну, у меня вон ВК, нутрициолог, написала недавно, говорит, Ольга, могу составить для вас программу питания и тренировок. Я говорю, моя хорошая, составить я тоже могу. Нам нужен человек, который будет ее соблюдать, его нет в этом чате. У меня все, друзья, спасибо.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Марина Кравец, Андрей Аверин, Зураб Матуа.
2: Друзья, мы решили охватить клубную аудиторию, поэтому написали танцевальный трек. Но согласитесь, да, какой танцевальный трек без диджея?
3: Я даже больше скажу, какой танцевальный трек без диджея Смэша?
2: Поэтому давайте попросим диджея Смэша подняться под громкие аплодисменты.
3: Эй,
2: Андрюха, поднимайся!
4: Я люблю нефть.
5: Я живу в России. Я живу в России. Я живу в России. Россия — страна возможностей. Я нигде не работаю.

0: Он меня любит, а я его нефть.
1: Нефть!
0: Это шуба из норки.
1: Нефть!
0: Это розовый

0: Андрей Аверин, Марина Кравец,
1: Зураб Мануа
0: и диджей Смайл. Давай, Андрюха!
2: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
3: Тимур Джанкёзов.
4: Сложно вам, девочки, понимаю, у вас вечно это волнение, когда мужчина рядом. Когда, допустим, вы поздно вечером в лифт заходите, и за вами мужик заходит. Я знаю это переживание, мы это знаем с парнями. Я, если за девушкой захожу, я в курсе, что вы ощущаете. Поэтому я чрезмерно даже такой добрый. Как ведущий Первого канала, я такой: здравствуйте, вам на какой этаж? У меня нет Понимаете? Но... Не, лифт слишком интимная вещь. Особенно в России, они же маленькие бывают. Бывает эта ситуация, когда тучный мужик стоит, и другой заходит, и лицом к лицу на 20 этаж едут. Он уже на 5-м такой: здесь камеры, братан. И давай аккуратнее. Вы, кстати, не любите, когда на вас пялятся, да? Вы такие: блин, ты меня сексуализируешь. Но вы, честно говоря, очень сексуальный. И вы, ну, вы же, давайте будем объективны, вы же тоже прям скромно не одеваетесь. Девочки, а вам нравится, если вам выкрикивают что-то типа: эй, красотка, нравится что-то? Да, не, одной нравится, прикиньте, пацаны, запоминаю. Да, вам, я знаю. Но нам, кстати, с парнями нравится выкрикивать, но мы ни на что не рассчитываем, если что. Это больше прикол, типа юмор. Я еще на Кавказе жил, понимаете, у меня внутри столько этих фраз в голове, которые можно выкрикнуть. Так хочется какую-нибудь попробовать. Иногда идет какая-нибудь красивая девушка, хочется сказать что-то типа: это что за анаконда? Ну ты такой: нет, успокойся, найди в Инстаграме, полайкай, все нормально. Так нельзя. Нужно, короче, так можно говорить, если вы в браке уже лет 30, да? Она выходит из ванны, у нее футболка до пола. Ты такой: это анаконда, что ли, здесь? Она такая: и задушила трусами. Вот это нормально, да. Не, я могу вас понять, девчонки. Вас настолько много домогается, что уже некоторые фразы даже нельзя использовать. Если вы пишете парню: я в душ, да, вам всегда говорят: и без меня, да. Что еще? Где еще люди знакомятся? В ночном клубе, да, бывает. Честно говоря, с возрастом осознал, что не все вещи уже нам подходят. Ночной клуб. Кто последний раз был там вообще? Да, вот два человека из региона приехали. Не, вообще, я понимаю, знаете, вот что осознал? Мне 35, и я, короче, понял, не все подходит. У меня как-то друга днюха была, и он говорит: есть два варианта, куда можем сходить на мой день рождения. Либо в заведение, где люди нашего возраста и контингента. Ну, знаете, где мужики не дерутся, где они зацепились, такой: работа завтра, брат, у меня тоже, все, давай. Либо по грязи. Я говорю: это что такое? Ну, там малолетки бухают. Знаете эти клубы, где 1600 шотов за 1200 рублей, вот эти? Вот эти заведения. Где на людей на кожу печать ставят, как на скотину. Короче, да. Я приезжаю, напоминаю, мне 35, подхожу ко входу, и мне охранник говорит: у вас есть таблетки? Я говорю: да, у меня голова болит. Он говорит: надо выбросить. Я говорю: ты что думаешь, я там анальгетиком кайфовать буду? Типа, пиздец, голова не болит вообще. А теперь, внимание, давление понизил. Что за бред? И я захожу внутрь, и там вот эти подростки тусуются, знаете, с кадыками вот этой. В этой футболке два дня на пары ходил он и пришел. Знаете, там такая атмосфера, что вы прочувствовали. Когда дезодорант не борется, а объединяется, вот это. А я уже с вонючими девчонками не могу знакомиться. И я зашел. Если помните, парни, вы когда помоложе были, вы приходили в клубы и замечали взрослых мужиков, которые сидели за столом с едой, с нарезками, с супом, с хлебом. Замечали? И я в один момент осознаю, что этот мужик с нарезками. Я сижу такой: девочки, хотите кушать? Всех накормлю, желудки урчат у вас. Я настолько осознал эту разницу, я подошел к одной парочке и говорю: ну хватит сосаться. И они перестали. Вы понимаете? Потому что я хотел. Вообще. Вообще, на двух ротах.

0: Вот, всю ночь бухают и на пары едут. Я, конечно, уважаю, но если я дворово, всю ночь бухаю, я еду к гастроэнтерологу. Спасибо большое, народ, что послушали. Пока!
1: Слушай все сезоны только на Камеди Радио.
2: Камеди Радио.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Лев Марсел.
3: И сразу у меня плохие новости. Дело в том, что я заикаюсь. Поэтому, как бы я сейчас хорошо с вами не разговаривал, не надо обольщаться. В любой момент меня может заклинить, и вечер затянется. Поэтому, если кто-то куда-то опаздывать, лучше уйти прямо сейчас. Метро еще открыто. Вообще, представляете, было бы смешно, если бы я был бы первый заика, который начал заикаться. То есть, когда-то же был первый заика, с которого это все началось, да? Ну, там, в древние времена, когда их еще скидывали со скалы. А сейчас уже мы все привыкли, что, ну, мы заики среди вас, да, и уже, ну, а вот представьте, было смешно, если бы я был бы самый первый заика. То есть вы до этого заика еще никогда в жизни не видели, и тут я такой выхожу, вот прямо сегодня на сцену такой: «Всем привет, ребята!» И вы такие: «А что с ним?» А я такой: «А у него микрофон заземлен, а я там: здравствуйте, ребята, как дела?» Вот, поэтому... Но если никто не против, мы не будем будить дракона сегодня, да? И я продолжу. Я недавно летел в самолете, значит, ну, я переживаю лететь в самолетах, потому что не знаешь, что будет случиться. Ты можешь сесть в самолет заикой, а приземлиться глухонемым, да? Ну, мало ли.

0: что там будет. И значит, я такой сел в самолет, смотрю по сторонам, на месте ли крылья, я волнуюсь всегда, проверяю, на месте ли шасси, там, мало ли что, может, пилот вышел покурить, значит. И сидит со мной сосед по креслу, говорит: вы так не переживайте. На самом деле, вероятность погибнуть в поезде намного выше, чем погибнуть в самолете, потому что при падении самолет может упасть на поезд. А поезд на самолет упасть не может. Вероятность выше. Я ему говорю: так получается, что опаснее всего перемещаться на корабле, да? Потому что на него может упасть и поезд, да? И самолет. Он говорит: и метеорит. Понимаете? Вот и метеорит. И вот наверняка у него может быть потом дети, да? Он будет им втирать свои теории. Вот эти вот: и метеорит, иди, и метеорит. Я просто своим детям точно буду втирать свои теории. Я ему буду говорить: вот смотри, сынок, понимаешь, вот сказка про колобка, да? Вот это сказка про влияние на личность со стороны. То есть вот, если бабушка с дедушкой из тебя пытаются что-то лепить, не слушай, катись дальше вперед. Если какой-нибудь волк просит тебя постоять на шухере, не слушай его, катись дальше. Если какой-нибудь медведь просит тебя проголосовать за его партию, да, обещает тебе какие-то эти, не слушай его. И что потом стало с колобком, да? Он встретил женщину, он встретил лису, которая стала петь ему в уши свои песни и сожрала амбиции колобка. Где теперь колобок? Нет колобка, да? Колобок, ты идешь с нами на футбол? Я не могу. Мы с Лисой идем в кино. Все, нет колобка. И вот сказку Буратино мы точно читать не будем, потому что это плохая сказка. Я вам напомню, там в самом начале папа Карло сидел возле очага и строгал полено. И полено сказала: ой-ой-ой. И папа Карло продолжил строгать. Вот поднимите руку. Кто бы продолжил строгать, если бы полено сказала ой-ой-ой? Это каким человеком надо быть, если тебе полено орет ой-ой-ой? Спасибо, у меня все.
1: Comedy Radio и ТНТ представляет Comedy Club.
2: Павел Воля!
3: Ой, ребята, лето закончилось. Проводим лето аплодисментами. Хорошее было? У кого хорошее было лето? У меня тоже хорошее лето было. Мы этим летом решили поехать на Алтай. У меня был очень короткий отпуск, поэтому я пытался максимально отдохнуть за минимальное время. Нам надо было успеть все сделать. Везде пройти, везде доплыть, долететь, доехать, доползти, все съесть. После этого полечиться, конечно, обязательно. Везде загореть, все купить, все. Мы настолько активно отдыхали, что в какой-то момент я подумал, что я посмотрю на шагомер, и там будет написано: «Капец, шаги кончились». Ты прошел шаги. Стой до конца жизни, дебил. Никуда не ходи. Стой здесь. Слушайте, ну, давайте по порядку. Мы хотели оказаться в самом диком месте Алтая. Мы поехали с семьей. Хотели отстраниться от цивилизации, впитать в себя природу. И решили поехать подальше, в глубинку Алтая. Сначала мы 5 часов летели в Горно-Алтайск. Прилетели, нас сразу посадили в машины. И мы ехали 8 часов из Горно-Алтайска. Просто ехали куда-то. Потом ехали 4 часа по какой-то убитой вот такой дороге. Доехали до джипов с большими колесами. Нам сказали: пересаживаемся. Мы пересели в эти джипы с гигантскими колесами. Еще 10 часов ехали там, где дороги никогда не будет. Просто крузак, на котором мы ехали, в какой-то момент заплакал. Сказал: я хочу в Японию к маме. Ужас просто. И когда у меня все отнялось ниже пояса, клянусь, я на руках вышел из машины просто, и нас встретил организатор, который говорит: как хорошо, что вы добрались, вы здесь, у нас все готово, идем в поход. Я на него посмотрел, ну, любишь ходить? Иди на. Ну, а еще, знаете, мы жили в диком месте, реально в диком месте. Но вот бывают гостиницы 3-звездочные, бывают гостиницы 5-звездочные, а у нас была гостиница на молнии. Просто палатка. Мы жили в палатке, реально. Там из удобств были только матрасы. Тут не будет продолжения. Матрасы! Обычные. Все. А из удобств был all-inclusive из неудобств просто. Не было ни душа, ни мыла вообще. Я был такой грязный. Я клянусь, я когда приехал в Москву, я почистил ногти, я посмотрел на эту землю, подумал: тут можно построить домик. Прямо на этом участке. Мы в диком месте живем. Ну, красивое место, фантастическое, на реке, знаете, такая вот река еще загнутая такая. Ну, мы приехали, красиво, конечно, но я спрашиваю, говорю, а тут не опасно, мы с детьми, тут лес, зверье наверняка. Мне говорят, да вы что, Павел, река со всех сторон, ну какой зверь, никакого зверя не может быть. Ну, я успокоился, все, лег спать, в 5 утра просыпаюсь, 3 выстрела. Я из отеля. Что случилось? Кто стрелял? Стоит мужичок такой добротный, говорит, так и я стрелял. Я к вам на лодке плыву в лагерь, смотрю, волк плывет. Ну, я его и ушатал. Безопасно! Просто мы на островке, и плавающие волки в нашу сторону просто плывут. Вкусный московский худыш. Просто окружен рекой, плывут волки. Это какая-то игра, волк ловит яйца, конкретно мои. Ужас. И нам еще сказали, вы на Алтае, вы что, вам надо принять целебные пантовые ванны. Знаете, что это, да? Принимали? Объясню для тех, кто не знает, что такое пантовые ванны. С оленей срезают рога, эти рога несколько раз вываривают, и ты в этом отваре потом лежишь. И нам еще так рекламировали, говорят, они лечат все. К нам в прошлом году приезжал человек без ног, из ванны убежал. Я понимаю, почему они воняют, капец. Это жижа, вы не представляете. Ты воняешь, как средневековый потом потом ходишь по Алтаю. Но мы хотели взять от Алтая все, и мы брали это. Брали все по полной программе. Только вот у меня один вопрос остался после поездки. Мы на Алтае все время жили в диком лесу. Ни одного магазина мы нигде не были, мы никуда не заезжали. Каким образом мы обратно привезли, блин, плюс 2 чемодана? Вот, ну откуда? Откуда мы их взяли? Просто 2 чемодана каких-то камней, трав, кореньев, чаев, каких-то палок и пол чемодана белой глины какой-то лечебной. У нас не квартира, у нас избушка ведьмака. Мы же еще с собой привезли покрошенные оленьи рога, потому что нам сказали, вам надо пропить курс оленьих рогов. А мы долбанаты. И мы их купили. Просто что-то ни разу мне врач не говорил, гемоглобин в норме, тромбоциты отличные, но вот рога. На нижнем уровне надо подтянуть рога. Короче, в итоге мы 5 дней куда-то бежали, непрерывно несли. Я ни разу не отдохнул. Я первый раз отдохнул в аэропорту, когда лег на пол, сказал, отвалите. Но, честно, если Алтай нам очень понравился. Алтай, аплодисменты, нам очень понравилось. Но я очень устал, мы все очень устали, всей семьей. И дело не в Алтае, дело не вместе. Мы просто все отдыхаем как бешеные. А если ты еще с женой, с семьей, все, пиши пропало. Когда ты с семьей едешь на отдых, там у жены какие-то свои приколы. Мы 7 лет назад поехали с Лясей в Турцию, и она мне в первое утро, в 7 утра говорит, вставай, поехали, надо купить турецкое одеяло. Я говорю, что? Она говорит, тут капец, какие классные одеяла вообще. А я лежу и думаю, блин, у нас что в стране, одеяльный кризис начался. У нас перестали вырезать квадратами ткань, что-то случилось. Мы же домой приедем, блядь, да, с шифером, накроемся, блин, как обычно, и спать. Ну, я, если честно, тоже там в Турции в этой поездке кукукнулся чуть-чуть. Я в Турции купил хамон. Хамон купил в Турции. Знаменитый турецкий хамон. Если не знали, он на 2-м месте после одеяла у них сразу идет. Хамон. Ногу целую купил. Огромную ляху свиную купил. И мне еще перед тем, как уже в аэропорт выезжать, кто-то сказал, говорит, в Россию запретили ввозить хамон. Это сейчас нельзя, тебя арестуют. Я подумал, не сдамся я. У меня родился грандиозный план. Я купил укулеле. Знаете, маленькая гитара. Додумываем, да. Я сейчас все расскажу. И в чехол от укулеле положил хамон, закрыл. Думаю, ну и чё, блин, кто тут умник? Свинодилер в деле. Захожу в аэропорт, пинзос, контрабандос. Довольный, счастливый. Уже в Москву, когда прилетели, здесь женщина на таможне мне говорит, что у вас там, положите на ленту, я должна посмотреть. Я думаю, она говорит, кладите, кладите. У нее проезжает это по ленте, она мне говорит, что внутри? Я говорю, гитара. Она еще такая прикольная сказала мне в итоге. Иди ешь, гитарист, блин. А потом я приехал домой и выяснил, что хамон не запрещен для ввоза в Россию. Я просто для нее был дебил, который Просто купил, блин, гитару и ногу. Дурак. Слушайте, хорошо, что меня не упаковали в Турции.

0: Я представляю, что охранники аэропорта в камеры смотрели. Подъезжает такси, жжу, выбегает семья, достают чемоданы. Мокрый отец достает чехол от укулеле. Нахрен укулеле. Кладет туда ногу, складывает ее и пошел в аэропорт.
1: Я думаю, они подумали, блин, crazy Russian, пусть сваливают. Побыстрее, быстрее.
0: Самое главное, что эта нога у нас лежала лет 7, к ней никто не притронулся. Эта нога ходила меньше, чем у нас лежала. Еще ты на отдых все время приезжаешь не вовремя, вот всегда. Ты приехал, что-то классное закончилось. Ты уедешь, что-то отличное начнется. Каждый раз тебе. Что же вы приехали сегодня? Надо было вчера приезжать. Ну, вчера был единственный день, когда киты раз в 100 лет выбрасываются на берег, берутся вот так за плавники и Педро, Педро, Педро, Педро, Педро. Что же вы опоздали-то, ну? А перед отъездом говорят, вы 13-го уезжаете? Да 14-го! Орлы в небе собираются в виде гигантского телефона и фигачат тиктоки до утра. Куда же вы едете? Ты думаешь, а что у вас, вот когда я здесь, с 7 по 13, тебе говорят, сезон дождей. Вот вы прям вовремя на него. Вот вы прям путевку взяли, 7 дней, 8 дождей. Все состоится. Отдых, стресс, всегда стресс. Европушки закрыты для нас, да? Но мы что решили всей страной? Экзотические страны, погнали. Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам, Индия, сюда иди. Ребят, мы не готовы к отдыху в этих странах, не готовы. Мы однажды были в Индии с семьей, жили в домике на таких тоненьких ножках, на 4 домик стоял. Я спрашиваю, говорю, а что это домик на таких тоненьких ножках? И мне местный говорит, а потому что по таким тоненьким ножкам что-то крупное не заберется в дом.
1: Я подумал, блин, а средние? Мне же и среднего хватит.
0: Но я понял, для чего нужны были эти ножки. Потому что под соседним домиком жила гигантская крыса. Знаете, горбатая такая, противная, огромная. Но мы ее боялись недолго. Ее зафигачил варан, который жил под нашим. Комодский варан. Наш домик победил 1-0. Реально. В азиатских странах все пытается тебя убить. Все. Мы каждый день выходили из домика, и прямо напротив нашей двери сидел паук с ладонью размером. Такой страшный волосат просто. Ты каждое утро выходишь, он, доброе утро вам. Вы завтракать, возможно, я тоже. Очень страшно было, серьезно. Но знаете, какой самый страшный день был? Когда мы вышли, а паука нет. Где он? Справа, слева, в кровати, в штанах. Пожалуйста! Я никогда так не хотел увидеть паука! И мы сидели, мы тряслись в домике все вместе. Я, Ляся, дети, варан наш. Мы общей командой. Страшно! Но самое главное, ты всегда не знаешь про какую-то маленькую тварь, которая самая ядовитая. Самая. Ты обычно приезжаешь домой и думаешь, посмотрю, что там за паук у меня сидел 7 дней перед номером. А оказывается, это какой-то каракуктус, яд которого убивает 600 коров. Понимаете? Он все это время сидел на тебя, смотрел, говорит, привет, Пашка. Домой приедешь, посмотришь, кто я, ах... Ребят, природа неспроста придумала, что мы родились там, где мы родились. Нам надо быть тут. У нас друг решил выпендриться. В прошлом году решил полететь в Замбию. Типа, я в Замбию. Его на трапе самолета укусила какая-то тварь в шею. Он в Замбию не спустился. Его сразу забрали, и он 2 недели лежал с африканцами в больнице. Просто Eminem, блин, среди Вутанклана. Клянусь, он ничего не увидел. Ни животных, ни водопад Виктории, ни племен. Хотя, возможно, увидел. У него неделю такие глюны там были. Он с ума сходил. Просто представьте, вам плохо, вы в реанимации, а все вокруг говорят по-замбийски. Это же страшно. Каждый раз тебе что-то врач подходит со шприцом и со словами и ты думаешь, да, кали все, что хочешь, лишь бы соски перестали светиться. Давай! Ребят, я про что хочу сказать. Отдыхайте, как умеете. Делайте отдых свой сами. В любом месте на этой планете. Только успейте отдохнуть. Все? Пока!
2: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио. Барбара Стрейсанд.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Виктория Складчикова.
2: Мне, значит, очень крутое предложение поступило. Мне в директ написали: Виктория, я хочу предложить вам тайные встречи на Гоа. Я еще такая: тайные на Гоа? Так далеко? Я думаю, у тебя у жены обзор с балкона. Но я еще не хочу в эту женщину превращаться, знаете, которые звонят и говорят: значит так, завтра в 14:00 с тобой заедет мой водитель, будь вот в этом белье. Ну, естественно, такие девушки заинтересованы, чтобы мужик не терял работу, чтобы ему не падал заработок, поэтому они постоянно ходят на выборы, голосуют за них. Вот мы с вами все думаем, а кто вот эти 2-3%, которые голосуют за неизвестные партии? Вот, электорат, я все вычислила. Ну что, значит, решила развиваться, я прям все, на выставке картин хожу. Хожу на выставке картин, полная. Это скучно, невозможно. Я подумала, видимо, к этому нужно с детства приучать. А я в детстве была только на одной выставке. Дубленок в кинотеатре. Где тебе каракулевое купили, ходишь, позоришься в нем 5 лет. Я думаю, мне в этом тулупе 5 раз в Кавказ чуть на Курбан-Байрам не увезли. Я думаю, что такое вообще? И на балет ходила, и на оперу. Потом думаю, блин, кого я обманываю? Ну, я не буду никуда ходить. Я никогда не буду ходить на выставки, никогда не буду ходить на оперу. Вот честно, я вообще никуда ходить не буду, пока в моем доме не закроют красно-белое. Это невозможно уже. Я знаю, что надо развиваться, надо. Сейчас просто еще на интервью какие-то стали звать, не опозориться не хочется. Чтобы меня спросили: Виктория, а как вам Лолита Набокова? Я такая: ку-ку, она же Милявская, вы что? Вот не хочется так. У меня проблемы сейчас еще. Мне парень предъявляет, он мне говорит: Вика, ты пьешь вино, допустим, утром, неважно. Просто утро — это для меня любимое время в дне. Я прям утром кайфую, я каждое утро слушаю шансон, потому что там в каждой песне женщина-богиня, а под это очень круто просыпаться. А точнее, я слушаю Михаила Шуфутинского «Пусть тебе приснится пальма де Майорка», потому что там такие слова. Там и в снах проснулась в рассветном блаженстве самое лучшее в мире из женщин. Прям: Миша, ты что творишь?

0: Ишь вообще. Вот я хочу, чтобы мне вот такую песню написали, вот такую. А мне рэп только писали, знаете? Рэп. Он там, чувак, не заморочился вообще, сверху бас, ты пел прям. Моя игра, она, моя Вика поменяла, дальше так же, она всем принадлежит и таким же, как и я. Я говорю, ты с ума сошел, что ли? Я просто за романтизацию женщин в песне. А в рэпе грубо все, понимаете? Я тут думаю, нельзя так к женщинам относиться. Еще сейчас рэперы себя поэтами называют. Я думаю, стоп. Есенин тоже. И я думаю, побольше, чем у него подход был другой. Вот знаете так, как женщина быстрее согласится на секс, когда ей говоришь, это женщина, которую люблю я очень, это женщина, которая мне снится ночью, это женщина, которая глядит с тревогой и мольбой. Или я напишу тебе за воротник, ну-ка. Вот мне кажется, что когда Есенин читал эти строчки, девушки такие, Сереженька, на мне за воротник, по-другому. Я не просто так об этом говорю. У меня был парень рэпер. В смысле, был, его не убили в перестрелке, это русский рэп. Просто к матери съехал, потому что у нее пенсия, и все. И я думаю, и слава богу, расстались. В моем возрасте хочется осознанных отношений, потому что надо рожать уже. А родить-то хочется от достойного. Я думаю, если не найду никого, я придумала, что я сделаю. Я рожу от донора, знаете? От доноров сейчас рожают, это современная тема. У меня подруга родила от донора. Ну, он так бывшего мужа называет, но все равно. И я все узнала. Значит, смотрите, какую информацию врач предоставляет о доноре. Он дает фотографию, анализы и запись голоса. Прикиньте, запись голоса. Я, конечно, не уверена, но мне, конечно, на всех записях голоса одно и то же. А вы мне точно за это 700 рублей дадите? Самокат посторожите, я быстро. И вот в чем несправедливость. Правда, мужики, если вам кому-то надо, 700 рублей за этот анализ дают. А для женщины услуга донорства с оплодотворением стоит 200 тысяч. Я думаю, это несправедливо. Это дорого, густоп. Вы дадите мне его фотографию. Я не буду переплачивать. Я его найду. Сама приду к нему, дам вот так 700 рублей, скажу, нам эти посредники. И еще куплю коньяк за 500. И я уверена, он согласится. Потому что, поверьте мне, человек, который за 700, вряд ли пробовал коньяк за 500. Я хорошую схему придумала. Пользуйтесь. Все, ребят, пока.
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Демис и Андрей, Карибидис и Скорокот.
2: Две подружки в краснодарской квартире.
3: Ты нормально?
4: Сысё.
3: У тебя 7 минут нет, где ты вообще? Мы с тобой договаривались, что поедем на природу. Я с Максом приехала, Макс внизу стоит, в машине ждет.
4: У меня болит живот.
3: Послушай, я с Тимуром встречалась 3 месяца, чтобы выйти на Макса. Встала и поехали, я тебе говорю.
4: Мне очень больно, никуда не поеду.
3: Почему? Что тебе болит?
4: У меня болит живот.
3: Прям реально болит живот?
4: Нереально.
3: Прям нереально?
4: Реально нереально.
3: Что с тобой конкретно, скажи?
4: Да.
3: Что делать, скажи?
4: Очень больно в животе.
3: Что ты ела?
4: Суши с редбулом.
3: А вчера что ты ела?
4: Редбул и суши.
3: А позавчера что ты ела?
4: Суши и редбул.
3: С едой все нормально. Не из-за еды явно.
4: Блин, а не знаю, что делать?
3: Я знаю, что делать. Давай загуглим, какие у тебя симптомы. Давай, говори.
4: Тяжесть в боку.
3: Окей, Google, тяжесть в боку. Христюша!
4: Что?
3: У тебя чемпионат мира по тяжелой атлетике, столица Азербайджана.
4: Где?
3: В Баку.
4: Чего? Да я. Окей, Гугл, мне плохо, очень больно, одиноко, все меня бросили, никто не может мне помочь.
3: У тебя интервью какого-то Януковича.
4: Капец, жесть просто.
3: Гугл, ты что делаешь? На натуре моей подруги плохо, help. О, вызовите скорую, вот позвоните скорую.
4: Давай позвоним.
3: Давай.
4: И чё ты не звонишь?
3: Я первая никогда не звоню, чё я должен звонить?
4: Придурочно, ради меня позвони.
3: Только ради тебя. Алло.
5: Ночное отделение скорой помощи Краснодара 16 слушает.
3: Алло, а молодой человек, у нас, короче, траблы. Мы,
5: что случилось?
3: Короче, у меня подруга такая, короче, как бы нормальная, как бы блондинка, но это ничего не значит, как бы, если просто, какая-то ситуация, короче, мы не можем. Ну, короче, такая получилась, как бы так, что-то непонятно, как бы, ну, у нее что-то происходит, как бы, не можешь понять, что происходит.
5: А с вами все в порядке?
3: Со мной все нормально, говорю, подруге плохо, что вы не слышите, что ли? У нее живот болит.
5: Как зовут вашу подругу?
3: Ксюша Крейзи Бейба.
5: По паспорту.
3: Ксюш, закрой уши. Оксана Лопаткина.
5: Какой у него возраст?
3: Ну, у него уже такой возраст, что надо как бы осмыслить все, что происходит всю жизнь, и как бы подумать о том, что произошло, и как бы подвести какую-то черту.
5: Ей 60?
3: 18.
5: Опишите симптомы.
3: У нее тяжесть в животе.
5: В туалет не хотите сходить? Когда она последний раз делала МРТ?
3: Ксюш, когда ты последний раз делала МРТ?
4: Я не делала МРТ.
3: А что, Артур хочет сказать, не делала МРТ?
4: Ты что, придурочная?
3: Что такое?
4: Я МРТ делаю только по любви.
3: Она порядочная, она только по любви делает МРТ.
5: Понятно. У вас все признаки пищевого отравления. Назовите группу крови.
3: Ксюш, у тебя есть группа крови?
4: Сейчас посмотрю. Есть группа «Худеем вкусно», «Луи Виттон из Китая». Нет, группы крови нет.
3: У нее нет группы крови.
5: Да нет, кровь в ней, внутри тела.
3: Кристиш, мне надо тебе кое-что сказать.
4: Что?
3: Только ты не расстраивайся.
4: Что?
3: У тебя внутри кровь.
4: Что у меня внутри кровь?
3: Кровь, реально.
4: Как она туда попала? Я умру?
5: Все понятно, сейчас за вами приедет карета скорой помощи.
3: Кристиш, сейчас за нами приедет карета, мы же принцессы, я же тебе говорила.
4: Да как я поеду, не могу разогнуться, смотри.
3: Че, на природе все равно все так и закончится.
4: Ты кончила, что ли?
3: Тихо, Макс звонит.
6: Алло?
3: Что? Куда вы уезжаете? Не уезжайте! Да мы спускаемся сейчас, не уезжайте, блин! Ты кончена!
4: Что?
3: Они уехали!
4: Да пофиг!
3: Ты мне не подруга, я всем расскажу, что у тебя не силиконовые губы, а ты просто их вот так накусиваешь, вот так.
4: Ах, ты кончена, а я всем расскажу, что ты на выпускном притворялась, что ты накуренная!
3: Ты ТП!
4: Ты ТП!
3: ТП!
4: ТП! ТП!
3: Я хочу с тобой разговаривать.
4: Да что ты привязалась? Я просто прочитала переписку Макса с Тимуром. У меня не болит живот. Макс с Тимуром просто хотели отвезти нас на дачу, набухать нас там, бросить в бассейн. И когда мы будем в полном невминозе, чпокнут нас.
3: Реально?
4: Реально.
3: Макс, я сейчас на маршрут.

0: шутки вас догоню, подождите.
1: Подождите, я буду все контролировать.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Вейпы, пиво, ипотека, фу. Спорт, котята, сельдерей, ура! Камеди Радио. За все хорошее.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Привет, друзья, на сцене Иван Абрамов.
2: Вы что так рады меня видеть? Посмотрите мое интервью, ребят. Вот, сейчас же из социальной сети поделились, знаете, на два лагеря. На те, кто презирает Ивана Абрамова, и на Ивана Абрамова, вот, собственно говоря. Вот, но нужно продолжать выступать, потому что мне нужно, как вы знаете, кормить свою жену и детей. Да хотя бы детей, да, жена, чего, господи. Тем более у нас впереди контрольное взвешивание, нам это не надо. Да. Но, да, если что, девчат, это сейчас была шутка. Я никогда не взвешивал свою жену. Она присылает мне отчет в Excel. Она самостоятельная женщина. Не надо ее жалеть. Я на самом деле в пандемию больше всех переживаю за своего дедушку. Я просто обожаю своего дедушку. Просто. Даже если он потолстеет, я 100% не изменю к нему своего отношения. Понимаете? Я понимаю, что в мире ходит еще очень много стройных и красивых дедушек. Но в плане дедушек, ну, я однолюб. Я лично своего дедушку обожаю. Деда Витя, он у меня сталинградец настоящий. И у всех же дедушка в детстве это был больше не член семьи, а какой-то цитадель резких звуков, не? Я помню, просыпался по утрам, не по будильнику, а когда мой дедушка Витя шел умываться. Потому что невозможно продолжать спать под... Я думаю, господи, дед, что-то... А, это ты, господи, я думал, бульдоги сосутся, а? О, я думаю, почему каждый раз такой звук? Что происходит? Может, когда он закрывает глаза ладошкой, он думает, что он тонет в этот момент, а? Ну, я думаю, зайдет, а уже он дрейфует потихонечку. Но нужно, кстати, отдать должное. Все же наши дедушки уникально владеют вот этим искусством харк-фу, да? Сколько грации вот в этом... Да? Сколько в этом страха, как перезарядка дробовика. Все. Мужчина, пожалуйста, прошу вас, только не глотайте это при мне. Прошу вас, мужчина, не глотайте это при мне. Ну какой там насос мощный, да, вот это. Там же все, сопли, говно, желудочный сок, бабушкин парик однажды.

0: засосало при мне. Мне кажется, когда у моего деда был аппендицит, он не ходил в больницу, просто по дороге на работу выплюнул это все. Там, пас, пас. У нас даже в какой-то момент это стало семейным представлением. Как только он нас вез на дачу, как только он делал свое вот это вот... Мы с братом, оп, прозвучал второй звонок. Потом открывал окно и удобрял лес сбитой вороной. Мы потрясающе. Жалко, что мы тоже свое окошко открыли при этом. Вот, о, бабушка, твой парик возвращаем, кстати, тебе. Ой, я вообще часто, народ, попадаю в какие-то тупые ситуации. Недавно мне позвонили с одного неизвестного номера и говорят: Иван, только что с вашей карточки была произведена подозрительная операция, 3300 рублей. Вы не могли бы во избежание блокировки вашей карточки продиктовать свои персональные данные? И я говорю: записывайте. А, угу, почему бы вам? Не понял. Не пососать мои... Кладу трубку, и через 10 секунд мне реально блокируют карточку. Я думал, охренеть, неделька. Короче, как выяснилось, после 40 извинений, ответственный сотрудник моего банка увидел, как моя жена что-то заказывает в интернете, и подумал, как это не похоже на Ивана Абрамова заказывать что-то в интернете, не связанное с мушкетерами, да? Решил позвонить мне и получил от меня выгодное предложение с двумя траншами, да? Так стыдно было, боже правый. Меня просто часто обманывают мошенники, поэтому у меня такая реакция на вот это все. Я месяц назад, по-моему, стоял на Павелецком вокзале в своей машине, ко мне подходит цыганка и говорит, типа, хочешь материал для стендапа подкину? Открывай, Ванюша, окошко. Я специально, поняли, вот так вот чуть-чуть открываю, чтобы в салон не пролезли ее проклятия. Я разбираюсь вот это во все. Вот так, тогда говорю, что вам нужно? Взрослых нет. Что вам нужно, тетя с усами и дядя? Взрослых нет. Она говорит, мне ничего от тебя не нужно, судьба тебя ждет, жену встретишь. Я говорю, я знаю, она из Оренбурга через 6 минут приезжает, я знаю. Благодаря магии РЖД, прикинь. Она говорит, дай, сколько не жалко, историю про тебя расскажу. Я говорю, ага, сколько не жалко, у меня только 5000-ые. В итоге, естественно, даю 5000. Я специально же для купюроприемника вот это говно оставлял. Прям аккуратно. И она вот так берет 5000, но говорит, испытания тебя ждут. И уходит. Жена садится, говорит, привет, что такое грустное? Я говорю, Эль, испытания тебя ждут. У тебя муж... Все сейчас инвестируют в биткоин, а я в цыган. Знаете, вообще, я должен сказать, что у меня очень крутая жена. Она понимает мой юмор, иронию. Она мудрая, красивая, дружит с чеченцами. Идеал моей женщины. Просто идеал моей женщины. И недавно ее друг, чеченец, был у нас в гостях. Короче, подошел ко мне и сказал, здорово, брат. Я такой, ой, мне кажется, у меня появилась крыша. Мои друзья терпилы обзавидуются. Не, народ, может быть, я рассуждаю стереотипно, это был мой неудачный опыт какой-то, но когда мы звоним своим московским друзьям с просьбой о помощи и говорим, что, Саня, на работе? Саня, да у меня тут проблемы сейчас. Ну да, в принципе, до завтра терпит. Это ж тебе нужно со старого Арбата на новый хрен, да? На самокате. Хорошо, ладно, тем более... Ладно, тогда нож не буду вынимать, чтобы кровотечение не усилилось. Хорошо, Сань. А когда мы звоним своим чеченским друзьям, которых хоть раз в жизни нам сказали брат, говорим, что, Зелимхан, на работе? А, Зем, да проблем... Здорово, Зелимхан, здорово, здорово, брат. Да проблема у меня, Зелимхан, понял, не могу придумать рифму к слову «клюв». Как? Ауф! Точно, братан, точно, ауф. Слушай, Зелимхан, ауф на конце твердый знак? Как жесткий знак, не знак, а волк, точно, красавец, братан. Не, народ, это чистая правда, просто у меня не было ни разу вот друзей чеченцев в окружении, а тут прям сразу человек, который сказал мне брат, и слушайте, может быть, я, конечно, тороплю события, но мне кажется, я встретил того самого чеченца.
1: Я ночью не смел по улице поздно гулять, чтоб от каждого частичку себя не терять. Мне несложно конфликт обойти, но не стоя у меня на пути.
0: Пожалуйста, прошу. Ну все, я ухожу.

0: Есть клюв, ты мой эльф.
1: Все, народ, спасибо, пока.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Варвара Щербакова.
2: Hello. Так, ну что значит, я вообще по жизни такой человек, особо выражения не выбираю никогда, за словом в карман не полезу, такая. Но я сейчас стала общаться с одним парнем, и он мне сделал замечание, он говорит, ты слишком много ругаешься матом. Ну, в смысле слишком много? Ну, я же мат использую только, когда он уместен, да? А не так, что со своим крестником разговариваю, и там, если весь мат убрать, останется только слово «Кто?». Но парень нравится сильно. Я думаю, надо дать шанс нашим отношениям. Короче, я решила провести эксперимент. Сколько времени я смогу выдержать без мата. В общем, прикиньте, я продержалась 2,5 месяца. Реально. Ну, это достойно аплодисментов. Серьезно, я вообще не материлась. Вообще, я даже наедине с собой использовала такие слова, как «Ого! Ничего себе! В метро за сиську ухватили!»

0: очень тяжело себя сдерживать. Это просто невероятно тяжело. Я сейчас прям стала понимать этих женщин, которые, знаете, нашли альтернативу мату. Они просто всех проклинают сквозь зубы. Вы по-любому их видели, тогда в детской поликлинике в чью-то мать резко вселился дьявол. Когда она заткнись, сказала, дай такую. Не позори меня, скотина такая. И ребенок такой, а что мы вот заикание лечили? Я ж поэтому и обосрался. Очень сложно себя сдерживать, поэтому я сдалась, честно. Я снова я. Я снова ругаюсь матом. А кто тоже так поступает, так делает, похлопайте. Приятно знать, что нас много. Короче, да, я снова матюкаюсь, но я в этом честно признаюсь. Мне не стыдно об этом говорить. Мне наоборот, знаете, бесят люди, которые... Ну, это они тоже матерятся, но они как бы это делают, знаете, они за это извиняются задним числом. Это когда «А какого извините меня?» Вы так разговариваете при моем ребенке. Так что у меня еще одна тема, но будьте готовы, это тоже манифест. Значит, потому что накипело, реально, я вам так скажу, как бы это ни звучало. Я устала быть женщиной, правда. Ну, это меня просто бесит, что вся жизнь женщины – это бесконечное терпение и ожидание. Вот судите сами, да? Эпиляция – это больно, надо терпеть. Маникюр – это долго, надо ждать. Я вот последний раз была в салоне, я красила волосы, я вам клянусь, я там просидела 7 часов. 7 часов, вот результат. Заметно? Заметно, что у меня седалищный нерв защемило? Кошмар. Ну, понятно, это все нужно делать, если ты хочешь быть ухоженной женщиной. Да? Если нет, то ты счастливая баба. Да? Ты вообще за собой не следишь, у тебя очень много свободного времени, которое ты тратишь на то, чтобы придавать колорит общественной бане. Бывали там? Это же... Я туда первый раз в жизни вышла с мыслью, я видела все. Там как будто логотип Мишлен скрестили с Галустяном. Ну, я честно вам скажу, что я устала всю жизнь чего-то ждать. Просто в отношениях та же самая хрень, правда. Вот мне 29 лет, у меня ни разу за жизнь не сложилось серьезных отношений, потому что мне все мужчины всегда говорили, надо подождать. А чего ждать? Мне уже почти 30 лет, я уже на праздниках за столом, нет-нет, да начинаю петь. Реально, мужики, что у вас за прикол с ожиданием? Я говорю, что если вам не нравится женщина, вы нам прямо об этом говорите, вы не тратьте наше время. Потому что мы со временем становимся хуже. Реально, девочки, возрастные изменения коснутся всех. У нас у всех обвиснут, даже нулевки. Просто будут очень печальные соски. Короче, я вот что поняла, что я пока никак не могу изменить свою личную жизнь, потому что когда у тебя есть актуальные чувства к какому-то конкретному мужчине, для тебя мир других мужчин закрыт абсолютно, да? Кто бы как там за тобой не ухаживал. Что за мной сейчас ухаживает один мужчина. Но он очень настойчивый. Он мне недавно прислал букет 99 белых роз. А я откуда знаю, что 99? Я посчитала. Реально, я прям как гнида сидела, пересчитывала по стебелькам. Еще и комментировала, типа, то есть не 101, да? Я тебе что, Эльдорадо за 99 давай? Ну, просто мне абсолютно все равно, что он обо мне подумает. Я не хочу впечатлять мужчину, на которого мне плевать, да? Но я вам так скажу, я была на свидании с парнем, который мне нравится, и я даже надела каблуки. Я накрасилась, я побрилась везде. Серьезно, я была такая гладкая, куда всю жизнь хожу с обогащенным ураном. Серьезно, мною можно было играть в керлинг, потому что я скользила. Клянусь, я там все свидание сидела, пила капучино и хотела рожать. Там уже яйцеклетка была наготове, она уже одевалась. Она говорила, Варюха, чуть-чуть поднапрягись, я вылетаю нам за фамилию Смирнов. Скажу, я сейчас активно намерена этого парня добиваться. Почему? Потому что, прикиньте, нам тоже интересна эта игра. Нам тоже прикольно вас добиваться. Ну, понятно, флиртовать, да? А не так, что я в баре к парню подсаживаюсь и говорю, ну что ты ломаешься, как первокурсница? Не хочешь? А что ты дразнишь тогда? Что ты эти манты так теребонькал? Все, мне на этом все, спасибо большое.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Азбука Камеди Радио. Буква «Ж». Женя Синяков.
1: ЖК «Максим». Вот я бы не стал бы покупать квартиру в таком доме, потому что мои друзья, они такие, знаете, шутнички. Если бы я купил здесь квартиру, то началось бы это. Евгений, еле вытащили его из «Максима».
0: Буква «Н». Надя Джабраилова.
2: Я недавно шла по улице, увидела, что какая-то женщина тоже шла, поставила пакеты, села на бордюр. Я тут же к ней подошла, спросила, все ли с ней в порядке, нужна ли ей какая-то помощь. На что она мне ответила, я просто хотела отдохнуть, взяла пакеты и пошла дальше. То есть со стороны выглядело, как будто я к ней подошла и такая, или мы расселись, это Москва, дома будешь отдыхать, пошла, пошла, пошла.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче.
3: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Алексей Кривеня и Максим Конюхов в отделении полиции.
2: Так, давай заходи.
3: Аккуратней, начальник.
2: Рот закрой, давай садись. Рассказывай про все свои схемы мутные.
3: Какие еще схемы? Я законопослушный гражданин. Мусора вы позорные.
2: Так слышишь ты, давай рассказывай. Это ты в Астрахани в порту своего человека поставил и груз фурами вывозил?
3: Ничего я тебе не скажу. Я Валера Фисташка, меня расколешь.
2: Давай признавайся. Это ты звонишь людям, представляешься работником банка, из карточки потом деньги списываешь?
3: Че ты несешь? Я Валера Ржавый Гвоздик, на меня что повесишь?
2: Я на тебя столько повешу, ты 30 лет сидеть будешь. Ты знаешь, что с тобой в тюрьме сделают?
3: Ты че, мне угрожаешь? Я Валера Госуслуги, в меня войдешь.
4: Серега, Сер, оставь эту кильку на потом, мы тут реально у осетра взяли.
2: Да
4: давай,
2: ладно?
4: Садись сюда.
2: Это сам он?
4: Да он, смотри.
3: Слышь? Кого вы там взяли? Кто это такой?
2: Да заткнись ты! Ты, оказывается, у нас это, в начале на разогреве был. Вот, главная звезда сегодняшнего вечера приехала. 1.5 года ты нам кровь пил.
3: Ты чё ко мне спиной повернулся? Мы в ментовке или на шоу «Голос»? Я не понял.
2: Так, Валера, возьми, значит, листок и карандаш.
3: Вот, другое дело.
2: Порисуй, пока тут серьезный дядя разбирается. Ну все, Андрюха, сегодня будем генерала обмывать.
4: Что, думаешь, прям генерала дадут?
2: Да не, он же сам попросил, сегодня же пятница, банный день. Вот. А за него нам по-любому звезды на погоны прилетят.
4: Ну все, пойдем, начальству доложим, что мы его поймали.
3: Это что за уркаган такой, а? Слышь, уважаемый, они даже меня так не прессуют. Это ты какую жесть такую натворил, что тебя сюда, а?
5: Мем.
3: Будь здоров. Я говорю, за что тебя сюда, а?
5: За мем, мемчик, мемасик.
3: Слышь, ты можешь как-то по-русски выражаться? Здесь ты почему? Объясни.
5: Ну, я мем выложил.
3: Откуда выложил? Из вагона, из фуры, из сейфа?
5: Да нет, понимаете, мем — это просто картинка с подписью.
3: С чьей подписью?
5: С моей.
3: А ты кто нахрен такой, а? Так, слышь, ты, может, где-то сидел или чё?
5: Я в инсте сидел.
3: Инста, инста. Может, и листа? Я просто сам много где сидел. В полярной мыши, в буром медведе, в зеленой лягушке. Короче, я Валера Теремок, будем знакомы. Ладно, давай рассказывай, что за схемы, как это работает, что за мемы, где там бабки, ну?
5: Да, я просто взял кадр из фильма «Бриллиантовая рука» и голой женщине прифотошопил лицо нашего мэра и подписал. Не виноват и я, деньги сами ко мне пришли.
3: Зачем?
5: Ну, это типа намек, что наш мэр вор.
3: Намек? А ты до этого не знал? Это же очевидные вещи. У него на костяшках это набито. У него на спине купола нарисованы и подписи всякие. Говоря твоим языком, он весь в мемах. Скажи мне, сколько ты с этого имеешь?
5: Этот мем принес мне 57 лайков.
3: Что за лайки нахрена? Собаки какие-то. Так, в долларах сколько? Так, ты по-любому ты не один работаешь. Кто у тебя главный, кто в авторитете, кого ты уважаешь?
5: Я уважаю маму.
3: Мама, что за мама? Гоша Мамаладзе, я так и знал, он еще тот продуман. Он однажды в батоне на зону проститутку пронес. Так, ладно, тебя тут так прессовали. Ты по-любому что-то еще натворил. Может, убил кого, зарезал, я не знаю, рэкет. Что ты еще сделал? Ну?
5: Да я просто трек записал.
3: Трек?
5: Трек.
3: Какой нахрен трек?
5: Да я просто взял песню из мультфильма «Черный плащ» и переделал слова. И там получилось «Прокурор, только звякни, он отмажет всех. Прокурор, ну-ка, отпустить». Ну, это типа намек, что прокурор отмазывает друзей.
3: Опять намек, а ты до этого не знал, что он друзей отмазывает, а? У него же номер телефона на баннере при въезде в город напечатан. У него свой сайт есть по доставке друзей из тюрьмы. «Атмазон» называется. Так, подожди, объясни мне еще раз. Тебя хотят посадить за то, что ты записал песню, правильно?
5: Да!
3: Обычно же наоборот. Сначала людей сажают, потом они начинают песни писать. Ладно. Бабки вы как делаете?
5: Да никак.
3: Бабки.
5: Да нет бабок никаких.
3: Короче, я расскажу тебе, как мы бабки делаем, а ты расскажешь мне, понял?
5: Да.
3: Смотри, проболтаешься. Я Валера Проктолог. Я достану тебя откуда угодно. Короче, слушай сюда. Мы с пацанами под видом детских садиков строим казино. Мы оттуда миллионы горшками выносим. А еще мы подрезаем сухогруз с сухофруктами. И через Сухуми сухое вино везем. А там, пока менты это выговорят, мы уже полмиллиарда заработали. Мы убиваем. Мы режем, мы грабим. Мы рэкетируем, мы похищаем. А вы что делаете?
5: Репосты.
3: Ничего не понятно. Открой мне еще буквы, Якубович. Сколько? Сколько тебе дадут за это, скажи мне?
5: Ой, мне сказали по полной программе. Минимум 10 суток.
3: Суток?
5: Суток.
3: То есть не лет?
5: Нет.
3: То есть 15-го сел, 25-го вышел?
5: Да.
3: То есть это как на поезде до Читы доехать?
5: Да.
3: Так это же круто, дружище. Лайк тебе, лайк, спасибо, красава. Начальник, иди сюда. Иди, все, иди, садись, пиши. Чистосердечное признание у меня. Все, пиши давай. Все мемы в городе, это я сделал. Мемы, треки, вот это все, репост, это все я. Я мемотречный барон, так и запиши. Все. Сидеть мне вечно, ой, жизнь арестантская.
2: Ну все, Валера, светит тебе 10 суток.
3: Ой, жестко, 10 суток, мать, не увижу.
2: И 30 лет.
3: Че?
5: Кто? Генерал полиции Сафронов. Ну что, фисташка, расколол я тебя.
3: Ах вы, менты поганые.
5: Все, что ты наговорил, все записано? Давай, веди его в камеру. Посмотрим, какой он там госуслуги.
4: Ну, товарищ генерал, вы и гений.
5: Ну, профессионал. Говоря его языком, я ж Гриша Спутник В. Хочешь, не хочешь, будешь колоться. Пошли, обмоешь меня, все-таки банный день.
4: Пойдем.
0: Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Павел Дедищев.
2: Так, я хочу обсудить с вами вот эти ущербные, уменьшительно-ласкательные обращения к друг другу. Вот эти пусечки. Давайте так, зайчики, тут есть зайцы, честно. Ушами хлопните. Рыбки, может, рыбки. Ты же зайчик там был. Остальные все из семейства кошачьих, правильно я понимаю? Уху, мяу, алло. Так, я недавно услышал, как мой брат общается с женой. И мягко говоря... Знаете, как они друг друга называют? Это же странно, нет? С утра такой, че вялый такой? Повис тут на диване. Короче, у меня из этой шутки вытекает мысль, и она о женщинах. Так что, женщины, извините заранее, вы как кавказцы, я извинюсь заранее лучше, чтобы не было претензий. Но я считаю, что женщин, девочек, нельзя воспитывать как принцесс. Да, потому что они потом всю жизнь верят в чудеса. И ждут этих чудес от нас, от мужиков. А меня, как волшебника, никто не воспитывал. Никто мне не говорил, что я должен исполнять желания какие-то. Мне жалко женщину, она всегда верит в это чудо, она всегда надеется на него в будущем, понимаете? Вот мужик не верит в чудо. Не, мужик верит в чудо, но наоборот, только в прошедшем времени. Знаете, вот чудом спаслись. Когда он упал челюстью, ударился, все зубы, такой, но два зуба чудом остались целы. Мужики, мы ж мусоров всегда чудом проезжаем, понимаете? Для женщины чудо – это что-то должно измениться. Для мужика чудо – это что-то должно остаться, как было, Вот женщина вышла замуж, чудо. Мужик не женился, чудом Бог отвел. Как это происходит? Мне кажется, я знаю, у нас просто разные с вами органы чувств, понимаете? Ну, женщины всегда сердцем чувствуют. Мужики всегда чуют. И женское сердце, как правило, беду всегда чувствует. Ой, чувствую сердцем, беда будет. Мужик говорит, чую, весело будет. Это, как правило, об одном и том же событии, понимаете? Покруче, как орган чувства будет. Нельзя разбить. Ой, мне разбили. Короче, я к тому, что женщина не перестает верить в чудо всю жизнь. Но когда она не дожидается чуда от мужика, у нее деформируется это понятие. Женщина начинает верить в мистику. Женщины придумали все суеверия, понимаете, в которые мы верим с вами почему-то. Вот это «не сиди на углу, замуж не выйдешь». Не, есть одно суеверие, которое придумали мужики – и вы его все знаете. Это то, что мусор на ночь нельзя выкидывать. Это чисто мужская работа, да. Вы делаете привороты. Вот я думал, это сказки с Бабой-Ягой. Нет, это я узнавал. На них есть спрос. Вы знаете, что в 90% случаев входит в состав приворотного зелья? Я надеюсь, ты это не пробовал. Как бы вам так объяснить, чтобы не противно было? Ну, в общем, это кровь женщины не из вены и не из пальца. Это же нужно еще как-то подсунуть своему любимому. Кофе любимым. Мужики, одиночки, не берите у них из рук. Пейте воду из-под крана. Пускай сами думают, как это все провернуть. Пускай пиво вам с утра приносят. Да, такое, принесу ему пиво с утра в постель. Точно возьмет. Вот если бы ты точно так же сделала, без секретного ингредиента, это и был бы приворот такой, держи. Ты кто? Я люблю тебя. Я понял, почему женщины обожают мистику. Любят. Потому что женщины не любят знать. Женщины любят так и знать. Я так и знала. Поэтому вы ходите к гадалкам. Вы себе придумали гадалок. Вы еще такую профессию придумали, чтобы там... Только женщина была, понимаете? Гадалка. Нет такой, я гадал.

0: Иди, ты еврей, что ли? Это точно обманешь. Не, я к гадалке пойду. Потому что только женщина знает, как обмануть другую женщину, понимаете? Это очень просто. Нужно обвинить третью женщину, и все. Гадалки этим и пользуются. Гадалке нужно всего лишь одну фразу сказать, женщина все остальное сама сделает. Гадалке нужно сказать: вижу женщину рядом. Это Тамара, и полчаса. Спасибо, я так и знала. Спиритический сеанс. Вот что меня поразило. Ладно, приворота, но спиритический сеанс. Женщины тоже ходят. Ты не заколебала мужа при жизни? Такая: пойду ему поделаю мозги после. Что он там делает? Сюда его вызывайте, давайте. Может, он там сюда его быстро. Для меня спиритический сеанс остался в фильме «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур, помните? Это класс. Но Патрик Суэйзи – это тот тип, ради которого можно пойти на спиритический сеанс. Я бы вообще на месте наших женщин приходил бы, говорю: у меня недавно умер муж, можно мне Патрика Суэйзи сюда? Зовите. У женщин есть какое-то острое ощущение, что они как будто бы понимают мертвых. Знаете, видят вот эти невидимые знаки. На дороге в упор она не видит знак, но невидимые знаки женщины все видят, каждый знак. Тарелка упала, это Витька на нас там ругается, да. У них это до самой старости происходит. Вспомните даже наших бабушек. Знаете, когда кто-то умер там, или из соседей, или из близких, ты сидишь на следующий день с бабушкой в комнате, что-то играешься, бабушка что-то сидит, залетает какая-то стрекоза, и она: это Ларисочка наша прилетела, вся в бронзовом платье, а ты, ребенок, сидишь, какая, ну и похожи же вроде глаза такие. Вот мужики так не делают, понимаете? Мужики так, наоборот, про живых говорят. Мне дед на корову показывал, такой: лянь, бабка твоя пошла по земле волочится, точно бабка твоя. Все, спасибо, народ.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Bring the action.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Мария Маркова.
2: Друзья посоветовали мне приложение для бега Zombie Run. Это если ты бежишь медленнее, чем нужно, зомби начинают дышать тебе в спину. Я думаю, как это должно меня мотивировать? Я просто захочу повернуться и сказать: соблюдайте дистанцию. Это что за хамство вообще? Ну, это меня не... Сделайте так, чтобы меня догоняло то, чего я действительно боюсь. Там безработица, старость, Марат Башаров. Лично мне бы подошел человек, который бежал бы за мной и спрашивал: а какая вы в жизни? А вы правда маньяк? Я тут подумала, вопреки расхожему мнению, первое слово ребенка вовсе не мама. Очень часто первое слово ребенка – дай. Потому что он начинает говорить, когда ему что-то нужно, а не когда он признал ваше родство. Первое слово моей дочери – хватит. Потому что я пела. Странности, которые начинаются в детстве, они же потом продолжаются в жизни. Вот я очень любила ходить в школу, у меня замечательные отношения с одноклассниками. И один мой одноклассник несколько лет назад попросил меня провести его свадьбу в эльфийском стиле. Я подумала, ну, в эльфийском и в эльфийском. Но когда я пришла на свадьбу, выяснилось, что эльф только я. И со стороны было такое ощущение, как будто это было мое условие. Типа, я, конечно, проведу вам свадьбу, но только чтобы вот никто из гостей с накладными ушами больше не пришел. Что, мне феи зря платье, что ли, шили из капели красы, в самом деле. Вообще, я всегда думала, что я очень хорошо знаю своих родителей. Но они не перестают удивлять. У меня есть семейная подписка на Apple Music для меня и для моей дочери. Моя мама попросила меня присоединить ее. Тоже там можно до 6 человек. И я отправляю ей запрос, и мне приходит ответ: этот человек уже является членом другой семьи. Я думаю, это вот так ты решила сообщить мне об этом? Но оказалось, что мама является членом семьи брата. Стоило догадаться об этом раньше, потому что брат у мамы в телефоне записан как сынок, а я как Мария Маркова. Вообще, сейчас, конечно, такие технологии, они... Технологии заставляют тебя купить абсолютно все. Вот я подумала, раньше даже названия товаров отталкивали. Но у людей просто не было выбора. Вот помните, раньше были конфеты «раковые шейки». Раковые шейки. Как это можно было придумать? У раков даже нет шеи. Я думаю, человек, который это придумал, у него спрашивали, ему говорили: это просто никто не купит. И он такой: подождите. У них будет выбор между раковыми шейками и гусиными лапками. Помните, несколько лет назад была новость: женщину выловили из Москвы-реки, когда она плыла на льдине. Но вы не помните, а я помню, потому что это была первая публикация обо мне. Нет, но я восхищаюсь этой женщиной, потому что она же явно плыла куда-то в интересное место. Вряд ли же она взяла льдину, потому что пробки. Но ее выловили, она была очень недовольна, сказала: ну спасибо, я теперь везде опоздала. У нее спросили: куда вам надо? И она такая: куда мне надо? Туда идет только льдина. Спасибо.
0: За хлебом пойдешь, сапоги резиновые надень. Осень на Камеди Радио.

Камеди Радио. Камеди Радио. В этом году у нас наполеоновские планы. Обмажемся кремом. Камеди Радио. Пальчики оближешь.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Харлашка и Батрудишка. Встречайте.
2: Случай вечером в Москве.
3: Номер абсолютно свежий, поэтому вот только-только приготовленный, можно сказать, поэтому вы нас поддержите.
1: Поехали.
3: Поехали, да. Иду. Иду.

0: Иду, иду, иду! Иду, ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду, иду! Кто там?
1: Доставка пиццы!
0: Птицы? Какие птицы?
1: Доставка пиццы!
0: Ласкать царицу?
1: Доставка пиццы!
0: Куницу, я не понимаю!
1: Это экспресс пицца!
0: Секс с проводницей?
1: Пиццу заказывали?
0: Шприц мне показываете?
1: Я пиццу принес!
0: Побрить свой утес?
1: Вы что, глухой?
0: Мешок с мукой?
1: Так, мужчина, если вы сейчас дверь не откроете, я просто ухожу.
0: А, пицца! Сейчас! Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доставка пиццы. Быстро, вкусно, недорого.
0: Проходите, проходите. Пожалуйста, пицца моя. О,
1: да, пицца. Как заказывали?
0: Ну-ка.
1: Big, King Size, XXL, Long.
0: Пицца замечательная. Прекрасная пицца. Хорошая пицца.
1: Извините, пожалуйста.
0: Да, сейчас, трусы я делаю, секунду. Я виноват, виноват. Так. А там что?
1: А там, призовой напиток. У нас акция при заказе самой большой пиццы. В подарок пиво.
0: Пиво? Акция?
1: Акция. При заказе следующей пиццы 15% скидка.
0: Серьезно?
1: Послушайте, может, я пойду?
0: Иди,
1: пойду?
0: Иди.
1: Может, заплатите? Заплатите, пожалуйста, за пиццу, я пойду домой.
0: Сколько?
1: 300.
0: А? Что?
1: 300 рублей.
0: Рублей?
1: Да.
0: А евро принимаете? Евро! Принимаете?
1: Нет, у нас расчеты в рублях.
0: А доллары берете?
1: Нет, мы не евро, не доллары не принимаем.
0: Категорически рубли.
1: Вы не могли бы не есть, вы еще не заплатили.
0: А карточку возьмете, карточку?
1: Ну, карточку возьмем, у меня есть скидывающие.
0: Берете карточку?
1: Да, беру карточку.
0: Держите вот карточку.
1: Это визитка стоматолога.
0: А, да? Сейчас кто-то пойдет лечить зубы в Сбербанк.
1: Ну, послушайте, мне совершенно не смешно. Вы съели практически всю пиццу и не заплатили. Меня штрафуют.
0: За что я должен заплатить? За пустую банку и жирную вот эту вот коробку?
1: Подождите, как пустая банка? Вы же при мне съели всю эту пиццу.
0: Послушай, а может быть, ты продуктами возьмешь?
1: Какими продуктами? Что такое говорить?
0: Ты же продукты покупаешь на деньги, правильно? Ты же ешь что-то. Да. Давай я тебе сразу продуктами отдам.
1: Что вы говорите такое?
0: Суши. Возьмешь суши?
1: Суши?
0: Я просто еще суши заказал, через 15 минут привезут. Я тебе прям сушами отдам. А через час еще гамбургеры привезут. Вот я за суши гамбургерами и расплачусь.
1: Так это получается...
0: Да. Именно. Ты попал в финансово-продуктовую пирамиду. По-русски? Я тебя наедал!
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Слушай нас в день зарплаты. Поржем вместе.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Константин Бутаков.
2: О, да, здравствуйте, слушайте, да, меня зовут Константин Бутаков, я один из самых возрастных комиков в России, мне в этом году 48 лет исполняется, прикиньте. Да. И с каждым годом, как я становлюсь старше, я все больше и больше ненавижу регистрироваться на новых сайтах. Помните эту процедуру? Ты заходишь, тебе говорят, введите имя, фамилия, вводишь, выберите год рождения, ты такой, да с... Проваливаешься в эту воронку времени куда-то. Я все время боюсь, что после 80-го там римские цифры уже пойдут. Никогда не... Да. Но когда люди узнают, что у тебя больше 45, включается другой стереотип, они говорят, о, тебя уже, наверное, ничем невозможно удивить. Ну, у тебя уже все было. У тебя были первые дети, первые деньги, там, первые машины. На самом деле это не так. У вас впереди полно первых разов, полно. Проблема в том, что все они хрен. Первый инфаркт, первая госпитализация, первые морщины, которые невозможно вывести. Вы как ребенок заново открываете эту жизнь, но с той стороны, где жужжение. Вот с этой стороны мешок развязывается. Но одна вещь в возрасте мне нравится гораздо больше, да. Это ваши отношения. Потому что мы уже 20 лет вместе с женой. 20 лет, представляете? Да. Вот это отношение, вот это. Не вот это ваши молодежные. У нас все серьезно, мы 5 месяцев вместе. Такой по-братски. Вы еще ни разу не делили имущество пьяными. Когда в тебе просыпается вот этот гусар, когда ты такой, я ухожу, я оставляю тебе все, она такая, у нас ничего нету, блин. Да, знаете, что такое по-настоящему зрелое отношение? По-настоящему зрелое и спокойное отношение. Это когда спустя 20 лет совместной жизни она тебя спрашивает, ты меня когда-нибудь изменял, и вы оба ржете. Потому что это в 16 Ромео и Джульетта отравились. В 46 они бы тоже отравились, но пляжи в Туапсе. Когда мидии какие-то подозрительные из ведра пожрали, когда она спрашивает, мы теперь до конца жизни будем вместе? Он такой, конечно, абсорбент-то у тебя. Я бы сейчас точно не смог жить уже с вами, современные девушки, молодые. Вас слишком испортили соцсети, слишком. Вы все время ищете какой-то провокационный, кричащий вот этот заголовок.

для нового поста. Я приняла главное решение в жизни. Я решила сменить мастера по маникюру. Девочки, может, открою вам секрет? Нам так похуй до вашего маникюра. Если у вас красивое лицо, либо большая грудь с декольте, но нет одного пальца, мы заметим это день на пятый, понятно? И то не факт вообще, и то... Но при этом я понимаю, что есть очень мало людей, которые могут так вот долго сохранить отношения, 15-20 лет. Вы знаете, что у нас по статистике в России 70% первых браков заканчиваются разводом? Я бы уже давно на месте регистратора в ЗАГСе издевался над свадебными клятвами. Я бы так и говорил, прям клянемся? Именно это слово ты решил выбрать? Я ж тебя помню, ты четвертый раз приходишь. Мы слишком легкомысленно относимся к браку, особенно мужчины. Это можно даже понять по отношению к свадебной одежде. Вот как выглядит как бы женское свадебное платье? Это чисто свадебная вещь. Она будет нелепо смотреться в любой другой ситуации. Как выглядит свадебный костюм жениха? Он очень похож на костюм своего школьного выпускного. Потому что это он и есть. Я вам больше скажу, это его будущий похоронный. Некоторые девочки с 12 лет готовятся к свадьбе. Она сама там смотрит журналы, сама рисует эскизы. Как выбирает свадебный костюм жених? Ему за 3 дня до свадьбы говорят, ты в чем будешь? Он такой, ё-ма, ну, в пиджаке. Ему говорят, ты в брюках, и в брюках. Спасибо, что напомнили, так бы это еще просто. Да, если хотите научиться прожить долго вместе, учитесь разговаривать. Нам надо учиться разговаривать. Девочки, не уподавляйтесь одной моей знакомой, которая поссорилась с мужем, и чтобы он все понял, она 3 дня с ним не разговаривала. Он так ни хрена не поймет. Все внимательно и подробно объясняйте. А потом посмотрите в это тупое хлебало и объясняйте еще раз. Потому что мы с первого раза не понимаем. Посмотрите на наши мужские виды спорта. Посмотрите, как там все устроено. Вот когда в хоккее объявляют, что кого-то удаляют, как это выглядит? Сначала очень громко, на весь стадион, по громкой связи говорят, за удар соперника клюшка, на скамейку запасных, на 5 минут удаляется игрок такой-то. После чего к нему подъезжает судья. И еще раз показывает. Нет такого в хоккее, что сначала мужика сажают на скамейку, потом он с цветами через 5 минут оттуда выезжает. И судья такой, а ты понял, за что тебя наказали? Нет, ты скажи, чтоб я понял, что ты понял. Да, смотрите на то, как происходит в спорте, но не обольщайтесь самими спортсменами. Я знаю, что некоторые девочки мечтают выйти замуж за спортсмена. Это, ну, не самая умная затея. Потому что давайте хотя бы сами себе честно, раз и навсегда признаемся, большинство профессиональных спортсменов, не все, но большинство, мягко говоря, не очень умные. Вы, конечно, можете со мной поспорить, а они нет. Как вы думаете, нахрен футболистов дети выводят на поле? Да вот именно поэтому, говорят, бери дядю и веди. Я недавно видел интервью какого-то профессионального боксера, который говорил, мне все равно, если кто-то бьет быстрее и больнее, чем я. Я соревнуюсь только сам с собой. Если я сегодня лучше, чем я вчера, я уже победитель. Я смотрю на него и думаю, если кто-то бьет быстрее и больнее, чем ты, ты получишь независимо от того, насколько ты лучше себя вчерашнего. Что-то ни разу не видел боксера, который бы стоял, у него все табличи расхристаны, его сопернику руку поднимают, он такой, я доволен. Вы понимаете, что у них по 50, по 70 профессиональных боев за спиной, а перед каждым боем рефери заново объясняет им правила. И глядя на их лица, ты понимаешь, что не просто так. Вы понимаете, что у них по 50, по 70 профессиональных боев за спиной, как бы, да? Они все знают, что нельзя бить человека, который сидит или лежит на земле. И вот недавно Петр Ян, уважаемый мной спортсмен, лишился титула чемпиона мира по смешанным единоборствам, потому что ударил коленом в голову человека, который сидел на земле, чего делать было, ну, никак нельзя. И когда его спросили, зачем он это сделал, он на полном серьезе, я не шучу, он на полном серьезе сказал, мне показалось, что из угла крикнули «Можно!» О, у меня все для вас, ребят, спасибо огромное. Comedy Radio. Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Встречайте, Ярослава Двенадцатка.
2: Так, ну что, у меня сразу вопрос к женщинам. Похлопайте, кто надеется выйти замуж за мужчину с квартирой? Ну-ка. О, девушка прямо у парня перед носом. Похлопка. То есть, ну, вы готовы умереть в одиночестве, я правильно понимаю? Просто мужчины с квартирами в Москве, они очень насторожены. Они сидят, как гоблины в своих квартирах, пользуются только доставками. Уйди, шлюха бездомная, да? И у меня подруга купила квартиру сама, но 20 квадратов, представляете? Такая малюсенькая. Где бы ты в ней ни находился, ты всегда и у окна, и у выхода. И думаешь, куда выйти. У меня квартира не намного больше, но у меня просто еще робот-пылесос, собака. Мне кажется, мы бы там тупо не разошлись, знаете. Робот-пылесос в такой квартире скажет, я ради такой фигни даже с док-станции выезжать не буду. Я из угла пососу, а ты учись, чтобы мы переехали отсюда. И у меня умный робот-пылесос подключен к телефону через приложение. Я недавно выступаю, и он мне пишет, я застрял. Я думаю, ну разберись как-то с этим, ты же умный, что мне утюгу писать, что ли? Я даже не открыла сообщение, чтобы он не видел, что его прочитала. Прихожу домой, он реально застрял под батареей, и его насилует старый пылесос. И вообще, я хочу себе умный дом. Знаете, умный дом — это такой дом, куда ты приходишь. Он такой, что это за красавица пришла? Это такая, я пришла. Но не настолько умный, чтобы я пришла с парнем. Он такой, это что за петух? Ярослава, ты себя уважаешь? У него туфли плетеные. И заблокировал двери. И я агитирую женщин быть самостоятельными, сами им все покупать. Потому что вы почувствуете эту силу, когда купили сами что-то большое. Я не про 3 литра вина, да? Ну просто... Я когда себе покупала iPhone, я когда расплачивалась, я прям такая, да, и хлопнула консультанта по жопе. Я так вошла в кураж, что установила приложение для инвестиций. Да. Я теперь инвестор, могу деловая, подсаживаться к парням и такая, что, ребят, видели?

0: Биржи. Не знаю, насколько это экономический термин, да, но главное говорить это уверенно. Я не говорю, что мужчины совсем не нужны. Нет, я за семейные ценности, я за браки, сама дважды разводилась. Просто рожать не от кого, я подумала, заморожу яйцеклетку. Недавно родился ребенок, который был замороженным эмбрионом 10 лет. И он родился абсолютно нормальным. Не то, чтобы у него тут куриное бедро примерно, к щеке тут два пельменя, нет. Но какое нужно иметь самообладание, родить такого ребенка и не расколоться, знаете? Что он сделал что-то тупое, ты такая, ну ты, конечно, отморозок. Он говорит, мамочка, почему ты улыбаешься? Ничего, ничего, Снежана, ничего. Убери свои холодные ручки от меня. Нет, я хочу попробовать родить. Реально хочу, потому что я уже пробовала весь экстрим. Акваланг, парашют, засыпала пьяный в Убер-эконом. Просто я боюсь стать вот этой сумасшедшей 30-летней вуляшкой, знаете, у которой часики вот здесь утикают. Ее нормальный парень зовет в кафе, она такая, какое кафе? Поехали, у меня овуляция. А после секса стоит в позе березка и уходит на руках, чтобы ничего не протекло. Некоторые говорят, что можно понять, каково это быть родителем, если у тебя есть животное. Но это вообще другое существо, верно? Ты же не скажешь про ребенка в 11 лет, когда у него пубертат, типа, а, все, нафиг, кастрируем. Пускай будет толстый и спокойный, как отец. И у меня есть пес, он мне достался после второго развода, то есть кому-то Ауди, а мне корги, да? У меня просто бывший муж на корги ездил, он был клещ, паразит. Еще есть проблемы с собакой, есть говно, да? Я спрашивала тренера, что делать. Она говорит, ну, во-первых, перестаньте ему готовить сами. Давайте ему корм. Такая обидно. Обидно, бывшим мужьям вроде нравилось. Я вообще поняла, что с собакой как с прицепом, потому что оказывается, что многие мужчины не любят собак. Представляете, оказывается, у многих из них аллергия на ответственность. И я видела мужчину. Я видела мужчину на сайте знакомств, у него в статусе было написано, если ты любишь собак, свайп влево, я любитель кисок. Я его добавила, у нас был мэтч, я написала, чтоб тебя кошки обоссали, и удалила. Просто... И ни в коем случае, я поняла, что ни в коем случае нельзя очеловечивать собак. Знаете этих женщин, которые говорят, моя сына, моя дочь, я прихожу с работы, он все понимает. Он понимает, что я конченый, он все понимает. А он ничего не понимает, поэтому собака лучший друг человека. Надо отдать псу должное, он мне защищает, реально защищает. Однажды мы с ним гуляли, ко мне пристали двое пьяных мужчин, и мой пес их отпугнул, представляете? Реально отпугнул, начал жидко срать по кругу, они убежали. Горжусь, не зря ест говно. У меня на это все, спасибо!
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
0: Азбука Камеди Радио. Буква А. Андрей Скороход.
2: Хотите, я составлю вам прогноз астрологический по китайскому календарю?
3: Да, давай.
2: Вот вы, например, какого года рождения?
3: 79-го.
2: Значит, вы свинья. О.
0: Буква М. Мария Маркова.
4: Но мне еще нужно было купить мебель. Я купила мебель, я переживала, потому что это была довольно дорогая покупка. И через 3 дня мне приходит смс от этой фирмы. Ваш набор мебели теперь на 50% дешевле.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Иван Половинки!
2: Я не буду сегодня выступать с монологом. Я вышел на эту сцену поделиться с вами своей болью. Недавно жена подходит и говорит: «Вань, я уезжаю на неделю по работе». А потом говорит: «Ты же будешь грустить?» «Конечно, буду». Она говорит: «А почему у тебя улыбка на лице?» Ирина, ты же знаешь, когда мужчина в большой печали, он не контролирует свои эмоции. Короче, жена уехала, мне стало так грустно. Я сразу позвонил друзьям, чтобы они приехали меня поддержать. Вообще с друзьями стараемся держаться вместе, когда у нас жены уезжают. У нас один раз у всех жены уехали, мы так друг друга поддерживали, чуть не ослепли.

от этой поддержки. Да, девушки, вы думаете, почему у нас лица опухшие, когда вы возвращаетесь? Плач. Через пару дней после отъезда жена звонит, говорит, ты что два дня трубку не берешь? Я говорю, у меня телефон в слезы упал. Она говорит, промок? Два дня не просыхал. Вот просох, сразу взял трубку. Жена говорит, а почему ты каким-то тёлкам под фотографиями огоньки ставишь, а мне нет? Да потому что я хочу сжечь всех этих тёлок, чтобы они не мешали мне грустить по тебе. Жена говорит, ну раз ты так грустишь, давай каждый день созваниваться по видеосвязи, чтобы ты не успевал соскучиться. Я говорю, давай не будем. Не хочу, чтобы ты видела, какой я слабый без тебя. У меня была такая апатия, я ничего не мог сделать без жены. Я не мог переночевать дома. Прийти домой не под утро. Потому что домой не тянуло. Дома нет любимого человека. Да вся квартира грустила. Вся. Кот похудел. Цветы вообще сдохли. А пыль я не протирал. Ну, чтобы в любой момент и на любой поверхности я мог написать ее имя. Помню, мне так же грустно было только до 25 лет. Ну, до того, как я встретил жену. Худшие годы в моей жизни. Безудержные пьянки, доступные женщины. Я думал, Господи, когда это все закончится? И я, наконец, женюсь на прекрасном человеке. К концу недели стало совсем плохо. Так одиноко хотелось выть. Я подумал, ну что я буду мешать соседям? Поеду выть в караоке. Я скучаю по тебе, как апостол по святым мукам. Эту я пел в караоке. А потом хали-гали. Короче, без жены совсем грустно, ребят. Но недавно случилось невероятное. Жена приехала на день раньше. В самый разгар грусти. Я плакал, вот плакал от счастья. Поэтому открыл ей двери с красными глазами. Думаю, надо извиниться, потому что, ну, квартира в грустном состоянии. Но жена вдруг сказала, не надо извиняться. Ты знаешь, Ваня, когда ты перестал брать трубки, я тоже загрустила. Я говорю, серьезно? Она говорит, да. Мы с девочками с работы капец как грустили без тебя в Праге. Мы так грустили, что не хотелось выходить из отеля. Поэтому грустили в лобби-баре, в ресторане. А когда они закрывались, поднимались в номера догрустить. Были такие грустные, что за все время не проснулись ни на один завтрак. В последний день мы грустили всю ночь. Мы ездили из заведения в заведение, и было так грустно, что я в какой-то момент вылезла из люка лимузина и как закричу, «Господи, как грустно! Хочу тату!» А потом мы поехали в какое-то странное заведение, то ли МФЦ, то ли какое-то другое госучреждение. Но там были все – пожарные, полицейские, врачи. Было очень жарко, и поэтому они раздевались. Мы им говорили, не надо раздеваться, предлагали им деньги. И чем больше мы давали им денег, тем больше они раздевались. Я говорю, «А покажи фотки». Жена говорит, нет фоток. И 7 дней толпа девчонок и ни одной фотки. Она говорит, да мы там все время грустные были, что там смотреть. Короче, если честно, мне не очень понравилось, как грустила моя жена. Она, если честно, местами грустила веселее, чем я. Поэтому я решил, что больше я никогда не буду грустить без жены. Ну или в следующий раз я еду в Прагу. Спасибо! Комедия.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Денис Че!
2: Знаю, слушайте, кто там отвечает у нас за здоровье нации в стране, но, по-моему, люди явно вообще не в теме. Ну, я тут видел новость, какой-то слуга народа предложил запретить в продаже чекушки. Я сначала подумал, ну, очень правильно, как бы, что, пить так пить. Чекушки. Но он объясняет это тем, что они стоят недорого, и их покупают чаще. Я думаю, так они и меньше. Я если чекушку выпил, так я вот он здесь стою. Ну, вот. А если я пузырь в сандалию целый, ну я, может, и здесь, конечно, стою. Ну, может, я и стою. Может, мы наряд ждем, ну, хрен знает, что происходит, откровенно. Знаю, но в целом, конечно, приятно, что кто-то задается вопросом, потому что, ну, кроме этого нет ничего. Дальше есть только анонимные алкоголики. Ну, это уже поздно, я считаю, потому что, ну, во-первых, для кого вы анонимный? На работе в курсе, я думаю. Дома тоже 100% все в курсе. Ты анонимный алкоголик, только вот для этих остальных алкоголиков, пока не представился. Не знаю. Само вообще словосочетание идиотское, какой-то анонимный алкоголик, что знаю. Анонимно можно девочкам знаки внимания присылать. Что алкоголик тебе что присылает? Это ты, когда с утра лифт вызвал, там наблевано. Это... Стоишь, от кого думаешь, это такое чудо? Не знаю. Откровенно говоря, у меня не было, конечно, проблем с алкоголем. У меня были из-за него проблемы. Проблемы с алкоголем у меня были, когда я только в Москву переехал, еще не знал, где круглосуточный на районе. Это какие-то в основном проблемы из-за. И для этого не надо же вообще быть алкоголиком даже. Ну, можешь один раз в жизни накидаться так, что с тобой потом всю жизнь никто здороваться не будет, потому что, ну, ты деревню сжег. Ну, я имею в виду... Знаю, я не понимаю, почему проблемы возникают только у меня. У продавцов нет проблем, ну... То, что я вот бухой на Цветном бульваре купаты жарю, это вандализм? А то, что я купил это все через дорогу, это не подстрекательство, что ли? Магазин там что-то худо-бедно как-то отвечает за качество. Ну, так чисто, чтобы ты не ослеп. Капец, у нас 62% всех людей, которые сейчас сидят в тюрьме, на момент совершения преступления были пьяные. Ну, вот они не ослепли. Сидят там даже, книжки, наверное, читают. Не знаю, может, пара человек на вилку в глаз попалась, но это не считается, я не знаю. Как будто дело не в этом. Ну, я имею в виду, с коллекционных коньяков народ барагозит точно так же, 100%. Потому что Пушкин с Дантесом, когда зацепились, я тоже думаю, не шмурдяк бухали. В итоге два огнестрела, один труп, я имею в виду. Все, мы все что-то надеемся воспитать культуру питья, какую-то, я не знаю. Я бы ее запретил, если честно, как пропаганду вообще. Но тебя учат пить вкусно. Все, я был с женщиной в ресторане, сразу подходит сомелье, говорит, рекомендую чилийский портвейн с нарезкой прошутто. Ну, давай. Я в своей жизни пил неразбавленный спирт с нарезкой зеленого лука. Мне рекомендовали этого не

0: делать? Как-то с твоим портвейном разберемся, я не знаю. Ну, я не знаю, как меня вообще бесит эта фраза, если честно, напился, веди себя нормально. Как? Как трезвый? Ну, я сейчас не могу. Ну, я в себя влил 3 литра сидра. Я сейчас могу у ППСников пойти вон регистрацию проверить. Я знаю. Напился, веди себя нормально. Эти люди еще говорят, забыл, вспоминай, устал, поднажми. Вот это вот. Что значит нормально вообще, я не понимаю. Ну, серьезно, просто, ну, у меня вот у бати, я извиняюсь, у него все пальцы на ногах были изуродованы, потому что он их по пьяни где-то отморозил. И мне не казалось это ненормальным. Потому что батя бухает, зимы холодные, пальцы отмороженные. Ну, мать не пьет, у нее обычные. Ну, почему-то у меня не отмороженные. Ну, тоже, какие мои годы, я имею в виду. Не знаю, не знаю, слушайте, вообще... Вообще выглядит так, как будто я хочу, конечно, снять ответственность за весь свой пьяный Ну, так и есть. Потому что вы мне на каждом шагу готовы впарить жижу, с которой отшибает мозги, и за все возможные риски должны отвечать только мои мозги. А чего московский зоопарк забором обнесли? Ну, просто зверью скажите, что им на детские площадки нельзя, я не знаю. Очевидно, какие-то меры предосторожности нужны. Еще я покупаю, не знаю, 0,75 текилы, у меня спрашивают, вам пакет будет нужен? Мне росгвардеец будет нужен сейчас. Пусть он сразу со мной идет, его все равно потом кто-нибудь вызовет. Я имею в виду, не знаю. У тебя огнетушитель в магазине, он сразу что-то висит. Ну, не просто табличка, постарайтесь не гореть. Я не знаю, это... Не знаю. Вообще, кроме шуток, если честно, я уже 5 месяцев на сегодняшний день вообще не пью. Серьезно. Но я буду. Что? Во-первых, я должен во что-то верить. Ну, во-вторых, немало прям народу найдется, кто этого ждет, я имею в виду. Серьезно, если сейчас в поисковике забить алкомаркет в Москве, он выдает 6000 магазинов рядом. Рядом, не все. Все это как будто кто-то из вас сейчас пришел и продает, поняли? Ну, да, должно быть так. Я не знаю, хуже будет, только если мне по утрам начнут звонить, как из банка, говорить, вам предодобрено пол-литра вискаря. Я не знаю, это... Я считаю, вы в ответе за тех, кого напоили. Все, меня прошлой зимой, ну, бухого в метро не пустили. Ну, с ним, 3 часа ночи, я имею в виду. У меня другой вопрос. Меня почему вообще в таком состоянии из бара выпустили? Ну, даже носки мне теплые не дали, я не знаю. Это вообще произвол, я считаю. Это прям, ну, 125-я статья «Оставление в беде». Серьезно. Не знаю, если вы продаете, ну, создавайте... инфраструктуру, значит. Не знаю, я понимаю, что в каждом баре, наверное, невозможно поставить вытрезвитель. Но в каждом вытрезвителе поставить бар, я... вполне себе реально, я буду ездить пить туда. Ну, не знаю, либо как-то меняйте эффект после распития, я не знаю, чтоб я по пьяни не бывший звонил, а как-то участковому эти вопросы задавал, чтоб я ему набирал, говорил, спишь? Прости меня. Я сейчас приеду. Ладно, ребят, спасибо. У меня все. Вы потрясная публика.
1: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Саша Муратова.
2: Я сразу начну. Мне не так давно исполнилось 32, и я поняла, что уже, видимо, пора начать задумываться о своей внешности. Я тут позавчера, поздно вечером, возвращалась домой, шла по подземному переходу, и меня остановили сотрудники полиции со словами: «Предъявите документы, вы похожи на фоторобот». Я сначала даже не испугалась. Страшно стало, когда мне этот фоторобот показали. Ну, потому что там прям плохо. Ну, я это даже описать не могу, и обидно. Но меня же сняли не просто сотрудники полиции, это же еще и мужчины. То есть для четырех мужчин я похожа на пятно с глазами. Офигенно! Там, да, я понимаю, я после работы, я не выспалась, я устала. Но не настолько же. Но прикиньте, я без шапки похожа на фоторобот в шапке. У меня есть подруга, которая сейчас, знаете, увлекается всей этой психологической фигней. Она говорит: а я поняла, почему ты не замужем. Это из-за неуверенности в себе, проблемы с самооценкой, которые идут еще из детства. Вспоминай. А у меня в детстве не было проблем с самооценкой. Ну, вернее, была, но обратно. Она у меня была слишком завышена. Я вот помню, как в 7 лет случайно по телевизору услышала, как убили Листьева, и очень сильно испугалась, потому что из чего-то решила, что я следующая. И поэтому меня очень сильно поражает, как некоторые люди с возрастом умудряются сохранить свою самооценку на высоком уровне. У меня уже месяц есть неловкая ситуация, я сейчас снимаю квартиру в доме на 10 этаже и каждый вечер курю на балконе. А у нас напротив, очень близко, стоит дом. И там есть окно без штор. И я вот уже целый месяц смотрю, как там по квартире ходит голый мужик. Каждый вечер. Ну, кто-то скажет: не смотри. Но у меня с одной стороны третий транспорт, но с другой какие-то гаражи, короче, я выбрала. И вчера я его случайно встретила в магазине. И на автомате поздоровалась. Он мне говорит: мы знакомы. Я думаю, даже ближе, чем ты думаешь. Ну, а он прям офигенный. Я просто на это смотрю, там все. Ну, реально офигенный. Ну, что поделать. Я просто на это все смотрю, там каждый день, каждый вечер. Сегодня тоже буду. Но я подумала, что у всех мужчин в целом по жизни самооценка сильно выше, чем у женщин. Иначе как объяснить, что нет ни одной женщины-эксгибиционистки? Смотрите, даже если в парке рядом с кустами стоит женщина в плаще и подозрительно оглядывается, значит, скорее всего, там в кустах писает ее подруга. Да, я сейчас ни с кем не встречаюсь, у меня мама очень переживает по этому поводу. Она мне прислала в WhatsApp файл, называется «Гороскоп свидания на 2020». А у меня не открылся, потому что формат не поддерживается. Но у меня сейчас вообще новый этап в жизни в отношениях с мамой. Она у меня не так давно вышла на пенсию, а она у меня живет в Подмосковье, город Электросталь. И там нет никакого досуга, а у мамы стало очень много свободного времени. Поэтому теперь она у меня очень много думает. А мне звонит, говорит: нам надо сходить к нотариусу, подпишет документы, что отказываешься от своей доли в квартире. Я говорю: зачем? Она говорит: ну, на всякий случай, вдруг ты выйдешь замуж и умрешь. Я так у всех же тогда. Ну, я просто не знаю, замужем не была, мне мама говорит: ты ничего не понимаешь? Сейчас мужчины такие корыстные пошли, вот женится такой на тебе ради квартиры и убьет тебя. Как-нибудь незаметно отравит.

Я думаю, вот это электростальские игры престолов. Я надеюсь, что мне такой мужчина никогда не попадется. Ну серьезно, жениться ради квартиры в электростале и убивать? Ну до Москвы 60 километров, доедь и убивай там, раз уж решил. Будь целеустремленным. Ну и мне кажется, вообще сейчас у людей другие интересы. Короче, тут опубликовали топ запросов Гугла. И там значит, как изменится курс доллара, когда наступит глобальное потепление и до скольки лет растет... Они три мировые проблемы. Не, ну понятно же, да, что это мужчины гуглили. Вряд ли какая-то женщина до последнего надеется. Ну, это топ запросов Гугла. Это значит, большинство мужчин в мире переживает по этому поводу. Ну, я понимаю, почему. Вы же всю жизнь живете с ощущением, что с вами что-то не так. Вам всем сказали, что маленький — это плохо, а сколько нормально, никто не сказал. Ну, а надо, чтобы в школе, как с манту, ходила медсестра с линейкой. Замеряла, говорила, хорошо, достаточно. Ну, я знаю, что очень многие мужчины комплексуют по этому поводу. Хотя, по сути, вам обязан весь мир. Мы все должны сказать спасибо мужчинам с маленькими... Ну, благодаря вам все развитие. Благодаря вам у нас есть большие машины, большие дома. Весь прогресс за вами. Если кто-то сомневается, посмотрите, как люди в Африке живут. Это была непонятная ситуация. Я, значит, выходила из дома на парковку, и кто-то запер мою машину. Ну, прям реально мало места выехать. Я села думать, что делать. Подходит какой-то мужик, говорит, сейчас решим проблему. И он начал, как я это называю, знаете, координировать. Когда руль влево, руль вправо, там не на меня, вот это все. У нас 15 минут ничего не получается. Он говорит, да, реально сложно. Садится в машину, которую меня заперла, и отъезжает. Ну, а еще, я не знаю, что это было, еще после этого говорят, что у женщин за рулем проблемы какие-то. Но я поняла, что у нас в России очень сложно бороться с сексизмом, потому что у нас еще не все до сих пор понимают, что они сексисты. Я, значит, смотрела передачу, там два мужчины, один у другого спрашивает. Говорит, Сергей, а вот скажите мне, почему все бабы такие тупые? И Сергей ему отвечает, вообще-то не согласен. Женщины не тупые, они просто думают иначе, чем обычные люди. Давайте разберемся. Смотрите, это научно доказанный факт, что у мужчин и женщин средний уровень интеллекта совпадает. Только у женщин от природы уровень интеллекта средний, а у мужчин большой разброс по крайностям. Среди вас очень много гениев и, соответственно, очень много тупых. Отсюда вывод. Если вы не гений, то, скорее всего, тупой. То есть на одного Илона Маска приходится 5 джиганов. Я к тому, что, мужчины, если вас никогда в жизни не звали на работу в Кремниевую долину, вы не находите себя в списке Forbes, то вы глупее, чем средняя женщина. Если вы сейчас не понимаете, о чем я, то я про это и говорю. Я это как-то рассказывала, и какая-то женщина из зала стала орать. Ну, конечно, все понятно. Это потому, что природа ставит на мужчинах экскременты. Я говорю, что? Она говорит, ну, экскременты. Я думаю, ты что творишь? Я же только что почти всех убедила. Все, это все, спасибо.

Скучно? Подумай, чинят ли фиксики игрушки для взрослых? Подумал? А так, уже не скучно?

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Встречайте, на сцене наш гость Кирилл Мазур.
2: Всем привет. А есть те, кто меня знают? Похлопать. Есть те, кто меня знает, да? О, ребят, блин, вы что? Спасибо большое. Ребят, ну есть небольшая побочка. Я на сцене выступаю активно, как мопс. У меня слюни вылетают. Поэтому первый ряд, прошу прощения, могу плюнуть. Извините, правда. У меня был концерт в Казани, где сидела девушка, первый ряд. Такая: Кирилл, концерт смешной, но почему не предупредили про дождевик просто? Как будто рядом с суеверным сидела. Каждые полчаса меня оплевывали. Поэтому, ребята, первый ряд могу плюнуть. Но у вас, у богатых, свои причуды, возможно, кайфанете. Ребята, подальше, я ради вас на богачей плюю, понятно? Я справедливость в мире восстанавливаю, поэтому, да. Так, ребят, но на самом деле у меня есть такая тема, очень для меня болезненная. Похлопать, у кого есть дети, детишки, да. В общем, ребят, у меня тоже есть...

ребеночек. У меня есть жена, и мы с женой вдвоем сидим с ребенком, и я долго думал, почему нам так тяжело, почему так сложно, и я понял, что сейчас просто из схемы воспитания, из схемы сидения с ребенком отвалились современная бабушка с дедушкой. Согласны? Потому что наши с вами бабушки и дедушка, они всегда с нами сидели. Бабушки с дедушкой моей дочки — это просто зумеры вонючие, с выгоранием, знаете, такие. Личные границы у них есть, там... Там через такую таможню нужно пройти, чтобы ребенка оставить. Они такие, знаете, бабушки с дедушкой на удаленке. Типа, мы вас любим, но по зуму. Если станет скучно, скажем, что связь плохая. Ребята, они в рилсах, блин, сидят. Они к нам приехали один раз за всю жизнь. У них был первый вопрос не как внучка, а какой у вас пароль от Wi-Fi. Это нормально вообще просто? Они вообще... Потому что, ребята, раньше бабушка с дедушкой — это была работа. Сейчас бабушка с дедушкой — это знак зодиака. Типа, я бабушка, но я в это не верю. Я в первую очередь личность. Я близнецы, воздушный знак, я отдыхать хочу. Просто не приезжаю. Хотя, ребята, они так просили внучку. Так хотели внучку. Дайте внучку, умоляли внучку. Внучка родилась, они такие, а мы внук фри, движение, все. Мы не сидим, нам не надо просто. Ребят, по новостям передаю, что мошенники пенсионеров развели. Меня, блин, пенсионеры развели. Мне кому обращаться? Они тоже мне по телефону много всего наобещали и пропали. Хотя, ребята, меня только так бабушки отвозили. Только теплело, меня уже к бабушке везли. Ребята, я отца в шлепках ни разу не видел. Я не знал, как летом город выглядит. Потому что для меня лето — это некомфортно какать. Знаете, в этом туалете деревенском, где вот так паук огромный в углу, так в паутине, как в гамаке лежит, прописалась такой: «О, братан, привет, опять приехал». Знаете, чисто мой сокамерник. Ребята, моя первая детская травма — это я в селе у бабушки вот так... Плыву в озере, на меня плывет змея, и я не могу выйти, потому что на берегу стоит индюк. Это капец, это первая паническая атака в 7 лет произошла. Уже, ребята, в селе тебя могло убить все, что угодно. Там про все истории грустные. Ой, это озеро, где дед Ваня утонул. Ой, это лес, куда девочка зашла, заблудилась и не вышла. Ой, это колодец, куда недавно бобра и упала и разбилась к чертям собачьим. И вот я в таком месте отдыхал, блин, понимаете? Ребеночком отдыхал. Ну это правда, ну ребят, честно... Мое сочинение «Как я провел лето» Стивен Кинг бы обосрался читать просто. Вот эти ребята, сельские собаки, знаете, эти сельские собаки, вот эти, где просто одна на привязи, у остальных амнистия. Просто зэки с хвостами вот так по селу бегают, знаете, когда я для них просто еда, блин, на велосипеде. Когда я вот так маленький еду, как сейчас помню, на меня просто огромный волк с участка бежит вот так. И хозяйка еще кричит: «Не бойся, он не кусается». Так нахрен он за мной бежит? Узнать, что у меня за велосипед, себе такое же взять? Слушайте, то, что он не кусается, это моя заслуга, потому что я педали кручу просто. Слушайте, смотрите, все животные кошмарят. Как же задолбали гуси просто, как меня гуси задолбали. Я, честно, я до сих пор радуюсь, когда им яблоко в жопу засовывают. Фух, боженька есть на свете. Вот она, карма прилетела. Причем, ребята, меня еще отдавали на такие сроки к бабушке, как будто по решению суда. На 3 месяца, на полгода. Там не спрашивали меня, хочу ли я к бабушке. Бабушку не спрашивали, хочет ли она, чтобы я приехал. Просто меня у калитки оставляли, типа там живут добрые люди, они присмотрят, они займутся. Мне вообще кажется, что в доставке функцию «оставить у двери» это мои родаки придумали, потому что меня так же оставляли, все. Это невозможно. Ребята, это невозможно. Меня туда отдавали, как в приют для собак просто. Меня вот отвезли, забыли, потом раз в какое-то время корм подвозили и говорили: заходить не будем, а то еще привяжутся, знаете? И бабушка с дедушкой, конечно, тебе, ну как личность меняли, согласны? Помните, когда тебе мама отдавала к ним маленьким ребеночкам в сандаликах, в носочках, ты от них возвращался загорелый, верующий, в кепке ЛДПР, у тебя уже любимый десерт халва, ты в куте разбираешься, ты 5 раз на поминках был, ты 2 раза брился уже, тебе 7, не 7. Когда тебе еще мама говорит: сынок, а какой тебе мультик включить? Джетикс, Никелодеон. Ты такой: мама, возвращение

Мухтара, давай серию про фальшивого манечков. Но просто была гроза, мы не досмотрели, бабушка телевизор в шкаф спрятала. Причем тоже, когда была гроза, бабушка телевизор в шкаф прятала. Мне говорила Кирюха, вали на улицу, вещи с веревки снимай, давай, пока не намокли. Это невыносимо, это детство, это детство, это детство, я маленький был. Ребята, как сейчас помню, у меня, у бабушки была груша. И она говорит мне как-то раз, Кирюша, а иди под грушу, потряси грушу, чтобы были груши у нас. И я ребенком шел трясти грушу, находясь под грушей. На меня вот так груши просто, знаете, меня дюшесом побило вот так, на меня груша. Знаете, когда я бабушке по итогу принес ведро груш и три сотрясения, вот так вот. И мы потом эти груши ехали продавать. И я долго думал, почему так, почему именно я тряс дерево. А потом я понял, вы знаете что, оказывается, у грустных побитых детей груши лучше покупают. Блин, это бизнес-план от бабушки был. Там, когда эти груши падали, я думал, боже, как хорошо, что арбузы на земле растут, боже мой. И вообще, насколько им было плевать, с кем меня оставлять, у меня был, получается, бабушка и дедушка, одна пара, и второй просто дедушка, один дедушка. И у меня у дедушки было плохое зрение. И меня на каждое лето с ним оставляли со словами «присмотри за ним». Как-то раз мне дедушка вот так учил рубить дрова. И он мне не рассказал, что нужно ноги расставлять. И я вот так, получается, взял топор и в ногу себе попал. И я вот так с топором в ноге. Родители сорвали с работы. Меня с топором в ноге вот так забрали в больницу. Меня в больнице полечили. И меня родители обратно привезли к тому же деду. Даже топор у него не забрали. Там дед охренел, что ему обратно ребенка доверили. Он такой, вы что, гоните? Я вообще думал, меня посадят. Вы его с топором в ноге забрали. Вообще плевать, с кем оставлять. Давайте я в органы опеки позвоню. Ребята, я охренел, что я обратно деда вижу. Такой, вы что? Я кто? Я Буратино? Меня не до конца достругали? Там какой план на меня имеется? Расскажите, пожалуйста. Эти бабушки с дедушкой вообще не приезжают. Просто ноль. И знаете, я после этого переосмыслил жизнь. Я помню, в детстве всегда, знаете, там за границей я восхищался вот этими европейскими, знаете, бабушками с дедушками, которые вдвоем там лежат на лежачке, пьют лимонадик. Я думаю, боже, как мило, как классно, что вы до сих пор вот так целуетесь вместе. Сейчас я думаю, ну вы гандоны. Пока ваши дети там где-то с внуками погибают, вы на пляже лимончеллу бухаете, ребята. Теперь мне кажется, когда говорят, что в Европе это их имеют в виду. Там полная фраза, эти старые которые не приезжают помогать. Ребята, наши бабушки и дедушки к нам за все время приехали один раз на 3 дня. Они еще приезжают, говорят, боже, внучка так выросла. Так выросла, капец, так у вас 3 года не было. Конечно, выросла, она уже давно такая. У нее просто все тело по видеосвязи не помещалось. И я думаю, они будут 3 дня с ребенком сидеть. То есть все, мы отдыхаем, они с ребенком. В итоге мы всей семьей гуляем. И они говорят, ой, слушай, а мы тут случайно узнали, тут рядом могила Высоцкого, мы хотим пойти посмотреть. Поняли? Они специально такое место выбрали, куда мы точно дочку не потащим. По-любому они список мест, где мы должны отвалиться, еще дома у себя накидали. Типа так, давай сразу, могила Высоцкого, а потом концерт Короля и Шута. Вот наша культурная программа на Москву просто. Но у внучка есть веселье, понимаешь? И мы приходим домой, и они говорят, а может доставку закажем? Бабушкинский род говорит фразу, может доставку закажем? Ребята, у меня в этот момент начало рушиться представление о бабушке и девушке, потому что для меня бабушка это и есть доставка, это и есть готовка. Ребята, я свою бабушку только со спины помню, вот так, знаете, она просто как на раздачу приготовил, отдала, я ее все лицо ни разу не видел, я постоянно половину, на, все, на тебе, на деду, я ни разу ее глаза полностью не увидел. Они просто отказались от своих ролей. Теперь я в семье бабушка. Я раньше всех встаю, всю семью кормлю и ругаю, что они ребенка не так воспитывают. А жена у меня дед, просто уставшая, вот так в трусах стоит, чешет, смотрит вдаль и мечтает, чтобы от нее все отвалили. Все, теперь мы уже бабушка с дедушкой. Мы недавно им рассказали, что хотим летом полететь в Турцию, я, жена и дочка. И они такие, а кто будет с внучкой сидеть? Давайте мы тоже полетим. Капец, проснулись эмпаты, поняли? Слушайте, мне кажется, как только мы в Турцию прилетим, они такие, ой, а мы хотим сходить на могилу, где Серкан Балат лежит. Так он еще живой. Ну мы там дождемся его, там вот такой диалог будет. Значит, они говорят, Кирилл, все, мы так подумали, мы хотим купить в Подмосковье домик. В Подмосковье домик, чтобы Варька с нами оставалась, все, мы бабушка с дедушкой, Варька будет с нами, хотим купить в Подмосковье домик. Я такой, супер, спасибо большое. Они говорят, помоги деньгами. Я говорю, конечно. Я вот так помогаю деньгами, и они себе купили в Подмосковье

0: квартиру. Просто квартиру. Ну, я планировал дочку отдавать на лето, а не на списку. Я говорю, а почему не дом? Мы же дом обсуждали, дом же, почему не дом? Они такие, слушай, ну мы так подумали, а за домом же надо следить, как и за дочкой вашей, а нам это не надо. Вот такой диалог случился, просто меня второй раз пенсионеры развели, я такой, кому обращаться? Слушайте, ребят, я не был в этой квартире, но вот я не удивлюсь, если мы туда приедем, а там будет студия, где вот так кровать в форме сердца посередине, знаете, и презервативы советские разбросаны, чтобы дать нам понять, что, ребята, вы здесь не с ночевкой, как бы погостили и уехали. Поэтому я вас прошу, бабушка с дедушкой, все, ко всем обращаюсь, пожалуйста, приезжайте к своим деткам, приезжайте. А я вам скажу пароль от Wi-Fi, он на роутере написан. Спасибо большое, ребят, приезжайте, помогайте. Спасибо огромное.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Лучше слушать нас, чем звонить бывшей.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Гоша Рубайло, встречайте!
2: Вообще, я понял, что я люблю мстить. Я вообще человек злопамятный. Кстати, в зале есть вообще незлопамятные люди, которые быстро забывают обиды? Есть такие? Похлопайте. Вообще, быстро забывают. Так вот, вы все уроды. Ну ладно, забыли. Я человек злопамятный. Я как-то заказал такси, и в таксисте узнал своего школьного историка. А он меня не узнал. Закончилась поездка, он такой: если не сложно, в приложении поставьте пятерочку. Глупец. Ну, просто он был тем учителем, который от моих неправильных ответов ловил оргазмы. Знаете, да, таких? Ну, он меня как-то спросил дату рождения Столыпина, я неправильно ответил, и он сразу такой: Георгий Владимирович, с годом вы угадали, но с месяцем ошиблись, какой позор. Я думаю, а в чем позор? Не знать, что Столыпин овен? Я поставил ему единицу, проходит неделя, я опять заказываю такси, мне опять назначают его, и такой думаю: на пересдачу приехал. И мы поехали по участку пути, где шли дорожные работы, привычная схема движения была изменена. В какой-то момент он заезжает в тупик и такой: блин, здесь же вчера кирпича не было. Я такой думаю: вот он этот момент. Я говорю: ну с улицы вы угадали, с поворотом ошиблись. Какой позор. Он на меня смотрит и такой: чё, б***? Я на него смотрю, а это, прикиньте, не мой историк. Сложно быть злопамятным с плохой памятью вообще. Мне уже 39 лет. Я вообще понял, что я начал стареть после того, как я однажды смотрел порно. И там женщина вперед, в момент наивысшего наслаждения, крикнула: «Да!» А у меня в голове: «Так пожелай ты им ни пуха, ни пера». Да. Пусть не по правилам игра, я все допел. Я вообще и ленивый стал что-то к 39 годам. Капец, какой ленивый. Есть в зале вообще ленивые люди? Похлопайте, лентяи прям ленивые. Ленивые сейчас не хлопали, им лень, алло. Да, я ленивый. Не, ну я в быту ленивый, так? Я в трудовой деятельности очень работоспособный. Я могу работать по 16 часов в сутки, вообще каждый день, без выходных. Врачи говорят, что это из-за психического отклонения, называется ипотека. Так, в быту я очень ленивый. Я в мусор ненавижу выбрасывать вообще, я поэтому пользуюсь службой выброса мусора. Не пользуйтесь, называется «Дети». Прикольная, да. Я как-то ел яблоко, у меня в руках был огрызок, я думаю: дай выкину. Открываю дверь под раковиной, смотрю, там ведро без пакета. Я такой думаю: так это что, мусор, что ли? И съел огрызок, чтобы вы понимали уровень моей лени вообще. Посуду мыть ненавижу. Я поэтому, когда что-нибудь заказываю из кафе, мне когда оператор говорит: вам на сколько человек приборов положить? Я говорю: на 400. Давайте я на 400. Мы Цезарь в 400 тером съедим вообще. Но доставки из кафе тоже не всегда можно доверять. Я как-то заказал из ресторана борщ. Мне привезли очень жидкий борщ. Ну, чтобы вы понимали, там 90% просто бульон. Остальные 10% бульон. Один бульон привезли мне подкрашенный. Я звоню оператору, говорю: слушайте, а что такой борщ жидкий? И ответ оператора меня просто шокировал. Это было гениально вообще. Я был в ступоре. Слушайте, я говорю: почему борщ такой жидкий? И она такая: ну, так зачерпнули. Чем крыть? Так зачерпнули. Она так еще уверенно сказала, с такой уверенностью можно было любую отмазку втюхать вообще. А почему борщ такой жидкий? Ну, поварешка короткая, кастрюля глубокая, мы еще до гущи не дошли, звони вечером. Так зачерпнули. Нужно было за этот борщ вот так вот просто мелочи доставщику насыпать, сказать: ну так нагреб, я не знаю. Да, мне 39 лет, у меня уже друзья, все себе любовниц позаводили. Я человек ленивый, у меня муравьи завелись. Реально, дома завелись муравьи. Прикиньте, их все больше и больше становится. Я не знаю, что с этим делать вообще. Ну, чтобы вы понимали масштаб проблемы, я недавно гуглил, сколько стоит муравьед. У тебя еще когда муравьи заводятся, ты не чувствуешь от них уважения никакого. Когда у тебя тараканы, ты чувствуешь уважение. Ты включаешь ночью на кухне свет, и они такие: ой, хозяин, хозяин, хозяин. Муравьи, муравьям пасать вообще, они чисто на своем джазе идут. Ты свет включаешь, они такие: оставь так. Мы-то хоть видим, куда идем. Я их вывести не могу, думаю, может, с ними сдружиться вообще. Ну, муравьи классные ребята, они поднимают вес в 50 раз выше собственного. Я посчитал. Короче, мне нужно 3 дрессированных муравейника, чтобы за одну ночь ограбить М-видео. Я бы это специально сделал только ради того, чтобы прийти утром и посмотреть на лица охранников, которые будут смотреть в камеры видеонаблюдения, где техника сама уползает из магазина. Они такие: ну, понятно, Samsung уходит из России. Чего, естественно... Я загуглил, как избавиться от муравьев. Google выдал 6 миллионов ответов, как всегда. Но 2 совета меня особенно поразили. Итак, первый совет. Избавиться от домашних рыжих муравьев просто. Для этого достаточно принести из леса... Уже веет простотой. Достаточно принести из леса большого красного муравья, и он их уведет за собой в лес. И второй совет. Избавиться от домашних рыжих муравьев просто. Для этого достаточно раз в месяц натирать чесноком их дороги. Смутила фраза «раз в месяц». Вы сколько лет планируете вести войну эту вообще? Вы их хотите прогнать или дисциплинировать? Во-вторых, их дороги. Мне что, это для этого в Яндекс.Картах забить надо? Это муравьи, они где хотят, там у них и дорога. Я что-то не думаю, что если в муравейник прибежит муравей и скажет: «Братва, там на кухне кусок мяса на пол уронили», его переспросят: «И что там далеко от дороги-то вообще? На каком сантиметре сворачивает там?» «Не, не поедем в жопу, там гайцы сегодня». Нет. Я пришел в ТСЖ и говорю: «Слушайте, у нас по всему стояку завелись муравьи, надо как-то эту проблему решать, давайте их как-нибудь уничтожим». На что мне начальник ТСЖ на полном серьезе говорит: «Думаете, это так просто?» Он так и сказал, как будто я его не муравьев попросил убить, а вьетконговцев. Он по-хорошему эту фразу должен был говорить, стоя в темном углу комнаты. «Думаете, это так просто?» Потом он должен был выйти в свет и такой: «Видишь, это шрам на все лицо, сосунок? В прошлом году я и Петрович, земля ему пухом, просто решили как-то ночью натереть чесноком их дороги. Я потерял брата!» Его начинает трясти вот так вот, у него пена изо рта. Его успокаивает бухгалтер.

Шай говорит, ничего, ничего не говорите ему про муравьев. У него же травма, от него же в прошлом году жена к большому красному муравью ушла. Ну вот и все, ребята, пока! Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Юля Поломина.
2: Так, у меня есть хобби. Вот хобби, очень люблю погулять по страничкам одноклассников, бывших. Я не общаюсь с ними, но наблюдаю, кто спился, кто развелся, кто мыло ручной работы начал продавать. Всегда приятно смотреть, как отличники спускаются на дно. Но здесь есть очень важное правило. Лайк случайно не поставить, когда шаритесь по чужим страничкам. Лайк на фото 2012 года еще, да? Сразу понятно, что-то вынюхивало тут. У меня была такая ситуация недавно. Я случайно поставила лайк новой жене бывшего, когда приближала фотографию. То есть я приближала фотографию, мне надо было посчитать, сколько там подбородков, и случайно нажала. Ужас. Я поделилась с подружкой этим, чтобы она меня как-то в этом позоре поддержала. Она меня, наоборот, осудила. Она сказала, тебе заняться, что ли, нечем? Ты приближала? Вообще, сначала надо скрин сделать. И из галереи рассматривать. Недавно задумалась о том, что боюсь умирать. Вот, боюсь умирать. Но больше всего я боюсь умереть, а дома остался срать.

Я не смогу больше ничего про это соврать. Мама будет ходить по квартире моей и говорить: «И здесь девочка жила. Вот бы женихов-то на поминки позвать, пусть посмотрят. Позорище». Вы что думаете, у бабушек всегда так убрано и чисто дома?

0: Даган — столица Турции, но она бы и не выжила дальше. Или перестраховки, вот эти по орфографии, знаете, помощник или помощник, я вообще не могу это запомнить. Я недавно переписывалась, и мне надо было написать фразу «вряд ли смогу прийти». Я такая: ну нет, я не вывезу ни «вряд ли», ни «прийти». Это вообще не мои слова. И мне, когда лень проверять орфографию, я синонимы какие-то подбираю. И вот у меня в этот раз вместо «вряд ли» и «прийти» получилось «сори, что записываю голосовое, так быстрее будет», просто решила вообще не бороться. Так, а похлопайте, пожалуйста, в зале девушке, кто отказался от лифчика и не носит лифчик. Есть такие? Круто. Круто. Не всех вижу, но, надеюсь, все руками поаплодировали. Это прогрессивно. Сейчас многие отказываются ради удобства какого-то. Но я пока не готова, реально. Я была на мероприятии с подружками, и к нам подбежала блогерша в одном топике с большой красивой грудью, криком: «О, девки, дайте лифчики, свободу сиськам!» И убежала. Очень важное уточнение. У девок, которые там стояли, включая меня, лифчик — это и есть сиськи. Чему свободу? Видели когда-нибудь пустую фисташку? Чисто за счет каркаса вот этого вывозят. У меня парень есть. Вот. Недавно он перевел мне 120 тысяч рублей. Ни за что не догадайтесь, на что. На хранение. Он сказал, что я более финансово грамотна, у меня они надежнее сохранятся. Такой был аргумент. А я реально такая, знаете, я, как говорится, не храню яйца в одной корзине. Я поэтому часть оставила на карте, часть перевела на хранение в Wildberries. Я так распорядилась этой суммой. Так, у меня на этом все. Спасибо вам большое. Пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

Реклама на Камеди Радио. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 ресурсов.

0: режимов движения, онлайн-сервисы и дистанционное управление, мультимедиа с тремя экранами, STO MX в объективе города. Только в октябре, на особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
1: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: Битва моторов с 8 октября.

0: ограничения по возрасту 12+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Андрей Аверин, Зураб Матуа и Дмитрий Сороки.
2: Друзья, мы написали большое количество песен, и нас часто спрашивают, как можно написать песню. И вот сейчас этим номером мы вам детально расскажем, буквально на словах объясним, как написать классную песню. Под ваши аплодисменты.
3: Пятая струна, четвертая струна, шестая струна. По всем струнам.
2: Пауза.
3: Пятая, третья, вторая, первая, вторая, третья, пятая, третья, вторая, первая, вторая, третья, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья, шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Пауза.
2: Тук-тук по гитаре.
3: Бочка. Третья, вторая, первая, вторая.
2: Бочка, бочка. Тарелочка.
3: Третья, вторая, первая, вторая.
2: Бочка, бочка. Барабан, тарелка. Бочка.
3: Третья, вторая, первая, вторая.
2: Тарелка.
3: Третья, вторая.
2: Бочка, бочка. Тарелка.
3: Третья, вторая,
2: бочка. И вот так по барабанам прям пошел.
4: Первая строчка.
2: Бочка, бочка.
4: Первого куплета.
2: Бочка.
4: Вторая строчка.
2: Бочка.
4: Первого куплета. Третья строчка в рифму с первой строчкой первого куплета.

0: жертву! Бочка!
1: Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Салават Дюсингалиев, встречаем!
2: Так, а есть метеозависимые люди здесь? Поаплодируйте, метеозависимые есть. О, круто, круто, круто. А чё вы не дома? Ладно, извините. Да, у меня тоже есть метеозависимость, она базовая метеозависимость. Ну вот это, типа в дождь чуть грустнее просто. Все делать грустнее. Особенно такси вызывать. Это вообще, я такой, о, господи. Мне за 30, и у меня метаболизм не работает. Не знаю, потому что, может, мета запрещена в России, не знаю, может, что-то из этого. Да, это обмен веществ. Кто не знает, после 30 обмен веществ замедляется. Он работает как будто через VPN. Это вообще что за фигня? Поэтому приходится есть всякое дерьмо. Это сельдерей, брюссельская капуста. Поаплодируйте, кто ест это, есть кто ест это. Но это уже еще не такие веселые аплодисменты. Метеозависимые повеселее аплодировали, по-моему. Да, я ем вот это все, но не люблю. Мне еще говорят, сельдерей, он мочегонный. Так потому что он на вкус цнина. Вот брюссельская капуста, что вообще под санкции не попало? Это что такое? Мне еще дают советы, типа, попробуй не есть 3 часа перед сном. Это-то я попробовал, у меня не получилось. И теперь я пытаюсь не уснуть после еды. Вот, знаете, просто поел и такой, держимся. Где просто на энергетиках 3 часа сидишь. Еще говорят, завтрак лучший прием пищи. Конечно, он самый долгожданный. Я 3 часа не ел, я 8 часов спал. Да, еще не нравится, когда пытаются обмануть названиями блюд. Знаете, когда такие, будешь цукини? Я такой, о, цукини. Звучит как брауни из цукатов, что-то такое. Потом тебе приносят, ты такой, отличная попытка кабачки. Вы что меня обманываете? Ну, как будто бабушка ребрендинг сделала, нет? Еще вот это говорят, типа, выбери магазин здоровой еды, и там бери еду. Я выбрал, покупаю сейчас там пока что только пиво. Потому что пиво оттуда как будто полезное, знаете? Оно весь день между брокколи и авокадо стоит. Да оно полезностью заразилось вообще. Я недавно там купил томатное пиво. Я такой, ну это вообще и друзьям можно рассказывать, что пью. У меня мать такая, ты овощи употребляешь? Я говорю, конечно, конечно. Прямо сейчас набираю овощи. Я вообще иногда пью томатное пиво, ем чипсы из картошки с зеленью и сметаной. Думаю, да я не бухаю, я веган. Это вообще не так. Да, я просто... Но если на халяву, я ем все. Знаете, вот это комплимент от заведения, знаете... Обожаю комплимент от заведения, как-то на свидании был, нам официант говорит, вот, у нас для вас есть комплимент. Я такой, о, круто. А девушка говорит, что у вас там на комплимент? Я ей говорю, ты так с ним не разговаривай, давай. Он сейчас комплимент кому-нибудь другому унесет. Она говорит, я просто не доверяю еде, за которую я не заплатила. Я говорю, а креветки кто только что точил? Это что такое? Это значит, если я заплатил, типа нормально. Да. Я вообще понял, что я жертва комплиментов, потому что я как-то был в барбершопе, мне сказали, мы в качестве комплимента вам сейчас выщипаем брови. Я говорю, а можно чизкейк? Они такая, нет, только брови. И я остался, потому что, ну, бесплатно. И мне так не понравилось. Это больно, я прям злой посреди комплимента сидел. Она половину сделала, я говорю, когда комплимент закончится? Я все вытерпел. Сижу, у меня просто красные брови. И она мне зачем-то сказала, ну, для мужчины вы держались просто замечательно. Я ей говорю, спасибо за комплимент. И у меня на этом все. Спасибо, что послушали. Пока.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Артём Винокур! Поаплодируйте, кто младше 30 лет. Есть в зале такие? Да, да. У меня для вас плохие новости. Вам поулыбаться осталось пару лет, честно вам скажу. То есть мне 32 года, вы даже не представляете, какая вас после 30 ждет. Вы просто не представляете. Я говорю, вы после 30 лет вам жизнь уже не будет принадлежать. Вот я сейчас, я женат, у меня ребенок, у меня ипотека, ремонт. Я уже, ну, себе не принадлежу. Все, я теперь двигаюсь, вот куда надо, я хожу туда, куда мои семейные ячейки надо, понимаете? То есть я вот это сейчас, в МФЦ я постоянный гость, я вот это, банк постоянно хожу, банк. Смотрите, вот объясняю ситуацию, я недавно туда пошел. У меня, короче, есть ипотека. Понимаете, у меня есть ипотека, и родился ребенок. Из-за того, что родился ребенок, я могу процентную ставку по ипотеке с 98 до 76 понизить. Я собираю все документики. Думаю еще, куда их складывать? А у меня, оказывается, дома вот это есть папка на кнопки. Вот это, знаете, которая пластиковая. Я ее не покупал, жена не покупала. То есть мне кажется, ее вообще никто не покупает. Тебе жизнь после 30 ее дарит просто. Типа, молодец, ты дожил, вот сюда будешь анализы свои складывать. Я собираю эти документики, короче, прихожу в этот банк. Значит, там просто не работает вот этот автомат распределительный. Народа куча, вот все вот этих шапках, шарфах с такими рожами. Просто куча людей, и все вот их собрали по принципу, вот никто из них не умеет формулировать предложение. То есть до них доходит очередь, и вот так вот, капатата, капатата, кап, это бесконечно длилось. Я полтора часа вот это все слушаю, я уже стою в моменте такой, вам не в банк, вам к Богу в церковь надо. Это не решается здесь.

0: Думе. Я две очереди, вот живые очереди, просто месиво из людей. Я вот в этой, которая не двигается. Просто они вот так сидят, друг на друга смотрят. Рядом просто очереди, они две секунды вот так подходят, уходят. Я думаю, что они просто подходят, такие, это банк. Да, Елена, это банк. Мы полчаса зря сидели. Да, смотрите, до меня доходит очередь. Мой вам еще совет, то молодые. Если вы приходите в государственное учреждение, и перед вами в окне сидит девушка вот в таком пиджаке, это red flag. То есть она там не для того, чтобы помогать. Она там, это вот как квотербек в американском футболе. Она выбивает тебя, понимаете? Вот это, а это справка, это то, ты кто? Все, и ты вылетел нахрен из этого банка. И до меня доходит очередь. Я сажусь к этой женщине, отдаю ей все документы. Я еще в этот момент прям понял, что, оказывается, это не люди дебилы. То есть это место делает из людей дебилов. То есть до меня доходит очередь, она мне говорит, у вас что? Я говорю, у меня ребенок в ипотеке. Я вообще охренел, как я это выплюнул изо рта. Я полтора часа это репетировал, что я буду говорить. И дальше там еще такая женщина, она почему-то, глядя на меня, подумала, может, я иностранец, почему-то она начинает со мной общаться в люме 150 где-то. То есть она мне вот так начинает, она смотрит документ, такая, а, вам не надо в банк! Я в 20 сантиметрах от нее. Вам не надо в банк! Вам надо позвонить в банк! Я полтора часа тут сидел. Я в этот момент просто не смотрю, я прямо понял вот этих людей, которые по улице голые бегут. Это не сумасшедшие. Они просто столкнулись с несправедливостью. И я просто с тупым лицом на нее смотрю, и она почему-то подумала, что я не понял. А я понял, я поверить в это просто не могу. И она начинает мне еще громче говорить, я повторяю, вам не надо в банк, вам надо позвонить в банк. И я вот так сижу, и я прямо вот это помню, что я чувствую, как внутри меня растворяется последняя таблетка магния. И я вот так сижу, и я уже в этот момент уже как в тумане, знаете, я уже не контролирую себя, я вот так сижу и такой, я в банке! Мне что, выйти и позвонить тебе? Я просто чуть в лицо так алло не сказал. Народ, спасибо большое, что послушали. Спасибо вам.
1: Да, за кустиком уже не спрячешься. Осень на Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
2: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
4: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГН 102-770-0926-61. Возможно изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «Асим-агент» и ООО «Асим». Подробные условия на сайте asim-agent.ru. Рекламодатель ООО «Асим», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Камеди, камеди, камеди радио. Камеди радио.

0: категория 16+.
1: Спонсор представительства АО «Баснолек». Бронхобос. Один препарат, два действия. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ночь и громкота, доброго утра.
4: Вот так, знаете, изначально звучал трек бандитского Петербурга.
3: Или, может быть, все-таки это утро? Непонятно, уже ведь осень, пора.
4: Да, Павлик принес тогда режиссеру фильма сценарий, вернее, не сценарий, а текст песни. И ему сказали: Паш, все хорошо, но рифма нужна. Здравствуйте, ребята, это шоу «Морган Фриман» на Comedy Radio. Здесь Пашка Щербух.
3: Юр Галаян.
4: Да, я совсем скоро отправлюсь в дневное шоу. «Счастливые люди» на Comedy Radio.
3: Ты прям,
4: а пока вот здесь у вас подежурю.
3: Ты прям можешь по два шоу в день бацать, да?
4: Я могу и по три шоу, но козеботы меня не пускают.
3: Говорят, ты еще недостаточно стар.
4: Старики опасаются, говорят, должно быть 8 миллионов седых волос и два развода. Поэтому я пока что здесь с вами. Также здесь с нами наш диджей Руслан и редактор Андрей.
5: Мужчина.
3: И в этом чате специально для вас мы расскажем новости, сыграем в игру «Гэнг Бэнг», советы для девчонок раздадим.

0: ну и бесанины. Ведь сегодня в рамках нашего шоу «Женский день» на Камеди Радио многие рубрики посвящены девчонкам, чтобы вам было сегодня немножечко поприятнее. Присылайте нам голосовые на тему того, что вас сегодня выбесило, вывело из себя, на наш Макс, наш Телеграм по номеру 8-917-505-1001. Мы вам как-то подмогнем, подсобим, по-мужски сделаем вам приятно. Это шоу «Гутен Морган Фриман» на Камеди Радио. Оставайтесь с нами.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: Демис Карибидис.
3: Демис
2: Карибидис.
3: Демис Карибидис.
2: Понеслась. На одной из улиц Москвы. Вечер.
4: Уте, папа, уте. Уте, папа, уте. Уте, уте, уте, уте. Уте, уте, папа, уте. Уте. Все. Опубликовать видео. Пусть скажут, что я не развиваюсь, и хопа, 3 миллиона подписчиков. Это видео залетит, точно. Так, все, по FM, чего у нас там? Так.
5: В эфире новости. Недавно Владимир Путин заявил, что любит сам поездить по Москве инкогнито. Президент добавил, что любит посмотреть на вечернюю Москву без сопровождения и кортежа.
4: Я бы, конечно, из кортежа посмотрел бы на вечернюю Москву.
6: Но Владимир Владимирович, ну куда вы пойдете? Поздно ведь уже.
7: Андрей, не переживай. Я дальше сам.
6: Хорошо.
7: Добрый день, вы работаете?
4: Нет, блин, шорты листаю. Работаю, конечно. В этом городе все работают, кроме VPN. Присаживайтесь, присаживайтесь.
7: Спасибо.
4: Да ничего, у меня такая же кепка была просто. Потерял где-то. Только это, у меня навигатор не работает. Дорогу подскажете? Город хорошо знаете?
7: Да я всю страну хорошо знаю.
4: Дальнобойщик, что ли?
7: Да нет, но КамАЗ водил, кстати.
4: Ладно, куда поедем?
7: Ну, например, Земляной вал 30.
4: Ага, добро. По какому тарифу поедем? Эконом, комфорт?
7: Ну, давайте комфорт.
4: Ну тогда здравствуйте, добро пожаловать. Вам комфортно?
7: Да.
4: Вам музыку включить или печку? Просто когда печка работает, музыку не слышно.
7: Давайте музыку.
4: Давайте музыку, пожалуйста. Музыку, все. Извиняюсь. Да, Лена. В смысле я фигню выложил? Это уте, папа, уте. Это уте. Да это я не пьяный, это на французском, я тебе говорю. Че ты начинаешь? Я говорю, сейчас я пассажира завезу и приеду к тебе. Извините, просто обиделась. Обижается, что я предложение не делаю. Мы встречаемся всего лишь 4 года. Я считаю, что 4 года это вообще не срок.
7: Согласен. Послушайте, почему вы ей предложение не сделаете?
4: Да я уже делал ей предложение, все неэффектно как-то, ей не нравится что-то. Я на снегу писал: «Лена, выходи за меня! Какая разница, чем? Видно же!» Задолбала меня уже не Лена, а какая-то Урсула фон дер Лена. Понял, я переставил местами, понял шутку, да? Ты вообще следишь за этой мировой движухой или задолбала?
7: Слежу. Ну, задолбала, если честно.
4: Вот меня тоже задолбало. Вот что сегодня пробки? Опять кто-то прилетел от Трампа, там, кум, зять, сват. Я знаю, они зачем сюда ездят. Не на переговоры. У нас вкусная точка вкуснее просто. Поэтому все время здесь. Я вообще в политике шарю, если что, спрашивай.
7: Ну, мне, в принципе, все понятно.
4: Ну, вот скажи тогда, вот что этот самый Макрон в Давосе выступал в очках? Вот у меня две версии. Либо баба ему залепила хорошенько, либо ячмень.
7: Первое.
4: Думаешь, все-таки это баба?
7: Думаю, все-таки не баба.
4: Слышал, наши сейчас хотят Гренландию на Аляску обменять.
7: А что, Гренландия уже наша, что ли?
4: Ну, пока нет, но как бы у нас в планах есть. Хотят Гренландию реагентами московскими посыпать, чтобы она растаяла, потом теневым флотом к Мурманску ее перетащить и опять заморозить. И все, Гренландия наш! Понял? Ну, как бы там... Если вдруг заметят, шаман быстро слижет все, и все, ничего нету, как бы, ничего не видно.
7: Вы знаете, интересное предложение.
4: Да, конечно. А что, ты думаешь, наш что ездит на Аляску вот это? Он смотрит, не сильно они ее ушатали за это время. Как хозяйка квартиры ко мне приходит посмотреть, что я там не ушатал квартиру, он тоже вот летает. Вообще мне говорили, что пока они там совещаются, наши на Аляске вот такой крюк в

0: воткнули большой и лебедку на нашу сторону перекинули. Когда там ночь в Америке, наши так лебедочку на один кружок так хоп, оборотик делают. Понял? Ну, многоходовочка. Многоходовочка, 100%.
1: Это где такое говорят?
0: Есть грамотные каналы, я тебе потом скину, почитаешь. У тебя Макс установлен?
1: Не, пока не скачал.
0: Не в обиду, конечно, но я вот про таких, как ты, думаю, что ты там такое обсуждаешь, что они тебя прослушивать будут, а? Америкосы, я тебе скажу, вообще молодцы, знаешь. Они вот это провернули с президентом Венесуэлы, выкрали его так. Я вот не понимаю, вот нашим что так мешает сделать?
1: Зачем нам его воровать? Он с наркотрафиком связан. И вообще он формально уже даже не президент.
0: Да я не про Венесуэлу.
1: Да и я не про Венесуэлу. Слушай, можешь вот здесь притормозить?
0: Да, пожалуйста, конечно, могу. Какие вопросы?
2: Фух, ну и пурга. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
1: Привет.
0: Владимир Владимирович, я извиняюсь, что не признал. Если бы я признал, я бы сразу признал. И вот вы когда признавали, я вот все, что вы признавали, я тоже признал тогда.
2: Вы извините, Владимир Владимирович, я бы вас не отвлекал, но там мистер Уитков прилетел.
1: Они что, уже в Кремле, что ли?
2: Да не, пока во вкусные точка. Сейчас подойдет. Да что ж такое-то, а?
1: Дмитрий Сергеевич,
2: а?
1: Вы бы ногу в салон поставили.
2: Замотался.
1: Мы Уитков можем подождать?
0: Конечно, можем, Владимир Владимирович. Ваше слово закон.
3: Спасибо, Россия! Здравствуйте, Владимир Владимирович. Простите, задержался. Вот, семье набрал.
1: Так ведь остынет же, невкусно будет.
3: Ваше невкусно, вкуснее, чем наше вкусно.
1: Стивен, а что это у вас на голове?
3: О, это я ходил на концерт Кадышевой. Я там был самый взрослый, представляете?
1: Похвально, что вы решили проникнуться русской культурой.
3: Да, Пепе, вот это фа, Пепе, шнене, да. Фа, Пепе.
1: А что вы в ЦУМе купили?
3: Ну, как что? Пакет? Кстати, вот классная машина. Китаец?
0: Да, китайцы сейчас понадежнее.
1: Согласен, кстати.
3: Мистеру Трампу, кстати, очень понравилась умная колонка, которую вы ему подарили.
1: Я знаю. Я слышал.
3: И вот картина, которая очень понравилась, вот эта.
1: Знаю, да. Я видел.
2: О, фонтан! Мистер Стивен, у нас есть такая традиция бросать монетку в фонтан, чтобы потом вернуться.
3: О, круто, давайте.
2: Да, пойдемте. Ну, Владимир Владимирович, хоть как-то пытаюсь вернуть замороженные активы.
1: Молодец, Дмитрий Сергеевич.
0: Владимир Владимирович, я извиняюсь, я быстро с девушкой переговорю, вы не против?
1: Конечно, давай.
4: Ведь ничего опять, я тебе все сказала уже.
0: Ленусик, а тут, короче, такой момент.
4: Здравствуйте. Ты что натворила? Я тебе говорила, штрафы оплати.
0: Да это не по этому поводу, я оплачу все.
1: Мы к вам с предложением.
4: Я согласна.
1: Подождите.
0: Это, Лена, это самое.
1: На колени.
0: Лен, короче, я люблю тебя, выходи за меня.
4: Ага. Витя, я согласна, что бы это ни значило.
1: Все, поздравляю вас. Совет вам да любовь.
0: Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо большое. Спасибо.
1: Обращайтесь. Дмитрий Сергеевич, получилось провернуть то, о чем я просил?
2: А, лебедку?
1: Да.
2: Один оборотик в день, да.
1: Молодец.
5: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Здравствуйте.
1: Доброго утра, здрасте.
0: Почему она добрая? Не просто так.
1: Потому что началось шоу «Гутен Морген Фримен». А начинается оно с чего? С улыбки? Нет. С чего? Со словечка? Да, со словечек, которые собраны в новости. Давайте, Юр, прочитаешь новости?
0: С удовольствием.
2: «Гутен Морген Фримен». Для тех, кто с утра отвел ребенка в садик вместо школы.
0: Отправляемся в солнечную Италию. Именно там у туристов изъяли 250 килограммов. Как ты думаешь, чего, Паша?
1: Жира? Я знаю, что по Италии очень много гуляют и худеют.
0: Да, я сам бывал, сам
1: ты
0: много
1: был
0: гулял.
1: Ты был в Италии?
0: Да, я был.
1: Ничего. Да. Или ты как все армяне врете про Италию?
0: Нет, брат, был
1: да,
0: еще...
1: Да, конечно,
0: еще...
1: ты итальянец.
0: Меня туда жена отвезла, она тогда была еще моей девушкой. Так вот, в Италии у туристов изъяли 250 килограммов песка и ракушек.
1: И тебя в Италии звали Альфонсо, получается?
0: Да, Альфредо Альфонсо. За прошедшие 9 месяцев этого года таможенные органы Сардинии изъяли в аэропортах более 250 килограммов песка, гальки и ракушек, которые туристы пытались вывезти в качестве сувениров.
1: А, ну со всех в сумме, да, не один человек вез.
0: Не, мои дети не поехали.
1: Слушай, ну, это же получается, может быть, и по чуть-чуть, может, просто из плавок подвысыпалось по чуть-чуть, вот сметали в течение, там, какого времени это? 9 месяцев,
0: 9
1: это много.
0: 9 месяцев.
1: Достаточно.
0: Это 250 килограммов. Ну, если ты представляешь, за 9 месяцев, а вот так за последние 10 лет они сколько вывезут? Ну, тоже фигня получается. Что-то они жадничают. Гостей острова заранее информируют о драконовских штрафах, однако желающих забрать с собой частичку райского места на память это не останавливает. Ребят, но есть же иногда ситуация, когда ты непроизвольно, к примеру, в плавках забираешь песок.
1: Да, вот я говорю, шорт просто повысыпалось по
0: да.
1: чуть-чуть.
0: Напоследок нырнул водичку, а в отеле уже нельзя в душ сходить. Вот да. и пошел, поехал ты. А мы, кстати, сейчас были с детьми в Египте. И там...
1: Что украли?
0: Вот. Я спрашиваю у детей в аэропорту. Они говорят, ничего.
1: Я же не просто так вас возил туда.
0: И там жесткие ограничения на вывоз кораллов. Их нельзя вообще. И даже сейчас наш диджей Руслан руками показывает, правой рукой рожатой в ладони и левой рукой в кулаке. Что будет, если ты вывезешь все-таки оттуда коралл?
1: Да. Что будет?
0: Да,
1: я думал, количество лет, сколько тебе дадут тюрьмы, а там еще жестче наказание.
0: А я не
1: поеду в Египет.
0: А я не с такими планами на египтян поехал. И, в общем, у детей мы изъяли все, что они там нашли на берегу. Мы проходим контроль, улетаем из Египта, прилетаем в Шереметьево, выходим в аэропорт, и из коляски вываливается коралл! Блин, вываливается коралл! Я говорю, вы что? Я говорю, вы что, не проверили? Они такие, нет, мы не проверили, просто кусочек попался.
1: Провезли все-таки и не спалили?
0: Это было совершенно случайно.
1: Слушай,
0: просто.
1: Какие отличные контрабандисты у тебя растут. Талантливые.
0: Нет, больше никакого Египта. Ну, максимум Алупка. Все, что светит семье.
1: Ну, на детей, если что, же можно спихнуть, что типа, ну, дети, ну, мы предупреждали, ну, гляньте, какие непослушные.
0: Мы зачем троих родили, чтобы одного всегда можно было оставить? Ребята, это все новости на эту минуту.
2: Гутен Морген Фримен на Камеди Радио.
1: А впереди у нас гэнг-бэнг. Разыграем приз от Камеди Радио, ну и без сани.

0: Нины, начинаем ваши собирать. Если сегодня с утра вас что-то уже успело вывести из себя, присылайте голосовые, либо текстовые на наш Макс, на наш Телеграм по номеру 8-917-505-1001. В конце часа разбесимся.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Сергей Зорик!
2: Мне 31 год, я без отношений. Друзья говорят, вот этот стереотип, возьми себе помоложе, воспитаешь под себя. Не знаю, я бы хотел уже сразу воспитанную. Желательно, чтобы уже ела сама. Я был в отношениях с девчонкой помладше, у меня уже нет сил на это, на все. Я по энергии не вывожу молодых девчонок. Мы как-то за неделю в Москве мероприятий посетили больше, чем за 8 лет, что я здесь живу. За неделю, значит, сходили в театр, на балет, хоккей, баскетбол, зоопарк. Она у меня спрашивает, что завтра будем делать? Работу тебе искать. Что мы завтра будем делать? На биржу труда пойдем погуляем. Чуть-чуть там очень красиво, ты ни разу не видела такое. Внимание им постоянно надо, общения не хватает всегда. Спрашивают у меня вот это, чё твои друзья к нам не приходят? Да потому что они такие же душные скотины, как и я, чё они там не приходят? После 30 уже вот эта дружба, знаете, когда вы встретились, вздохнули и по домам пошли, уже вот это у вас общение. А у нее подружки, мои подружки,

0: Я вот заметил, молодые девчонки, они вот дружат до тех пор, пока их всех один и тот же тип не перетрахал. Постарше, там уже наоборот у женщин работает. Женщины постарше, они уже мужиков советуют друг другу. Там уже чаты появляются. Попробуй Виталика, Маринка, нормально шлифует, рекомендует. Мы, парни, вообще по-другому устроены в этом плане, все сильно проще. Пацаны такие: братан, ты с ней все, я женюсь тогда. В Москве, кстати, вообще сложно стало общаться с девчонками. Все сильно осознанные стали в моменте. Я вот это на свиданиях теорию сдать не могу каждый раз, когда мы видимся. Приходишь, сидит, валит меня терминами своими. Начинается вот это: какой у тебя тип привязанности? У меня избегающий. Иди нахуй, я домой. Не, это не надо. Психология вообще мутная какая-то тема в плане отношений. Я попробовал погрузиться. Какие-то странные законы там, правила у них. Я думал, у нас любовь, а выясняется, что это у нее просто отец из семьи ушел. А я хочу не ее, а свою мать. Это как так получилось? Я не понимаю. По-моему, Зигмунд Фрейд неприятный человек был, нет? Важно разговаривать в отношениях, уметь. Но это так странно работает. Вы, девчонки, просите нас разговаривать, сами при этом вообще не умеете этим заниматься. Вот как обычно происходит. Она мне говорит: расскажи, что ты чувствуешь на самом деле. Я ей говорю, что я чувствую, и мы расстаемся на. Мне кажется, не надо в отношениях разговаривать, у нас не такая ментальность. Мы привыкли терпеть чувства, а не говорить о них. Надо терпеть, потому что вы все равно же рано или поздно задолбаете друг друга, нет? Но наша природа такая, что если долго проводить время с одним и тем же человеком, какой бы он ни был, все равно начнет бесить рано или поздно. Я вот если в общественном месте вижу, дед с бабкой за руки держатся, но это только познакомились люди, очевидно. Конфетно-букетный у них начался, потому что чем дальше в отношениях, там вы, если планами друг друга интересуетесь, то это чтоб не пересечься, не дай бог. Такой: ты в парк чеши, я дома посижу, давай. Все, спасибо за внимание, пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Доброго утра, здравствуйте.
1: Здравствуйте, ребятки.
0: Время побороться за приз от Comedy Radio. А сегодня он не простой, а ой какой. Мы разыгрываем два билета. 31 октября, Live Arena, большой концерт Comedy Club. В программе свежий материал, актуальные шутки и специальные версии культовых номеров из эфира на ТНТ без цензуры. В игре Gangbang мы разыграем это все. Нам нужны участники, которые поборются в шпионском гэнгбэнге. Звоните 8 800 730 700.
2: Правила жизни Гутен Морган Фримен. Проснулся пораньше, принял контрастный душ, плотно позавтракал. Ты че завелся-то? Полежи.
0: Что такое гэнг-бэнг на Comedy Radio? Это значит, два слушателя, парень и девушка, выбирают себе в пару одного из ведущих, шпиона в переполненной электричке. Кругом кучу людей, много кто что говорит. И два шпиона одновременно будут своим объектом объяснять кодовые слова. Кто больше угадает кодовых слов именно своего шпиона, тот и побеждает в этой игре. 8-800-730-700. У нас уже есть первая участница. Это Лена из Ногинска. Лена, здравствуй.
3: Привет, привет.
0: Лен, а скажи, пожалуйста, с каким шпионом ты будешь работать в паре? Есть шпион Юра и шпион Паша.
3: Паша.
0: Угу, хорошо, Леночка. Тогда запоминай голос шпиона, он будет тебе кодовые слова называть. Ты должна будешь угадывать только вот шпиона Паши слова. Я буду немножечко гундосить, вот так тебе объяснять. Хорошо, ты готова? Слушай только меня. Все, Лена, запоминай мой голос.
1: Так, а у нас есть еще один дозвонившийся.
0: Серега из Москвы.
1: Сережа, здравствуй.
4: Привет.
1: О, отлично, у тебя есть голос. Сереж, тебе достается шпион Юра, и он будет говорить вот так, вот так. Шепотом говорить тебе, понял?
4: Да.
1: Хорошо, тогда начинаем, ребята.
0: Начинаем. Лена, отгадывай слово.
1: Паша, вот слушай,
0: вышел заяц, чтобы почесать. Где заяц чесал? Где заяц чесал свои вот предметы? Ну, где заяц? Куда вышел? В стишке. Заяц вышел на почесать свое. Нет, ну не на поляну. Ты что, не знаешь? Хорошо. Из дома домой, чтобы. Да, молодец, именно
1: это
0: туда.
1: Это самка обычно
0: значит,
1: делает у нее крылышки.
0: Курица что откладывает?
1: Кто это?
0: Курица.
1: Скажи.
0: Курица. Курица что откладывает?
1: Да,
0: что откладывает?
1: Яйца.
0: Одно, как называется?
3: Одно яйцо.
0: Да,
1: молодец. Мучные.
0: Это вот играют музыканты.
1: Бывает
0: музыканты
1: с маком,
0: играют такие
1: панки,
0: косуха, иракезы. У кого иракезы, а не какую музыку играют?
3: Панк-рок.
0: Ну, практически, только рок-н-ролл, но не успел отгадать. Мы два слова сегодня.
1: А мы с Сережей комариху, кажется, отгадали, либо комара.
0: Только одно слово?
1: Да, мы всегда стараемся угадывать на два раза меньше, чем вы.
0: Ну, это хорошо, вот такие подавки на Comedy Radio. Лен, мы тебя поздравляем. Ты получаешь два билета на большой концерт Comedy Club 31 октября в Live Arena. Оставайся на линии, чтобы узнать, как получить приз.
2: Гутен Морган Фримен на Comedy Radio.
0: Бесанина у нас собираются ваши. Это значит, если вас что-то сегодня с утра уже успело выбесить, присылайте голосовые сообщения на наш Макс, на наш Телеграм по номеру 8-917-505-1001.
2: Реклама на Comedy Radio.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
5: Люблю его так сильно.
7: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
9: Мне с гусем.
8: Так они все с гусем.
9: Так я все и возьму.
10: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
11: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
12: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы.

0: Stank 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Tank 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Tank Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Tank.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач.
4: Работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти» «Нордика-2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
3: «Бронхобос» в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. «Бронхобос». Кашель, насморк – не вопрос.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
7: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
8: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
7: «Фандэй» – для всей семьи.
8: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy значит настоящий друг.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Андрюха Каумачевский, встречаем!
3: Так, кто меня не знает, не переживайте, будет смешно. Я профессиональный комик, у меня ИП. Я не просто так. Блин, я 5 лет в Москве, но вот уже понимаю, к ценам никогда не привыкну. Есть же ощущение, что в Москве люди цены вот из головы берут. Ты звонишь там в клининг, мне надо убрать квартиру. 40 тысяч, ну как-то много, ну 2500. А мне уже 35 лет. Это такой возраст, когда ты про свою квартиру уже должен думать. И очень меня сильно злит обман в этой сфере. Когда ты приходишь к ним со своими деньгами, сам не веришь, что тебе продадут квартиру. Такой, вы реально мне продадите? Они такие, да, единственная квартира на этапе котлована. Слышали такое? Да, а я такой, так, стоп, квартира или на этапе котлована? Ну, бутерброд с икрой на этапе нереста. Ну, вы сильно заранее как будто бы... Хотя бы не называйте это квартирой, потому что я, если это куплю, я ж не смогу говорить людям, что у меня в Москве квартира, если она котлован. То же самое, если мне 20-летний москвич начнет затирать. Да у меня в Москве своя квартира, пятикомнатная, в центре, но на этапе бабки. То есть по документам, да, квартира бабки. Но по факту, ей уже вырыли котлован, ну, короче, там... Просто ощущение обмана. Ты приходишь купить квартиру, тебе показывают рисунок, ты такой, вау, круто, а где дом? Тебе говорят, так вот, на рисунке. Ты такой, и вы это, ну, построите? Они такие, да, мы уже вырыли яму, нас не остановить. Только твоих денежек не хватает, Андрюха. Ты на каком этаже хочешь квартиру? На 9-м? С него и начнем. Вот чисто давай с нами. Да не, просто... Как можно по рисунку что-то предлагать вообще, такое серьезное? То же самое, я пойду с девушкой знакомиться и покажу ей свою отфотошопленную фотку, как я буду выглядеть через 4 года. Типа, сейчас я на этапе лоха, но смотрим, что тут планируется. Тут мышцы везде будут просто. Кубики, знаешь сколько? Раз, два, да кадыка кубик.

0: колодят. Честно? Почему у меня эта истерика? У меня эта истерика, потому что я думаю, ну, мне 35 лет, я, оказывается, должен был в котлованах научиться разбираться. Как я должен по котловану понять, ну, вот, хороший ли это застройщик? То есть, вот, мало ли, ну, они построят дом, построят, да, а дом прям плохой. И ты такой, эх, а такой котлован классный был, столько можно было, а я все деньги отдал. А согласитесь, ты, если вкладываешься в квартиру на этапе котлована, это все твои деньги. А значит, ты будешь, вот, пока идет стройка, постоянно нервничать. Не знаю, там, пошел дождь, ты такой, блин, котлован заливает. Жена, хватай клеенки. Я в 35 лет стал спокойнее, конечно. Вот у меня девушка немного младше, она тревожная. Она сильно верит, что мужчина ее всегда защитит. Знаете, бывает, девушка одна вечером возвращается домой, и ей что-то страшно, и она тебя набирает, чтобы разговаривать. Иногда еще включает видеосвязь, чтобы если что-то случится, я видел. Чтобы это... И меня вот это и пугает, что она верит, что я как-то повлияю на ситуацию. И всегда это так неожиданно. Она недавно вечером шла домой, за ней кто-то увязался, и стало страшно. Она набирает меня, сразу включает громкую связь и такая: «Ты где?» Я такой: «Я в Казани». И она такая: «Меня, кажется, преследуют». Я такой: «То есть тебе ничего не вести?» Я люблю ее, о, первый раз говорю. Люблю ее, принимаю, реально вот такой, какая она есть, со всем ее мопсом я ее принимаю. На самом деле, рад этим отношениям, потому что я научился находить баланс. Это, кажется, самое важное в отношениях. Находить компромиссы во всем. Допустим, уборка, мы нашли компромисс. Она моет туалет, я писаю аккуратно. Все довольны, как будто, извините. Извините, я считаю, это не сексизм, но мне кажется, женщины больше любят уборку, чем мужчины. Ну, правда, есть же такое... Есть такое, ты, вот вы не встречаетесь еще, вместе не живете. Она к тебе в первый раз в гости приезжает и такая: «Давай уберусь». И тут для меня самое важное, ну, сделать вид, что я не для этого ее позвал. Прям показать, что мне очень неловко за происходящее. Я всегда такой: ну, не надо, не надо. Ну, хватит. В углу пропустила. Вот так вот я из себя, честно говоря, веду. Но главное, чтобы у вас в отношениях был общий ритм. Вы, чтобы друг друга чувствовали. Потому что, когда вы в отношениях, отношения немного, страсть затухает. И тут важно что-то, у кого-то там какие-то костюмированные игры появляются, например. У меня недавно просто вдруг неожиданная девушка такая: «Переоденься». А я же эту интонацию знаю. Я такой: «О, в кого?» И она такая: «Просто умойся, переоденься». Все, спасибо огромное. Вы великолепны.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте, всем привет.
1: Женщины, особенно вам привет. Не хотите немного советов?
2: Сегодня особенные приветы. Каждый раз в шоу «Good Morning Freeman», так как женский день, мы посвящаем многое вам, девчонки.
1: Да, советы для баб. Вперед.
2: Погнали.
3: Шопен Морген Фриман, Гутен Гробен, Морген Грун, да как они там называются?
4: Гутен Морген Фриман. Выговорил, значит проснулся.
1: Буквально недавно мы с Пашей Чербухой обсуждали вопрос дружбы и зависти в дружбе. То есть, если у кого-то какие-то достижения...
2: Ну, как, есть какие-то друзья, которые могут завидовать. Ну, это значит, не самые настоящие друзья, да, если кто-то завидует.
1: Обычно, не самые настоящие.
2: Обычно, ты веришь вообще фразе «я тебе завидую, но белой завистью»?
1: Да, я верю. В последнее время я понял, что надо порадоваться за человека. Ну, то есть, у него что-то случилось, порадуйся за него, как за себя. Угу. Типа, это у тебя случилось.
2: Ну, да.
1: А потом начинай завидовать. Это у него, а не у тебя.
2: Не, вообще, если человек говорит, что я тебе завидую, это уже круто, значит, он искренне с тобой. В этом нет ничего плохого, на самом деле, в зависти. Но об этом круто сказать, наверное. Типа, блин, как классно, даже завидую тебе немножко.
1: Да, еще можно добавить фразу «козел ты вонючий». То тоже ничего страшного.
2: Это вообще настоящая дружба.
1: Вот.
2: Я тебя ненавижу. Похитить этого человека, все достижения себе присвоить,
1: многие люди так называют брак.
2: Это самая настоящая дружба.
1: Как понять, что подруга тебе завидует, но скрывает это.
2: Угу.
1: Первый пункт. Не рассказывай ей о своих планах до того, как начнешь их реализовывать. Ты говоришь, что собираешься сменить работу, пойти учиться или переехать. В ответ слышишь, посмотрим, что из этого получится. То есть человек со скепсисом воспринимает твои планы на будущее. И как бы не поддерживает тебя. Не говорит, давай вперед, давай я сейчас по поводу квартиры договорюсь. У меня там знакомые есть. А говорит, нет, все, сразу, не получится.
2: Мне кажется, еще, знаешь, вот как определить такого человека можно очень легко. Если человек, когда ты ему рассказываешь о своих провалах, успокаивает тебя, прям говорит, ну ничего, не расстраивайся, все будет хорошо. То есть прям реагирует на твои истории с провалами. А когда ты говоришь, как все получилось, он такой, ладно, да. Это не радуется за тебя, только вот поддерживает тебя в провалах.
1: Да. И такой, ой, как плохо.
2: Подольше поговорим о том, как плохо. Ну ничего. Ну было и бы целый. Да хватит уже быть часто об этом. Я понимаю, время для тебя сейчас тянется очень долго.
1: Не останавливайся, жалуйся, продолжай. Следующий пункт. Обрати внимание, как она реагирует на твои хорошие новости, о чем мы сказали только что.
2: Я прав был?
1: Да, ты рассказываешь, что тебя повысили, а она сразу вспоминает знакомую, которая зарабатывает вдвое больше. Или рассказывает о том, когда ее когда-то повысили.
2: Это что? Типа говорит, что не потолок.
1: Вот
2: это.
1: Меня так повысили.
2: Да, и превращается ваш разговор в номер уральских пельменей.
1: Неделю ходить не могла. А еще один пункт. Не оправдывайся за то, что у тебя все хорошо. Если ты похудела, купила дорогую вещь или встретила достойного мужчину, не нужно заранее добавлять «но вообще мне просто повезло».
2: Угу.
1: Ну, бывает такое, да, что тебе немножко стыдно говорить о своих каких-то достижениях, немножечко неловко. Чуть-чуть.
2: И ты все удачи, да,
1: прикрываешь? Это обычно с родственниками такое бывает. Когда приезжаешь в свою родную деревню из большого города, где что-то у тебя там, да, случилось, и тебе немного неудобно.
2: Неудобно хвастаться? Да,
1: неудобно хвастаться. Что?
2: Говорит, о, приехал наш карьерист, да, сейчас будет рассказывать, как у него все хорошо.
1: Да, майбах припарковал в кустах, чтобы никто не видел. И пешочком переоделся, такой, да, я по-прежнему, так же, как
2: и вы. Конечно, что если приезжаешь вот на свою родину, да, свой там дачный городок, дачный городок, что... Ну, короче, на дачу.
1: Да.
2: Сразу принимаясь идти вот там что-то копать, собирать малину, вообще не надо ничего рассказывать. Так, о, наконец-то здесь можно заняться делами. Я там в Москве такой ерундой занимаюсь. Что-то уже на яхту почти заработал. Такой бред. А вот здесь смородинку пособирать.
1: То ли дело здесь, туалет на улице. А, еще один пункт, который мы обсудим, не превращает дружбу в соревнование. Если после каждого твоего рассказа подруга начинает перечислять собственные достижения, не спеши включать.

0: включаться в эту игру. Блин, женщины склонны к этому. Одна купила шубу, вторая тоже купила шубу. У одной муж красивый, вторая с ним тоже пытается переспать.
1: Вот, все-таки мы приходим к тому, что нет дружбы, да?
0: Не, но с другой стороны, это мотивирует нас, мужиков. Допустим, у подруги машина, и она такая говорит, вот он тачку ее купил. И ты такой тоже стараешься, зарабатываешь, чтобы и своей тоже купить машину. Нет?
1: Ну да, получается.
0: Это двигатель прогресса.
1: Мы, значит, благодаря отсутствию женской дружбы добиваемся всего.
0: Все верно, такое резюме. Идем
1: спасибо,
0: дальше.
1: Что у вас нет женской дружбы.
2: В эфире Guten Morgen, Freeman.
1: Писанины по-прежнему ваши собираем. Если вас сегодня с утра что-то выбесило, присылайте на наш Макс, на наш Телеграм голосовые на эту тему по номеру 8-917-505-1001.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Напоминаем, что сегодня женский день на Comedy Radio, четверг все-таки.
1: Да, и в честь этого у нас бесогоши изменились на бесанины. Просто изменили название, а так в целом суть та же. Если вас что-то выбесило, вы присылали нам сообщения, давайте их заслушивать.
2: Guten Morgen, Freeman. Для тех, кто чистил зубы пальцем, потому что ночевал не дома.
0: Заслушанные сообщения на Comedy Radio, первое слушаем.
3: Доброе утро, Камеди Радио. Прям взбесил, еду на работу, а тут машины, которые поворачивают налево, они нечаянно включают поворотник, не предупреждая заранее. Они просто встают, а все не понимают, что они стоят, а потом они поворотник решили включить. А ничего, что люди сзади едут?
1: Да.
3: Я, конечно, понимаю все, я тоже баба, но нельзя быть настолько так бабой с гранатой.
1: Боже. Прикольно, что это действительно, ну, говорит, сзади люди едут, а вы машине включаете. То есть люди едут на машинах, а да. Впереди просто машины без людей.
0: Без
1: это
0: людей.
1: Роботы какие-то.
0: Да, это тупые Теслы.

0: такие Теслы понакупили.
1: Да. И мы думали, на кого можно будет накинуться во время дорожного движения. Обычно женщины всегда получали, а сейчас вот эти автоматические рули управления.
0: А как вот разбираться? Вот ты обгоняешь эту Теслу, хочешь посмотреть злостно, кто там за рулем, а там никого нет.
1: А там все на заднем сидении злостно друг на друга смотрят.
0: Угорают. Смотри, хочет меня найти. Я тут мистер зло.
1: А я тут на заднем сидении занимаюсь самоутешением и самоудовлетворением. Именно для этого на Теслах есть автоматическое управление.
0: Ну да, чтобы другой переключатель держать в руке.
1: Чтобы дро-дро, все правильно. Следующее голосовое сообщение.
2: Доброе утро, Камеди. Бесит, когда ты выходные тюленишь, восхитительно тюленишь, и в 21:30 тебе пишет партнер то, что «Ой, а я заявку не могу найти». Так это бесит, потому что ты планировал пойти в ванной полежать, а идешь к компьютеру. И выясняется, что проблема не на твоей стороне, а в руках партнера.
0: Я надеюсь, вы идете к компьютеру, чтобы заблокировать его. И чтобы он больше не писал вам. Но это ужас, когда тебя вот так вот абьюзит в твой выходной.
1: Слушай, есть заболевание. Я слышал про такое заболевание. Оно называется, сейчас вспомню...
0: Желание наживы.
1: Ответственность.
0: Ну, либо ответственность.
1: Да. Люди ответственные. Вот есть люди, которым абсолютно пофиг. У них выходной. Ну, плевать.
0: Ну, не просто так. Значит, какие-то большие деньги этот партнер ей принесет. Это все меркантильность. Если бы вот вам, уважаемые слушатели, не так нужны были эти бабки, которые вам вскружили голову. Вы бы его так быстро послали.
1: Ну и в конце концов, когда женщина произносит слово «партнер», значит, есть какое-то донышко двойное. Mm-hmm. Не просто партнер, а партнер по кексу, возможно. Следующее аудиосообщение.
3: Бесит, блин, Алтайская трасса. Местами нормально, а местами одни ямы. И комбайнов сильно много, которые подсолнухи собирают.
1: Женщина! Женщина, вы как с Алтайской трассы до нас дозвонились? Из-под комбайна тем более, моя хорошая, смотри на дорогу, ты чего? Береги себя.
0: Слушай, ну это голосовое прям была передана атмосфера вот этой
1: Алтайской трассы. Это прям с боли, да, Алтайской трассе большой
0: аж
1: привет.
0: Аж захотелось туда.
1: Всем комбайнерам, всем кукурузникам, всем трактористам, всем по 300, ребята, мы отправляемся дальше.
4: Реклама на Камеди Радио.
5: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
9: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
10: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: Топ покупок месяца.
12: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
11: А мода C5. Добавить стиля.
12: JQJ7. Впечатлить друзей.
11: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: ОККО представляет.
14: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
15: Простые военные учения.
13: Главный сериал года в ОККО.
16: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
17: Я про это написать хочу.
13: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
4: Азбука Камеди Радио. Буква «Д». Демис Карибидис.
18: Ой, Катя, я градусник разбил. Что делать, Катя?
19: Ой, не знаю. Посмотри в интернете, Паша.
18: Привет, Сири. Разбил градусник. Что делать?
20: Покиньте помещение в течение 5.

0: 5 минут.
1: О, зашибись, еще 5 минут есть.
2: Буква А. Андрей Скороход.
3: Послушайте, я пришел к вам, чтобы заказать у вас второй день свадьбы.
4: Почему не первый?
3: Да я уже вчера отпраздновал свадьбу на 2 миллиона рублей. В конце дня открыл конверты, посчитал деньги, которые мне подарили, и хочу на все деньги заказать у вас второй день. У вас же можно накормить 500 человек на 14 тысяч рублей?
2: Хочешь весь алфавит?

0: категория 16+.
1: Спонсор представительства АО «Басналек». Бронхобос. Один препарат, два действия. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ну а все-таки, Юр, что вот для тебя осень?
4: Да, осень для меня?
3: Осень. Что для тебя осень?
4: Так, ну, ипотечный платеж, это прежде всего.
3: Можно не тегами, а сочинениями? Ты писал в школе сочинение о осени, а осени нужно говорить в прозе, а не раз, два, три.
4: Так, ну, тогда дети, которые приносят домой
3: листья.
4: Так, без
3: листья. Ну, пожалуйста, сочинение, уже минус балл. Ну, какие еще ну? Это умеешь пользоваться русским языком? Пожалуйста, Юр Галаян, про осень.
4: Пора очарования.
3: Это плагиат, еще минус балл, уже три. Скажи хоть на тройку что-нибудь.
4: А почему меня Щербуха экзаменует? Это что за экзамен, блин, такой?
3: Вопросы про несправедливость жизни. Все, двойка, иди готовься.
4: Здесь мой преподаватель по справедливости жизни Павел Щербуха.
3: Юра Галаян, двоечник наш.
4: Да, также отличник, у которого всегда все под рукой, наш диджей Руслан. Флажан! И редактор Андрей.
5: Мужчина утюг.
4: Во втором часе.
3: Ну и в этом часе для вас этим осенним утром мы расскажем новости, а также сыграем в игру «Королева отмазов», разыграем приз от Comedy Radio. Дайджест также будет рассказан, ну и горбатый марафон начинает действовать прямо сейчас. А это значит, что мы присылаем... Вы присылаете, точнее, цитаты из фильмов, которые
4: что,
3: помните
4: наизусть. Что, не сдал экзамен?
3: Самое главное, что я это сделал уверенно. Я уверенно ошибся. Так тоже нужно уметь. Горбатый марафон, цитаты по номеру 8-917-505-1001. Если вы знаете наизусть какую-то цитату, присылайте обязательно голосовым ее на наш Макс, на наш Телеграм, и обязательно указывайте фильм, из какого это цитата, а мы в конце часа в формате квиза сразимся и будем угадывать эти цитаты. Это шоу «Гутен Морган Фриман». Оставайтесь с нами.
6: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
7: На сцене Гарик Харламов.
8: Москва-Сити. Офис компании.
9: Здравствуйте, Сергей Борисович. Ну, как вы? Уже вернулись?
10: Ну, как видишь, Семенов, все, я уже вернулся, месяц был в больнице и вернулся. Все, вновь на работе, Семенов. Мне вот, знаешь, врачи, они запретили нервничать. Вообще, говорят, нервничать мне нельзя. Ни в коем случае, чтобы никакого нерва у меня не было. Понервничаю, все, сдохну, сказали врачи. Понимаешь?
9: Понимаю.
10: Замечательно. Поэтому у меня ноу-хау, видишь? Это моя антистресс-комната, Семенов.
9: Ага.
10: Да, если вдруг понервничаю, пойду туда. У меня там всякие, знаешь, эти попыты, всякие там музыка успокоительная, симплы-димплы разные. Ну, в общем, если понервничаю, пойду туда. Но я, Семенов, нервничать не собираюсь. Абсолютно не собираюсь. И не важно, что на работе могут быть какие-то проблемы. Ну что, разве бывает какая-то работа без проблем? Вон, у Илона Маска, думаешь, проблем нет? Сам богатый человек в мире. У него проблемы наверняка есть. Но он же что, он же кружку из Старбакса в жопу своим сотрудникам не засовывает, правда же?
9: Правда, правда, конечно, правда.
10: Потому что спокоен, абсолютно. Хотя наверняка у него сотрудники поумнее, чем у меня, Семенов, правда же?
9: Наверное.
10: Ну вот и все. Так что не буду нервничать, давай рассказывай. Как вы тут без меня?
9: Да как? Нормально.
10: Ну вот, Семенов, видишь, даже комната эта и не пригодилась. Все нормально, все хорошо. Встретили, груз оформили.
9: Груз?
10: Да, груз.
9: Как? Какой груз?
10: Ну, обычный груз из Лиссабона.
9: Из Лиссабона?
10: Да, Семенов, груз из Лиссабона. Груз из Лиссабона. Вы встретили, вы оформили.
9: Груз из Лиссабона.
10: Секундочку.

0: Давай, Семенов, спокойно. Просто спокойно, без нервов. Без нервов. Чем занимается наша компания?
1: Чем занимается наша компания?
0: Да, чем? Чем занимается наша компания, Семенов?
1: Ну, да, чем?
0: Семенов, ну, чем? Ну,
1: чем?
0: ГРУ?
1: ГРУ?
0: За? Ми?
1: Ми?
0: Грузами? Грузами занимай, молодец.
1: Наша компания занимается грузами.
0: Наша компания занимается грузами. Видишь, спокойно во всем разобрались. А откуда, Семенов, откуда мы возим грузы?
1: Из Лиссабона.
0: Из Лиссабона, Семенов. Только из Лиссабона. Один и тот же груз. Поэтому твой вопрос, какой груз, он, как бы это сказать, даже, ну, пускай будет глуповат. Наша компания даже так и называется, Семенов.
1: Грузы из Лиссабона.
0: Грузы из Лиссабона. Абсолютно верно. Какие-то выводы можно было бы даже из названия сделать, да, Семенов?
1: Да.
0: Конечно. И возим мы, Семенов, эти грузы каждый месяц в один и тот же день. Один и тот же груз. Из Лиссабона каждый месяц 5 числа у нас приходит груз. Успеваешь?
1: Да.
0: Да, отлично. Так вот, сегодня 16 число. И вот, Семенов, расскажи, почему вы 11 дней назад не встретили груз из Лиссабона?
1: А мне никто не говорил.
0: Секунду, подожди секунду. Одну секунду. Ну, это же просто Семенов, это классический Семенов. Ну, что ты хочешь от Семенова? Ты же не доверяешь картошке принимать важные решения. Все, все нормально, все хорошо. Просто выдыхай, выдыхай, и все будет хорошо. Вернемся к грузам из Лиссабона. Напомни, Семенов, какая у тебя должность?
1: Менеджер по приемке грузов из Лиссабона.
0: Абсолютно верно. Абсолютно верно, Семенов. И кто же тебе должен был сказать, что нужно встретить груз из Лиссабона, Семен?
1: Ну... Игнатьев.
0: Ну, в принципе, Игнатьев мог сказать, да. Он же, зная тебя, мог бы тебе подсказать. Он же все-таки логист. Да. Леночка.
2: Господи, это вы мне?
0: Да, Леночка, да, Леночка, это тебе. В следующий раз, по возможности, можно отвечать как-то побыстрее, если будет окошко?
2: Окошко есть, я в него смотрю на Москва-Сити прямо сейчас.
0: Ты моя умничка, да. Леночка, молодец. Леночка, позови мне, пожалуйста, Игнатьева.
2: Игнатьева?
0: Да, Леночка, Игнатьева. И можно так не удивляться, у нас в фирме работает 5 человек. Я говорю с тобой по телефону, ты говоришь со мной. Вот Семенов у меня стоит здесь. Соответственно, осталось двое, Игнатьев и Цуканов.
2: Цуканова я знаю.
0: Молодец, молодец. А вот второй, это Игнатьев, Леночка. Вот его и позови. Это логист по доставке грузов из Лиссабона.
2: Откуда?
0: Повиси на трубочке. Леночка, просто позови Игнатьева, который не Цуканов. Хорошо? А дальше смотри в свое конченое окошечко.
2: Хорошо, Сергей Борисович.
1: А что, сейчас Игнатьев придет?
0: Не исключено, Семен.
1: Здравствуйте. О, Игнатьев, тебя вызывали.
0: Здравствуй, Игнатьев. Мне тут врачи посоветовали не нервничать. Нервничать, говорят, нельзя, врачи, иначе все, каюк, кобзда. Я вот, видишь, комнату себе сделал, если понервничаю, пойду туда. Вот там нервничаю, в этой комнате.
1: И главное, комната работает.
0: О, да. Мы вот общаемся с Семеном по поводу груза из Лиссабона. И вот решили позвать тебя, как логиста, узнать что-то про грузы из Лиссабона. То есть поговорить с тобой хотим.
1: Насчет кофемашины?
0: Нет. Мы хотим поговорить насчет груза из Лиссабона.
1: Насчет чего?
0: Я сейчас вернусь. Подождите секунду, сейчас приду. Собачьи, как можно быть такими дебилами? Это какой-то комбо из долбоящеров, это не люди, это какие-то прилипалые из дикси. Так вот, Игнатьев, я тебя вызывал, чтобы мы поговорили насчет грузов из Лиссабона.
1: Мы ими занимаемся.
0: Игнатьев, послушай, может быть, Семенов просто что-то перепутал? Может быть, вы встретили груз из Лиссабона? Скажи, пожалуйста, что вы встретили груз из Лиссабона.
1: Мы встретили груз из Лиссабона.
0: Отлично, то есть все хорошо?
1: Нет.
0: Почему?
1: Мы не встретили.
0: А почему ты сказал, что вы встретили?
1: Так вы же его сами попросили так сказать.
0: Семенов, хлебальничек-то свой прикрой, наверное. Леночка, позови, пожалуйста, сразу Цуканова.
2: Это который...
0: Он один у нас, блин! Извините, я сейчас. Секундочку. Дура ушастая, нифига не умеет! Голову ей отрежь, ничего функционально не изменится. Конченая! Да, Леночка, он один у нас остался, один там. Вот, который остался, его и позови. Это Цуканов. Да, это Цуканов.

0: Так, Сергей Борисович, может, вы еще кофе хотите?
1: Да, кофе замечательно. Было бы, кстати, кофе, чтобы успокоиться, принесите.
0: Кофе, будьте кофейку.
1: Да, кофейку, Леночка, пожалуйста.
0: Нет его. Знаете, так, в общем, у нас сломалась кофемашина, и...
2: Я как раз поэтому и приходил.
1: Нет, ты приходил, потому что я тебя вызывал.
3: Здрасте. Да. Вызывали?
1: Да, вызывал. Суканов, давай сразу к главному вопросу. Ты в курсе, чем занимается наша компания? Семенов, не подсказывай.
4: Да я уже и не помню.
1: Семенов, наверное, знаешь, пойдем со мной. Пойдем, Семенов. Пойдем, мой хороший, пойдем. Заходи, закрывай дверцу, заходи. Ты дятел, блин! Ты, сука, ты издеваешься надо мной? Ты реально такой тупой? Ты самое обидное, что ты такой тупой, что ты не можешь понять, насколько ты, сука, тупой! Снимай штаны, все, снимай штаны. Это пиджак, дебил, штаны — это то, что снизу, не трогай туфли. Игнатьев, дай мне кружку из Старбакса, дай мне срочно.
4: Какую кружку? Ты,
1: вашу мать! Сейчас, подожди. Вот так. Пожалуйста, проходите. Прошу вас. Проходим. Встаем, пожалуйста. Я прошу прощения. Давайте продолжим. Итак, чем занимается наша компания Цуканов?
3: Грузами из Лиссабона.
1: Не зря ты мой зам, Цуканов. Конечно, грузами из Лиссабона. Давай рассказывай, что у нас по делам.
3: Все хорошо, в среду все будет.
1: Почему в среду, почему не пятого?
3: Пятого мастер не может.
1: Какой нафиг мастер?
4: По кофемашине.
1: Так, Семенов, ты стой, а Игнатьев, Суканов, идите за мной. Давайте, проходим. Мальчишки, давайте, быстрее. Оп-оп. Раз, два, молодцы.
4: А вы куда?
1: Нет, Семенов, иди с нами, иди. Замечательно. Вы три самых пи***, блин. Я с*** на вашу кофемашину. Мне нужен груз. Вы настолько тупые, что, наверное, думаете, что Лиссабон — это город, где живут лисы и Боня, блин.
4: А это что, не так?
1: На с***! Это не так, тварь. Если еще хоть раз одно говно меня спросит, что мы везем и откуда, я вас уничтожу, блин. Сосите глицин, твари. Ребятишки, проходим, пожалуйста. Хорошо, господа. Замечательно. Ну что ж, продолжим, Цуканов.
3: Да.
1: Вы приняли груз из Лиссабона?
3: Именно из Лиссабона.
1: Именно из Лиссабона.
3: Именно из Лиссабона не приняли.
1: А откуда приняли?
3: Ниоткуда не приняли.
1: А ты уточняешь?
4: Что-то ваша комната уже не работает.
1: Это вы, блин, не работаете, ясно вам?
4: А можно мы пойдем уже? У нас время обеденное уже началось.
1: Знаете что, давайте так, просто подходите чуть ближе к комнате. Я отсюда буду с вами общаться. Вы пи***ца, собачь, вы как можно быть такими тупо? Как можно быть такими? Вы планктон, вы тупейшие люди, которых я когда-либо видел в жизни. У нас офис Москва-Сити, вы 3 года назад доставщиками были. Вы сейчас в Москва-Сити в офисе живете, у вас огромные зарплаты просто так. Надо ж хоть немножечко от говна отличаться. Ну хоть на чуть-чуть, блин. Ну как так-то, мне нужен стакан. Есть какой-то? Подай стакан.
4: Подай стакан. Ну,
1: блин, я ненавижу вас, твари!
3: У меня есть один вопрос, можно задать?
1: Тебе, Цуканов, можно, ты мой зам. Ты единственный знаешь, что мы возим грузы из Лиссабона.
3: Если мы такие тупые, почему вы нас не уволите, а?
1: Это очень хороший вопрос, Цуканов. Прям интеллектуальный рывок для тебя. Я вас не увольняю только по одной причине. За все эти 3 года никто из вас ни разу не спросил, а что именно мы возим из Лиссабона? Что же мы такое возим, что нам хватает на офис Москва-Сити и на огромные зарплаты вам?
4: А что это за груз?
1: Ну, сами как думаете? Белое такое, сыпучее, дорогое очень. Ну, что это за груз?
4: Кажется, я знаю.
1: Неожиданно, ну?
4: Это груз.
1: Ну?
4: Это груз.
1: Так.
4: Из Лиссабона.
1: Леночка, давай, наверное, мой стол и компьютер прямо вот в эту маленькую комнату перенесем. Я там жить буду и работать. Да. И кружек из Старбакса, пожалуйста, побольше. А то они заканчиваются.
0: А это кто?
1: Тварь!
5: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Интересно, а если реже мыться, загар дольше продержится?
1: Доброе утро.
2: Доброго утра, здравствуйте.
1: Не желаете ли немножечко поновостить в нашей компании?
2: Новости?
1: Угу.
2: От нас двоих.
3: Гутен Морган Фриман. Мы как эти, ну, эти, ну, короче, ты понял.
2: Новости этого часа. Ну вот, это песня была.
1: Ну, не новости, а песня какая-то получается, так?
2: Ну, давай, спой ее. Ю, не томи. Три, как в караоке, вот этот вот человечек с ножком. 3, 2, 1, новость, поехали, читай. Буквы краснеют там?
1: У меня?
2: Да, ну как в караоке.
1: А почему у меня должны краснеть буквы?
2: Закрашиваются, как в караоке.
1: А, когда новости читаешь.
2: Да, 3, 2, 1, флажок, начинаем, все в караоке. Камон,
1: вперед, ребятки, хорошо. Так вот, регулярная уборка во время беременности уменьшает риск задержек развития у детей.
2: То есть полезно убираться, будучи беременной?
1: И кто бы мог это выяснить, конечно.
2: Мужик какой-то?
1: Японские ученые. Да, конкретно один японский мужик. Они изучили данные 80 тысяч матерей и их детей. У женщин, которые чаще пылесосили полы, стирали постельное белье, дети гораздо реже демонстрировали признаки задержек развития. Закономерность сохранялась на всех этапах проверки с 18 месяцев до 3 лет. В 18 месяцев 90% детей, чьи матери пылесосили гостиную ежедневно, не имели отмеченных проблем. Почти против 85% у тех, кто делал это раз в месяц или реже.
2: Хорошо, а смотреть, как кто-то убирается, влияет так же? То есть, если ты заказываешь клининг, будучи беременной, полезно это для детей?
1: Ну, я думаю, что очень полезно.
2: Да, приедьте, уберитесь да. у меня. Мне надо посмотреть, как кто-то убирается.
1: Они сразу на генетическом уровне вырастают дворянами. Да, говорят, нет, я эту работу делать не буду. Это у меня племянник так, племянник жены. Мы были на выезде семейном, на пикнике. Я жарил шашлыки. Рома стоит рядом со мной. Я говорю, Рома, помоги мне. А он типичный зумер. Вот такой рэп, вот это все. Он мне говорит, ты знаешь, я больше привык делегировать. Я говорю, чё?
2: Так.
1: Не, ну, а он уже ушел.
2: То есть не выражайся ушел. Так при мне, делегировать. Это что вообще значит? Я миллениал, мы такого не знаем вообще.
1: Да, это у нас у миллениалов родители привыкли делегировать, а мы исполнять все, что они скажут. Я мог за 15 минут пропылесосить и убрать всю квартиру, если мать возвращается с родительского собрания в ярости.
2: Но ты же, получается, на него делегировал вот эту вот задачу?
1: Я попросил, Паш, помоги, пожалуйста. А мне в ответ, я привык делегировать.
2: Ну, найдешь кого-то, делегирую. На кого? На меня делегировать? Это нельзя. Знаешь, типа, это как в догонялке. Нельзя отдавать обратно.

0: воду. Типа, я на тебя делегировал, да. Найди кого-то. Это нормально в целом, если он договорится с кем-то.
1: Я придумал суровый ответ. По-твоему, я делегат?
0: Делегатор?
1: Да, делегатор. А вот здесь хочется отметить, нет ли сексизма в этом? Может быть, удивительно, что это японские ученые выяснили, а не арабские, угу. Что женщина должна работать по дому, чтобы у нее все было хорошо с потомством.
0: Не, ну это якобы действительно полезно для здоровья. Если так, ну вообще движение, это же жизнь. Двигаться действительно нужно. Нельзя просто там, находиться в одном положении. Но убраться, например, смотри, какая уборка. Да. Уборка, например, вот эта влажная уборка, пыль протереть с картины. Уборка?
1: Уборка.
0: С пипедастром походить.
1: О, немножечко. Обожаю прогуливаться с пипедастром по квартире, для того, чтобы немножко навести киркоровщины в квартире. Ребята, это все новости. Мы идем дальше.
2: Морган Фриман на
0: Камеди Радио. Ну что, друзья, куда же мы идем? А мы идем к королеве отмазов. Разыграем приз от Камеди Радио. Ну и в этом часе у нас наступает горбатый марафон. Прямо сейчас мы начинаем собирать киноцитаты, которые вы помните наизусть. Надиктовывайте нам их по номеру 8-917-505-1001 на наш Макс, на наш Телеграм. Обязательно через паузу указывайте фильм, откуда эта цитата. А мы в конце часа сразимся в формате квиз. Будем их угадывать.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Женский стендап.
1: Встречайте, Оля Малащенко.
2: Так, ну-ка, похлопайте, кто в отношениях. Там и сидите до последнего. Здесь без отношений плохо. Помимо того, что неизвестно, где искать парня, еще, если тебе кто-то понравился, мы разучились флиртовать. Представляете, я недавно это поняла. У меня подружка кто-то пошла на свидание. Они там с парнем что-то обнимались, целовались. И он мне на следующий день пишет сообщение. Я вроде сходил в душ, но все равно весь день пахну тобой. И она ему отвечает, ну так помойся второй раз. А она мне смс-ку показывает, обиделся, не пойму на что. Ведь я, говорит, предложила решение задачи. Думаю, нифига ты бизнесменша. Давайте честно, к нему вопросов тоже много. Чувак, тебе 35 лет, что значит я пахну тобой? 35 лет пахну тобой, только женщина может написать. И то только лишь потому, что там, скорее всего, до фразы «пахну тобой» есть междометие «фу», да? «Пахну тобой» и «чесночными гренками». Там вот так, скорее всего, звучит. Но я, знаете, что повеселило в этой ситуации? Что у меня подружка искренне не поняла, что с ней флиртуют. Прям не поняла. У меня есть теория, если ты много работаешь, у тебя давно нет отношений, ты просто перестаешь распознавать флирт. Девчонки, есть кто много работает? Честно. Я уверена, если к вам на улице подойдет мужчина, скажет девушка, у вас улыбка упала. Скажет, слава богу, не сиська, давай, до свидания. Ну, правда. Вообще, вот этот флирт, пахну тобой, да, но он свойственен для подросткам. Он простителен только подросткам, потому что там все летит, и я люблю тебя через минуту. И ты потратил лучшие годы моей жизни через 2 минуты. Сможешь, малышка, тебе 16 лет. В 31 ты поймешь, что лучшие годы своей жизни ты потратила на побриться. Правильно, девчонка? Понимаете, о чем я? Когда ты сейчас бреешь каждую клеточку своего тела в этой скользкой ванной, рискуя жизнью, понимаете? В труднодоступных местах. Да? Потом выходишь, вытираешься и вспоминаешь, что есть большой палец на ноге, который тоже надо брить. Девчонки, извините, реально, что раскрыла. Но даже не каждый раз, да? Только перед важными свиданиями он не нанимался. И вот, честно говоря, если я знаю, что разуваться не планирую, я и не брею рядом на свидание. Ну вообще, с флиртом что-то странное случилось. Заметили, кто-то не распознает флирт, кто-то флиртует слишком в цвет. Я недавно с подружкой сидела в кафе, она, значит, переписывается с парнем, говорит, он мне нравится, но не могу ему напрямую сказать, что он мне нравится, потому что мужчина-охотник, добытчик, он должен добиваться. И сиськи ему скинула. Но не голые, не голые. А вот эти, поняли фотографии, когда ты из тела локтями пытаешься сиськи выдавить? Думаю, нифига ты, добыча крутая. Все, мне на этом все. Спасибо, что послушали.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Да, это, кстати, только для девчонок рубрика. Да. Если вы умеете филигранно извиваться от нападок ревнивых мужей...
1: Уворачиваться, скажем так.
0: Да, звоните, мы станем вашими ревнивыми мужьями на целую минуту, а вы будете отмазываться от наших нападок. 8-800-730-700.
2: Советы для бессмертных. Пописай в трансформатор. Гутен Морген Фриман.
0: У нас уже есть первая королева отмазов. Это Маша из Санкт-Петербурга. Маша, здравствуй.
3: Привет.
0: Маш, ты замужем?
3: Да.
0: Приходится отмазываться иногда?
3: Ну, бывает.
0: Ну, отлично. Сейчас мы прокачаем твой опыт и узнаем, насколько ты опытная. У тебя есть два мужа на выбор, от которых ты будешь отмазываться. Это культурист Вениамин или...
1: Южный парень. Пусть будет Фатих.
0: Южный парень Фатих. Маша, кого ты выберешь?
3: Ну, давайте культуриста.
0: Ага. Хорошо, Мария, тогда я становлюсь мужем на ровно на минуту, ты будешь отмазываться. Погнали.
4: Машенька, здравствуй, моя любовь.
3: Маш, здравствуй.
4: Я тут заглянул в твою сумочку, хотел ее разобрать и сходить с ней в тренажерный зал, потому что свою сумку я уже порвал от гантелей. Маша, и я нашел у тебя в сумке сертификат. Сертификат о прохождении курсов вот некой ласки. Маша, скажи, пожалуйста, что это за курсы ты посещала?
3: Ну, это курсы по тому, как правильно гладить котиков.
4: Курсы гладить котиков от некого турка Фатюха, да, который на визитке как раз и на курсах указал, что обучаю вас не на каких-то предметах, а лично на своих частях тела. У него что, вместо руки кошка или что, Маш?
3: Ну, он же из Турции, в Турции очень много котов, и вот он обучает на своих котах. У него просто одну кошку зовут, часть тела.
4: А, часть тела. И он, наверное, такой волосатый, как кот, и ты просто гладила его? Ты гладила чужого мужчину?
3: Ну, почему чужого? Это же котик.
4: Да, но там, если посмотреть выше, там же Фатюх.
0: Маш, ну, молодец, кстати, вывернулась. Да?
1: Я даже поверил ей.
0: Не думал, часть тела хорошая. У него вместо кошки.
1: У нас есть еще одна дозвонившаяся, которая достает, судя по всему, Фатюх. Лен, привет.
5: Привет.
1: Да, Лен, ты из Москвы. В Москве как вообще, ревнивые мужчины?
5: Да вообще нет.
1: С разочарованием небольшим сказала. Лен, тебе достается южный парень. Его зовут... Сначала звали Фатих, теперь зовут Фатюх, потому что Паш так решил. Пусть будет Фатюх, хорошо. Нужно продержаться минуту, отмазываясь. Готова?
5: Готова.
1: Моя любовь, я все выяснил. Я смотрел фотографии в социальных сетях моего главного конкурента. И то он выложил фотографию, где вы вдвоем на пляже. Голова не видно, но грудь точно твой.
5: А, дорогой, это постановка.
1: Какая постановка? Измена Фатюху? Да? Называется предательство в адрес Фатюха?
5: Нет, это то, чтобы немножко обратил на меня внимание, заревновал.
1: Как?
5: Это все не было, это подставная фотография.
1: А вот следующая фотография, посмотри, вы в хамаме, уже без купальника. Я тебя опять узнал.
5: Ну, это так же, вот, все как бы выглядное.
1: Что-что, как ты сказала? Выглядное? Что за выглядное? Ты трогать его, ты ласкать его. Ты потеть с ним вместе. Ты должна потеть только с Фатюх. Так, у нас закончилось время.
0: Так, ну что, кого мы определяем? Машу победительницы?
1: Ну, Фатюх поднадавил немножко, Лен подрастерялась.
0: Ну да, Лен, ты была молодец. В любом случае, мы поздравляем Машу, которая становится королевой отмаз сегодня. Маш, оставайся на линии, чтобы узнать, как получить приз.
2: Гутен Морген Фриман на Камеди Радио.
0: Ну, а мы продолжаем собирать фразы, цитаты из фильмов, которые вы помните наизусть. Присылайте на наш Макс, на наш Телеграм по номеру 8-917-505-1001. Через паузу обязательно укажите название этого фильма. В конце часа мы в формате квиз будем угадывать, откуда эти цитаты.

0: Реклама на Камеди Радио. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Мерси в ассортименте 100 граммов 189 рублей с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел авто в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
4: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
12: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
13: ОСАГО в Альфа-страховании.
14: Вот настоящий порядок.
15: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
11: Красота-то какая! Лепота!
16: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
17: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
18: Да. Саша, осталось каких-то 60 секунд. И снова ржака. Подожди чуть-чуть, Саш.
19: Что объединяет нас в празднике? Добрые традиции. Собраться вместе, радовать близких и дарить шанс на исполнение мечты. Как это по-мечталионовски. 1 ноября в лотерее «Мечталион» ко Дню народного единства участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Выбирайте билеты себе и в подарок на nloto.ru, на почте, в магните и Dixie.
20: Лотерея «Платы спортсоюз», алгоритм номер 15, «Мечталион», срок лотереи, от 1 ноября 2001 года, тираж 1216, дата 1.11.2026, информация об организаторе лотереи, правила и поведение, призовом фонде лотереи, количество билетов, выигрыша, срок, месте и порядке получения на сайте nloto.ru/18+.
21: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
22: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
23: Папа, что это за песня?
24: Это реклама Мишек Крутышек из «Перекрестка».
23: Это которым можно настроение менять?
24: Угу.
23: И на рюкзак вешать?
24: И не только.
23: Пап, нам пора в «Перекресток».
24: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
25: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок комиссии, порядки их получения на сайте «Перекресток.ру». АО «Торговый дом «Перекресток», ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
26: Иван Абрамов.
27: Как бы я не любил вино, вино просто переоцененный напиток, но для меня самый неприятный напиток, да простят меня сейчас все мужчины, Виктор Рыбин, если в зале, это пиво. Я ненавижу пиво. Во-первых, во-вторых, невкусно. В-третьих, это что за магия, скажите? Ты выпил 2 литра, из тебя вышло 19. Это как вообще работает? Причем не сразу, а по чуть-чуть, по чуть-чуть. Когда только вышел из туалета и такой, да как так происходит-то? Как будто тебе почки говорят, игра началась. Знаете, за что я больше всего не люблю пиво? Потому что все мои друзья в институте обожали это пиво. И знаете, вот этот момент, когда общаешься с человеком, который сделал первый глоток пива, и у него поступает вот эта вот обратная связь с организмом.

0: И вместо того, чтобы уже, ну, выпустить своего демона, не мучить ни себя, ни других, он делает вид, что все под контролем, и сам потихоньку превращается в этого демона. А ты думаешь, ну если сейчас атмосферное давление упадет, он же просто улетит куда-то от этого.
1: Но есть же люди, которые вообще не сдерживаются, да, вот в этих проявлениях. Мне кажется, ребята, наши отцы – это самые открытые люди во Вселенной. Я никогда не забуду то ведро стыда, которое я каждый раз уносил из любого ресторана, куда мы приходили со своим отцом. Я никогда не забуду вот это кафе, где нас обслуживает очень красивая официантка, к нам подходит с отцом, и мой отец говорит: «Значит, девушка, будьте любезны, пожалуйста, мимозу, пиво». Ты думаешь, да не, показалось. Ну, показалось. А потом смотришь, фикус завял, младенец плачет. Нет, не показалось, слушай. Мне так, мне хотелось сказать: девушка, я его не знаю. Это просто мой коллега по матери. Я вообще первый раз... Потому что отец это не делал как-то скромно, понимаете, типа в ладошку. Нет, он с гордо поднятой головой, как величественный пароход, уходящий из гавани. И такой... И девочки все машут платочками ему с бережка. Что все это проветрить хотя бы немного от пельменей. А отца ничего не смущало. Он говорит: «Че с тобой? А я в земле, вот посуда уже». Конечно, я ненавижу это ваше пиво. Но нужно отдать должное. Знаете, вот насколько я не люблю пиво, настолько же я обожаю все, что идет к пиву. Все закуски к пиву, согласитесь, придумал гениальный кулинар. Просто гениальный кулинар. Ну как устоять перед этими греночками, да, вот так он еще выставляет сырочком, эти полосатики. Самое мое любимое, знаете, это вот сушеная рыба, астраханская вобла, которую дед засушил год назад в гараже. Ты потом ее берешь, вот это все червей стряхиваешь, сам чистишь, находишь вот эту икорку красную, затвердевшую, кусаешь, и она теперь с тобой навсегда остается. А если она застревает, так берешь ноготочком и... Как акушерка младенца, ничего нельзя упустить. Достаешь и на второй кружочек. И этот палец всегда потом пахнет рыбой, всегда. А этот апельсином, не рука, а заливное с тобой ходит постоянно. Ну что к вину? Что к вину придумали? В основном сыр, да, к текиле лайм, к виски яблочко, а к пиву столько всего вкусного придумали, как будто создатель пива понимали, ну просто так эту мочу пить никто не будет, ребят. Ганс, давай честно, ну сыр не спасет, вообще не спасет. Давайте сыр, во-первых, заплетем, да, орешки покрасим в оранжевый и зеленый и скажем, что с антибиотиками можно. Пей, ничего не будет. Ни осложнений, ни человека. Пей. Ребята, ведите здоровый образ жизни и помните, лучший опьяняющий напиток – это любовь матери. Спасибо.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио.
1: С вами Гутен Морган Фриман на Камеди Радио. Здравствуйте, ребята.
2: Доброе утро, здрасте. У нас на очереди дайджест. Это значит, что-то интересное, собранное в единый кулак, направляется прям в вас. Дайджест, погнали.
3: Говори, что молодежь с колонками в руках бесит. Гутен Морган Фриман. Почувствуй себя старым.
1: Единое, собранное в единый кулак, как сказал Паша Чербуха.
2: Ну,
1: о чем он говорил?
2: Дайджест.
1: Он говорил о эталонах женской красоты, эталонах женской привлекательности. Мы вам расскажем топ вещей, которые раньше считались эталоном женской привлекательности.
2: Исторические, уже вышедшие из моды, скорее всего, это вещи.
1: Первая позиция. Очень высокий лоб. Европа, 15-16 век, в эпоху Возрождения. В европейской аристократической среде высокий лоб считался изящным и благополучным. Чтобы добиться такого эффекта, некоторые женщины выщипывали волосы у линии роста волос, а иногда и брови, чтобы лоб показался максимально большим.
2: То есть визуально его именно увеличивали?
1: Да.
2: Не было такого, что они поливали лоб чем-то, чтобы лоб рос вверх, да?
1: Ну, нет, не твой случай во время поездки в Таиланд или во Вьетнам, когда у тебя просто голова увеличилась сама по себе.
2: Да, у меня аллергия на солнце, я попал под солнечные лучи, у меня раздулась голова. У меня был очень высокий лоб. Я был прекрасный 16-вековой вот этой красавицей.
1: И Паше все говорили комплименты. В средневековье, Паша, ты был бы просто супер-телочкой. Следующий пункт. Бледная кожа. Европа, средневековье, новое время. Светлая кожа долгое время была признаком того, что женщина не занимается тяжелым физическим трудом на открытом воздухе. Сейчас называется слово «майтишник», а раньше «красивая женщина». В европейских обществах, где социальное положение во многом определяло образ жизни, бледный ассоциировал с достатком и аристократичностью.
2: Ну, понятно, значит, что ты там не работаешь в полях, да, что ты постоянно на солнце не находишь. Ты такой: солнце, о, нет, это что-то для бедных, солнце. И для меня зонтики.
1: А как же дворянкам африканского региона, которые имели определенный цвет кожи, но тем не менее были привели, ну, ты понял, какое слово я имел в виду.
2: Приведите их, покажите нам. Как они выглядят.
1: Да, что, как они действовали в этой ситуации. Если природная шоколадочка.
2: Ну, не знаю, как они действовали. Они просто были не модные, наверное, не в тренде.
1: Хорошо, еще один признак того, что женщина является аристократкой, это миниатюрная ступня. Относится такой признак к Китаю 10-20 века. В Китае на протяжении многих столетий существовала практика бинтования стоп. Я, кстати, слышал об этом. Они инвалидизировали себя самостоятельно только ради того, чтобы выглядеть круто.
2: Кто-то даже на руках ходил специально постоянно, чтобы типа, да это такие ступни маленькие, вы что, это не руки.
1: Да, стопы девочек туго обматывали тканью, чтобы ограничить их рост и сформировать маленькую изогнутую ступню, известную как «золотой лотос».
2: Вау.
1: Возможно, оттуда пошла история о Золушке и ее сестрах, которые примеряли туфельку.
2: Да, да. Там же они пытались влезть.
1: Да, ужас оригинальной сказки европейской в том, что одна из сестер реально отрезала себе пятку, чтобы поместиться в туфлю.
2: Прям отрезала?
1: Да, то есть есть...
2: Не пемзы вот этой вот?
1: Не, вот в оригинале европейских сказок...

0: там то ли Гризельда, то ли Анастасия, старшая сестра, я просто рубанул пятку. И еще один пунктик. Пышные формы. Европа, эпоха Ренессанса. На многих европейских картинах 15-16 веков женщины изображены с округлыми бедрами, мягким животом и выраженными формами. Mm-hmm. Такие пропорции могли ассоциироваться с благополучием, плодородием и достаточным питанием.
1: Еще и бедра широкие, может родить близнецов.
0: Да-да-да, как говорили бабушки в деревнях, в деревнях широкие бедра, значит, плодовитая женщина. Ребят, на этом мы историю с женщинами и их привилегиями завершаем.
1: Вы все красивые девчонки.
0: Особенно с албом.
2: Guten Morgen, Freeman на Comedy Radio.
1: Горбатый марафон. Совсем скоро будем его осуществлять в эфире. Значит, цитаты из кино, которые вы помните наизусть, присылайте по номеру 8-917-505-1001 голосовыми сообщениями. Обязательно указывайте, из какого фильма эта цитата. В конце часа будем угадывать в формате квиза.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: разочаровывается.
1: Доброго утра! Здрасте!
2: Слегка пританцовывая,
3: говорит Паша Чербуха. Я напоминаю, что мой голосовой эквалайзер продолжает работу.
1: Мы начинаем горбатый марафон. Вы в течение часа присылали нам цитаты из фильмов, которые вы каким-то образом помните наизусть. Мы сейчас в формате квиза будем бороться за победу. Погнали,
3: бороться,
1: горбатый марафон.
3: Люблю бороться.
4: Сказать что-нибудь во время зевания. Гутен Морген Фримен. Перед нами тоже нельзя устоять.
1: Две квиз-команды уже готовы.
3: Да.
1: Как ваша команда называется?
3: Моя команда называется Квиз-Плизер. Квиз-плизер.
1: А, это вы бывшие квизнутые, которые...
3: Да, да.
1: Квиз-плизеры. Хорошо, наша команда называется «Вшнишевые хоббиты».
3: О!

0: О, книжный... Ну ладно.
1: Нас пытаются вывести отсюда, но мы никак не выводим. Мы на каждом квизе. Итак, погнали. Первая цитата. Будем угадывать из фильма. Поехали.
2: Саид, ты как здесь оказался?
0: Саид. Свадьба в Малиновке.
1: А-а-а.
0: Нет?
1: Подожди, Саид, это не какой-то вот этот вот бог подземелья?
0: Бог борьбы.
1: А, Саид это бог борьбы?
0: Бог борьбы.
1: Может быть.
0: Может, тогда... что-то про борьбу?
1: Особенность национальной борьбы. Есть такой фильм?
0: Да, но его еще не сняли, но он есть.
1: Угу. В спортзалах он обычно, да, происходит за закрытыми дверями. Ну, я не знаю, это Саид. Где был? Ты знаешь, один фильм, где был Саид?
0: Да, я припоминаю один фильм. Кажется, он назывался... «Место встречи изменилось». Где Баркас был. Где
1: Баркас?
0: Дорогая Софья Ивановна, пишу вам вот это вот, когда товарищ Сухов там еще был.
1: Mm.
0: Как назывался этот фильм? Кто бы подсказал, но никто не подскажет.
1: Да, потому что это квиз, кто тебе подскажет, у тебя команда твоя.
0: Так.
1: Что вы думаете, какой вариант? Я скажу, ладно, пусть будет. Саид, это все-таки про богов, я думаю, мифологическое. Давай это будет...
0: Белое солнце в пустыне.
1: Ты думаешь, белое солнце
0: в
1: пустыне? Я говорю, вот эти вот греческие боги, как этот фильм называется? Все.
0: Да, белое солнце в пустыне.
1: Ты угадал?
0: Да, я угадал.
1: Да тебе подсказали. Ладно, 1-0, поехали дальше.
3: Лучшие из лучших сэр.
0: А, ну это майор Пейн. Лучшие лучших из лучших, сэр.
1: Best of the best of the best, сэр.
0: Да, он же там всех трепал, этот майор Пейн, заставлял быстро отвечать, а в американской армии только так.
1: Может быть. Слушай, а может быть это еще «Жизнь с Луи», такой мультик, где у него отец был военный, вот этот крутой, смешной. Лучшие из лучших сэр, говорил Луи. Мне кажется, это «Жизнь с Луи» мультфильм.
0: Угу, есть, давай узнаем правильный ответ. А, это «Люди в черном 1», первая часть.
1: Как мы не догадались. Но... Ну, ты со счетом 1-0, вот, твоя команда вот тут вот победила.
0: Квиз-плизеры, вперед!
1: Эх, шнишевые хоббиты, не расстраивайтесь.
4: Реклама на Камеди Радио.
5: Казань брал, Астрахань брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
11: Да ладно?
10: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
11: Хорошая история.
10: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
12: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
13: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
14: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер под

0: Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАЭС Радар. ООО «Автостат».
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
4: Камеди Радио.

0: категория 16+.
1: Спонсор представительства АО «Баснолек». Бронхобос. Один препарат, два действия. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Доброе утро.
4: Доброго утра, здравствуйте.
3: А кто это? А это Гутен Морген Фриман. А где это? Она Камеди Радио.
4: Во все услышания специально для вас Юра Галаян,
3: Паша Щербуха,
4: диджей Руслан,
5: Баклажан
4: и редактор Андрюха.
6: Мужчина,
4: вот так рифмуется.
6: Утюг.
4: Щербуха, Андрюха, а потом еще и Утюха. Как здорово, все по-рэперски, как я люблю. В этом часе для вас будут рассказаны новости, сыграем в утренний теннис, разыграем приз от Камеди Радио, бабье лего устроим, отправимся на форум к девчонкам, узнаем, о чем они там наплакали. Ну и в конце часа брезент. Это значит, будем передавать приветы вашим любимым людям, ставить ваши любимые песни. Вот так вот все здорово мы придумали, поэтому будьте с нами. Шоу «Гутен Морген Фриман» на Камеди Радио.
7: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
8: Михаил Зубарев, встречаем!
3: Так, ну что, похлопайте, у кого есть дети? Остальные вы чего, воду старости пить не собираетесь, что ли, совсем? У меня сын и жена, в зависимости от того, что натворил ребенок, определяет, мой он или ее. Мой сын постоянно что-то исполняет. Знаете, в грязи валяется, кричит, громко дышит. А ее сыночек и танцует, и поет, и красиво рисует. Но если рисует на стене, снова моя кровиночка, поняли? Такая схема у нас. Ну я понял, почему так происходит. Просто женщине тяжелее ребенок достается, понимаете? Ну сами посудите, она беременеет, рожает, восстанавливается. Вполне естественно, что в детях все самое лучшее от них. Вполне логично, что в детях все самое конченое от нас, мужики. Ну с этим надо просто смириться. Да, мы как-то с сыном были на детской площадке, к нам подошла женщина, говорит, я могу с вашим ребенком позаниматься. Я думаю, что прям видно, что надо позаниматься с ним. Что он как-то неправильно песок с лопатки ест или что происходит. Так обидно стало. Мужики, представьте, это если бы к вам в спортзале подошел уролог и сказал, зайди ко мне завтра, братан. Мне кажется, не нужно так сильно заморачиваться насчет детей. Мы все равно с ними в 6 классе интеллектом синхронизируемся, когда дроби начнутся, понимаете? Не нужно развивать детей, нужно развивать родителей. Какой смысл, что у меня будет умный сын, если я до сих пор беру телефон в руку и забываю зачем? Хотя я все свои действия в голове проговариваю. Надо посмотреть время. Посмотреть время. Я смотрю время. Я вижу цифры, двоеточие, опять цифры. Кладу телефон в карман, и мой мозг такой, а сколько время? Вы когда-нибудь искали свой телефон в темноте, подсвечивая этим же телефоном? Это вообще ненормальная история. Я до сих пор песни пою на своем каком-то выдуманном английском языке, знаете? Тыщ-тыщ тау, нева не гатау, нева небо пескам пегеляу, геплоу, геплоу, геплоу, геплоу, геплоу, геплоу, геплоу, геплоу, геплоу, скелевау, юсема самес краун. Три куплета этого тя в голове, зачем мне? Просто готовлюсь к экзамену в класс коррекции, понимаете? Я заметил, вот мое поколение, которое сейчас обзаводится детьми, мы вообще на них помешались, честно. Мы недавно не поехали в гости к друзьям, просто потому, что там негде было сына уложить. Что-то я не помню, чтобы мои родители об этом хоть как-то задумывались. Я спал в общей комнате, на стуле, где куртки складывают, под Буланову. Я просыпался только когда тост говорили, потому что как-никак мой день рождения праздную, понимаете? Нянь сейчас ищут, вы представляете? Собеседование им устраивают. Раньше как-то попроще с этим было. Ну, к ребенку относились как к чемодану на вокзале. Вы за моим не посмотрите? Там один вопрос только задавали. У вас есть судимость? Да? Ой, ну по какой статье тоже? Ну, просто если дети там не фигурируют, то все нормально, в принципе. Меня реально могли просто соседке отдать, знаете? Причем деньги в долг мы ей не даем, потому что она их пропьет. А родного сына на пару дней, пожалуйста, да, забирайте. Там уже тетя Наташа не алкашка, а просто веселая женщина, понимаете?

0: Ну, конечно, нужно понимать тонкую грань между здоровым пофигизмом и сумасшествием. Помните, когда ты после школы приходишь к другу домой, а его мать тебя не ждала? И она начинает прям при тебе его отчитывать, знаете. «Ой, Мишенька, здравствуй, как хорошо, что зашел. Сейчас я с Илюшей пообщаюсь, хорошо?» «Ты его сюда привел! Чтоб через 2 минуты его здесь не было, ты понял?» «Как родители поживают? Как вы вообще?» Там биполярка в секунду включалась у человека. «Ты же тетя Оксана, а не Билли Миллиган. Что происходит вообще, я не понимаю?» И Илюша потом пытается хоть как-то после этого оправдаться, знаете. «Ой, Миш, извини, не получится поиграть, я забыл. У меня по расписанию психологическая травма». Ну, я понимаю, родители могут ошибиться неосознанно. Помните, как мама тебя высмаркивала? Я вообще все детские травмы сейчас расскажу вам. Помните вот этот процесс? Она меня как будто к Олимпиаде готовила, знаете, вот это. «Давай, сильней, мощней, обе ноздри, быстрей, быстрей!» И обязательно вытирает еще обратной стороной платка, где сопли засохли, просто наждачкой по носу тебя водит вот так. «Может, мамуль, может, лучше пусть сопли капают, чем кровь, давай здесь как-то остановимся, правда?» Но я не осуждаю, ни в коем случае, я все понимаю, с ребенком сложно. Мы поэтому иногда просим родителей с ним помочь, после чего еще больше помощь требуется, конечно, это кошмар. Просто каждый раз я отдаю сына своим родителям, забираю какого-то. Просто малолетний сатана ко мне возвращается. Как будто он от бабушки не вернулся, а откинулся. Вот такой тип, понимаете? Причем они мне еще за это что-то предъявляют. Типа, ой, он у вас как будто не ребенок, честное слово. Все время тихий, спокойный, спать хочет. Вот мы вам его забирайте, пожалуйста. Кстати, он у вас теперь сам ложкой не ест. В кроватке сам не спит. В коляске не сидит. Зато смотрите, чему его дед научил. О, пожалуйста. И далее. Мелкая моторика как развивается, а? Ему сейчас почему-то можно делать все, что мне в детстве запрещалось. Они недавно попросили меня, сына, им оставить с ночевкой. Я, вспоминая, как меня воспитывали, говорю, ну что у него, дома, что ли, своего нет? Я всю жизнь мечтал эту фразу прям в глаза сказать, честно. Вы бы видели ее лицо, она поплыла жестко вообще. У нее ошибку выдала, понимаете? Мы когда еще входную дверь закрывали, я говорю, свои дети будут, поймешь, понятно? Давай, родная. Все, ребят, у меня все, вы потрясающие, всем пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Мы как жижа от салата. Чё, любишь нас?
1: У меня, кстати, была такая ситуация.
2: Да.
1: Очень сильно застеснялся. Вот в том месте, о котором ты сказал. Ой, мы уже работаем.
2: Ой, ребята. Шумный режим.
1: Да-да-да. А шумный режим, как некоторые называют шоу «Good Morgan Freeman» на Comedy Radio?
2: Или «Я свою голову».
1: Да, и то, что вы доносите из Пашиной головы. Сейчас будут новости.
2: Погнали.
3: Попробовать настроить гитару.
4: «Good Morgan Freeman». Перед нами тоже нельзя устоять.
2: Все, новости серьезные.
1: Да, поговорим о теме образования.
2: Образование — это очень серьезно, Юр.
1: Тем более, если оно платное.
2: Посерьезнее, пожалуйста.
1: Отчисленных могут лишить права поступать в тот же вуз в течение 5 лет.
2: Нельзя, да, или можно?
1: Нельзя. Миноборнауки планирует изменить правила поступления в вузы. В частности, отчисленных студентов планируют ограничить в приеме в тот же вуз в течение 5 лет с момента исключения. Ну, то есть, если ты себя плохо вел. Авторы идеи считают, что мера дисциплинирует студентов и заставит серьезнее относиться к учебе. Сейчас же отчисленный может забрать документы и попробовать поступить снова. В том числе на другую специальность или форму обучения в течение 5 лет при наличии свободных мест. Пока не уточняется, коснутся ли новые ограничения таких случаев или только студентов, исключенных по инициативе университета.
2: Так рано предстоит нам выбрать, кем мы хотим стать. И во многих городах есть, например, ну, не так много, да, качественных университетов. Вот у нас был там Воронежский государственный университет. Хорошее образование дает этот университет. Но я, например, вот будучи там, сколько, в 17 лет выпускаюсь из школы, да? Или в 16 вообще? В 17.
1: У кого как?
2: Ну вот, 17.
1: Я должен выбрать, 23.
2: Что я буду юристом? Я пошел на юриста, да, и понял в моменте, что я все-таки больше
1: на... Психолог.
2: На психолога хочу, да. Я не увожу юриста и хочу пойти в этот же вуз, получить хорошее образование, но психолога. А мне говорят, нет, запрещено тебе. Это странно, кстати.
1: Ну, здесь мера касается больше не таких, как ты, ответственных ребят, ну, или тех, которые реально передумали, а вот лоботрясов. У меня был такой одноклассник, который экстерном закончил 11 класс. Его приняли во все лучшие вузы страны, потому что был парень очень умным. Угу. И мы такие,
2: и пронес микронаушник на ЕГЭ.
1: Он мог собрать микронаушник из чего угодно. Настолько умный парень был. И мы такие, ну все, у Вадика жизнь удалась. И потом выясняется, что он поступает в один вуз, и там надевает футболку Нирваны и просто в общежитии под гитару собирает компании. О-о-о. И он вообще другой жизнью зажил. Его отчисляют, потом в другую, в МГУ, кажется, он поступил. То же самое, его отчисляют. И Вадик так и не нашел применения своим суперзнаниям.
2: Потому что в общаге пацаны говорят, что да зачем учиться? У нас был такой парень, который на первом курсе из общежития как раз приходил. Мало кто жил в общежитии.
1: Да.
2: А вот из общаги. И вот говорил, да пацаны с общаги сказали, можно вообще не учить. И это единственный человек, которого отчислили после первого семестра. Это вот.
1: Это обратная сторона. Слишком сильно расслабился. Давай другую новость обсудим.
2: Давай.
1: А Принглс в честь Хэллоуина разыгрывает урну для праха в виде банки чипсов.
2: Вау.
1: Да, победитель получит металлическую урну с персональной гравировкой.
2: Со вкусом бабушки.
1: И запас чипсов на 200 лет со вкусом бабушки. Там такая специя специальная. Чтобы побороться за призы, заранее нужно согласиться на необычное посмертное хранение своего праха. Заявки принимают 22 октября. Победителя объявят на Хэллоуин.
2: Это маркетолог, конечно, придумал. Ну, странная акция. Вроде, ну, потому что чипсы это как-то всегда позитивненько.
1: Да, у нас...
2: А тут зачем? Ну...
1: У нас дома есть ваза для чая. Она реально выглядит как ваза. И я такой говорю, жена, ну это же банка для праха. Она такая красивая, инкрустированная. И к нам приезжают гости. Я говорю, хотите прикол покажу? Смотрите, что у нас есть. У нас есть банка для праха, нам ее подарили, и мы в ней храним чай. И тетя Лера говорит, так это мы вам ее подарили. Я такой, ой, как неудобно получилось.
2: Тут хотя бы и там есть слово церемония. Да, и чайная церемония, и пока.

0: Ран церемонии, да, немного подходит. А чипсики это больше классно. Не знаю, зачем так ассоциируется это все.
1: Ну, немножко мракобесие здесь наводит.
0: Да, естественно.
1: Переборщили.
0: Вы где бабушку будете хранить? Мы в чипсах. Ну, странно, конечно.
1: Да.
0: Мы выиграли сейчас конкурс и будем вот-вот.
1: Хоть она и со вкусом лука и сметаны. Юра, спасибо тебе за новости.
2: В эфире Guten Morgen, Fremen.
0: Мы просто движемся дальше, и у нас впереди теннис, в котором нам нужны две участницы, которые будут своими голосами озвучивать подачи. Звоните, девчонки, для утреннего тенниса 8 800 7300 700.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет. Премьера.
1: Встречайте на сцене музыкальные силы Камеди Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин и Зураб Матуа. И помогать им будут Александр Волобуев и Роман Сафонов.
2: Для вас сочинская курортная песня.

0: Все те, кто сегодня пришел с кольцами, похлопайте, смелее, не стесняйтесь. Но всех остальных мы ждем сегодня в 22:00 на наш концерт в кафе «Причал». Каждому пришедшему баклажка домашнего вина в подарок. Это были сочинские гитары. Увидимся!
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио.
1: Доброго утра, здравствуйте.
2: Сейчас будем играть, ребятки. Ну, как ребятки, девушки.
1: Да, будем играть в ЖТ, женский теннис.
2: Ой, ЖТ?
1: ЖТ, о, ЖТ, да. Нам нужны участницы, которые будут сражаться своими подачами. Просто озвучивать теннисные подачи. Все по-спортивному, все вперед, рост, ура. 8-800-7-300-700, звоните участницы.
3: Коль, надо дочь в детский сад отвезти.
4: Ты рожала, ты веди.
5: Гутен Морган Фриман. Мы за равноправие.
2: Итак, нам нужны две ЖТ.
1: Две теннисистки. Да, любители с утра позаниматься теннисом.
2: Они у нас имеются. Давайте с ними знакомиться.
1: Это Лена из Красноярска. Да. Лена, здравствуй.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Лен, как часто ты вот готова прямо с раннего утра взять ракетку в руки и начать просто рубиться по полной в теннис?
6: Все дни, кроме субботы и воскресенья.
1: Угу. 5 дней в неделю. Это для тебя прям как работа, что ли? Ты зарабатываешь на теннисе?
6: Пытаюсь.
2: Первая женщина в России, которая зарабатывает на теннисе.
1: Это профессионалка, получается.
2: Нет, причем не профессионалка. Просто зарабатывает на нем.
1: Лен, давай озвучи подачу. Разомнись, чтобы без разминки не начинать играть. Итак, Лен, твоя подача. Хорошо.
2: Высоковато, конечно.
1: Это не в аут, это куда-то в поле. У нас есть еще Катрин из Москвы. Катрин, привет.
7: Привет, ребят.
1: Слушай, Катрин, такое красивое имя, как будто бы тоже ты профессиональная теннисистка.
2: Не, как будто она его придумала.
1: Имя?
2: Да.
7: Конечно.
2: В жизни я Оля, а для вас Катрин.
1: А как теннисистка, я Катрин.
2: Да.
1: Катруется. Любишь с утра поиграть в теннис?
7: Ну, в отличие от ситуации.
1: Хорошо, у тебя одна ракетка или всегда разные?
7: Нет, всегда одна ракетка.
1: Всегда одна? Есть постоянно?
7: Да.
1: Ну, правильно.
7: Да, конечно.
2: Потому что поручень крепкий у нее.
7: О, да.
1: Хорошо, Катрин. Тогда давай попробуем твою подачу сейчас. Изобрази ее. Ну, так сказать, разомнись чуть-чуть.
2: О. Чувствуется утром.
1: Ой, я как будто начал играть.
2: Утром было пару геймов.
1: Итак, мы начинаем. Девчонки, мы называем ваши имена. Вы озвучиваете подачи. Итак, теннис начинается. Подает Лена. Катрин. Лена. Катрин. А теперь как будто бы вы увидели отражение в зеркале во время игры и решили еще с красивым лицом подать.

0: Партнер взял дубину. Лена.
1: О.
0: Катрин.
1: О.
2: Это явно игра с финалом была.
0: Да, так, бывает же теннисный матч бесконечный. Но мы не продержались, Юрой. У нас все, мы заканчиваем теннис. Девчонки, спасибо. Все в раздевалку, в душ.
2: И за влажными салфетками.
0: Победили обе, оставайтесь на линии, девчонки. Вы обе победительницы, спасибо вам за партию.
3: В эфире Guten Morgen, Fremen.
0: А впереди у нас женский форум, на который мы отправимся, чтобы помочь девчонкам с проблемами. Ну а в конце часа устроим брезент, поставим ваши любимые песни, передадим приветы вашим любимым людям. Это шоу «Guten Morgen, Fremen». Оставайтесь с нами.
3: Реклама на Comedy Radio.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-2195. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
9: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
10: Да ладно?
9: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
10: Хорошая история.
9: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
11: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru. 7.

0: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки. Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
1: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
0: Fun Day. Для всей семьи.
1: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
8: Хоромах своих... Аз есмь царь.
9: Каждый в своем доме царь.
8: А царским хоромам царская защита.
9: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Камеди-радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
3: Встречайте, наша королева Белла. Всем привет. Я в терапии 4.

4 года хожу к психологу, она принимает в обычном многоквартирном доме, и недавно впервые такое произошло, у соседей секс начался. Неожиданно и неприятно, но мы это проработали тут же. Очень удобно. Просто, понимаете, я там рассказываю о своем одиночестве, как мне грустно, как я устаю, они там шпилятся во все это, что... Я в какой-то момент думаю, может, я не те сеансы посещаю, если честно. Потому что я после ехала с девушкой в лифте, и мне кажется, это она. Потому что, серьезно, я из этого подъезда в припрыжку никогда не уходила. Она как в рекламе прокладок поскакала. Неприятно. Просто я на самом деле понимаю, что секс — это не альтернатива терапии, но теперь подозрительно смотрю на чуваков, которые говорят, да я по психологам не хожу, мне достаточно с другом близким тет-а-тет поговорить. Все. Меня, значит, позвали на девичник. Я была супер рада. Я такая, все, будет алкоголь, будет стриптизер, будет грязь. Но... Нет, а как? Да, но мне пояснили, что грязь, скорее всего, будет лечебная, да. Потому что невесте 45, это ее 4-я свадьба. Это ее 4-й девичник. Конечно, он же будет не таким ярким, как первый. А первый я пропустила, потому что мне было 2. Мне вообще кажется, что стриптизер с ее первого девичника сейчас уже немножко пахнет звездочкой. К нему уже по имени-отчеству все обращаются, типа, Рикардо Николаевич, ваш вывод. И он такой, а подскажите, куда кассету «Кармен» вставлять тут? Прикол в том, что организация этого девичника занимается ее подруги, они плюс-минус такого же возраста. Они говорят, девчонки, поедем в дом, отдохнем. Помедитируем, стоя на гвоздях, сплетем венки, пустим по реке. А ночью будем прыгать через костер. У нас девичник или что вообще? Бардовские фестивали то поярче проходят. Там нет-нет кого-нибудь. Да, ну зачем? Просто чуть-чуть бесит, что большинство мероприятий становятся все более и более экологичными. Вам не кажется странным ехать куда-то на такси, чтобы там сфоткать на iPhone то, как кто-то прыгает через костер? Это не мой вайб, это немного... Ну, это ваши мероприятия. Ну, я не могу, меня в хороводах укачивают, извините. А, теперь о личном. Я пересмотрела свои взгляды на мужчин. Да, всегда хотелось очень красивого мужчину, но я подумала, на всех красавчиков не хватит, есть просто хорошие люди, которые... Да. Есть просто хорошие люди, которые говорят, «Белла, я написал для тебя стихи». И ты думаешь, чувак, ну можно было и хотя бы как-то на бит положить, я все-таки... Да. Просто серьезно, красивые мужики, не знаю. Мы как-то компанией встречались, там на всех пацанов смотришь, там как линейка на физкультуре, они что-то все разных размеров, там как в киндер-сюрпризе, ни разу ни один не повторился. Ну, серьезно, я поняла, что суперкрасивые мужчины, они не прям для серьезных отношений. Это вот, знаете, как сумка брендовая, дорогая. Ты за нее переживаешь. Ты раз с ней вышла, и все. А вот шопер... Шопер никогда не подводил вообще. Там и косметика, и рыба вообще. И подарок, и мусор в нем вынести, и нормально. Вообще как-то апельсин туда чистила, и ничего. Но я, да, сейчас я пересмотрела свои взгляды. Просто раньше, я объясню, мне нравились мужчины, я это называю с мясом, такие, здоровички. Просто я сама не маленькая, мне всегда хотелось быть малышкой на фоне своего мужчины. А не так, что он мне из подъезда звонит и говорит, «Белла, меня же одного лифт не возит». И я такая, «Давай, подброшу». Серьезно, я просто... Раньше так было. Худые пацаны, но не мое. Я такое не ем. А я реально к этому как к приему пищи отношусь. То есть мне нужно первое, второе, третье. Худые пацаны, вы больше снеки, закусочки. Поняли? Как соломка. Ты сколько ее не жуй, ты вечером захочешь жирный бургер кусануть туда. Ну а сейчас я выбираю приятных мужчин. И среди них есть худые. Я познакомилась с одним. Значит, он мне лайк. Ладно. Смотрите. Я познакомилась пару месяцев назад с мужчиной. Он худой и нормально, да? В безветренную погоду даже хорошо. В ветреную, как будто с шариком идешь просто. Но парень нравится. Он как-то оставался у меня на ночь. Мы засыпаем, он меня обнял. Я думаю, я что, с рюкзаком уснула, что ли? Нет.

0: Поймите меня правильно. Ему со мной, конечно, тепло, мягонько, уютно, блин. Я на него ногу закинул, он может без одеяла спать вообще. А я слегка перевернулся, его помяло, он как лего на мне отпечатался. Просто. Но я как бы влюблена, и я правда забываю, что он худой. Потом мы вечером гуляем, наши тени. У тени нет рабочей стороны. Мы идем как Тимон и Пумба, натуральные. Даже по цветам, прикиньте. Просто... Да, я смотрю, думаю, давай уже на спину запрыгивай, домой пошли. У меня все, вы невероятный кайф, спасибо вам большое.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на

0: Рок. Камеди Радио.
1: Женщины.
2: Девушки.
1: Женщины.
2: Дамы.
1: Женщины.
2: Ну что, ты не хочешь попасться на уловку названий наших рубрик? Ты уже там на советы для баб как-то попадался, я помню. Потому что мы никогда не называем. У нас вот, ну, названа эта рубрика, ну, говорю, советы для девчонок. А ты такой, советы для баб. А эта рубрика как называется?
1: Бабье лего.
2: Погнали, поможем девчонкам на форумах.
3: Шопен, Морген, Фрип, Гутен, Гробен... Морген Грунт, да как они там называются? Гутен Морген Фримен. Выговорил, значит проснулся.
1: На этот раз мы обратились к интернет-ресурсу принцесски.ру, пишет Лиззи. Я уже не понимаю, это я офигела или мужики действительно обнаглели. Познакомился с мужчиной, 36 лет, руководитель отдела, квартира, машина, все при нем. Не хватает только фразы «жена и дети». А на первом свидании принес мне 3 розы, причем 2 уже были сломаны. Ладно, думаю, не в цветах счастья. Через неделю зовет к себе, говорит, приготовит ужин. Приезжаю, макароны с сосисками, причем сосиски он разрезал вдоль, чтобы казалось, что их больше. Нет, просто иногда видишь человека, у него небольшой рот, и думаешь, ну не поместится. Это просто анекдот какой-то. Я не стала продолжать общение, но он начинает писать и звонить, и вообще не понимает, в чем дело. Ну как объяснить?
2: Ну прям звонить или кидать дозвоны, знаешь, вот эти гудки.
1: Перезвони мне. Или с e-mail сообщения тебе пишут бесплатные. Помнишь, еще была возможность?
2: Ну, оно и сейчас бесплатно. Ну, там, пару килобит, наверное, интернета ты потратишь.
1: В общем, вы поняли, что Паша тоже из этого разряда мужчин.
2: Ну, слушайте, ну, как говорится, нужно выбирать из 4 пунктов 3. То есть, если ты хочешь богатого, успешного...
1: Умного.
2: Умного.
1: Доброго.
2: И доброго. Смешное, нет? Ну ладно. И вот из этих 4 ты должна выбрать только 3.
1: Смешно не обязательно. Смешным может быть любовник. А у твоего мужика должны быть вот эти главные качества.
2: Это система Собчак, вот она поделилась такой системой, и вот ты выбираешь 3 из 4. И вот если тебе по 3 пунктам он подходит, и тебе богатство неважно. Вот у меня, кстати, жена не меркантильная, я считаю.
1: Да и ты сам такой же, Паш.
2: Да и я сам такой же. Мы живем вообще на деньги, ну и как будто бы не существует.
1: На деньги другого человека, третьего они живут. Мы не будем говорить, кто этот человек, который спонсирует эту семью. Слушай, ну найди более худшие минусы. К примеру, у него пальцы на ногах, как чипсы.
2: Да, это ну, плюс разве?
1: Может попасть такой мужик? Может. Нет, я имею в виду, что более худшие минусы.
2: А, более
1: которые
2: худшие.
1: Которые могли бы попасться.
2: Но не бывает фразы «более худшие». Бывают либо худшие, либо более плохие.
1: Ну ладно, худшие минусы.
2: Да, худшие
1: минусы. Просто минусы. Зачем худшие? Все, минусы.
2: Так.
1: Есть же огромное количество. К примеру, у него вот такая ситуация. Он неприятно пахнет.
2: Он циклоп, может.
1: Он циклоп.
2: Да.
1: А это из «Одиссеи» уже. Он почему такой злой был? У него семьи не было.
2: Да выдуманный персонаж.
1: Да, да.
2: Как и любой вот какой-то, знаешь, холостой мужчина, у которого вот он подходит по ваши все пункты, он такой же, как и циклоп. Но да. Это что-то в вашей голове, это что-то из области вот этой мифологии, фантастики. Надо приземлиться немножечко.
1: Или он слишком богатый, ты, допустим, устанешь получать цветы, подарки, эти все квартиры, машины от
2: него. Вдруг это вообще проверка миллиардера? Так, 3 розы, куплю мало роз, поломаю, как она отреагирует, встречу ее сосисками. Просто так плохо, что даже не верится. Но даже если у тебя нет... Я помню, во времена студента, я был студентом,
1: Студенчество.
2: И, значит, мы были уже тогда, снимались по телевизору.
1: Снимались, ну, да.
2: По телевизору снимались. По телевизору снимались.
1: Какой сегодня богатый русский язык льется да. С тобой.
2: Ну так вот. И к нам приезжали 2 фанатки. Из другого города. Ко мне и к моему напарнику. И я...
1: Чтобы вы их накормили разрезанными сосисками.
2: Нет, я столько денег занял, чтобы там встретить их. То есть там было все у меня дома. То есть если ты действительно там, ну, какие-то планы строишь, ты же понапустишь вот этой пыли в глаза, что у тебя якобы все имеется, что ты и деньги...
1: Ты армянин, Паш?
2: Вот, да, красную куртку какую-то.
1: Не стесняюсь спросить. А, ну, в итоге-то ты получил желаемое, потратив много денег?
2: Ну, конечно, получил, да. Потому что я знал, что это просто они приехали вот в гости из другого города, но вряд ли они останутся с нами жить, мы студенты, ну, конечно же, нет.
1: Женщины, поймите, скупость — это не самый главный минус в мужиках.
2: Да, есть и хуже вещь.
1: Хорошо, а мы продолжаем.
0: В эфире Guten Morgen, Fremen.
2: Брезент. Будем ставить ваши любимые песни, передавать приветы вашим любимым людям. Звоните, чтобы это все сделать. 8 800 7 300 700.
0: Камеди Радио.

0: Доброе утро, ребята.
1: Доброго утра, здравствуйте.
0: Немного томный голосок сегодня звучит у Юрия Галаяна и Пашки Щербухи. У нас будет сейчас утренний брезент.
1: Паша, да, это значит, что будем
0: что это такое.
1: Передавать приветы вашим любимым людям, ставить вашу любимую песню. Сегодня, кстати, ваша любимая песня звучит вот так. Песни, по-моему, 8-800-7300-700, чтобы передать приветы. Звоните, ждем.
2: Жизненная мудрость от Guten Morgen Freeman. Если искать на работе справедливость, то можно найти новую работу.
0: У нас есть дозвонившийся, звать ее...
1: Лена.
0: Леночка, здравствуй.
3: Доброе утро.
0: Лена, у тебя есть любимый исполнитель из России по имени Филипп? Какой-нибудь рандомный.
3: Нет.
0: Ни одного Филиппа нету, да?
3: Нет.
0: А чтобы фамилия у него заканчивалась на Оров?
3: К сожалению, тоже нет.
0: Что же делать?
1: Что ж так сложно? Почему же не на Иркоров? Что так много букв убрал?
0: Да, кому будешь передавать привет, Лен?
3: Я хочу передать привет своему мужу, Денису Обогрелову.
1: Денис Обогрелов? Это фамилия или...
0: В личных перипетиях называешь?
3: Это фамилия Обогрелов.
1: Обогрелов. А он тебе кто еще раз, пожалуйста?
3: Супруг.
1: Супруг. То есть ты Лена Обогревова?
0: Нет, она Накормильцева.
1: Накормильцева и Обогревов.
0: А он Обогревов. Они созданы друг для друга. Лен, какую песню будешь заказывать?
3: «Сектор газа, твой звонок».
0: О, есть у нас такая песенка.
1: Специально для Обогревова. Включаем. Поехали. Она сейчас звучит вот так.
0: Я

0: не нужна.
1: О, да, практически. Ну, только мне не жить без себя. У нас есть еще Олеся. Олеся, здравствуйте.
2: Доброе утро, Паша.
1: Доброе утро,
0: а
1: Олеся.
0: Как же доброе утро, Юра?
2: Доброе утро, Юра, конечно. Вас обоих очень люблю.
1: Заревновал. Посмотри, Олеся, наш с собой
2: заревновал.
1: Олесь, ну кому привет передаешь?
2: Передаю привет своему глубоко любимому мужу, Виталию.
1: Виталию.
2: С любовью.
1: А, может быть, да. Фамилию у нас сегодня уже одному мужу передавали и назвали его фамилию. А у Виталия какая фамилия, Олесь?
2: У него фамилия Войтко. Виталий Войтко.
1: Виталий Войтко.
0: Тот самый продюсер, да, из Москвы. Виталий Войтко.
1: Олесь, какую песню мы ставим для него?
2: Специально для любимого мужа, Мэрилин Мэнсон, Kill for You. Поставьте, пожалуйста.
0: Неожиданно. Но у нас, конечно, Виталия. Есть Мэрилин Мэнсон. Слушаем.

0: Да.
1: Ох, ну что? Мерлин, Мерлин.
0: Дорогие мои друзья, это было шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Юра Галаян.
1: Паша Щербуха.
0: Диджей Руслан. И редактор Андрей.
2: Мужчина утюг.
1: Покеда, ребята.
0: Всем хорошего дня. Пока-пока.
3: Реклама на Камеди Радио.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
6: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
7: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Какой настрой сегодня будет твой? Тыры-вернись. Скучно у нас со мной.
13: Папа, что это за песня?
14: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
13: Это которую можно настроение менять?
14: Угу.
13: И на рюкзак вешать?
14: И не только.
13: Пап, нам пора в «Перекресток».
14: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
15: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правила, акции, количество призов, срок комиссии, порядки их получения на сайте «Перекресток.ру». АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 1870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
16: Что объединяет нас в праздники? Добрые традиции. Собраться вместе, радовать близких и дарить шанс на исполнение мечты. Как это по-мечталионовски. 1 ноября в лотерее «Мечталион» ко Дню народного единства участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Выбирайте билеты себе и в подарок на nloto.ru, на почте, в магните и Dixi.
17: Лотерея «Платы спортсоюз», алгоритм номер 15, «Мечталион», срок лотереи, договор 07.2001 года, тираж номер 216, дата 01.11.2026, информация об организаторе лотереи, правила и проведение призового фонда лотереи, количество призов, выигрыша, срок, месте и порядке получения на сайте nloto.ru/18+.
18: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
19: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
20: ОСАГО в альфа-страховании.
21: Вот настоящий порядок.
22: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
18: Красота-то какая! Лепота!
23: А у альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
24: Основание рейтинга всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
25: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
26: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
27: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.
2: Шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. На Камеди Радио.
3: Категория 16+.
4: Здорово, народ! Рады приветствовать тебя сегодня, в четверг, 15 октября на календаре, а это значит, что середина пока что еще нормального месяца, да? Он нас радует, октябрь, погодкой в этот
5: раз. Но уже не по кайфу, честно
4: говоря. Уже не по кайфу. У Ивана Ермишина, когда 31 августа наступает, уже не по кайфу. Летний южный мужчина, Иван Ермишин здесь.
5: Ну, не то, что летний, не то, что южный. Я такой, я среднероссийский.
4: Наш ворчунишка также сегодня здесь. Александр Бордик, наш редактор. Саша, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Да, ну и Юрка Галаян, наш мальчишка, который с горы спустился не целиком.
4: Да. А что же осталось на горе?
5: А, мужское.
4: Гордость и предубеждение.
5: И наш мужчина-мужчинский, Ваня Багзин. Вот сразу видно, мужское есть в человеке.
4: Любимые твои треки по заказу за 1000 рублей включает. А и отбивочки тоже. А что будет в первом часе в шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио сегодня, в этот чистый рыбный четверг? Новости, естественно. А дальше мы начнем заниматься приколом под названием «Нет GPT, мне тут». Обратимся к искусственному интеллекту, и тот выведет топ-10. Чего на этот раз мы пока не обсудили
5: еще? Нет, у нас это советы. GPT-метод, да? Это советы, да. Мы сегодня спросим совет у нейросети. А какой, вы узнаете скоро.
4: Давайте, пан, послушаем. Поехали.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
7: Андрей Бугуришвили.
8: Андрей Бабуришвили.
9: Бубиришвили.
10: Бабурашвили.
11: Андрей Бегунишвили.
12: Андрей Бабуришвили.
5: Слушайте, сейчас на этой сцене прозвучит самый дорогой монолог в истории русского юмора и Камеди Клаба. Реальная история. Он стоит 5 миллионов 245 тысяч рублей. Именно столько я отдал мошенникам 5 февраля в 20:44. Спасибо, что не стесняетесь смеяться. Полиции тоже не стеснялись. Но мне хоть повезло, это реальная история. Мне хоть повезло, я могу хотя бы рассказывать об этом и отбить эти деньги, да? Поэтому я буду в каждой передаче рассказывать этот монолог, долго с ним выступать. Нет, слава богу, что я отдал только 5, правда. Отдал бы 10, вы бы сейчас слушали мой рэп-альбом. Так вот, как это было? 5 февраля я ехал менять паспорт, заграничный паспорт, менять со старого на новый. У меня еще все документы с собой были, как назло. Я еду, что-то в машине, был не очень бдителен. И мне позвонили из Почты России. Сказали, что лежит ваша... Подождите, дальше хуже. Почта России. Лежит ваша посылка очень давно. Назовите, пожалуйста, циферки, все дела. Вот сейчас новые, чтобы для переоформить эту посылку на новую Почту России, другой пункт выдачи. Я называю новые цифры, и в эту же секунду я теряю свои госуслуги. Меня меняют госуслуги. Я останавливаю машину, звоню своей жене. Она говорит, конечно, это мошенники. Андрюш, что происходит? Я говорю, все окей. Мне звонят из госуслуг на Телеграм. Они же всегда звонят на Телеграм. Самый проверенный мессенджер, если что. Я беру трубку, говорю, ай, что происходит? Мы заходим в Телеграм, там в моих госуслугах действительно лежит, подписана уже доверенность с моей электронной подписью, что я поддерживаю ВСУ, что я каждые 2 часа буду отправлять 600 тысяч рублей в Украину, вот туда. Они говорят, вы это сделали? Я говорю, нет, конечно, я это не сделал. Они говорят, а что нам нужно делать? Я говорю, я не знаю, отменяйте это, как-то убирайте. Они говорят, хорошо, надо соединить вас с ФСБ. Мне звонит ФСБ на Телеграм. Ой, ФСБ на Телеграм. Я сейчас сам вслух говорю, я не верю вообще, что это произошло. Это просто ужас. Если вслух, это мрак вообще. Так вот. И мне звонит по видео ФСБшник. Мне звонит. По видео. Мы общаемся с ФСБшником. По видео. В зале есть ФСБшники? Похлопайте. Вот как они работают. Какое нахуй видео? Какой нахуй вообще видеозвонок? Я с ним общаюсь, он говорит, Андрей Георгиевич, понимаю вашу ситуацию, так-то, так-то, показал мне все свои документы вообще. Я даже встал в машине, испугался просто. Я в машине прям встал, у меня маленькая машина, я стою в ней. Он говорит, надо что-то делать, ваши деньги уже оккупированы, все, это уже не ваши деньги, их надо выводить и класть в Центробанк, мы их отмоем, все понятно, там. В общем, как мне нравится, что вы смеетесь. Да, теперь у меня есть связи в ФСБ, если что. Ну, очень плохие. не поможет никому. В общем, мы с ним общаемся. И вот знаете, в чем прикол телефонных мошенников? Они не дают вам задуматься о том, что вы делаете чушь, понимаете? Он постоянно закидывал меня термин, что согласно УК РФ. Такой-то просто я запутывал, просто забалтывал меня. Это реально какой-то гипноз, какой-то НЛП, потому что я начал верить в это рано или поздно. Ред флагов было дофига на самом деле. Просто. Я даже в один момент мне казалось, что он такой кашнутку. Я мошенник, вот так было. Но я просто не среагировал на это. Просто ФСБ, хорошо. И он говорит: смотрите. Проблема в том, что не то, что ваши деньги украдут, да, проблема в том, что вы поддерживаете ту сторону, а это за это очень плохо, Получается, вы преступник, да, вы поддерживаете террористическую организацию, вы преступник. Я говорю: нет, не делал, ничего не делал. Хорошо, все, тогда нужно помочь России. Я говорю: это я могу. Помочь России. А я уже все, я представил, что я реально спасаю Россию с помощью этого, что у меня будет диплом, шаман на разогреве, все, мы лучшие друзья. Расторгуев у меня на телефончике. Я все, он говорит: ну, смотрите, кто-то сливает ваши данные из банка. Надо найти, кто крыса в банке вашем. Надо найти, понимаете? Мне еще жена звонит постоянно, я ее сбрасываю, пишу жене: я на задании. С 5 февраля не прошло ни дня, чтобы она не подколола меня, что я на задании. Знаете, где она думает, я сейчас? Я на задании. Я всегда на задании. Я был 8 часов на телефоне с ним. 8 часов, потому что если прерывается связь, ты начинаешь думать, а им нельзя, чтобы ты думал. Я был 8 часов на телефоне, просто зомбированный, ездил по городу, снял 250 тысяч рублей, купил левый телефон, да, потому что это прослушивается, да. Вот, купил симку, и было очень много, вселенная общалась со мной, знаете. Мне приносят симку, говорят: вот ваш тариф, хватит. Хватит, называется, тариф, он мне дает, такой: да, хорошо. Я шпион, все, я чувствовал, что я шпион.

Знаете, тем более мой любимый фильм — это «Джейсон Борн». Но не такой любимый, как «Тупой», еще тупее, если быть точным. Я кладу деньги, меченые. Меченые долбанавтом они были. Я их в руках подержал, они были меченые долбанавтом. 250 тысяч. И они прощупали почву, что я, ну, придурок. Я их положил. Я говорю, все, я могу. Я еще две съемки отменил, рекламные в этот день. Две рекламы отменил, потому что я не люблю зарабатывать деньги, люблю транжирить. Я такой, все, я могу ехать домой. Они говорят, нет, огромные атаки, чудовищные атаки происходят на ваш счет, невероятные атаки сейчас. Я все блокирую сейчас, пока мы с вами на связи, все блокирую. Я говорю, что мне нужно сделать? Он говорит, смотрите, едем сейчас в банк, да, снимаем 5 миллионов. Я говорю, это большая сумма, мне не дадут. Он говорит, смотри, нужно на часы. Скажите, вы, публичная личность, Андрей Бюрешвили, Андрей Георгиевич, мы все знаем, в прессе этого не будет никогда. Снимайте на часы. Я говорю, какие часы? Он говорит, дорогие, Адамар Пике, скажите. Знаете такую марку? Я говорю, слышал. Он говорит, у вас какие часы? Я говорю, у меня вот Apple Watch умные. Жалко, вы на них не позвонили. Вообще собаки похожи на своих хозяев, часы не хрена. Так вот, тебе просто не дают думать. И 8 часов на связи реально, я чуть с ума не сошел. И он говорит, я буду за вами смотреть. Что вы делаете, смотрите, мы найдем предателя Родины. В общем, что заходите, значит, в банк, расстегивайте пуховик, чтобы я вас узнал. Да, все, я все буду видеть, все буду контролировать. Я захожу в банк, расстегиваю пуховик, в каждую камеру подхожу. Снимаю 5 миллионов, значит, мне дают брикет денег. Говорит, на что? Я говорю, часы, Адамар Пике, часы. Беру, укладу. Еще захожу, сажусь себе в машину. Я говорю, все, куда эти деньги девать? Они мои? Все, они мои. Он говорит, нет, мы должны сдать их в Росинкас, российскую инкассацию. Я говорю, хорошо, где у них офис? Они говорят, зачем нам офис? Это секретное задание, Андрей Георгиевич. Третьих лиц не должно быть. Мы поедем к храму Ксении Петербургской. Сколько иронии в этом, вы чувствуете вообще? Я, конечно, не против пожертвований в целом. Мне кажется, это тумачно, если честно. В общем, я беру деньги, приезжаю к храму, 45 минут жду на морозе его. Не приходит, сервиса ноль вообще. Просто я жду Росинкасса. Мне прислали его документы, все дела, вот так-то его зовут, вот его серийный номер, когда его увидите, пароль «Медведь». Я вслух это сейчас говорю, я в ужасе вообще. Я просто типа, как это можно было сделать? Я стою на 45 минут на морозе с деньгами. У меня в шопере из-под Икеи у меня вот брикет денег. И в итоге через 45 минут ко мне выходит какой-то, ну, какой-то забулдыга просто, лет 18 какой-то, ну, просто какой-то закладчик, не знаю, просто идет ко мне какой-то шкет такой, подходит такой, медведь. Я ему тоже, медведь. Он говорит, вы принесли? Я говорю, да, принесли. Достаю брикет, оранжевый брикет денег, 5 миллионов, даю ему. Он говорит, а сумочку не дадите? Я говорю, на языке, где ее возьму сейчас? Ты что, я что, лох, что ли? 5 миллионов на, держи. И он берет мои деньги и начинает себе пихать в куртку так. Как истинный инкассатор. И говорит, служу России, и уходит от меня. И я иду за ним, потому что у меня машина в той стороне. А он идет вот так и оборачивается на меня постоянно, вот так. И в один момент начинает бежать прям. Он просто драпает от меня, и такой, это не инкассатор! Я понял, меня осенило на этом. Я сажусь в машину, думаю, что я наделал вообще, какой бред. И они еще со мной говорят по телефону все это время. Я приезжаю домой с задания, захожу домой. И Маша, моя жена, мне говорит, ты белого цвета, ты просто белый, потный, что с тобой? А у меня пустой взгляд, они говорят, бросай трубку, пожалуйста. Я бросаю трубку, я не спал после этого два дня, это было очень тяжело пережить, посознать, что ты, ну, дурачок, искренне, тебя просто очень сильно обманули. Но вообще, честь и хвала нашим полицейским, честно, наши полицейские просто фантастика, правда, когда особенно на следующий день, прям они молодцы, они правда молодцы. Потому что когда на следующий день я сидел в полиции, и мы оформляли заявление, он такой... Еще раз пароль назовите, пожалуйста. Я говорю, медведь. И он такой... Медведь, два раза, да? Смотрите, здесь в конце не будет шутки. Это очень социальный монолог и очень важно. На самом деле, потому что это бич 21 века, конкретно нашего года и последних пяти. Смотрите, у этих людей, конкретно у мошенников, нет чести. У них абсолютно нет никакого понятия морали. Правда, они абсолютно конченые. И абсолютно не важно, кто вы там, ребенок или бабушка, они лишат вас абсолютно всего. Не важно, сколько у вас денег. Поэтому я прошу вас, действительно, умоляю, чтобы вы показали этот монолог всем вашим близким. Умоляю вас, пожалуйста. Потому что это большая проблема, честно. Спрашивайте ваших бабушек, ваших дедушек, ваших родителей, как у них дела, кто им звонил сегодня, кто им не звонил. Сбрасывайте, если кто-то звонит. Не говорите никому никаких цифр никогда в жизни абсолютно. Правда, это безумно важно. Я думаю, если мы будем просто вместе, просто сплоченные, мы победим эту проблему, эту чудовищную болезнь. Правда.
Я хочу, чтобы мы просто это уничтожили все вместе, будучи адекватными. Спасибо вам большое. У меня на этом все. Медведь, всем спасибо. Я на задании. Всем пока-пока.

0: Даже листья падают от смеха. Осень на Камеди Радио.
1: Это шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. И сейчас наступает время новостей. Саша, чему будут посвящены новости?
2: Новости будут посвящены мужчинам. В первую очередь расскажу. Ну, я хожу в спортзал, и вот есть новость о том, что теперь модно мужчинам накачивать у себя в спортзале, да. Ну и еще
1: раз
2: расскажу о том, что теперь популярно, опять же, в России, матушке.
1: Поехали.
3: Кругом обман, надоело фальшь и злость окружающих. Счастливые люди рекомендуют. Выйди из здания ЖКХ.
4: Счастливые люди, счастливые люди, счастливые люди.
2: Итак, отправляемся. Вы вообще ходите в спортзалы?
5: Нет.
1: У Ивана, ты понятен ответ? Я некогда ходил, но, к сожалению, не хватило дисциплины и любви к отдаче денег.
2: Ага. Вот сейчас мужчины качают ягодицы вместо бицепсов.
5: О, это моя
2: боль. В соцсетях разошелся тренд, который называется глут-максинг. Парни хотят большие округлые ягодицы, как у хоккеистов и футболистов. Фитнес-блогеры при этом уже продают отдельные тренировки, а друзья устраивают соревнования с замерами. Меня, если честно, эта тенденция люто пугает, начиная с того, что все смотрят, как там у футболистов и хоккеистов.
5: Смотрите,
2: мне как было наплевать, так и...
5: Мужики, я могу вам объяснить простую. Я вот просто в этом очень сильно разбираюсь, хоть очень сильно не люблю.
1: В ягодицах?
5: Нет, в бодибилдинге отчасти. Ну, то есть в спорте. Смотрите, суть в чем? У мужчин, у 90% мужчин отстают ноги, потому что все мужики хотят красивые руки, красивые плечи, грудь красивая.
1: О, я помню, меня мучил тренер, потому что был всегда день ног.
5: Вот.
1: Я говорю, давай лучше день рук или день чаепития, или день пахлавы устроим, я принесу. Нет,
5: вот.
1: День ног.
5: И смотрите, ноги у всех отстают. У меня большая проблема с тем, что у меня, извините за выражение, плоская задница, при том, что я сам-то весь пухлый.
1: И у меня... ты из пуза туда закинь чуть-чуть.
5: Вот, я вот тоже. Мне бы как-то туда немножко подтолкнуть.

0: Хотелось бы заднюю часть бедра, и как раз это все способствует тому, чтобы в целом накачаться, потому что не можешь накачать отдельно что-то.
1: Я объясню, у меня произошла травма на этой почве. У нас был день ног с тренером.
0: Тебя поцеловал мужчина?
1: Я сказал, ты должен приседать.
2: Фу.
1: Ты должен приседать штангой на плечах, вот так. А на плечах ты приседаешь. Вот. И надо в этом подходе спину держать максимально прямо, а заднюю часть, задницу, да, правильно называется она?
2: Или филей.
1: Филей. Выпячивать, чтобы спина была ровная. И все ничего, но тренер подошел сзади и начал контролировать исполнение этого процесса. И в эту минуту я понял, что, во-первых, я отказываюсь от тренера, во-вторых, не хожу в спортивный зал, потому что день ног — это не мой день.
0: Юра, ты просто надо ходить в зал с настоящим другом, потому что настоящему другу ты можешь и филейник свой доверить, и все остальное.
1: Вот поэтому для нас с тобой день ног — это день KFC, походы в KFC, Иван. Следующая новость, пожалуйста.
2: Да, и следующая новость о том, что в России нынче снова популярные, вот сейчас очень важно, колпаки для сна. Их продажи выросли на 3742% за месяц. Среди покупателей оказалось много мужчин старше 40. В отзывах они хвалят колпаки за то, что ночью голова остается в тепле. Женщинам же нравится, что укладка в них доживает до утра, и цена этого удовольствия от 250 до 2000 рублей.
1: Ну, мужчин можно понять в этой ситуации, потому что утром колпак тоже может пригодиться, прикрыть утренние бодрости.
0: Ребята, мы все под колпаком.
2: Главное, главное, чтобы он не свистнул.
0: Да.
1: Нет, ну в колпаке ты чувствуешь себя немного вечером принцем, богачом.
2: Нет, звездочетом максимум.
0: Юр, да хорошо, если у тебя колпак. А если у тебя колпачок?
1: Ты что, не ложишься? Я звезды считаю. А если у тебя колпачок?
0: Да.
1: Ну тут уж надо поиграть. Немножко с ней.
0: Обыграть?
1: Берешь два колпачка и говоришь, угадай, под которым спрятано. Такая вечерняя забава.
0: Наперсточник небольшой.
1: Да-да-да, ты меня понял. Саш, спасибо.
2: Да ничего уже, ладно.
1: Саш, спасибо.
2: Я возмущен, я не могу себе представить, чтобы я вот взял колпак, надел перед сном, потому что это кайф. Где кайф-то, я не понимаю. Да, это смешно, это вы юмористы.
0: Кайф бывает только одного вида. Как говорили у меня в Самаре, он собачий.
1: Саш, у тебя и так голова теплая, не надо тебе прикрывать ничего. Мы завершаем новости, отправляемся дальше.
3: Шоу «Счастливые люди».
0: Ну а дальше мы переходим к приколу под названием «Нет, GPT мне тут». Мы попросим у нейросети...
1: Завелся.
0: Да, мы попросим у нейросети немного советов для нас. А какие советы мы у нее попросим, вы узнаете совсем скоро.
3: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Эрнест Аржуманян!
2: Так, что, был недавно в ресторане? Были недавно в ресторане? Да. Мне сейчас так нравится в ресторанах, на самом деле. Каждый раз, когда я нахожусь, у меня глаза радуются всегда, потому что столько отцов проводят время с дочерьми. Так приятно наблюдать всегда. Круто. Единение семей. Некоторые прям сосутся, и они лезут в эту их жизнь и делают, что хотят. Да, я сам не один хожу в рестораны, уже год хожу на свидания с разными людьми. Я устал, если честно. Я просто кормлю чужих людей, вот чем я занимаюсь. Я в Москве скормил поколение уже, если что. Это... Все сытые ходят. И это вначале они такие салатик. Потом уже вот эти говяжьи щечки в ход идут. Пробовали говяжьи щечки? Да. Я подумал, прикиньте... Да. Я думал, прикиньте, насколько мы охренели человечество в край. Что мы уже делаем? Может, такие просто говядина? Нет. Щеки отрежьте корове, чтобы она не улыбалась. Мне нравится думать, что где-то есть пастбище, где ходят коровы без щек, свинья без ушей. И бык такой, даже не спрашивайте, даже лучше б щеки. Да, уже хожу на эти свидания. Я еще заметил, что девушки такие деловые в Москве пошли. И она договорилась о свидании, мне девушка говорит, давай встретимся в 15:00, у меня как раз будет окно. Меня в окно записали. Я у нее в таблице Excel под обедом стою. Я думаю, окно это снилс надо брать, ИНН, да, через госуслуги записываться на свидание. Да. Обидно. Обидно, потому что я смотрю свой список дел, у меня вот окно закрыть надо, и больше ничего не делаю в целом. Да, но я все равно хотел показаться деловым, я говорю, давай в 15:10. В итоге просто на 10 минут больше на улице ждал ее. Мужчина, а поаплодируйте, кто с женами, с девушками пришел сегодня, есть такие? Да, много мужчин. Вопрос к вам. Есть такое, что очень сильно насрать, как у нее день прошел? Обожаю реакцию некоторых мужиков. Я заметил, что девушки улыбаются, у них есть своя ирония, а парни такие, не насрать, ты моя жизнь, а у меня никто вообще. Я не осуждаю, вам не со мной домой ехать. Это разговор по пути домой, да? А ты хлопал, да, когда этот хач спросил? Я про это, знаете, когда вечером сидишь с ней, отдыхаешь, и она такая, кстати, и ты такой, блин. Там начинается вот это. И там начинается, я сначала туда пошла, потом туда пошла, потом туда пошла. Потом эта женщина мне это рассказала, эта женщина другой рассказала. Эта женщина нагрубила в пятерочке, настроение испортила. Другая женщина подняла настроение, после того, как он нагрубил. Помнишь, я рассказал? Перескажи ту историю полностью, если помнишь. Потом пошла себе ресницы сделала, бровь сделала, глаза сделала. У меня новое лицо, ты не заметил, у меня все лицо новое? Я, кстати, тут тоже вас не осуждаю. Я вас понимаю, у вас за день в голове скопилась куча дерьма. И вечером такие, это все в него солью и спокойно с чистой головой лягу спать. Мы никуда после вас не сольем. Мы другу не наберем тебя. Прикинь, он сначала туда пошла, потом туда пошла. Он скажет, иди в очко, мне моя залила уже. В итоге ходим тупые. У меня в голове больше ни хрена не помещает. Там женские истории, тексты Мияги. Все, больше ничего нету. Но я плюс-минус научился слушать девушку. Просто в конце каждого предложения говоришь. Ну это вообще, конечно. Везде подходит, я в шоке. Блин, ну более-менее вести диалог я могу с девушками от 25 и больше. С более молодыми я вообще не знаю, как себя вести. Я как-то был на встрече с 20-летней, и она как только меня увидела, она говорит, ху, слава богу. Я думал, ты как лох с цветами придешь. Вы когда-нибудь мяли букет сзади так, чтобы в кулак поместилось? Потом выбросить незаметно можно было. Я почему вообще ищу девушку? Потому что мне 29 лет, и на меня родители давят, внуков хотят целый день. Я устал уже, если честно. Я уже в том возрасте, когда у многих моих знакомых есть дети, у кого-то даже запланированные. И я все чаще попадаю в эти ситуации, когда люди показывают мне фотографии своих детей. Знаете, когда они такие, посмотри, мой сыночек, посмотри, моя кровиночка, посмотри на него. Моя жизнь. Мне нужен твой сыночек, объективно. Я его не люблю. Убери. Еще никогда не знаешь, сколько смотреть на этого сыночка. Нельзя сказать, что увидел. Нет, надо разглядывать его. У вас бывало такое, что он показывает объективно уродливого ребенка, и ты включаешь все свое актерское мастерство, когда ты такой, ну, весь тебя. Ну, круто. Я восхищен людьми, у которых сейчас есть дети. Потому что время сложное, люди заводят детей. Это смело, как минимум. Нашим родителям было плевать. Они нас просто завели, да? Они такие, да, плевать, заведем. Среда, что еще делать? Давай детей заведем. А сейчас и психология сильно развивается. Об этом тоже надо думать, да? У каждого второго детские травмы. Сейчас я вообще не понимаю, как воспитать. Сейчас перехвалил ребенка, он конченый вырос, да? Не дохвалил — конченый. Бьешь — он что-то зажатый. Не бьешь — чувствует вседозволенность. Любишь — нарцисс. Не любишь — сухарь. Бьешь и любишь — не верит в любовь. Как вообще сейчас не Гитлера воспитать? Кто-то знает? Где середина? Что говорит сыну? Я тебя люблю, но как друга. Что говорить? Я не понимаю. Да. Я рос в семье, где всем вообще было плевать на мое психологическое состояние. У меня отец при мне матери говорил: этот гон соревнование выиграл, представляешь? Я потом ничего не выиграл, что меня не обзывали дома. Меня отец все детство называл Шантыга. В переводе с армянского это сын пса. Все детство меня так называл. Он так назвал, мать заходит: ты где, сукин сын? Я думаю, вы кто вообще, что происходит? Потом сидим за столом, они такие: он наша порода. Я думаю, мы собаки, мы все собаки. Спасибо, что послушали. У меня на этом все. Пока.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.
1: С вами шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. Сейчас начинается прикол под названием «Нет GPT, мне тут».

0: Я прошу вас, друзья, не надо сразу делать скоропалительных выводов, что мы сошли с ума. Мы экспериментаторы. Мы считаем, что современные технологии еще недостаточно развиты, и поэтому мы предлагаем им разнообразные ситуации, в которых искусственный интеллект должен проявить себя максимально выгодным способом.
1: Господа, я вам скажу больше. Неправильно ты мыслишь. Сейчас, наоборот, технологии пошли вперед, и радиоприемники на конях установили. И наша сейчас основная аудитория — это всадники.
2: Если искусственный интеллект будут судить за кражу коня, Саша адвокатом выступит.
1: Смотрите, все очень интересно. Юр, я тебя немножко поправлю. Там топ-10 советов, как уйти от погони на коне. Вот так вот звучит наш сегодняшний топ.
2: Я так и сказал.
1: Нет, ты сказал способов. Это разные рубрики. Там не GPT мне тут, а тут не и мозги мне, понимаешь, в чем суть? Вот. Значит, что мы сегодня слушаем? Топ-10 совет. Если лошадь сильно устала, дай ей восстановиться. Загнанный конь может получить серьезную травму или вообще перестать двигаться.
2: Слушай, да, это исторический факт, что иногда, допустим, человек, который должен был оповестить визиря или, ага. или князя о
1: визирь,
2: чем-то...
1: Визирь, кто это?
2: Визирь, ну, это тоже
1: самое... Это который визин придумал.
2: Да, это тот, который... Почему нас лошадь сумасшедшая немножко иногда пробегает мимо? Это тот, который кричал золотой антилопе «довольно, довольно».
1: Хватит,
2: Иван. Да, чего ты никогда не услышишь от женщины. Поэтому здесь история какая?
1: У меня просто ненасытный только, Юр.
2: Ну, ты постарайся загнать лошадку как-нибудь.
0: Сейчас где-то под окном стоит конь и говорит, ну уже давайте про меня по-братски.
2: Ну, ты за узду, покрепче держись.
1: Давай.
2: Да, итак, следующая рекомендация.
1: Следующая рекомендация. Не меняй резко направление на большой скорости. Лошадь может подскользнуться и потерять равновесие, понимаешь?
0: Ну, так надо шипованные подковы ставить, ну это очевидно.
1: Ну, очевидно. Опять же, надо, то есть зимние подковы, есть летние подковы.
2: Да, и третий момент, большая разница. Ты скачешь на девочке или на мальчике. Если конь мужчина, то занести, что в случае заноса, вернее, вариаций заноса гораздо больше.
0: Ничего подобного. Заднеприводных коней не так много.
1: Юр, а ты знаешь, как поворот обозначать на коне?
2: 1000 лошадей тебе под седло, Саша. Что?
1: Как поворот обозначить на коне? Поворотник. Как у коня работает?
2: Как работает поворотник у коня?
1: Ну да. Не, у мальчика понятно там, куда направлять туда и поворачивать будет.
2: Так, нет, не знаю.
1: Не знаешь?
2: Нет.
1: Ну, подумай.
2: Ну, куда стремя вытащил туда и...
1: Предположи. Вот да, я это и хотел от тебя услышать. Что ты придумал что-то, нет?
2: Ну, смотри, есть у него жезл.
1: Жезл. Да. Я и говорю, есть.
2: Если жезл торчит вправо, значит, конь поворачивает влево.
1: Будем называть его не жезл, флюгер.
2: Флюгер. Совершенно верно. Если флюгер торчит влево, значит, конь поворачивает вправо.
1: Нет, да все верно, правильно. Вот я тебя хотел подловить, но не получилось.
2: Спасибо.
1: А дальше, следующее.
2: Саша что-то очень хочет сказать, но почему-то не может вырваться это из его уст.
0: Ну, потому что БМ-конь в поворотниках не нужен.
1: БМ-конь?
0: Да.
1: Он, кстати, заднеприводный.
2: Большой мажорный конь, все правильно.
1: Дальше, следующее. Не пытайся перепрыгивать каждое препятствие. Один неудачный прыжок может привести к падению и травмам.
2: Господи, перепрыгнуть что-то на коне, это же и для своих богатств не полезно.
1: Ну, конечно, ты потому что приземляешься-то как бы не на ноги.
2: Угу.
0: Почему нет потомков Д'Артаньяна, правильно? Потому что слишком долго скакал за подвесками и...
1: Короля Артура, где дети?
2: Где?
1: Где нет их.
2: Там мы остались. Ладно, ребят, мы продолжим. Не жопите мне тут. Оставайтесь вместе с нами.
3: Реклама на Comedy Radio. Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Пробки, работа, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
6: Персем поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
7: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%.

0: 7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «7-агент» и ООО «7». Подробные условия на сайте a7-agent.ru. Рекламодатель ООО «7», созданное при участии Паобанк ПСБ.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
6: Мы готовы удивляться.
5: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
6: Хочется на ТНТ.
7: На ТНТ.
8: На ТНТ.
5: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ.
9: Казань брал, Астрахань брал.
10: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
11: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
12: Красота-то какая, лепота.
13: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
14: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
15: «Бронхобос» в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. «Бронхобос». Кашель, насморк – не вопрос.
16: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
18: Мы тоже не выкидываем елку до мая, любим говяжий дошик и не знаем, где теперь брать запчасти на майбах.
19: Камеди-радио. На одной волне. Вообще со всеми.
20: Камеди-радио и ТНТ представляет женский стендап.
21: Встречайте, Варвара Щербакова.
22: Так, что? Да, у меня есть молодой человек. Ну и все, в принципе. До свидания. Нет, мы... Да, мы с молодым человеком были недавно в отпуске, значит, ездили в Турцию, отель All Inclusive, все... Мне еще нравится вот этот концепт, когда все включено, ты ничем не паришься, вообще все супер, все классно. И все было бы просто замечательно, если бы не выбор отеля. Потому что нам, как сказали, нам говорят, выбирайте семейный отель, чтобы было тихо, комфортно, не мешали пьяные. Знаете, кому было на это насрать? Детям. Это просто жесть, понимаете? Почему мы не причисляем детей к бухим? Они себя так же и ведут. То есть я провела неделю с детьми, я соскучилась по пьяным. Они постоянно орут, они постоянно голые. Один пацан просто стоял вот так с пирса, просто в море. Все такого даже джиган не позволял, понимаете? Я думаю, это что-то семейный отель или день первокурсника, что происходит вообще? У меня нет детей, я очень много наблюдала за другими детьми. Я поняла, что больше всего дети меня раздражают на шведском столе. Почему? Потому что там огромный выбор еды. Огромный. А они берут макароны. И все. Вы что, угораете? Ваши родители за это заплатили. В смысле, я на шведском столе всегда беру то, что я точно знаю, сколько стоит в Москве. Типа, о, чей-то айфон, да? То есть я всегда в плюсе уезжаю. Я вообще не понимаю, как можно на шведском столе брать что-то одно. Понимаете? Как это вообще... То есть я, наоборот, понимаю людей, у которых всегда в тарелке вообще все. Вообще абсолютно все там. Рыба, курица, все перемешано. Йогурт вот так. Сверху этот дорадо с персиком во рту. Да-да. Лежит. Там сама рыба в шоке. Она думает, это что за БДСМ? Мы не сочетаемся? А кто бывал в All Inclusive? Поаплодируйте. Yeah. Все там были. Все там будем. Да, вы меня поймете. Есть на шведском столе одно, знаете, такое богом забытое место. Я его называю турецкий Silent Hill. Это ПП-уголок. Просто бедняга место же. Если кто не в курсе, где находится, я вам сейчас объясню. Смотрите, там идут курочка, гриль, десерты, картошечка, шашлыки, колонна! И вот за колонной бассейн, мусорные баки. И вот тут за баком брокколи вареная. Привет! Я уже давно тут, лет 5. Она от времени и сварилась уже, реально. Там эта брокколи, она там как наркоша возле баков трется. Типа, хочет меня кто-нибудь скушать. Там, я не понимаю, честно говоря, чего этот самообман, понимаете? То есть этот стол, этот ПП-стол, его ставят для людей, у которых, ну, какие-то проблемы со здоровьем, там, ЖКТ, желудок, да. То есть, ну, для этих женщин, которые говорят, у меня же язва. Поэтому давайте мне виски без колы, мне эту химозу нельзя. Мы с молодым человеком были в совместном отпуске уже не первый раз, а третий. И, конечно, третий раз это уже, знаете, поле для новых открытий. То есть в третий раз я уже поняла, что совместный отпуск – это каждый день открывать для себя новые места, где сушит трусы твоя вторая половинка. Уже везде было – на абажуре, на кровати, на балконе. Я боялась, мы на морскую прогулку выйдем, там вместо паруса этот Кельвин Кляйн здоровый болтает. Но я его прекрасно понимаю, что я на отдыхе тоже свое белье стираю сама. То есть, ну, мне кажется, уже, знаете, ну, как бы часть нашего менталитета. То есть русские люди за прачечную не платят, понимаете? У меня по этому поводу есть обращение к туркам. Вы не на тех напали со своей химчисткой. Нас не сломить, мы изобретательны. Понимаете? Знала бы вот это маленькое мыло, что им терли. Это жесть. Там эти баночки в душе стоят, им страшно. Он думает, я вообще кондиционер для волос. Почему меня туда? Все, у меня все, спасибо.
20: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Друзья, это шоу «Счастливые люди». И у нас очень забавная история. В рамках истории под названием «Нет GPT, мне тут» мы решили обратиться к искусственному интеллекту. И тот вывел топ-10 советов, правильно?
1: Советов, да,
0: как
1: да, да.
0: Уйти от погони, если ты на коне? То, что на коне, это хорошо, но еще и от погони надо уйти. Рома, Ромочка, цыган мой, золотозубый, поехали.
2: Коллеги не позвали на обед, а я с собой принес. «Счастливые люди».
0: Коллеги, резонный вопрос. Ну, раз уж мы о лошадях заговорили, угу. А у кого-нибудь когда-нибудь возникала мысль похитить коня?
1: Угнать коня? Купить, у меня есть.
0: Купить коня.
1: Купить коня, моя мечта. Я хочу себе большой участок, соток 200. Вот. И чтобы у меня там была своя конюшня, конь.
0: Может, 300?
1: Нет, может быть. Спросите, сколько?
0: Хорошо, спрошу.
1: Вот и все. Вот, 200. Потому что на 300 это уже тракторист нужен, понимаешь? Тут как бы хочется вдвоем с женой жить, там, с детьми какими-то своими.
0: Ага. А зачем тебе конь на приусадебном участке в 300 гектар?
1: Мечта моей жены. Во-первых, кони очень умные, очень привязывают к своим хозяевам они. Они очень преданные. Да. И жена очень любит коней. И хочу, чтобы она ускакала куда-нибудь уже от меня.
0: Правильно. А если начнешь барагозить на поселке, на коня сел и раз ускакал?
1: А представляешь, как круто на коне ездить в красно-белое?
0: Это фантастика просто.
1: Ты приезжаешь, говоришь, мне, пожалуйста, гусарский, да, и царскую.
0: А работники КБ говорят, кажется, у нас белочка уже, надо завязывать товарами, зарплату получать.
1: Вот, конная полиция зачем нужна? Чтобы как раз меня тормозить, смотреть документы мои.
3: Это наши сейчас основные слушатели, а ты им не даешь совет, как уходить от погони.
1: Вот, смотрите, седьмой совет, ну, топ-7, как бы, не седьмой по количеству, не седьмой по порядку, а седьмой по количеству. Не суть, ладно, все, отстаньте.
0: Объяснение некой женщины.
1: Да, не паникуйте, не кричите на коня. Лошади очень чувствительны к поведению всадника и могут испугаться.
0: В смысле? Как это стоит?
1: Ну, ты будешь играть, куда ты прешь, кобыла? И она тебя скинет и убьет.
0: Ну, допустим, вот я представитель Кавказских республик. Мы любим джигитовку.
3: Джигитовка. А что, подожди, что такое джигитовка? Расскажи нам.
0: Это готовка.
1: Это когда на половине коня ты скачешь, а половина уже варится.
0: Да, джигитовка — это когда ты разными способами скачешь на коне, можешь и руками чисто за него держаться, либо спиной вперед скакать. Вот чем-то очень крепким. Что у тебя характер?
1: Джигитовка — это когда дифференциал заваривают на копейки и дрифтуют по парковке. Вот это джигитовка тоже я называю.
0: Может быть и такое. Хорошо.
1: Шестой по порядку. Избегайте болот и глубоких рек. Лошадь может увязнуть или потерять опору, и побег закончится.
3: Ну почему? Лошадь прекрасно плавает. Я видел в кино. Да почему угодно.
1: Да. В целом не могу спорить с человеком, у которого наверняка когда-то будет лошадь или была.
3: Я сам конь.
1: Но не весь.
3: Не весь.
0: Не весь. У него из конского только уздечка.
3: Нет, у меня из конского только запах.
0: И его тоже били плетьми.
1: Да, неплохо. Давайте, не трясите гривы, послушайте топ-5. Не перегружайте лошадь вещами. Лишний вес ускоряет утомление животного.
0: Подожди, но если ты скачешь от бывшей и ее любовника, то надо что-то с собой взять?
3: Вообще полная чушь. Я проверял в Red Dead Redemption 2. Нагрузить столько, что есть как будет так же.
1: И ружье, как бы говорится.
3: И лук.
1: И лук.
3: Да, и пленник.
1: И нож.
0: Самое важное, что тебе, Вань, хочется взять с собой.
1: Два револьвера. Вообще игра, это симулятор моей жизни.
0: Следующий пункт.
1: Не оглядывайтесь постоянно. Можно потерять равновесие и упасть с коня.
3: 100%. Ну и в целом это по жизни надо. Не оглядывайтесь постоянно. Смотрите вперед. Да. Жизнь одна.
1: Зеркала заднего вида на коня установите, просто ему копытку одному.

0: прикрутить, чтобы снизу видеть, как там происходит.
1: Снизу не надо смотреть. Смотри только вверх.
0: Дареному коню вниз не заглядывают.
2: Совершенно верно. Если там зубы, тем более. Ребят, мы продолжим прикол под названием «Нет GPT, мне тут». Оставайтесь с нами.
3: Камеди Радио.

0: Начинается третья серия истории под названием «Нет, GPT, мне тут». Мы общаемся с искусственным интеллектом и сейчас важнейшую тему обсуждаем. Как правильно уйти от погони, если ты на коне уходишь от нее? Иван Ермишин читает топ-4 у нас осталось там?
1: Три.
0: Топ-3, поехали.
2: Дураков нет, дороги построили.
1: Ну, вот и тройка лидеров у нас началась. Если вы сейчас как раз скачете на коне, прибавляйте погромче, если за вами погоня, как раз все будет понятно вам, как все-таки уйти. Третий совет, значит, топ-3. Выбирайте знакомую местность. Ты будешь знать короткие пути, а преследователям придется ориентироваться на ходу.
0: А, то есть, ну, нужно быть местным. Ну, то есть ориентироваться.
1: Или двухместным.
0: Или двухместным. Ориентируется. Что?
1: Ну, вот так просто.
3: Что это было?
1: Ты местный или двухместный? Не знаешь, это великий Веном.
0: Да. Это есть опасность, если вы встретите Ивана Ермишина на районе, когда скачете по пересеченной местности.
1: Конечно.
0: Так.
1: Я от себя дам совет. Лассо не применяйте на скаку.
3: Лассо-се
1: применяйте на скаку.
0: Нет, лассось, говоришь, после того, как уже поймал кого-то на лассо.
1: Да. Следующий, топ-2. Значит, совет. Уходите в лес. Я буду считать таким, пыл с южного немножко. Да. Уходи в лес. Между деревьями сложнее развивать скорость, особенно если преследователей много.
0: Ну да, ты можешь просто с конь поскачет дальше, а ты останешься с конь.
1: С конь.
0: С конь. Просто слово «гасконь» у меня, Ула, сейчас в голове.

0: Конь поскачет дальше, а ты останешься висеть на ветке.
1: Да, и можно отвлечься. Во-первых, сейчас же с медведями, вот все же слышали проблему, это можно встретить медведя, они сейчас около дороги в лесу. Так. Опять же, на грибы можно отвлечься, сам знаешь.
0: Да.
1: Было такое сколько, неоднократно же.
0: Да, да и в твоем случае, Иван, конь передохнет.
1: Конечно, грибники эти еще, опять же. Поэтому аккуратнее. По дороге скачи, все, не пудри мозги нам.
0: Так.
1: А, значит, топ-1. А, что, значит, нужно сделать? Не скачи все время галопом. Галопом это как? Это...
2: Тыгдын.
0: Саша озвучил старый галоп.
2: А новый галоп-то? Хорошо, давай новый галоп.
1: Лошадь, не скачи галопом все время. Лошадь быстро устанет. Лошадь быстро устанет, и последователи смогут тебя догнать.
0: Если постоянно скакать галопом?
1: Да.
0: А сколько лошадиных сил в лошади?
1: Одна.
0: Серьезно?
1: Ну, а ты как думал? Лошадиная сила как измеряется? Сила одной лошади.
0: Мне просто хотелось всегда знать, сколько можно мне непрерывно скакать на одной лошади.
2: А это какая лошадь? Это среднестатистическая или, ну, то есть их же много разных. Есть скакун, есть тяжеловоз, есть пони.
0: Есть ослик.
2: Ну, у тебя понятно.
1: Ну, у тебя никогда лошадь не будет. У тебя два осла тебе подарят.
0: Нет, ослик это красивая лошадь.
1: Нет, ослик это ты, Юра.
0: Почему?
2: А почему бы нет?
1: Да, все прекрасно, все логично.
0: А вы две ослицы тогда в таком случае?
1: Ничего страшного, Юр, ты можешь назвать как хочешь, твои фантазии, а не твои. Смотрите, мой совет. Если ускакиваете, ну, в погоне...
0: Скачете на лошади.
1: Да, все верно. Не оглядывайтесь, револьвер раньше времени не доставайте.
0: Да.
1: Просто комфортно убегите через лес, все.
0: Вот. И в конце концов найдите подходящий для себя табор.
1: Который еще не ушел в небо.
0: Где могут дать полезные рекомендации, как действительно правильно уходить на коне от погони. Ребята, это был самый полезный выпуск прикола под названием «Нет, GPT мне тут». Это шоу «Счастливые люди» на Comedy Radio. И нам пора отправиться во второй час нашего шоу. Поэтому оставайтесь вместе с нами, слушайте нас очень внимательно.
1: Но!
3: А по ночам мне снится конь, ко мне подходит рыжий конь.
4: Реклама на Comedy Radio. Психолог, который привык решать все разговорами.
5: Ко мне можно с тревожностью.
4: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
6: Я псих, ты врач. Работаем.
4: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
7: ОККО представляет.
8: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
9: Простые военные учения.
7: Главный сериал года в ОККО.
10: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
11: Я про это написать хочу.
7: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
12: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
13: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
14: Пароль
15: ВТБ для бизнеса.
14: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
15: А второе?
14: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
16: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.

0: самых расчетливых.
1: Заберите карту от Эльчин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».

0: Вот ты говоришь, цены высокие. Но зато зарплаты низкие. Камеди Радио. Ищем позитив там, где все ищут валерьянку. Камеди Радио. Камеди Радио. Шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. На Камеди Радио.
1: Категория 16+.
2: Категория 16+, ребята, достаем линеечки и замеряем.
3: О, ты где ее достал?
2: Две железные линейки трудовика можно истратить на Ивана Ермишина. Иван здесь.
3: Здравствуйте, это я, Юра Галоян, человек, который вспомнил шутку 30-летней давности. Добрый день.
2: Да, наш учитель, который иногда дает нам по рукам, по губам линейкой, Александр Бордик.
4: Все правильно, да.
3: Главное, чтобы он этой линейкой только нас бил.
4: А у меня еще есть сантиметр.
2: Да, и человек, который никогда не придет на школьную линейку, потому что ему это нафиг не надо, наш диджей Иван Багзин.
3: Ничего себе, да. Вот так здоровается с нами, представляешь?
2: Да.
3: Юрочек, расскажи, а что будет во втором части? Так интересно.
2: Будут новости от Александра Бордика. Еще будет знатокамеди от дальнего родственника Александра Бордика. Зовут его Борис Вялый Крюк.
3: Да ладно?
2: Да, во второй половине любимые факты Чаушеского. Рандомные факты, которые мы на троих будем обсуждать. Начинаем второй час. Поехали.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
5: Демис Кривидис встречается.
6: Обычная семейная пара под ваши бурные аплодисменты. Так. Все, дорогая, я вроде все подготовил, вроде все сделал, все, портфель приготовил, документы в портфель положил, копии документов положил в запасной портфель. Все, запасной портфель положил в запасной портфель. Штаны на вешалку повесил, запасные штаны в запасной портфель положил, тоже все. Осталось только выспаться. Будильник на телефоне поставил, 19 мелодий, вроде все сделал. А ты будильник поставила, Наташа?
7: Да, на телефоне поставила.
6: А на прикроватной тумбочке поставила будильник?
7: Поставила.
6: А на телевизоре поставила?
7: Сереж, поставила, да. Включится новогоднее обращение Путина, чтобы ты вот наверняка проснулся.
6: На стене кукушка выскочит, тоже поставила, да?
7: Сережа, она так выскочит, вот прям тебе в ухо выскочит, чтобы ты точно проснулся.
6: Я завтра эту презентацию просто разорву. Просто я полгода к ней готовился, и ее еще порву. Просто я сейчас выскочу свежий.
7: Да, ты будешь полной энергии, как твой китайский электрокар. До обеда точно хватит.
6: Спокойной ночи, любимая.
7: Спокойной ночи, Сережа.
6: Спокойной ночи. Спокойной ночи, дорогая. Спокойной ночи.
7: Сережа, а можно я... Один вопрос задам.
6: Ну?
7: Я понимаю, как ты устал и как тебе важно выспаться.
6: Важно.
7: Но я вообще думала даже, может, как-то отложить и спросить в другой раз. Ну, если ты не против.
6: Ну?
7: Ну, это правда просто важно для меня. В общем, я 3 дня вот об этом вот думала. Вот как-то, знаешь, я искала слова, вот пыталась как-то правильные подобрать слова. Ну вот, потому что я сама, на самом деле, вот до конца не понимаю, вот как лучше спросить, как бы, знаешь, вот чтобы и смысл передать, и чтобы тебя не сильно вот как-то загружать, да, при этом. Ты потом, ты, господи, вопрос-то пустяковый. Я вот просто спрошу, и станет сразу легче нам.
6: 100%.
7: Просто, Сережа, ты знаешь, вот я хочу, чтобы, ну, вот ты сразу как бы знал, что что бы ты ни ответил, да, что бы ты ни подумал, я заранее вот просто готова все принять, любой ответ или вариант ответа. Ты можешь вообще вот думать вот столько, сколько тебе понадобится, а потом уже, ну, поскорее вот ответить, чтобы как бы уже не тянуть время. Я тебя не слишком задалбываю?
6: Это твой вопрос?
7: Это скорее проверка связи, потому что уже бывало такое, когда я, ну, с тобой разговаривала, а ты уже в этот момент спал. Ты же сейчас не спишь?
6: К сожалению.
7: Короче, если коротко, ну, в общем, вчера ко мне Катя Астраханцева заезжала, подружка, с которой мы собираемся вот в выходные на турбазу ехать. В общем, у нее такая беда, Они с Андреем расстались, ты представляешь? Но она сказала, что все в силе. На турбазу она поедет, ты не переживай. Вот. Ну, в общем, Андрей этот, они, короче, очень плохо расстались. Представляешь, он забрал просто все, вот все. Даже вот, ну, контейнеры для еды забрал. Представляешь, а как мы поедем на турбазу без контейнеров? И, в общем, сидим мы с ней, вино пьем, по-бабски ревем. Я ее, конечно, успокаиваю. Я же сказала, что мы подружки, это значит поддержка. И я говорю, давай с тобой выберем просто контейнеры. И мы зашли такие, ну, на маркетплейсе, такие скроллим, выбираем контейнеры. И представляешь, там такая хорошая скидка на пластиковые контейнеры. Я говорю, Катюха, берем пластиковые контейнеры. Она говорит, Наташа, ты с ума сошла? Я говорю, что такое? Почему я сошла с ума? Она говорит, нельзя брать пластиковые контейнеры, потому что, оказывается, когда их в микроволновку ставишь, там какие-то токсины выделяются в пищу, и потом какие-то болезни страшные могут начаться. Ну, я не буду сейчас весь список болезней пересказывать, чтобы тебя просто не загружать лишней информацией. Сереж, ты меня сейчас слушаешь?
6: Я жду вопрос.
7: Ты не переживай, я продолжу. Продолжу почему? Потому что, Сережа, когда-то мы с тобой, вот помнишь, договаривались, что ничего друг от друга мы не будем таить, да? Что мы не будем петлять, мы не будем ходить вокруг да около, тянуть кота за хвост, толочь воду в ступе, переливать из пустого в порожнее, растекаться мыслью по древу, пить пиво из рюмки, да? Ну, Сережа, ей-богу, ну какой смысл выставлять карлика на 100-метровку? Будем кормить кашалота с ложечки. Ну ни к чему нам собирать этот пазл пьяными в темноте. Сереж, мне как-то неловко, на самом деле. Я, может, вообще не очень правильный момент выбрала. Ой, ладно, знаешь, давай просто все забудем. Давай, я, может, даже и спрашивать сегодня не буду уже. Все, спокойной ночи, ты меня извини. Хотя чего откладывать, если сегодня уже начала? Ты меня любишь?
6: Наташа, конечно, я тебя люблю. Я тебя очень сильно люблю. Ты же сейчас в кровати лежишь. Ты же сейчас не в скорой, в Склифосовского едешь с отверткой в голове. Это ли не доказательство того, что я тебя люблю? Конечно, я люблю тебя!
7: Значит, любишь?
6: Конечно, я тебя люблю!
7: И я могу не бояться задать вот свой вопрос?
6: В смысле? Это был не вопрос?
7: Нет, конечно.
6: Наташа, что происходит? Мы как будто сели, куда-то едем, а навигатор показывает, что мы в Шереметьево стоим до сих пор. Что происходит? Объясни, пожалуйста. Слониха рожает быстрее, чем ты свой вопрос задаешь.
7: Так, все. Вот ты сейчас агрессивный. Мне не нужен этот абьюз, я задам свой вопрос завтра. Спокойной ночи.
6: Ага, я понял. Я понял, ты просто забыла свой вопрос, я понял. Ты тянешь время, чтобы вспомнить, что ты хотела спросить.
7: Сереж, хватит.
6: Что хватит? Ты, между прочим, не только меня достала. Понимаешь, у нас в доме стены тонкие, у нас весь чат подъезда сидит, ждет. Вы хотите узнать, что она хочет спросить? Вы готовы еще потерпеть?
8: Нет!
6: Слышишь, да? Слышишь? Мы все хотим услышать твой долбанный вопрос. Уже пора. Просто вопрос. Один вопрос. Скажи и все.
7: Хорошо. Чё реально происходит?
6: Чего?
7: Чё реально происходит, Сережа? Вот чё ты заводишься? Что, я попала вот прям в самую точку? Нет, да просто ответь. Не включай дурака. Чё реально происходит?
6: У кого что происходит? У кого? У Путина с Трампом? У кого происходит? У Лепса с прической? У кого? У Киркорова с лестницами? У кого? У WhatsApp со звонками? У кого происходит?
7: С нами.
6: С кем с нами? С россиянами или с кем? С молодыми семьями или с козерогами, может быть? Или с жителями четвертого подъезда? Или с жителями четвертого подъезда с козерогами? С кем происходит?
7: С нами, Сережа. Со мной и с тобой. С нашим будущим.
6: А ну под большим вопросом. Под твоим г***ным вопросом, который только что задала.
7: Я его еще не задала.
6: Так задай.
7: Сережа, а тебе не кажется, что у меня одна бровь красивая, а другая своей жизнью живет.
6: Так, все, где снотворное? Все, до свидания.

0: Сережа!
1: Да.
0: Сережа, ты куда? Сережа, я сейчас тебя догоню и во сне вопрос задам.
2: Будильник, я на работу. Все, до свидания. Просто поспал, отдохнул.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Плюс 20 к ловкости, плюс 115 к харизме.
1: Осенним ветром прибило жухлую газету к нашему эфиру. Это значит, что будут новости с Александром Бордиком. Саша, про что новости?
2: Какая газета, такие новости? Знаете ли вы, как переводится фраза «мементо мори»?
3: «Мементо мори»?
2: Да.
3: Это значит, быстро... на море не поеду.
1: Нет, значит, до моря ехать 20 минут.
2: Этой фразе будет посвящена наша сегодняшняя новость. Я расскажу о том, как в Гане хоронят людей.
1: Поехали.
3: Ух ты.
1: Весело.
3: Позитивно.

0: Ну, насчет позитива и радости не знаю, но то, что это процесс там достаточно творческий, это факт. В Гане людей хоронят в гробах в форме бутылок, ананасов и рыб. У народа Га в Гане существует необычная традиция. Для похорон делают гроб в форме предмета, который был связан с жизнью, профессией или мечтами человека. Обычай появился в середине 20 века. Один из вождей заказал церемониальное кресло-носилки в форме стручка какао, но скончался он до того, как успел ими воспользоваться. Родственники же решили похоронить его прямо в этом кресле. Так появились необычные вот гробы в виде гигантских бутылок, чайников, ананасов, рыб и других предметов.
1: Ты перечисляешь эти предметы, они, мне кажется, что

0: не связанные с человеком. Они просто посмотрели Спанч Боба.
1: Я просто вспомнил это видео под эту музыку, где те самые африканцы весело танцевали.
0: Ну да, несли.
1: Неся на носилочках. Вот, Иван, я тебя представил почему-то в форме бургера. Ну, во время процедуры прощания.
2: Как вы сейчас изящно ищете синонимы. Очень приятно смотреть, как у Юры просто мозговая деятельность. Ее можно увидеть просто.
0: Помним, любим с сыром на памятнике напишут.
2: Помним, любим с сыром.
1: Помним, любим с сыром?
0: Да.
1: Да, ты наш кисло-сладкий.
0: Да.
1: Написали бы тебе.
0: Смотри, Юр, ну давай, вот, ну, ты, конечно, боишься такого, но давай предположим, вот ты мне, я тебе.
1: Да.
0: Что бы могло быть, в форме чего мог быть бы у меня, у тебя и у Саши?
1: О, говяжья голова у тебя очень подошла.
0: Да. У тебя свиной пятачок.
1: Да, хорошо. А у Саши петушиный гребешок. Красивый.
0: Я бы хотел посмотреть. Но, кстати, я вам скажу, что это не только там так
2: у
0: думали.
2: У тебя есть все шансы.
0: Да.
2: Ты сильно моложе.
0: Смотрите, это все было придумано не там. Это все придумано было у нас. Приходишь к нам на любое кладбище, и там же есть вот эти, которые там с Мерседесом на памятнике стоят, с автоматами, да, с пистолетами.
2: Это круто. 90-е подарили нам такую культуру.
0: Да, и сейчас есть такие по приколу.
2: Угу. По приколу? Ты так это называешь?
0: Ну да.
1: Да, он еще жив, а просто памятник стоит по приколу. Следующая новость, пожалуйста.
2: Да, я хочу рассказать теперь уже про молодых людей, которые не умеют пользоваться стиральной машиной. И их треть. И они дошло уже дело до того, да, что вот треть зумеров не умеют пользоваться стиралкой и просто обрызгивают вещи дезодорантом. Молодежь просто не понимает, как пользоваться стиралкой, в какой режим нужно включать. А чего? Вот, понимаешь, я тоже не умею. Ну, не приводилось.
1: Но для молодежи все куда...
0: Смотри, я тебе открою секрет.
2: Давай.
0: Там один, там вот все, что там написано, все чушь собачья. Там один нормальный режим. Хлопок. Нажимаешь хлопок, нажимаешь старт, все.
1: А они думают, что это хлопок. Их постоянно шлепают эта машинка, а потом видео дурацкие снимают.
2: Когда кто-то застрял.
0: Да, когда застряла родственница.
1: Его хлопают в этой стиральной машине. Бедные дурачки не понимают, что делать. Ну, я объясню, для зумеров все, что подключается к электричеству, когда можешь залить воду, это чайник. Поэтому нужно им объяснить, как это работает. А тебе, Саша, большое спасибо за новости. Отправляемся дальше.
3: Шоу «Счастливые люди».
0: Ребяточки, ну раз зумеры не такие интеллектуалы, как мы сейчас попробуем продемонстрировать наш интеллект, миллениальский. Мы сыграем в знатока меди, потому что к нам заявляется Борис Вялый Крюк. Ничего себе, задаст нам каверзный вопрос, мы с Юркой попытаемся на него правильно ответить. Поехали.
3: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Эд Дородний!
2: Я раньше был ребенком. Родители хотели, чтобы я рано повзрослел, но прям сильно, чтобы в идеале прям на детском утреннике. Ребята, вот что у вас за костюмы? Я Человек-паук, я Железный Человек, а ты Эдик, а я колбасный технолог. Потому что стабильно, да? Танос на землю раз в 1000 лет прилетает, а колбаску люди всегда будут кушать. Колбаску с яичком даже Танос будет кушать. Меня дали на хоккей со словами «попробуй, не понравится, бросишь». Я попробовал, мне не понравилось, они такие: «ну мы коньки уже купили». Пробуй дальше, а это родители. Поэтому, естественно, коньки что? На вырост. Мне эти коньки до сих пор велики, я не знаю, что с ними делать. Отдыхал в лагере в детстве. Отдыхаю в лагере. Умер родственник, родители забрали из лагеря на похороны. А я не хочу на похороны. То есть, не о таком поцелуе я мечтал все лето как-то. Они мне говорят: «Эдик, ну ты ни на хоккей не хочешь, ни на похороны не хочешь. Что ты хочешь?»

0: Камеди-радио. Камеди-радио. Камеди-радио.
1: Нет.
2: Это шоу «Счастливые люди» на Камеди-радио.
1: Нет, Юра, это не «Счастливые люди». Ты делаешь меня несчастным каждый раз.
2: Но тебе никуда не деться. Если хочешь, детское радио тебя всегда ждет. Поэтому, ребята, мы займемся интеллектуальной забавой.
1: А я им закину, что у нас есть отец троих детей, который прекрасно бы вписался в ваш дружный коллектив.

0: Их окончательные названия были приняты в 1845 году. До этого они назывались Северным, Южным и Западным. Как же они называются сейчас? Минута.
1: Океаны, ну, разумеется, Северный, Южный и Западный. Это
2: не материки?
1: Атлантический. Да нет, Атлантический, Тихий. На севере у нас... Блин, я запутался. На юге у нас какой?
2: Просто океан? Я подумал, север, южный и западный. Север, это смотрящий. И... Смотри, я про смотрящих подумал.
1: Да, смотрящие?
2: Смотрящий, северный, южный, западный.
1: А, Володька смотрящий, за северный?
2: Да, север, север Москвы, да. Юг Москвы, там, понял, вот эти.
1: Или... Эфиоп, который за южные.
2: Да,
1: за... А,
2: да.
1: Это по ЦФО они, да, были смотрящими?
2: Все верно.
1: Интересная версия, она ближе к правде. А давай, архипелаги, а континенты?
2: Полюса.
1: Полюса, а они так и называют... А, подожди. А у нас же нет восточного и западного полюсов. Есть северный и южный, два полюса
2: вот,
1: всего.
2: Вот, да. Либо материки, либо океаны, правильный ответ. Но авторитет неплохой. Если
0: итак, время вышло. Господин Галоян, кто будет отвечать на вопрос?
1: Ну, давайте Иван Ермишин у нас попробует. У него в финале обсуждения была версия, похожая на правду, поэтому я ему доверюсь в этот раз. Господин... Хотя он и тупица полнейшая.
0: Господин Ермишин, я напомню вопрос. Их окончательные названия были приняты в 1800.

0: как же они называются сейчас?
1: Ага, это океаны, мы хотим сказать же, да, Юрочка?
2: Да, мы так и хотим.
1: Мы хотим сказать, что это океаны. Нет, материки все-таки, да?
2: Да пусть будет океаны, сказал.
1: А давай океаны, все, океаны, мы считаем, что это океаны, северно-ледовитый, южно-ледовитый.

У нас вновь возникает ситуация, которая не даст мне возможности засчитать вам победу, потому что сейчас они называются Атлантический, Индийский и Тихий океаны. Вы правы в том, что это океаны...

0: которая не даст мне возможности засчитать вам победу, потому что сейчас они называются Атлантический, Индийский и Тихий океаны. Вы правы в том, что это океаны, но, к сожалению, вы не смогли назвать их по именам.
1: Полбалла.
0: А значит,

0: со всеми. Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Елизавета Варвара Аранова.
2: Поставила брекеты себе, хожу, плююсь, первый ряд, вы зря без зонтов. Блин, ну это кошмар. Я сейчас на этапе, когда у меня все стало гораздо хуже, чем было, у меня все зубы разъехались. Я приехала к ортодонту показать это все. Он смотрит в мой рот и такой: прекрасно, это то, чего мы добивались. А я лежу и думаю, может, это, сверим цели. И я начинаю вспоминать, и действительно, на первом сеансе вообще не было разговора про ровные зубы. Он посмотрел в мой рот и такой: 300 тысяч, я здесь все исправлю. Брекеты сильно натирают, поэтому нужно использовать воск для брекетов, чтобы клеить на брекеты. И он не продается в аптеках. Я вообще понятия не имею, где его брать. Я поняла, откуда в церкви берутся эти бабки, которые собирают свечи. Но я готова все это терпеть, потому что я придумала супер прикол. Вот что я придумала. Короче, я исправлю себе зубы, нос, губы, все исправлю. Рожу ребенка, буду говорить: ах, в кого ты такой? Ладно, делюсь новостью. Значит, я недавно была на пике своей карьеры. Мне во время выступления женщина кинула лифчик на сцену. Да. Да. Ну, обычно такой знак внимания оказывают артистам-мужчинам, но я, как женщина, гораздо больше его оценила. Во-первых, я сейчас в нем. А во-вторых, я начала все анализировать, и мне все интересно в этом процессе. То есть мне интересно, она его снимала во время выступления, либо с собой принесла. Ну, если с собой принесла, это вообще не рок-н-ролл, да? Что-то копалась там в сумке, потом кинула, потом просила обратно ей ключи передать, потому что зацепились. Но я еще подумала, прикиньте, это же надо докинуть, потому что если не докинуть, это очень неловко. Какая-то женщина сидела ближе к сцене, наслаждалась концертом, и ей просто в какой-то момент... Ну, вообще, вот так вот кинуть нижнее белье на сцену, это доступно только женщине, мужчина не может, правда. Если бы мне мужчина кинул трусы на сцену, я такая: это жуть. Просто я звоню в полицию, все. Но реально, это вообще не выглядело бы сексуально, это что-то типа «постирай». Феминистки борются с тем, чтобы перестать сексуализировать женщину, что я считаю очень правильно, но мне кажется, надо еще чуть-чуть сексуализировать мужчину. Серьезно, потому что, ну чуть-чуть, знаете. Потому что у мужских трусов репутация просто кошмар.

0: Австралию, чтобы поехать смотреть дельфинов. И там, на этой экскурсии, мы узнали, что дельфины действительно гораздо умнее, чем люди, потому что они на экскурсию в 5 утра не приехали. Все, спасибо, что послушали. Вы супер, спасибо вам, пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на Т.

0: радио.
1: Это шоу «Счастливые люди», и прямо сейчас обратимся к фактам. К фактам каким? К любимым фактам некого Чаушеску. Румынский диктатор нам в помощь. Иван Ермишин уже здесь, читает.
2: Я здесь.
1: Читает на известные факты, а мы вдвоем их обсуждаем. Погнали.
3: Я в своем доме главный. Просто у меня с женой всегда желания совпадают. Счастливые люди.
2: Ой, здравствуйте. Это какой-то ужас. Я открываю опять этот сайт, и он опять мне рекламирует очень дорогие вещи.
1: Я напоминаю, да, что факты мы берем с ресурса, интернет-ресурса, на котором активно засиживается Иван Ермишин. Что там на сей раз?
2: Купить производственно-складские помещения в Балашихе. Вот так вот, от 3000 метров.
1: Ну, сейчас бы я не стал никакие складские помещения покупать нигде в ближайшие годы.
2: Я бы никогда не стал, наверное. В целом, я не похож на человека, у которого когда-то склад появится.
1: Ну, тебе под жилье, если только.
2: И вот ремонт ванных комнат и туалетов с гарантией до 3 лет. Вот это уже мое.
1: Да. Да, в ремонте в ванне и туалете хорошо, что не ты его делаешь.
2: Конечно.
1: Это самое главное. Своими руками не пытайтесь браться. Только у вас, если у вас нет жены архитектора, который разбирается в этих работах, а мы обращаемся к фактам Чаушеска.
2: Давай, первый факт сегодня. Ты читаешь, Юр?
1: Нет. Я книги читаю, конечно.
2: Все, вот, тогда
1: конечно.
2: Для тебя. Уровень понимания при традиционном чтении составляет 60%, при быстром 80%.
1: Уровень понимания?
2: Да.
1: Осознание того, что ты читаешь?
2: Да, типа быстро читать лучше.
1: Вот меня в этом смысле немножечко подбешивает скорочтение жены, потому что когда мы одновременно что-то читаем, она мне показывает на телефоне, мол, вот смотри, пост. Ага. И она в 2 раза быстрее меня читает. Но я думаю, ну погоди, здесь же после Б О идет.
2: Я очень быстро читаю, но с книжками у меня другая проблема. Я не знаю, почему мне 2 раза требуется страницу читать. Я всегда по 2 раза читаю страницу, чтобы запомнить.
1: А потому что ты СДВГшник. У тебя другие мысли в голове параллельно идут. И они мешают осознанию книжки.
2: Да нет, просто сложно усваивать информацию. Тупой, я все же очень просто.
1: Я ищу картинку. Так, следующий факт.
2: Вот мой любимый факт про Японию. Япония — последняя страна в мире, формально сохраняющая

0: сохранившая титул империи.
1: А-а-а.
0: Вот ты понял, почему мне Япония нравится?
1: Мне не нравится Япония.
0: Мне почему нравится?
1: Почему?
0: Потому что империя.
1: Потому что империя?
0: Ну да, я одену японские одежды, приеду в Японию, буду кричать «За империю!»
1: Ну, была у нас тоже империя.
0: Ну, вот, да, я привезу с собой черно-желтый флаг.
1: С японской империей мы там, это, не очень хорошо.
0: Русско-японская. Она, кстати, по-моему, незавершенная, знаешь?
1: Ну, некоторые вопросики там остались открытыми.
0: Ну, документально она незавершенная, она приостановленная, по-моему.
1: У нас нет мирного договора.
0: Да.
1: Соглашение имеется.
0: Вот ты как историк, да, знаешь же это.
1: Знаю, и британцы там помогали, целый флот им отстроили в период 904-905 годов. Так, хорошо, что еще у нас имеется?
0: Ох ты, интересно. Я прочитаю, мне очень понравился этот факт.
1: Да.
0: Точные географические координаты места, куда чаще всего русские всех посылают.
1: Япония!
0: Нет. Так. 14-24 и 71-18. Ну, это широта и долгота.
1: Ага.
0: А город называется, город в Перу находится, называется он по буквам, тебе скажу, на Х. И там УИ в конце.
1: Ничего себе! Есть точное место назначения.
0: Точное место назначения.
1: Скинь, пожалуйста, геолокацию, мне пригодится.
0: 41-24, 71-18.
1: Мы на этом не останавливаемся. Любимый факт Чаушеского обязательно продолжится, поэтому слушайте нас очень внимательно. Комедия.

0: С вами все еще шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. И у нас продолжается прикол под названием «Любимые факты Чаушеску». Мы с Иваном Ермишиным люди крайне любознательные, поэтому продолжаем бороздить просторы интернета и находить там удивительные факты. Вот про Перу сейчас еще раз напомним.
1: Ну да, там есть место с координатами, куда всех отправляют. Город в Перу называется На, и там...
0: Икс, Игрек.
1: Аж, уга качельки, и с точкой.
0: И наша, и...
1: Да, вот. Координаты скину.
0: Да. И представляешь, прилетел.

0: Дальше с Перу.
1: Говоришь, где был?
0: Ну, как там? Да, галопом.
2: Не, он говорит, не,
0: по горе.
2: Не успел я с другом на рыбалку поехать, ты уже запрыгала.
0: Жена, говорит, все никак не хотела с горы слезать.
2: Да, конечно. Юр, ты как к волкам относишься?
0: Ну, смотря какие волки. Если позорные, то никак. Тамбовские, то еще посмотрим. Есть у меня тамбовский дружок.
2: Я чувствую, что я волк. Потому что волк может в день съедать до 15 килограмм мяса.
0: До 15 кг?
2: Да.
0: Нет, ну ты тогда этот жирный волк. Ты до 30 можешь.
2: Я до 15 килограмм сала. Там еще мясо, еще 3 килограмма сверху.
0: 15 кг, это сколько ему охотиться нужно, ты представляешь?
2: Ну это он такой очень маленькую свинью съедает в день.
0: Хорошо, что еще есть?
2: Следующий факт. Буква Q английского алфавита. Единственная буква, которая не используется ни в одном из американских штатов.
0: Вообще? Ну я понимаю почему. Потому что уровень интеллекта только I. И все. На вторую букву не хватает.
2: Так, следующий факт. Длина бинтов, которая обмотана некоторые из египетских мумий, достигает 2400
0: метров. 2400
2: метров? 2,5 километра, считай.
0: 2,5 километра. Это примерно то, что человек идет за сколько минут?
2: 25 минут.
0: Не, погоди. 2,5 километра человек проходит за... За сколько?
2: 25 минут. 10 минут километров ходьба обычная.
0: 10 минут километров за 25 минут?
2: Ну, если медленная ходьба, прогулочная 12-13.
0: Блин, ну, наверное, что-то какое-то место есть у фараона, которые особенно обматывали сильно.
2: Ну, да.
0: Догадался?
2: Конечно, лавашом мясо заматывали.
0: Ну,
2: смотри, у тебя сколько IQ, ты знаешь?
0: Нет, ни разу не проходил.
2: У меня 150 с чем-то, по-моему.
0: 150 с чем-то?
2: Или 140 с чем-то. Короче, я чуть умнее Мадонны.
0: Это ты у семьи забрал, что ли?
2: А я выкладывал, у Скубыри, у нас в Скубыри гений почти. Там у Скубыри 4 балла до гения не хватило.
0: Да где вы проходили это?
2: Сайт я нашел, где IQ, тест IQ настоящий.
0: Но для детей, скорее всего.
2: Нет, там для взрослых он очень сложный, реально. Там в конце очень сложно. IQ Мадонны равен 140 баллов.
0: 140.
2: Да. Я умнее Мадонны.
0: Ну, потому что ты Мадон.
2: Я примадон.
0: Я примадон. Так, что еще?
2: В городе Льюис запрещается появляться... мы знаем, что в городе Льюис запрещается появляться в штанах, чересчур облегающих ноги и талию.
0: Это почему?
2: Ну, вот так вот.
0: Так, подожди, а Льюис, это какой-то штат какой-то...
2: Без понятия вообще.
0: Ну, какая-то американская штучка.
2: Что-то неприметное и, знаешь, не русское самое главное, поганый какой-то город.
0: Да я сейчас даже загуглю, посмотрю, город Льюис, это где находится у нас? В облегающем нельзя?
2: Да.
0: И самое удивительное, что это Англия.
2: Это Англия, видишь?
0: Свободолюбивая, казалось бы.
2: Ну, понятно, что у них королева до сих пор, они там в 20 веке живут, в 15.
0: Да, но там же даже не указано, кому, женщинам или мужчинам.
2: Там людей сжигают до сих пор.
0: Взял.
2: Просто, я не знаю, дураки, видно же по ним.
0: Это ты про алкоголь местный,
2: скорее всего. Да, конечно, надо, потому что надо с России в одну сторону смотреть, потому что давно уже говорил я им.
0: Не будет этого никогда у нас с Англией. Давай еще один факт посмотрим.
2: Арсенал куплю, когда богатым стану. Все.
0: Но пиво.
2: В городе пара жителей сверяет часы по дождю, так как ливни каждый день идут в одно и то же время.
0: О, это самый стабильный город. Представляешь, как там стабильно работает служба, которая дороги чинит?
2: Неплохо.
0: Ну, которая любит в дождь особенно.
2: Нет, а ты знаешь, что реально асфальт надо в дождь класть?
0: Почему?
2: А потому что он быстрее остывает и застывает, он более долго, дольше держится. Потому что асфальт надо класть в дождь, это факт.
0: Блин, вот дорожники, свяжитесь, пожалуйста, с Иваном Ермишиным, он оправдает вас в любом суде.
2: Да это правда.
0: А мы отправляемся в следующий час.
3: Реклама на Камеди Радио. Зимой всегда кстати, шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
4: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Психолог, который привык решать все разговорами.
6: Ко мне можно с тревожностью.
5: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
7: Я псих, ты врач. Работаем.
5: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября

0: октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
1: Иногда на проблемы просто нужно посмотреть свысока. Желательно с высоты 140 метров. Солнце Москвы. Это 18 минут 40 секунд над городом и панорама столицы перед глазами. Ищите нас у южного входа в ДНХ. 0+.
2: Празднуем день рождения RIFGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIFGOSH.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
3: «Соседи играют на баяне». Комедия-радио. Мы подарим.

0: Камеди Радио. Камеди Радио. Шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. На Камеди Радио. Категория 16+.
1: Здравствуйте, слушатели! С вами шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. Начинается третий час, а в третьем часе с вами пообщаются Иван Ермишин.
2: Это я.
1: Да, сейчас прозвучал голос.
2: Это я, вот, вернулся.
1: Да, единственная фанатка крикнула Ивану, она и у нас имеется. Да, если вы так же даже два раза, ничего себе, раскошелилась сегодня. Кроме того, здесь находится ваш покорный слуга Юрий Галаян.
2: Ух ты, ничего себе. Здесь вообще полно народу.
1: Я самопредставленец, да.
2: Да, здесь полно народу. Здесь Саша Бордик где-то здесь шарахается.
1: Где-то неподалеку разгуливает Александр Юрьевич, а на других радиостанциях подыскивает новости, подслушивает, ну, что да. интересненького, чтобы совсем скоро вам их принести.
2: Если где-то есть ведущая женщина, он за ней подглядывает сейчас.
1: Да, и кумир всех девчонок, которые нас только слышат. Они чувствуют, что звуки на радио находятся в уверенных, сильных руках Ивана Багзина.
2: Поздоровался, вот так, Иван. Любимый звук. Мой любимый звук. Салам алейкум. Алейкум салам.
1: Да, он так рукой, как уточка делает.
2: Самое главное, что два Вани сидят и салам алейкум. Алейкум салам.
1: И Юра еще.
2: Ну, просто мужской есть просто здесь.
1: Конечно. Южный парень, кстати, с Краснодара к нам приезжает периодически. Что будет в третьем часе? Новости.
2: Ой, как много интересного. Давай.
1: Новости. Род звезды. Александр Бордик начинает цитату известного человека, а мы ее продолжаем по возможности смешно. И также состоится разговор по душам. Надеюсь, что Саша с нами поучаствует, а мы стартуем.
2: Да нет, слушай, Юр, не будем его пускать.
1: Не будем?
2: Пускай, да, я на шпингалет закрываю дверь, я тебе сам расскажу род звезды. Хорошо. Я сам цитаты выдумаю, понял?
1: Давай, договорились. Итак, третий час, погнали.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
3: Встречайте, Анатолий Цой и Гарик Харламов. Итак, на одном песенном конкурсе.
4: Ну что ж, дорогие участники «Азиавидения», спасибо большое. Наш кастинг окончен. Спасибо всем.
5: Здорово! Ты «Азиавидение». А, ну можешь не отвечать, по глазам вижу, что ты.
4: Мужчина, вы кто?
5: Смотри, я Игнат, я победю, я буду побеждать. Я побеждал Евровидение, победю и Азиевидение. Ты, значит, лупишь своими желтыми штуками по белым штукам, я пою, понял?
4: Спасибо, вы нам не подходите, уходите.
5: Подожди, а где я тебя мог видеть?
4: Я победитель шоу «Маска».
5: А что я тебя не помню?
4: Я с маской был.
5: С какой еще с маской ты был? Ты как-то помогал Киркорову? Поэтому победил, да?
4: Мужчина, давайте вы поете одну песню и покидайте наше помещение.
5: Я вообще не понимаю, что ты здесь делаешь. Тебя же третьим в игре в кальмара убили. Просто жмешь на кнопки и все.

0: давай, Ким Чен Ын, не тормози, понеслась. Успенская. Почему-то спутал я педали и на красный не затормозил. И 120 скорость развивая в аккурат под фурой проскочил. Продается кабриолет, он не битый, такой дизайн. В нем есть тёлка без головы, но она такой была.
1: Все, замолчите!
0: Хоть отличная песня была, я не понимаю.
1: Есть у вас хоть что-то доброе?
0: О, сейчас будет. У тебя сейчас будет такая песня, у тебя слюнки потекут.
1: Про что?
0: Про собаку.
1: Ты охренел?
0: Ладно, хорошо. Не про собаку, другая песня. Молодая. Давай, Huawei, не тормози. Ну, понеслась. И. Молодая. Вся трясется и лежит.

0: Нехрен пить, как будто ты молодая. Молодая.
1: Что вы такое здесь поете?
2: Что? Что? Это нормально?
1: Ты дебил?
2: Хорошая песня, что ты?
1: Какая хорошая песня? Ты дебил?
2: Ладно, хорошо, я дебил. Дебил, договорились, все. Просто, знаешь как, не будь как просмотры, что было дальше в ВК.
1: В смысле?
2: Не накручивай себя. Вот, смотри. Шальная императрица. Шальная императрица. Подойдет тебе песня?
1: Шальная императрица.
2: Шальная императрица.
1: Хорошая песня.
2: Классная песня, жми.
0: Круглосуточный проктолог повидал немало нас в своем веку. Продолговатые предметы набивают на него теперь тоску. Но ведь доктор хочет кушать, хочет хлеба, хочет масла и икры. И вот он на новый вызов выезжает на окраину Москвы. А там в костюме императрицы очень испуганный мужчина просит скипетр достать.
1: Пошел вон отсюда!
2: Стоп, стоп, что?
1: Пошел вон отсюда!
2: Это нормально, это нормальная песня!
1: Ты понимаешь, о чем ты поешь? Ты дебил, ты придурок!
2: Хорошо, ладно, Анатолий. Анатолий, моя мать тебя так любит.
1: Что, правда, что ли?
2: Еще с тех пор, когда ты Виктором был.
1: Пошел вон!
2: Давай, следующий. Оп. Осенний поцелуй. Осенний поцелуй, Пугачева. Давай, Ванесса Мэй, не тормози. И...

0: дурную зуб. Ну, ты знаешь. Индусы с Пакистаном, весь мир с Афганистаном. Все накаляется, все на контакт не идут. Походу, нас всех ждет очень жаркое лето. И Жириновский все прям как чувствовал это. Увидим ли мы осень или сразу зиму? На 100 лет вперед!
1: Пошел вон!
0: На 100 лет вперед!
1: Заткнись!
0: Что ты сказал?
1: Заткнись!
0: А, мне показалось, очки надо. Вот смотри, детская песня. Детская песня. Нравится? Давай детскую. Максимально детскую. Для детей.
1: Детская песня?
0: Детская песня.
1: Точно детская?
0: Максимально детская.
1: Детская песня?
0: Да. По полям, сиськи лям и губы лям, а еще твои виниры стоят где-то лям. А ну, малыш, давай, давай не забывай, что раньше в синем тракторе давала за беляш.
1: Так, все, это уже перебор.
0: Что?
1: Хватит!
0: Ну почему? Что-то на классе. Классная песня, ну серьезно, что ты меня выгоняешь-то постоянно?
1: Ничего классного, иди вон отсюда, заткнись уже, я не могу это слушать.
0: Ай-яй-яй-яй-яй. А я за тебя в Mortal Kombat играл. Че ты завис? Вьетнам вспоминаешь?
1: Уйди отсюда, пожалуйста.
0: Давай, боже, какой пустяк. Боже, какой пустяк. Классная песня, очень актуальная. Классная песня.
1: Боже, какой пустяк, и ты идешь нахрен отсюда.
0: Договор! Есть журналисты в интернете у нас. Наговорили столько, что просто оттас. Пришлось им уехать.

0: хорошо.
1: Иди вон.
0: Дай мне последний шанс.
1: Никаких шансов, иди вон отсюда.
0: Le chance final.
1: Что?
0: Хорошо, скажу, чтобы тебе было понятно. Luke and wins, finish him. Дай последний шанс. Давай споем твою песню. Твою песню.
1: Не надо петь мои песни.
0: Видишь, ты сам не хочешь петь свои песни. Давай вот эту твою, самую известную. Ну вот эту вот, которую. Ты будешь петь припев, а я буду все вот самое начало. А ты припев.
1: М? Какую песню мою ты хочешь спеть?
0: Ой, блин, не делай вид, что у тебя их много. Ну давай вот это вот. Кольцо на пальчик. Кольцо на пальчик. Понеслась. Кроссовки фирмы Абибас, Риваки и Рума, Уцума. Фильмы пиратские в метро, менял и Черкизон. Вьетнамский рынок в Лужниках и белорусский трикотаж. Короче, чувствую нутром, вся эта скоро.
1: Она вернется, она вернется.
0: На рынке место и тебе найдется.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Можно и до свадьбы.
1: Время новостей в шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. На сей раз мы с Иваном Ермишиным вдвоем их обсудим. Ну вот для начала зачитаем, а потом уже обсудим. Погнали.
2: Мне все всегда говорили, что я умный не по годам. Мама обманывать не станет. Счастливые люди, счастливые люди, счастливые люди, счастливые люди.
1: Начнем с первого глобального заголовка. Россия заняла второе место в мире по числу замороженных...
3: яйцеклеток?
1: И даже не активов. Но ты был близок к истине людей. Уже 109 россиян отдали свое тело на криосохранение в надежде, что их оживят в будущем.
3: Стоп, они прямо сейчас уже заморожены?
1: Да, они
3: так
1: уже...
3: Так это законно?
1: Законно, абсолютно. Если

0: это можно делать. Я не знаю, где это происходит. Может, где-нибудь под Магнитогорском?
1: Мне кажется, это на черном рынке на каком-то.
0: Ну, под Магнитогорском тоже может быть черный рынок. На тела хранят в жидком азоте при температуре минус 196 градусов по Цельсию. Всего на планете таких людей 740. Больше всего в США 566. В США больше. Но я, знаете, что хотел бы отметить? Что в нашей стране есть огромное количество неучтенных людей, которые тоже прошли процедуру заморозки.
1: Они, да, они же не целиком заморожены. Да. Просто у них, ну, ручки там, ножки.
0: К примеру, житель двора Семенович, который в зиму пошел за КБ без 10-10, его вьюга забрала, и в сугроб Семенович попал.
1: А сколько у нас неучтенных собак? Вот лежит тузик у меня около дома, уже в криокамере.
0: Да, но самое удивительное, что подобные у нас замерзшие мужчины возвращаются каким-то образом обратно. У них внутри есть какая-то капля согревающего, которая их возвращает в жизнь.
1: Ну, конечно, жизнь-то есть, ну, а пальца нет. Я один раз отморозился, палец на ноге.
0: Так.
1: И он у меня черный почти был, так. Но спас я его.
0: Слушай, так может быть люди афроамериканцы, но негроидные, это люди, которых разморозили?
1: Какой-то негодяй.
0: Они так и выглядят. Ладно, следующая новость. Переносимся во Вьетнам. Во Вьетнаме появился целый район с русскими бабушками. Возможно, на это повлиял переезд нашего коллеги Андрея Джалиева, который сейчас проживает.
1: Во Вьетнаме?
0: Да, во Вьетнаме с семьей. Пенсионерки из Новосибирска, Иркутска и Тюмени массово летят
1: зимовать. Юра, а ты можешь вот так читать новость? Новость про Вьетнам читать? Долбанный Вьетнам.
0: А ну, давай, попробуй прочитать. Пенсионерки из Новосибирска, Иркутска и Тюмени массово летят зимовать в Нанчанг. В Нячанг, правильно говорить. Женщины за 55-60 страдают. Сдают свои хрущевки, и этого хватает для полноценной жизни во Вьетнаме. Местные ценники кажутся смешными по меркам России. Обед в кафе 226 рублей, где такое видано. Килограмм бананов 69 рублей. Обратим внимание на 69, да?
1: Ну да. Возможно, из-за этим. Бабушку это и заинтересовало как раз.
0: Возможно, из-за этим едут пенсионерки. Кроме того, килограмм...
1: Я тебе сейчас, подожди, может, я эту мысль закончу. 69. Бабушку. Почему любит? Потому что с детства тебе говорят, с бабушкой вальтом сегодня ляжешь.
0: Да, и это любимая цифра бабушки в лото русская. Килограмм креветок во Вьетнаме стоит 500 рублей. Ну, соизмерим.
1: Да, у нас так же.
0: Соизмерим по красной цене. Вот. Поэтому есть такая тенденция. Сдала квартиру здесь и во Вьетнам кайфовать.
1: Слушай, ну, во Вьетнаме что вообще там кайфово? Мне кажется, там не сильно классно.
0: Там потрясающе. У меня там теща отдыхала.
1: Там классный климат. Отдохнуть там, да, это как в Таиланде. Ехать, согласен, там можно и отдохнуть, там типа хороший климат, но есть же проблема экологии. Ну вот эти канализации, антисанитарии.
0: У меня другое ужасное слово родилось, похожее на климат. И то, что связано с бабушками.
1: Ну, ты, Юра, молодец. Да держи нас в курсе всех, пожалуйста.
0: Я не буду его произносить.
1: Вот сегодня вот всех нас, 843 человека, которые сейчас нас слушают, они вот сейчас 841 ушли.
0: Ну что же, желаем каждой бабушке, уехавшей из России на ПМЖ во Вьетнам, встретить богатого вьетнамца, который будет помогать внукам.
1: По имени Ля Прохар.
0: Ля Прохар. Ля Шаляпин. А мы на этом завершаем выпуск новостей и отправляемся дальше.
2: Шоу «Счастливые люди».
1: Ну, как говорится, про Вьетнам покалякали. Теперь давайте поговорим о звездах. Цитаты великих людей каких-то. Ну, может, не совсем великих, но известных. Подготовил для нас Александр Бордик. Но мы на шпингалет закрылись от него, поэтому прочитаю их я. А мы с Юрой попытаемся сами их смешно дополнить. Вот так вот.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Егор Свирский!
2: Меня зовут Егор, мне 23 года. Я сейчас без отношений, живу в Москве, я сейчас без отношений. Я вообще понял, что в Москве отношения — это роскошь, потому что недавно листал рилсы и наткнулся на рилс. Девушка говорит: я подсчитала, сколько моему парню стоит со мной встречаться в месяц. Кто-нибудь видел такие рилсы? Поаплодируйте. Да? Вы видели? Я давно считал, что типа 500 тысяч рублей, 500 тысяч. Из них 300 тысяч, она говорит, на уход. Я думаю, 300 тысяч на уход? Ты, блин, лежачая, что происходит? 300 тысяч, чтобы я красивой была. А как ты выглядела до этих отношений? Как ты смогла убедить этого парня, что если вложить в тебя 300 тысяч, ты будешь красоткой? Типа, мужчина, у вас есть фантазия? Ребят, вы не в офиге, 500 тысяч с кем встречаться? Почему вы все не в шоке сидите? Почему вы спокойные все? У нас у каждого есть этот друг, который шарит в тачках. Если ему скажешь, купил себе машину, нужно в нее вкладывать 500 тысяч рублей в месяц, он скажет, продавай ее нафиг. Там ржавое днище. Стопудово. Я вообще понял, что мне сейчас 23 года, у меня сейчас ничего нет. Я вообще понял, что я не хочу сейчас московскую девушку. Потому что я знаю, как ее родители будут ко мне относиться. Ой, приехал какой-то хрен на все готовенькое. А у нашей Машеньки уже и квартира, и машина, и двое детей. А он на все готовенькое приехал. А у тебя, Егор, что своего? То хламидии. Тоже от вашей Машеньки. Но, честно, не хотел бы. Вообще, девчонки, я вас обожаю. Вы намного лучше, чем парни. Вам намного проще проявлять свою сексуальность, чем парням. И вы как люди еще лучше. Девушки как люди лучше. Потому что я могу доказать, потому что есть такой феномен, как ждули. Знаете, кто это? Это девушки, которые завели отношения с мужчинами, которые в этот момент находились в тюрьме. Ни один бы парень не стал бы ждуном. Какие 9 лет ждать? Многие из Ашана не дожидаются. Пока она нам персики подешевле выбирала, он другие облизывал. Хотя, парни, на вашем месте я бы задумался, чтобы замутить зайчикой, потому что на воле уже многие охренели. Что-то хотят себе Дайсон, Картье. Это не надо Дайсон, она за него сидит. Просто письма и пишешь. Потом из тюрьмы вернулась, такой, вот, держи, 7-й айфон. Она такая, вау, последний. Вообще, отличное отношение. Я не так давно расстался с

0: девушкой, но там, если честно, изначально отношения были обречены на расставание, потому что у нас с ней, во-первых, был слишком разный менталитет. Она с Кавказа, я белорус, это два разных менталитета. Просто кавказцы сильно в себе уверены, сильно. Мы, белорусы, не уверены в себе. У нас у белорусов всю уверенность в себе забрал один человек, который такой, «Усё моё!» Да? Пародия, в первый раз делаю, для вас впервые, пародирую. Не, ну разный менталитет, разный. Если кто-то скажет, типа, «Ща, кавказцы подъедут», ну страшно. Если кто-то скажет, типа, «Ща, белорусы подъедут», и что? Что будет? Ярмарка? Трикотаж, молочка? Что будет? У меня все. Спасибо, что послушали. Было приятно выступать. Вы супер. Спасибо. Пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Радио. Камеди Радио.
1: Камеди Радио.
2: Нет. Нет, Юра, нет.
3: Нет, говорит мне Иван Ермишин, значит, я получаю официальный отказ в том, чтобы читать цитаты известных людей. Мне придется отвечать на цитаты известных людей, тем более, вернее, продолжать их. Прикол называется «Род звезды». Иван Ермишин начинает цитату известного человека, фразу какую-то, а я ее буду вместе с Иваном продолжать. Поехали.
4: Выиграл 1 000 000 рублей в лотерею. Счастливые люди. Теперь думаю, переходить по ссылке или нет. Счастливые люди, счастливые люди, счастливые люди.
2: Юра, первая фраза, она сегодня от кумира твоего детства.
3: Так.
2: Да, может быть, и во взрослой жизни ты им восхищаешься. Богдан Титомир.
3: Богданушка Титомир.
2: В народе его называют Бо.
3: Да, Большой Бо.
2: Значит, его фраза, она вот так звучит. Я тебе прочитаю ее сначала, дам тебе подумать, и ты ответишь. Давай.
3: Да.
2: Любой твой опыт бесценен, особенно тот...
3: Который под кайфом. Такое получается?
2: Ну, хорошее, хорошо, видишь, как классно у тебя получается. Давай я тоже попробую.
3: Давай.
2: Любой твой опыт бесценен, особенно тот, который с женой. Нет, особенно...

0: Тот, который с пьяненькой.
1: Хорошо. У меня тоже есть версия.
0: Давай. Любой твой опыт бесценен, особенно тот...
1: Который по 27% годовых. Спасибо.
0: А этот парень что-то знает в звуках.
1: Разъярилась, да, в смехе.
0: Давай прочитаю правду. Любой твой опыт бесценен, особенно тот, о котором сложнее всего вспоминать. Поэтому под кайфом ты был близок.
1: Ну, у Богдана много есть опыта, который сложно вспомнить. И не только ему самому.
0: Да он вчера-то не помнит, где ночевал, а ты... Про опыт какой-то спрашиваешь.
1: Ага.
0: А следующая цитата будет Джастин Тимберлейк. Знаешь такого исполнителя?
1: Ну, конечно, я был его фанатом когда-то.
0: Да ладно.
1: Да, знал наизусть половину песни.
0: Ну, давай хотя бы пару слов там, пару строчек дай.
1: Что ж ты, фраер, сдал назад? Угу. Сдал? Это нет?
0: Нет,
1: не то.
0: Это не Джастин. Если назвать этого человека Джастином, тебя, скорее всего, найдут.
1: Опасное сравнение, хорошо.
0: Вот, значит, Джастин Тимберлейк. И вот цитата звучит так. Недостаток того, что ты живешь один, в том,
1: что... Что, без меня?
0: Ну вот, неплохо.
1: Так, хорошо.
0: Недостаток в том, что живешь один... Недостаток того, что живешь один, туалетную бумагу не приносит.
1: Ну да, мне еще...
0: Самому без штанов приходится идти. В магазин. Вот такая добивка.
1: И мне еще есть.
0: Давай, недостаток того, что живешь один, в том...
1: Что это лучше, чем жить с матерью. А, у меня есть вместе с Ваней мы сейчас добьем той же добивкой. Давай.
0: Недостаток того, что живешь один, в том...
1: Приходится делать одному... Вот такая версия.
0: Да, недостаток того, что живешь один, в том, что за кошку убирать приходится.
1: Да, это всегда. Тем более, которая еще вещи не забрала.
0: Давай прочитаю тебе, что же он сказал на самом деле.
1: Да,
0: недостаток того, что живешь один, в том, что никто не поможет тебе затолкать одеяло в поддеяльник.
1: Ой, а это сложный процесс.
0: Конечно, я вообще в этот день стараюсь из семьи уйти.
1: Нет, и меня жена использует как подставку, как вешалку. Она на меня его вешает и потихоньку на мне его надевает.
0: Слушай, я недавно нашел способ, я посмотрел лайфхаки, как это все делается. Оказалось, что это не так сложно.
1: Но надо действовать руками.
0: Нет, но это приходится делать, поэтому я не рад.
1: Но нужно два слуги.
0: Да. Давай, Джек Николсон. У тебя, кстати, три слуги. Джек Николсон сказал такую цитату. Лгать можно только двум людям на свете. И тебе нужно предположить, кому?
1: Леха, автосервис и кредитный поручитель.
2: О, шит!
1: Так.
0: Лгать можно только двум людям на свете. Товарищу инспектору и его помощнику.
1: Да, а у меня еще есть.
0: Лгать можно только двум людям на свете.
1: Жене и любовнице.

0: Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ. До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменение в расписании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
9: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Вы – владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Встречайте зиму уверенно, с колеса-даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
17: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
18: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
19: Мой шанс заработать денежек.
18: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
20: Это издевательство над звездами.
18: Идеальное ограбление. Завтра в 19:30 на ТНТ.
21: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
22: Стас Старовойтов, встречаю его громкими аплодисментами.
23: Супер. Так, давайте я вам расскажу историю. Значит, недавно среди ночи узнал, что я аутист. Да, как было? Не спалось, тыкал в интернете, куда попало. Натыкал на сайт всетесты.ру. Ну, я думаю, интересно же, ну, все. И там написано, отвечайте честно на вопросы, да или нет. Если у вас больше 60% да, то, скорее всего, у вас расстройство аутического спектра, и вам нужно обратиться к специалисту. Вот, 100 из 100. Я 100-бальник по аутизму. Но я ни в коем случае не смеюсь над людьми, у которых есть действительно проблемы. Я здесь скорее смеюсь над тем, что вот так легко можно получить диагноз. Просто зашел ночью куда-то и ты аутист. Потому что там так еще уверенно, обязательно обратитесь к специалисту, обязательно. Это кому? К психиатру? Я не пойду. Я уже был в своей жизни однажды у психиатра, это

0: когда в 14 лет я вставал на учет в военкомат. Там узнавали в военкомате двух врачей. Это психиатр и уролог. Там их узнавали и забывали до очень долгого периода. А психиатр — отдельная история. Там вот какая была история. Я захожу, да, там карикатурный психиатр. Вот карикатурный, как вы себе можете представить смешного психиатра. У него, как у Эйнштейна, вот такая прическа. Он так стоит. Ну, молодой человек, начнем. И начинает мне задавать вопросы. Загадки, типа, что тяжелее, килограмм железа или килограмм пуха? Я на стрессе сказал железо, потому что там подвох, тяжелее и железо. И он меня сразу отправил в ПНД, сразу же, в психоневрологический диспансер. Я поехал вместе с личным делом. Приезжаю в психоневрологический диспансер, 14 лет. Нахожу кабинет мне нужный с врачом. Захожу туда, там серьезный мужик такой, он на меня смотрит, говорит, что приехал? Я ему так и так, вот тяжелее килограмм железа или килограмм пуха. Я сказал, вот железо, вот сюда отправили. Он говорит, ты из 16-й школы? Я говорю, да. У тебя такой, да, психиатр? Я говорю, да. Он, как он? Годен. Так что я ни в коем случае не смеюсь над людьми, у которых есть проблемы. Действительно, я смеюсь над тем, что это так легко сейчас. Можешь зайти в интернет и найти какое-то себе заболевание по душе. Потому что вот какие вопросы были, к примеру, в тесте на аутизм, чтобы вы понимали. Значит, там были следующие вопросы. Кажется ли вам, что вы одинокий человек? Да. Кажется ли вам, что у вас мало друзей? Ну, да. Кажется ли вам, что вы мало общаетесь с людьми? Да. Это не аутизм, это взрослая жизнь. Еще такой странный вопрос, типа, тяжело ли вам держать зрительный контакт? Да, но мне не тяжело, я просто не хочу. Ну, просто зачем его держать? То есть, если в Москве долго держать зрительный контакт, можно и в харю выхватить со словами «Ты че держишь зрительный контакт так долго?» Вообще все это странно. Нет друзей. У меня есть друзья, мы просто с ними очень мало общаемся. Вообще считаю, друзья немножко переоценены, если честно. Потому что друзья — это абсолютно случайные люди. Вот случайные. Ты во дворе в детстве выходишь во двор, и вот первый близлежащий мальчик — это твой друг. И вот если ты не очень принципиальный, то, возможно, на всю жизнь. Или вот коллеги тоже. Что за формация? Коллеги, я нахер с ними общаться. Я так с ними весь день провожу. Зачем мне после работы с ними общаться еще? А я для них социофоб необщительный. А я к семье хочу, я себе родственников родил. Очень приятные люди. Я, на самом деле, никакой не аутист, понятное дело. Я мизантроп, это еще одна диагноз. Еще один, который я получил там же на сайте всетесты.ру. Ну, типа мизантроп, который не очень любит людей. Я люблю людей, я тупых не очень люблю, знаете, которые нарушают твое личное пространство. Я частенько такое славливаю, когда человек подходит и говорит, это же ты? И вот что сказать? Ну, я с утра был, сейчас уже сомнения у меня. Ну, и как-то женщина говорит, это ты? Я говорю, нет, это ты. Это ты, это все из-за тебя. И ушел. Я на самом деле не люблю просто людей, которые действительно нарушают личное пространство. К примеру, которые, вот знаете, новый вид я нашел. Не знаю, сталкивались вы с таким или нет. Когда в пустом зале кафе или ресторана где-то, пустой абсолютно, какой-то человек садится вот здесь, рядом с тобой. Ты такой, это что за извращение еще? Переживали подобное? И ладно, это еще когда маленький столик. Знаете, когда ты приходишь в ресторан, говорят, у нас все столы заняты, есть вот это, и вот это тебе дают, вот это. Когда вы телефоны выложили, и все, собственно говоря. Маленький такой, когда ты сидишь на свидании, у тебя вот здесь вот аквариум с гадами. А тут открытая печь для пиццы. И ты, я вообще хотел спросить, будем ли мы тратиться сегодня, но я не думал, что я буду задавать всей группе людей вопрос. Поэтому все, кто слышал, все в теме. Толстолобика тоже заверните, рот красивый у него. У меня как-то недавно произошел подобный случай. Значит, я сижу утром в отеле на завтраке. В 7 утра пришел, чтобы ни с кем не пересекаться. Сижу, ем яичницу, жду бутерброд свой с авокадо. Заходит женщина и садится вот тут, прямо рядом со мной, со словами, у вас тут свободно, а тут везде свободно, дело в том, что. И она просто уселась, и все, она со мной сидит вот здесь. Я прям чувствую ее плоть ногой, она чувствует ее. И она еще, извиняюсь, ну, полная, крупная, и у нее вот так вот немного еще ляха сюда ко мне перетекла. То есть, ну, физически нарушает границы человека. И она прям трется об меня. Это не какое-то сексуальное ощущение. Нет, это ощущение, когда рядом с тобой сидит малознакомый алабай. И что делать? У меня полный рот яичницы, что мне делать? Хватать свои харчи, уходить, как снежный человек, на нее смотреть? Странно. Поворачиваться, говорить «Уходи!» Тоже глупо. Потому что она ничего плохого же не делает. Ничего плохого не делает, сидит. И она имеет право здесь сидеть. Только на пустой зал! И меня смеховая истерика начинает разбирать, потому что ситуация невероятная. Я не знаю, что делать. Я жене пишу, на меня женщина села. Она говорит, быстро фото мне пришли. Я начинаю его так фотографировать. Она резко поворачивается, мне стыдно стало. И я типа ловлю сеть. Типа сижу. И она вот так на меня смотрит и говорит, это все из-за беспилотников. Я думаю, какой сюр. Что из-за беспилотников? Ты здесь из-за беспилотников. Как в фильме Балабанова, я клянусь. Мухи, мухи. У нас мухи. Я думаю, что делать? Как-то ее выгнать надо, наверное, отсюда. И я включил очень громко на телефоне подкаст про маньяков. Очень громко. Сижу, смотрю, и на фразе «делал из сожительницы пельмени» делаю вот так. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ей вообще нас челюсти молотят буженину, как ни в чем не бывало вообще. Злой сижу, невероятно. И тут, вот здесь, рядом со мной, здесь падает пара, приземляется. Я думаю, у вас что, слет здесь, что ли? Организаторов дискомфорта? И это пара. Но они могли меня не увидеть, потому что они заняты собой. У них сейчас стадия отношений отельной подкушки. Вот они спустились сейчас перекусить. Парочка, они друг друга на друг друга смотрят и пошлейшие шутки отпускают друг другу, пошлейшие. Человек говорит, мне нужно много белка поесть. А там говорит, да, ты сегодня много потерял. Я думаю, какая мерзость. Думаю, буду на него смотреть, потому что ну что-то надо делать, буду просто на них пялиться. Сижу, смотрю на него, и он так поворачивается и говорит, молодой человек, какие-то вопросы? Я говорю, это все из-за беспилотников. У меня все, друзья. Спасибо большое. Будьте здоровы. До новых встреч.
1: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио.
1: Впереди в шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио разговор по душам. Вот мы душевной компанией с Иваном Ермишиным собрались, и сейчас обсудим ложь. Ложь в адрес детей. Иногда она спасительная, иногда ребенок еще не готов что-то узнать. Но, тем не менее, плюсы и минусы за против. Ложь в адрес детей.
2: Мы после работы еще час сидим в машине, потому что имеем право на личное время. Счастливые люди!
1: Итак, давайте начнем с того, что иногда родители склонны не говорить всю правду своим детям, ну, потому что те маленькие, те еще не готовы что-то узнать, и родителям приходится сочинять, заниматься сочинительством. Вот, к примеру, не все родители готовы разговаривать с детьми о половом созревании.
3: Это глупо.
1: Почему?
3: Да потому что они так все знают.
1: Ну, мои старшие... Извините, моей старшей 7 лет,

0: И вот она мне говорит: пап, я уже знаю, откуда мы появились, а я каждый раз придумываю им всякие легенды, мол, нет, мы нашли вас в цветочке, а тебя мы нашли на верхней полке в тумбочке, рядом с конфетами.
1: Но 7 лет, наверное, рановато для такого разговора.
0: Ну, они сами иногда задают эти вопросы, потому что так или иначе там в школе слышат разные слова. И вот я пытаюсь отсрочить этот момент осознания, потому что хочется, чтобы дети пожили в каком-то романтичном ореоле.
1: Угу. Юрчик, а вот у детей твоих телефон уже есть у кого-то?
0: Нет.
1: Пока нету, да?
0: Ни телефона, ни своего мнения пока у них нет.
1: А по каким причинам? Потому что, ну, ты не хочешь покупать?
0: Да. Нет, потому что, ну, 7, 4 и 2 года.
1: Ну, вот 7 лет это не пора, первый телефон?
0: Вообще
1: уже
0: не пора. Несмотря на то, что мы ходим в школу, где у детей, скажем так, яблочные телефоны более последней модели, чем у меня и у моей жены.
1: Ну, легко выше 11-го купить-то.
0: Это легко, но нет, этого не будет. Этого не будет. Нет, вот такие правила.
1: Нет, а какие правила? Из чего это исходит? Для чего это?
0: Во-первых, у нас есть телефон мой и жены, и дети знают пароли от наших телефонов. Uh-huh. Поэтому, если им нужно телефонное время, а, как говорят врачи, не больше 20 минут в день, мы им позволяем это делать. Тем более, утром они у нас подворовывают телефоны, просыпаются раньше, чем мы, берут телефон и уходят смотреть мультики. Все. Это их лимит на весь день. Они его истратили. Тем более, поступив так, украв, похитив, скажем так.
1: Но с понедельника в субботу, как говорится, вот телефон не ходит на работу.
0: Вот, и здесь одна позиция. А почему ты считаешь, что у ребенка должен быть? Мы просто говорили о броне и неожиданно переключились на телефон.
1: А я вот нет, я как раз, вот это же самая большая ложь. Я вот, допустим, у меня вот есть племянник.
0: Да.
1: Вот ему, то есть, сестра моя пока телефон не позволяет. Ну, она там иногда там показывает ему мультики. Ну, то есть, у меня в планах есть подарить ему телефон. Ну, в возрасте, когда это можно, когда разрешит врач. Ну, то есть врач, а там же от зрения. Ну, для зрения это вредно.
0: Да, вредно. У меня ребенок из-за этого носит очки.
1: А, да, из-за этого уже?
0: Да, уже в 7 лет вот прописали. Так.
1: Вот, и я вот думаю, что это большое вранье, что телефон не покупается из-за зрения, потому что там до какого-то возраста, пока у тебя слабые глазки, его нельзя. А потом уже можно, ну, там, в определенное время его можно. Вообще, кстати, я тебе совет дам. Мне врач сказал, что если ты хочешь показать, что там мультик хочешь посмотреть, кто-то у тебя ребенок, телевизор надо включать издалека.
0: Не нравится им телевизор, они уже привыкли к тому, что именно в телефоне им прикольно смотреть.
1: Подзатыльник хорошая штука.
0: Не могу, я мужчина.
1: У тебя же есть жена.
0: А жена не всегда соглашается, когда я прошу это предпринять в адрес детей.
1: Я, короче, я придумал для себя вот такую. Я считаю, что врать детям плохо. Надо говорить честно, потому что я вот, ну, буду стараться не обманывать. Ну, да, как в какие-то моменты, понятное дело, что пока ребенку там нельзя сладкое, например,
0: так,
1: буду прятать от него сладкое и говорить, что у нас нет сладкого.
0: Хорошо,
1: это понятно.
0: Куда делся дедушка?
1: Куда делся дедушка? Я скажу: дедушка, все. Знаешь, все. Я говорю, вот
0: это ни черта не объясняет.
1: Нет, вот помнишь, был дедушка?
0: Так.
1: А я говорю, знаешь, почему я про него в прошедшем времени говорю?
0: Нет, какой дедушка? Не было никакого дедушки.
1: Вот.
0: Тебе показалось. У нас никогда не было дедушки.
1: Я очень не хочу врать, потому что я очень долго жил в обмане.
0: И об этом Иван Ермишин расскажет в следующей беседе. Оставайтесь с нами.
2: Камеди Радио.

0: предыдущей серии разговора по душам. Иван Ермишин признался, что долгое время жил в обмане. Юрий Галаян признался, что дочь носит очки из-за того, что долго смотрела в его телефон. Что будет дальше? Раскроем ли мы все тайны? Узнаете прямо сейчас.
1: Завтра на свадьбу иду. Пору, девок потискаю, тамаде врежу. Отец невесты все-таки. Счастливые люди!
2: Счастливые люди! Счастливые люди!
3: Значит, я долго жил в обмане. Это очень сильно. Меня...
0: И это не город в Саудовской Аравии.
3: У меня не было ничего. У меня не было компьютера, не было своего телевизора, но была своя комната.
0: Так, а в чем же был обман со стороны родителей?
3: Был обман, что там долго, и вот длинный обман из-за того, что компьютер там плохо влияет. Там на глаза, на все. Там вот это все. Я вот сейчас уже взрослый, начал заниматься этим вопросом. Мне объяснили, что какое количество можно тратить. Вообще игры это полезная штука, особенно для ребенка. Плюс сейчас еще у детей же все разговоры об играх. У них вот эти вот роблоксы.
0: Да.
3: Вот это все. То есть ты лишаешь ребенка социализации, когда отбираешь у него телефон.
0: Я понял, в чем здесь логика. Родители тебя придерживали в рамках ЗОЖ, но они заменили одно слово, которое действительно раскрывало всю ситуацию. Ложь.
3: Да.
0: ЗОЖ, которая просто ложь.
3: Как я решил этот вопрос? Я из этого порочного круга лжи вышел каким образом? Мне сказали, мы не купим тебе компьютер, а бабушке купили ноутбук. И я сказал, я...
0: Бабушке купили ноутбук?
3: Все скинулись всеми родственниками, купили бабушке ноутбук.
0: Как они это объяснили? Тем, что бабушку мы знаем дольше, чем тебя, она больше заслужила?
3: Ну вот просто, и у нее был достойный ноутбук, на котором прекрасно работал World of Warcraft.
0: О, я представляю, как она еще и вот эту, как это называется, когда бабушки вешают на телевизор салфетку.
3: У меня не такая бабушка. У меня не такая бабушка, она вообще, да, она позитивная, она все шарит, там, все дела. То есть у нее там, она мне там очень... Она как только появились переводы в Сбербанк, вот, она мне уже пересылала, уже в карман не подпихивала.
0: Да, мошенники вот. Ее хорошо знают. Да. Ни разу
3: ой,
0: не
3: как
0: попалась.
3: Она их вычисляет, как она их вычисляет и ловит, да. И вот, она мне, значит...
0: Скинь IP-адрес.
3: Она говорит, кот, скажи, а сначала ты, сынок, скажи, я тебе сейчас переведу, и все, и сама уже на Мальдивы.
0: Давай ты мне сейчас косарь переведешь, а потом я тебе всю пятихатку.
3: Все верно. И вот, я переехал к бабушке с фразой, говорю, бабуль, не против, я у тебя буду жить, в компьютер играть, то мне не запрещает. Она говорит, да, конечно, живи, говорит, мне кайф, чтобы не одна я была. И все, я жил у бабушки.
0: Так это еще один обман твоих родителей.
3: Вот, нет, смотри, я полтора года прожил, мне полтора года тыкали, что ты живешь не дома. Я говорю, я вернусь домой, нужен компьютер. Я говорю, там мне не нужен самый дорогой, мне нужен базовый, чтобы вот, я говорю, я был из бушных запчастей, мне есть человек, который соберет. И вот спустя полтора года, во время конфликта, мы пришли к тому, что мне купили компьютер, и я вернулся домой.
0: Иван, ты сейчас совершил страшную вещь. Ты сейчас раскрыл инструмент, который поможет современным родителям спихнуть детей к бабушке.
3: Я тебе
0: просто
3: больше скажу.
0: Компьютер и телефон не детям, а бабульке, чтобы они с большим удовольствием гоняли к ней.
3: Все верно. Я вообще, у меня вообще другая ситуация. Во-первых, у меня у ребенка будет все. И сразу. Потому что у меня уже есть все.
0: Да.
3: И то есть оно все, что будет новое появляться, оно будет появляться автоматически у нее. У меня два PlayStation, два компьютера, ноутбук. У меня там просто обыграться.
0: Не будет этого у моих детей. И даже это вредит их здоровью, я считаю. А так появляются СДВГшники, я считаю.
3: Нет. СДВГ появляются от рилсов. От компьютерных игр интеллектуалы появляются.
0: Дети настолько развиты, что уже своими юркими пальчиками научились эти рилсы листать.
3: А совместное провождение вместе в компьютере?
0: Ой, ну сейчас спор продолжится. Давайте мы попрощаемся, а потом уйдем с Иваном долго спорить. Сегодня с вами были Иван Ермишин.
3: А Юрий Галаян.
0: Иван Багзин.
3: И Александр Бордик.
0: Ну что же, ребята, хорошего вам дня. Услышимся в будни.
3: Пока.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
4: ОККО представляет.
5: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
6: Простые военные учения.
4: Главный сериал года в ОККО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.
4: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
9: Осталось каких-то 60 секунд, и снова ржака. Подожди чуть-чуть, ну подожди.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам, я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
14: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
15: Психолог, который привык решать все разговорами.
16: Ко мне можно с тревожностью.
15: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
17: Я псих, ты врач. Работаем.
15: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
0: Азбука Камеди Радио. Буква А. Андрей Атлас.
18: У нее своеобразное отношение к деньгам, она не работает. У меня последние лет 10. Деньги даю ей я. Да, спасибо большое. Деньги даю ей я, а из-за того, что я даю ей их каждый месяц в одно и то же число, она их воспринимает как зарплату. То есть, когда у нее кончаются деньги, она не говорит, типа, денежки кончились, ты можешь мне дать денежки? Она говорит, я извиняюсь, число какое? Мне что, бегать за тобой или что?
0: Буква З. Зоя Яровицына.
19: У меня муж недавно закрылся в туалете и не мог выйти. Он еще там застрял без телефона, что очень удивительно. Потому что он вообще с ним всегда туда ходит. Ну, вообще всегда. Настолько всегда, что я думала, он с телефона этот процесс и запускает.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет. Comedy Club.
20: На сцене Костя Бутусов, Антон Иванов, Екатерина Шкуро и Алексей Шальнов.
21: Где-то в ресторане.
22: Значит, смотрите, она говорит согласна, вы выходите и поете ее любимую песню. Все понятно? Все, идите, идите, идите, идите, идите.
23: Дорогой, прости, что опоздала.
22: Да, пустяки. Разве 1,5 часа это опоздание? Так, лишний повод подумать, насколько мне с тобой повезло. Лена, Леночка, дорогая Лена, я так рад, что встретил такую, как ты, такую светлую, чистую, честную, искреннюю. В общем, я что хотел тебе сказать?
24: Заказывать что-то будете?
22: Да, можно, пожалуйста.

0: Пожалуйста, карбонару и бутылку красного вина.
1: Отлично. А вы?
2: Ленка!
3: Сережа?
2: Ленка, это ты!
3: Сереженька!
1: Так классно выглядишь, такое роскошное платье.
3: Ты тоже так классно выглядишь, такой роскошный фартук.
0: Я думаю, после того лета я тебя больше не увижу. Ты же помнишь то лето?
3: Конечно, помню. Как такое можно забыть?
0: Кемер, отель спа-резорт, конная прогулка.
3: А, ты тогда еще сказал, что я прирожденная наездница.
0: Лена, может быть, ты меня представишь?
3: А, да, конечно. Ага. Это мой молодой человек, Алексей. А это Сереженька.
0: То есть я Алексей, а он Сереженька, да?
3: Ты что, ревнуешь?
0: Нет, я все прекрасно понимаю, у всех есть бывшие, как бы...
3: Да нет, мы просто друзья.
0: Да, я понимаю, вы просто друзья, ну, как Джигурда и Волочкова, просто на одной волне, как бы...
3: Перестань, пожалуйста, он просто шутит.
1: А, значит, вам пасту, а ты? Я помню, что ты любишь.
0: А что ты любишь?
3: Мне, конечно, приятно, что ты меня ревнуешь, но у нас, правда, ничего не было.
0: Слушай, я предлагаю забыть резко все, да? Как мы вот все про ковид резко забыли, да? Сейчас так же бум, все, забыть. В общем, я что хотел тебе сказать?
4: Официант, а можно салфеток? Ленка!
3: Игорёчек?
4: Ленусик!
3: Игорёсечка!
4: Ленусёсечек!
0: Так, тут уже перебор по уменьшительно-ласкательным, ребят.
4: Да, ты все такая же красотка, молодец.
3: А, кстати, это Игорь, мы с ним вместе ходили в походы.
4: Да, помнишь, когда твою палатку ветром унесло, мы еще в моей ночевали. А, было время.
0: Лена, какие походы? Ты 5 минут пешком до метро не хотела идти, пришлось такси вызывать.
3: Да я ж тогда вообще во все вписывалась, молодая была.
0: Тебе 22. Исполнится через неделю, Лена. Как бы.
4: Подожди, Лен, это твой парень? Братишка, тебе так повезло, ты не представляешь, как! Это такая женщина!
1: Подтверждаю.
4: А ты тоже ее знаешь, да?
1: Ну, конечно, это Ленка.
4: Это Ленка, помнишь, я рассказывал тебе? Сейчас фотки покажу.
0: Лен, а вот если не секрет, сколько у тебя было до меня бывших, как бы?
3: Не помню.
0: Ну, примерно.
3: Да я не знаю.
0: Ну, посчитай.
3: Ладно.
0: Я только по твоим 19 насчитал, я как бы... 2. Ты договаривай, 2 только в этом заведении, наверное, да?
3: Это мои друзья!
0: А что ты раньше не говорила, что ты такая дружелюбная?
1: Вам комплимент от шеф-повара.
0: А действительно, нам же сегодня не хватает комплиментов, да? Мы же так обделены вниманием.
4: О! Ленка!
5: Франсуа! Ma chérie! Если ты не existe pas, угадай, что не existe.
0: А что происходит? Кто это?
3: Это же Франсуа. Ты будешь смеяться, но он тоже мой друг.
0: Просто друг. Просто пришел угостить тебя своим багетом.
3: Ты чего начинаешь? Между нами ничего не было.
0: Да, знаешь, как-то уже и не верится. Да, вот.
3: Да он просто помогал мне практиковаться с языком.
0: А вот в это прям верится, да.
3: Леша, мне кажется, или ты себе уже что-то там все накручиваешь?
4: Извините, кальян не желаете? О, Ленка!
3: Нет, вы обознались.
0: Да ладно уже, одним больше, одним меньше еще.
4: Да ты, я тебя узнал по спине.
0: Слушай, Лена, скажи, а в этом ресторане вообще есть хоть кто-то, с кем ты не дружила?
3: Леша, да что с тобой? Я тебя вообще не узнаю.
0: Я тебя тоже не узнаю. Главное, все прям узнают, а я тебя не узнаю. Это история такая интересная получается, Лена.
3: Леша, вот за столько лет, сколько мы вместе, я хоть раз давала тебе шанс усомниться во мне. Ты зачем меня позоришь перед всеми? Вот знаешь, от кого, от тебя я такого не ожидала.
0: Ладно, Лен, извини, я там, наверное, себе накрутил лишнего. В общем, я зачем тебя сюда позвал? Короче, выходи за меня.
5: Ёкарный бабай, что за шум, визги какие! О, Ленка!
3: Витя Кожухов!
5: Ну, помнишь, как мы с тобой в коптерке? Шух-шух-шух! Шух-шух-шух!
0: Да Лена! Лена, ну это уже перебор, ты согласна?
3: Согласна.
4: Она сказала согласна!
6: Ты меня...

0: Юпитер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите опять.
1: О, это же моя любимая песня.
2: О, Лего!
1: Леша, Лешенька, все, успокойся, это розыгрыш, это пранк. Я про кольцо узнала 2 дня назад и решила, чтобы этот день был, ну, вообще незабываемый.
3: Действительно, запомню всегда.
2: Все, оставляем вас наедине.
1: Спасибо, удачи, парни.
2: Пойдемте.
3: Было круто очень, розыгрыш мой. Такой. Слушай, Лена, то есть не было никаких кимеров, багетов, там, коптерок?
1: Да нет, конечно.
3: И бывших у тебя не 19, да?
1: Да нет, не 19.
3: И как бы я у тебя единственный, да?
1: Конечно, зайчик.
3: Фух, слава богу. Получается, ты согласна?
1: Конечно. Дорогой, а давай с мамой моей прямо сейчас познакомимся, я ей позвоню.
3: Давай.
1: Сейчас. Ага.
4: Леночка, привет.
1: Мамочка, привет. Я хочу тебя кое с кем познакомить.
4: О, Лёшка. Помнишь? Ты меня еще своим пакетом угощал. Ну ты чего, не узнаешь? А вот так со спины.
1: Леша, это что такое?
2: Это пранк.
1: Леша, сюда иди.
2: Это просто как бы пранк.
5: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. У каждого есть место в сердечке для нас.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Кирилл Мазур! У меня есть жена, я ее безумно люблю. Я решил ради нее, все, надо качаться, чтобы становиться таким мужиком, огромным качком. В общем, я пошел качаться в зал, заниматься с тренером. Вот сейчас занимаюсь с тренером, и все, что я делаю, это я просто тренера с питанием обманываю. Он мне говорит, ты что ел? Я говорю, грудку. Не добавляю, что свиную и прям всю, говорю, грудку. Он говорит, братан, правильно, потому что видишь мое тело, видишь мои мышцы, это только грудка. Видишь тело, это только грудка. Я ем только грудку. Угадайте, кого я недавно в пивнухе встретил. Просто мы с ним туда вдвоем за только грудкой пришли. Но там ни грудки, ни творога не оказалось, и мы с ним 2 литра пива бахнули из свиных ушей. Но тренер, отдай должное, профессионал, по калориям в ноль вышел, сразу блевать пошел. Видно, человек мастер дел, не зря его на работу взяли. В общем, ребят, рассказывай, какая у меня жена. В общем, я для жены ее любимый родной человек. И поэтому мне достается самая грустная версия моей жены. Потому что у меня жена все хорошее настроение тратит на других людей. У нас в семье хорошее настроение жены – это как сервиз у родителей. Не трогай это гостям, не трогай. Не трогай, сейчас все придут, вместе поедим. Не трогай, придут, поедим, правда? Ребят, мы были у нее на родине, в Петрозаводске. Новый год, приехала вся ее семья. Она с ними просто лицемерка вонючая. Вот такая, ля-ля-ля, шутка, песня, чай несу, ля-ля-ля. Я вас так всех рада, ля-ля-ля. Потом они уехали, и она мне 2 часа их песочила. Просто как они ее утомили жестко, просто. Че, теща такая, ой, какая нитка легкая, воздушная. Да потому что я один эту фуру хуйна разгружаю неделями, вы тоже... Вам только цветочки достаются, тоже со мной ложечку съешьте, правда? Я понял, что действительно люди-то не могут испытывать какие-то одни эмоции, да? Типа только хорошие, только плохие. И вот они просто на кого-то их спихивают. Например, кто-то их на семью все плохое сказал семье, и перед всеми такой хороший. А кто-то наоборот, окружению там другому на улице сказал что-то. Я теперь по-другому, знаете, стал смотреть на женщин, которые в метро нахрен посылают людей, знаете, что-то просят. Вторую кассу откройте, уроды, знаете, которая матюкается, хамит, толкается. Это мама 2 ангелочков. Это потрясающая женщина. Там столько пирожков дома наготовлено просто. Там вся семья счастливая. Да, район в слезах ее, но семья счастливая. Она про других думает. Вот история, которая меня просто убила. То есть, смотрите, приехал ее папа. Приехал раньше времени. Должен был в 9, приехал типа вот в 4. Я говорю, Анютка, я буду заказывать еду. Хочу заказать тебе суп куриный. Она говорит, о, и мне закажи суп куриный. Я говорю, все хорошо, заказываю 2 супа куриных. Приезжают 2 супа куриных. Приезжает ее папа тоже пораньше. Я говорю... А я его люблю. Я говорю, о, Маратик, давайте я за кофе скажу. Он говорит, да, хорошо, сходи. Значит, я выхожу на улицу, думаю, сейчас куплю себе булочку к супу своему любимому куриному. И кофеек Маратику. Все, я все покупаю. Прихожу обратно в квартиру. Трапезничают. Супы едят просто. И не стал аппетит портить. Просто в телеграме злой пишу жене с капслока. Где суп мой? Суп мой где? Она пишет, я его папе отдала. Точка, точка, то есть ни извинения, ни промокода, ни какого-то предложения. Просто она говорит, ну это ж папа, так свой суп и отдай. Что ты мой суп отдаешь? Просто я же тоже кушать хочу. Папе своему свой отдай. Она пишет, Кирилл, ну извини. А она еще так извиняется, как будто добавит, ну заплачь еще. Из-за этого супа вонючего просто истерику закатил, истеричка просто. И она говорит, ну это ж папа. Девчонки, давайте ситуацию перевернем. Представляете, вот если ситуация... Мама у меня в гостях, да? И я суп жены матери отдал. Я бы был этим же гадоном из Инстаграма, который суп жене или матери? Матери! Пускай пахан супы покупает, ты жене отдай, ублюдок! Там бы уже из меня бы суп в комментариях сварили. Да кому суп отдал? Я вообще не умею вот с женой ругаться. Просто вот не умею. Потому что жена у меня потрясающе делает. Я лошпед. Всегда после ссоры я вот. У меня, знаете, как в Mortal Kombat. 0 здоровья, все. Я уже как... Вот. У жены всегда как-то после ссоры еще процентов 20-30 здоровья остается. Она еще по квартире что-то ходит такая, силы есть, протирает, все. Мы что-то с ней о чем-то поругались, она вот такой, и видит меня, который вот. И она самое мерзкое свое фаталити использует. Она, короче, проходит мимо меня и шепотом себе под нос на вздохе говорит так, но чтобы я каждое слово расслышал. Там такая... Отдохнула, девчонками называется. Сходили, кальян покурили. И самый лучший, чему я вам скажу, это вот моя теща. Правда, потому что теща со мной общается так, как будто боится, что я себе новую тещу найду. Что у меня теща-любовница появится. Рассказываю. У нас есть ребенок. Значит, и как-то раз теща звонит жене. Жена играет с ребенком, я играю в фифу. Теща звонит жене. Жена показывает себя с ребеночком, меня, который фифу играет, потом обратно себя. И теща спрашивает, а мы Кириллу фифу не мешаем играть? А честно, мне впервые из патриархата дозвонились. Я даже не думал, что на эту ситуацию можно под таким углом посмотреть. Я сам такой на секунду, а вы мне не мешаете фифу играть? Ребята, может, совестить, как вы, покиньте помещение просто. И моя теща, я вам объясню, просто мы живем с женой, центр Москвы, панорамные окна, видно Москва-Сити. И жена гуляет по квартире уже вот так, знаете, вот с таким лицом типа. А теща, когда приезжает в нашу квартиру, она вот только ртом дышит, просто... Всегда окна потные после нее, всегда. И я раньше думал, наверное, у меня теща слишком впечатлительная. Сейчас я понимаю, что у меня жена немножко охеревшая, что теща — это единственная здравая реакция на эти условия жизни, понимаешь? Поэтому мы, когда с женой ругаемся, клянусь, теща, если видит, что мы с женой ругаемся, она прям вот так жену вдергивает. Аня, сюда иди, давай прогуляемся. Слышишь ты, фигня грустная. Паспорт открой свой. Прописку открывай, читай.

0: Ты помнишь, как ты в дырку с***ла, с туалета не было? Ты помнишь? Ты помнишь, как папа как-то раз впервые принес туалетную бумагу со вкусом апельсина? Ты ее, дура, чаем схавала. Ты помнишь? Ты кому, с***ь, сейчас сокнула, а? Ты кому сейчас сокнула? Сейчас на раз, два, три на хлебальнику улыбку натягиваем и к нашему отцу Кириллу, спасителю, выходим. Ты понимал меня? Да, родной, все, девчонками болтали, извини. Спасибо большое, ребят, за внимание. Спасибо большое, послушали. Спасибо, пока.
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Настя Веневитина.
2: Ну что, была летом в Дубае, отдыхала, потому что это сейчас 3 раза дешевле, чем Сочи, прикиньте. 3 раза дешевле, чем Сочи. Мне кажется, даже шейхи на Красной Поляне такие, сколько... Если бы мы знали, сколько Чурчхела стоит, мы бы из нее Бурдж-Халифу построили. И знаете, это очень показательный отпуск для меня был, потому что я в нем поняла, что я плохо знаю своих подруг. А оказалось, что мои подруги — эскортницы. Не филологи, как у них в дипломах написано, но тоже что-то с языком. Как я это поняла? Мы были в баре, я взяла себе коктейль, говорю, девчонки, а вы что будете? Они говорят, а мы ничего не будем покупать, мы подождем, пока нас угостят. А они даже английский не знают. Точнее, одна знает, вторая просто улыбается. Как бомж с собакой в метро. Вот они сидят, тоже обе без трусов. Я думаю, мужики, угостите меня, эти вернутся к беззаботной жизни, я вернусь к ипотеке. Я пью этот коктейль, думаю, 2 плинтуса. И у меня там подруга ходила на свидание с арабом, с настоящим, прикиньте. Знаете, чем я занималась в то время? Я тусила с казахами. Клевые ребята, очень мне понравились, познакомились в бассейне. К вам когда-нибудь подходили в бассейне со словами, что ты раньше тебя здесь не видел? Конечно, не видела, с головой ныряла, ты тоже думай, что говоришь. Я о себе кое-что узнала в этом отпуске. Оказалось, что я кайфоломщица. Я подруга мразь. Вот эта, которая, Даша, пойдем. Попрощайся с мальчиками. Я в целом понимаю, откуда такая реакция, почему я себя так веду, потому что я не умею, как они, понимаете? Я не умею в баре на коктейль намекать, я не умею флиртовать. Я когда начинаю флиртовать, мне говорят, Настя, странная побочка на лекарство. Я больше вот этот типаж, что когда парню кому-нибудь вечером пишу, приедешь, он говорит, что случилось? Знаете, как обидно, когда человек с инструментами к тебе приезжает. Меня вообще,

0: знаете, беспокоит вот эта тема личной жизни. Я решила получить какую-то информацию по этому поводу. Сходила к астрологу, заплатила за это дело 8 тысяч. Потом к нему сходила моя подруга, он взял с нее 2 тысячи. Я до этого в астрологов не верила. Но у него как-то по звездам получилось определить, что я лошара. И вот, пожалуйста, я уже не... Объясню, что я поперлась в целом туда. Я в астрологию не верю, но жизнь обычная. Знаете, захотелось что-то неординарного, что-то волшебное. Просто в самолете я уже какала. Вот это непередаваемое чувство, когда думаешь, голубь, теперь я на тебя, Я решила, схожу к астрологу. И вот вам информация, которую он выдал мне за 8 тысяч. Он говорит, у вас появится мужчина через 18 лет. Я единственное не поняла, надо дождаться или прям родить. Ну, 18 лет, прикиньте, мне через 18 лет будет 43 года. Я не хочу первое отношение в 43 года, там неорганично сосаться уже. Ты его язык будешь сравнивать с говяжьим 100%. Шо вы, фу, вкуснятина. С хреном, ё-моё. 43 года. Понимаете, не хотелось бы, чтобы мужчина разделся, и я такая, и тить колотить. Что он мне еще сказал за эти деньги? Он говорит, вы женщина-волк. И не пояснил, что это. Я думаю, ну это в целом про меня, я в цирке не выступаю, да? Думаю, может, поэтому кавказцы на своем со мной общаются? Думают, ну ауф, она точно поймет. И напоследок он вообще бесценную информацию мне вкинул. Он говорит, Настя, вам лучше избегать мужчин. Потому что чем больше мужчин у вас будет, тем громче шум в утробе. Я теперь, если слышу, что у кого-то в животе бурчит, я думаю, ну ты шал, Виталий, ну так нельзя, реально, побереги себя. А у меня не то, чтобы много мужчин в окружении, чтобы еще избегать их, знаете. Мне вообще сложно вот это вот познакомиться, отношения тем более. Мне кажется, у многих девчонок сейчас с этим проблема, потому что усилилась конкуренция за мужчин среди нас, заметили? Ну, девчонки тоже начали инициативу проявлять. Объясню на примере. У меня есть знакомый парень. Ему недавно женщина, просто подписчица, прислала в подарок 2 корзины. Одну с цветами, другую с фруктами. Как вам? Просто если бы я какому-нибудь мужчине прислала 2 корзины с цветами и с фруктами, скорее всего, я сбила его на МКАДе. Ну, меня пугает эта тенденция. Что дальше? Мы сами туркам писать начнем? Спишь? Слава богу, вы пока не привыкли к таким знакам внимания. Знаете, что он еще нормально отреагировал? Не как мы, девчонки. Не выложил в сторис, не написал, интересно, от кого? Потому что там сразу напихали. От такого же пи***а, как ты. Я вообще за равноправие всегда была и остаюсь. Но если честно, мне бы не хотелось, чтобы места менялись в плане ухаживаний. Потому что ухажер звучит нормально, привычно. Но ухажерка... Это единственное пьющее из фиксиков, реально. И мне друг говорит, девчонки, не лезьте на нашу территорию. Мы же мужчины-охотники. Нам нравится выследить кабана. Прицелиться и как выстрелить. А если кабан сам на тебя бежит, ты думаешь, он бешеный. Но это вы еще женщину-волка не видели. Как придет ночью, как укусит за бочок. А надо было жопу под одеяло прятать, сами виноваты. Спасибо, что послушали, народ. Пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: приготовил.
1: Бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. .банк.
4: АО .ООБанк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com. 18+ реклама.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Психолог, который привык решать все разговорами.
9: Ко мне можно с тревожным...

0: И самое главное, получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Битва моторов с 8 октября в кино.

0: Ограничение по возрасту 12+.
1: Не знаешь, что взять? Немца, китайца или проездной? Лучше прыгай в нашу телегу. В телеграм-канале «Радио Камеди» тебя ждут конкурсы, фотки и видео, которые наш СММщик считает смешными, и другой крутой контент. Такого по радио не услышишь. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: Встречайте на сцене Камеди Клаб Зураб Матуа, Дмитрий Люсек-Сорокин и Андрей Аверин.
3: И Марина Кравец.
4: Мужчины и женщины очень часто проводят отпуск вместе. Мужчина на отдыхе просто отдыхает, а у женщины очень важная миссия. Она должна обязательно все сфотографировать на память. Итак, под ваши аплодисменты, он и она смотрят фотки после совместного отпуска. Поехали! Ну давай посмотрим фотки с отпуска, что ли. Мы с тобой летом на Пхукете были. Ты все фотографировала, чтоб мы не забыли. Это в Шереметьево, ты сумочка в руках. Это на досмотре, ты стоишь в носках. Тут ты в самолете, сидя у окошка, шейную подушку надела, как кокошник. Это фотография красивых облаков. Еще 17 фоток таких же облаков. Здесь ты перед зеркалом в купальнике зеленом. Здесь ты перед зеркалом в купальнике бордовом. В желтом, синем, красном, в леопардовом и в черном. А это ты на пляже, блин, все-таки в зеленом. Это ты в парео, а это без парео. Это селфи справа, а это селфи слева. 4000 фоток за 4 дня. Скажи ко мне, любимая, а где на фотках я?
5: Зая, просто ты плохо выглядишь. Мне вот

0: у Фила попу подкачать. Ой, стал посещать самый лучший спа. В вонючих водорослях 2 недели спал. А чтоб на Брэдли Купера быть похожим, решил сделать омоложение кожи.
1: И вот он, июль, вот наши билеты. Мы снова летим на пляже Пхукета. И я как Аполлон из воды вылезаю. На фотках твоих себя предвкушаю. И вот мы вернулись, я фотки листаю. Листаю, охреневаю. Ты, снова ты, чё за фигня? Почему опять на фотках нет у меня?
2: Котенок.

огромной искренней просьбою. Ну фоткайте нас, мужчин, потому что у нас в жизни, в принципе, ну максимум 3 фотографии. При рождении, другая в паспорте, и одна из земли торчит. Впрочем, во многих

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: На сцене Константин Бутаков. Встречаем!
2: Так, слушайте, что через две недели у меня юбилей, мне 50 лет в этом году исполняется, прикиньте, да, 50 лет. И 20 из них, как бы, я живу со своей женой. И знаете, я должен сказать, что брак — это лучшее, наверное, что может с вами случиться. Найдите человека, которого вы любите. Постарайтесь прожить вместе до конца жизни. Но при этом я всем мужикам советую: один раз уйдите от своей женщины. Один раз обязательно. Если вы этого никогда не делали, вас так до конца жизни будет.

0: мучить вот эта мысль, если бы только не жена. Я бы, наверное, все вытратил. Только жена меня останавливает. Обязательно один раз уйдите, чтобы вы поняли, что вы никому не нужны. Что вам держаться надо двумя руками за вашу женщину. И всем женщинам советую обязательно берите мужик, ну, мужья, мужика, который хотя бы один раз разводился. Ни разу не разведенный мужик, это как высокий снег по колено. Нах тебе первой через это лезть. Потому что мужик в первых своих отношениях, это человек, которого только в детский сад отдали. Его от мамы оторвали, он что-то сидит, капризничает, плачет, где его вещи лежат, не знает. Это, говорит, не моя мама, это какая-то теща. Ему говорят, теперь это и твоя мама тоже. И квартира больше не твоя, наша. Ты забыл, наверное. Мужик после первого разрыва отношений, это человек, который минимум 8 классов закончил. Он уже может спокойно 45 минут посидеть, пока ему мозги делают. Для него это урок, привычное дело. Он уже привык к этому. Он уже умеет считать в столбик. Он знает, что если шубу покупаем, то и сапоги в уме. Он уже знает, что теща это не враг, теща это его лучший друг. Она с этой стервой 20 с лишним лет жила, ей нахрен не надо, чтобы она обратно к ней переезжала. Конечно, берите в мужья только мужиков, у которого был какой-то серьезный разрыв. Понимаете, это как кожа на обувь, которую до тебя кто-то разносил. Тебе сразу досталось мягкая, удобная, хорошая. Какая-то женщина стерла себе все в кровь, пытаясь объяснить ему, что если тебя попросила что-то сделать, не указав конкретное время, это значит прямо сейчас, а не когда ты доиграешь. Конечно, заводите семью, потому что какая альтернатива? Ну какая альтернатива? В 65 лет сидеть в Тиндере? Ну уже вот так смотреть на него? Скинь мне фотку, да не голую, крупную скинь, я не вижу уже ничего. Конечно, заводите семью, и огромный вопрос, когда? Потому что жизнь это как карточный шулер. Жизнь вас всегда обманет. Она настолько несправедливо устроена, что мы к детям материально готовы, наверное, только ближе к годам к 40. У нас выплачиваются ипотеки, появляются деньги, квартиры, а физически надо рожать, там врачи говорят, до 25 лет. Именно поэтому находятся умники, которые говорят, так ты просто женись на молоденькой. Это ж просто. Тебе 50, ей 20. Самое оно. Я в такие минуты все время думаю, а самое оно для чего? Для будущей строчки в криминальном репортаже? Да и нах тебе в 50, 20-летняя жена. Когда вам обоим по 50, это уже два бойца в паре работают. Это вековой опыт на двоих. Она тебя может пьяного из бара забрать, может спину хрустнуть. Да вот ты сидишь пьяный в баре, и приехала 20-летняя жена, как будто чихуахуа позвали. Очень переживает, вся дрожит, руки лижет, помощи никакой. Я недавно видел видео про типа супружескую жизнь. Она, ну, видео называлось «Они прожили вместе 60 лет, и жена прощается с мужем». Там дедушка уже умер, он лежит на кровати, бабушка держит его за руку и говорит: «Проснись, дорогой, проснись, ты должен проснуться, ты должен пожить немножко еще». И люди в комментариях заливаются слезами. Они говорят: «Как это классно, вот это отношение, я бы хотел такие же отношения, а я 20 лет в браке, вообще эту картину по-другому вижу». Мне кажется, если бы дедушка мог открыть глаза, он бы сказал: «Задолбало, блин. Я умер, можешь меня оставить в покое хотя бы сейчас? Чего ты меня дергаешь? Я мертвый. Ты должен проснуться. Для чего? Еще послушать, почему мы никуда не ходим? Ты должен пожить немножко еще. Если бы не твои истерики, может, и пожил бы еще немножко». Йо, у меня все для вас, ребят. Спасибо огромное.
1: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Надя Джабраилова.
2: Челябинск!
1: А поаплодируйте, пожалуйста, кто за осознанные покупки? Кошмар, я против абсолютно. Мне недавно надо было просто купить ёршик. Я зачем-то начала читать отзывы на ёршике. Я чуть с ума не сошла. Я раньше думала, что у человечества всего два критерия к ёршикам. Ну вот эти, чтобы не сильно лохматый и смывал. У меня знакомая так замуж вышла, вообще вот так живет. Но там куча отзывов, в основном плохие. Я не понимаю, что надо быть за человеком, чтобы прям одну звезду ёршику влепить? Это и так ёршик. Что такого ужасного у тебя там случилось, что ты из туалета вышел и такой: «Я должен предупредить об этом человечество». Возможно, это и есть взросление, когда ты не можешь купить уже даже первый попавшийся ёршик, потому что у тебя сформировались предпочтения уже даже к этому. Ну, у меня вот раньше, какой в съемной квартире ёршик поставили, я таким и пользовалась. Но сейчас я уже зачем-то знаю, что силиконовый мне не нравится, потому что он скрипит. Это уже не прикольно в каком-то возрасте стоять и делать вот это «ава-ава», типа «я диджей», да? Просто я сейчас обживаюсь в новой квартире, и мне там создавать уют помогала специальная женщина-дизайнер. Она мне в какой-то момент написала: «Надя, пора определиться со шторами». Я с ними очень быстро определилась, мне на них абсолютно. Ну, правда, мне когда написали, что надо сдать на шторы, я думаю, я в 11 классе сдавала, иди оттуда, возьми, пожалуйста. Я спрашиваю: сколько надо на шторы? Она говорит: 100 тысяч. И я вот не понимаю, зачем мне нужны шторы в мире, где у меня есть прекрасные плотные веки, которые я на ночь закрываю. Их даже не надо стирать. У меня веки blackout. Абсолютно. И это еще все так называется? Вить гнездышко. Звучит прикольно, потому что у женщин есть вот эта способность что-то не очень приятное завернуть в какое-то прикольное название, классно подать. Салоны красоты нас только так заманивают на свои процедуры. Нам прикольное название говорят. Нам говорят: приходите на сахарную эпиляцию. Ты думаешь: прикольно, сахарная. Потом тебе говорят: а сейчас сделайте ноги лягушкой. Ты думаешь: лягушкой, прикольно. Не прикольно. Ни с одной лягушкой такого не делали. Я там уже лежу в какой-то момент, такая: лучше бы меня через соломинку надули.

0: Ну, вообще у женщин, конечно, огромный диапазон эмоций и настроений. Я к 32 годам еще не испытала все настроения, которые в нас могут быть заложены. У меня недавно знакомая выложила сторис и подписала: «Настроение? Что-то испечь». Я думаю, это какой день цикла у тебя? Ну, явно же что-то случилось. Может быть, это какой-то вид оргазма, после которого ты куда-то побежала, тебе парень говорит: «Стой, ты куда?» И ты ему такая: «Да блин, два яйца увидела, такой рецепт прикольный вспомнился». Но это классно, что сейчас можно что-то испечь просто потому, что у тебя такое настроение, потому что тебе кайф. Просто, к примеру, еще моя мама не могла себе позволить готовить, знаете, под настроение, а не потому, что это нужно. То есть она никогда у меня не ходила по дому и не говорила что-то типа: «Семья, сегодня чувствую вайб гуляша». Да? У меня еще мама идеальная хозяйка. Ну, по крайней мере, она себя всегда так позиционировала. Я никогда не ставила это под сомнение. Я такая: вот как мама убирается, так и нужно. Но недавно я случайно увидела в кафе, как правильно мыть бокалы. И знаете, оказывается, в бокалы никто не делает вот это вот... У мамы это базовое средство уборки. Она ходит по дому, делает во все... По весне, когда надо мыть окна, мы ее уже к аппарату ИВЛ подключаем уже... Но я иногда заказываю клининг, мне абсолютно не стыдно за это, потому что я понимаю, что так, как эти женщины, я точно никогда в жизни не уберусь так хорошо. И каждый раз приходит новая женщина, я каждый раз спрашиваю, как их зовут, и они, видимо, для того, чтобы облегчить мне как-то жизнь, все говорят, что их зовут Гуля. Смотрите, я не из тех людей, которые угорают над именем. Я вам сейчас расскажу ситуацию, вы, если хотите, можете не смеяться над ней. Короче, ко мне один раз пришли мыть балкон и окна две женщины. Обе сказали, что их зовут Гуля. Я в какой-то момент смотрю, а к ним на балкон еще и голубь прилетел. Все, у меня на этом все, спасибо.
1: Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
2: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
2: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
6: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
7: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
8: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
10: Психолог, который привык решать все разговорами.
11: Ко мне можно с тревожностью.
10: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
12: Я псих. Ты врач. Работаем.
10: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
13: Азбука Камеди Радио. Буква В. Виктор Комаров.
14: Я помню, мы выбирали цвет стен. Это худшее, что можно сделать женщине, выбирать цвет. Потому что вы, дамы, не можете признать один факт, что мы, мужики, не видим оттенков. Все, что мы видим, это каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
13: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче.
15: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
16: На сцене Павел Воля.
17: Давайте начну с истории. Мы с детьми недавно в цирк ходили, и там номер такой был. По сюжету клоун наказал аниматора в костюме кролика, ну такой ростовой кролик большой, за то, что кролик проказничал, хулиганил, всякие пакости делал. В общем, клоун его поставил в угол и запретил ему выходить из угла. А детям сказал: увидите, что кролик выходит из угла, обязательно кричите ему, кричите, и кролик обратно встанет в угол. В общем, клоун ушел, естественно, кролик сразу начал выходить из угла, все дети начали орать: в угол, в угол! Он обратно, дети, в общем, радость детская, веселье, кролик из угла, они орут, он обратно в угол, они орут. Через некоторое время возвращается клоун и спрашивает у детей: скажите, дети, кролик выходил из угла или нет? Если кролик выходил из угла, мы его накажем. И все дети: нет, весь зал детей не выходил. Дети на каком-то подсознательном уровне поняли, что кролика нельзя сдавать. Кролик свой. Я уверен, европейские дети крикнули бы: выходил, в тюрьму, расстрелять его, да, выходил. А наши дети

спасают кролика. Они его не сдают, понимаете? Не сдают кролика. Потому что кролик прикольный. Кролик хулиган, понимаете? Кролик просто оступился. В жизни каждого кролика бывает момент, когда кролик вошел не в ту дверь. Бывает. Я хочу о чем поговорить. Даже по маленьким детям ясно, что мы все живем по понятиям. У нас в России есть какой-то внутренний понятийный кодекс. У нас понятие – это какой-то язык души, это принципы жизни такие. У нас понятие иногда важнее, чем закон. Я вам докажу, да, у нас сколько вот фраз этих. Не по-пацански, да, не по-людски, не по-человечески. Не по-человечи – это, блин, разные вещи. Даже есть иностранные слова у нас. Ни айс, ни по фэншую, ни кошерно, ни камильфо. Это не камильфо, братан. Просто, блин, скрестили Францию и Абхазию в одном предложении. Ребят, фраза по закону стоит где-то на 95-м месте. Кто-то говорит, ребята, а как же по закону? Иди нахуй, душнило, по закону у него. Ты что, не видишь, тут не по-человечи. Как у нас в стране говорят? По закону, да. Но по-нормальному надо спасать пацанов.

Смотрите, ну сверлить стену в 9 утра, это же по закону, да? Но не по-человечески, правильно? А вот заблокировать машину во дворе и не оставить номер, это уж это не по-людски, братан, ты чё? Убирать за собакой какашки в пакете, вроде как бы по закону, да? Но это как-то не по-пацански, блин. Это вообще не камильфо, это камильфо, блин, что я делаю вообще такое? Вот человек докуривает сигарету около такси, да? Делает последнюю затяжку, выкидывает окурок и в такси садится, и там уже выдыхает. Да, вроде в машине не покурил, но поступил не по-людски человек. Только у нас есть слова, которые важнее любой подписи. Вы все знаете эти слова. Зуб даю, отвечаю, жопу ставлю. Ни в одной стране это не поймут. Нигде нет таких ставок, блин, нигде не работает это казино. Если в Америке ты скажешь «I give you my ass», тебя просто не поймут вообще. А у нас «жопу ставлю» — это высшая степень ответственности. Значит, человек серьезный. Он рискует самым главным, что у него есть. Он идет в all-in. С медициной, ну с медициной то же самое. Можно лечить по бумагам, да, а можно лечить по-человечески. Например, можно все нормально порешать с анестезиологом, да, а можно и, блин, проснуться посреди операции. Можно, чтобы сделали аккуратный косметический шов, а можно на всю жизнь получить кличку «Серега Шрам». Потому что не отблагодарил хорошего человека, ну ты что? Можно, чтобы медсестра тебе утку носила, а можно и с капельницей шаромыжиться вот так вот по больнице до туалета. Можно, чтобы тебя на скорой сразу в больницу повезли, а можно и по дороге человечка в аэропорт забросить. Можно. В России существуют правила дорожного движения, правильно? Мы все знаем, все должны ездить по правилам дорожного движения. Но есть у нас правила понятийного движения. И по ним многие ездят. Да что, большинство ездит по этим правилам. Вы все знаете эти правила. Типа, у кого дороже машина, у него главное, проезжайте. Конечно. Если авария неизбежна, куда надо врезаться? Машину подешевле. Естественно. Только у нас, когда ты едешь за рулем, ты моргаешь встречной машине, и они понимают, там гаишники. Все понимают этот язык. Ребят, у меня был случай. Меня остановили за превышение скорости, мне выписали штраф, и гаишник, прежде чем я уехал, мне сказал: послушай, ты нормальный парень, будь аккуратней, там через 2 километра такие гандоны стоят. Не как мы, нормальные ребята. Будь аккуратней с ними. И мы учимся этому с детства, с детства. В школе не дал списать. Кто ты? Крыса. Ты получишь 5 в дневник и 2 в лицо. С газировкой ты вышел во двор, все должны попить. Даже если бомж во дворе, он тоже должен попить. И только попробуй после него вытри горлышко. Все, меняй двор. С тобой никто не будет здороваться. Мать руки не подаст тебе. Ребят, даже у девочек есть свои негласные понятия. Есть эта женская солидарность. Вот недавно был случай. Один блогер решил спросить у подписчиков у своих, правда ли, что наращивание ресниц стоит 12 000 рублей. И просто ему так всегда говорит девушка, что 12 000 рублей стоит наращивание ресниц. Я узнал, что наращивание ресниц в среднем стоит 2 000-3 000 рублей. Девочки, так ведь? 2 000-3 000 рублей, правильно? 4 800? Вот, запомни, она обманывает тебя на 2 800. В открытую. Вот смотрите, выкладывает блогер, говорит, прежде чем отправить ей деньги, спрошу, стоят ли реснички 12 000 рублей. И вот что началось в комментах. Поехали. Это по акции, могут плохо сделать. А что так дешево? Еще скажите, что ногти стоят 2 000 рублей, где такие цены видели? Ну, видимо, только за материалы платит она. Ну, капец, конечно, ей просто неудобно просить у тебя всю сумму. Массовый звездеж! Никто не дрогнул! Все как одна прикрывают свою ресничную сестру. Слушайте, честно, понятия у нас были во все времена, во все. Вот, допустим, Пушкин вел неправильный образ жизни, да? Выпивал, оскорблял всех, играл в азартные игры, должен был всем денег. И в итоге Пушкина Дантес застрелил на дуэли по всем правилам, понимаете? По всем правилам. И в итоге кто после этого Дантес? Давайте, пи... Стоп! Уже рты открыли.
Да, мы все знаем это.

0: Тесс поступил по всем правилам, но не по-человечески. Просто урод, который убил великого поэта, понимаете? Потому что, что бы ни совершил Пушкин, убивать его нельзя. Это не по-людски. Пушкин, он кролик. Мы его любим за то, что он такой. Он наш, ребята. Живите, пожалуйста, по закону. Живите по закону. Но не забывайте, что у нас есть русская душа.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
2: Камеди Радио. О, оставь.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Артур Гафаров! Встречаем!
2: Здрасте. Меня зовут Артур Гафаров. Мне, значит, 25 лет. Долго жил с мамой. До 25 лет. В целом, круто жить с мамой во взрослом возрасте, я вам скажу. Единственная проблема сложна с личной жизнью. Я вот потому что думал, как я в случае чего девушку домой приведу. Я же не могу матери сказать, иди погуляй. Это мать. Прикиньте, 50-летняя женщина в 3 часа ночи на качелях качается такая. Ну, мне сейчас внука делают. Я теперь даже по-другому стал смотреть на бабок, которые возле подъезда сидят. У нее там сын, хотя она его ждет, бедолага. Вообще, не знаю, как сильно надо впечатлить девушку, чтобы она пришла домой к парню, который живет с мамой, честно. Я сильно старался. Я как-то был на свидании в кафе. Девушка отошла в туалет. В этот момент ко мне подходит парень и говорит. Был вчера на твоем выступлении, мне очень понравилось. Я ему жму руку, говорю, большое спасибо. А можешь через 5 минут еще раз подойти? Он уходит, возвращается через 5 минут, говорит мне то же самое. Поворачиваюсь на девушку, и она такая. Я видела, как вы руки жали 5 минут назад. Знаю, я... Я переехал в Москву недавно из Татарстана, я татарин. Я когда ехал в Москву, я переживал, что будет какой-то расизм к татарам, вы знаете. Но, как оказалось, к татарам нет расизма. К нам сексизм есть, вы знаете. Что вот какие у вас есть поговорки про девушек-татарок. Нет лучше подарочка, чем жена-татарочка. Какие поговорки про парней-татар? Незваный гость хуже татарина, это что такое? Я из этой поговорки так в гости в Москве не сходил ни разу. Вообще, думаю, мы поэтому раньше набеги устраивали, потому что вы не зовете, блин. Да, нет расизма к татарам. Даже к смешанным бракам у вас тут все спокойно относятся. Ни разу не видел такого, чтобы русская девушка с татарином гуляла, и след чак-чакницы кричали. Я и вообще единственный стереотип, который слышал про татар от вас, что мы хитрые. Но я вообще, если честно, очень наивный человек. Вообще супер наивный. Я настолько наивный человек, что я несколько лет назад взял кредитную карту как финансовую подушку безопасности. Да, если у кого-то из вас никогда не было кредитной карты, объясню, в чем проблема с кредитными картами. Очень сложно кредитную карту полностью закрыть. Окончательно, понимаете? Я вот все деньги, которые зарабатываю сейчас, я кладу на кредитную карту, чтобы закрыть беспроцентный период этот льготный. У меня потом нет денег, я снова живу на кредитную карту. И цикл повторяется. Ну, это колесо сансары какое-то, мне кажется. За эту кредитку буду платить еще деньгами своих детей, деньгами их детей. Не знаю, как закрывать эти кредиты вообще. Не понимаю. Все способы рассматриваю. Я уже даже по-другому стал смотреть на эти тупые дворовые вопросы детские. Вот это типа, за сколько ложку говна съешь? Ну, для меня это звучит как новая программа лояльности от банка. Если что, спасибо в рот не положишь. Называется... Меня вообще никогда не учили, как с деньгами обращаться. Мне никогда даже карманных денег не давали. Меня забирали. Прикиньте. Если на день рождения деньги дарили, мама всегда забирала. Я к ней потом подходил, спрашивал, типа, «Йоу, мам, где мои деньги?» Мама всегда говорила, типа, «Ну, мы же праздник тебе устроили, Артур. Вот это торт, свечи, это для кого все было?» Я подумал, мы удивляемся, откуда такая коррупция в стране. У нас первый финансовый урок — откат. Там еще дедушка всегда был, который такой, на, возьми косарь, пока мама не видит. Я думаю, ну это офшор называется. Это я тоже понял, что такое. У меня мама сама тоже не самый финансово грамотный человек, если что. Она как будто из всех финансовых инструментов освоила только умение очень круто торговаться. Вообще-то торгуется она потрясающе. Вот как она покупала мне одежду, когда я был маленький. Она подходила к продавцу, начинала с ним болтать, сразу на «ты», и в какой-то момент говорила ему такая, «Слушай, что-то дорого у тебя 1000 за футболку, давай за 100». И продавец такой, хорошо. И я каждый раз рядом в афиге стоял от того, что в H&M так можно. Просто у меня вообще не получается, понимаете, торговаться. Я как-то хотел попробовать поторговаться. Я пришел на рынок, подошел к продавцу, начал с ним болтать. И тоже говорю ему, слушай, что-то дорого 1000 за футболку, давай за 100. И он такой, ты как со мной разговариваешь? Тебе 1200. Думаю, завтра с мамой приду, капец тебе, братан. Готовь сдачу с 50. Не знаю, я думаю, надо учить детей обращаться с деньгами, надо финансовую грамотность прививать детям. Мне кажется, крутой способ научить ребенка обращаться с деньгами – это платить детям за пятерки. Мне кажется, это прикольный способ. Я пробовал с мамой договориться, вот как она делала, так не надо делать. Я к ней в детстве подошел и говорю, «Йоу, мам, учеба – это моя работа, плати мне за пятерки хотя бы 50 рублей». Мама сказала, «Хорошо, Артур, я буду платить тебе за пятерки, но раз ты работаешь за хату, тоже скидывайся тогда. Вот тебе 50 рублей, пятнашку мне торчишь в конце месяца». Да, я на лето к бабушке ездил не потому, что соскучился, а потому, что хату не тянул, прикиньте. Большое спасибо, у меня для вас все. Всем пока, пока, пока.
0: Камеди. Камеди. Радио. Радио. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Маргарита Родина.
2: Слушайте, сразу прям хочу поделиться. У меня новость, у меня невероятная радость. Прикиньте, от меня наконец-то съехала дочь. Я в восторге. У меня трое детей, однушка. Вот у меня недавно съехал старший сын, сейчас съехала дочь. Я в такой радости. Я ходила по своей комнате, в какой-то момент даже заплакала. И ко мне подходит мой младший сын и говорит: «Мама, не плачь, я от тебя никогда не уеду». Я думаю: «Нет, сынок». Я, конечно, хотела состариться мужчиной, но я не думала, что это будет мой сын, да? Ну, я так не хочу. Я не хочу, чтобы мы были вот этой вот пожилой парой, которая везде ходит вместе. Видели, вот когда идет по улице очень старенькая женщина, а рядом с ней два оленя. Один на свитере, другой в нем. Но я на самом деле, правда, я пропагандирую то, что взрослые дети должны съезжать от родителей, но не все это со мной согласны. Наоборот, есть люди, которые меня осуждают. То есть мне прям говорят: «Ну а как ты будешь в старости? Кто тебе принесет стакан воды?» Слушайте, ребята, то, что ваши дети живут с вами, не факт, что они этот стакан воды принесут. У меня просто была такая ситуация, когда они еще втроем все жили со мной, они как-то сидели на кухне, я была в комнате, я там подавилась, стала очень сильно кашлять, и ко мне вообще никто не пришел. То есть я еще слышала, как они там цокают, типа: «А можно потише? Нам за тобой не слышно телевизор». Но как бы в этой ситуации я тоже не прям была права. Я так сильно кашляла, потому что подавилась Рафаэла, которым не хотела делиться со своими детьми. Я честно, я люблю детей, но я хочу, чтобы у меня в жизни было еще что-то кроме них. Потому что, а сейчас пока это невозможно. Я даже недавно сходила к тарологу, хотела узнать про свою личную жизнь. И прикиньте, мне даже там она начала рассказывать про детей. Она говорит: «У вас сейчас очень большие проблемы с дочерью, вы с ней постоянно ругаетесь, потому что она ваш кармический долг с прошлой жизни». Я думаю: «В смысле? Я еще в этой жизни не все кредиты выплатила. Мне уже оттуда прилетело. А младший тогда что, за микрозаймы?» Я теперь поняла, что вот в договоре вот этими маленькими буквами пишут. Типа: «Или платишь, или рожаешь неприятных детей». Прикиньте. И она еще мне говорит: «Вам надо пройти этот урок, и для этого вам обязательно нужно ее во всем поддерживать, во всем ей потакать, прощать, никогда на нее не ругаться». Я говорю: «Что происходит? Это вам позвонила?» Я прям боялась, что мне сейчас таролог скажет: «Еще 10 тысяч ей на карту, перекиньте». Прикиньте, кармический долг. Я тоже хочу быть чьим-то кармическим долгом. Я же для этого прям идеально подхожу. Мне 44 года, у меня трое детей, однушка, дед. Я идеальное наказание. Короче, ладно, на самом деле у меня есть изменения в личной жизни. Поздравьте меня, я встречаюсь с мужчиной-ровесником, прикиньте. Ему 30. Заткнитесь, да? Не все, конечно, тоже прям за меня рады. У меня есть подруга, которая, она говорит: «А что ты прям так сразу встречаешься? Прежде чем встречаться с мужчиной, надо узнать, кто он по знаку зодиака». Я думаю: «Ты дура. Мне 44 года. Мне вообще кто он по знаку зодиака. Я сейчас вообще всех рассматриваю. Скорпионы, девы, зэки. Все ко мне». Но на самом деле, правда, не так прям вот легко встречаться с мужчиной, который гораздо моложе тебя, потому что он иногда так себя ведет, что иногда думаю: «А может, я забыла? Может, я его родила в 12?» Потому что вот недавно, я просто вам сейчас даже расскажу, недавно он меня пригласил на свидание, я говорю: «Что мы будем делать?» Он говорит: «Мы пойдем гулять». Слушайте, я думала, это метафора какая-то. Нет, прикиньте, мы ходили гулять. Мы гуляли 5 часов. Я думаю: «Я тебе что, Форест Гамп?» Я уже столько без скандинавских палок уже не выдерживаю. В смысле гулять? Надо как-то предупреждать, я бы подготовилась, там надела ортопедическую стельку. Я еще на него смотрю, думаю: так бесит, без шапки идет. Куда? Я многодетная мать, для меня слово «гулять» — это что-то плохое. Это значит, вот вокруг меня кто-то будет постоянно бегать, орать, мотать вот этой вот палкой, тыкать ей в говно. Говорит: «Мам, смотри, что нашел на папу, похоже». Мне уже, понимаете, мне уже нужна другая романтика, не вот это вот, типа: «Мы будем гулять, мы будем смотреть на звезды». Я думаю: «Нет, я за звезды уже давала. Я 4-й раз на это не куплюсь. Я уже знаю, что этот ковш, он не для меня, его все видят». Ну, короче, еще вообще там есть и проблемы в другой сфере жизни, потому что недавно он меня позвал к себе на ночевку, и я думаю, а как вот я к нему пойду? Ну, мне 40. 40. Ладно. Мне 44. Ну, я прям с утра... Ну, мне прям страшно на себя смотреть в зеркало. Понимаете, что после 40 оставаться у мужчины на ночевку надо было начинать в 20. Ну, сейчас это прям сложно. Я с утра встаю, я выгляжу как чмо. Ну, у меня какие-то морщины, у меня брови стираются. Ну, а если я лишний стакан чая на ночь выпила, все. Я там вообще себя не узнаю, у меня там такие отеки. Я стою, смотрю в зеркало и думаю, господи, откуда в Кузьминках Сталлоне? Но я решила попробовать, и, короче, я согласилась, стала собираться, и оказалось, что мне надо с собой взять прям очень много вещей. Я прям составила список. Я вам сейчас его зачитаю, а его прям надо зачитать. Короче, я с собой на ночевку взяла к нему витамины, таблетки от давления, таблетки от живота, ночной крем для лица, ночной крем для глаз, сыворотку от морщин, маску от отеков, гель для умывания для чувствительной кожи, тоник для чувствительной кожи, фен, расческу, щетку, чипцы, ночнушку, носки, трусы. Блин, если добавить марлю... то как будто я в больницу собиралась. Ну, прикиньте, а это романтическая ночевка. Я теперь вот поняла, для чего придумали вот эти вот сумки-тележки. Я сейчас прям хочу себе такую купить. Я теперь, когда вот вообще стала по-другому смотреть, когда вот какая-то бабка на улице с этой сумкой идет, я думаю, вот ты шиба. Я теперь тоже так хочу. Все, у меня на этом все. Спасибо большое.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
5: ОК «Элэстрит». ОГРН 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
6: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
7: Мы готовы удивляться.
6: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
7: Хочется на ТНТ.
8: На ТНТ.
9: На ТНТ.
6: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ.
10: 16+. В новом Jakta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jak.
11: Подробности на jakcar.ru.
12: Зимой всегда кстати. Шины Viatti Nordica 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Viatti. Всегда кстати.
13: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
15: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
16: Помогите найти зубастого продажника.
17: Мне очень нужен четкий программист.
18: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
19: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
20: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
21: Что объединяет нас в празднике? Добрые традиции. Собраться вместе, радовать близких и дарить шанс на исполнение мечты. Как это по-мечталионовски. 1 ноября в лотерее «Мечталион» ко Дню народного единства участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Выбирайте билеты себе и в подарок на nloto.ru, на почте, в магните и Dixi.
22: ПТЛ 2D Спортсоюз, алгоритм номер 15, «Мечталион», срок лотереи до 1.07.2041 года, тираж номер 216, дата 01.11.2026, информация об организации лотереи, правила и проведение призового фонда лотереи, качество призов, выигрыш, срок, месте и порядки получения на сайте nloto.ru, 18+.
23: ОККО представляет.
24: Три недели составы гони с утра до ночи. Войска, техника.
25: Простые военные учения.
23: Главный сериал года в ОККО.
26: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
27: Я про это написать хочу.
23: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
0: Камеди Радио. Тебе на О. Омск. Камеди Радио.

0: посмелее. Да. Здравствуйте. Общий кавказский приветик. Салам целиком. То есть салам пополам. Простите, а можно один маленький вопросик?
1: Что?
0: Скажите, а вы хач?
1: Что?
0: Просто я хочу стать хачом. Мне нужно узнать, вы хач или нет?
1: Ты бессмертный, что ли? Ты?
0: Я объясню. Есть одна девушка, которая мне очень нравится. Она встречалась с Гогой, Хвичей, Заурбеком, Тимуром, Ашотом, понимаете?
1: Господи, это кто?
0: Скажите, а вы хач какого типа? Вы дак или чех?
1: Что?
0: Может, вы карачай?
1: Что?
0: Вас оскорбило слово «карачай», значит, вы кабардос.
1: Что? Ты в Бухлабице, ты с кем базаришь? Ты знаешь, с кем ты базаришь? Ты знаешь, кто я такого? Я тебя располовину твой рот порву, сейчас тебе напополам здесь располовину тебе. Ты знаешь, с кем ты базаришь? Вообще знаешь,
2: ты что это?
1: Я тебе здесь
2: не могу. Ты знаешь, как ты базаришь, ты? Тебя говорю, ты понял, куда ты базаришь?
0: Какая харизма! Вы лучший экземпляр! А как вы это делаете? Можно я попробую?
1: Да вы что? Ты слышишь, руки убери, ты фламицы, что ты делаешь вообще?
0: Вы то, что я искал!
1: Ты кто вообще? Что ты за создание такое?
0: Я же вам говорю, есть одна девушка, которая мне очень нравится. Я хочу стать кавказцем, как вы. Вы же кавказцы очень нравитесь девушкам,
1: понимаете? Ты из-за любви пришел сюда, наступил в свою смерть.
0: Смерть!
1: А где ты? Что ты делаешь, Тима, по фламицине? Сюда иди, тебе говорю. Сюда иди.
2: Сюда
1: иди. Сюда иди, я тебе сказал. Из-за любви пришел сюда.
2: Из-за любви.
1: Так, я тебе сюда иди, сестра. Сюда подойди, тебе сестра. Может, я неправильно выразился, но ты из-за любви пришел.
2: Да, из-за любви.
1: Ты настоящий мужик, я тебе скажу. Молодец, ты смелый, у тебя... Смелый, в общем, ты.
0: Да, я?
1: Красопета ты, молодец, я тебе помогу. Не бойся, ты мужик, ты же, не бойся. Не бойся. Не бойся, сказал. Все нормально, не бойся, просто удары, все, да. Мне надо было просто, пойми меня тоже. Иди сюда. И ты, в общем, с этой девочкой хочешь...
3: Переспать?
1: Хочешь с ней, да? Фух. Да?
0: Ну, назовем это...
1: У тебя фотография есть?
0: Да, фотография, вот. Она, ласковый ангелочек. У нее и подруги есть.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Я тебе помогу.
0: Обязательно. Она сейчас в клубе.
1: Все, короче, ты все, ты кавказец. Ты кого? Руки опусти вниз. Руки опусти, все. Да не так. Челюсть выдвинь. Челюсть. Нормально сделай, челюсть. Гнездо вперед сделай, говорю. Вот так, да, чтоб птица села, если что. Вот так. Все, пошли, круг делаем. Бампер назад выкинь. Вот так, все, ходим. Иди, за мной иди, здесь иди, все, молодец, все, руки в карманы положи, руки в карманы засунь, да не в мои, в свои карманы засунь. Все, идем сейчас, понял, сейчас.
0: Разумеется, у меня.
1: Кто, что?
0: Что делать? Она просто...
1: Все, тихо, успокойся. Успокойся, говорю, вот так, встань просто и стой, кайфуй.
0: А, кайфовать?
1: Да, просто стой, кайфуй.
0: У меня получается кайфовать?
1: Кайфовать получается, стоять не получается. Ладно, слушай, смотри, короче, сейчас подходишь и говоришь, добрый вечер, челюсть, сделай челюсть, да. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Так, нормально выпрямись, добрый вечер, бампер назад. Добрый вечер, не хотите покататься на моем Мазерати?
0: У вас есть Мазерати?
1: Нет, Мазерати нету, брелок есть, давай. Давай, готов? Брэд Питт внутри, пошел, давай. Ауф, что за мужчина, смотри.
0: Привет, Хочешь, покатаемся на мрази? Ради мрази.
1: Иди сюда, придурок! Иди сюда, что ты делаешь вообще? Что ты делаешь, я тебе говорю? Девушки любят ласку, понимаешь? Знаешь, что такое ласка? Знаешь, что такое?
2: Ласка.
1: Да, смотри, сейчас подходишь, назови ее какой-нибудь ласковым животным, понимаешь? Киска, котик, вот животное какое-то ласка. Понял, все. Бампер назад, гнездо вперед, пошел. Брэд Питт внутри, давай. Ауф.
0: Привет, выдра.
1: Какая выдра?

0: Дальневосточная выдра, вымирающий вид.
1: Катя...
0: Тем самым я хотел подчеркнуть, что она очень редкий вид.
1: Так заткнись, я тебе говорю, заткнись!
0: Тем более у меня было продолжение.
1: Какое продолжение?
0: Да привет, выдра, я хочу тебя...
1: Замолчи, я тебя... Подойди и скажи, что я тебя с кем-то перепутал, понимаешь? О, это же знаменитость, перепутал. Анджелина Джоли там, перепутал ее с кем-то, и разговор завяжется, понял? Бампер назад. Вот так.
0: Привет. Знаешь, ты так похожа на Жерар Депардье.
1: Так иди сюда! Какой Жерар Депардье? Девушки любят иностранцев, понимаешь? Иностранцев. Ты знаешь английский?
0: Конечно, у меня даже вот, в телефоне кнопки английские.
1: Это у тебя телефон старый просто. Давай, подойди вот так и скажи. По-английски же знаешь? Скажи, добрый вечер, everybody. Ну, только по-английски. Только по-английски.
0: Да, конечно.
1: Готов? Брэд Питт не забывай. Пошел.
0: Hello, my name is Andrew and I'm your steward. Our plane has 6 exits. In the nose, in the center and in the tail of
1: так
0: our
1: plane.
0: Так
1: иди сюда, придурок! Иди, что ты говоришь? Что ты говоришь?
0: Я хотел прикинуться богатым иностранцем, как будто бы у меня есть свой самолет.
1: И ты там стюардессой работаешь! Ничего не получается у тебя, чтобы тебе...
0: Знаете...
1: Что?
0: Она мне больше не нравится.
1: Как не нравится?
0: Не нравится вот та девушка.
1: А вон та?
0: И вот та.
1: Ага.
0: И вот та нормальная.
1: Ага.
2: А да. У этой станок конкретней, посмотри.
1: Подойдешь к ней?
2: Вспомни, включай, где она, где я, по 5 раз подходить буду, а? Пойдем мобилу отожмем у кого-нибудь.
1: Нормально
2: разговариваешь. Ты тоже нормально разговариваешь, да? Пойдем, Тё.
1: Моя работа, смотри.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Михаил Лавров, встречаем!
2: Привет, меня Миша зовут. У меня скоро отпуск. Я понял. У меня отпуск скоро, да, спасибо. Да, я понял, что мне уже...

0: Нужен кто-то, кто поможет мне его организовать, потому что у меня одного никогда не получается. Я не могу никуда полететь точно, потому что я плохо знаю язык. У меня уровень знания английского, как в треках Мияги. Я там в конце слова добавляю обычно. Там залетело саншайн. Я один раз в своей жизни разговаривал с иностранцем. Это было, когда в Москве был чемпионат мира по футболу. Ко мне в метро подошел дедушка, немец, спросил, «Where is Лужники?» Я растерялся, сказал, «I don't know». И вот мы с ним вдвоем едем на Лужники. В метро объявляют Лужники, я выхожу, и по его губам вижу, как он выучил «Ах ты пи***». А похлопайте, кто считает, что одному куда-то полететь отдохнуть, это нормально вообще в целом. Да, я смотрю, что в основном больше девушки хлопают. Но у вас отдых, когда вы летите куда-то одной, он прикольно выглядит, как-то романтично. У вас фильмы даже про это прикольные, типа там «Ешь, молись, люби». Она что там поела, помолилась, полюбила. Я не смотрел, не знаю. У нас фильм, где один мужик полетел в другой город, это «Брат 2». Вообще никакого отдыха. Просто летишь грустный домой с лысой проституткой. Да, я понял, что уже нужен кто-то, поэтому решил точно, что в этом году я женюсь. Спасибо, да. Я без отношений сразу. Отношений нет, мне просто 32 года, а часики тикают. Не хочется быть в этих отношениях, где про тебя в 40 лет говорят «мой парень». Знаете, я общался с подругой, она говорит, ну, тебе за 30, тебя могут называть «мой мужчина». А я, знаете, прям жизнью мужчины не живу. Еще хуже, когда говорят, там ваш мужчина с самоката, сидит, коленку трет, плачет. Идите, успокойте его. Я еще не верю, что из этой категории мужчин, которые после 40 расцветают, знаете, мне больше подходит стиль Макалея Калкина, когда милый ребенок, потом сразу Олег Монгол. Я на себя смотрю, я понимаю, что с годами это просто будет муж, который рядом с женой трясется, всегда стоит, знаете, который такой, Наташа, ну откуда я знал, что это биде? Да, поэтому я понял, что надо сейчас что-то делать, потому что в 40 лет не хочется еще на сайтах знакомств сидеть, потому что мужские анкеты на сайтах знакомств – это крик души уже. Просто ты туда выкладываешь все, лишь бы тебя забрали. Я не хочу вот эту фотосессию делать, где я с пиджаком вот так стою. Зацепил его за заусенец просто. Причем это у нас большой разброс такой. У нас после 40 у мужчин вообще непонятно, кто как выглядит. По женщинам сейчас сложно понять, вы все очень круто выглядите. Вы правда, это супер, это... Женщину надо как-то аккуратно вычислять. Женщину надо, если ты попадаешь к ней домой, надо смотреть, что у нее в ванной, чтобы понять ее возраст. Если там немного тюбиков, она молодая. Но если там вот этот камень для пятки, все, вызывай такси. Да, я еще понял, что мне сейчас все равно ближе, мне комфортнее с ровесницами, мне как-то по темпу это ближе. Я как-то был в баре с ровесницей, говорю, за что будем пить? Она говорит, ой, да пофиг, и мы просто молча выпили. Я думаю, как круто, мне так понравилось. Мы просто молча полчаса чокались, пили. Как-то... У нас не свидание, а поминки в кофемании. Да, я понял, что мне уже нравятся эти бытовые отношения. Ну, знаете, без перебора. Еще не те, где вы начинаете друг другу полезные подарки дарить уже. У меня просто был случай, как-то я сидел с девушкой, она мне говорит, у меня для тебя сюрприз есть. Открыла сумку, достала и подарила мне мужские трусы. Без упаковки, вот так, достала, вот так, подарила мне просто. Одни. И сидит, говорит, как тебе? Я думаю, а что мне надо было? Понюхать, сказать, он туда побежал. Я еще думал, а какие у нас трусы можно вообще сделать подарочными для мужчин какими. Я понял, что у нас единственные, которые выглядят эффектно, это белые. Но ни один мужчина сам себе белые трусы не купит. Любой мужчина знает, что белые трусы – это угроза с двух сторон. Они всегда есть в упаковке третьи, они всю жизнь в этой коробке лежат. И такой, ну это на свадьбу уже. И то не как трусы, а как платок вот сюда. Белые трусы, да. Да, я вообще понял, что наши трусы ни на какую атмосферу повлиять не могут, вообще никакой интриги создать. Ну, девушек, есть такой прикол, вы можете, типа, оставить их, забыть. Я вообще не представляю, что мне девушка пишет, Миша, это что такое? Я такой, сюрприз! Она такая, да все, бабушка уже ими полы помыла. Все, спасибо, вы кайф, у меня все.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Варвара Щербакова.
2: Вот чем хочу поделиться. Должна признаться, что у меня большие проблемы с агрессией и гневом. Мне их некуда сливать. Было. Но вот я здесь. Нет, вот просто буквально последние счастливые полгода я езжу за рулем. И это, конечно, другой мир, реально. Ну, в смысле, я уже на работе на коллег не срываюсь. Да? С друзьями я милашка. Потому что, честно вам скажу, я за рулем так душу отвожу, вы бы знали. Я там всех направо и налево вообще, и в хвост, и в гриву. Самое главное, не забывать окно закрывать, потому что были случаи. Ну, реально, я очень много эмоций за рулем испытываю. Я еще не до конца разобралась, знаете, в негласных правилах на дороге. Ну, то есть до сих пор, если меня кто-то благодарит аварийкой, я чуть ли не до слез, реально. Да не надо было, ну вы что? Мне не жалко. Ради бога, пожалуйста, везите своих сердечников, господи. Я пропускаю. Но я вообще себя не оправдываю. Ну, реально же бывает, на кого позлиться за рулем, на кого поорать. Ну, да, согласитесь. Я вот вам расскажу. Я недавно была на заправке, заправила машину уже и, значит, стою, оплачиваю. А я оплачиваю через приложение, оно иногда тормозит, подтупливает. Я стою на улице возле машины, типа, пару минут, и вижу, издалека уже идет какой-то мужик. Ну, по лицу видно, что-то придумал, реально, он просто, он плывет, реально, на улице. Подходит, говорит, чё ты гуглишь, как машинку заправляешь? Или ты помаду выбираешь? Это серьезно? Ну, а ты вообще куда такой красивый до этого направлялся? Наверное, в жопу, я не знаю. Мне так обидно, что я не тупая. Я знаю, как заправлять машину, я умею. Давай так, вообще из нас двоих на заправку ты один пришел пешком, вообще. Без тачки. Что такое? Где потерял вообще? Наверное, до этого по району бегал. Блин, устал, надо заправиться. Ну, какие гадоеды, реально, я не знаю. Девочки, а есть автоледи еще в зале? Похлопайте, девочки. Ну, согласитесь, бесит такое отношение. Я не знаю, мужики, чего вы на нас нападаете вообще? Я не понимаю, реально. Ну, вы сами себя за рулем видели, нет? Я понимаю, что автомобили, дорога,

0: Это мир мужчин, безусловно. Но не слишком ли расслабленно вы себя в нем ощущаете? Просто у меня еще в Хабаровске был бывший такой, знаете, максимально четкий тип. Птеродактиль. И вот, короче, вот он был из тех мужиков, которые за рулем ездят лежа, вот так вот. Что, ты смотришь в потолок, куда мы едем? Единственный раз он наклонился, просто чтобы сплюнуть на свои. Все. Не, я понимаю, что для мужчины машина — это всегда будет повод для понтов. У меня недавно один знакомый, значит, тюнинговал тачку. Теперь у него на правой дверце передний рисунок «Следы от пуль». Я спрашиваю, мол, зачем? Он говорит, ну типа в мою малышку стреляли. Я понимаю, это Рено Логан, его реально хочется расстрелять, но... Чему такой галимый понт вообще? Ну, понятно, что такими приколами выпендриваются только какие-то стрёмные тачки обычно. Видели, да, вот эту классику, когда по МКАДу едет машина, ну, просто в хлам, реально. Ну, у которой вместо заднего стекла мусорный пакет. Вот это, блин. И там за рулем водитель, ну, он просто вот так, реально. Он просто управляет мизинцем. Ну, он даже не прикасается, как будто он руль обос... BMW X6 я ни разу не видела, чтоб так водили. Там, наоборот, человек максимально боится его отпустить. Он думает, если врежемся, останется хотя бы руль. Продам руль, куплю Deonexia. Не, это правда, у нас как-то очень снисходительное какое-то отношение к женщинам за рулем в стране сложилось. Но мне кажется, что у нашей страны вообще в этом плане какой-то свой отдельный, особенный путь, да? Ну, мы не готовы к европейской модели равноправия. Знаете, вот это, где мужчина говорит, женщина не нуждается в моей поддержке. Она сама себе поможет. Она сама себя спасет. Ой, как жалко, утонула. Но ничего, сейчас плывет. Сама? Окей, такое нам не подходит. Но я вообще сама больше склоняюсь к золотой середине, да, то есть к адекватному равноправию. Короче, я бы хотела, чтобы меня уважали как личность, естественно, но если на нас на улице нападут хулиганы, я бы хотела, чтобы мой мужчина меня защитил, да? А не так, что он скажет, вообще-то у нас неравные права, поэтому ей, пожалуйста, тоже пи***дайте. Все, у меня все, спасибо.
1: Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности

0: Все акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач, работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Comedy Radio.
9: Do you still recall my name? And the month it all began. Will you release me with a kiss?

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Иван Половинкин.
2: Я дважды разведен. Сейчас нашел девушку, живу с ней, потому что жизнь меня ничему не учит. Слушайте, мужики, я не знаю, как с ней жить. Честно, я не знаю, как с ней жить. Вот смотрите, недавно была ситуация. Мы ложимся спать дома, очень некомфортно спать, очень душно. Я открываю окно, она говорит: ты что делаешь? Ты хочешь, чтобы я замерзла и заболела? Я закрываю окно. Через 2 часа просыпаюсь от того, что капец как холодно. Смотрю, она окно открыла. Я говорю: ты чего? Она говорит: чтобы комфортно спать было. Поняли? Она открывает окно, чтобы было комфортно. Если я открываю окно, это для того, чтобы ее убить. И мне кажется, парни, я понял, почему девушки на нас постоянно обижаются. Потому что одни и те же ситуации у нее в голове выглядят по-разному. И так во всем. Вот смотрите, если я повышаю на нее голос, то я психованный. А если она повышает на меня голос, она эмоциональная. Ага. Да, да, конечно. Я ее критикую, потому что я абьюзер, который хочет подавить ее. А если она меня критикует, она хочет сделать меня лучше. Вот так во всем, Кать, так во всем. Я самовлюбленный нарцисс с нездоровой самооценкой, а она просто знает себе цену, да? У меня зависимость от пива, а она просто любит по вечерам немножко вина, да? Она идет пудрить носик, я срать. И так во всем, понимаете? Если я разбрасываю вещи, то я свинья, который ее не уважает. Если она разбрасывает вещи, творческий беспорядок. Понимаете, я не умею готовить, потому что я бытовой инвалид, а она не умеет готовить, ну, потому что кухаркой не нанималась, да? Вот. Кстати, по ее... Да, спасибо, спасибо, девушки, спасибо. Так и есть, все по-разному. Кстати, по ее мнению, возраст у нас с ней тоже разный. Мне 38, ей за 30, хотя и 41. Я тупой, она гуманитарий. Поняли? Вот так это работает.

0: Я неуравновешенный, потому что я по знаку зодиака весы. Она уравновешенная, потому что по знаку зодиака весы. Вот так это работает. Я съел гамбургер, потому что всегда ем всякое говно. А она съела гамбургер, ну, потому что хотела себя побаловать. Да, так и есть, ребята. Все время все по-разному, конечно. Ее 16-й айфон уже старый, и его пора заменить. А мой 8-й айфон, ну, еще лет 10 поработает, блин. Когда мы вдвоем у друзей играем в игру, где нужно объяснять слова, то мы проигрываем либо потому, что я плохо объясняю, либо потому, что я плохо отгадываю. Только так. Я хочу сделать татуировку, потому что я 40-летний инфантильный дебил. А она хочет сделать татуировку, потому что ее тело – ее дело. Так это работает. Вот так работает. Кстати, я до сих пор не женат, потому что, ну, со мной явно что-то не так. А она до сих пор не замужем. Да потому что ей всегда попадались одни козлы и уроды. У меня не может быть подруги, потому что мужской и женской дружбы, Ваня, не существует. А у нее может быть друг, потому что мужская и женская дружба существует. Ты не знал, Ваня? Так это работает? Конечно. Я охреневший, она требовательная, блин. Вот так вот. Она мне послана небом, а я ей послан за грехи, блин. Если я лежу дома, расслабляюсь в ванной, ой, Вань, так классно, хочу к тебе. Если она дома лежит, расслабляется в ванной, ой, Вань, так классно, куда ты лезешь, блин? Со мной невозможно спать, потому что я храплю, как скотина, а она храпит, потому что у нее немножечко искривлена перегородка. Конечно, я смотрю футбол, деградирую, а она смотрит развивающие турецкие сериалы, блин. Так и есть, так и все по-разному, конечно. Она оставила официанту на чай, потому что она хочет отблагодарить его за работу. Я оставил официантке на чай, потому что хочу ее трахнуть. Она сказала спасибо кассиру на кассе, потому что она воспитанная. Я сказал кассирше спасибо, потому что хочу ее трахнуть. Она бабушке придержала дверь, потому что старших нужно уважать. Я придержал бабушке дверь. Вы поняли почему? Я ее, если плохо сфотографировал, то у меня кривые руки. Она меня плохо сфотографировала, у меня кривое лицо, блин. Кстати, она мне всегда пишет «Ты где?», а я ей всегда пишу «Ты где?». Кстати, если мы с ней расстанемся, она найдет в 1000 раз лучше, а я, естественно, сгнию в канаве. Да потому что кому я такой нужен, да? Короче, я это все прочитал, и она сказала «Ты знаешь, про тебя все шутки смешные, про меня неправда». Вот так и живем. Спасибо большое.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Валера Артюхов, встречаем!
2: Всем йоу, да, йоу. Йоу, чё, шоу называется «Стендап», я занимаюсь стендапом, все логично, никто не обманывает, в детстве другим занимался, например, в детстве я занимался единоборствами, вот. Всегда смех не с недоверием, понимаю, я был вот этой палкой, которую каратисты бьют пополам, вот это я. Не, реально занимался стендапом сложнее, оказалось гораздо, потому что, например, там есть мотиваторы, у нас нет. Там, например, знаете, Брюс Ли говорил великую цитату: «Я не боюсь человека, который отработал 10 тысяч разных ударов, я боюсь человека, который отработал один удар 10 тысяч раз». Круто, реально круто, но в стендапе я так явно не могу. Потому что если я вам расскажу одну и ту шутку 10 тысяч раз, вы еще на второй раз подумаете, что я долбач. Да, значит, что, занимаюсь стендапом. В детстве вот занимался единоборствами. Стендапом сложнее оказалось, потому что там, при Брюс Ли говорил, я не боюсь человека, который отработал 10 тысяч раз. Первые ряды, спасибо, да. Тест на IQ пройден. Ждем, пока дальше до конца докатится, то есть, да. Я сильно рисковал, на третий раз люди уже бьют, потому что мы поколение с ДВГ, мы уже быстрее, все, идем дальше. Вы уже рилсы не досматриваете, просто что-то не так пошло сразу. Пошел ты, мы сейчас тебя выкинем из интернета целиком. Просто раньше людям, которые контент производили, было гораздо проще, гораздо. Раньше, например, могли смотреть «Поле чудес», вот час, хотя там, да, там вообще ничего не происходило, понимаете? Если сейчас проанализировать, это по уровню экшена примерно то же самое, как прийти в кабинет окулиста и смотреть, как тип с плохим зрением пытается нижнюю строчку назвать. Какая буква? Буква «В»? Нет такой буквы. Тогда «Р» тоже не она. «В» была уже. Сколько у меня очков? Вот одни на минус 8, пожалуйста. Просто в окно на машину смотришь. Да, просто взрослые люди час собирали слова по буквам. Это что за соревнование для дислектиков? И при этом Якубович еще сомневался в их умственных способностях. Потому что, помните, он еще переспрашивал. Когда... Какая буква? Буква «Б». «Б» Борис? Нет, «Б» Олег. «Б» — это больше не задавай тупых вопросов, брат. Я не люблю, когда мне тупые вопросы задают. В этих рилсах тоже постоянно, знаете, как «переложи спичку, а вот это знаешь, вот это помнишь». Еще такие странные вещи нас сейчас спрашивают. Сейчас же у нас опять модно, да, гороскопы, таро, натальные карты, все это. Нас про это тоже спрашивают, знаете, как выпадает. А вы помните, предыдущий год был год кого? Ну, мы, пацаны, такую информацию в голове вообще не держим. Ну, девчонки иногда бывает помнят. Девчонки, кто-то помнит, предыдущий год был год кого? Змеи. Вот это неправильный ответ. Правильный ответ – год семьи. Вы по какому календарю живете? Вы... Новогоднее обращение, повнимательнее смотрите. Ни разу не было, чтобы президент выходил такой, а следующий год объявляю годом курицы. Круто, что, что семейным ценностям нас сейчас тоже обучают, когда вот эти вот, определяйте ред-флаги, уходите от токсичных абьюзеров. Реально круто, потому что, например, когда я рос, еще вообще не было такого понятия, как токсичный абьюзер. Просто не было. Единственное благо уже был такой профессиональный психологический термин, как гандон. Очень выручало. То есть мы когда росли, у нас были другие понятия. Например, мы говорили не манипулятор, а мама. Не триггер, а бабуля. А какой сейчас гиперопеки вообще могут вести речь дети, которые даже ни разу не спали с бабушкой Валетом? У меня во рту ноги. Вот это я понимаю, опека. У нас каждое следующее поколение менее тревожное. Мы постепенно скидываем. То есть наши родители, они очень тревожные, да, за все переживают. Мы, но чуть меньше. Зумеры, вот эти красавцы, эти вообще на спокухе, да. Эти вообще все на срать. Увольнение, ураган, метеоритный дождь, вообще все пофиг. Единственное, если курилку забыл, то
3: да, капец.
2: Real trouble. У меня маракуйи не было 2 секунды во рту. Вы что, я умираю. Да, наши родители очень тревожные, это не говорит, не делает, за все переживают, пытаются перестраховываться, но самое тупое, что у них не получается. То есть они пытаются, не выходят. Привожу вам пример. Значит, у меня жена в том году пошла учиться на права. И мы на всякий случай узнаем, если вдруг придется с ними что-то подмутить, и узнаем через ее маму. И она вот так нам говорит: это не телефонный разговор, запишу голосовое. То есть она, видно, думает, что спецслужбы, они как наш дед, типа, увидели голосовое, такие: да, в очко даже, слушать не будем. Было бы что-то важное, открыткой бы отправили, типа, с днем класса, вот такой вот. Да, в итоге жена сама получила права, все нормально. Молодец, очень быстро стала профессиональным водителем, потому что она уже на второй день орала гребаные самокатчики. Раньше был еще стереотип, что женщины плохо воют. Не знаю, сохранился ли. Вот поаплодируйте, если кто-то считает, что женщины плохо воют. Ну, приятно, что не стоящие овации. Кто не видит, буквально пару мужчин по лицам своим женам нахрен

Начали сейчас такие. Вот, вот моя левая и назад путает. Мы на СТС ехали, как мы здесь оказались вообще. Да, но неплохо, плохо, не надо так думать, это проявление сексизма, есть конкретные люди, тяжело вам, девчонки, с этим бывает, но не забывайте, пожалуйста, что и мужской сексизм тоже бывает, там тоже бывает сложно, причем в юморе нам, пацанам, мне кажется, даже сложнее, потому что у нас более узкие моральные рамки, нам надо следить за тем, что мы говорим. Вот смотрите, говорю вам просто, для примера, абстрактную шутку. Познакомились в баре с девушкой, все шло хорошо, у нас почти дошло до секса, но в самом конце я передумал насиловать. Смех есть, но с напряжением. Хотя вы понимаете, что, естественно, это просто шутка, что в жизни бы, конечно, не передумал, но просто шутка. А теперь представьте, что в конце этой шутки я говорю, что, ну, в самом конце она передумала насиловать меня. Во-во-во, да. Это девчонки, у девчонок всегда мысли типа, ну, Настюх, ну, моя, ну, ты маячка. Ну, даешь, моя девчонка вообще. Давай, газуем. У нас в обществе вообще, знаете, разное понятие сексуальный маньяк и маньячка. Вообще разное. Я вам говорю, если бы сказали, что в Битцевском парке завелась сексуальная маньячка, то экскурсии водили. Но говорят, что мы, мужчины, это вот агрессоры, мы не извиняемся, как нам в сериале говорят. Да? Странно. По-моему, вы, девчонки, не извиняетесь. По-моему, вам это гораздо сложнее дается. Вы хоть раз видели, чтобы мать перед отцом извинялась? Ну, кроме как в контексте, типа, блин, что-то борщ очень соленый. Но извините! В следующий раз сами себе готовьте! Все, никак в жизни батя больше не готовит. Все, не подходит к этому. Да, агрессировать в целом не надо, надо уметь договариваться. Как минимум, потому что за это уголовное наказание. То есть я это прям профессионально знаю, я юрфак окончил. Мне, как видите, не пригодилось. Но у вас у всех, даже кто по специальности работает, были такие предметы в универе, которые никак в жизни не пригодились. Знаете, вот эти самые ненужные. Знаете, как понять, что предмет в универе самый ненужный? Это если вам препод на первой лекции час втирает, почему предмет так важен. Знаете, как он стоит? Без римского права не было бы кредита на солярис у тебя. Все, то есть там... Знаете, ни разу не было чего-то реально ценного, что такое, вы сейчас охренеете, без римского права нельзя выйти на станцию метро Римская. Все-таки, ничего себе, не знал. Единственное, сложно, что я гуманитарий, и из-за этого вот любые вопросы вот эти, с цифрами в бытовой жизни ненавижу. Сталкиваться, вот эти квитанции, вообще не разобрался. Но я в какой-то момент понял, что можно не разбираться, ребят, можно не разбираться. Что-то управляющая компания придумала, зато и будешь платить. У нас, например, кто-то, значит, прошлой осенью случайно один в домовом чате обнаружил, что мы, оказывается, всем домом все лето и середину осени платили, в том числе по статье «Уборка снега». Да, и там все начали возмущаться, я думаю, так не придерешься, снега нет. Я больше в июле снег лежит, они какие-то, ну, когда-то не заплатил, ищите, с какой квартиры. Да, единственное, что я запомнил с юрфака, очень полезно, главный лайфхак, что я вот не знаю все законы, но раскрою секрет, никто их не знает все. То есть самое главное, это просто очень уверенно качать права, то есть сразу начинать какие-то цифры называть, какие-то статьи, чтобы стоите сразу, причина остановки. Вы вообще знаете, что по статье 233 ПДД, статье 17.19.9.3/4 без 5.8 ГПК, ШБ, МНК, АЦЦ, МТС, МРТ, опа, АМСКЕТМЕН Российской Федерации? Причина остановки! Причина остановки! Причина остановки! Я спрашиваю! Причина остановки! И все в вагоне метро в ах. Да вот тип на римской выйти не может. Видно, римское право не учил. Да, ребят, напоследок вам такое рассказываю, не говорил вам. Короче, смотрите, я вот сейчас занимаюсь стендапом, но в детстве занимался единоборствами. Стендапом сложнее оказалось, потому что у нас в Брюсселе говорил... Всем хорошего кунг-фу, ребят. Спасибо большое, вы классные. Пока-пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Анастасия Едигарова.
2: Так что, смотрите, меня зовут Настя, я азербайджанка по национальности, но всю жизнь живу в России, в русской культуре. У меня вот только к 25 годам почему-то начали просыпаться азербайджанские настройки. Я что-то недавно сижу, и у меня мысль с нифига такая, может, посуду золотую купить? Вообще... Да, в детстве все нормально было. Обычно русский черный ребенок. Понимаете, я с детства знаю русский язык, только на нем разговариваю. Но проблема в том, что ему меня обучал мой кавказский отец. Поэтому в моей азбуке было в начале А – арбуз, потом сразу Р – рынок, и Т – того рот свежий. У меня отец азербайджанец, идеально знает русский язык, все слова выучил, кроме слова «извини». Это... Ну вообще не извиняется. Один раз попытался, получилось понаставили. Это как вообще происходит? Вот чтобы вы понимали степень, он недавно забыл забрать мою младшую сестру со школы и за это на нее наорал. Ну, вообще, что такое? Ну, она так офигела, она даже не плакала. Он говорит, я виноват, то ты ходишь в школу, то не ходишь. 3 месяца дома сидела, тут пошла. Ну, а она начала оправдывать, типа, этот папа, это каникулы. Он такой, эх, не умничай, да? Каникулы. Каникулы — это кожа на ногтях, все знают. Учит отца. Вот непробивной. Я поражаюсь ему, у него какое-то свойство, суперспособность какая-то. Он свои косяки преподносит так, будто он тебе лучше сделал. Он мне на голову йогурт вылил и такой, зато волосы вот лучше расти. Я смотрю на его спину, думаю, ты прям купаешься в кисломолочке, да? Это кошмар. Я, естественно, в такой семье выросла, я тоже не могу нормально извиняться. Я всегда это делаю так, что человек, перед которым я прошу прощения, чувствует свою вину. Поняли, да? Я вот эта женщина, которая, ну извините. Это, ну, кошмар. Бедный мой парень. Потому что мы с ним спимся, потом миримся, и он вот это выслушивает, типа, извини, что я тебя люблю. Что я тебе купила подарок, о котором все мечтают, а тебе, видите ли, Дайсон не всадится, Коля, извини. Но я считаю, что это неплохо на самом деле, потому что, ну, само по себе слово «извини» же максимально бесполезно, если не идут какие-то поступки, действия. Типа, не заметил мой маникюр? Ну, не извиняйся, оплачивай следующий, я так считаю, да? Назвал мою подругу шлюхой? Ну, допустим. Да? Что там? Не нравится, как я готовлю? А откуда ты узнал, что она шлюха? Вот это давай решим. Да, ну, естественно, не за все какие-то косяки свои, ошибки можно откупиться подарками, действиями, даже извинениями. Я, например, считаю, что за измены странно так делать. Потому что, знаете, есть люди, которые за измены извиняются чем-то, подарками. У меня вот так подруге парень изменил, подарил ей цветы.

0: Попростила. Потом он мне второй раз извинил, подарил уже айфон. Я думаю, подожди, так ты не прощаешь, ты ждешь. Я причем и с мужской стороны таких историй очень много знаю. У меня есть друг, он говорит, ну я всегда, когда перед своей косячу, тоже измена косяк, да? Я говорю, козел ты вонючий, косяк, это ты холодильник не закрыл, и курица потекла, а не другая женщина. Говорит, всегда я дарю за это цветы. Типа она не знает об измене, ей приятно. Поэтому, девчонки, лишний раз, когда видим в инсте вот это «вот, подарил цветы без повода». Да? Не спешим завидовать. Я вообще, если честно, сильно боюсь измен, потому что у меня парень, он красивый. Ну, давайте так, по моему мнению. Да? Для меня и холодец-то вкусняшка. Но он такой вот, опишу его, он русская версия Таркана. Поняли, девочки? Вот лицо такое же, но вместо делает вот такой человек. И он, значит, я ему доверяю, но я женщинам не доверяю, потому что у него красивая мужская жопка, вот эта накачанная, поняли? Вот эта, на которой можно детскую присыпку рекламировать, так на радость малышам и мамам, вот это вот. Я злюсь, потому что я знаю, что мы, женщины, на ваши жопы смотрим точно так же, как вы на наши. Но мы вам не рассказываем, чтобы вы не зазнавались просто. А так точно так же, да, в кафе сидим, проходит парень, такой, ой, я, Света, смотри, что за орех, да? Что за кардан на туре, аппарат просто, я... Это не копилка, это банкомат уже, да? Я точно уверена, что я не хочу знать об измене. Потому что, знаете, вот эта схема, типа, ой, мне лишь бы он честно признался. А, не работает вообще. Ну, то же самое, что мать в детстве говорила, помните? Она такая, ты маме скажи. Мама ругаться не будет. Да? А у самой капилляр в 3D уже его пощупать можно. И вы с сестрой стоите, дрожите, потому что у вас в семье изначально трое было. Да, но надо признать, что мама никогда не обманывала. Она не ругала себя, метелила на беззвучном просто, да? Когда уже ты на виброрежиме, вот это... Это я разбила вазу. Я не знала, что бабушка там живет. С изменами так же, я считаю. И ни в коем случае не надо признаваться в изменах, не надо. Но если я это узнаю, на всякий случай придумала план мести. Значит, девочки, смотрите. Если меня предаст мой мужик, я ему ничего не сделаю. Чтобы за свою измену он был на измене. Поняли? Чтобы он ходил такой, она что-то сделает, господи, она что-то сейчас сделает, она что-то сделает. Чтобы он в конце концов не выдержал, пришел ко мне такой, да я сам себе пи***ку оторвал, вот. Да, я как зуб двери пристегнул, дернул, с днем рождения. Да, мужики, вам тоже в конце дам совет. У меня для вас есть лайфхак. Если вы боитесь мести за измену, смотрите, не трахайте других баб. Как? Что, у меня на этом все. Спасибо большое.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач. Работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
1: Битва моторов. С 8 октября в кино.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. «Точка банк».
3: АО «Точка». ООО «Банк». Точка. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития. Скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на точка.ком. 18+. Реклама.
4: Бранхарос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Эй, осталось каких-то 60 секунд, и снова ржака. Подожди чуть-чуть.
8: Отправляйте платежи партнерам в Китае с комиссией от 0,3% с Альфа-банком. А еще покупайте юани для бизнеса с минимальной наценкой от 1 копейки. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
10: Мне с гусем.
9: Так они все с гусем.
10: Так я все и возьму.
11: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
12: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Азбука Камеди Радио. Буква Г. Гарик Харламов.
15: Девочка красивая, в гости!

0: еду от врача.
1: Буква И. Иван Половинкин.
2: Вот была у тебя собака 8 лет. Появилась женщина. Не нравится ей твоя собака. Ну выгони ты пса.
1: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб. USB.
3: Многие говорят, что на российской эстраде нет новых ярких исполнителей. Это не так. Группа USB представляет новых ярких исполнителей. Жора Побывалов и группа

0: Дэвис. Создатели легендарного хита «Братуха Братулец» представляют Корефан Братанов и Друган Кентяров.
1: Здорово, старый, как ты, старина? Старух лет старче, старище, стариканский.
2: Здоров, земеля, земушка, земляк. Ништяк все зема, землячок, землянский. Супруга рядом тут привет передает. Твоя там где? Поди опять готовит утку. Да нет, тут рядом, над душой стоит. Твою услышать хочет, вырывает трубку.
3: Привет, подружка, как ты, подруган? Подрундель, подрулец, подруня, подругайка. Моя подрулька, подругаля, подружбан. Как подругангстер, подругиза, подружбайка.
4: Здоров, сеструха, нормально, сеструня.

0: Ну как там, шипсы?
1: Держатся в Россиюшке.
0: Ну ладно, все, созвонимся позже. А мы поедем, перекинемся в картишки.
2: Корефаны подругайка Братановой и друганы сеструха Кентяровой представляют совместный альбом «Дружочки-пирожочки». Скачивайте там да сям. Скачайте, скачайте, не скачайте, не скачайте.
3: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Сам Велкафья!
2: Так что, я говорю без акцента и заметил, что для вас восточный акцент отталкивающий, почти для всех, да? Но европейский привлекающий. Например, вам иностранец говорит: «I'm sorry, где здесь метро?» Вы такие: «А, пойдем провожу». Курьер вам говорит: «Я уж лагба». Вы где? Это такой: «Ищи сам, чебурек». Ну, вы даже к роботу-доставщику относитесь дружелюбнее. Он в снегу застрял, всей толпой помогаете, вытаскиваете. Асламбек в снегу застрял. Жди весны. А вот пока что из-за такого плохого отношения к восточным ребятам тяжелее снять квартиру. Реально тяжелее. Но стоит немножко доплатить, и люди закрывают глаза на твою национальность. Например, квартира сдавалась только славянам. Я говорю: готов заплатить на 5000 дороже. И хозяйка такая: «Салям алейкум! Проходите, вот у нас ванна, используйте как тандыр». В целом... Да, я понял, не только к восточным, в целом у мужчин в России плохая репутация. Вот что произошло. Я в лифт захожу, двери закрываются. Рядом стоит незнакомая девушка, так ключи сжимает вот так вот. И вот так смотрит мне в глаза вот так вот. И страшно стало мне, если честно. Я решил как-то у зала у девчонок спросить, что нужно делать мужику в лифте, чтобы женщин не пугал. Знаешь, что она сказала? Мужик в лифте не должен на меня смотреть. Я спрашиваю: куда смотреть? Она такая: наверх. То есть ты заходишь в лифт, видишь меня вот такого. Это безопасный, да? Это безопасный. Он всегда тут торчит, да? Это наш солевой швейцар, видимо, да? Я размышлял, почему вообще в лифтах домогаются. Знаете, почему, мне кажется? Потому что в лифтах иногда играет джаз, да? А это музыка для секса. Нужно включать музыку против секса, например, частушки. Там единственное, куда мужчина захочет ставить пальцы, это себе в рот, чтобы свистануть. И пойти вот так вот. Я 4 года в Москве, но есть вещи, к которым не привыкнешь никогда. Я не знаю, знаком вам или нет, я в метро спускаюсь, прохожу через турникет. Ко мне сзади вот так мужик прижался, идет вместе со мной вот так, молча, вот так. Мне страшно. Я понимаю, это был безбилетник. Почему ты выбрал меня? Я слышал, за каждым успешным мужчиной стоит женщина, да? А, видимо, за каждым неуспешным мужчиной в метро стоит еще более неуспешным? Или что? Реально обидно. Сильно обидно. Да, врач гастрит у меня обнаружил, рекомендовала воздержаться от жареного мяса, тяжелой пищи. Я думаю, ты издеваешься? В армянском словаре нет слова «вегетарианство». Эту страницу вырвали и раздували мангал вот так вот. Понимаете, я вынужденно стал вегетарианцем. Я думал, что самое тяжелое в вегетарианстве – это не сорваться. Нет, самое тяжелое в вегетарианстве – это объяснить свой поступок восточным родителям. Потому что они такие: что, ты не ешь мясо, а ты пробовал шашлык дядю Сурена? Это не мясо, это мед. Ну, я понимаю, для матери важно, чтобы ты был сытым, да? Но в детстве они перебарщивали с угрозами. Вспомните ваше детство? Это: кушай до конца, а то невеста страшная будет. Или жених, и ты ешь. А сейчас смотришь на некоторые парочки, которые сосутся на эскалаторе, думаешь: вы голодали или что? Не понимаю. Что, я в Москве устроился современный офис, работал в офисе, в высоком здании в таком. И меня напрягало, что все курили на рабочем месте, вот эти айкосы свои, вот эти вот. Такой ужас, просто невероятно. Это нарушение закона, они такие: ну не видно же. Ну чувствуется. Давайте со спины так. Ну не видно же. 30 лет, расскажу боль, которая меня преследует последние 2 года. У всех моих друзей бизнес, недвижки, инвестируют. Я финансово безграмотный. Для меня маржа — это вот в воде плавает, вот, знаете. Морж и его супруга.

0: Бога Маржа, добрый вечер. Мои познания финансов. Понимаете, мой большой страх — это перестать зарабатывать деньги, приспособиться к нищете. Я боюсь стать отцом, у которого сын спросит: пап, хочу салют. Я такой: надави на глаза. Вот кто-то смеется, а кого есть дети, такие: надо попробовать, да? Да, единственное, что я знаю, это не надо слушать бизнес-идеи твоей девушки. Вот это заинтересованное лицо, конечно. Мне моя говорит: инвестируешь? Инвестируй меня. Это очень плохая идея. Я спрашивал твоих бывших акционеров. Все прогорели, если что. Да. Что еще, летел в Сочи, покупал авиабилеты и чувствовал себя нищебродом. Знаете, там в конце всплывает: место хотите купить? Ты такой: пропустить. Питание на борту нужно? Да не нужно. Трап нужен? Убираем. На ходу запрыгну. Вдумайтесь, какие у нас приоритеты. Страховка жизни — 250 рублей. Мы такие: пропустить. Но в Шереметьево купить кофе за косарь — мы такие: то, что надо. Пусть я умру, но с бодрым хлебалом. Вот такие вот. И я прочитал такую новость, я не знаю, в курсе вы или нет, но в случае авиакатастрофы родственники выплачивают 2 миллиона рублей, прикиньте. 2 миллиона — это мало, у меня 2 миллиона родственников, там по рублю на каждого выйдет. Они даже не заметят выплату, мне что, кэшбэк упал? Нет, Самвел? И вот так вот буду говорить. Значит, мы еще летели в самолете, самолет начал трясти вот так вот, и девушка хватает за руку и такая: Самвел, мне страшно, а мне тоже. Когда трясет самолет, всем страшно. Не страшно, если у тебя Паркинсон. Ты такой: о, выровнял наконец-то. И меня удивляет, о чем в аварийных ситуациях думают женщины. Знаешь, говорит: Савва, мне кажется, умереть в самолете — это романтично. Мы над землей, мы держимся за руки, мы вместе. А ты о чем думаешь? Я говорю: если мы грохнемся, мы вместе не будем. Нас раскидает по салону. Радуйся, наконец-то побываешь в бизнес-классе. Все, ребята, мы это все. Пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Мария Маркова.
2: Я хотела сходить с дочерью в Москвариум. Кто-то знает, что такое Москвариум, похлопайте?

Я открыла сайт, там список мероприятий, и все мероприятия платные, а кормление акул бесплатное. Это меня немножко напрягло. Я думаю, как это происходит? Приходишь, спрашиваешь, ну и как мы будем кормить акул? И они такие, да руку в воду просто суньте. А мне важно, что у вас и в руке, они сами разберутся. Там еще была маркировка на этом мероприятии 0+. Надо то, что стоит увидеть как можно раньше. Чем раньше, тем лучше. Можно с крещением совместить. Мы не пошли. Испугались, пошли в планетарий на фильм про гравитацию. Там все места были заняты, и рядом со мной сидел мужчина с диким перегаром, абсолютно без детей. В воскресенье вечером он решил узнать все про гравитацию. Я думала, он выйдет, позвонит жене, скажет, Галя, я понял, почему я падаю все время. Это не водка, это гравитация. Я вообще люблю космическую тему. Я была недавно в доме музея Королева Сергея Павловича. А кто-то был там, похлопайте, есть такие люди? Это даже странно, потому что, когда я туда пришла, там не было никого. Мне показалось, что последний посетитель передо мной был Гагарин. Там настолько никого не было, что все сотрудники музея вышли на меня посмотреть. Охранники вышли, бухгалтера тоже вышла. Я говорю, а почему у вас никого нет? Ну, они там бывали, говорят, а у вас почему никого нет? Ну, дальше мы долго плакали все. Я боялась, что мне скажут, ну, сейчас мы кого-нибудь вам подберем. Они у нас, правда, через полгода только прилетят, зато верные. А, ну, знаете, что Земля вращается вокруг Солнца. Кто-то знает скорость, с какой Земля вращается вокруг Солнца? Земля вращается вокруг Солнца со скоростью 107 тысяч километров в час. Это 30 километров в секунду. 100 километров сейчас пролетели. В связи с этим у меня два вопроса. Первый, зачем мы пристегиваемся в машине? И второй, почему я этого не чувствую? Я еще поговорила с друзьями, они говорят, мы привыкли. Думаю, в смысле мы привыкли? То есть дети, когда рождаются и кричат, это у них не первый вдох. Это они такие, господи, как быстро! Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси, но Солнце тоже вращается. Такое ощущение, что мать Земле сказала, хочешь жить, умей вертеться, она там не может остановиться. Свет от Солнца идет до Земли 8 минут, с задержкой 8 минут. То есть, когда мы любуемся закатом, его уже 8 минут как нет. И Солнце нас смотрит на нас и такое, идиоты, я уже сплю! Ко мне как-то после выступления подошел мужчина и сказал, у вас всегда так много адреналина? Я сказала, нет, и сделала сальто. Ну, конечно, у меня много адреналина. Мне 35 лет, я утром проснулась, Red Bull, пальцы в розетку и пошла. Как мне еще выжить? Я, кстати, до сих пор не могу понять эту тему с пальцами в розетку. В детстве запрещали засовывать пальцы в розетку, но они же туда не влезают. Я даже прочитала совет, если у вас пальцы не влезают в розетку, их надо на точилочке немножко поточить. А кого било током похлопать? Есть такие люди? Да не надо хлопать, вас и так видно. Но меня не било, но я стремлюсь. У меня за окном появился шнур неизвестного происхождения. Я вызвала электрика, он приходит, говорит, о, этот шнур не под напряжением, просто перережьте его и все. Я думаю, так сам перережь. Человек даже в комнату не зашел, вот претендует на мою жилплощадь. Но любопытство, конечно, берет верх. А тут я прочитала новость, что москвичка перерезала шнур за окном, и рабочий упал вниз. С ним все в порядке, я очень быстро вызвала скорую. Не надо было испытывать мое любопытство. Вообще у нас дома сейчас идет капитальный ремонт, это больше похоже на снос. Есть ощущение, что в нашем доме живет бывшая мэра, он квартиру не запомнил, только дом, и решил, этот дом будет страдать. У нас недавно сломалось отопление, мы стали жаловаться с нашими соседями, и выяснилось, что отопление в дома передается по цепочке. В первый дом приходит самая горячая вода, потом холоднее, холоднее, и в последнем доме живем мы. Мы стали жаловаться, внезапно ночью батареи стали горячие. Я теперь боюсь проходить мимо первых домов из нашей цепочки. Я думаю, там окна запотевшие, люди вареные, пытаются выбраться. Вот эти люди, которые снегу радуются. К ним в гости придешь, у них на столе из фруктов курага, изюм, чернослив. У меня счетчик еще есть на воду. Я когда сдаю показания счетчика на воду, мне всегда приходит сообщение, вы используете воды больше, чем ваши соседи. Я почему-то думала, что всем приходит такое сообщение. А кому-то приходит еще такое сообщение? Ну, конечно, ко мне приходит это сообщение. Я думаю, уже скоро ко мне из мэрии постучатся, скажут, у нас из-за тебя уже уровень Москвы-реки упал, уже успокойся. Но я, правда, использую много воды. Но у меня не так много удовольствий в жизни. Я не пью, не курю, я моюсь. Ну, я много моюсь, потому что я редко прибираюсь. Там, ну, пыль в квартире накапливается, я попу.

укатаюсь немножко. И в душ пошла, и все, и прибралась, и чистая. Я недавно курьера вызвала, ну, еду заказала. И первый раз в моей жизни курьер приехал с мамой. Не с моей мамой, со своей мамой. Как я поняла, что он с мамой, он сказал: «Мама, подержи сумку». Там открылся лифт, они идут по лестнице к моей двери. Я думаю, что за женщина идет за моим курьером? Тут они останавливаются у моей двери, она ему говорит: «Так, аккуратно все доставай, аккуратно подавай». Я боялась, что мне она скажет: «А ты аккуратно все бери». Что надо сказать мальчику? Большое спасибо, на этом у меня все. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
2: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
6: Мой шанс заработать денежек.
5: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
7: Это издевательство над звездами.
5: Идеальное ограбление. Завтра в 19:30 на ТНТ.
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 30.

0: 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей, липидограмма от 590, витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет. Премьера.
1: Сейчас на сцену выйдут Гарик Харламов и Костя Бутусов. Ситуация простая. Сочи, отель. Поехали.
2: Вот она, вот, вот. Сочи, Сочи, смотри. Горы, воздух, все хорошо. Чувствуешь, какой воздух чистый, чувствуешь? А знаешь почему?
3: Потому что ты еще не ел здесь острый том-ям.
2: Так, все, прекрати, ладно. Смотри, номер какой, смотри, чистый, огромный. Кровать есть. Просто шторы, фен. Смотри, тут все, тут можно заказать, что хочешь. Тут заказ есть. Так, смотрим, что тут есть. Смотрим, борщ 650 рублей. Ничего заказать нельзя здесь, в этом номере. И не будем ничего заказывать. Прекрасно, прекрасно.
3: Не, ну, нормальный, нормальный номер, да. С учетом, что это ты еще выбирал.
2: Да.
3: Я, честно говоря, даже на секунду подумала, что ты выбрал именно этот отель, именно на Красной Поляне. Потому что только в нем есть казино.
2: Что? Да что? Серьезно? Тут есть казино? Я даже не заметил, честно.
3: Не заметил?
2: Не заметил.
3: Мы 15 минут к лифту через автоматы шли.
2: Да я, видимо, просто о чем-то своем думал. Все. Ну что ж, пойду за водичкой сгоняю, Наташ. Пойду скажу.
3: Так вот водичка, сюда сгоняй.
2: Ну это теплая, я холодную хочу, у меня холодную. А ты эту с собой потом заберешь, ты же все всегда с собой забираешь. Все, я пошел, скоро приду, а ты тут поругайся пока сама.
3: Так, Сергей, подожди, иди сюда. Сергей!
2: Что?
3: Стой! Сергей, ты же сейчас не в казино идешь ведь?
2: Нет, конечно нет, какое казино. Я вообще не об этом думал. Все, ругайся здесь, сиди сама, я быстро за водичкой вернусь.
3: Зачем я буду ругаться сама, придурок? Дурак, дебил, козлина!
2: Да! Да, блин! Есть же Бог на свете! Папочка вернулся! Я знал, что это произойдет, я знал! Ну все, собирай вещи! Мы летим в Монако!
3: Что, почему?
2: Потому что ты вышла замуж за агронома, которому выпало 7 вишен, и он выиграл джекпот, блин! Да!
3: Ты что, ты был в казино?
2: Случайно.
3: Случайно с 15 этажа на лифте спустился?
2: Лифт не работал, я по лестнице, это пох! Мы богаты! Наташа, все! Ты теперь не Наташа, ты даже не Наталья Сергеевна. Ты теперь первая леди.
3: Как Бриджит Макрон?
2: Да, только леди. Так, что, ты чемодан распаковал?
3: Нет.
2: Все, выбрасываем нахрен эту лабуду. Теперь только суперэлитные вещи. Ты больше не ходишь в тряпье. Мы больше не ходим в магазин «Богатырь».

0: только бренды. Lime, Gloria Jeans, Collins, все. Самое дорогое. Заживем, заживем.
1: Заживем.
0: Я Ларгу со сотым бензином заправлю на хрен и просто. Да, да. Так, ну что? Что-то мечтала попробовать. Все будет, все абсолютно. Роллы с угрём, серф кофе, биде. Все по два раза, Наташа, все по два раза. Так, надо это отпраздновать. Мы это празднуем сейчас же. Алло! Нам два борща. Да. Роллы с угрём. Самое дорогое, что есть. Креветки из тигра вот эти. Тигровые, да, несите. Два тигровых креветка. Стейки рибай, все сюда несите. Амары, все самое шампанское, самое дорогое. 597 номер. Так и запишите. Деньги есть. Не проблема. Для вас проблема, для нас нет. Все. Давай, бедолага, связь.
1: Да. Сережа.
0: Да.
1: Ты такой молодец, Сереж. А сколько ты выиграл-то?
0: 50 лямов я поднял, 50 лямов.
1: Это же я что, это я могу себе грудь переделать?
0: Да мы тебя всю переделаем, Наташ, всю. Просто ты будешь негритянкой с огромной жопой, даже переделывать не надо. Все, все, все, жизнь началась, жизнь, жизнь.
1: Фух, еще. И получается, они тебе перевели прям вот 50 миллионов?
0: Нет, они сейчас наличкой отдадут. Они хотели на карту скинуть. Я сказал, стоять! Мне 300 рублей сейчас за око спишут. Ни в коем случае. Я! Не надо! Короче, я сказал, просто сейчас приду, я поднимусь, расскажу жене, и все. Короче, я возвращаюсь, забираю налик, и мы с тобой заживем. А ты звони начальнику своему и говори, что все, увольняйся.
1: Да.
0: Негритянки шлагбаумы не поднимают. Все, давай, сейчас я вернусь.
1: Я так и сделаю, Сережа. Сейчас я ему позвоню.
2: Алло, Виктор Павлович, ты чё слепой? Ты чё не видишь, что у меня на аватарке написано, что я в отпуске? Ну и что, что это я звоню? Я увольняюсь, сидите в жопе, Виктор Павлович. И вообще, я изначально к вам в будку устроилась, чтобы сватов досмотреть. Все, до свидания.
1: Ой, Сережа, какое счастье вообще. Я же ведь, Сереж, трусов себе напокупаю. Вообще эти все ритузы повыкидываю к чертям собачьим, Сережка. Такое счастье. Мы же богачи, ты представляешь, столько денег у нас. Матери квартиру куплю, Сережка. Ой, слушай, а насчет Монако, там же, ну, просто так не полетишь, там же виза в эту Германию нужна.
3: Банан выпал.
1: Да нет, вроде все застегнуто.
0: Вишня, вишня, вишня, банан, дрянь.
1: Ты что, Сережа, опять ходил играть, что ли, Сережа? Ты у меня вообще, ты перфекционист у меня. Мы еще эти 50 миллионов не потратили. Ты уже за следующими пошел. Куда мы эти миллионы класть-то будем? Есть же уже миллионы.
0: Банан, говорю, выпал, банан!
1: Ну, а те 50 миллионов, которые первые наши, мои, они же есть?
0: На жопу шерсть есть, вот что. Видимо, так и останется теперь по жизни. Все, не будет никаких процедур. Не будем себе ничего делать, понятно?
1: Ты что за собака такая? Все деньги проиграл, что ли? А? Я их даже в руках подержать не успела, даже сфотографироваться не успела с ними.
4: Рум-сервис, ваш заказ.
0: Мы не заказывали, мы не заказывали.
4: Как, 597 номер, пожалуйста, омары, просекко, два борща.
1: А это не мы звонили, мы только приехали.
0: Да, да, она вон даже чемодан еще не распаковала.
1: Это вам, наверное, мошенники позвонили.
0: Да, точно, точно. В следующий раз, когда будут омаров заказывать, спросите, чей Крым?
4: Хорошо, извините.
1: До свидания.
0: Да, как мы его, да? Нормально. Сейчас бы за этот ужин сейчас 3000 рублей, наверное, отвалили, дошли лохов.
1: Да там... заткнись ты! Заткнись и говори, ты наши-то хотя бы деньги, которые мы на отпуск брали, не просто...
0: Не-не-не, нет, конечно, нет, нет, не все.
1: Не все?
0: Не-не-не, ну, те, что на карте были, понятно, сразу. А вот то, что 50 тысяч, что мне в трусы зашивало... Трусы!
1: Что трусы?
0: Да я когда 50 лямов выиграл, я же их на радости в толпу кинул!
1: Ты беги быстрее, что? Забирай их!
0: Трусы! Трусы!
1: Инстанция заведения закроет! Блин, а... Так, сейчас...
2: Алло, Виктор Павлович?
1: Тут такое дело. Вам случайно не звонили с моего номера?
2: Моим голосом 2 минуты назад. А то у меня Макс взломали, звонят всем, говорят, что я Виктор Павловича не люблю.
0: Да! Да! Да, да, батя в здании! Батя в здании! Да!
1: Что случилось-то, Сережа?
0: 4 Тутанхамона выпало!
1: Ну понятно, ты же в поезде сутки в туалет не ходил.
0: Ты не поняла? Ты не поняла, я выиграл! Я выиграл 100 лямов! 100 лямов! Я эти счастливые трусы теперь никогда в жизни не сниму! Хотя я их и не снимал.
1: Мы что, снова миллионеры?
0: Да, Пенелопа, да. Я покупаю тебе новое имя, ты теперь будешь Пенелопа. Пенелопочка!

0: Мы покупаем остров напротив Эпштейна. Всегда хотел порнуху вживую посмотреть. Ах, хорошо.
1: А может, тогда мне виниры сделаем?
0: Конечно, сделаем. Иди сфоткай унитаз, чтобы цвет не забыть. Мы тебя всю сделаем. Ты сколько килограмм? 80 килограмм весишь. 40 будешь весить. 2 по 40 я всегда с близняшками хотел. Фу. Так, деньги есть, появились, как настроение, даже другое немножко настроение. Хочется, как, чтобы меня нарисовали как-то вот так вот, чтобы как полководцы прямо на коне. С мечом и в шубе хочется. Картину такую хочу большую тебе.
1: И меня
0: же. Так тебя, конечно, ты будешь рядом жирно лежать, вот такой виноград жирный есть жирным ртом. Все, это пора отметить. Это пора отметить. Так, сейчас, алло, рум-сервис! Там какой-то долбанат наш заказ унес. Омары, стейки, просеки, все несите сюда, все обратно. 597 номер, Крым наш. Да, все. Прекрасно. Шикарно. Звони начальнику. Я пойду художника найду.
1: О, Сережа, какой ты молодец.
2: Алло, Витя, это Пенелопа. Какая Пенелопа? Карпенко. Теперь я твой директор, а ты у меня будешь на шлагбауме сидеть. Да, прям на самом, когда он поднят. Да, до свидания. Сережка, я же, знаешь, Сереж, Пежо хочу себе, Пежо. 3 штуки, чтобы ездить каждый день на разных автомобилях. Наконец-то мы богачи с тобой, мы богачи с тобой, понимаешь?
0: Грёб, 11. Все хорошо шло, и тут хрень 11. Всю жизнь ненавидел долбаную 11, всю жизнь.
2: У меня вообще-то день рождения 11-го.
0: Точно, знал бы, не поставил бы. Наташа.
3: Да?
0: У тебя 2 почки.
3: Да.
0: А можно 1?
3: Ты что, вообще все просрал, что ли? Ты хочешь продать мои почки?
0: Не-не, это я себе что-то хочу немножко. Хотя бы 1 нужна, чтобы до рулетка дотянуться, отыграться.
3: Ты что, совсем больной,
0: что ли? Не-не, я полностью здоров. Перед тем, как почку забрать, мне анализы сделали, все нормально. Ладно. С тобой. Сиськи! Давай сиськи! Давай сюда сиськи!
3: Что?
0: Сиськи дай!
3: Не дам я тебе мои сиськи!
0: Они по факту мои, я их оплачивал! Давай сиськи!
3: Что? Да? Ну на тогда! Подавись этими сиськами! Забирай, блин! Что это вообще за казино такое, которое сиськи принимает?
0: Это не казино, это ломбард напротив!
3: А ты-то откуда знаешь?
0: Я когда яичко закладывал, я и про сиськи узнал. Чё? Я сейчас вернусь, отыграешь, мы сделаем тебе нормальные сиськи, не на липучках! Сейчас! Приду!
1: Сережа... Какой ты дебил, а?
3: Удачи тебе, урод!
1: Опять эта бедная жизнь.
2: Алло, мам, можешь позвонить моему начальнику? Сказать, что меня в психушку положили. Ну, просто я уже по-другому не объясню ничего.
0: Да! Да!
3: Что?
0: Кто тут папочка? Кто тут папочка? А? Я тут папочка! Сами будете без трусов ходить! Я буду в трусах, понятно? Все, я же говорил, все будет хорошо! А, говорил я! Все отлично!
1: Ты что, ты выиграл?
0: Миллиард! Я выиграл миллиард! Ну, у них столько денег не было, мне на сдачу Митю Фомина дали. Ой, садись! Фу, хорошо.
1: А мы прям обязаны его брать? Нельзя его на какой-нибудь аэрогриль поменять?
0: Например? Ну, такого варианта не было. Был бы аэрогриль, я бы взял аэрогриль, конечно. Ну, бери, что, в путь в хозяйство пригодится. Ты же всегда хотела раба. Хорошо. Так, все, я погнал.
3: Так, стоять! Ты, долбанный игроман, не смей вообще выходить без меня из этой комнаты, понятно?
0: Я просто пописать.
3: Писай здесь!
0: Здесь нет аппаратов. Пошли, я тебя на 28 черное поставлю. Пошли!
1: Дебила.
2: Алло, Виктор Павлович. Я не в психушке, не переживайте. Все хорошо, да, я здорова. Сейчас у меня вот муж вернется. Он пошел Митю Фомина на аэрогриль менять. И яйцо сейчас свое выкупит, и сиськи на липучках вернет мне. Все будет хорошо.
4: Я извиняюсь, 597 номер?
3: Ну, это зависит от того, как сейчас муж вернется.
4: Тогда это вам.
3: Что? Что ты сделал?
0: Я проиграл туловище.
3: Сережа, это невозможно. Это что это?
0: Я сам охренел, когда они его приняли. Наташа, я отыграюсь. 400 рублей у меня уже есть.
3: Хватит. Хватит, голова, ты баранья. Ты собака мне не только отдых испортил, ты всю жизнь мне испортил. Сегодня же я подаю на развод. Все.
0: Наташа, Натусик, Нутелла, любимка моя. Ты прости меня, я переборщил чутка. В себя поверил. Думал, хоть что-то в этой жизни добьюсь, Наташа. Думал, поживем нормально. Хоть под конец жизни мир посмотрим.

0: Ты же очень-очень давно хотела в Югославию.
1: Правда?
0: Похорони меня в коробке из-под New Balance. Столько всего не успел. Столько всего не попробовал. Помнишь, как мы хотели вот это вот все пиво безалкогольное купить? Помнишь? Постоянно денег не было и всегда алкогольное покупали. Ладно, Наташ, ты это... Прости, если что. Вы не могли бы нас оставить?
2: А, конечно, конечно.
1: Ладно, Сереж, видать, такова наша судьба. Из грязи на секунду в князи и обратно в грязи. Вернемся домой, со шлагбаум меня уволят. Пойду на почту работать, твою голову так рядом положу. Будешь мне пальцы облизывать, чтобы я марки могла на конверты клеить.
0: Поверила!
2: Что происходит?
0: Это была проверка наших чувств. Я хотел посмотреть, как ты отреагируешь на то, что я проиграл миллиард.
1: То есть ты не проиграл миллиард?
0: Нет, я проиграл полтора. Поехали. Сваливаем в тележку, пока не стал сверхнуться. В Абхазию я
3: тебя. Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
4: Жена здесь, дети на месте, собака две штуки. Так, тещу забыли. Весной заберем.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Эд Дородний, громче!
2: Кого бесит храп? Аплодируйте. Но это зависть. На самом деле, к человеку, который храпит, потому что человек храпит, он спит. Ну, он весь спит, кроме гортани. Весь спит. Зависть — это грех, храп — это не грех. Перечитайте книгу, повнимайте. У меня бывшую жену бесил храп, она говорит: с тобой что-то не так, ты храпишь. Я думаю, так это с тобой что-то не так, это ты уснуть не успеваешь. Я же не сразу храплю. Я же не дорогая, спокойной ночи. У тебя есть какой-то временной промежуток? Ну, вклинься, ты будь любезна. Как ты в крутящуюся дверь в торговый центр попадаешь? Меня это бесит. Меня бесит, что ты спишь, поняли? А тебя крутят. Тебя крутят, как антенну в натуре тебя настраивают. Что-то. Ну, я же человек, я не телевизор. Ну, ты по мне постучишь, он в Москве плюс 12, плюс 14. Не будет такого. Тебя разбудили, и начинается это...

Дебильная театральная постановка. Я думала, ты задыхался. Да я во сне был между ног у Дженнифер Энистон. Как-то, естественно, я задыхался. Это природа моя. Я всю жизнь храплю и не собираюсь от этого отказываться. Меня педофил в детском лагере не изнасиловал. Благодаря храпу думал вожатый. У нас тут еще государство недавно решило в людях на законодательном уровне брезгливость повоспитывать. Может, слышали, в Госдуме предложили законопроект? Штрафовать вонючих людей хотят в общественном транспорте. Причина остановки — ты воняешь. Вот такая. Кто за? Не мой зал, да ладно, окей. Ваше дело. Ну это. А мы как определим? То есть достаточно человек воняет для административки? Может, это уголовка уже? Может, его надо сажать уже? По вонючей статье по какой-то. Зачеркаш в особо крупном размере, ему десятину впаять надо. Кто нюхать будет? Собаки есть служебные, да? Бедные овчарки. Раньше они хотя бы в жопе наркотики искали. Теперь просто жопу будут нюхать, потому что жопа пахнуть не должна. А если вот подставят тебя? Ну не ты вонял, если не... Я недавно зашел в вагон метро, сидит бомж. Поняли? Стандартный метрополитеновский, то есть бомж занимается своим делом бомжачим, воняет на весь вагон, а остальные пассажиры от него, как однополярные магниты, в разные стороны, разбежались. Он сидит один, они стоят все. Что ты стоишь, придурок? ОБЖ было в школе? При задымлении что надо? На землю ложиться. Я не брезгливый человек, он воняет, хрен с ним. Я сажусь, места все свободные. Мы едем как-то, кайфуем с ним вдвоем. Едем. А прикол в том, что на следующей станции, поняли, бомж выходит из вагона, а запах остался. То есть новые люди зашли, а я один сижу. Ну, они смотрят на меня такие, ну, пацан, ну, бомжи уже из метро сбегают и тело свое контролируют. У меня все для вас. Спасибо, что послушали. Вы потрясающий зал. Пока. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Денис Че!
2: Так, смотрите, у меня возле дома парикмахерскую новую открыли, я сходил туда, с меня там взяли 5400. Ну, это не абонемент, поняли, это, ну, зараза. Он ко мне сумму назвал, я говорю, мы вообще про стрижку говорим, или ты арбуз мне взвешиваешь, что-то я говорю. Ну, за эти деньги начинаешь придираться прям сразу, я говорю, ну, неровно, говорю. Он говорит, что неровно, я говорю, ну, зубы неровно остались все равно, я говорю. За такие деньги. И, наверное, есть смысл, ну, стричься за 5400, если ты потом, ну, и выглядишь как-то соответственно. Я говорю, с меня просто хоть 100 ты тысяч возьми. Все равно у меня на лбу написано, что я на зажигалке пузыри от воблы жарю. Я говорю, не знаю. Для меня вообще стресс эти парикмахерские, там всегда этот дебильный вопрос, как вас стричь. А я не знаю, как меня стричь. Ну, я, во-первых, себя ни разу не стриг. Во-вторых, я вообще не умею стричь. Я говорю, я один раз сестру постриг, она проснулась, ей не понравилось, как бы, я говорю. Матери не понравилось, значит, никому не понравилось. Тоже, что они с меня хотели, чтобы с первого раза полубокс у меня получился. Я говорю, ну... Еще обидно, так в Москве об этом рассказываешь, все сидят как-то, ну да, бывают такие цены. То в регионе такое показывали бы в новостях, я клянусь. Я с каким-то громким заголовком, типа, стригли не людей, а капусту. Я, челябинца побрили на пол зарплаты. Сейчас как будто уже в целом такое просто время, ну, уже не спрос рождает предложение, понял? Уже если есть предложение, то на, покупать как-то, понял? Иначе ты что, душный, что ли? Ты не совершаешь импульсивных покупок, да ты токсик, понял? Даже так же. Я видел типа на улице тут в куртке с тремя рукавами. Не, я как бы до этого видел людей, в общем, у которых рукавов больше, чем рук. Это потому, что должно было быть больше рук. Всегда хотелось спросить, где рука. То есть, хочется спросить, ты чё? Ну, ты как-то не так понял смысл фразы на вырост. Я говорю, ну я... У тебя, если не три руки, то третий рукав, я извиняюсь, ну не пришей рукав, вот он, я говорю. Я не военный, конечно, мне нравится, как в армии подходят к таким вопросам. Я говорю, там, если у тебя куртка с тремя рукавами, ты будешь носить три ведра, значит, я говорю. Всю службу, причем, когда отрежешь его, еще люлей получишь. Потому что куда дел рукав? Был рукав. Все, ребят, спасибо, у меня все, вы потрясающий зал.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН-771-204-0126. УГМ-102-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
6: Психолог, который привык решать все разговорами.
7: Ко мне можно с тревожностью.
6: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
8: Я псих, ты врач, работаем.
6: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
9: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
10: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
12: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
13: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так,

0: хочется еще.
1: ООО «КЛ Эстрейт». ОГРН 116774678-0761. Город Москва.
2: Да. Саша, осталось каких-то 60 секунд. И снова ржака. Подожди чуть-чуть, Саш.
3: 18 минут.

0: процентов на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: Пароль ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Камеди Радио и ТНТ представляет Comedy Club.
5: На сцене Зураб Патуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин. Москва прекрасный город, но очень противоречивый. Люди здесь испытывают абсолютно разные эмоции. Про это следующий номер.
6: Московская противоречивая.

0: ты прокачка! С 7 утра, а я уже на нервах! Пробка!
1: И вот я наконец на Патриарши. Здесь офис у компании моей.

0: Мимо дома, где творил Булгаков, я иду через тенистый сад. Пешочком до работы приятно прогуляться, а мне летит навстречу собака!
1: Как в Москве прекрасно развит сервис.

0: Открываю дверь в свою квартиру. На постели сладко спит жена. Обняв ее, подумал, а как Москва чудесна.
1: С 4 и до 6 утра
2: Доброе утро, Москва! Здравствуйте!
3: Доброе утро!

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Атлас! Так, расскажу вам про любимую свою тему. Мы с женой 15 лет вместе, 15 лет счастливой семейной жизни. Спасибо, спасибо. Вы тоже так можете, не разводитесь просто, и все. Казалось бы, за 15 лет должно какое-то понимание прийти уже ко многим вопросам. Но есть те, на которые, наоборот, стало еще сложнее найти ответ. Рассказываю, в какую ситуацию мы недавно попали. Я ее ждал в кафе как-то, она опаздывала. И когда она забегает, она говорит, такая ситуация получилась. Представляешь, я приехал на такси, и выясняется, что у меня не хватает денежков на карте, чтобы расплатиться. Я в кошелек, а выясняется, что у меня нет налички. Представляешь? Ты не переживай, я выкрутилась. Я думаю, ну я не хочу знать, как ты выкрутилась, это ваша личная. Она говорит, я ничего такого не делал, иди, он тебя ждет. Я думаю, я что-то сейчас должен делать с ним? Но она про расплатиться, естественно. Но я когда шел назад, смотрите, о чем я подумал. Ведь очень интересная формулировка. Я не знала, что у меня нет денежек на карте, оказывается. И оказывается, нет денежек в кошельке. То есть она выходила из дома и знать не знала, что у нее нет денег. Такое возможно вообще в современном мире? Женщины говорят, да, конечно. У вас возможно, у мужиков никогда. Потому что мужик про свои деньги всегда знает. Правильно? Правильно? Я мужик, я знаю, сколько у меня в кармане налички, я знаю, сколько у меня в кошельке налички, я знаю, сколько у меня на карте денег, я знаю, сколько у меня на вкладах лежит. Я знаю даже про те, которые мне еще не заплатили, я их потратил уже мысленно, я про них знаю. У меня монополия дома есть, я знаю, сколько там лежит. Мужик всегда знает, сколько у него денег. Сколько у меня денег? Спроси, братан, спроси. Сколько денег? Тебе не должно, потому что все переживают за свои деньги. И ты бы так ответил точно, потому что все переживают. Кроме моей жены, она вообще не переживает, она вообще не в курсе. Я понимаю, моя вина в этом тоже присутствует. Почему? Потому что у нее своеобразное отношение к деньгам, она не работает. У меня последние лет 10 уже, и деньги даю ей я. Да, спасибо большое. Деньги даю ей я, а из-за того, что я даю ей их каждый месяц в одно и то же число, она их воспринимает как зарплату. То есть, когда у нее кончаются деньги, она не говорит, типа, денежки кончились, ты можешь мне дать денежки? Она говорит, я извиняюсь, число какое? Мне что, бегать за тобой или что? Можешь мне в трудовую инспекцию написать на тебя? Это обидно. Потому что меня рассматривают как предприятие просто, которое платит зарплату. И ей пофигу при этом, что у предприятия, может, проблемы какие-то, да, может, обстановка какая-то в стране сейчас неспокойная. Может, предприятие вынуждено было сотрудника на удаленочку оформить еще одного, да? Чисто на это, как это называется? На аутсорс, вы поняли? Ну, это... Каждый месяц, сколько не дай ей денег, к концу месяца...

0: Она с голой жопой, клянусь. И радостная при этом она. Я потратила. Я говорю, что ты радуешься? Она себя ведет как бюджетная организация, поняли? Которая знает, если бюджет на какой-то срок выделен, его надо освоить до копеечки, до конца срока. Потому что если не все освоим, на следующий период меньше дадут. Оно нам надо, оно нам нахрен не надо. Меня часто спрашивают, на что она тратит деньги. И вот это, клянусь, я не знаю. Я не знаю. Если в женщине должна быть загадка, то вот она. На что вы тратите? Я не понимаю. Потому что, объясню, основные траты на мне. Я трачу там, я плачу за счета, за все, за коммуналку, за машину, за продукты, за бытовую химию какую-то. Она, по моим ощущениям, смотрите, какая схема. Я содержу ее, она содержит любовника. Он содержит две семьи минимум, видимо, судя по всему. И уже все вместе, вот они держат меня за идиота. Потому что... Как еще эта схема работает, я не знаю. Вот, девчонки, у вас такая есть штука. Вы когда начинаете встречаться с небогатым парнем, какое-то время вы с ним встречаетесь, но вы все равно втайне надеетесь, что это все проверка. На самом деле он миллионер. Скоро он вскроется. Я ни на что не надеюсь уже с ней, если честно. Я надеюсь, что она хотя бы из моих что-то откладывает. Вот хотя бы. Хочется верить, что если какая-то кризисная ситуация будет, я приду, скажу, жоп, все, нету денег, нет концертов, я не знаю, что делать. Она скажет, спокойно. 3500. Но это мне на маникюр. Ты сам как-то выкручивайся, пожалуйста. Вообще другая. Она обижается, когда я говорю, что у нее нет финансовой грамотности. А когда я говорю, что ты очень много тратишь, с этим надо что-то делать, она говорит, давай больше. Да не в этом смысл. Смысл в том, что надо здесь что-то решать. В тебе, в порядок, свое финансовое мышление привести. Она вообще финансово неграмотная. Вы понимаете, что это значит, да? Не в смысле, что она рубль через пэ пишет. В смысле, ну, все плохо со счетом у нее. Причем вы же просто по-другому считаете, женщина, у вас своя математика. Вот для примера рассказываю несколько случаев. Допустим, мы в магазине, я уже даю продукты кассиру, он их пропикивает, она подносит бутылку вина мне, я даю кассиру, кассир пикает, и я вижу, что вино стоит 12 тысяч. Ну я же не буду орать при всех, правильно? Я просто к ней поворачиваюсь, говорю, 12 тысяч вино стоит, представляешь? Она мне говорит, хорошее, наверное. Наверное. Или вот еще мой любимый пример. Мы гуляем по торговому центру, она видит какую-то сумочку, сумочка ей нравится, она говорит, давай купим. Я смотрю на ценник 30 тысяч рублей. Я говорю, ну 30 тысяч это дорого. Она говорит, ой, ну не съездим в Питер на выходные. Да мы не собирались в Питер на выходные. Откуда информация такая вылезла вообще, что мы куда-то собирались? Она при этом говорит, ну вот, раз не собирались, значит деньги есть тогда, правильно? Чего ты жлобишься? В итоге мы и в Питер едем и с сумкой с этой обоссой. Ну какое это делать, вообще не понимаю. Вы хорошо считаете, девчонки, только вот в этих, когда, знаете, акция была. Была акция, когда она сидит с каким-то платьем, ты говоришь, откуда платье? Она говорит, слушай, вообще, оно стоило 12 тысяч, но там была черная пятница, это минус 7,5%, плюс у меня была их карта скидочная, это еще минус 5%, а еще там бретелька была порвана, это еще минус 8,5%. И в итоге получается, что платишь ты, потом мне вообще нас... Сколько оно стоило, понимаешь? И ты такой, ну да, понимаю, конечно, да. Но справедливости ради, знаете, что-то хочет позитивное сказать в конце. Она и для меня какие-то приятные вещи иногда делает, потому что я помню, когда мы переехали на новую квартиру, у нас под домом рынок, где всякие там товары продают, нужные, промышленные. И мы туда вышли купить все, что нам понадобится на новой квартире, и даже там она все деньги потратила. И я иду и на нее говорю, да как ты умудрилась-то, господи, все. И воспитываю, я говорю, вот я теперь не могу купить то, что мне нужно. На инструмент мне уже денег не хватит. Она говорит, а что ты хотел купить? Я думаю, а что я хотел купить? Я смотрю, стоит мужик, продает обжиматели для проводов. Поняли? Для интернета, которые вот эти. Я говорю, вот, обжиматель хотел купить, чтобы провода обжать, и интернет дома был. Она говорит, ну давай купим. Я говорю, а все, уже денег нету, извините, поезд ушел. И я на этом чувстве вины ее до дома доехал, вот так, как рыцарь. На следующий день я прихожу с работы, а она, прикиньте, сходила, купила обжиматель. А он мне нахрен не нужен. Я даже не знаю, как им пользоваться, если честно. Ну я к чему? Я из уважения к ней, понимаете? Раз в месяц, когда деньги на интернете заканчиваются, я говорю, это провода, потому что плохо себя ведут. Беру обжиматель, чтобы она видела, просто выхожу в тамбур, закрываю глазок, чтобы, не дай бог, она не увидела. Другой рукой просто кладу денег на интернет, возвращаюсь, говорю, все будет работать. Я потому что только что провода пережал. Вот так как-то живем. Спасибо большое, друзья, вы классная публика.
1: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ. Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Найка Казиева.
2: Так что, рассказываю сразу. В общем, возила, значит, маму свою. Я в Питер впервые с ней поехали куда-то отдыхать. И я выяснила, что я свою мать вообще не знаю. Что я думала, что у меня мама дагестанская женщина. Она что-то с внуками водится, там кушает, готовит. Мы час в Питере, она мне говорит, а давай пиво купим. Я говорю, что, мама? Я говорю, серьезно, пиво? Дальше что, что мне попросишь? Я говорю, ты мне тебе вот так дальше нельзя стоять. Я говорю, я не буду тебя поднимать, серьезно. Просто мне так странно было видеть маму в таких непривычных вообще декорациях, потому что, ну, странно, что она сидит на веранде, что-то пьет сангрию. Хотя до этого она абсолютно была уверена, что сангрия — это двоюродная сестра скумбрии. Понимаете? Ну, реально, ситуация другая только. Вы знаете, в чем вся прелесть? Она просто впервые в жизни почувствовала кэшбэк от того, что я делала на бабусике, почувствовала. И она меня искренне хотела отблагодарить, ну, типа, как-то замотивировать на будущее. Она мне говорит, доча, она говорит, если тебе для стендапа надо что-то про меня рассказать, она говорит, ты говори. Она говорит, ты говори, реально. Она говорит, можешь даже немножко приврать. Короче, я пока, реально, я пока щупаю, куда можно пойти, потому что мне официальное разрешение дали. Ну, правда, я и так в тайне это делала. Но знаете, что я словила впервые? Это ощущение, что мне так круто, мне 30 лет. Я у мамы самая успешная, вот. И так как я отдельно живу, она обычно ко мне приезжает отдыхать от своих неуспешных детей. Вот, реально, это... А мне, опять же, я, ну, я на самом деле, я люблю своих братьев и сестер, честно. Просто считаю, что надо тоже как-то чуть карабкаться самостоятельно. Я реально извиняюсь, что мы столько времени говорим о людях, которые ничего не добились. Ну, и мама, знаете, она переживает, вот, что я сейчас одна живу. Она мне постоянно говорит, она говорит, доча, просто держи в голове, что еще кто-то должен быть. Я говорю, мамуль, я плачу 50 тысяч, чтобы больше никого не было. Я говорю, нет, вот тут-то. Кстати, знаете, что поняла? Я поняла, что я очень люблю одиночество, но в том случае, когда оно конечно, когда я знаю, что вечером кто-то придет. А сейчас я живу одна и понимаю, что вечером, ну, никто не придет. Вот, и завтра никто не придет, и послезавтра тоже никто не придет. И я набухалась. Ну, короче, это случайно произошло. Вот. Но просто у меня еще второй кот появился. Спасибо. Реально. Не, но у мамы истерика по этому поводу, потому что она думает, что вот если у меня в 30 второй кот, то в 40 я жестко врываюсь на РЕН-ТВ в передачу, где на меня соседи заявление написали, потому что у меня из хаты жестко воняет. Что я там уже собак держу, у меня пони в коридоре стоит. Вот это. И там обязательно интервью должна давать, ну, очень культурная соседка, которая такая, типа, мы хотели как-то похоросим. Но она паразитка, все ковры нам обосрали. Все, спасибо большое, что послушали.
0: Камеди Радио.

0: LG Energy. Значит, настоящий друг.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
4: Что объединяет нас в празднике? Добрые традиции. Собраться вместе, радовать близких и дарить шанс на исполнение мечты, как это по-мечталионовски. 1 ноября в лотерее «Мечталион» ко дню на

0: Народного единства участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Выбирайте билеты себе и в подарок на nloto.ru, на почте, в Магните и Дикси.
1: ВТЛ 2Б Спортсоюз, алгоритм номер 15-4-43, до 1-8-2-4-го года, тираж номер 216, дата 1-11-2-4-го, информация об организации лотереи, правила и поведение в призовом фонде лотереи, качество призовой выигрыша, срок, месте порядка получения на сайте nloto.ru, 18+.
2: Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач, работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Камеди радио. Камеди радио.
3: Добрый день, таксисты! Здравствуйте, работники офисов! Привет домохозяйкам! Поклон депутатам, баклан мореходам, капкан лесорубам, эквек хлебопекам! Всем привет, ребята! Это, на минуточку, главное развлечение страны Каламбурятии – Казибота-шоу!
4: Категория 16+.
5: Долго ехать на первой передаче неудобно, а вот ехать 14 лет на лучшей передаче – это наша кредо. В эфире Казибота-шоу на Камеди Радио. Рулевой эфира с вами Александр Пичуев.
6: О, вместительный багажник нашего шоу, который набит под завязку шутками да приколами, Святослав Савченко.
5: Здесь же музыкальная запаска, гребящая басами в багажнике, Андрей Ромашко.
6: И подвески нашего шоу впереди Максима. Ферсон, сзади многорычажка, Виталик Вязовцев.
5: Эти-то подвески и пытались добыть мушкетеры. Ну что ж, дорогие друзья, Казибот-шоу на Камеди Радио. Лучшая программа страны. Мы начинаем.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
7: Прямо сейчас в Камеди Клаб Павел Воля.
8: Прямо сейчас в Камеди Клаб Павел и Воля.
9: Ну, расскажу вам. Недавно был случай. Звонит мне друг, говорит, приезжай ко мне в гости. Я говорю, что случилось? Он говорит, приезжай, только плавки захвати, захвати плавки. Я думаю, отлично, хоть кто-то за лето тусовку у бассейна, супер. Короче, приезжаю к нему, он встречает меня такой заряженный, говорит, раздевайся. Я думаю, блин, как будто на вызов приехал вообще. Хотел сказать, деньги вперед, я так не работаю. Ну, короче, я переоделся в плавки, он меня заводит за дом. Я думаю, там бассейн, наверное, бахнул себе. Заводит за дом и говорит, со счастливыми глазами, и говорит, смотри, я купил себе чан. Я смотрю, реально чан стоит на цепях, вот эта вот фигня. Он говорит, сейчас мы разведем под ним костер и будем в нем сидеть. Чан, обожаю чан, ты любишь чан? Я думаю, вау, вот это вот я зря приехал, блин, конечно. Короче, реально, у него чан, он поджег все. Мы сидим в этом чане, чанимся с ним вдвоем, друг на друга смотрим. Я смотрю за забор, чтобы нас никто не фотографировал, блин. Два долбаната, блин, вскипятятся. Позорище просто. И он говорит, подожди, это еще не все. Я говорю, остановить, куда еще лучше-то? И он достает такую марлю, в ней какая-то трава, какие-то ветки, листья, какие-то зубы бобра, что-то. И он говорит, надо добавить заварки, чтобы вкусно было, чтобы запахом было. Нельзя просто так сидеть. Я сижу в этой жиже и думаю, блин, мы чай вдвоем?

я понял, что этот друг не единственный такой. Все мужчины после 40 сходят с ума. Какой-то рубильник переключается, и все. У всех мужиков после 40 какие-то долбанутые хобби, какие-то странные интересы. Он днем ходит в офис, он глава фирмы, у него что-то там компьютеры, подчиненные. А вечерами он сыровар, ё-моё, варит сыр там себе. Или, девочки, вы приходите домой, а у вас на балконе перепелки, блин. У вас не муж больше, у вас владелец ранчо в Жулебино, блин, 1.2 метра он там с ними. А почему перепелки? Марина, ты что, не знаешь? Яйца перепелок очень полезные, диетические. Конечно же, когда свои отказали, включаются перепелки на яйца, естественно. Все это вот после 40. Вот мы ругаем женщин, да, мы вас ругаем, мы говорим, девочки непредсказуемые, какой-то фигней постоянно занимаются. На самом деле непредсказуемые мужики после 40. У женщин нет такого. Женщина в 40 не может решить, что... Я парапланерист. У мужика каждый второй. Я вот сейчас сказал, и зажглись, блин, огоньки. Параплан, Пашка, блин, да, давай. Мужик после 40 – это спящий вулкан. Спящий вулкан. Это как познакомиться с девушкой в Таиланде. Вообще непонятно, какой будет конец. А он будет. К примеру, мой одноклассник гаишником был, капитаном полиции был, строгий мужик, здоровый, крепкий. Вот этот, который зря желаю, и человек за рулем. Такой вот был человек. Так вот, он в 40 лет вышел на пенсию, и бывший капитан ГИБДД стал фотографом. Он фотограф. Раньше он сидел в кустах, чтобы нарушителя поймать за деньги. Сейчас он бесплатно сидит в кустах, чтобы поймать луч солнца на стрекозиных крылышках. Вот этот вот. Что с тобой стало? Виталий Сергеевич, ну ё-моё, а? Честное слово. И я понимаю, почему это происходит. Потому что мужики всю жизнь работают, работают, работают. Дом, семья, ипотека, дети, нервяк. И в какой-то момент, впервые у мужика за жизнь появляется свободное время. И он думает, чем бы заняться? И квадроцикл ему кричит, мной! Давай! У меня один друг после 40 сделал на даче себе голубятню. Клянусь вам. Не клуб для тех, кто получил премию Муз-ТВ. Прям голубятня с птицами, голуби прямо. Занимается день и ночь, что-то ходит к ним там. Курлы, курлы, с ними курлы. Забил на жену, на детей вообще. Я думаю, вот бы, блин, ему с перепелочником встретиться, да? На год вперед разговор был. Новые яйца бы вывели. Девочки, у вас нет таких дебильных увлечений. Потому что вы свою придурь не купите до 40 лет. Вы ее тихонько стравливаете всю жизнь, чуть-чуть. Там то она мыло поварила, что-то карты Таро пораскладывала, то она чуть-чуть психолог, потом чуть-чуть йогу попреподавала. Пойдем, пойдем, я тебе такое покажу, такое. И он меня заводит во двор и говорит, смотри, смотри, я купил палатку. Я могу спать на улице. Я говорю, Демис, блин, ты с этого палатка. У Демиса во дворе стоят все виды мангалов, костровища, все. Демис после... Потом ко мне подошел на ушко и говорит, пойдем со мной в спальню. Я говорю, пойдем. Заходим в спальню, он закрывает дверь, говорит, сейчас я тебе покажу еще 4 спиннинга, про которые не знает жена. В магазин, все для рыбалки. Это огромный ангар просто. Повсюду лески какие-то, блесны, удочки. И Аверин со стойком сбивают, это все ходит. Удочки, удочки. Короче, я за минуту купил какую-то первую попавшуюся удочку, говорю, поехали. Он говорит, ты с ума сошел? А еда для рыбы, а еда? И началось, ребята, пряная кукуруза, мед, пьяные слива, прессованная клубника. Думаю, мы на карпа едем или на эскортниц, блин, что мы берем с собой вообще? Мы даже купили прессованную коноплю. Я представляю эти рыбы, которые... О, чем пахнет? Эти, которые... Ты ее раз, опа, набери, блин, она... Попить, попить! И сдохла. Наконец-то, спустя 5 часов, мы выходим из этого рыболовного ада. Аверин говорит, все, встречаемся на выезде в 3 часа ночи. И вот я в 3 часа ночи еду в машине, набитой сумками и дебилами, которые решили порыбачить. И в какой-то момент я начал слышать голоса в голове, знаете? Я еду и слышу, может, нахуй, разворачиваемся. И чем мы дальше уезжали от города, тем громче были голоса. Я, по-моему, в какой-то момент сказал, да может, это все, а? Ребят, честное слово. Мы приехали на это озеро, поставили каждой по 15 удочек, насадили наживки, подкормили, откормили, накормили, закормили, выкормили, все, ребята, сели ждать, и вы не представляете.

0: знаете, вы не представляете. 5 часов них на ноль. Короче, все с ума сходят после 40. Все. Поэтому, девочки, берегите своих сумасшедших мужчин. Берегите. Я побежал. У меня друг чан заварил. Я подсел. Честное слово. Давайте, пока.
1: Слушай Камеди Радио. Смотри

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Камеди радио.
2: Может, обнимемся все?
3: Удивятся даже папы. В эфире веселые стартапы.
4: Пожалуйста, есть желание заработать?
5: Есть.
4: Вкладывай бабки в кафе мексиканской кухни в Химках.
5: Интересная эклектика.
4: Цена не указанная. Мексиканская кухня — это готовый бизнес, продуманная реализованная концепция. Просто заходи и получай прибыль.
5: Ух ты, так не бывает.
4: 200 метров от ЖД-станции. Точный адрес при запросе. Не скажем.
5: Или сам ищи. Иди на Аромат Тако.
4: Фарамат. Уют.
5: Фарамат. Фарамат какой у вас?
4: Кафе
5: тут?
4: С авторским дизайном мексиканской кухни. Площадь, первый этаж 80 квадратов. Два больших стола, три маленьких. Игровая зона, открытая кухня. Полностью ремонт под кафе. Финансы. Выручка 700 плюс миллион.
5: А, ну не 700 миллионов в смысле, а от 700 до миллиона рублей в месяц.
4: Да, чистая прибыль 240 рублей в месяц. Если ввести хотя бы пиво, ну хотя бы, пожалуйста, плюсом будет минимум 20% прибыли. Сейчас у нас нет алкоголя, поэтому
5: все,
4: мы продаем.
5: Все выпили, к сожалению.
4: Рассмотрю вариант сотрудничества, если нет возможности приобретения.
5: Хотя бы придите, что-нибудь закажите.
4: Полтора года работает, авторская кухня, уникальные блюда. Обычно это говорит о том, что это не особо кому-то нужно.
5: Это, кстати, правда, потому что уникальность блюд — это не всегда плюс.
4: Удачное расположение, парковка, охрана, доступ 24/7, мощность электроэнергии 50 киловатт, налаженная доставка, приложение, сайт. Ну, это хорошо. Что получит покупатель? Это не просто кафе, это перспектива. То есть сейчас нет ничего. Перспектива огромная.
5: Радужные перспективы открываются перед владельцем кафе.
4: Оборудование, кухонная техника, кассовая система, холодильное оборудование, посуда, утварь и многое другое. Аэрохоккей, пожалуйста.
5: О, аэрохоккей есть. Супер.
4: Аренда долгосрочная, арендатор адекватный. Пожалуйста, заходи, работай.
5: Мексиканская кухня — достаточно специфическая все-таки еда, надо сказать. Потому что, ну, когда ты заходишь условно в бургерную, пельменную, блинную, все ясно. Мексиканская кухня требует, ну, некого все-таки знания и особенностей этих блюд. Все острое,

0: много мяса.
1: Да, да, все жареное.
0: Все правильно. Жареное, как правило, да.
1: Ну, все, там кесадильи какие-нибудь есть.
0: Ну, вот смотри, такос. Тортилья — это основа, да, кукурузные лепешки. Ага. Из них что только не делают. Буррито, естественно. Ну, кто не ел буррито?
1: Да, раньше, помнишь, на Павелецкой и еще где-то...
0: Ты снял у меня с языка, я именно вот...
1: Была буритошная. Это было что-то невероятное. Такая вкусная была.
0: А еще в самом метрополитене, когда были кафешки, да, почему-то делали буррито.
1: Да-да-да, я про
0: это. И вот из этого месива, там сырное месиво, оно было либо чуть острее месиво, либо чуть менее острое месиво. Я вот в институте, когда ехал, покупал себе, как правило, хот-дог там, вот с этими наливалками кетчупа, которые стояли на тумбах, и буррито.
1: Mm.
0: Это вообще... Класс. Это даже, мне кажется, была не еда.
1: Но это хороший удар по кишечнику. Вот
0: вообще
1: острый
0: идеальный.
1: Острый буррито с бобами.
0: Да, еще какой-нибудь газировкой забил, и все. А чурос еще, вот из десертов, это вот палочки.
1: А, длинные
0: вот
1: печеньки?
0: Да, вот это прям вкусно, с корицей, сахаром. Это прям прикольная штука. А, еще ваше севиче, пожалуйста, тоже мексиканское блюдо.
1: Рыба. Да, это свежая рыба, да, приправленная соусом каким-нибудь.
0: Да, там кинза, лаймы и репчатый лук, как правило, с ним
1: и
0: идет.
1: И перцы вот тоже дофигища туда кладется.
0: А там она везде острая, потому что жарко. Как правило, везде в жарком климате вся еда острая, чтобы убивать микрофлору твоего кишечника.
1: И тебя постепенно.
0: Да, вот еще есть такой у них соус, называется пико де гайо. Это клюв петушка. Острый соус из нарезанных кубиками помидоров, лука и халапеньо. Вот называется клюв петушка. Пико де гайо красиво звучит.
1: Вот это самое простое. Гуакамоле.
0: Гуакамоле, туда же, да.
1: Вкусная штука, отличная.
0: Вообще все вкусно, если приготовить хорошо. Вот.
1: Да.
0: Еще чимичанги. То, что очень любит Дэдпул. Это обжаренные в кипящем масле трубочки с сыром, мясом курицы или говядиной и помидорами. Но это все, конечно, вот для поджелудочный привет. Ничего диетического как бы в базовой мексиканской кухне не присутствует.
1: Ну, ребят, пожалуйста, если не хотите считать деньги, потому что тут не указано, сколько это стоит, заходите и работайте на мексиканской кухне.
0: Либо, если у нас еще есть время для одного стартапа, есть, да, времечко, я расскажу. Нет времечки. Тогда я, раз времечки сейчас нет, то времечко, наверное, появится чуть позже.
2: Камеди. Камеди. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Ататиза, Эльга, Изабель, Малу.
2: Что я ходила с подругами в караоке, и меня сходу одолел мужчина. Началось вот это вот шоколадочка, африканочка, чё ты. Ну, я очень строго на него посмотрела, он вроде как успокоился. И через какое-то время ко мне подходит официантка и говорит: «Вам мужчина закрыл счет на 30 тысяч». И я такая: «А чё это я?» «По факту же шоколадочка». По факту же африканочка. Ну, я думаю, что я гоню? За бутылку Чиваса я твой нигер, понятно? Я поняла, что со мной такое впервые, что какие-то мужчины закрыли за меня счет, и даже это для меня верх щедрости. Ну, я думаю, что гораздо больше щедрых мужчин, чем щедрых женщин, потому что я в баре от женщины ни разу не слышала фразу «Все за мой счет, у меня сын родился». Вот он, кстати, на пуповине висит. Давайте выпьем за то, что не скорпион, да? У меня нет парня, но, как говорят женщины постарше, у меня есть мужчина для здоровья. Я вот подумала, наверное, хотелось бы вступить с ним в отношения. Я как это поняла? Я стала теплее к нему относиться. Да? Я его теперь по имени называю. А потому что раньше мне всегда писал этот. И я очень сильно завидую женщинам, которые умеют как-то плавно и органично перевести обычное общение в романтические отношения. Это когда мужчина ходит по своей квартире и такой: «А этот комод с косметикой всегда тут стоял?» Ну, мне кажется, очень много таких пар, в которых, ну, по мужчине видно, что это не прям его решение. У него во взгляде вечно «помогите». Ну, потому что она уже кому-то рассказывает: «А мы, кстати, с Вадиком глютен-фри». И он думает, когда он думает: «Капец, я 3 дня назад был полностью фри, нахрен я этот тиндер скачивал». Нет, такой парой быть не кайф. И я поняла, что конкретно с этим пацаном я просрала этот момент. Ну, мы в таком режиме общаемся 1.5 года, и вот сейчас ворваться к нему с вопросом «А кто мы друг другу?» было бы странно, как будто у меня амнезия. Что я такая: «А я вообще кто? Что я делаю в Одинцово?» Ну. Да, я сейчас много об этом думаю, все раздают советы. Мне подруга говорит: «Белла, для того, чтобы он захотел с тобой отношений, ты должна подсадить его на себя, он должен в тебе нуждаться». Я думаю, мне что, свистнуть у него зарядку от Айкоса? Чтобы он мне написал: «Ты чё, зарядку верни?» Я такая: «Девчонки, написала!» Сработало. Да, я много об этом думаю, и я себя ругаю. Я такая: наверное, нужно было начинать с дружбы и переходить в отношения, а не начинать все это с секса. Но так ты всегда знаешь, что секс хороший. А не так, что вы сидите грустные на краю кровати и такие: «И как нам теперь помолвку расторгнуть?» Ну, когда ты думаешь: «Да какой тебе свадебный танец? Ты даже здесь умудрился мне на ноги наступить». Это все, спасибо, вы кайф.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио.
1: Все новое – это хорошо забытое старое. Не дадут тебе забыть классику, даже если ты очень хотел. Слушай не в кассу. Ну, это рубрика такая.
2: В этой рубрике мы рассказываем про... О, господи, извините. Про не фильмы, читаешь. Которые смотреть не надо.
3: Да.
2: Но также делимся опытом просмотра каких-то других фильмов, сериалов, о том, что можно посмотреть.
3: Ну, давайте поделимся, что ты видел, Пичуев.
2: Да, вот мы как раз с нашим программным разговаривали, почему-то он вспомнил в очередной раз про 9 тел в мексиканском морге.
3: Да, да, сериал.
2: Сериал, он небольшой, но очень захватывающий и интересный.
3: Угу. Вот это ты его советуешь посмотреть.
2: Да, я его советую посмотреть, если кто-то вдруг не слышал, не помнит про этот сериал, если есть время, а оно найдется, когда ты первую серию увидишь, потом точно забросишь все дела. И сериал тоже, который не новый, «Тегеран».
3: Да, вот мы его тоже вспоминали на днях. Хороший очень сериал, да. Это для тех, кто любит сериалы а-ля «Родина». Вот он по формату чем-то похож на уже достаточно древний, но классный сериал «Родина».
2: Ну, в отличие от «Родины», там красивая главная героиня.
3: Ну, да, потому что в «Родине» несколько на другом сделан упор. Из новых сериалов «Дом Гиннесса» я начал смотреть.
2: «Дом Гиннесса».
3: «Дом Гиннесса», да. Это про то, как после смерти, собственно, основателя пивоварен Гиннесса остались его дети. Три сына и дочка, и как они начинают управлять его этой империей. А это еще времена, соответственно, это конец 19 века, и достаточно серьезные терки между британской столицей и Ирландией происходят. Вот, не все в восторге от того, что есть протекторат Лондона над Ирландией. Он, это что-то среднее между «Наследниками» и «Острыми козырьками». Я бы вот так его охарактеризовал.
2: Интересно. А «Острые козырьки» выходит новый сезон, да?
3: По-моему, выходит полнометражный фильм, если я не ошибаюсь. Да, да, по-моему, будет фильм, да, который... Как у «Аббатства Даунтон». Вот сейчас тоже вышел фильм, который завершает всю эту бесконечную сагу. Также, по-моему, и «Козырьков». В общем, «Дом Гиннесса» для тех, кто любит историческое кино, вполне подходящий выбор.
2: Да, ну или «Карамора» посмотрите.
3: Или вот, да. Например,
2: какая чушня, я помню, включился.
3: Почему-то вспомнил про «Карамору».
2: Какой-то закончился сериал и включил «Карамору». Я думал, что за «Карамора»? «Карамору» так звали главного.

0: главного героя, да, конец, да, который, да, да, борется с вампирами. Ну, чушь собачья просто для умственно отсталых.
1: Хотите посмотреть чушь собачью? Вот, пожалуйста, печу и вам рекомендацию.
0: Субъективная.
1: Так, теперь давай еще про субъективное мнение. Вернемся к рубрике, а то время кончится. «Орбита апокалипсиса». Так называется фильм, о котором мы говорим. 2015 год. Про что кино? Сбившаяся с оси планета мчится сквозь Солнечную систему, действуя как межгалактический магнит, увлекающий Землю за собой. Научная фантастика, как ты понимаешь. Метеоры уничтожают крупнейшие города. Огненные и ледяные штормы накрывают Землю. Стихийным бедствием нет числа. На фоне глобальной катастрофы Стив Леннон вместе с женой и дочерью становятся невольными свидетелями секретной правительственной ядерной миссии, которая либо вернет планету на свою орбиту, либо приведет Землю к апокалипсису. Три на IMDb, три на Кинопоиске. Очень так солидарны зрители международные и российские. The world will never be the same. Вот такой у него слоган. Вышел в 2015 году. Что говорят люди про это кино? Слабый сценарий, не хватило размаха. Каким бы правдоподобным ни казался этот фильм, а он кому-то показался правдоподобным, некоторые моменты ничего кроме улыбки не вызывает. Фильм отлично подойдет, чтобы поставить его на автовыключение телевизора. С первой же сцены падения метеорита стало ясно, что снимали киношку «Дилетанты». Метеориты, падающие под разным углом, это просто что-то с чем-то. О, подъехали у нас любители углов. Все нарисовано плохо, сгодится только если вы застряли где-то в 80-х. Полчаса смотрел, не нашел в этой картине ничего, чтобы меня зацепило. Даже актрису просто для красоты подобрать не смогли. Это даже не жвачка для глаз, это просто незачем смотреть. Вот так вот люди не оценили фильм режиссера Стивена Дэниелса с Джо Ландо и Мишель Стефорд в ролях. Что с этим делать?
0: Ну, что делать? Надо этот фильм... Короче, так, все, метеориты падают,
1: да.
0: Ось наклонена.
1: Да, все не туда летит.
0: Эксперимент провалился, ядерный взрыв сделал только еще хуже.
1: Так.
0: Главные герои уже все, господи, я действительно, я умираю, хуже уже не будет. И тут... Нет, хуже будет. Встречайте. Трио «Кризис жанра». Гар Дмитриев, Терещенко, еще кто-то там, я забыл.
2: Реклама на Камеди Радио. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
4: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
3: «Фандэй» – для всей семьи.
4: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.

0: На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Вы – владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-ры-ры-нись. Скучно у нас со мной.
7: Папа, что это за песня?
8: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
7: Это которую можно настроение менять?
8: Угу.
7: И на рюкзак вешать?
8: И не только.
7: Пап, нам пора в Перекресток.
8: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
9: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации правил акции, количество призов, срок комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 10870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: Он мой номер один, моя половина.
12: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
13: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
14: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Мерси. В ассортименте 100 граммов 189 рублей с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
18: Дмитрий Бабин, ваши аплодисменты.
19: Смотрите, последнее время часто хожу пешком. Так получилось, что сейчас мой автомобиль в автосалоне. Вот. И, судя по всему, надолго он там, потому что сейчас очень сильно подорожали машины. Очень сильно. Сейчас «Лада Веста» стоит 1 700 000. Нет, 1 700 000. Я куплю «Ладу Веста» за 1 700 000, если там в багажнике 1 500 000. Будет лежать? Вот тогда хорошая покупка. Мне правда, мне без машины хватает проблем. Тут недавно нужно было отвезти кошку к ветеринару. Я ее привожу, и первое, что он делает, минуты не прошло, он и сразу в задницу вставил градусник. Сразу же, я даже сказать ничего не успел. Думаю, а может не болеет, подожди, я, может, привез похвастаться тебе здоровую кошку. Она мне молодец, знаете, она не царапалась, не вырывалась, она просто вот так ко мне повернулась. Знаете, это был взгляд женщины, которую предали, это вот так вот выглядело. Я после этого очень сильно боялся простудиться, потому что, ну, мне было бы неловко при кошке мерить температуру, знаете, да. Он такой, а под мышкой можно было, оказывается, да? Так у меня их 4, в 2 раза больше, чем у тебя. Животных надо лечить, надо за ними ухаживать, но при этом я считаю, что не перебарщивать с любовью к питомцам, потому что это иногда доходит до абсурда какого-то. Меня тут недавно позвали на юбилей, 5 лет, у кота. А мы с Маркизом не прям кенты, что я, ну, рассчитывал на приглашение, знаете? Я так прикинул, что если я пойду на это мероприятие, я понятия не имею, что ему подарить, потому что у него, как у кота, есть абсолютно все, кроме яиц. Что? Ну, так себе подарок, согласитесь. Но я решил позвонить Сереже. Сережа – это хозяин маркиза. Говорю, Сереж, чтоб я какой-то хрень не подарил, может, что-то надо котику. Мне Сереж говорит, Дим, ты, наверное, не выдумывай, дари бабки. Ну, не с***. Ну, я себе, наверное, заведу муравьиную ферму, ты мне охренешь на праздники ходить там. В день по 7 событий будет там. Именины, День Ангела, все будем отмечать. С другой стороны, я Сережу понимаю, потому что, правда же, деньги – лучший подарок. Лучший. В этом плане опасно девушек звать на праздники, потому что девушки, они не дарят деньги. Девушки дарят эмоции. Типа там гнев, разочарование, вот такие. Как правило, мне как-то подарили сертификат, значит, на дайвинг. Безвозвратный, в смысле сертификат, не дайвинг, дайвинг с возвратом. Что уже неплохо. А я жутко боюсь глубины. Это было в Египте. Мы садимся на яхту и час плывем в какие-то нейтральные воды долго.

0: Плывем, выходит мужик, говорит, я твой инструктор по дайвингу, можешь звать меня Витаха. И Витаха мне говорит, что оказывается, дайвинг – это самое легкое хобби в мире, говорит. Ведь ничего легче нету, просто нужно запомнить некоторые правила. Главное правило я запомнил. Витаха сказал, что если ты паникуешь, хочешь всплыть, показываешь вот так, мы всплываем. Короче, мы под водой, может, секунд 30 находимся, и мне Витаха показывает, типа, смотри, кораллы. И я, может, сильно резко повернулся на кораллы на эти и посмотреть, вот. Может, у меня было оборудование неисправно, не знаю, но мне везде одновременно начинает набираться вода. Глаза, нос, жопа, везде вода. Повсюду вода. Я показываю, всплываем, на что мне Витаха показывает. А тут одно из двух. Витаха либо дебил, либо тоже тонет, что еще хуже, знаете, типа, нет, я первый тону, ты меня спасай. В итоге мы не утонули, мы поднялись наверх, всплыли, он говорит, второй раз, давай, я говорю, иди в ж... Ну какой второй раз, ты серьезно? Он говорит, зря, потому что в этих местах можно встретить рыбу-меч. Говорю, рыбу нотариуса можно встретить в этих местах, чтобы мне сразу на дне завещание оформили. Рыбу батюшку, чтобы мне там же отпели сразу. Не знаю, а рыбу соседку, знаете, что просто проплывала мимо, и как жалко, какой молодой был, вот хотя бы из-за этого. Еще меня вот это вот убивает выражение, когда говорят, что человеку надо подарить то, что он сам себе не купил. А я, может, поэтому сам себе не купил, что оно мне не надо, ну, может, поэтому. Просто мне как-то друг за 6000 рублей купил и подарил резиновую жопу. Что для меня, честно говоря, было неожиданно, потому что я никак не намекал на этот подарок, знаете, я не говорил ему, блин, столько туалетной бумаги по акции взял, хоть вторую собаку заводить, нет, не было такого, он просто дарит, я говорю, зачем, говорит, чтоб скучно не было, говорю, ты мне 6 кусков подарил, ну, мне б не было скучно в целом, а я еще тогда жил в однокомнатной квартире, а когда с тобой в однушке начинает жить резиновая жопа, трудно убедить себя, что все в жизни по плану у тебя идет, что так ты себе 30 лет и представлял. Я еще просто положил ее на полке, не стал прятать, потому что прятать это еще хуже. Мне кажется, если ты ее прячешь, это ты в игре, значит. Это на тебе всегда комната температуры, скорее всего. Да, просто положил на полке. Там была еще мысль повесить на стену, но тогда как охотничий трофей бы смотрелось, мне кажется, знаете, вот, или... Еще, знаете, в чем основная проблема этого изделия, скажем так? Она же мне просто на полке лежала, и, короче, она вот как картина Моны Лизы, всегда тебе в глаза смотрит. Вот правда, там с любой точки квартиры четко на тебя. Я решил эту проблему, я в нее ручку вставил, он теперь жжет с ручкой. Прикол, я считаю. Честно, я не знал, что с ней делать, правда, потому что выкидывать жалко, все-таки 6 тысяч рублей, да. Перепродавать, что я скажу, не подошла. Села после стирки, тоже нет, это... Я как-то видел в городе девушку, и она была очень худая, сильно худая. У нее не было попы. Вот. Я хотел сказать, девушка, мне кажется, ваша жопа у меня дома лежит. Приходите, забирайте, все равно не пользуюсь. Там еще и ручка в подарок пойдет. У меня все, спасибо большое.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.
1: Их не взяли на Олимпиаду, поэтому они устроят свою. С джекпотом и клюшками. Ни один из несуществующих рекордов перед ними не устоит. Мы открываем книгу рекордов Бивиса.
2: Расскажем вам, ребятки, про разные интересные рекорды.
3: Давайте.
2: Вот правило жизни нам притащило первого. Американец собрал коллекцию Крокс, состоящую 3500 пар. 3500 кроксов у него.
3: Ну вот как минимум одни-то точно у кого-то да есть.
2: Да? Нет.
3: Мне никогда не было?
2: Нет.
3: А почему?
2: Ну как-то мне не нравятся они.
3: Но вот шлепки у них клевые. Вот именно не закрытые, а просто обычные шлепанцы.
2: Типа
3: вот они,
2: вьетнамки?
3: Да, вот они реально у них, хотя, казалось бы, простейшая форма, но вот они прям мне, во всяком случае, заходят очень. Mm-hmm. Удобные штуки.
2: И чувак насобирал на мировой рекорд. Зовут его Дуги Санд Тигер, что значит песочный тигр. По-русскому.
3: По-русскому.
2: Да, двойку получил. Получивший все эти прозвища крокодил из американского штата Коннектикут купил более 3500 пар Крокс.
3: Они еще достаточно объемные, это же где хранить-то столько?
2: Да, обычный интерес Дуги перерос в коллекционирование не просто так. В детстве жил в приютах, в приемных семьях, что повлияло на его взрослую жизнь. Часть системы приемных семей, которые люди не понимают, заключается в том, что о многом детям не рассказывают или не придают значения каким-то вещам. Интересно. Дети, например, так и Дугин, так и не научился завязывать шнурки. Мне было слишком стыдно просить о
3: только поэтому вдруг решил кроксы носить, да? То есть такая причина.
2: С каждым годом становишься старше, а я такой, о, до сих пор не знаю, как шнурки завязывать. Теперь это кажется немного странным, отметил Дуги.
3: Это кажется немного странным, он прав.
2: И эта ситуация привела его к выбору особенной обуви, крокс. Кстати, в его коллекции есть даже пары для питомцев. Собачка Дуги тоже носит резиновые тапки. С шапочкой из фольги на голове бегают.
3: Вполне может быть. Ну, прикольно они выглядят, но вот я с тобой соглашусь, вот мне тоже неудобно всегда было в них.
2: У них начинает потеть нога.
3: Сразу же. Вот у меня сразу тоже, извините за подробности.
2: Через выбор обуви Дуги заявляет о необычном подходе к жизни. В какой-то момент он захотел, чтобы его история получила всемирную огласку. Смотрите, какой я уникальный. В конце концов, мужчина официально установил рекорд как обладатель самой масштабной коллекции Крокс. По оценкам экспертов, Санд Тигер потратил несколько сотен тысяч долларов на коллекцию, но не планирует останавливаться. Вот, мужчина сказал, что хочет открыть музей.
3: Вот это прикольно. Ну, а слушай, неужели у самой компании Крокс нет где-нибудь в районе штаб-квартиры
2: музея?
3: Да уж, наверное, и есть. Но вообще идея как бы сама по себе прикольная. Человек, ну, придумал себе такую коллекцию. Можешь позволить, собирает, почему нет? Пожалуйста.
2: Вот. Ради бога.
3: Но они действительно их выпускают в огромных количествах самых разных модификаций.
2: Смотрел ли ты фотки, видео был такое испытание, когда кладут на солнце Крокс ботинок,
3: нет,
2: и он
3: видел.
2: Становится маленьким.
3: Нет.
2: Прям сдувается. Не видел?
3: Но это возможно. Это...
2: Не знаю, правда или нет. Вот, типа такой вот опыт был проведен.
3: Мне кажется, это фейк. А если ты пришел на пляж, жаркий день, лег в кроксах, или у тебя сдавили ноги?
2: Да.
3: Нет. Так не работает. Мне кажется, ну они же не из медузы сделаны.
2: Ладно.
3: Мне кажется, это ерундистика. Ну, все, наверное, бывает. А если потом в кипяток бросить, они опять расширяются? Как доширак?
2: Не знаю.
3: Вот, Саш, а надо проверить.
2: Да.
3: Вот, проведем опыт обязательно. Теперь про солнце нет. Надо долго ждать, когда оно появится. У меня есть еще один рекорд. Тоже, кстати, связанный с обувью косвенно. Правила жизни сообщают, что испанец пробежал 100 метров на каблуках за 16 секунд.
2: Конечно, когда за тобой гонятся нормальные мужики.
3: О, это мировой рекорд. Он, кстати, профессиональный бегун, и бежал он еще и задом наперед на каблуках за 16,5 секунд.
2: Плюс у него завязаны были глаза, да?
3: Да, и он напевал песню еще, и жонглировал параллельно.
2: И битое стекло лежало.
3: Да, и жевал хот-дог. Роберто Лопес Родригес пробежал в синих туфлях с каблуками высотой 7 сантиметров. Он дополнил свой образ носками в тон и спортивной формой. Если вы хотите повторить рекорд. После финишной черты испанец сразу же снял обувь и, матерясь,

0: испытал особые чувства облегчения. Я от себя добавил кое-что, сами узнаете что. Он, кстати, многократный рекордсмен, на его счету более 80 титулов. И в этот раз он побил собственный рекорд, потому что ранее он уже бежал 100-метровку на каблуках, правда, ощутимо медленнее, за 20 секунд. А еще у него самый быстрый забег на 400 метров в сабо, это минута 38, и самый быстрый забег на 100 метров в шлепках, 12,1 секунды. Ну и много других разных прикольных рекордов.
1: Вот если бы он бежал по дощатому настилу, знаешь, как у девушек каблуки проваливаются?
0: Да, да, да, да, да, да.
1: Вот явно он бы затратил очень много времени.
0: Или по пляжу
1: добраться.
0: Вот тоже хорошо. Причем это может быть и галечный пляж, и песочный. Вот, кстати, замерить надо, какая будет разница в забеге. И да, галечный подсказывает нам Андрей. Спасибо. Ну, теперь мощно. Это шоу стало еще и комедийным. Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Их не взяли на Олимпиаду, поэтому они устроят свою. С джекпотом и клюшками. Ни один из несуществующих рекордов перед ними не устоит. Мы открываем книгу рекордов Бивиса.
1: А еще один рекорд, правила жизни нам его рассказала. Мужчина проехал на заднем колесе мотоцикла 300 метров. Причем мотоцикла не было, только колесо было.
2: Он въехал куда-то в «ну погоди», видимо, да?
1: И держался он за руль ртом. Мировой рекорд. Ахмед Атман из Саудовской Аравии продемонстрировал смелые трюки во время езды на мотоцикле. Он разогнался на мотоцикле, сохраняя баланс, убрал руки от руля, зажав его своим ртом. В таком положении он проехал следующие 300 метров. Вот у него слюни, наверное, текли.
2: Но вот не очень просто удержать мотоцикл как бы зубами.
1: На дистанции он также совершил трюк на заднем колесе. Момент запечатлела камера, закрепленная на его шлеме. Пожалуйста.
2: Вот у нас Андрюха любит мотоциклы, практикует, ездит, умеет. Вот надо с ним какие-то рекорды подобные делать. Вот чтобы Андрюха зажил.
3: А ты все продал, Андрюх?
2: А, вот в следующем году возьмет новый, пока не на чем тренироваться, к сожалению.

0: Вот есть у Андрюхи мопед.
1: Да мы ему и тут деревянную сколотим конструкцию, он будет на ней тренироваться, вставать на заднее колесо.
0: Пока просто зажимай зубами что-то тяжелое. Все, будем как бы мелочами пока тренировать. Элементы, а потом уже все... Хобби-мотохорсинг, вот Андрюх
1: да?
0: предлагает.
1: Почему бы и нет?
0: Хобби-мотохорсинг. Про это же даже песня была.
1: Да.
0: Вот, поэтому вот, пожалуйста, еще один рекорд, который может побить наш с тобой друг.
1: А ты смотрел ролики, где показывают индийские парады, где они да, на своих
0: да,
1: мопедах
0: да.
1: такие конструкции выстраивают. Там 9 человек друг на друга становятся, розочкой какой-то раскрываются.
0: Да, это
1: и все
0: видел.
1: Это на мопедах.
0: Вот, пожалуйста, люди вообще не ищут популярности и славы. А здесь, ну вот, человек решил из этого события сделать. Кстати, про Индию. Саша,
1: да.
0: у меня есть рекорд из Индии от Tengri Sport. Там девушка установила невероятный рекорд Гиннесса на шпагате. Это выдающееся достижение спортсменки Шришти Шармы. Она побила мировой рекорд, проехав 50 метров в лимбо-скейтинге. А это езда на роликах в поперечном шпагате под преградой.
1: А, да,
0: ну,
1: да,
0: ты
1: да,
0: представляешь,
1: видел,
0: как
1: конечно,
0: это
1: конечно.
0: Выглядит, да. Когда ты просто вот фактически распластался, едешь, и у тебя сверху еще там какие-то рейки или чем-то ты
1: да,
0: накрыт.
1: Да. Сел на шпагат и нагнулся вперед.
0: Ну, вот, звучит очень просто, да?
1: Да?
0: А, за 6,94 секунды она 50 метров проделала. И этим достижением она побила собственный рекорд, который установил еще в 2021 году. Тогда та же дистанция покорилась ей за 7,46 секунды. Но эти рекорды, кстати, не единственное упоминание индийской спортсменки в книге рекордов Гиннесса. Свой путь к мировым достижениям она начала еще в 11 лет. Например, в 2014 году Шришти установила свой первый рекорд, проехав 10 метров под перекладинами высотой 16,5
1: сантиметров. 16,5 сантиметров — это же вообще ничего. Как туда человек поместится?
0: Ну, она, видишь, она миниатюрная, видимо, еще сама по себе. Плюс она ребенок была, то есть, ну, как-то туда пролезла. В следующем году побила этот рекорд. Она проехала 25 метров под перекладиной высотой 17 сантиметров.
1: Ну, уже 17, конечно.
0: Ну, то же самое, да, и этот рекорд до сих пор не превзойдет. И вряд ли вообще кто-то сможет. Знаешь, 17 сантиметров тоже, вот ты показал сейчас, вот под таким расстоянием ты едешь еще. Ну,
1: да
0: это
1: нет,
0: фантастика.
1: Что-то невероятно. Когда,
0: фантастика.
1: Знаешь, люди выполняют трюки у тебя на глазах еще, когда ты это видишь своими глазами, просто не верится, что такое бывает с человеческим телом.
0: Да, что человеческие возможности вот такое позволяют творить.
1: А представляешь, упасть в таком положении, когда ты едешь на шпагате лицом вперед, и у тебя вот голова максимально близко к асфальту.
0: Да. Так себе. Уф. Ну, там скорость, конечно, не сумасшедшая, но все равно это неприятно. И когда вот лимбо-скейтинг вижу ролики, и для меня вообще непонятно, как это может быть.
1: Смотришь, когда в обычной лимбо проходят, загибаясь назад, такие низкие перекладины,
0: да.
1: у меня спина болеть начинает. Я смотрю на это, думаю, ну как так? Зачем?
0: Да, ну у тебя просто перестает укладываться в голове, что такое в принципе может быть. Так, есть у нас время еще для рекордика? Или все? Коротенький, давай печуй, мочи.
1: Американец 51 раз выплюнул и поймал ртом мяч для тенниса и попал в книгу рекордов Гиннесса.
0: Хорошо, что ртом.
1: Да. За 30 секунд выплюнул, поймал мячик. И сделал это 51 раз. На видео видно, как Дэвид Раш демонстрирует свой необычный талант перед публикой. Рядом стоит человек, который фиксирует новый рекорд с помощью секундомера, добавили в публикацию.
0: А, то есть был кто-то с секундомером. А то он уж может на слово поверить.
1: То
0: надо.
1: Есть он стоял головой вверх. Плевал и ловил.
0: Отвратительный рекорд. Вот мы только что про лимбо-скейтинг рассказывали, как это круто. Вот этот рекорд я бы повторять не хотел и даже не хотел бы видеть, как его выполняют с этим мячиком для тенниса.
1: Но да, согласись. Я представляю, как он тренировался, когда мячик падал в песок, он его отряхнул чуть-чуть, я опять...
0: Ну, может, у него там во рту пакет с дырками для воздуха. Ну, техника безопасности, чтобы все было по санитарным нормам.
1: Так себе рекорд, мы...
0: Не повторяйте.
1: Не повторяйте.
2: Реклама на Камеди Радио. У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер под

0: универсальный «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник IAS Radar. ООО «Автостарт».
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Чтобы оставаться в контакте с Камеди Радио, даже когда машина на мойке, подписывайся на нашу группу ВКонтакте. Там и мемы, и конкурсы, и даже нюцы Пичуева. Ладно, шутим. Нет там никаких мемов. Будь ВКонтакте с Камеди Радио.
3: Камеди Радио.
4: Казибота шоу. Глаза боятся, а уши слушают.
5: Категория 16+.
6: Извините. Кончился воздух во время перерыва. Это Казибот Шоу на Камеди Радио. Бесконечная программа, которой даже отсутствие воздуха не помешает делать свои чудесные рубрики. Александр Пичуев в студии, бодрый, как сокол.
7: О, даже в вакууме, даже в открытом космосе. Да хоть на планете Нептун, если такая есть, будет работать Святослав Савченко.
6: Есть сомнения, да? Его же переразжаловали.
7: Да,
6: да, но целая планета звука, зато с нами Андрей Ромашко.
8: В натуре!
7: И зато никогда не лишится звания.
6: Девственности.
7: И девственности тоже наш серый кардинал эфира Виталий Квязовцев.
6: Это кардиган, правильно говорит, Саша. Ну что ж, давайте начинать следующий час.
3: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
9: Андрей Бибуришвили!
10: Похлопайте, кто был на корпоративах? Бывали, да? А теперь похлопайте, кто на них ведет себя как последняя свинья. Еще с такой гордостью, вы посмотрите, вот о вас и поговорим. Я понял, знаете, за 2,5 месяца, что я обожаю выступления в камеди и ненавижу выступления на корпоративах. Потому что на корпоративах тяжело. На корпоративах нужно победить канапе, а оно тоже готовилось. На корпоративах я чувствую себя как глухонемой на фудкорте. Знаете, люди едят, я им мешаю, что-то развлекаю. Недавно у меня был самый худший корпоратив в моей жизни. В общем, двухэтажный ресторан, очень дружная компания. Мне говорят, вы выступаете после ролика. Ролик про компанию, какая она дружная, как они вместе сплавляются на байдарках, кушают шашлык, живут в лесу. Я жду своей очереди. И тут начинается грустная музыка. Вводятся 3 черно-белые фотографии на экран. И грустный голос за кадром говорит, давайте помянем тех, кто покинул нас в этом году. И люди начинают рыдать. А теперь встречайте, резидент Comedy Club Андрей Бибуришвили. Я в ужасе был. Я выхожу, у людей истерика, там они просто ревут. Я знаю, что после таких фотографий бывает минута молчания. У меня было 22 минуты молчания во время моего выступления. Было очень тяжело, реально. Я даже не знал, как спасти тот вечер. Мне кажется, тот вечер спасло бы, если бы те трое со мной вышли выступать. Но они что-то не вышли. Тяжело, знаете, я не очень люблю корпораты. У меня, когда заказывают корпорат, у меня сразу все понятно. Звонит мой менеджер и говорит, Андрей, прости. Я такой, ну понятно, корпоратив, отлично. И знаете, одна из многих причин, почему я не люблю корпоративы, это ведущие. Иногда ведущий может настроить толпу против тебя. И вот недавно в Волгограде меня такой один объявлял. Он говорит, вы готовы? И все такие, да! Вы точно готовы? Все такие, да! Вы уверены, что вы готовы? Все такие, да! Давай уже. Мы видели афишу. И он такой, ну ладно, итак, давайте все вместе его позовем. Бе! Бе! Бу! Бу! Я такой, ты серьезно? Ты взял не самую короткую фамилию для этого прикола. Я на Буратино-то затрахиваюсь иногда, если честно. Ну, правда? Корпоратив — это, знаете, всегда винегрет из артистов, которые зачастую не сочетаются между собой. Очень часто я выступаю после фокусников. Я такой, ну, тут все понятно. Знаете, по фокуснику я понимаю, какое будет чувство юмора у зала. Типа, над чем будем смеяться. И вот недавно я выступал после фокусника. Он вызвал женщину из зала, лет 50. Он говорит, здравствуйте, как вас зовут? Такая Лидия, очень приятная Лидия. Возьмите зажигалку. Дает ей зажигалку, говорит, зажигайте. Она зажигает, он такой, да нет, не зажигалку, вы зажигаете. Я такой, ха-ха, мне кобзда. Тут все понятно. Тут все понятно. Отлично. Сейчас достану тещин язык с приколами. Отлично, повеселимся. Ладно, фокусники, знаете, это хоть какой-то талант минимальный. То есть у них там ловкость рук, они хоть как-то готовятся. Но для меня изумительно, когда после меня выступает человек, который просто дует огромные мыльные пузыри. И ему хлопают, в отличие от меня. Просто все люди такие, вау, мыло! Что за реакция на мыло? Мы что, в Индии? Почему, почему так радуются мылу? И он просто надувает огромные мыльные пузыри вот этой мудулой. Я такой, супер вообще. И все такие, вау! Я не понимаю этого. Мне кажется, это очень несчастный человек. Правда. С ним же должны как-то связаться, позвать его на корпоратив. Здравствуйте, вы Виктор, который делает мыльные пузыри? Да, это я. Слушайте, а у вас есть свободное окошко? Да, я как раз в нем стою. У нас тут праздник намечается, без мыла никак. Ну вот реальный случай, смотрите, иногда я чувствую себя неуместным. 5 лет назад я разогревал Михаила Задорнова, что для меня большая честь, это мой кумир детства, на открытии цирковой арены «Крокус Сити Холод». В общем, я приезжаю, думаю, вау, разогревать Михаила Задорнова, это очень круто. Я говорю, а после кого я выступаю? Он говорит, сперва верблюды, потом вы, потом Михаил. Я говорю, что? Это верблюды. Я такой, а, это, наверное, какая-то музыкальная группа, типа земляника, какая-то историческая, которую я не знаю. Я смотрю на сцену, ни хрена, реально, верблюды. Ходят 3 верблюда по кругу, просто срут, греют мне сцену. Разогрев такой. Я думаю, ну ладно. Я подхожу к Михаилу, к нему в гримерку. Говорю, слушайте, Михаил, а так неловко как-то, знаете, я разогреваю вас, а меня разогревают верблюды. Он говорит, ну, надеюсь, твои шутки получше, чем у них. Скажи, кстати, эту фразу, разряди обстановку, разряди. Я такой, раз мэтр говорит, то, видимо, так и будет. Я выхожу после верблюдов, меня объявляют. Я такой, всем привет, привет. Слушайте, сложно выступать после верблюдов. Надеюсь, мои шутки получше, чем у них. Извиняющая тишина, просто чудовищная. Было слышно, как ногти у людей растут. Вот так было тихо, просто чудовищно. И мне надо выступать, мне сказали организаторы, там бегают дети, то есть, ну, цирковая арена. Мне сказали, не сдерживайте себя. Comedy Club, как выступаете, обычные ваши темы. Я сдаю свой золотой, как бы, материал, золотой, потому что про дождь. Значит, выступаю, бегают дети, на меня вообще всем плевать. Я думаю, так, я, мне надо 30 минут закрыть, 30 минут. Я думаю, так, выступаю где-то уже 25, примерно часы 4, так, плохо. Очень тихо, очень плохо. В общем, я выступаю где-то 10 минут, ко мне подходит ведущий сзади, одергивает меня так по плечу. Он такой, скажите, Андрей, мне сказали, что у вас самолет? Я такой, да, точно. Совсем забыл, дурацкая привычка просто. Объявляют посадку, еду выступать куда-то всегда. Спасибо, да, самолет. Я ухожу с ужасной осадкой, у меня депрессия, я ухожу за кулисы, мне дают деньги. Объявляют Михаила Задорнова, он выходит такой, да, тяжело выступать после верблюдов. И все, вау, я такой, что? Я то же самое сказал. Как это работает вообще? Ужасно. Но хуже всего на корпоративах для меня ведут себя пьяные женщины. О, как мне стыдно за вас всегда, это просто мрак. Знаете, которые изначально помаду на зубы мажут, вот эти вот, которые чудовищные. Скучно! Вот это вот, свинина, вообще не могу, просто... Просто ужас. Давай, развлекай! Вот это вот одна. Удиви меня! А мне так кричали, удиви! А как тебя удивить, я не знаю, показать маленькие бусы? Как тебя удивить? Но есть женщины корпоратива, которых я обожаю. Это проститутки. О, обожаю, правда. Это феноменальный зритель, правда. Самый приятный. Что на корпоративах, что здесь. Спасибо вам огромное. Это честь вам и хвала. Но, каждый, но, спасибо. Спасибо. Я очень часто выступал у олигархов на днях рождения, но я не знал, кто это. То есть просто много девушек думал, ну, дочери. Некоторые купаются в больших бокалах. Ну, богачи, что с них взять? Это их, может, приколы такие. И потом мой менеджер говорит, Андрюша, это проститутки. Я говорю, да нет, я тебе клянусь. Они здесь за деньги против своей воли. Я говорю, так мы тоже. Может, они стендаперши? В общем, что я хотел сказать всем этим спичам. Смотрите, мы, когда приходим, артисты, к вам на корпоративе, мы хотим вас развлечь. Пожалуйста, обращайте на нас внимание. Это очень важно.

0: не надо отворачиваться, не надо нам кричать. Понимаете, мы приехали ради вас, ради ваших улыбок. Поймите артистов, мы будем понимать вас. В этом самое главное на корпоративе, понимаете? Чтобы мы все вместе были одним большим организмом. Мы же все-таки люди с вами, прежде всего, мы люди.
1: Андрей, мне сказали, у вас самолет.
0: Точно, совсем забыл. С вами было приятно, спасибо большое, пока-пока!
2: Слушай Камеди Радио, смотри.

0: для тех, у кого идеальный слух или чувство юмора. Ну или тебя Вадик зовут.
1: Козебота шоу на Камеди Радио.
2: Фомин!
3: Я здесь!
2: Фомин!
3: Я
4: здесь! Привет, Камеди Радио! Привет, Сава! Привет, Пичуй! Привет, радиослушатели! Привет все, кто прямо сейчас... Привет, Андрюх! Привет все, кто только что включил вдруг в этот момент свои радиоприемники.
2: Люди ждали тебя.
4: Либо зашли на сайт. Сайт же есть, я...
2: Ну, на какой-нибудь сайт же, если вы зашли, то там тоже мы.
4: Возможно, там тоже мы. Итак... Это Козебота квиз.
2: Ух ты!
4: Я принес вопросы для наших замечательных радиоведущих. Они пытаются найти ответы. Если у них не получается, они обращаются за помощью к вам, дорогие радиослушатели.
2: Да.
4: И вы с помощью СМС
2: 917-505-1001,
4: с помощью телефона
2: 8-800-7700
4: и почты.
2: Да, академика Короля Льва.
5: Короля Льва.
4: До востребования, да. Присылайте свои ответы.
2: Да,
4: возможно, сможете помочь ведущим выиграть сегодня у меня.
2: Или нет.
4: Посмотрим.
2: Погнали.
4: Как получится. Итак, мы начинаем первые вопросы, и это разминка. Короткие вопросы, короткие ответы.
2: Так.
4: По задумке авторов, созданный ими в 1938 году знак должен был отображать нечто среднее между полицейским значком и бриллиантом, что символизировало бы стремление защищать

0: несокрушимость. Ответьте, кому в итоге принадлежал этот выдуманный знак.
1: Ну, я думаю, что это, наверное, Супермен. Он похож и на полицейский значок, и на бриллиант, да, он похож. Да, да. Но только Супермен, мне кажется, раньше был, чем 38-й. Хотя, может быть.
2: Ну, а почему? Они придумали значок для него только тогда. Сначала он без значка ходил, как дурак.
1: Да, просто в трусах. Ну, как будто похож, да?
2: Похожий знак Супермена, конечно, похож.
1: Кто еще? Что еще это может быть?
2: У Бэтмена другой свой знак.
1: У Fashion TV тоже бриллиант был, как я сейчас помню.
2: Телеканала Шалун тоже другой.
1: Это что это?
2: Время вышло. Святослав, отвечайте.
1: Но мы предполагаем, что это фирменный значок Супермена.
0: По задумке создателей, значок полицейского символизировал стремление героя всех защищать, а бриллиант — несокрушимости. И отсюда пришла идея сделать вот такой вот знак Супермена. Абсолютно верно!
2: Молодец, не зря
1: красавчик. Да, пригодились комиксы.
0: Видишь как? Специально для тебя.
1: Так. Спасибо.
0: Второй коротенький вопрос про... Поскольку мы начали как бы с американской темы, да. Насколько хорошо вы знаете английский язык, ребят? Сейчас вопрос просто будет со знанием английского
2: языка. Just a little.
0: Этого достаточно.
1: A little bit надо говорить, а не just a little.
0: Значит,
1: little
0: смотрите. Bear, название, вопрос. Какой науки раздражает американских феминисток и раздражает настолько, что они даже потребовали поменять это название?
1: Науки.
0: Вот, науки, да. Это игра слов с английским языком.
1: Какой-то каламбур. Типа каламбур.
0: Ну, типа. Не каламбур.
1: Амофон какой-то.
0: Кто? Золотой амофон.
1: Золотой амофон.
2: И Алай Ласково, да?
1: И Алай.
0: Название науки.
1: Фемин, что может быть? Фемин, вумен, мен.
0: Науки просто, может, подумайте про науки.
1: Я понимаю, да. Психологи. Физиология,
2: психология, физика, астрономия, география,
1: алгебра.
0: Я как будто сейчас на уроке английского, где один говорит на русском, а другой просто повторяет слова на английском.
1: Ну, типа физиология, физиология. Почему их? Потому что феминные, что-то там такое с женским связанное явно. Или с мужским доминированием.
0: С мужским, скорее.
1: Ну да, я понимаю, там, что здесь логика. Мен. Ментос, мне нравится.
2: Астроном.
0: По сути дела, вы можете просто, может быть, пальцем попасть в науку, их не так много, предлагать свои варианты. Итак, что выбираем?
1: Астрономию.
2: Астрономию, да, я поддерживаю тебя.
0: Это неправильный ответ.
1: Я понимаю.
0: Значит, смотрите, американским феминисткам настолько не нравится, что название науки истории звучит как his
1: story, его история.
0: Что просят даже переименовать в her story. Типа, а почему это his story? А почему мы слушаем мужские истории, а не наши женские, говорят они, и выходят
1: вот
0: на...
1: Вот именно поэтому и не переименовывают. Из-за претензий, уровня претензий.
0: Вот такого уровня. His story.
1: History.
0: Да,
1: хорошо.
0: 1-1.
1: Хорошо, это было хорошо.
3: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Ярослава Тринадцатка.
2: Так, ну что, меня зовут Ярослава, мне 34 года, и врач сказал, что уже пора рожать. Да, врач сказал и снял халат. Ладно. И я хочу быть прогрессивной мамой. Недавно узнала, что сейчас становится популярным рожать дома. Представляете, в квартире, да, у ёк, не у алкашей. И я считаю это неправильно. Это очень неуважительно по отношению к соседям. Особенно, если ты живешь в новостройке, да? Чтобы они не писали в чат дома, типа, а можете не рожать после 11, пожалуйста? И плаценту в окно не выкидывайте, а то голуби достали. Я когда рассказала эту шутку своему мужу, он сказал, о, Ясь, а знаешь, что будет, если взять ипотеку под материнский капитал? Я говорю, что? Он такой, низкие плаценты. Я тебя поняла. Подаю на лазвод. Я была на родах, потому что я закончила медицинский институт. Но я стоматолог. И нафиг нам это надо было, до сих пор не понимаю. Ну, там пломбой делу не поможешь. У меня ни разу не было пациентки в кресле, которая такая, хочу виниры, и кажется, у меня воды отошли. И я такая, ну, сплюньте. Вообще, как вы поняли, да, я в положении... Знаете, как я поняла? Как я поняла, что я в положении, стала очень быстро уставать. Очень быстро устаю. Недавно долго какала и устала. Понимаете, да? Мужчины одобрительно кивают. Но, я уже думала мужу в зал крикнуть, иди разгребай это дерьмо сам. Это и твой ребенок тоже. Обидно, что первые 3 месяца беременности у нас не принято говорить про беременность. А это тот период, когда у тебя сильные перепады настроения. И получается, что для людей вокруг ты просто так шибанутая. Просто так. Пердишь, плачешь, спишь, это пока едешь в лифте. Еще... Читаю литературу для беременных и недавно прочитала статью, где писали о том, что беременных нельзя трясти. Я такая, ну да, я же киндер. Прихожу к врачу, она такая, кто там, бегемотик? Это, получается, мне и тверкать сейчас нельзя, представляете? Как жаль, я обычно этим выступления заканчиваю, так что никакого беременного тверка вам. А еще прочитала статью, которая называлась «Что с моими сосками?» Написал Сергей Семенов. Я еще такая, что с моими сосками? Все нормально было, пока я вас не прочитала, да? Есть плюсы беременности, да. Грудь стала больше. Это, кстати, больше. Но, к сожалению, ее трогать нельзя, да. Болит. Болит, поэтому я сейчас как музей просто подхожу к мужу, показываю грудь, говорю, красиво. Он такой, красиво, густя 2000. Да? Фото и чеши отсюда. Я не пью уже 3 года, но у меня есть знакомая, которая прибухивает беременной. Я говорю, а что ты пьешь пиво? Она такая, ребеночек требует. Я думаю, а кем ты беременна? С куфом? Она еще такая, смотри, он пинается. Я говорю, не-не, это отрыжка по-любому. Она же, когда рожать будет, там не вода, а не фильтрованная пойдет. Еще мне нравится, что новость о том, что я беременная, делает людей вокруг добрее. Правда добрее. Я недавно так драку остановила. Представляете, началась заварушка. Я говорю, я беременна. Они такие, ладно, бить тебя не будем. Делает людей вокруг добрее всех, кроме бабок. Бабкам пофиг. Вообще, бабки такие, беременность – это не болезнь, а вот артрит – это болезнь, так что уступи бабушке место, проститутка. Вообще, уважаю всех, кто работает с пузиком, да, особенно вот этих мужичков. Женщина-то хоть родит, у нее пузо уйдет, а тебе всю жизнь в эту форму ДПС влезать. Перед беременностью еще пошла к психологу, потому что у меня, ну, эмоционально подготовиться к рождению ребенка, потому что у меня проблемы с эмпатией. Я это поняла, когда люди стали говорить, типа, о, у тебя будет ребеночек. Я такая, о, у тебя будет ребеночек. Можно мне другого УЗИста? Может быть, я слишком серьезно отношусь к рождению ребенка, но, если честно, я хочу сделать все для того, чтобы, когда он вырос и пошел к психологу, ему сказали, что все его проблемы из-за отца. У меня на этом все. Спасибо.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди-радио.
1: Это Кодибот-квиз на Камеди-радио, дорогие друзья. Серега Фомин принес нам огромное количество вопросов. Счет 1-1. Мы идем дальше.
2: Погнали. Обычные вопросы, где я вам рассказываю какую-то интересную историю. Помните, я вам периодически рассказываю какие-то рекламные...
3: Нет, честно говоря, не помню.
2: А вот это очень плохо, потому что я задаю эти же вопросы уже.
1: Мы сжигаем два года на них вопросы.
2: Да, я уже стал повторяться периодически. Давайте расскажу вам про историю компании Тефаль.
1: Давай.
2: Есть у вас что-нибудь из этой прекрасной
1: Нет,
2: фирмы?
1: Но мне приятно, что она всегда думает о нас.
2: Неплохо. Сашка, а у тебя? Ты же готовишь.
3: Конечно.
2: Вот. Это важный момент. Тут как раз про готовку.
3: У меня костер Тефаль, я на нем готовлю.
2: Неплохо. Так вот, смотри, я тебе расскажу, что Тефаль в течение долгого времени в свое время считали, что основным мотивом к покупке их сковородок с тефлоновым покрытием является то, что приготовление на этих сковородках не требует расходование ни одного грамма масла.
1: Угу.
2: Ну, так они заявляли. Однако впоследствии выяснилось, что основным стимулом к их покупке послужила другая особенность данных сковородок. Узнав про это, компания Тефаль ничего не поменяла в производстве, лишь изменила свою рекламную кампанию. Внимание, вопрос. На что была направлена новая кампания? Какое преимущество обыгрывало оно?
1: В чем преимущество Тефаль? Ну, то есть это вряд ли связано с приготовлением, наверное, еды. Это какая-то другая особенность.
3: Другая функция сковородки той же, да? Может быть, использована.
2: То есть они ничего не поменяли, но поняли, что люди покупают...
1: Не из-за того, что масло не нужно, а вот из-за других качеств этой сковороды.
3: Ну, что там, кругляшок, который показывает температуру? Нет же?
1: Ну, нет.
3: Отсутствие ручки?
1: Тоже вряд ли, наверное. Но потому что съемные ручки далеко не у всех сковородок есть.
3: Что они один в один легко составляют, себе место много не занимают, когда хранишь.
1: А зачем тебе тогда несколько сковородок?

0: Может быть, что когда нерадивый муж возвращается утром, очень удобно охаживать сковородку.
1: Ну, это неплохой какой-то про тещу какие-то.
2: Давай посмотрим, что нам пишут люди.
0: Давайте, давайте. Тем более у нас, я уверен, много домохозяев.
2: Легко мыть. Ну, легко мыть. А, приятное на ощупь и хорошо сбалансировано. Ну, вот, да, баланс важен для сковородки, конечно. Угу. Потому что в основном готовят же эквилибристы, вот, и им важно взять хорошую в цирке десалей.
0: Ну, но что?
2: Легко мыть мне нравится.
0: Александр,
2: давай легко мыть.
0: Ты же у нас все-таки занимаешься готовкой, приготовлением, да. Работаешь с сковородами.
3: Честно говоря, вот он стирается этот слой. Да. Да, и покупаешь новую.
0: Да, это мы поняли, это, а это к чему
2: вряд
0: это сейчас?
2: Вряд ли это в рекламе, я не говорю.
3: Никак.
2: Это у нас такие сковородки, что вы будете покупать каждую неделю.
0: Мы поняли, что тебе дарить, если что, на день рождения, но в данном случае, как хотелось бы узнать, конечно...
2: Ну смотри, если масло как бы скатывается легко, может быть, вытеснить это легко?
3: Легко отмывать.
0: Ответ принят. Итак, правильный ответ. Оказалось, что домохозяйки предпочитают данные сковородки с тефлоновым покрытием, потому что пища не пригорает к их поверхности, а значит, сковородки легко моются.
3: Только это просто.
0: Да, но смысл в том, что содержание рекламной кампании изменили, и они стали говорить, что наши сковородки легко не просто легко готовятся, а они легко моются. И это тут важно для компании, понимаешь, понять свое преимущество.
2: Да, в чем у них УТП их?
0: Абсолютно верно.
3: Ну, это да, моются они легко.
0: Они легко моются, и оказалось, что это важнее, чем, не пригорают, понимаешь? Вот именно так надо зайти.
3: Просто помню, у нас одноклассник всегда давал чугунную сковородку, которая пригорела с картошкой. Своей собаке. Он ее вылизывал просто до блеска.
0: Одноклассник? Собаку?
3: Собака.
2: Собака вылизывала сковородку.
0: Я хочу забыть эту тему.
2: 2-1. Переходим к слушателям.
0: Погнали дальше. Тоже интересная история. В свое время в Австралии были таксофоны. Ну и как и у нас тоже в том числе. Но в Австралии разговоры в таксофонах, в отличие от наших, не были ограничены по времени. За начальную стоимость можно было говорить очень долго. Фирма-владелец терпела убытки. Ведь те, кто хотел сделать несколько коротких звонков, просто не могли дождаться своей очереди. Внимание, вопрос. Как была решена данная проблема, благодаря которой люди стали звонить меньше? Что поменяли?
2: Звонить меньше стали.
3: Тяжелая трубка очень стала.
2: Может быть, совместили кабинки с туалетными, и там такой запах стоял, что ты особо долго не продержишься.
3: Может, убрали стены, чтобы ветром сдувало человека.
2: Чтобы ты слышал, о чем разговор. Вот это, кстати, интересная мысль. Только, может быть, не убрали. Да, открытыми сделали. Повесили не кабинки, а как потом начали уже делать, просто у тебя висит.
3: Ну, а вариант, чтобы трубка стала тяжелой, чтобы ее держать неудобно было.
2: Тяжелую трубку сделали?
3: Да.
2: Это как-то странно. Но давай еще что?
3: Плохая связь. Разговор просто прервался.
2: Ухудшили связь? Ну, давай попробуем то, что они стали вешать их не в герметичных кабинках, чтобы ты слышал, о чем идет разговор, человеку было неудобно, и он, соответственно,
3: вот
2: заканчивал.
3: Вот наш вариант, Сергей.
0: Я понял. Ответ принимается.
2: Он неправильный, конечно, скажет.
0: Итак,
2: Сергей.
0: Внимание, правильный ответ. Проблема была решена при помощи свинца. Трубки сделали такими тяжелыми, что людям стало тяжело разговаривать по телефону. А значит, длительность телефонных разговоров можно было снизить, просто положив кусок свинца в трубки таксофонов.
2: Круто.
0: Александр, это было красиво.
2: Это хорошо, да.
0: Ну, извинись.
2: Я извиняюсь. А что я извиняться должен? Почему?
3: Потому что мы профукали.
0: Профукали?
2: Да. Но ты видишь, ты не смог настоять на своей версии.
0: Я виноват,
2: что это тряпка.
0: Началось. 2-2.
4: Реклама на Камеди Радио. Он мой номер один,
5: моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
8: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Семечки от...

0: семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без

0: Ищите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе. 12+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
2: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фит.ру.
7: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап
8: Тимур Джанкязов.
9: Вообще, мужики, у меня к вам вопрос. У вас не бывает вот этого ощущения, что надоедает быть вот этой лучшей версией себя, знаете? Иногда появляется вот это вот желание взять просто вот, чтобы ты полысел, она потолстела и поехали дальше. Видели эти пары? Самые расслабленные. Вот эти в сандалях счастье вот это идет, когда... Там же только одно надо уметь мужику – ходить. Валера, пойдем! Да я иду, иду. Я иду. Самое легкое. Блин, ну иногда женщины любят внимание, но иногда мужики так занижают ожидания, что хватает и внимательности. Когда ты просто заметил, ты такой ей: у тебя что, чулка подстрижена? Она такая: тормози, ты что делаешь? Ты что с моим либидо делаешь? Ты такой: еще ногти покрасил? Ай-я! Остановись, ты что за гормональный террорист? Этими сосками арбузы резать можно сейчас. Ладно, погладь немножко. Когда женщина уже, в общем, повзрослее, вы иначе выбираете мужчину уже, да? Вам уже не нужен мужчина, который решает ваши проблемы. Вам нужен тот, который не создает новые. Вам уже болванка нужна. По факту, вот Мишка Плюшев, чтобы вы домой пришли, обняли, кнопку нажали. Он такой: ты такая молодец, я люблю тебя. Ну и многие женщины, которые остались одни, ну как остались, решили так, часто кичатся этим, типа: мне никто не нужен. Никто не нужен, я себя только люблю. Ну нужен же, не? Вот этот хрен нужен же рядом. Ну, понимаете, ну, я имею в виду вот так, чтобы вдвоем бургеры поесть с чипсами, друг на друга посмотреть и такой: капец, мы свиньи с тобой. Понимаете? Нужен. А когда ты один в зеркало смотришь, такой: я свинья, так нельзя. Мужчинам еще важно понимать, когда нужно не беспокоить женщину. Женщины это тоже ценят. Знаете, парни, когда в комнату заглянул, такой: о, блин, туда не пойду. Потом чипсы под дверь кинул, голосовое записал: я на улице, там, догрызешь, позови меня, пожалуйста. Да, не знаю, я еще недавно такую вещь узнал. Девчонки, поаплодируйтесь, это правда. Вы говорите, что самые лучшие отношения, если вам комфортно молчать друг с другом. Поаплодируйте, если это правда. Че вы хлопаете? Вы что, молчите вообще? Я год женат, вы не молчите ни хрена. Я видел, как женщина молчит, когда другая рядом говорила. Я вообще видел женщин, которые одновременно друг друга говорят вот это. Я когда молчу, жена такая: а что молчишь, о чем думаешь? А что ты еще думаете, что мы о шлюхах думаем? Вы как этих шлюх переоцените? Вы реально думаете, мужики сидят такие: у Снежаны как дела сейчас? Интересно, гонорею вылечила, нет? Хоть бы поступила уже, бедная. Вы думаете, реально я вот так на жену смотрю, открываю рот и такой: это женщина, другие женщины, которые не жена, шлюхи, шлюхи. Нас такие мысли не выбивают. Знаете, какие мужика мысли выбивают? Серега деньги когда вернет? Ну, тогда мы можем отключаться. Не, ну, Время кардинально поменялось сейчас, да. Ругаться уже нельзя, круто.

0: А заметили? Орать друг на друга больше нельзя. Видели, как ругаются люди сейчас? Это подкаст. А ты что тогда имел в виду, когда я тогда вот тебе сказала? Не, ну я на самом деле, это было токсично с твоей стороны. У меня дед с неба на нас с женой смотрит такой, вы пи***ки оба. У меня когда дед на бабку орал, лавины с гор сходили. Сейчас вообще нельзя кричать. Что это за ерунда вообще? У меня все потом ходят это, к психологу, да, нужен третий человек, который объяснит, что же вы имели в виду, потому что нельзя было сказать. У меня дядя с женой ругается, там психолог не нужен, он ничего не скрывает, что он имел в виду. Он говорит, ты меня раздражаешь. Он говорит, ты мало зарабатываешь. Там если третий человек вмешается, они вдвоем таких люлей дадут вообще. Никто не нужен вообще. Что это... Это безумие. У меня есть друг, который по переписке каждый день ругается со своей девушкой. Он вот так выглядит. Кого-то хочет постоянно. Что, постоянно не выспавшийся. У меня дядька с женой поорали друг на друга, потом еще в лицо храпят, докрикивают все оставшееся. Я вам реально говорю, раньше люди друг друга в лицо говорили, мы разводимся, и не разводились. Просто мужик на диван переезжал, все. А сейчас мы с тобой экологично поговорили, я тебя услышал, ты меня услышал, и бах, развелись. Потому что женщины идут в кофейню к этим змеям своим, он тебя не заслуживает, он тебя недостоин, дайте мне еще один лат, он тварю недостоин. А мужики не лучше, мы к этим дебилам в кальянную идем, не, она в натуре тупорылая, братан, да, она в натуре тупая, поехали в массажку, поехали, поехали. А у меня на этом все, счастливого вам настроения, пока!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Радио. Камеди Радио.
1: Ну что, дорогие друзья, продолжается Козибот квиз на, соответственно, Камеди Радио и в рамках Козибот шоу. Счет 2-2.
2: Интересно, вообще сегодня игра идет.
1: Ровненько.
3: Ой, чего это?
2: Ой. Я переодеваюсь.
1: Ой.
2: Я переодеваюсь.
1: Это что? Ой, это как-то?
2: Это ж чертов плащик.
1: Ничего себе.
2: Это вновь я делаю его на свое голое тело. И не просто так, потому что мне так нравится. А потому что именно под чертовым плащиком находится правильный ответ на следующие вопросы. Соответственно, ведущие дают свой вариант ответа. Если правильно, проверяют меня под чертовым плащиком.

0: ящиком, засовывая свою руку, и если нащупают правильный ответ, то заберут его себе.
1: Так,
0: готовы?
1: Вот мы тут развлекаемся. Конечно, готовы.
0: Как можем. Итак, внимание, вопрос. Под чертовым плащиком находится некое кулинарное изделие, которое американские горнолыжники ассоциируют с тем же, с чем русские горнолыжники ассоциируют орудие сельскохозяйственного труда. Так что же под черным плащиком? У нас так, наш звукорежиссер Андрюха, вот он катается, правда, на
1: русские
0: на борте.
1: Горнолыжники это ассоциирует он, может, с орудием знаешь. Сельского хозяйства, а американские с, с десертом, ты сказал, да?
0: Кулинарным изделием.
1: Просто кулинарное изделие.
0: Что-то, да.
1: Какая-то еда.
0: Какая-то еда, да, так.
1: Правда. Ага. Ну давай, какие?
2: Что сельскохозяйственное?
1: Ну смотри, плуг, грабли, плуг.
2: Грабли, серп, лопата.
1: Альпеншток. Что есть у горнолыжников? А, ну хотя это не
0: горнолыжники. Не ассоциируют. Это так называется на самом деле некий способ.
1: Ну я понимаю.
2: Способ чего?
0: Ну я сейчас тебе все расскажу.
1: Ну типа елочка условно, там условно говоря, там параллельная история. Ну вот что-то такое.
2: А, плуг, плуг.
1: Плугом
2: спускаются. Плугом спускаются.
1: А есть какое кулинарное изделие? Плуг.
0: Не-не-не, а это... Это вы первая часть,
2: первая,
0: а теперь вторая часть. А американские горнолыжники...
1: Наши это называют плуг,
2: да.
1: А американские горнолыжники...
2: Треугольный пирог. Что это? Треугольник пирога.
1: Ну, пай.
2: Пицца?
1: Apple pie.
2: Кусок пиццы?
1: Apple pie. Нет? Apple pie и плуг.
0: Ну, или кусок что пиццы? Происходит? Вы как будто сейчас стоите в магазине и выбираете...
1: А мы не знаем, что взять, понимаешь?
0: Что взять? Пожрать или...
1: Ну, смотри, у русских плуг,
2: да.
1: У американцев пиццы кусок или пирога.
2: Что кусок?
1: Ну, это либо пай, либо пицца.
2: Кусок пиццы, кусок пирога.
1: Да.
0: Ну что, давайте, выбирайте уже скорее.
1: Плуг и...
0: Нет, плуг-то не надо.
1: Пай.
0: Какое кулинарное изделие?
1: Хорошо, ну, хорошо, яблочный пирог.
0: Яблочный пирог. Ну что, Сашка, или как пицца. Обычно, давай.
2: Чего?
0: Запускай руку.
1: Лезь.
0: Под плащик.
1: Лезь под плащик.
2: Почему я-то?
0: Ну, ближе всего.
1: Что, капкан?
0: Нет, ребят, ну ты же видишь прекрасно, что это кусок пиццы.
1: Пиццы.
0: Так называется способ торможения. Наши называют
1: плугом.
0: А они называют это куском пиццы. Ну, такой настоящий американский.
1: Ну, по сути, вам правильно ответить.
0: Да, абсолютно верно. Не, я засчитаю, конечно. Да, молодцы. 3-2. А пиццу забирайте себе, Саш.
2: Сухая какая.
0: Извини, ну и какую смог, такую донес. Ну, это извини уж там. Неплохо. Как отыграл? Ты видел?
1: Да, к сожалению, видел.
0: Слышал.
1: И не рад.
0: Движемся дальше. Ну, у меня, так сказать, плащик-то большой, поэтому еще несколько осталось там вещей. Так вот, пойдем по еде снова, потому
1: пошли
0: что
1: по еде.
0: Как-то захотелось мне. Считается, давай. Что вот этот десерт получил свой привычный вид и название лишь в конце 18 века. И по одной из версий, с языка оригинала, вот название этого десерта переводится как «кусочки удовольствия». Что же я вам принес по другой части чертового плащика?
1: Piece of joy?
2: Piece of cake. Это нет, кусочки торт.
1: Кусочки удовольствия.
2: Как по-французски это будет? Ну-ка, переведи нам.
1: Pleasure.
2: Pleasure piece.
1: Подожди, это десерт, да, как кусочки удовольствия, да? А, папа. Ну, это что-то еще мелкое какое-то десерт.
2: Может, дрожже какой-нибудь? Нет?
1: Ну, а курабье, ну, какие мы слова знаем подобные?
2: Я знаю только дрожже.
1: Ну, понятно, по утрам. Монпансье?
2: Да.
1: Монпансье.
0: Хорошо.
2: Вообще без проблем. Плуг, мы отвечаем.
1: Саш, ну, поскольку ты в этой игре фартовый, у тебя бывает озарение, я тебе представляю возможность.
0: Итак, что такое кусочки удовольствия?
2: Это M&M's. Нет, это что я сказал?
1: Монпансье.
0: Ну, а теперь запускай вторую руку.
2: Что ж такое?
1: Давай, у тебя в одной руке пицца.
2: Что-то не помыл. Опа!
0: Ну, Сашка, это рахат лукум.
1: Рахат лукум.
0: Ну, немножко не сохранился. Да, действительно, с языка, с турецкого языка, рахат, удовольствие. Ну, как помните, рахат лукум моего сердца.
1: Да, кусочек удовольствия.
0: Ляськи-масяськи. Кто, как его зовут?
1: Кто? Акопян.
0: Акопян. Маяк. Вот. Ну, а локом, он же лукум, это кусочки. Кусочки радости, кусочки удовольствия.
1: Ну, да, и по форме.
2: Ну, оставь их себе.
0: Ну, спасибо большое.
1: Что ты разобиделся сразу?
0: 3-3, впереди решающий раунд.
1: Ноздря в ноздрю. Камеди-радио.

0: Итак, это Казибота Квиз. Да. Прямо сейчас уникальная вообще история. Счет 3-3 перед финальным.
1: Как будто бы заново начинаем игру.
0: Да, слушай, но сегодня действительно идем прям плотненько, интересно. Все решится в последних вопросах, поскольку как раз я напоминаю, что последний вопрос у нас всегда музыкальный. Это значит, что в ответе будет какая-то песня исполнителя, либо,
1: ну, что-то
0: либо не исполнителя, либо что-то связано с музыкой. Ну что, готовы ли вы?
1: Ну а что делать? Готовы.
0: Погнали. Погнали. Согласно одной из версий, в оригинале этой песни слово no на самом деле не обозначает слово «нет». А на диалекте местных жителей этой далекой страны означает то же самое, что английское «don't», что в корне меняет смысл припева. И ближе всего тогда становится кавер группы Chive, которая в свое время спела «Родная, не плачь» на мотив этой песни. О какой песне идет речь?
1: Ну, ты, Чайф, должен знать больше, чем я. Я плохо знаю их творчество.
2: Я
1: где у них была «Родная,
2: родная,
1: не плачь»? В какой? Это еще и кавер. А да. У Чайфа особо каверов-то не было, на самом деле.
0: Вот они спели кавер на эту песню. И в припеве звучит «No».
2: «Родная, императрица».
1: Ну, может быть, это что-то типа Боба Марли? Может быть, туда куда-то? Что там, «Don't cry»? Что у него было? В какой-то песне у него же было такое?
2: «No woman, no cry».
1: «No woman, no cry».
2: Это вот не то.
1: Почему? «Родная, не плачь» ложится вполне себе.
2: «Родная, не плачь». Нет, там без женщин.
1: «From Sorrow with Love» ты поешь сейчас.
2: Да, «From Sorrow with Love». «Don't speak».
1: Слушай, ну давайте, это Боб Марли, это «No woman, no cry».
0: Хорошо, давайте послушаем правильный ответ, и тогда поймем.
3: «No woman, no cry».
0: А теперь вы...
2: А почему?
0: А почему?
1: А потому что я начал вспоминать Чайф, просто стилистику Чайфа, и чтобы Чайф мог петь.
0: Теперь я вам хочу объяснить интересную историю. А теперь рассказываю вообще всю эту историю. На самом деле, «No woman, no cry» мы переводим как...
1: «Нет женщины, нет слез».
0: Да. Но на местном диалекте ямайских жителей «No» звучит как «нах», переводится как «не надо». И тогда припев звучит...
1: А это по-русски так же, кстати.
0: Да. Припев звучит «не надо, женщина, не плачь».
1: Ну, то есть он к ней обращается.
0: Он обращается, совершенно другая.
1: Он не говорит о том, что типа нет женщин, нет проблем.
0: Да,
1: а наоборот.
0: Не плачь, девчонка. Не плачь, девчонка, да.
1: Да, пытается ее утешить.
0: Ты как считаешь? Нет женщин, нет проблем?
2: Конечно.
1: Как жена считает твоя?
2: А кто ее спрашивает? А кто хозяин дома?
0: Да. Молодец. Мы это вырежем и отправим ей. 4-3. Браво. Солист, следующий вопрос. Солист известной группы однажды признался, что его назвали в

0: честь одного диснеевского персонажа, поскольку он родился довольно щупленьким и с большими ушами. А вот о каком музыканте идет речь?
1: Мик Джаггер.
2: Почему?
1: Ну, Микки Маус.
2: Микки Маус.
1: Ну, кто еще с большими ушами из Диснея?
2: Дамбо. Слон.
1: Дамбо. Но он не щупленький.
2: Не щупленький, да.
1: Вот. У кого еще большие уши из диснеевских?
2: Плута. Плута.
1: Ну, Гуфи длинные. Ну, Плута... Плута, ну, тоже не особо щупленький. Щупленький сам Микки Маус. Ну, соответственно, если Микки Маус, то это Мик сокращенно. Мик Джаггер, наверное.
2: Может, Микаэл Джексон?
1: Может быть, Микаэл Таривердиев? Ну, нет, конечно. Ну, а кто еще? Давай подумаем.
2: Микки Рурк.
1: Исполнитель. Микки Рурк как бы много чем...
2: Ну, что поет?
1: Ну, мы предполагаем, что это Мик Джаггер.
0: Давайте послушаем правильный ответ. И это солист группы Rolling Stones Мик Джаггер. Его назвали в честь Микки Мауса, представляете?
2: Ну, Святослав.
0: Браво.
2: Ну, лупишь сегодня.
0: 5-3. Ну что, финальный Красава. Вопрос. Да. На 2 балла, да. Я предлагаю.
2: Сейчас.
0: А что нет-то? Давайте.
1: Ладно, давай на 2 балла. Хорошо.
0: Ринг-динг-динг-динг, динг-динг-динг, вапа-вапа-вапа-воп. Хоте-хоте-хоте-хоте. Ча-ча-ча-ча-чоу. Фрака-фрака-фрака-коу. Я зачитал вам возможные вариации ответа на вопрос из песни, которая уже на самом деле более 10 лет. А вот какое животное фигурирует в названии этой песни?
2: Это лягушка.
1: Crazy Frog?
2: Да.
1: Да, либо... Давай, что еще это может быть? Это либо Crazy Frog, либо это Baby Shark. То есть там может быть акула.
2: Да.
1: Baby Shark. Baby Shark. Кто еще? Ну, Crazy Frog это сильно больше 10 лет.
2: Сильно больше, да. Видимо, акула.
1: Ну, Baby Shark как будто меньше, чем 10 лет при этом. Так, что нам пишут? Вот, а, вот, смотрите, нам еще написали на WhatsApp. What does the fox say? Да, what does the fox say?
2: Точно.
1: Да, то есть в названии песни фигурирует лиса. Отвечает Александр Пичуев.
2: Лиса.
0: Давайте послушаем. What does the fox
2: say? Yeah. Спасибо, ребята, спасибо за подсказку.
0: Браво, очень. Радиослушатели.
2: 7-3.
0: И это победа ведущих Comedy Radio над здравым смыслом и моими вопросами. Браво!
3: Реклама на Comedy Radio. Что объединяет нас в празднике? Добрые традиции. Собраться вместе, радовать близких и дарить шанс на исполнение мечты, как это по-мечталионовски. 1 ноября в лотерее «Мечталион» ко Дню народного единства участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Выбирайте билеты себе и в подарок на nloto.ru, на почте, в «Магните» и «Дикси». ВТЛ, ВАТЭ, Спортсоюз, алгоритм номер 13, «Мечталион», срок лотереи до 1.07.2041 года, тираж номер 216, дата 01.11.2026, информация об организации лотереи, правила и поведение в призовом фонде лотереи, качество призов и выигрышей, срок, месте и порядке получения на сайте nloto.ru, 18+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofit.fitauto.ru.

0: приготовил. Бесплатно доставил. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
1: Да ладно?
0: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
0: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
4: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.
2: Козибота Шоу.
3: Категория 16+.
4: А вот финальный час сегодняшнего дня. Вот так веселились, рубрики делали, общались, музыку слушали и добрались до финала сегодняшней программы.
5: Да,
4: Козибот Шоу.
5: Извините, хотел сказать, что веселились. Наши шутки сократились. Илья.
4: Наши шутки сократились, но на час еще нам хватит, ведь Пичуев очень кстати. Александр Пичуев.
5: О-о-о-о. В студии наш Сава сел, значит, будет вам припел.
4: Нет, ага, нет, припел, не вышло. Да. Позовите Бродобрея, нужно стричь уже Андрея. Андрей Ромашко здесь.
5: Так, ну и что-нибудь, Виталик Вязовцев у нас.
4: Да, в джемпере цвета металлик к нам пришел сейчас Виталик. Так, ребят, все, хватит стихи гнать, давайте гнать рубрики, поехали.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет премьера.
6: Встречайте, на сцене Марина Кравец, Александр Волобоев и народный хор города Сочи.
7: Итак, друзья, русская народная песня про отдых в Сочи с детьми.
8: То не ураган над землей, то не катаклизм мировой, то Петровы встав еще до зари едут в Сочи отдыхать с детьми. Конь китайский

Он лежит и шепчет, боля. Вдруг навис над берегом смрад, сквозь него послышалось брат. И с ногтем нестриженным человек кричит, кому горячий чебурек.

0: Сын кричит, хочу погулять,
1: ой, погулять.
0: Дочь кричит, хочу поиграть,
1: ой, поиграть.
2: А мать уже неделю хочет просто спать.
3: А отец неделю хочет мать.

0: Камеди Радио. Это как вареники с творогом, но без творога и не вареники.
1: Для людей с большими запросами начинаются великие гугличи.
2: Различные интересные вакансии. Может быть, стоит изменить свою жизнь, устроившись на одну из тех работ, про которые мы расскажем.
3: Давайте-ка.
2: Например, требуется путешествующий по миру собиратель коллекции редких растений.
3: А это легальных растений, да?
2: Да, конечно.
3: Не раскладывать редкие растения и оставлять метки, да? А именно, понятно.
2: 4,5-5 тысяч евро в месяц.
3: Очень хорошие деньги.
2: Высшее образование...
3: Что вызывает у меня еще больше вопросов.
2: В области естественных наук или естественной истории.
3: Мы сразу с тобой отправляемся в
2: «Любовь
3: до свидания».
2: Любовь к природе, страсть к растениям, к окружающему миру, желание изучать, сохранить редкие виды. Навыки в идентификации растений. Не просто ты ходишь, мухоморы пинаешь, а что-нибудь соображаешь.
3: Вот я вообще до свидания.
2: Опыт путешествий, готовность к длительным поездкам и экспедициям, включая физическую выносливость, адаптивность к различным климатическим условиям. Слушай, ну мы с тобой тогда вот где, в Египте, что за дерево?
3: Что за дерево?
2: Такая умная
3: камера
2: поможет и помогла.
3: Да, но с умной камерой любой справится. Только тут, я думаю, задача будет чуть посложнее, чем просто запрос отправить через фоточку.
2: Ночевать будешь в палатке, в тропиках, в пустынях или в горах. Подготовка
3: физическая. В отель
2: никак, да? Нет, способность работать над разными проектами одновременно, уделяя пристальное внимание деталям. Опыт работы в команде. Обязанности. Вот. Участие в экспедиции по сбору коллекций редких растений. Как Карл Линней, да, когда он путешествовал, собирал и все это дело каталогизировал.
3: Посещение самых сильно надо разбираться.
2: Удаленных уголков планеты для поиска редких необычных растений. Ну, что, отправят тебя на Шри-Ланку. Ты прогужбанишь все это время там с девчонками в борделе. Потом скажешь, не нашел!
3: Что это
2: не
3: за...
2: Не нашел!
3: Что за картину ты нарисовал?
2: Вашу акацию.
3: Ну, кое-какой букет у меня есть, да?
2: Да. К венерологу, вперед. Поиск, сбор, классификация редких видов растений, которые могут быть важны для науки, преподавания, медицины или экологии. Вклад надо будет вносить в послеэкспедиционную обработку материалов, информации, то есть набрать потом все это. Короче, понятно. Семена собирать, ходить, все это записывать, фотографировать. Это уникальный шанс стать современным первооткрывателем, посещая самые красивые, дикие, неизведанные уголки планеты. Леса Амазонки, холодные тундры Гренландии, горные вершины Гималаев, таинственные вулканические островы Тихого океана.
3: Ой, вообще.
2: 4500 евро в месяц.
3: Вот это самый интересный пункт, честно говоря, для меня, потому что я страшно далек от всей этой ботаники и гербариев.
2: Контракт на 5 лет. Ты не смоешься оттуда.
3: Да, но смотри, 5 лет, 4,5 тысячи евро в месяц, это 45 плюс 54, 5 лет, 250 тысяч евро. Ну, ради такого можно изучить, чем клен отличается от подорожника.
2: Ну-ка, давай, полистаю ваши книжки. Так, проживание тебе обеспечат, дорогу обеспечат, все для экспедиции тебе дадут, фонарик дадут.
3: А, даже фонарик дадут? Да. Вообще класс.
2: Интересные проекты, работы с ботаническими садами, музеями, выставками, неповторимый опыт, возможность стать современным путем. Ну, короче, вот.
3: Ну, нет, все понятно.
2: Все понятно,
3: да. Цель ясна, но здесь очень узкоприкладная должна быть у тебя специализация, плюс ты должен быть вообще реально фанатом, таким киношным. Персонаж такой, который в пробковом шлеме, в огромных тимберлендах, в носках высоких, ходит с очком, ловит бабочек, изучает растения, потом все это каталогизирует.
2: Ну так, даже за птицами наблюдать, по-моему, интереснее, чем ходить траву искать какую-то.
3: Кому как, видишь, Саш, вот кому-то интересно, например, действительно былинки разглядывать. Кто-то любит за птицами наблюдать. У всех разные интересы. Bird-watching. Тут у тебя вот, пожалуйста, grass-watching. Будешь на траву смотреть сидеть.
2: Да.
3: Ладно, есть еще вакансия, коль уж вам это не мила. Она коротенькая будет совершенно. Это комментатор контры нужен. От 90 тысяч рублей платит. Counter-Strike 2 будешь комментировать. Надо отлично знать игру, понимать все нюансы тактики, карты, стилей. Ты же играл, да, в свое время? Не играл в контру никогда?
2: Нет, мимо.
3: Красноречие. Речь должна быть ярко, четко, увлекательной, способна удерживать внимание.
2: Без мата комментировать?
3: А вот черт знает, здесь не указано. Вряд ли это на федеральном телеканале. Знание киберспортивной сцены, понимание, как киберспортивная индустрия работает, анализ информации ты должен уметь проводить, стрессоустойчивый, энергичный, должен любить учиться. Запускаешь стримы, комментируешь матчи, affirmative, 30-40 карт в неделю. Обеспечиваешь зрелищные эмоциональные репортажи во время матчей, погружая аудиторию в каждую деталь сражений. Держишь зрителей прямо на краешке кресла, обеспечивая накал страстей до последней секунды. Хайлайты сохраняешь, координируешь работу с со-комментаторами и аналитиками. И это уникальный шанс, ребят, превратить свое увлечение киберспортивной киберспортом в прибыльную работу. 90 тысяч рублей, напоминаю, да. платят.
2: Раньше ты просто с телевизором разговаривал, а сейчас ты это дело записываешь и отправляешь, и деньги получаешь.
3: Правильно? Да, и теперь уже другие смотрят, как ты разговариваешь с телевизором, и разговаривают уже с этим телевизором. Такая история.
0: Комедия. Радио. Комедия. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Кирилл Мазур!
2: Но жене моей 30 лет, мне 20, честно, я люблю ее, правда, люблю ее. Не, она очень умная, я сейчас, знаете, я жену очень долго добивался, и был я во френд-зоне. Был во френд-зоне, есть парни, кто был во френд-зоне? Один с балкона, братик. Портер, рассказываю, вам же всем дают сразу, вы что-то Элен Делоны собрали, значит, рассказываю. Френд-зона, есть такая вещь. И я понимаю, девчонки, я был год во френд-зоне, я понимаю, девчонки, почему вы держите мужика во френд-зоне, потому что мужик во френд-зоне — это самый работящий мужик в мире, это самый покладистый в мире тип. Он там до рабства секунда, там просто ему вот в 5 утра в окно крикни капучино, вот, уже на слове капуч, вот, с сиропчиками, все сделал. Женщина во френд-зоне, с нее ноль толку, она, ну все, не поможет, она с переездом не выручит, баба во френд-зоне, типа, не было истории, а я газельку вызывать не буду, сейчас Алинка приедет, мы с ней вдворыло все передаст. Нет, она вообще не выезжает. Не, очень же мы добивалась. И я понял, что вот это еще сообщение писал, знаете, это, которое сначала ей не отправляешь. Сначала в заметке карандашиком, потом даешь другу проверить, и только потом в чистый вид в Телеграме пишешь, поняли? Когда друга и так, Кирюха, поменяй, пропердимся на прогуляемся и отправляй, правда? Я жену очень добивался, знаете, как понял, что мы с ней как-то раз гуляли. А у нее, она жила на первом этаже, и у нее кот соседкин, она вместе жила, забежал на дерево, вот так вот, на дерево. И Аня говорит: ой, кто б котика снял? Ладно, блин, полезу, я же супер котов снимаю. В общем, я понимал, что это просто был театр одного актера, потому что я понимал, я лезу не за котом. Я пошел за киской Анюткиной. Я понял, это просто был спектакль, это вообще не ради кота делалось, правда? Потому что, но вы, женщина, умеете добиваться мужика так, что он даже не понимает, что прямо сейчас его добиваются. Расскажу историю. Мы как-то раз гуляем с девчонкой. У меня телефон сел, я говорю: пожалуйста, а она прям была в меня влюблена, она мне не нравилась. Я говорю: пожалуйста, вызови такси на два адреса, сначала к тебе, потом ко мне, в конце отдам наличкой. Она говорит: хорошо. Мама, у меня телефон сел, мы приезжаем к ней на адрес, и таксист говорит: выходите, выходите. И она такая: ой, ой, блин, представляешь, забыла поставить вторую точку. Представляешь, пойдем ко мне, поднимемся, там телефон зарядишь и вызовешь. Я думаю: ладно, шалатанка, пошли, хорошо, допустим, я в эту игру поверил. Погнали, мы поднимаемся, я сразу понял, меня привезли, потому что я только кроссовочки свои снял, но куда-то их в отдельный положила шкаф, просто дверь вот так на ключи позакрывала, дверь заварила, ключ проглотила, там еще вот эти, она мне вот эти тапки дала, вот эти шерстяные, вот эти удобнейшие, вот эти, поняли, мужики, вот эти шерстяные шерстяные, вот эти, поняли, где ты вот ногу вставляешь, тебе большой палец говорит: спасибо большое, братан, нас впервые в жизни обняли за все время, спасибо тебе огромное. У меня просто... У меня вот эти тапки всегда были РЖДшные, поняли? Которыми можно и жопу вытереть. Вот эти, поняли? Прокладка с крылышками просто. Вот эти. Там, где состав подошвы — это влажная салфетка, клей и доверие. Вот эти тапки. И мы с ней идем. У нее просто из ниоткуда вино появляется. Из ниоткуда. А хочешь винца? Вот так. Просто как фокусница. Мы, значит, пьем с ней вино. Занимаемся сексом. Ну, утро просыпаюсь, думаю: все, нужно ехать. Она говорит: Кирилл, пожалуйста, подожди, мне надо еще на почту сходить, давай часик, пожалуйста, посиди здесь, присмотри за котом, вот, переодежка тебе, там на кухне завтрак, чай, вот PlayStation. Ребят, я клянусь, я у нее прожил неделю на этой квартире, я очнулся на моменте, как я стою на встрече жильцов подъезда, говорю: нам нужен шлагбаум, не дом, а какой-то проходной двор, когда вы поставите систему выезда. Спасибо большое за внимание, спасибо огромное, пока-пока.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: вот-вот начнется новый, еще более остроумный отопительный сезон. Осень на Камеди Радио.
1: Специальный проект для тех, кто ужинает за компьютером едой из интернета. Великие гугличи на флуди от радости.
2: Как сказал Святослав, он рыщет.
3: Рыщет.
2: Радио «Рысь» ты наш.
3: Да.
2: Редактор адаптации и локализации покемонов на русский язык требуется.
3: Какая удивительная, вообще редкая вакансия.
2: Ну, 90... Что это?
3: 105.
2: 100-500. 105 тысяч долларов в год.
3: 90 тысяч... Ну, 90 тысяч долларов в год?
2: Да.
3: Я отбрасываю вот ту вакансию про ботанику и перехожу в раздел покемонолюбов.
2: Тут тоже надо что-то знать, Саша.
3: Ну, к сожалению, так вот со всеми высокооплачиваемыми работами.
2: Бренд покемонов, надо любить вселенную эту необычных существ, чтобы сделать его увлекательным для других.
3: Ну, вот я вообще мимо.
2: Родной русский. Есть у тебя?
3: Есть у меня один родные русские, да.
2: Умение писать яркие выразительные тексты на английском тоже надо говорить, передавать сложные эмоции и термины, переводить, редактировать, переписывать текстовый контент. Чувство юмора, стиль повествования. В мире покемонов юмор и легкость – важная часть, которую необходимо передавать в русском языке.
3: Understand? Я вообще не видел ни одного эпизода. Certainly. А ты смотрел еще хоть когда-нибудь покемонов?
2: Вообще
3: дочка
2: нет.
3: У тебя, может, смотрела? Во, ну Виталик смотрел.
2: Ну, это понятно.
3: Ну, Виталику 12 лет, ну, понятное дело.
2: Способность адаптировать диалоги, тексты так, чтобы они были понятны и интересны. Ориентировать детали, отличные навыки командной работы. Что делать-то? Вот. Переводить, редактировать, локализовать различные материалы, такие как игровые карточки, сценарии анимации, приложения, тексты, связанные с брендами и продуктами, пресс-релизы и многое другое. Передавать все тонкости и эмоции оригинала, сохраняя уникальные черты персонажей и их истории.
3: Невероятно интересно.
2: Много. Всего так.
3: Надоело, Саша,
2: читай,
3: как вы понимаете.
2: Возможность прикоснуться к легенде. Ну, это правда надо любить.
3: Это прям, ну, здесь невозможно прийти с улицы. Там, во-первых, этих покемонов своих 26 миллионов. У них разновидностей,
2: да,
3: еще
2: да,
3: сезонов,
2: да, да.
3: Фильмов, мультиков, франшизы размером с вселенную.
2: Настоящая работа-мечта, понятно. Так все пишут, позволяющая трудиться в окружении легенд игровой индустрии, знаменитых писателей, культовых мультипликаторов.
3: Вот это да.
2: Командировки в Японию.
3: Ух ты.
2: Интересно.
3: Интересно.
2: Центральный офис компании там находится, и работая с покемонами, ты будешь каждый день находиться в мире волшебных существ, великих тренеров.
3: Я и так нахожусь в мире волшебных существ.
2: Фантастических тварей больше даже.
3: На каждой своей работе.
2: Да. Вот, пожалуйста, тебе. Заинтересовало?
3: Нет, абсолютно. Вот честно, я страшно далек был всегда от мира покемонов.
2: Давай
3: знаешь,
2: рейтинг.
3: Он существует.
2: Рейтинг вакансий вести. Вот пока нас что привлекло бы?
3: Ну, наверное, из этих пока, вот честно говоря, ботаника даже на первом месте.
2: Да.
3: Наверное, ботаника.
2: Ботаник-путешественник.
3: Угу. Ну, потому что контра на втором, они вот мы как рассказывали, пока они вот в таком порядке и идут. Но есть у меня еще вариант, пожалуйста, еще одна вакансия. Тестировщик струнных музыкальных инструментов.
2: Как горят, как не тонут.
3: Ну вот можно и так, от 70 тысяч рублей платят. Начальные навыки игры на гитаре и укулеле необходимы. Ну ты умеешь, кстати.
2: Да.
3: Слух не обязателен.
2: О, отлично,
3: опять
2: подходит.
3: Попали. Любовь к музыке и звучанию струнных инструментов.
2: Обожаем.
3: К деталям внимание. Надо уметь замечать отклонения в инструменте. Грифа нет. Любовь к музыкальным инструментам, бережные к ним отношения, это требование.
2: Почему гитара не играет у вас? А, струны. Не и грифа нет, да?
3: Да. Это вообще гитара или сковорода? Интерес к обучению, значит, коммуникабельность, умение работать в команде, все понятно. Обязанности. Будешь проверять на качество музыкальные инструменты

0: такие, как гитара, собственно, и укулеле, классика, электро и так далее. Гриф проверять, лад, струны, ЛКП, деки, проклейки пятки, ее примыкание, состояние порожков. Простая настройка струн для достижения лучшего звучания. Это можно освоить, кстати, в процессе работы. Наслаждение звуками, мелодиями и ритмами разнообразных струнных. Ежедневно, Александр, ты будешь погружаться в многообразие чудесных мелодий. Ты первым испытаешь новые инструменты, проверяя их на звук, удобство и общее качество. Работа, где можно быть любопытным, творческим, открывает для себя мир струнных звуков.
1: Понятно, понятно.
0: 5-2 хочешь работы, хочешь 2-2, хочешь 7-8, хочешь 5-10-5. Интересная работа в комфортной дружественной атмосфере. Будешь учиться и развиваться. Творческая среда. Ты тестировщик гитар.
1: Слушай, ну а как интересно, если у тебя нет слуха, ты же даже не сможешь понять, строит ли гитара по всем ладам или нет. Там это тоже очень важная тема, кстати.
0: Ну, поставишь какой-нибудь электронный слухомер.
1: А, ну да, есть.
0: Электронные есть, же есть эти, конечно, штуки, собственно. Вот с помощью него и будешь проверять.
1: У меня, кстати, гитара, она постояла без чехла какое-то время. Ага. И у нее сейчас струны стали как-то далеко от грифа. Так можно объяснить.
0: Типа по-простому. Рассохлась, что
1: с ней? Ну, она как будто складывается.
0: А, то есть она как бы сжимается внутрь.
1: Да. И струны отходят далеко. Надо, видимо, вести и настраивать. Или, ребят, может, кто-то даст совет, что делать с гитарой, которая стояла кривой.
0: Которая стоит 600 рублей. Думал, ты скажешь в конце. Но гитара-то хорошая?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет. Обычная китайская гитара за 20 тысяч.
0: Ну так а что ты от нее ждал? Скажи спасибо, что струны вообще не уехали.
1: Не перерезали мне глотку ночью.
0: В какой-то момент. Починим, ничего. Руки-то у нас золотые.
2: Реклама на Камеди Радио.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
9: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
8: Фандэй. Для всей семьи.
9: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
8: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
10: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер под

0: универсальный «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАЭС Радар. ООО «Автостат».
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
3: ТАО .ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com. 18+. Реклама.
4: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fleet.fitauto.ru.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн.

оплачиваете мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия.

0: Тест.ру.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Встречайте, Оля Малащенко.
3: Ой, что ж, подруга у меня лучшая недавно родила, представляете? Да, я была на родах. Не понимаете, как реагирую. Я в шоке тоже сама. Меня ее муж по видеосвязи подключил, представляете? Вот уже я, моя лучшая подруга, ее муж рожаем. Я никогда не думала, что мой вот так вот будет выглядеть. Она говорит, она орет, подержи как-нибудь, я по зуму. Я как подержу? Я единственное сказала, говорю, смотри, у меня на фоне водопада и у тебя воды отошли, я не знаю. Ужас, он мне через 3 часа отключил от родов, говорит, уже 3 часа ночи, наверное, спать хочешь? Спокойной ночи. Ага, добрый снус. Пришлось груз 200 на ночь посмотреть, чтобы как-то успокоиться, очень страшно. Кошмар. Вот, знаете, вот, мужики, вы так часто засираете женскую дружбу, а это самое сильное, что есть. Мы друг у друга в самых страшных ситуациях. Я на родах. Что-то сомневаюсь, что кто-то из вас может другу на приеме у проктолога позвонить. На, я такой, братан, подержи. Скажи, что я все еще мужик. Только палец вверх вот так вот не показывает уже. Флешбеки. Но я недавно немножко подвела женскую дружбу, честно. Я решила отказаться от алкоголя, представляете? На год! Алкаши, не переживайте, все, я с вами. Блин, я понимаю, мне, знаете, не сложно было отказаться от алкоголя, сложно подружке лучше сказать, что ты больше не пьешь. Я понимаю ее реакцию, потому что это человек, с которым мы прошли весь плохой алкоголь, понимаете? То есть мы к оперолю пришли. Да. Я, знаете, я решила вообще здоровьем заняться своим, почему, поэтому я отказалась от алкоголя. И я заметила, сейчас все ходят по врачам. Ходите по врачам? Все. Это новая зависимость. Да? Классная тенденция. Единственное, прямо вот сейчас тебя могут оскорбить и сказать, что для этого есть хороший врач. Серьезно, у меня недавно друг говорит, Оль, что ты кривоватая. Есть хороший остеопат для тебя. Я думаю, нифига, ты лысеешь. Сейчас я в Турцию еду, хочешь, я клок волос привезу. Что это такое? Я не понимаю. Но, знаете, я пока только к гинекологу сходила, она мне говорит, вам надо операцию сделать, вырежем у вас кусочек. Я думаю, кусочек? На свадьбе будем продавать или что, я не понимаю. Первый кусочек родителям жениха, я правильно понимаю? Что это такое? Она говорит, вижу, вы испугались, сейчас расскажу, каким вам прибором будем вырезать, чтобы вам полегче было. Помните, в школе по дереву выжигали? Спасибо, полегчало. Это то же самое, что сказать, ваш муж вам изменяет, но чтобы вам было полегче с вашей сестрой, да? Ты что? Она говорит, единственное, будет дымиться. Я сижу, у меня дым валит оттуда, реально. Я, кстати, мужики, я поняла, что такое шишка дымится, реально. Это просто шок. Ну, ужасно. Я сижу, у меня дым уже гусем запахло. Какое-то новогоднее настроение появилось, правда? Я думала, все унижения на этом закончились. Нет. Она сидит вот так вот мне там колупается, дым у меня. Она говорит, а вы случайно не Ольга Малащенко? То есть по лицу не узнала, да? Ужас. Но я, девчонки, вот небольшой тест на возраст. Если вам понравилось кресло у гинеколога, вы взрослая женщина, правда? Потому что я села, думаю, нифига регулируется. Ноги выше головы. Я серьезно, я хотела сказать, на Wildberries такое продается, мне телек дома смотреть, пожалуйста. Но я, знаете, я вот что поняла недавно, плохие выводы есть. Вот алкоголь я больше не пью, по врачам стала ходить. Я поняла, я не тёлка больше. Как обидно это осознавать. И давно, знаете, я поняла, думаю, ну, у меня крестники есть. У тёлки нет крестников, понимаете? То есть я не уверена, что тёлка вообще крещённая. Ужасно. Да, я уже... Свадьбу чью-то жду. Ну, просто потусить, думаю, там Агутина включат. Вообще, я и зарабатываю сама. Ну, то есть мне не впечатлит, если парень за меня заплатит. Мне не надо, чтобы он за меня заплатил. Мне надо, чтобы он за меня умер. Меня вот это впечатляет. Знаете, еще тёлки по клубам ходят, там парней цепляют. Я в клуб сейчас не пойду. Ну, то есть мне там в клубе... Мне воняет в клубе. Мне, вот, знаете, липкий пол... Я в таком возрасте, когда липкий пол, я его во рту уже чувствую. Клуб. Мне когда говорят, Оль, шо ты? Я говорю, а ты шо? Я вот так живу! Ужасно! Все. Но я еще, я не тёлка, но я еще не тетя пока, понимаете? То есть у меня, но я знаю, куда я иду. У меня лучшая подруга тетя давно. Я вам расскажу просто историю, чтобы вы понимали, куда

0: Да, я тоже двигаюсь. Мы недавно с подружкой пошли в аптеку за тампонами. Она, значит, подходит на кассу и говорит: у вас тампоны стоят в два раза дороже, чем в других аптеках, поменяйте цены. Они говорят: нет. Она говорит: вы пользуетесь тем, что вы одна аптека на улице, поэтому задирайте цены, поменяйте цены. Там уже очередь скопилась, какой-то мужик орет: девушка, давайте я вас тампонами угощу. Там прям уже скопилось. Она говорит: поменяйте цены, или я буду жаловаться в ФАС. Я стою, думаю, это аббревиатура, или мне команда, что происходит? Куда идти? Мы купили тампоны, конечно. И вот если ты просто тёлка в ПМС, ты забудешь про эту ситуацию. Там сидит, понимает. А если ты тётя, ты заполнишь заявление ФАС. В эту аптеку приедет проверка и поменяет цены на тампоны. Знаете, правда? Ну, то есть мы потом вернулись через неделю в эту аптеку. У меня подруга чекнула цены на тампоны. Я такая: так, поменяли. Подходит на кассу, говорит: Нурофен у вас какую цену? Думаю, пожалуйста, успокойся. Ты хочешь, чтобы на этом здании висело твое лицо на памятник? С подписью: здесь сражалась за справедливость Настя Рыжкова? Так хочешь? Умерла от огромного тампона. Вот так? Все, мне там все, спасибо, что послушали.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Радио. Камеди Радио.
1: Транслейся песням.
2: Чего ты сегодня притащил?
3: Сегодня я притащил тебе люстру, Святослав.
2: О!
3: Австралийская певица, автор-исполнитель Сия. Помнишь такую?
2: Конечно, безусловно.
3: Очаровательная дама, офигенный голос.
2: Это
3: мне
2: правда.
3: Очень нравятся ее коллабы с разными диджеями.
2: Ну, она, да, у нее, чем интересна Сия, это тем, что ты ее действительно тембр и голос узнаешь, даже если особо не представляешь ни как она выглядит, ни откуда она, не знаешь ее истории. Очень узнаваемый тембр.
3: Давай крутой. Послушаем песню.
2: С удовольствием.

0: офиса, люстра.
1: Вот Андрюхе не нравится эта песня.
2: Ну, здорово. Достоверно известно, изначально песня должна была стать частью репертуара барбадосской дивы Рианны. Mm-hmm. Для которой до этого Сия написала один из главных хитов 2012 года. «Diamonds». Помнишь так?
1: Конечно.
2: Like, да. «Diamonds in the

0: Sky. По непонятной
1: причинам. Я не сказал, что это лучшее прочтение данной песни, но да.
2: Менеджер Рианы сказал про вот этот вот люстру, говорит, не, не надо. Угу. Ну, ладно, хорошо, заберу себе. Так они и поговорили. Я поехал, давай, счастливо.
1: Ну, как будто бы это была выгодная сделка для Сии.
2: Она рассказала, что этот хит был написан менее чем за час. Но, несмотря на это, стал одним из лучших и самых успешных в ее сольной карьере. 6-е место в британском хит-параде, 2-е в родной Австралии, 8-я позиция в Billboard Hot 100. Песня заняла немного времени, 4 минуты потратили на аккорды, 12-15 минут на текст. Это говорила певица в интервью. Еще минут 10-15, чтобы записать вокал.
1: Еще 5-10-5.
2: Нормально.
1: Но, слушай, мы с тобой, кстати, часто с таким сталкиваемся в этой рубрике, когда вот гигантские мировые блокбастеры музыкальные создавались не в муках, а достаточно быстро.
2: Да, просто еще как как-то, да, наложить вот это сложное слово на вокал.
1: Вообще, слово не то чтобы часто встречающееся в песнях, да?
2: Эта песня о беспорядочной тусовочной жизни молодых девчонок и пристрастию к алкоголю, что делает ее не похожей на большинство поп-треков. Ты помнишь клип, где девочка танцует?
1: Да, конечно, конечно. Но это такое вообще знаковое видео. Я думаю, его видели практически все.
2: Интересно было написать эту песню. Хотелось сделать нечто отличное от других, говорит Сия.
1: Но у нее получилось.
2: Тут обсуждение вышедшего в мае клипа на эту песню не утихают до сих пор. Мнения разделились. Кто-то полагает, что клип полон скрытых смыслов и символизирует сюжет. Историю девушки, которая проводит время на тусовках, заливает проблемы алкоголем и в конечном итоге чувствует себя невероятно одинокой. А кто-то говорит, что в клипе нет подтекста. Это просто вот не связано ни с чем.
1: Слушай, я вот больше верю в эту версию, потому что какой бы... Мы с тобой тоже об этом говорим, что художники, музыканты, которые вкладывают какой-то смысл в свои произведения, часто это делают бессознательно, а смыслами это наполняет зритель. То есть он придает, собственно, объем тому, что видит или слышит.
2: На самом деле, как оказалось по словам самой исполнительницы, это история из детства, из ее детства. Родители активно гастролировали и частенько оставляли ее в полном одиночестве, без присмотра и еды. И это как раз отражено в самом клипе.
1: Я понимаю, о чем там говорится.
2: Оставалось ребенку это танцевать дома и заниматься имитацией поглощения пищи, что мы, собственно, и увидели в музыкальном видео.
1: Угу. Вот. Круто.
2: Сия утверждает, что у нее замечательное отношение с мамой, и она очень любит как наставника и лучшую подругу.
1: Ну, теперь, наверное, она может так себе позволить говорить, когда состоялась как артистка.
2: Итак, что же поет Сия?
1: About что песне? Эта песня?
2: О чем люстра? Тусовщицам не бывает боль. Ничего не чувствую, когда же я научусь? Еще одну, я та, кого зовут, чтобы оттянуться. Телефон разрывается, мне уже звонят в дверь. Я чувствую их любовь. Раз, два, три, drink.
1: Пей.
2: Да, я накатываю, пока не собьюсь со счета. Я буду веселиться до упаду, до упаду. Буду жить, будто завтрашнего дня нет, будто завтрашнего дня нет. Я буду лететь сквозь ночь, как пташка, ощущая, как высыхают мои слезы. Я буду отрываться по полной. Я буду цепляться изо всех сил. Не буду смотреть вниз, не буду открывать глаза. Мой стакан не будет пустовать до самого утра, потому что я надеюсь только на сегодня.
1: В общем, песня о человеке, который себя дотла сжигает, да? Потому что отчаялся. И я думаю, что это резонирует с большим количеством людей, такая песня. Вопрос классический. Да. Сколько просмотров у клипа официального на «Шандельер Сия»? Андрюха думает, миллиард?
2: Полтора миллиарда.
1: Да. Даже если сложить ваши ответы, вы будете неправы. 2,9 миллиарда просмотров.
2: Офигеть.
1: Почти 3.
3: Камеди Радио.
4: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être malade.

0: Удивятся даже папы. В эфире веселые стартапы.
1: Так, от еды к красоте переходим и переезжаем из Химок, где был предыдущий стартап, в Челябинск. Угу. Там предлагается нам студия красоты, он же салон красоты.
2: Челябинск же суровый город, да?
1: Суровый.
2: Судя по преданию, там студия суровой красоты должна быть.
1: Да, 490 тысяч суровых рублей надо будет за это заплатить. Продажа мебели и оборудования. Вот что тебе продают за эти деньги для салона красоты с переуступкой права аренды. Это шикарная возможность, ежели ты хочешь начать или расширить даже бизнес в бьюти-индустрии. Сделаешь прибыльный старт перед Новым годом, когда спрос на услуги в сфере красоты достигает пика. Декабрь – один из самых прибыльных месяцев. Ты успеешь подготовиться, чтобы сделать отличную выручку перед праздниками.
2: Да, это правда, да. Перед праздниками все наводят красоту, причесочки себе новые делают, ноготочки, локоточки, все дела.
1: Значит, что входит в стоимость? Шкаф для одежды на входной зоне.
2: Все.
1: Не все, Александр, не все. Еще тебе и большой ресепшн на два рабочих места со стульями. Тут тебе еще и зона ожидания. Тумба, зеркало, тут и ретумба, большой стеллаж со стеклянными полками, два маникюрных стола со встроенными вытяжками и стулья для мастера и клиента, педикюрное кресло-реклайнер с подиумом, гримерный стол с вместительной тумбой, можешь КВН вести, барными стульями, две кушетки, телевизор, кухонная мойка, два комода. Два комода, видел шоу на первом? На три ящика, такой тоже есть. Шкаф для расходников и инструментов, косметологическая тумба. У тебя будет все в тумбах.
2: Какое-то подробное описание хорошее.
1: Так, ну потому что все перечислили, пожалуйста. Колонка с акустической системой для двух кабинетов, видеонаблюдение, белая подложка под вашу вывеску. Стоимость мебели и оборудования 550 тысяч. А тебе все это...
2: За тумбы.
1: Все за тумбы. И все это отдают за 490. Арендный платеж в месяц 118 тысяч плюс коммуналка. Все оснащено кондеями. Это комфортно, значит, будешь работать круглый год. Стильный ремонт. Часть кабинетов можно сдавать в аренду под что хочешь. Хочешь бильярдную сделай, хочешь ничего не делай, сам сиди там отдыхай. Очень высокий спрос в этом районе и отличная возможность получить дополнительный доход.
2: Не знаю, честно говоря, какая рентабельность у салона красоты, но, по крайней мере, от одного, говорят, много не заработаешь. Надо, чтобы было несколько,
1: это
2: хотя бы.
1: Почти любой такой микробизнес, он требует сетевого все-таки участия. Понимаешь, если у тебя их десяток, у тебя два, например, работают в ноль, три убыточные, условно говоря, а еще пять аккумулируют прибыль.
2: Да, просто вот у соседа супруга занимается как раз этим бизнесом. Она сняла помещение, наняла людей. Она говорит, что вот по прибыли выходит ровно в ноль. Mm-hmm. А так как она сама работает, вот то, что она зарабатывает себе, это и есть прибыль ее салона.
1: То есть она фактически сама себе просто зарплату платит, и это и является прибылью всего заведения. Ну, конечно, это не самый простой бизнес, как и любой микробизнес. Он требует больших вложений и долгой отдачи весьма. Но это дело, которым ты сам занимаешься.
2: Ладно, вот готовый и понятный бизнес – это баня.
1: Баню продают.
2: В Иркутске.

0: 2 400 000 рублей.
1: Что-то очень много.
0: Однажды, во время моей юности, мы прогуляли 30 тысяч рублей за ночь компании из 5 парней в городской сауне.
1: Это просто рассказ начался? То есть это не объявление?
0: На утро было жалко денег. Я подумал, я владелец этой сауны.
1: Я подумал, а владелец этой сауны
0: просто спал. Утром он стал богаче на целую зарплату моей мамы за месяц. Мысль засела в голову, так я полюбил продавать время.
1: Но я могу открыть секрет, почти любой бизнес так устроен. То есть человек, у которого завод, у него тоже, он, наверное, ночью спит, а завод продолжает работать.
0: Какую-то временную услугу. Угу. Никаких тебе закупок товара, оборотных средств, склада, скоропортящихся продуктов, других проблем. И в 2024 году я приобрел баню на плаву. Угу. Почему на плаву? Мне не нужно было покупать землю.
1: Хитро.
0: Не нужно смотреть на назначение этой земли и с кем-то согласовывать. Документы, по документам это корабль, маломерное судно. И я на нем имею право делать, что захочу.
1: И я решил там сделать баню.
0: В рамках правового поля и платя налоги. Внутри моего корабля бани вместо бассейна купель в реку. То есть можно, не выходя из помещения, искупаться в реке после хорошего пара. Купель огорожена снизу сеткой, чтобы не было пьяненьких мыслей поднырнуть под судно.
1: Ну все продумал, а? Вот молодчина.
0: Баня оснащена штурвалом. Голландским, видимо, да? Мотором. Вот. Благо, 20 метров от береговой линии на сушу и воду по закону никому не принадлежат. Швартуюсь где угодно. 7 тысяч рублей за 2 часа. Расходы — это дрова.
1: Вот. Не, а почему он такую вообще замечательную вещь продает, когда он купил ее год назад всего?
0: Надоело, упарился парень.
1: Упарился. Да, он написал, что цена как у подержанной Камри, но автомобиль никогда не заработает для тебя таких денег за день.
0: Красиво написано.
1: Красиво написано, да. Только, по-моему, что-то не так у него пошло с этим бизнесом, раз он решил от него избавиться.
2: Реклама на Камеди.

0: таких расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 319 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Пароль?
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Мерси в ассортименте 100 граммов 189 рублей с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Топ покупок месяца.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
11: Амода C7. Собрать все взгляды.
12: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Психолог, который привык решать все разговорами.
15: Ко мне можно с тревожностью.
14: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
16: Я псих, ты врач. Работаем.
14: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
17: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Умный, эрудированный, очень харизматичный.
2: Павел Воля!
3: Расскажу вам про мое сегодняшнее утро. Я сегодня проснулся в 6 утра от того, что мой телефон просто разрывался. Смотрю, там 4000 сообщений просто. Как вы думаете, откуда? Домовой чат, блин! С 5 утра они там что-то писали и писали. Я взял телефон, клянусь вам, обжег руку, потому что он раскаленный от ненависти просто. Тумбочка оплавилась под ним. Я думаю, а что там случилось? Открываю чат, а там «Иди в задницу, Сава, иди в задницу! Я знаю, где ваша квартира! Мы вас Lexus сожжем!» Это не чат соседей, это чан соседей. И они там горят все в своем аду, каждый. Я думаю, блин, а с чего все началось-то? Что случилось? Прочитал 4000 проклятий, где-то как будто сезон «Битвы экстрасенсов» посмотрел просто. Дошел до нулевого сообщения. Знаете, с чего все началось? Внимание! Дорогие жильцы, давайте скинемся на новый коврик в подъезд. Коврик! Из-за коврика! Что бы было, если бы услуги консьержки подняли на 50 рублей и начали бы стрелять прямо из телефонов, палить в друг друга? Что случилось с соседями, скажите мне? Ну, раньше слово «сосед» означало что-то хорошее, а сейчас соседи просто перестали уважать друг друга. Я сейчас буду рассказывать про своих соседей, но у вас будет ощущение, что мы все живем в одном доме. Итак, поехали. У кого есть долбач, который никак не закончит ремонт? Никак! Уже весь дом заселился, все уже обжились, все уже забеременели, все уже родили, вырастили детей, дети уже уехали, а этот до сих пор там... Каждый день по чуть-чуть какую-то дырочку сверлит, он там... По чуть-чуть. Но чуйка, если честно, у него идеальная, у этого человека. Все были в такой ситуации, да, когда там...
2: Спишь? Не проснулся еще, нет?
3: И ты думаешь, все, я иду его убивать. Все, к двери подходишь к своей, и, блин, тишина. Весь день, ничего больше. Честно, я надеюсь, что у него и секс такой же просто.
2: Спишь?
3: И тишина. В каждом подъезде есть человек, у которого почему-то 19 велосипедов на лестничной клетке выстроено вот так вот. Слышь, как будто у него в квартире живет сборная Румынии по велобайку. Кто ты такой? Нахрена велосипедов вообще? Я знаю, он собрался выигрывать турнир «Петух де Франс». Причем я этого соседа видел на всех видах транспорта. Видел, как он приезжает на машине, как он уезжает на мотороллере, как он едет на троллейбусе, паркуется на каршеринге. Один раз его на самокате видел. Ни разу на велосипеде не видел его. Ну, клянусь вам, ну что ты ими не пользуешься, а? Я уверен, у него еще велотренажер, на который одежда повешена, он ни разу педали на нем не крутил. Причем все виды велосипедов. Горные, шоссейные, трековые, какие-то трехколесные, двухколесные, BMX, моноколесо, как в цирке. Определись! Ну определись уже! И когда определился, садись на то, на что ты определился, и сваливай из нашего дома! Бесит. Слушайте, вот скажите, только у меня или у всех такая ситуация, когда над твоей конкретно квартирой живут люди со скользкими руками? Что бы они ни взяли, сразу роняют. Просто кастрюли, молотки какие-то. Все валится у них, все из рук. Слушайте, ладно бы они все бы роняли как-то вот синхронно, когда этот, они бы вместе с ним... Нет, блин, посменно, значит, они... Это эти у них еще там сверху сын, молодец, баскетболист, домашний. Единственный в мире домашний баскетболист, одиночка. Он никуда не ходит, он просто дома. С другой стороны, я его понимаю, как он выйдет из квартиры? Там же весь выход кастрюлями завален этими скользкими руками, родители накидали. Всегда рядом с тобой живет какой-то недомузыкант. Вот говорят, да, что классическая музыка успокаивает, да, но когда она исполнена Моцартом, а у меня за стеной живет чмоцарт просто. Блевальди, клянусь вам. Просто насилуют скрипку там. Я слышу через стену, как скрипка просто просит, плачет. Вот это вот. Отпусти меня. Ладно, был бы он один, за другой стеной расположился пианист у меня, который 9 лет, 9...

9 лет учит играть на пианино одну и ту же мелодию, и у него не получается эта мелодия. Просто 9 лет. В следующем году мы отмечаем юбилей, блин. Вот этого вот. Всем домам. И в каждом доме есть вот этот вот сосед, да, у которого живет алабай на стероидах. Какой-то огромная 4-метровая фигня какая-то. То ли собака, то ли корова, то ли ленд-крузер Прада. Я не знаю, что это такое вообще. Просто гулливер-терьер какой-то гигантский. А еще в лифте, когда едешь с ним, сначала заходит челюсть этой твари, и потом все остальное тело размещается в этом в лифте, и хозяин этой газелы говорит: «Да, да вы не переживайте, он еще щенок». Щенок? Это еще подрастет? Хотя я не знаю, может, это он собаке про меня говорит: «Да, это еще щенок». Я понимаю, зачем нам столько велосипедов на площадке, когда эта фигня подрастет, что мы свалили всем домом. И заметили, что с такими собаками всегда гуляет человек ростом метр... Да метр просто! Возможно, он был 2-метровый, просто эта тварь ему откусила половину, просто оставила себе базовый минимум для прогулок. Но есть и другой вид собачников. В каждом доме есть сосед, который взял собаку в плен. Он уезжает на работу в 5 утра, и весь дом до ночи слушает вот это... Просто весь день собака зовет на помощь. Я ни разу не видел эту собаку. Она просто ходит по двухкомнатным казематам и... Пес Монте-Кристо. Просто бедный пес-зэк. Кто это такой? Я тоже еще тот сосед. У меня 7 собак, чтобы вы понимали. 7. 7 собак. Не хлопай. Ты не знаешь, что это такое. Слушайте, но я сразу скажу, у меня собаки маленькие, воспитанные, вот все такие, они стены не грызут, не орут, вот это не исполняют, спокойно лежат по местам, но стоит кому-то позвонить в дверь, их перекрывает волчий инстинкт, и они просто защищать хозяина, хозяина, карандаши вот такие вот бегут ко входу, отрабатывать сухой корм свой. И я клянусь, они будут орать, пока ты их не успокоишь, пока в коридор не придешь. Фу, бусинка, лапочка, так ты кто? Тише, стойте. И, но самое главное, что от моих собак заводится вот это вот, которое... Знаете почему? Потому что она понимает, что к нам кто-то приходит, а к ней никто. В каждом доме есть такой персонаж. Когда не выйдешь из подъезда, он всегда стоит, курит. Вертухай подъезда. Смотрящий за подъездом. Причем по нему никогда не понятно, какая погода на улице. Потому что он круглый год в куртке и в шортах стоит. У него низ в Таиланде, верх в Норвегии. Он готов ко всему. Выезжаем в любой момент вообще. Еще есть этот долбанный романтик, который накосячил и решил извиниться именно вот на асфальте, прям перед вашим подъездом. Просто белой краской там написано: «Света, прости!» Слушайте, так что мы смотрим 15 лет на это пятно. Света уже ушла с этого света. А надпись не стирается. Мне кажется, Света ее там дорисовывает снизу, чтобы мы видели ее. И самое главное, асфальт меняют по всей Москве. По всей Москве, кроме этого куска. Я смотрю из окна и думаю... Блин, ну это Собянин написал, наверное. Это он накосячил что-то, просит прощения все эти годы. А еще у всех, у каждого во дворе есть эта асимметричная крыса, которая на парковке, оп, и на 3 места встала. И это обычно какая-то маленькая машинка, какая-то просто вот такая вот малышка с душой комбайна, блин. И я однажды, знаете, я так подъехал, думаю, да кто ты такой вообще? Вы стоит маленькая эта фигня, подхожу, опа, номер телефона вставлен. Я думаю, давай, поехали, сейчас мы разберемся. Говорю, спускайся, давай, к машине, надо поговорить. И пока эти 3 минуты шли, пока он спускался, я текст уже набросался, все ругательства из Пензы вспомнил, уже местность освоил, так, вправо, бам, боковой, все. Я уже представил, он лежит под моей ногой, извини, извини меня, я больше так не делай, понятно. И, короче, выходит из подъезда 3-метровый, ну, это не человек, это отец этого алабая просто вот так вот надвигается на меня, чтобы вы поняли, какой огромный он подошел ко мне, и я весь был в его тени. И он подходит и сверху так говорит: вы звонили. Но я не промах, чтобы вы поняли, я собрал всю свою храбрость в кулак и говорю ему: нет. Специально другим голосом, чтобы он не узнал меня. Нет.
Он говорит, ну ладно, и пошел, короче, обратно в подъезд. А я смотрю в его

0: спину, 6 квадратных метров, однушка просто уходит, вот. И думаю, ну не умеет человек парковаться, ну. Ну у всех свои минусы. Ну вот я, например, сыкло. Слушайте, и что бы я хотел сказать в конце? Ребят, давайте уважать своих соседей, особенно тех, которые могут дать вам люлей.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Если боишься слов «жимолость», «прополис» и «лисапед», то слушай Камеди Радио. Мы молодежные. Йоу!

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Гурам Амарян, встречайте!
2: Похлопайте, есть среди вас люди, которые любят активный отдых, лыжи и так далее? Да? Ну вы вообще же фигней занимаетесь. Нет, ну честно, давайте. Что это такое? Такой геморрой каждый раз. Нет, у них всегда с собой негабаритный багаж. Отдыхать летят. Отдыхал, устал, очень сильно отдыхал. Негабаритный багаж, туда они лыжи везут. Обратно коляски везут такие. Не получилось в этот раз, еще попробуем потом. Такой геморрой, реально. У вас на отдыхе инструктор объясняет вам, как отдыхать надо. На моем отдыхе не нужен инструктор. Что он мне скажет? Кофе в левой руке, сигареты в правой, Гурам, и поближе к толчку тебя может разорвать. Будь аккуратнее. Это меры безопасности. Активный отдых. Я клянусь, я никогда этого не пойму. У меня друзья в горы ходят пешком. В горы. У них деньги есть, машины, все хорошо. Пешком в горы идут. Знаете, как они это мне объясняют? Они говорят, ты не понимаешь. Когда в гору поднялся, а потом спускаться, знаешь, какой кайф? Ну, во-первых, я знаю, какой кайф с гор спускаться. Не надо мне это объяснять. Это во-первых, да? Что это за... Я не знаю. Лыжи вот эти все. Я не знаю. Я ненавижу ходить пешком. Ненавижу. Я в своем детстве походил пешком на всю жизнь вперед. А там в 3 километрах ларек, там этот, хлеб дешевле. Гурамчик, шуруй. Вот мое детство. Давай, пошел. Вот мое детство. Ходить пешком. Я... Не знаю, ну ладно, вы еще хотя бы лыжи у вас типа просто для кайфа, да, вы просто занимаетесь. А есть же люди, которые жизнь этому посвятили. Я вообще не понимаю этого. Знаете, которые вот этот, ну типа с трамплина прыгают, вот эти, знаете? 4 года готовился и такой... 18-е место! Вот это жизнь! Вот это жизнь, братан! 18-е! Он такой, все! И еще 4 года, и вот скинули нас с Олимпиады нахрен. Ну короче, я не знаю, это...

0: Это очень тяжело.
1: Смотрите, если вам нравится активный отдых, кайфуйте, наслаждайтесь. Это ваша жизнь. Не доставайте своих друзей. Не доставайте. Я ненавижу своих друзей искренне. Вот это, а это твой отдых, Гурам? Это твой отдых? Ты прилетел в Испанию и просто в номере лежишь, Гурам? Это отдых. Я лежу, ты не понимаешь? Я лежу, я отдыхаю. Вы не понимаете. Отдых, у меня в голове отдыхаю. Я лежу в номере и такой... Я в Испании, вот мой отдых. Я отдыхаю головой, вы понимаете? Это и есть отдых. Я люблю просто полежать на пляже. Опять подойдет друг, у которого маска, ласты. Пойдем, снорклинг, там можно черепашек посмотреть. У меня с собой iPad, я могу черепашек-ниндзя посмотреть. У тебя есть черепашки-ниндзя там, нет? Вообще, ответьте мне на вопрос, нахрен на черепашек смотреть? Зачем? У вас есть ответ? Она просто плывет. Я на самолете прилетел сюда. Пусть черепашки на меня смотрят. Я в небе был только что, нет? Собирайтесь, смотрите. Что у них есть? Да, я на самом деле что хотел рассказать. Недавно гулял по Москве, гулял по центру города. Ко мне на улице подошел темнокожий негр. И, ну, так совпало, да? Не альбинос. Докопался до меня сильно, честно. Брат, помоги, нет денег, меня уволили с работы. Показывают мне зачем-то фотографию своего ребенка в телефоне. Вот, посмотри, мой ребенок в хостеле, нас выселяют, у нас нет денег. Честно, я дал ему 1000 рублей. Дал ему косарь, и он ушел. Я иду и думаю, блин, вот бы не обманул. Я иду и понимаю, что я такой, дай бог, чтобы это все правдой было. Все, что он сказал, потому что я не лох. Ну, типа, я в целом не доверяю попрошайкам. В целом, вот эти особенно, знаете, которые не хватает на билет до Саратова. Ну, встань и шуруй в Саратов, братан. Вот мой план для тебя. Билет, я специально зашел на этот сайт РЖД. 2400 стоит. 2400. Ты за 2000 бомжом стал? Ты чокнулся? 2000? У тебя в Саратове кто-то был вообще? Если весь Саратов не скинулся тебе на 2400, какова вероятность, что ты в Саратове был конченый г***ом? Что я дам денег, и весь Саратов такой, Гурам, пи***ц, вернул его? Мы еле избавились всем городом. Они еще наглые. Ты даешь ему денег, он такой, я на самолете хотел, если что. Вот такие они, понимаете? Потом смотришь, он красно-белый пошел. Такой, у меня там аэропорт, я там улетаю. Не, я, реально, я вот в конце скажу, я честно, я даю деньги, вот на улице, если просят, я даю вот этим особенно, которые моют фары. Знаете, подростки моют фары в пробках, видели таких, да? Я всегда даю деньги, реально, у меня уважение к ним. Ему лет 13, он прям работает, реально, круто. Каждый раз даю им денег, каждый раз. Но недавно я в центре, стою в пробке, к моей машине подходят два вот этих подростка, которые моют фары, смотрят на меня и такие, «О, Мияги! Там каравелла ганджабелла, дари-дари-дей!» Я ни рубля не дал, пошли в жопу! Надо разбираться в артистах, я считаю, нет? Я как минимум эндшпиль. Все, спасибо большое, народ, вы очень классные. Спасибо, пока-пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Мария Маркова.
2: Мне 36 лет, и мне нравится мой возраст, но некоторые люди заставляют сомневаться в себе. Я недавно шла по улице, и ко мне подошла женщина. Говорит, можно с вами сфотографироваться? Я говорю, можно. Она говорит, вы не переживайте, я с фильтром. Я говорю, да можно и без фильтра. И она смотрит на меня и говорит, ну нет, без фильтра нельзя. Сейчас же требования такие высокие к женщинам. Под одной из моих фотографий недавно мужчина написал, мне кажется, вы супер-женщина, поэтому я уверен, что платье, в котором вы выступаете, вы сшили сами. Я его пишу, нет. И он такой разочарован. Я думаю, ты правда хочешь услышать от меня? Видишь шубу на мне? Это я на медведя ходила. Больше всего про готовку меня это поражает. Вот похлопайте мужчины, кому важно, чтобы женщина хорошо готовила. Похлопайте, кому это не важно. Какое лицемерие. На вопрос, почему важно, чтобы женщина хорошо готовила, мужчина чаще всего отвечает так. Потому что я хочу кушать. Как это связано с женщиной? Вы думаете, еда из женщины появляется? Вам что, 5 месяцев? Я вижу такую логику. Я хочу кушать, я умею готовить. Да, не подкопаешься. А вот я хочу кушать, пусть она готовит. Как будто пробелы здесь какие-то есть. Вот ко мне, когда гости приходят, всегда какой-то мужчина скажет. Я надеюсь, это ты сама приготовила. Прям не просто это ты сама приготовила, а я надеюсь, это ты сама приготовила. Потому что ты сидишь в теплом месте, ешь вкусную еду. Какая тебе разница, как я этого достигла? Если бы я сама приготовила, ты бы догадался. Ты бы сказал, дайте мне соль и другое блюдо. Как будто женщинам делать нечего. Сейчас наоборот, все пытаются сэкономить время. Вот похлопайте женщины, кто делает маникюр и педикюр в одно время. Это вроде нормально, да? Но я недавно была в салоне, и рядом со мной сидела женщина. Ей в одно время делали маникюр, педикюр, укладку и макияж. Это уже было больше похоже на капитальный ремонт. Тоже куча народа, за всеми не уследишь. А там в какой-то момент уже друг другу ногти начали делать. Потому что в толпе не разобрались. Я понимаю, так бы ты делал 4 часа, так ты делаешь 1 час, но я просто не знаю, как пользоваться сэкономленным временем. Я если какое-то время сэкономила, я потом ровно это же время просто в стену смотрю. Мне еще как-то мужчина делал маникюр в салоне. Меня даже спросили, вы не против? Я говорю, я не против. А он был в кепке, в очках, в маске, в перчатках, чтобы я вообще не запомнила, как он выглядит. Никому бы не сказала. У него еще на бэджике было написано «Держи язык за зубами». Ну, я против дискриминации в профессиях, пусть каждый делает, что хочет. Я недавно познакомилась с мужчиной, он по работе клеит стразы на все поверхности. Как я с ним познакомилась, он и меня тоже клеил, я была в блестящем, он там не разобрался. Он говорит, самый популярный запрос — это обклеить автомобиль стразами. Я думаю, если ты едешь ночью по темной дороге, а навстречу тебе едет автомобиль, обклеенный стразами, а ты включил дальний свет, все, вы подожгли Алтуфьево. Ну, непонятно. Как быть с мужчиной, который на все клеит стразы? Есть же люди, у которых стразы на зубах, просто неосторожно уснули в его присутствии. Он мне говорит, вот у поваров есть звезда Мишлен, а вы, комики, к чему стремитесь? А я, ну, не знаю, к чему стремиться. Я маникюр и педикюр в разное время делаю, просто прожигаю жизнь. Я думаю, ну ты просто не тот человек, который должен задавать мне этот вопрос. Ты вообще стразы клеишь. Я говорю, а ты к чему стремишься? Стать мэром Страсбурга или что? Что, глаз у меня дергается? У кого дергается глаз, похлопайте? Как это бесит! Все время нахожусь в ситуации неконтролируемого флирта. Вот это. Зашла на форум, там женщина пишет, у меня дергается глаз, что делать? Ей люди пишут, ничего страшного, попейте витамины, это стресс, надо выспаться. И какой-то мужчина пишет, у вас опухоль мозга. И она не отвечает никому, только ему одному. И пишет, вы уверены? И он ей пишет, я абсолютно уверен. Хотя вообще-то я не врач. Думаю, сколько еще мы будем доверять каким-то левым людям из интернета? Ну, я тоже, конечно, загуглила, что делать, если дергается глаз. Значит, очень популярный ответ такой. Надо закопать желудь. Куча народа пишет, надо закопать желудь. Куда? В глаз? Всем известно, если у вас дергается глаз, значит, миру не хватает дупов. Еще путешествую я много. Много времени провожу в гостиницах. Бывает такое, в номер заходишь, и там есть дверь еще одна, и на ней написано, это дверь в смежный номер, пожалуйста, не пытайтесь ее открыть. Мне вообще нельзя такое читать. Я, конечно же, сразу же пытаюсь ее открыть. Но главное у меня получилось один раз. Мой совет, не делайте это в белой ночнушке. Там мужик чуть не умер. Он такой: не на ту дверь я повесил, не беспокоить. В транспорте тоже много времени провожу, в Сапсане. Значит, я недавно ехала в Сапсане, рядом со мной сидел невероятно медленный мужчина. Очень медленный мужчина. Как из мультика «Зверополис», если помните. Причем он был абсолютно здоров, у него была жена и дети, но они почему-то не с ним сидели, я с ним сидела. Значит, 4 часа он открывал шоколадку. Он не мог открыть шоколадку. 4 часа. А вы думаете, для кого поезд Москва-Владивосток? 2 шоколадки открыли, и все, приехали. А если еще сканворды взять, все 30 лет как в тумане. Он со мной не поздоровался. Я думала, невежливый, но потом поняла, что он просто не может попасть. Он когда «добрый день» говорит, уже вечер, он никак в этот нужный слот. В общем, у меня есть такая особенность, не знаю, странная особенность. Я люблю гуглить человека, который сидит рядом со мной в Сапсане. Только мужчин гуглю, женщин не гуглю. Значит, это легко сделать, потому что у многих есть компьютер, он открыт, там есть имя и фамилия, можно загуглить. Значит, я недавно загуглила даже ИНН своего соседа. Сижу, резюме его читаю. Правда, пару часов у меня на это ушло. Значит, он в какой-то момент ко мне поворачивается и говорит: «Это вы играли в КВН?» Я думаю: «О, нет, но тут я играю в эту игру». Я говорю: «Нет, но тепло». Дальше мы 2 часа ехали в тишине, потом поезд приезжает, я выхожу из вагона, мне на телефон приходит сообщение: «Я отправила цветы в вашу гостиницу», а я ему отправила: «Ваша налоговая декларация в полном порядке». Большое спасибо!
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: sun. Реклама на Камеди Радио.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
5: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
6: Мы готовы удивляться.
5: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
6: Хочется на ТНТ.
7: На ТНТ.
8: На ТНТ.
5: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ.
9: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
10: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
11: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
13: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
14: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
15: Помогите найти зубастого продажника.
16: Мне очень нужен четкий программист.
17: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
18: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
19: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
20: ОК Элэстрит, ОГРН 116774678061, город Москва.
21: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
22: Дурак Матуа, Дмитрий Люсек, Сорокин и Андрей Аверин.
23: Давайте настроимся на романтическую атмосферу. Очень душевная песня. Погнали. Короче, это песня о том, что если у тебя в жизни нет времени, то ты никто.
24: Ты никто.
23: Ты никто. А если у тебя в жизни есть время, то ты кто?
24: Ты кто?
23: Ты кто?
24: Ты кто?
23: Короче, песня о времени. Тик-так.

Через 40 минут была у спортзала. Полчаса бега на тренажере. Час приседаний со штангой тяжелой. Полчаса махов ногами вверх, чтобы попа была как орех. Потом 2 часа добираться.

0: минуты.
1: Две минуты.
0: Две минуты.
1: Чё ты как, нормально?
0: Это женская доля.
1: Я вообще кайфану.
0: Две минуты.
1: Дуплетик.
0: Две минуты.
1: Чё, повторим или устала?
0: Как тебе не стыдно, Толя?
1: Ты вообще ходить-то сможешь?
0: Грустная Алена ищет белье, что пять минут назад сорвал Толя с нее.
1: Долго колготки с люстры снимала,

0: подъехал. Давай еще разок.
1: Две минуты.
0: Две минуты.
1: Две минуты.
0: Думал, сдохну.
1: Ждала Алену такси.
0: Слышь, я не бледный, может, скорую вызвать?
1: Две минуты.
0: Я легенда.
1: Две минуты.
0: Рекорд, елки.
1: Включая время на лифт.
0: Ага. Женщины, поймите, для обиды нет причины. И так по природе устроены мужчины. И все, что мы в жизни делаем круто, длится максимум
1: две минуты.
0: Мы трезвые в клубе первые.
1: Две минуты.
0: Мы не едим после шести.
1: Две минуты.
0: Моемся полностью в душе.
1: Две минуты.
0: Радуемся приезду тещи.
1: Две минуты.
0: Смотрим порнофильмы.
1: Две минуты.
0: Киржаков хорошо играет.
1: Две минуты.
0: Не материмся за рулем.
1: Две минуты.
0: И даже эта песня длится
1: две минуты.
0: Вообще класс.
1: Две минуты.

0: минуты.
1: Целых две.
0: Иногда бывает мало.
1: Не, ну было бы три, что бы изменилось?
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Иван Абрама!
2: Здравствуйте. Так, это понадобится. Так, поаплодируйте, пожалуйста, кто искренне любит ходить на экскурсии, посещать различные музеи. Ага, замечательно. Замечательно. Но, знаете, ребят, я готов с вами поспорить. Вот как бы вы ни любили экскурсии, вы бы в жизни не захотели оказаться со мной в одной экскурсионной группе. Потому что я страшный сон для любого экскурсовода. Как правило, знаете, это я вот этот человек в экскурсионных группах, который говорит, извините, пожалуйста, а я вот тут читал, в отличие от всех. А вот вы нам сейчас рассказывали про Д'Артаньяна. Во-первых, сидя, что уже минимум дуэль, но не суть. И в частности упомянули тот факт, что Д'Артаньян вошел в Париж, минуя город Менге, да, носовое, Менге. В возрасте 18 лет, хотя на самом деле 18 с половиной, да, но это, как говорится, эрудиция, дело вкуса. У меня вопрос в другом. Скажите, а почему у меня нет друзей? Хотя бы из этого столетия, пожалуйста, с выражением на французском. Поэтому, знаете, я не люблю аудиогиды, потому что в них нет души, которую я могу затрахать, понимаете? Это мне неинтересно, когда батарейки садятся, не то. Но единственная экскурсия, которую я не люблю, это моя детская травма в возрасте 11 лет. Я не переношу экскурсии «Винный погреб», дегустация вина. Кто не знает, как они происходят, я вам объясню. Вас привозят на автобусе там, с родителями и так далее, неважно. И вы спускаетесь в погреб, и там стоят вот так змейка, 50 бочонков в ряд, и вы подходите с таким маленьким мерным стаканчиком и нажираетесь в хламину уже на четвертом, потому что на первых трех вы такие, блин, что-то не распробовал, да, такой интересный вкус, да, что-то среднее между Изабеллы и химчистка автобуса за мой счет, а что-то среднее, такое оранжевое, да. И мы туда спускаемся, и мне моя матушка говорит, Ванечка, ты еще маленький, давай папе не скажем, где-то, так и быть, можно чуточку попробовать. А я вместо где-то можно чуточку попробовать услышал, или ты не пацан? И ближе к восьмому бочонку я просто стоял, просто Паша Техник над новым альбомом работает. Я смотрю направо, а там все дети в говно. Просто все маленькие дети в говно. Я вам клянусь. Там один ко мне подходит, у тебя не будет, ну, соломки на закусь хотя бы. Я думаю, что здесь вообще происходит? Пьяные дети, родители, это вообще экскурсия или поминки Грачевского? Что здесь происходит, а? Не хватало, чтобы еще какой-то мальчик в конце сделал. Та-да-та-да-там. Я так накидался, помню, к матери подхожу. Ма, тебя отец обижает? Она говорит, во-первых, не обижает, во-вторых, и не твоя мама, мальчик, пошел отсюда вообще. Да? Вино – переоцененный напиток. Согласны? Конечно, обратная связь, конечно. Да, согласны? Сколько можно терпеть? Не, вино же просто называется благородным напитком. Да там ноль благородства, ребят. Я против алкоголя, но та же водка гораздо честнее и благороднее себя ведет по отношению к вам. Потому что ты по количеству вот этих вот рюмок на столе, либо по количеству вот этих движений, ты худо-бедно запоминаешь, сколько ты уже выпил. И ты понимаешь, ага, все, это уже шестая. Господа, Насим, разрешите откланяться, ибо пора крошить чужие хлебальники. А, Милздарь, простите великодушно, а вы чаем не пи***? Журнал «Зеленый змей» с опросником гражданам просто вышел. Что-то вы больно в жилетке такой интересный, рваный воротника. А у вина ты не понимаешь, потому что ты с вином ходишь, и тебе постоянно что этот стакан обновляют. И ты на него смотришь, думаешь, ну вроде бы один. И на этой вечеринке без штанов я тоже вроде бы один. Стою в белоснежных трусах, но зато с благородным желтым пятнышком на них. Вроде бы один. Да не может напиток именоваться благородным, если к нему можно добавить слово «столовое». Согласитесь, столовое зачастую же вообще не благородно, скорее безысходно. Мальчики, осталось только столовое. И кутья, помяните.

0: чем есть.
1: Спасибо.
2: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ. Comedy Radio. Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Ольга Егорчева, аплодисменты!
2: Так что, мне 50 лет, в принципе, нормально все. Единственное, сейчас вот деньги косметологу каждый месяц ношу, просто чтобы было так же. Я один прием пропустила, у меня телефон не разблокировался. С подругами еще ходим в заведение, тоже появились нюансы, потому что что-то сидим, музыка играет. И тут одна говорит: о, вот такая хочу, чтобы у меня на похоронах играла. Говорю, ты не боишься, что у тебя под сигма-боя гроб уронят? Ну. Я думаю, что ты там за похороны планируешь? И мы что-то, знаете, мы с ней так увлеклись, у нас уже там диджей, батут. Ну, все, мы на кладбище на Патибасе едем. Это будут первые похороны, у которых будет второй день. Да, и понимаете, она наша подруга, мы ее любим, но мы уже чуть-чуть ждем. Мы такие: а когда? Да сейчас какая-то мода, у мужчин любят встречаться с женщинами постарше. Я хожу на такие свидания, хожу. Мне уже просто нравится смотреть, как кто-то младше меня хорошо покушал. Если он добавки попросил, это едем ко мне, конечно. Мне там борщ надо доесть. Да, кстати, насчет свиданий. Я что-то пока со всеми мужьями развелась, отдохнула и вернулась в игру. Вы что тут без меня натворили? Ну, мне свидание недавно назначили в подъезде. Не в каком-то элитном доме, в красивом подъезде. Не, прямо в моем. Да, говорит, если все хорошо будет, мы к тебе поднимемся. Девочки, ну, кого-нибудь подвозили со свидания на лифте? Это... А если плохо будет, что ты, нацарапал?

0: Пыш на стене, Оля, шлюха, ну. Мне 50 лет уже, так нельзя. Какое-то надо уважение уже. А, Ольга Ивановна, шлюха, да, ну. Надо как-то ориентироваться уже, да. В моем возрасте это, кстати, даже немножко комплимент. Какая-никакая реклама, да. Дописать там еще до сих пор. Не, на самом деле мне сейчас... На самом деле мне сейчас чаще всего почему-то первое свидание назначают у меня дома. Ну, я не поняла, что произошло. Я думаю, что случилось? Ну, вы что все ко мне домой проситесь? Ну, моя анкета куда-то на сайт бездомных попала. Что произошло? Ну, хоть бы погулять кто-то пригласил. Или что? Или я на фотках выгляжу как неходячая? Ну, может, надо перестать фоткаться лежа? Я не знаю. Не, я помню, мы раньше обсуждали вопрос, нормально ли переспать после первого свидания. Сейчас мне, получается, предлагают переспать вместо первого свидания. Ну, мы как к этому пришли? Не, я думаю просто, ну почему ты решаешь, какие мы этапы пропустим, да? Зачем этот кофе? Давай сразу в постель. Давай все пропустим, давай я у тебя уже квартиру отжала. Не, а женатые? Что за прикол с женатыми? Я думаю, ну, как так получилось, что ты меня на роль любовницы выбрал? Но мне уже не идет кружевное белье. Мне из кружевного идет телевизор с салфеткой накрывать. А у них всегда вот эта отмазка. Они говорят, хороший левак укрепляет брак. Я, кстати, не согласна. Я считаю, плохой левак укрепляет брак. Я вообще считаю, что нам в целях укрепления семьи нужно сделать сервис гослюбовницы. Да? И пенсионерок трудоустроим, опять же. Правильно? Ну что... Вот какая должна быть любовница? Вот если жена вас случайно на улице встретила, чтобы она подумала, что ты волонтер. Вот такая. Я даже думаю, может быть, этот сервис уже есть. Потому что мы же все по утрам задаемся вопросом, вот куда утром пенсионерки едут. Да? Может быть, это неправильный вопрос. Может быть, нам нужно спросить, откуда по утрам едут пенсионерки. Но мне, конечно, грех жаловаться, потому что я стендап-комик. Там иногда сразу понятно, что свидание чисто для стендапа. Вот он тебе цветы принес, а там внизу земля. Я сразу диктофон включаю, сразу там точно что-то будет. А мне один спросил, говорит, а я у тебя какой? Я думаю, малыш, мне 50 лет, ты сам как думаешь? Я сказала второй. А я бы сказала первый, но у меня сыну 22 года уже, но не спрячешь. Какой-какой? Возможно, последний. Не, правда, я ребятам благодарна, потому что я на этом материале 5 лет выступаю, я на нем открытый микрофон выиграла. Ну, это 3 миллиона, чтобы вы понимали. Ну, кто еще смог так монетизировать долбоящеров? А, пока что лучше меня только вот этот с бородой, поняли? Этот, у которого мужики тренинги покупают по 400 тысяч, недорого. Хотят узнать, как на свидании косарь сэкономить. Меня, кстати, хейтят за такие темы в интернете. Мне один написал, говорит, если бы я хотел послушать про секс, я бы лучше послушал про оргии в Древнем Риме. Я думаю, а как я выгляжу, что ты считаешь, что я их помню? Да, говорит, лучше бы писала про культуру и искусство. Я бы писала про культуру и искусство, если бы мне в директ хоть раз картину прислали, да? Один раз про Ван Гога вспомнила, когда там на фотке обрезанный был на фоне подсолнухов. У меня все, друзья, спасибо.
1: Камеди радио. Камеди радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Планы на выходные опять на уровне дивана? Поднимем их на 140 метров. Солнце Москвы. Самое высокое колесо обозрения в Европе. 18 минут 40 секунд над столицей. Встречаемся у южного входа ВДНХ. 0+.
3: ОККО представляет.
4: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
3: Главный сериал года в ОККО.
6: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
7: Я про это написать хочу.
3: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
11: Мой шанс заработать денежек.
10: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
12: Это издевательство над звездами.
10: Идеальное ограбление. Завтра в 19:30 на ТНТ.
13: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
15: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
0: Азбука Камеди Радио. Буква «Т». Тимур Джанкёзов.
16: Помните дворовой футбол? Вот этот. Там мало было гол забить, там еще надо было доказать, что ты гол забил. Потому что у вас вместо штанг два камня. И вы такие, клянусь мамой, вот тут пролетело, в штангу попало. И мужик на балконе стоит, курит такое. Да было, было.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
17: Однажды на песенном конкурсе.
18: Ну что ж, спасибо большое. Кастинг окончен. Давайте завершать.
17: Здорово!
18: Так, здравствуйте.
17: Ты Евровидение.
18: Вы кто?
17: Я Игнат, я спрашиваю, Евровидение, ты?
18: Россию исключили из Евровидения.
17: А я не от России поеду, я от СССР.
18: Нет такой страны.
17: Ну подожди, к Евровидению будет. Ну что, поем давай, ты лобаешь, тебя.

0: пою. Ну?
1: Так, послушайте, все, давайте, уходите. Мы закончили кастинг, уже все закончилось.
0: Так, я не понял, мне что, позвонить Дробыш? Ты хочешь, чтобы я позвонил Дробыш?
1: Позвоните.
0: У тебя есть номер Дробыш?
1: Так, ладно, давайте так, вы споете одну песню просто, чтобы мы сейчас не мучились с вами. Вы споете одну песню и уйдете, хорошо?
0: Все, я пою песню, я пою
1: давайте,
0: песню.
1: Какая песня у вас?
0: Розенбаум, ау.
1: Как вас зовут?
0: Игнат.
1: Игнат, аплодисменты, Игнат, поехали. Песня ау.
0: Ау.

0: Не волнуйся, она стоит как Lexus. Ауели,
1: стой, какие ауели?
2: Что ты перестал играть-то, не понимаю?
1: Ты сумасшедший, что ли?
2: Это нормальная песня была, что ты?
1: Ну о чем эта песня? Я говорю, песню спойте.
2: Что ты делал? Я участвовал в шоу «Маска».
1: Что? Где участвовали? Шоу «Маска»?
2: Меня...
1: Я вас там не видел.
2: Меня на себя надевал Киркоров, а про «Маску» я наврал. Вот, «Погода в доме». «Погода в доме», классная песня.
1: Игнат, «Погода в доме», поехали.
2: «Погода в доме».
0: Главней всего лечить простату, иначе будет суета. А на массаж не трачу деньги, ее лечу я с помощью зонта.
1: Какого зонта? Какого зонта?
2: Нормального зонта! Что ты играешь? Нормальная песня!
1: Я говорю песню, не надо здесь юморить, просто песню красивую, можно красивым голосом.
2: Подожди, стоп, подожди. Свиридова, давай Свиридова.
1: Свиридова?
2: Свиридова.
1: Давайте, ладно.
2: И...
0: Кто-то мышь летучью скушал, заболели все ковидом. Кто-то курицу потрогал, заразились птичьим гриппом. Кто-то щупал обезьяну, вот вам обезьянья оспа. У меня одна лишь просьба. Не трогайте фламинго и утконоса.
1: Достаточно. Мы все поняли, достаточно, уходите, давайте поаплодируем. Это был Игнат, до свидания, спасибо.
2: Нормально петь, что-то я не знаю.
1: Какая нормальная песня? Я тебе говорю, нормальную песню спой одну.
2: Что-то как пожары в Рязанской области.
1: В смысле?
2: Воняешь на всю Москву.
1: Так, вот,
2: подожди, стой. Погоди. Трофим.
1: Ладно, Игнат, Трофим, поехали.
0: Прихватило мне живот, сел под куст рябиновый. Но из бумаги у меня лишь фото в кошельке. Я сегодня вытирал женщиной любимую, но зато домой пришел, к ней я налегке.
1: Все, иди, все, налегке, уходи. Да ты мне про какашки тут проешь, что ты поешь, я тебе говорю.
2: Будь как карлик в мужской бане.
1: В смысле?
2: Закрой рот.
1: Так,
2: подожди, стоп, подожди.
1: Он мне будет еще, я тебе говорю, спой песню, иди отсюда!
2: Молодые ветра! 7Б, молодые ветра!
1: Ладно, молодые ветра, поехали!
2: Поехали!
0: В Россию полными вагонами едет поезд с айфонами, с кока-колой и с кроссовками Nike, с прокладками и тампонами, плейстейшенами и хамонами. Там корм для кошек и для сисек имплант. Откуда поезд едет? Большой секрет. И тем, кто засекречен, большой казахский вам рахмет.
1: Стоп!
2: Секунду, подожди. Нормально. Нормальная песня.
1: Нормальный псих просто. Нам этого здесь не надо, пожалуйста.
2: Просто будь как тайская массажистка.
1: Что?
2: Поработай руками, чтобы я закончил. Подожди, вот, смотри. Гурченко Моисей.
1: Это последняя песня. Гурченко Моисей. Поехали, Игнат, специально для вас.
2: Поехали.
0: Я не буду целовать.
3: Давай целуй.
0: Но мы только познакомились реально.
3: Вот это зад.
0: По-другому я, конечно, представляла Петербург.
3: А иначе не попасть к нам в нашу группу Ленинград.
1: Вас попросили спеть одну песню, нормальную, одну.
2: Я что, обезьянья оспа?
1: В смысле?
2: А что ты ведешь себя как пидор?
1: Так

0: «Le chance finale». Дай мне последний шанс. «Le chance finale». Последний шанс.
1: Игнат, «Le chance finale».
0: «Le chance finale».
1: Поехали.

0: любит зима. Салют, Литва.
1: Стой, стой!
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
3: Ты посмотри, какой закат! 30 банок огурчиков. Осень.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Евгений Чеботков.
2: Из моих новостей, которыми я бы хотел с вами поделиться. Я женился летом.
3: Моя жена в зале сегодня.
2: Да, мне так все понравилось. Я первый раз в жизни был на свадьбе вообще, потому что у меня нет друзей. Я никогда не бывал на свадьбе. Да, и я не знал, что будет, но было круто. Мне так понравилось, что я в конце сказал: боже, как это было круто. Скорее бы уже моя следующая свадьба.
3: Шутка.
2: Но мы запланировали медовый месяц, но моя жена, она актриса в театре. У нее постоянно то репетиции, то какие-то прогоны, то спектакли. И мы уже все запланировали. И она мне говорит: извини, спектакли, репетиции, я не могу. Я такой: да блин. И пришлось лететь с кореш. Да, у меня есть друг, его зовут Хэта Хугаев, осетинский стендап-комик. Мы с ним такие: что, погнали? Я говорю: все, брательник, погнали. Правда, все круто, мы друзья. Но маршрут у нас был, не дай бог, у нас был маршрут Милан и Флоренция. Да, и нам говорят: а вы до Венеции поедете? Я говорю: конечно, нет.

0: Ну, Флоренция – это и так уже последний рубеж вашей гетеросексуальной дружбы. Потому что я не представляю, как с другом-кавказцем можно приехать в Венецию, что мы там скажем. А мужские гондолы есть какие-то? Чисто мужские есть гондолы? Да, мы погнали. Он, это реально, у моего близкий друг, но он, конечно, в каких-то моментах, ну, прям вот колхозник лют. Он мне говорит: брательник, мне надо вот что-то такое купить, чтобы бренды. Я первый раз в Италии, надо бренды такие, чтобы прям сильно было написано. Что такое сильно написанный бренд? Это, видимо, когда ты видишь любую вещь, и такой, фу, вот это вот достать. И он такой: вот я там увидел, этот Louis Vuitton можно выхватить, короче, понял, шлепки. И я думаю, это круто, потому что Louis Vuitton славится в первую очередь своими шлепками. Да, мы все это знаем. Но он развивается, все здорово, он развивается вот так, кстати, у него шерсть, вот черная, друг мой, если что, вот так. Я говорю: это так и нормально. Он говорит: да, все, брательник. А бывает такой: гадем, что, как? Классно, внутри салона выглядит круто, только шаг на улицу делает. Он не докажет, это не то, что купил в Милане, он не докажет, что это не снял с подбитого душмана. Это выглядит так. Прям в этих сланцах погнали в кальянную, потому что Милан славится своими кальянными. Я дарю вам эту ассоциацию, если что, чтобы вы играли парочками потом где-нибудь в игру, типа в ассоциации, типа вы такие: кальянные, Милан, да, шлепки, Louis Vuitton, чтобы люди вас больше никогда не приглашали. Да, пришли в кальянную. Кстати, если кто-то думает, что в нынешней политической напряженности летать куда-то из России в Европу плохая идея, возможно, но есть места безопасности по всей Европе, это все европейские кальянные. Да, потому что в европейских кальянах вы ни одного европейца никогда в жизни не встретите. Там только россияне, африканцы, арабы, там только страны БРИКС и кандидаты. Это история. Да, я на арабском поприветствовал владельца кальянной, нам сделали скидку. Я сейчас учу арабский, мне очень нравится этот язык. Я бы хотел хорошо знать арабский, чтобы в будущем много путешествовать по Европе. И плюс ко всему, это потрясающее сочетание, как мне кажется. Русский тип, который говорит на арабском, это же просто страшный сон любого американского пропагандистского фильма. Они так долго рисовали клюкву на русских. Вот вам, пожалуйста, новый этап. Во-первых, я бы сразу взял себе имя Иван Исламабадович. Во-вторых, я бы хотел эффектно появляться.
1: Hello, I'm a KGB agent. Alhamdulillah.
0: И все это в северокорейской военной форме. Мне кажется, это супер сочетание. Чтобы они просто ходили с ума от этого. Арабский потрясающий язык, да, но вообще все языки замечательные, чтобы взаимодействовать с миром, но иногда бывает, говорите на одном языке и не понимаете друг друга. На русском разговоре встретил недавно знакомую, она 10 лет живет уже в Венгрии, она приехала в Россию, увидела мое стендап-выступление, говорит: прикольно, Жень, прикольно, но я не понимаю это все. Зачем? Нормальному, обычному человеку это не надо, Жень. Нормальному человеку многого не надо. Вот так выходить на сцену, что-то говорить, это не надо. Нормальному человеку вообще надо, ну, совсем немного. Совсем чуть-чуть надо. Запила это все дождевой водой, накрылась влащом палаткой. Она вообще при этом, она говорит, что не нужны какие-то лишние амбиции, ничего это не надо. При этом она сама работает, ну это моя работа, я думаю, странно ты мою работу как-то критикуешь. Моя работа, она сама работает продюсером порно в Венгрии. Это не шутка, не продюсер. Окей, все работы хороши, да? Но я думаю, а чего же ты не осталась в Томске работать продюсером томского порно? С другой стороны, я думаю, что там продюсировать. Смотри, чтобы кошки не было в кадре, тоже... Брысь, брысь! Мы из-за тебя в другую категорию попадаем. Да, ну знаете, я ее понимаю, потому что окружение, жизнь где-то за границей, она постоянно меняет. В любой стране окружение на тебя влияет. Мой друг Толя переехал 3 года назад в Лос-Анджелес из Новокузнецка с нулевым языком. Нулевое знание языка. Сейчас 3 года уже в Лос-Анджелесе, туда-сюда, потихоньку уже начинает немного понимать армянский. Мы встретились там... Мы встретились с ним в Лос-Анджелесе в прошлом году. У меня открыта американская творческая виза. Это значит, что я могу заниматься там творчеством в свободное от шпионажа время. Мы встретились. И итальян говорит мне: знаешь, братан, реально я понял, что LA — это прям мой город, братан. LA — это прям мой город. Я думаю: Толя, как ты это понял без знания языка? Возможно, Толя просто на машине въезжал в Лос-Анджелес. Просто едет, не зная языка, заезжал на машине, увидел надпись «Welcome to LA». И он такой: «Welcome». Толя? Так и вот он, бедолага, там ужасно политизировался. А я в Лос-Анджелесе за все это время вообще о политике ни с кем не разговаривал, кроме как с таксистами. Как и везде в мире. Потому что такси... Мне кажется, ООН себя уже давно дискредитировало. ООТ – это следующая организация объединенных таксистов. Они созваниваются по видеосвязи, решают все мировые проблемы, ноль вопросов. Мне все политике объяснил один американский таксист, Карен. Он

Мне сказал, брат, они дети, брат. Американцы это чисто дети. Они даже не знают фамилию министра обороны, брат. Можем с тобой на интерес, пока ехать будем, остановиться, спросить фамилию министра обороны у любого прохожего американца, он тебе не скажет никогда. Но, я думаю, ну, если мы остановимся и с нашими акцентами будем орать в форточку. Excuse me, mister, what's the last name of your secretary of defense? And where he lives exactly? Скорее всего, прохожий американец подумает, началось. У них началось. Друзья, я вам благодарен. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Вика Македонская.
2: Так, у меня здесь парень решил худеть. Сейчас всю еду фотографирует, свои фитнес-тренерши отправляет. Мне это не нравится. Мне теперь приходится стараться, когда я готовлю. Что кашу красиво, ягоды красиво выкладываю. В форме слова он занят, тварь. Ну, я бы решила поддержать, тоже ходить с ним в тренажерный зал. Но проблема, что он ходит в этот модный тренажерный зал, где у всех сиськи сделаны, жопа накачаны. И про женщин я вообще молчу. Там что-то все с укладками, с декольте. Я думаю, а что у нас, эскортницы к марафону готовятся? Я сейчас чисто на тренировке по ненависти хожу. Я пока только брови накачала.

0: Но я, кстати, не боюсь, что меня там парня уведут. Потому что я посмотрела, он там последний, кого уведут. Он там единственный, кто на коленях отжимается. Я, чтоб не позориться, говорю, да он раньше вообще не ходячий был. Не, ну, я просто за компанию хожу, но я поняла, что даже в этом деле важно, чтобы у тебя тренер энергичный был. Потому что моя тренер вот так считает. Раз. Два. А я, если что, на скакалке прыгаю. Не, я думаю, ты повторение или пульс бабки считаешь? Мы же как будто в реанимации. Раз, мы ее теряем. Два. Я еще заметила сейчас, кстати, люди стали, вот знаете, долго до свадьбы встречаться, кто-то 5, кто-то 7, кто-то 9 лет. Я боюсь, насколько мои отношения могут затянуться. Я вот не хочу к алтарю уже со скандинавскими палками идти. Не, меня вот в предложении больше всего бесит неопределенность, что ты не знаешь, когда я его сделаю, там, сегодня, через год. Я, может, и готова встречаться и 5, и 7 там, лет, просто мне точную дату предложения скажите. Типа 1 мая там 2032 года. Я такая, ух, все, спокойно, 8 лет встречаюсь с другим парнем. Ну, ты же, когда ты ждешь предложения, ну, ты же всегда в напряжении живешь, ты всегда в тонусе. Там только стал говорить слова «предлагаю тебе», там сразу «я согласна, я так случайно провакцинировалась». Нет, потому что меня больше всего бесят парни, которые говорят, штамп — это не главное. Я думаю, чувак, ну тебе же только в этой ситуации штамп не главное. Я вот хочу, чтобы ему пограничник на таможне так сказал. Штамп — не главное. Таиланд — не главное. Главное, что мы вместе. Так, у меня еще здесь недавно у подруги был день рождения, хотела ее поздравить, сделать видеоролик из ее фотографий. Зашла на ее страничку, листаю, а она фотографии с бывшими не удаляет. Там что-то я с Максимом 2019, я с Андреем 2017. Я думаю, а что это, как ПТС у машины все владельцы записаны? Мне кажется, просто вообще мужчины недостаточно надежны, чтобы их прям в ленту выкладывать. Мне кажется, специально для фото с мужчинами придумали сторис. Потому что и те могут пропасть через 24 часа. Я еще вот недавно съехала от родителей. Я вот смотрю, они сейчас занимаются всем тем, что мне сами запрещали. Они что-то там с тарзанки прыгают, домой поздно возвращаются, кулич до праздника едят. Мы как будто с ними жизнями поменялись, потому что они сейчас на электросамокатах катаются, а я в чате подъезда ругаюсь, чтоб мне одни шлагбаум поставили. Не, я вот съехала, я смотрю, они сейчас что-то робот-пылесос купили, посудомойку. Вот все, чем я раньше занималась. Но я, кстати, поняла, что у мамы лучше ни на что отзыв не спрашивать, потому что мама уже слишком много жила. Потому что она здесь недавно к косметологу ходила, я говорю, ну как, больно? Она говорит, нет, рожать больнее. А потом на квест ходила, я говорю, ну как, страшно? Она говорит, нет. Рожать страшнее. Я с ней фильм про чужого не смотрю, то она скажет, это разве разорвало человека? Это не разорвало человека. Но я, кстати, заметила, что если маме что-то не нравится, то она тебя там от этого остерегает, говорит, не ходи туда, не иди туда. Если папе что-то не нравится, он наоборот. Он говорит, фу, какие чипсы невкусные. На, попробуй. Ля-ля, там все, спасибо.
1: Слушай все сезоны, то только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
5: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
6: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
7: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
8: Битва моторов с 8 октября в кино.

0: Ограничение по возрасту 12+.
1: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГН 102-770-00-926-61. Возможно изменение расписания полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
2: Азбука Камеди Радио. Буква И. Иван Абрамов.
3: Для меня не знаете ничего более гармоничнее по картинке и по звуку, чем когда вот испанец играет испанский бой на гитаре, потому что это всегда очень круто, да? Тут вот... Это еще он только зевает, да? Потому что когда играется испанский бой, ты невольно слышишь на заднем плане вот этого торо, хале, хале. А вот когда играется типичный русский, да? Ты вот невольно слышишь на заднем плане, блин, пацаны, ну кто на кота струганул, а?
2: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио.

0: представляет Comedy Club.
1: На сцене Тимур Батрутдинов и Алексей Шальнов.
2: Есть известное выражение, что история повторяется. Значит, когда-то на Руси уже происходило что-то очень похожее. Итак, Москва, царские палаты.
3: Хороша! Хороша земля русская! Как прекрасна Москва златоглавая! Мостовые красиво уложены. За сегодня уже раз 15-й. Постарался на славу боярин мой. Похорошела Москва при боярине. Ладно, бог с нею, с нашей столицей. Посмотрю-ка я вести последние.
4: Господин мой товарищ царь-батюшка, не вели ты казнить, вели миловать. Налетела беда на Русь-матушку. И причем не одна, а аж несколько.
3: Тихо, Прошка, спокойно, не нервничай. Выпей кружку напитка ты доброго. Тот, который сейчас вместо недоброго. И поведай мне все по порядочку.
4: Ой, беда приключилась, царь-батюшка. Нежить вылезла из болот своих и собралась в трактире загаженном. Мутобором трактир называется. Все в исподнем стоят, лобызаются, и к друг дружке они прикасаются, слепо веря, что это не вскроется. Средь гостей был гусляр там юродивый, никому неизвестный до этого. Из одежды носок лишь махеровый. И примерно туда и надет он был. А кикимора, что все придумала, самоцвет себе к жопе приклеила. Веселились все они голые, и одетые извинялись. Ну, как наказывать будем иродов? Может, на колых? На осиновый?
3: Это, Прошка, затея не новая. Скоморохи все к колу привыкшие. Так зачем мы их будем наказывать тем, что всем им и так давно нравится? Пусть к народу идут, на поклон они.
4: На поклон люди ходят к Мизулиной. Гусляры, скоморохи и рэперы.
3: Кто такая она, чтобы ей кланяться?
4: Этим все задаются вопросиком. Тут еще одно дело, царь-батюшка. Есть Петрушка один, что звезду поймал. Кологривым Никитой зовут его. Показал он Кощея татарского и решил, что он самый талантливый. Всюду ходит и делится мнением, хотя вроде никто и не спрашивал. И речами своими погаными обижает артистов заслуженных. Сколько слов пацанам и наслушались. Как же он заигрался, царь-батюшка. Охудел его лишь пустомелий быть. Долбанавт он, короче, царь-батюшка.
3: Это, Прошка, проблема не новая. Пусть Петрушка пока развлекается. Через год на него будет похуй всем. Так что этой чушней ерундовую, Прошка, больше не отвлекай меня.
4: Ну тогда вы простите, царь-батюшка.
3: Пацаны, Прошка, не извиняются. Куздыкус, Юрым Ояла. Что еще?
4: Наши барышни юные, все в блестящих нарядах, румяные, занимаясь фигурным катанием, побеждали в ледовых побоищах. Наделили их судьи наградами, понавешали злато на шею им, оказали им разные почести, но вдруг вспомнили, что они русские. И как принялись сразу выискивать, до чего бы до них докопаться им. Стали кровь проверять их на снадобья и другие телесные жидкости. В общем, были медали отобраны вот такие вот судьи глазастые. В чужой моче соринку увидели, в своей же бревна не заметивши.
3: Это, Прошка, проблема не новая. Уж давно эти страны заморские увлеклись Русь-матушка-фобией. Но не будем излиться, печалиться. Примем, Прошка, решение мудрое. Сотворим мы свои чудо-игрища. И на льду, и на поле, и в плавании. Будет зрелище, о, на потеху всем. И сразятся в нем самые лучшие. Будем мы, Беларусь, ну и все, пока.
4: А еще, продолжает царь-батюшка, доставать нас запреты заморские. Из Руси ушли кони немецкие, и английские, и французские. Ушла даже Шкода Октавия.
3: Есть тут, Прошка, простое решение. Так сказать, параллельные лошади. Раз уж хочется сильно немецкую, заведи в другах хана казахского. И тебе он с наценкой существенной привезет и коней, и запчасти к ним, и английские, и французские. Если хочешь, даже Шкоду Октавию.
4: Есть еще кое-что.

Нас покинули мировые системы платежные. Но придумал народ наше решение. Жил один богатырь на Руси у нас. На печи он лежал годы долгие, пока все про него вдруг не вспомнили. Богатырь Картамир величать его. Но имеет и

0: сыпятся. И любовницами становятся тех, с кого пески эти сыпятся. Ходят там эти девки, красуются, хорохорясь устами надутыми, ерепенясь грудями упругими. Взгляд такой, будто чресло из золота. И ведут себя словно принцессы там, позабыв, что они из Саратова. Хотя вроде недавно все пежились не в Дубае, а в Шкоде Октавия.
1: Эта, Прошка, проблема прям новая. И решение нужно прям новое. Есть у нас же земля черноморская. Возведем город Сочи для отдыха. Будет как побережье арабское, для утех отпускных подходящее. А чтобы было хоть в чем-то отличие, все в три раза дороже там сделаем. А по качеству, как в Саратове.
0: А еще есть беда прям народная. И она тоже с бабами связана. Посходили с ума бабы русские. Астрологией все увлекаются. Называют себя не по имени, называют себя скорпионами. Выбирают мужей по созвездиям. К звездочетам идут за советами. Отдают им все деньги последние. Что на это ты скажешь, царь-батюшка? Поделись своим опытным мнением.
1: Ну какой надо быть шибанутою? Чтобы верить, что звезды небесные на судьбу твою с***ную действуют. И на то, кто подходит мужья тебе.
0: Как же быть нам, царь, с этой оказией?
1: Я в душе это, Прошка, не ведаю. Вот дождемся Сатурна в Юпитере, и тогда уже примем решение. Продолжай в новостях просвещать меня.
0: А уж все, царь, закончились новости. Чтобы снова собрать важные весточки, посижу я в телеге, царь-батюшка, и узнаю из разных источников, что народ православный наш делает.
1: Заодно ты скажи люду русскому, что проблемы все наши решаемы, и наступит то время счастливое, где проблем на Руси не останется.
0: А когда это время наступит-то?
1: Ну, дождемся Сатурна в Юпитере.
2: Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Встречай, Макс Евдокимов!
2: Я в детстве на баян ходил. Знаете, почему пошел на баян? Умер дед, остался баян. Максим пошел на баян. Остались бы ходули, я бы в них тут же уже не стоял бы, понимаете? Так себе наследство баян, да? Что это за наследство, за которое с родственниками судиться не хочется? Там, когда нотариус завещание читал, там никто не ругался, как в кино. Никто не кричал, а чё ему? Там я кричал, а чё мне? Сестре он, отдайте его. Это самый обычный баян, старый, с запахом плесени. Не какой-то трофейный, с историей, которая дороже его сделала бы. Хотя нет, была одна история. Мне все детство рассказывали про деда, как он пьяный упал в колодец с баяном вниз головой. И пока его доставали, он играл. Самое сложное в баяне – это именно ходить на баян. Потому что идти надо с баяном. У баяниста каждый день – это день ног. Знаешь, поэтому сидя играют. Ладно ходить, а чехол от баяна, вы видели это? Гараж, ракушка. Ты куда идешь, мальчик бедный? Это единственный чехол, который только хуже делает. Ну, мне бы не так стыдно было баян в пакете носить. Крутой чехол был от гитары в «Отчаянном». Помните, Антонио Бандерас заходил, круто из него бандитов расстреливал. А если бы он с чехлом от баяна пришел? Ему сказали, иди, сольфеджио, закончилось уже, дурило. Кто не видел, это расскажу, как он выглядит. Он напоминает черный ящик из «Поля чудес». Только чудесами там ни хрена не пахло, как вы понимаете. Мне вместо Якубовича мамка его вынесла. И родственники все такие, приз, бери приз. А я такой, нет, деньги, у деда были деньги. Давайте их сюда. Я всю жизнь на гитаре мечтал играть, но, к сожалению, у меня никто не умирал в семье с гитарой. Из кимоно никого не было. Сейчас учусь играть 2 года, очень нравится. За 2 недели все аккорды выучил, до сих пор барре не могу поставить. Кто не знает, что такое барре, похлопайте. О. Самый сложный прием в гитаре. Мне вообще пальцы напоминают многодетную семью, когда ты пытаешься поставить барре. Стоит мать одна, на ней бедненько все держится. Дети сумасшедшее место найти себе не могут. Сзади батя лежит, вообще ни в чем не участвует. Говорит, мне и так нормально вообще, по кайфу. Самое сложное в гитаре, в отличие от баяна, пока ты учишься, это не задолбать своих друзей. Ты же каждый день одно и то же дерьмо вот это играешь. Пачка сигарет. Пацаны, послушайте, нормально уже? Пачка сигарет. Я только сейчас понял, как уличные музыканты появились. Они задолбали своих друзей. Им сказали, очень круто, брат, только можешь на улице для всех людей поиграть, пожалуйста. И понятно, почему больше всего уличных музыкантов в Москве. Потому что там, в регионах, им сказали, очень круто, брат, тебе в Москву надо. Конечно, тебя же здесь ждут. В детстве с нами не церемонились, да? Не хочешь на баян, идешь на баян. Не умеешь плавать, идешь плавать. Всем же рассказывали вот эту, отцы, легендарную историю, как их плавать учили. Похлопайте, кому рассказывали. Вот, это те, кто доплыли. Кто не знает, это вот эта история, как меня на середину реки закинули. Жить захочешь, выплывешь. Так можно учить, только если у тебя очень много детей, я считаю. И может, ты и не прям планировал научить их. У меня бабушка в таком случае каждое лето котят плавать учила. Сразу на Олимпиаду уплывают. Ни разу с ними с тренировки не вернулась. Знаете, киты иногда выбрасываются на берег. Я думаю, они не выбрасываются, их выбрасывают. Это их отцы ходить учат. Жить захочешь, до воды дойдешь, да? У меня все на этом для вас. Спасибо, ребят.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Вика Складчика.
2: Мужчины, к вам просьба. Будьте романтичнее. Чуть-чуть. Учите стихи. Сами не пишите. Не надо. Мне один написал Виктория, свела нас Егитория. Я его пошел. Если мы пошли по просьбам, мужчина, и если не умеете шутить, Христом Богом, не надо. Я сейчас объясню. Знаете, когда приходишь на свидание, говоришь ему, как дела? Он такой, дела у прокурора. Говоришь, учишься? Уже умею. Просто поймите, чувство юмора – это одно из самых привлекательных черт для женщин. И иногда сильно обрубает. Мне парень нравился один, мы с ним пошли в кино, и там перед фильмом загорелась надпись «Лицам, не достигшим 16 лет, просмотр запрещен». И он мне такой, ха, выйди! И я вышла. И ушла. Но... Мужчина, когда вы это еще неуместно делаете, свои шуточки, когда мы идем, там табличка, вход с собаками запрещен. Он мне такой, тут, постой, на что ты рассчитываешь? Ну на что? Но, возможно, у меня слишком романтичный образ мужчины в голове, потому что реальность другая. Мало еще свободных мужчин, расхватали всех, я не знаю, что случилось. У меня три подруги вышли замуж за кавказцев, я думаю, а что за черная пятница была, что вы так сориентировались? Поэтому, возможно, буду не возлюбленной, как я хочу, а любовницей. А что делать? У меня подруга-любовница очень давно. И мы же женщины наивные очень сильно. Она такая, он же, ну, не любит, он стоит только за детей, они вообще 7 лет не спят уже. Я говорю, у них сыну 2, и она беременна. Как ты считаешь вообще? Но я даже не собираюсь ее осуждать. Даже не собираюсь. Потому что, мужчины, вы иногда умеете так сильно проехаться по ушам, мы вам верим. Даже если ты его застала прямо в постели, прямо с другой бабой, будет голый стоять и такой, я все объясню. Но мы, женщины, мы же не слушаем объяснений. Мы же сразу скандал. Я думаю, блин, а вдруг там крутое объяснение? Вдруг ты послушаешь и такая, реально?

не бывает в жизни. Так не бывает. У меня соседка спалила своего мужа прямо в постели, прямо с другой бабой. Знаете, что он ей сказал? Это не я. Я не просто так об этом говорю. В моей жизни была ситуация, когда от меня парень ушел к жене. Но я не знала, что он женат. Я случайно стала этой мразью, которая рушит семьи. Знаете, как я узнала, что он женат? Просто в какой-то момент мне пришло сообщение. Я вам сейчас цитирую его. «Виктория, здравствуйте, я его жена, и тебе вот такое сообщение мне пришло. Вот такое. Я вообще не знала, что на это ответить. А что на это ответишь? Я ей написала, ок, и обезьянку вот эту скинула. Что? Но я верю в настоящую любовь, верю. И я верю, что в моей жизни будет как в фильме. Потому что в моей жизни была сцена из фильма. Меня парень пригласил на свидание в Вену. Мы с ним сидели на берегу реки, ели клубнику, пили шампанское. И он мне говорит, нет. Мы не улетим. И он меняет билеты, и мы на такси едем в Париж. И вот парижское небо, огни, Эйфелева башня. И я впервые в своей жизни решаюсь. Я ему говорю, я тебя люблю. И он мне отвечает, я тоже тебя люблю, как человек.

0: в Вену. А когда мы встречались, он ездил еще в Екатеринбург и переспал там с другой девушкой. Это, мне было так обидно. Нет, я могла догадаться, могла. Думаю, какие командировки у Бориса, я что-то тоже. Но сейчас... Отомстить ему хочу сейчас. Но не знаю как, ни разу не мстила. Я прогуглила, есть крутой способ. Можно прийти в его любимое место, где он точно будет, с очень крутым парнем и очень громко смеяться. Типа, Рафаэль, да не трогай ты меня ногой под столом. О, это не нога. Ну, можно, можно. Можно так. Но Москва большой город, здесь нет случайных встреч с бывшими. Вот поэтому трудно мстить. За что я любила свой город? Там легко встретиться с бывшими. Ты надеваешь самое лучшее платье, делаешь крутой макияж, самую классную прическу, вызываешь такси в центр, садишься, он за рулем, все, ты отомстила. Но мы, женщины, коварные вот в чем. Мы иногда умудряемся отомстить и до отношений. Объясню. Мужчины, наверняка знакомая вам ситуация, когда у вас первый раз, вы лежите в постели, голый, уже почти все было, почти все, но она тормозит в какой-то момент, такая, типа, ничего не будет. Знаете, ну, когда уже почти все, когда вот это, нет, нет, нет, нет, ничего не будет, нет. Как в боевике в последней сцене, где главный герой со злодеем борется, и нож перед лицом, а-а-а, уходи. Я так не делала. Но моя подруга... Ладно, ребят, спасибо. У меня все. Пока.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Камеди Клаб с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
0: Камеди Радио.
1: Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Никита Никитин.
2: Провинция, конкурс красоты, гримерка.
3: Мы поздравляем нашу победительницу Екатерину Щедрину и вручаем ей приз от нашего генерального спонсора мясокомбината «Мяс Мясыч». Ваши бурные аплодисменты!
4: Это море возможностей. Я теперь могу вообще стать хоть рекламным лицом металлочерепицы, хоть экспертом на Матч ТВ головой кивать. Все, прощай, старая халупа. Да я не про тебя, мама. Я говорю, все, прощай, бедная жизнь. Давай, мамуль, все, да.
2: Здравствуйте. Разрешите представиться. Василий Васильевич Шляков, председатель жюри. По совместительству организатор конкурса «Мисс Богучары». По совместительству, в общем, генеральный спонсор данного мероприятия. Директор завода «Мяс Мясыч». По совместительству ваш самый главный фанат.
4: Ой, очень приятно.
2: Ой, а мне сейчас как приятно будет.
4: Вы, наверное, хотите, чтобы я тоже представилась? Катя Щедрина, уроженка станицы Камышовской Армавирского района. Мечтаю, чтобы все люди жили в гармонии и не обижали негров.
2: Я, может, не с того начал. Я председатель жюри. По доброй сложившейся у нас в Богучарах традиции пришел праздновать победу вместе с мисс, предварительно закрыв дверь на щеколду.

0: Ой, как приятно! А где остальные члены жюри? Ну, я бы как-то всех поблагодарил.
1: А вот всех не надо. Всех не надо, тут даже мебели на всех не хватит. Катя, я вам секрет раскрою, идите сюда. Вот никто в жюри в вас не верил. Все говорили, должна Эльвира выиграть. И только один, ваш преданный фанат, за вас вступился, говорит, Катю хочу. Хочу Катю. Что мне эта 23-летняя старуха Эльвира, да? В общем, бился он за вас, как лев бьется за самую жопастую львицу.
0: Ой, как приятно. А кто бился?
1: Твою ж... Фу. Надо какой-то, наверное, интеллектуальный конкурс вводить. Катя, мне даже интересно, как вы думаете, почему победили именно вы?
0: Ну, у меня платье красивое.
1: Безусловно. У других девочек тоже красивое платье. Причем, ну, без бирки и чендем. Да? Тут что-то другое.
0: Ну, может, я всех поразила на конкурсе талантов?
1: Это да, это да. Это ваша придумочка. Стрип-пластика под матушка земля. Это... Урор. И еще шест под березу задекорировали. Это в людях как и низменные, так и высокие чувства пробудило. Гениально. Но признавайтесь, может, кто-то вам помог?
0: Ой, так неловко.
1: Ничего страшного.
0: Я только сейчас поняла. Извините.
1: Сейчас как-нибудь извинитесь. Вот так, чтобы нога не затекла. Да.
0: Забыла со сцены поблагодарить стилиста, визажиста и обязательно парикмахера Светлану.
1: Катя, по моему графику я уже должен выходить отсюда с дрожащей ногой. Мы сильно отстаем.
0: Мужчина, ну, послушайте, вы, безусловно, привлекательный скуф, да? А, вот этот ваш рот, как будто по трехлитровую банку заточен, он прикольный, да? Вот это ваша, ну что, голова, как будто волейбольный мокрый мяч в песок вот так вот кинули, тоже прикольная. Но, честно, вот прям особого кайфа с вами сидеть балдеть у меня нет. Или вы мне скажите, чего вам от меня надо, или я пойду. Ну, извините, я не понимаю.
1: Ничего страшного. Предыдущая победительница тоже не понимала. А потом ничего, беременная тебе корону надевала.
0: Вы мне типа намекаете на секс?
1: Что такое? Я почетный житель Богучар. Какие намеки? Я вам прямо говорю.
0: Тогда, наверное, нет. Спасибо большое. Наверное, откажусь.
1: В смысле, вы не хотите туди-луди со мной?
0: Ну, что-то как-то нет, не хочу. Ну, не мое это. Вот у меня так с черчением в школе было. Ну, не мое, понимаете? Да и вообще, вы как себе это представляете? Я и вы. Ну, это как Бьонсе и вы. Я даже хуже примера просто не представляю. Ну, нет, ну, не хочу, извините.
1: Как это не хочу? Я организовал конкурс, сделал так, чтобы вы выиграли, а вы не хочу? Вы, Катя, неблагодарная.
0: Да ну, с чего вы вообще решили, что я должна с вами переспать?
1: Ну, это чисто по-человечески правильно.
0: Нет, со всем уважением, но извините.
1: Подождите,
0: но
1: Катя, подождите. Как вы не понимаете, если вы отсюда сейчас выйдете, и у нас ничего не будет, ну, люди поймут, что Шлякову можно отказывать. И все, мне в этом городе отказывала только, ну, печень. Все, я вообще делаю, что хочу. Хочу на заправках курю. Я на инвалидном месте не то, что паркуюсь, я там дом построил. Я когда Инстаграм говорю, мне не надо добавлять, что это запрещенная на территории Российской Федерации организация. Я охуевший. А вы порождаете эффект домино. Одно ваше маленькое «нет» превратится в огромное «иди в очко, Шляка, во всех Богучарах!» Хотя бы давайте выйдем отсюда на дрожащих ногах. Люди сами все поймут.
0: Василий Васильевич, а я лучше придумала.
1: Да?
0: Знаете, да, садитесь,
1: все.
0: Отдохните, переведите душок, так сказать. Давайте попробуем рассуждать. Как обычный житель Богучар, да? Вот если бы вы узнали, что Шляков на мисс Богучары свою машину переписал, вы бы что подумали?
1: Ну, как минимум, в десна лобызались, да.
0: Да, молодец, вот тебе ручечка.
1: Так,
0: да,
1: сейчас
0: да.
1: Мы,
0: А вот если бы вы, ну, допустим, так. Да, узнали, что Шляков на мисс Богучары свою квартиру переписал.
1: Ну, это они тудилудились.
0: Тудилудились жестко. Ну а вот если, ну вот так вот просто бы услыхал.

0: Что Шляков на месте Богучары свой заводик переписал, мяс-мясыч.
1: Завод?
0: Ну, это как минимум с кляпом во рту, да, в наручниках.
1: Жестко, жестко. Такие дурные мысли в голову лезут.
0: Да, я извращенка, да. Вот. И все так подумают. А теперь давайте селфанемся с документиками. И подпишем, что в этой гримерке кое-кто, кое-кого поимел.
1: Да? Правда? Да? Правда так напишите? Спасибо, Катя, репутация спасена. Шляков снова на коне.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Для Камеди Радио. Мы не приборная панель таксиста. У нас ничего святого.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Гурам Демидов.
2: У меня мама очень прогрессивна, и меня это пугает периодически. Она сейчас занимается роп-джампингом. И недавно мама поставила свой личный рекорд, она прыгнула с 200 метров, это очень высоко. И я был с ней тогда, и в общем, когда она спрыгнула, ее подняли наверх, пока на эмоциях, я громче, как ощущение. Она говорит, это лучшее, что было со мной за 50 лет. Прям мне в лицо. Я говорю, а мое появление на свет у тебя на каком месте? Она говорит, на третьем. Я говорю, а на втором что? Она говорит, ну вот эта штука расслабляющая, вот это вот. Это вот очень прикольная. Вы сдавали анализы когда-нибудь? Нет? Да. Объясните мне, пожалуйста, почему, когда нам нужно сдать анализы, почему должны собирать все это дома? Я, кстати, я даже не уверен, что врачи это смотрят. Мне кажется, это у них пранк. Мне кажется, врачи таким образом разыгрывают друг друга. То есть тебе врач говорит, завтра принесите кал, но вон в тот кабинет. И ты приходишь туда на следующий день, тебе говорят, да что вы мне это носите? Мне сказали, кто сказал? Люда, Люда, ладно, садись, закрывай один глаз. Я когда езжу в

В поездах я всегда беру себе нижнюю полку, потому что я сверху спать вообще не могу. Мне там некомфортно. Просто однажды при мне с верхней полки упал человек. И это был я. С тех пор только нижние. И очень часто какая-то бабушка просит поменяться с ней местами. Я меняюсь со всеми по двум причинам. Первая, я понимаю, ей тяжело лезть наверх. И вторая причина, я не хочу смотреть, как бабка в юбке пытается вскарабкаться, не хочется сидеть такой, ты молодец, конечно, надела короткую. Я вообще хочу как-нибудь ради прикола, когда бабушка скажет, можно я буду снизу, сказать ей, прыгай ко мне, красивая. Стрёмно, конечно, если прыгнет. Я еще гуляю часто, я хожу по улицам. И мне очень нравится тенденция в последние годы, она набирает обороты все больше и больше. Я прям балдею. Девочки без лифчиков ходят. Видели? А кто ходил так? Похлопайте, пожалуйста, кто так ходил? Спасибо вам огромное. Все, просто поблагодарить хотел. Был вопиющий случай. Я иду по улице, навстречу идет девушка без лифчика, ну как положено. И она идет... И остается 20 метров до меня, она меня замечает, закрывает рукой грудь и так идет дальше. Так неприятно стало. Но потом понял, это как с арендой квартиры. Она шла, увидела меня и такая, только славяне. Да, честно, не очень приятно было, что закрыла. Хотелось бы быть крутым. Априори крутым, чтобы ну, не надо было ничего доказывать, как Рафаэла. Они ж крутые. Причем у них неоправданно крутой образ. Это единственная сладость, у которой есть сексуальный подтекст. То есть ты даришь девушке эти конфеты, и это хоть и минимальный, но своего рода такой намек на близкие отношения. Но невозможно также намекнуть, подарив девушке чурчхелу. Или принеся ей торт причуда. Она скажет, ну, ты тоже вафел, понятно все. Ясно. Видели рекламу вообще? С какой страстью в этой рекламе девушка ест Рафаэлло? Вообще, кто-то так ест конфеты, как она? Такая... Сейчас еще обертку сниму и вообще... Я бы хотел, чтобы сняли честную рекламу, как мы их на самом деле едим. Просто закидываем такие... Сука, застряла. И к тебе мать подходит, говорит, ты зачем чужой взял? Иди вон, у нашей могилки поешь. Не воровали конфеты с могилок? Серьезно? Я воровал. Но, кстати, не со всех. Только с тех, где человек на фотографии улыбался. Но мне казалось, я подхожу вам всем видом, говорит, Гурам, угощайся. Серьезно, бери, я не буду. Бери, все, я умер от щедрости, бери, это все для тебя, Гурам, бери. Бери. А, кстати, тебе девчонка какая-нибудь нравится? А? Цветы. Но когда человек не улыбался, я никогда не брал. Даже бывало, я брал конфеты у веселых и относил грустным. Это вам от того импозантного мужчины. Не грустите, пожалуйста. Я все. Спасибо. Не болейте. Пока. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Ника Тарасевич!
2: Вау, все, хватит! Ну, а вообще, брак, конечно, брак на всю жизнь. Вообще, я не представляю себя в ЗАГСе, то есть я не представляю себя, что... Потому что у меня слишком часто настроения меняются. Я когда еду заказываю, мне курьер привозит ее, я уже есть это не хочу. А тут всю жизнь с одним человеком. Не представляю, что я буду стоять в ЗАГСе и такая, всю жизнь с тобой буду, всю жизнь! Меня спросят, а в среду что делаешь? И я такая,
3: до среды дожить надо.
2: Ну, в основном брак, мне кажется... Брак вообще в основном хотят замуж выйти девушки. Я понимаю, почему. Потому что с детства брак романтизирован. Что-то нас с пятого класса еще на уроках труда учат невестами быть. Что-то мы на этих уроках труда шьем, что-то готовили. Потом мальчики какого-то хрена это ели. Я не поняла, почему. То, что шили, имею в виду. Просто парней... Парней к браку не готовили на уроках труда. Их просто учили одну табуретку 11 лет делать, чтобы они потом на ней комфортненько сидели и наблюдали за тем, как жена все делает. Я не была на мужских трудах, но я думаю, они там ничего не делали. Просто сидели все вместе, и преподаватель такой, мальчики, все вместе повторяем, это не мой ребенок. Но я до сих пор, кстати, готовить не умею, убираюсь я тоже плохо. Если у меня муж появится, мы с ним вместе жену искать будем, я думаю. Мне кажется, нам нравится, когда человеку чуть-чуть плохо. Мне кажется, нам нравится. Едем в метро, вот, потому что кто-то сосется, мы смотрим такие, ну фу, ну вот, ну неприятно. Но если эти же люди начнут драться, мы такие, насколько близко я могу подойти к этой драке, чтобы меня не задело, и был отличный обзор на эту драку. Да, сложно радоваться. Мы даже в путешествия же ездим на негатив смотреть. Питер – самый популярный туристический город России. Везде кого-то убили. И мы такие, поехали глянем, где кого. Заходим, что-то куда в Питер. Люди в кунсткамеру ходят в Питере. Это вообще... Заходим в кунсткамеру, такие, вот уроды! И это только на ресепшене. По всей России на табличках, да, вот на этих домах таблички «Жил и умер кто-то». Гуляешь, что-то «Жил, умер, жил, умер». Думаю, хоть бы одну табличку повесили в центре Москвы, где было бы написано «Здесь родился и с кайфом живет Джиган». Ну, просто ради. Ну, можем, наверное, радоваться, конечно, за других людей. Ну, а только если у них есть то, что нам не надо. Вот тогда, мне кажется, радости не жаль, честно говоря. Вот у меня подруга второго ребенка родила. Я говорю, прими мои искренние поздравления. Искренне поздравляю тебя, Ирина. Еще такое имя, Ирина. Но я сама рожать не хочу. Я рожать тоже, это мне не надо. Говорят, дети лучше родителей. Вот это мне тоже не надо. Рожу кого-то, воспитаю, еще лучше меня стал. У меня есть собака, она так и останется никем. Меня это больше устраивает. Подростки же вообще наглеют. Подростки — это наглые люди. Зайдешь в комнату к подростку, там какие-то фото кумиров висят. Что-то заходишь, там куртка, Бенни, еще кто-то. Ни разу не видела ребенка, которому в комнату заходишь, а там отец и мать вот так. И ребенок такой, это те, кто меня вдохновляет. Собака.

0: Пока не будет такого, не будет такого. Я домой пришла, на фото других хозяев повесила.
1: Сидит курица такая.
0: Дверь закрой. Я документы нашла, я вообще из приюта. Дети наглеют. К 13 годам, реально, к 13 годам ребенок наглеет. Собака к этому времени уже умирает, чтобы не расстраивать своего хозяина. А у кого собаки есть, похлопайте. Убирайте за ними на улице.
2: Да.
0: Потише стало, честно говоря. Но я, честно, не убираю, но у меня есть оправдание. Она чужое дерьмо ест. Я вообще считаю все честно. Я считаю все. Сколько съела я, столько я оставила. Там не придерешься. Мне еще говорят, а ты пробовала говорить «фу»? Я думаю, как будто это сработает. Я такая «фу». И она такая, а что ж ты раньше не сказала? Но у меня прям собака, она такая жизнерадостная. Она обычно подбегает к людям и такая, чуваки, круто живем, да? Люди часто уставшие, они такие, ой, отойди от меня, у меня для тебя ничего нет. Я говорю, так она же не бездомная, она просто рада вас видеть. Дайте 50 рублей на проезд. Все, у меня все, спасибо, что послушали, пока.
3: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Фандей. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Фандей. Для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Марина Кравец. Перенесемся в студию кулинарного шоу Юлии Высоцкой «Едим в доме».
2: Доброе утро, мои дорогие телезрители. С вами я, Юлия Высоцкая. И это мое кулинарное шоу Юлии Высоцкой «Едим в доме». Здесь мы готовим самую что ни на есть простую еду. И сегодня мы сделаем ежедневный завтрак из того, что есть у каждой хозяйки в холодильнике. Для этого нам понадобится страусиное яйцо, легкая выжимка из кунжутного масла, аргентинские три речные креветки, тосканские маскарпоны, норвежская форель, масличная соль, конечно же, фенхель. Естественно, нам понадобится копченая вода и, конечно, авокадовая бумага. Итак, ребята, мы так, берем сковородку
3: так, и начинаем. Вот она ты где! Кулинарная извращенка! Наконец-таки я тебя нашел!
2: Мужчина, вы кто?
3: Я? Жертва твоего кулинарного изнасилования. Муж твоей поклонницы, гурманессы из Нового Ступина. Человек, который все свое свободное время ищет вот эту копченую воду по Москве. Вот эту авокадовую бумагу бегаю и ищу, как сумасшедший.
2: Послушайте, мужчина, выйдите, пожалуйста, из кадра. Мы все-таки снимаем программу для людей.
3: Для каких людей? Тем людям, у кого такие продукты в холодильнике есть, ты можешь эти рецепты в Телеграме отправить. Их всего 3-4 человека в России, как твоих африканских этих креветок.
2: Аргентинских?
3: Какая разница? Как твоя передача называется?
2: «Едим в доме».
3: Ты серьезно? «Едим в доме»?
2: Да.
3: В доме надо есть так, чтобы потом какать не жалко было. «Едим в доме». Ты можешь из нормальных продуктов готовить, а? Каждый раз список твой читаешь, доходишь до слова, например, «берзаола». Ни одной ассоциации. Что с собой брать? Пакет, кулек, поводок, снилс, ящик, коробку. Ты зачем обычным людям жизнь портишь?
2: Да что вы на меня наговариваете? Всегда возможна альтернатива, ведь аргентинские креветки легко можно заменить на неаполитанские.
3: Нифига себе, блин! Это что за замена Месси на Роналдо? Ты на джубу поменяй, на колбасу, на эту вареную поменяй! Ты хоть знаешь слово «картошка»?
2: Конечно, знаю.
3: Докажи, приготовь что-нибудь из картошки. Например, картошку.
2: Да, в принципе, легко. Взять картошку и заправить ее немножечко трюфельным маслом.
3: Подожди. А если заправить обычным подсолнечным маслом, что тогда будет? Знаешь такое растение? Подсолнух. Скажу тебе секрет, оно не только для фотосессий. Что тогда будет, если подсолнечным заправить?
2: Не знаю, просто картошка.
3: Бинго, ё-моё, просто картошка!
2: Это как-то слишком просто.
3: Это как-то так и должно быть. Потому что нет такого, что я не хочу картошку, хочу с трюфельным маслом. Не бывает, понимаешь, такого, что я домой еду с работы, в пробке стою и думаю, сейчас бы глазок утиных навернуть, пассерованных, Жалко, кунжутный уксус дома закончился. Не бывает такого, понимаешь?
2: Послушайте, мужчина, что вы от меня хотите?
3: Я хочу, чтобы ты приготовила из простых продуктов, понимаешь? По народному рецепту. Я тебе даже народных продуктов принес. Не веришь? Я только что из Дикси. Понюхай рубашку. А? Слабо желтых ценечков что-нибудь сварганить? Слабо? Давай, попробуй.
2: На самом деле, ничего сложного здесь нет. Мы можем, например, приготовить яичницу.
3: Яичница? Да? Отличный выбор, яичница.
2: Берем что-то для яичницы.
3: Яйца берем. Чего?
2: Открываем. Они такие маленькие.
3: Вот, очень просто.
2: Значит, отделяем желток от белка.
3: Тяжело, но терпимо. Давай
2: дальше. Нам понадобится просто обычный спаржа-перемалыватель, который, конечно, есть на кухне.
3: Неправильно. Не может быть спаржа-перемалыватель обычный. Обычный может быть небо. Обычное. Собака обычная может быть. Черный свитер. Так, короче, отойди, я сам приготовлю. Давай, где камера? Куда говорить?
2: Вон.
3: Давай, иди сюда.
2: Жорж, аккуратнее.
3: Жорж, да. Здравствуйте. Передача «Едим в доме».
2: «Едим в доме».
3: Мы готовим, значит, яичницу. Берем, значит, яйцо. Обычное яйцо. Не страусиное, не барсучье, не крокодилье. А обычное человеческое яйцо. Которое куриное. Берем, значит, разбиваем его вот сюда, вот так. Дальше, значит, берем соль. Просто соль. Обычную, не йодированную, не морскую, не вот эту, когда в Измайловском парке под лавочкой лежит, а соль обычную. Кстати, никогда не угадайте, где я такую соль купил. Знаешь где?
2: В Азбуке Вкуса?
3: Нигде! Она у меня была! Представляешь? Она мне от деда вместе с квартирой досталась. Вот такую соль мы берем, значит, и сыпем вот так. Дальше открываем холодильник. Не восьмикамерный холодильник. Немецкий, не шестиярусный с опрыскивателем овощей. А обычный наш холодильник, знаешь, у которого на задней стенке такая наледь, которую, если разморозить, там котлеты найти можно. Вот такой холодильник мы открываем и достаем оттуда что? Па-бам! Сосиску! Эту сосиску мы обязательно нюхаем. Чем пахнет? Холодильником. Зашибись. Дальше. Отодвигаем рукой лекарство и достаем головку чеснока, которая там уже полгода лежит и такая мягкая она. Добавляем яичницу. Дальше, очень важно, берем масло. Не оливковое с трюфельным ароматом. Не трюфельное с оливками. Не обогащенное мультиминералами. А просто масло, на котором кроме слова масло больше ничего не написано. Значит, берем масло, добавляем. И очень важно, дорогие друзья, если у вас вдруг нет сосиски, знаете, что мы добавляем?
2: Что?
3: Ни хрена! Кстати, ни хрена. Это уникальный ингредиент, который есть на любой кухне, любой хозяйке. Вот так надо готовить, чтобы понятно было, чтобы доступно это было.
2: Да что ты на меня орешь-то, а? Ты что думаешь, я не умею готовить простую еду? Или не знаю, что такое картошка или яичница? Да все, я знаю! Знаю! Но только вы же, мужики, на второй день уже ничего не жрете. Сидите с такой кислой вывеской, что ей можно заправить эти африканские креветки.
3: Это аргентинские.
2: Ой, закрой рот! Вы же с работы приходите,

0: Форточку и продолжим. Итак, яичница. Ну, конечно, яичница никого не удивит, но если в нее добавить маленький кусочек сицилийской камбалы, то это будет не только вкусно, но и удобно, потому что ваш муж потратит на ее поиски 4 часа, а это лишние 4 часа в ванной в тишине. Не благодарите, девочки.
1: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Игорь Торлецкий.
2: Я переехал из Воронежа в Москву. И это значит, что я теперь каждую неделю обязан по телефону отчитываться перед мамой за все успехи в этом городе. И это тяжело, потому что я и так не горжусь тем, что ничего не добился по жизни. А мать меня еще заставляет это произносить вслух. Но мама правильно делает, что волнуется, потому что я действительно инфантильный человек, то есть я в основном просто сижу дома, играю в приставку. Я даже когда смотрю научные видео на Ютубе, я смотрю только те, которые сделаны в форме мультиков. Ну, потому что если даже говорящий барашек не сможет мне объяснить, что такое Курбан-Байрам, уже никто не сможет. Да, я вообще из-за своей инфантильности не уверен, что вообще могу требовать какие-то права от этой страны. Сейчас вот люди любят просить свободу слова. Я не уверен, что я заслужил. Потому что я благодаря свободе слова до 20 лет проходил с почтой с названием «Demon number one» @rambler.ru. Вот она, ваша хваленая свобода слова. Вообще ненавижу быть взрослым. Мне пришлось оформить самозанятость, чтобы платить налоги. И я все честно делаю. То есть мне приходит перевод на карту, я достаю приложение, оформляю чек, мне пишет сообщение «Ваш доход зарегистрирован», и я такой: «Да, я взрослый!» И потом идет 5-минутный танец взрослого, где я такой: «Кто оформил чек?» «Игорек оформил чек». «Никто не помогал, он сам все разузнал». Еще у меня есть мысль, что если я каких-то прав заслужил, мне не надо за них бороться, я их получу рано или поздно. Я выбрал тактику собак.

0: Потому что я не видел ни одного собачьего марша на улицах, но с каждым годом прав у них все больше и больше. Вы не думали о том, что мы настолько любим собак, что у нас даже зачем-то есть эта мера перевода собачьих лет в человеческие? Это, я так понял, для того сделано, чтобы ребенку легче было пережить смерть пса. Ну, потому что когда он умирает в 10 лет, легче сказать, что в человеческих ему уже было 70. Потому что мы всем обществом решили, что смерть стариков не такая страшная. Да? Да? Вот, ну вот же. Там уже нет никакого обмана. Типа, да там дедушка на зеленые поля убежал. Нет. Типа, да не плачь. Деду в черепашьих уже 830 было. Это отличный результат. У меня вообще, да, извращенное отношение к смерти. Я не особо религиозный человек. Единственные моменты, когда я задумываюсь о своей вере, это когда мне надо сделать рентген в больнице. Да, потому что именно тогда у меня спрашивают, есть ли на мне крестик. Я подумал, рентген-аппарат — это вообще самая атеистическая штука, которая существует. Она буквально требует от тебя отречься от Бога, чтобы зайти в нее. Это невероятное напряжение. У меня всегда страх потом, что еще после этого врач выйдет, скажет, у вас снимок размазался. Признавайся, думал об Иисусе в этот момент. Ну, иди, облучайся еще раз. Скорее увидишься со своим любимчиком тогда. Вру. Был еще момент, когда я задумался о своей вере. Это когда я узнал цены на психоаналитиков. Потому что я их узнал и такой, ну, значит, исповедь. Понял. Просто... Я еще, да, я не религиозный, потому что я на самом деле убежден, что весь мир — это компьютерная симуляция. Простите, что вы так об этом узнали, но я убежден в этом. Я просто покупаю воду, и недавно я заметил, что на бутылках воды указан состав воды. И там больше одного пункта. H2O даже нет в списке, если вам интересно. И я после этого начал копать дальше и погуглил состав группы «Иванушки Интернешнл». И что бы вы думали? Ни одного Ивана. Мы вообще не знаем, в каком мире с вами живем. И я не безумец. У меня есть единомышленники. Я был в спортзале на беговой дорожке, и мне мужик сказал, «Молодой человек, вы неправильно бегаете». И я такой, «Ага». А вода – это не вода. Я тебя понял. Да, у меня все. Спасибо большое за внимание. Всем пока.
1: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Надя Джабраилова. Так что, я недавно развелась. Спасибо за поддержку, реально, вы такие вообще. Смотрите, не пугайтесь, все нормально. Просто, ну, я как-то тоже выступала, выхожу, говорю, я недавно развелась, и женщина в первом ряду маску надела. Вы че? Смотрите, все в порядке. Хочется, чтобы окружающие тоже это понимали, потому что пока с этим сложновато. Ну вот смотрите, у меня есть знакомая, она скоро замуж выходит, будет свадьба. И она всех нормально позвала, а мне сказала, Надя, я все понимаю, ты можешь не приходить. Я думаю, я приду. Чисто, чтобы держать вас там всех в напряжении. Будем работать в паре с закодированным дедом. Ну, если что, я к браку нормально отношусь, классная вещь. У меня вообще, вот, я считаю, что если у тебя не получилось с одним конкретным человеком, глупо разочаровываться в браке в целом. У меня в этом плане есть кумир, это Лолита. Человек разводился 5 раз, но вы ее видели? Она вообще не унывает. Просто вычеркивает знаки зодиака. Реально, 5 раз была замужем. Я сначала думала, может быть, у нее есть какая-то бытовая, практичная причина, зачем ей всегда нужен муж. Но Лолита вообще не выглядит как человек, который один не может съесть дыню. Ну, правда, она мой кумир, потому что женщины же часто осуждают за то, что у нее было много партнеров. Вот Лолита переломила этот стереотип, потому что в итоге в этой ситуации она крутая, а все ее мужчины — это мужья Лолиты. Это даже звучит стрёмно. Ну, мужья Лолиты — это команда, которая просрала квиз. Это вообще мое первое расставание, и вообще самое сложное в первом расставании. Ты же не понимаешь, как ты себя будешь вести. Все же хотят оставаться достойными людьми. У меня получилось, если что. Но не потому, что я такая хорошая. В целом, очень легко при разводе оставаться достойными людьми, если вы вместе не нажили ничего ценного. Ну, у нас женщина в ЗАГСе спрашивала, типа, совместно нажитое имущество, какие-то машины, квартиры, участки, ценные бумаги есть, и мы сидим в пуховиках. Вот ценные бумаги, это вот эти рулоны по 89? Не, у нас таких нет. И я сначала переживала, я думаю, блин, как так получилось? Мы за 7 лет вместе не нажили ничего ценного. Потом думаю, кого я обманываю вообще? Ну, я вообще не из вот этих женщин, которые такие, я оставлю тебя без штанов. Вот она уходила, забрала у него машину, квартиру, еще 5 сантиметров у него отщипнула, чтобы не улыбался. Ну, я вот не такая. Я себя знаю, я вот эта лошара, которая из брака выносит ценные уроки. Вот вам один бесплатно от меня. Значит, пока вы в браке, лечите зубы за его счет. Успевайте как-то. Потому что настоящий зуб мудрости — это тот, за который ты платила его картой. Я вам это говорю как человек, который сейчас будет вставлять зуб за свои. Да, у меня нет одного зуба. Такое бывает, когда затираешь мужа по телевизору. К Зое присмотритесь, тоже ни разу широко не улыбалась. И... Я вообще заметила, что я когда со сцены говорю, что я развелась, в зале расстраиваются женщины, да, а хотелось бы, чтобы радовались мужчины, но никакого ажиотажа по этому поводу нет. Не то, чтобы мне это было прям сильно нужно, да, но я поняла, что в этом и есть главное отличие женщины и мужчины после развода. Потому что, когда разводится мужчина, это работает как с туалетом в поезде. Типа он пованивает, но все равно все такие, освободился? Освободился, да, свободный? Есть вот эта хитрая, которая типа, пропустите вперед, я с ребенком, мне нужнее. Я понимаю, почему так работает, конечно. У нас в стране женщин гораздо больше, чем мужчин. Конкуренция бешеная. У меня пока нет вообще никакого желания в нее вступать. Потому что, ну, прикиньте, я 7 лет жила в режиме, меня любят и такой. Но я все это время жопу

0: не качала. Она у меня сейчас с ужасом выглядывает в этот жестокий мир. Говорит, давай не пойдем, давай останемся в ХБ, пожалуйста. Реально смотришь, из-за конкуренции так много каких-то потрясающих женщин стало. Ну знаете, вот она что-то и на бачат уходит, и бизнес свой развивает. У нее матка не то, что дышит, она у нее английский знает. Ну никто же не видел, кто в метро вот это говорит, баррикадная стейшн. К мужчинам тоже есть требования, конечно, их меньше, но ваша сложность в том, что я вот заметила, что у каждой женщины, возможно, есть какое-то одно требование, да, но оно такое долбанутое может быть, это всегда какой-то сюрприз, вот она его придерживается. Как я это поняла? У меня знакомая недавно про парня сказала, типа, блин, вот он такой хороший, все у него нормально, но, блин, у него такие маленькие ладошки. Я думаю, серьезно? Ну, вот такая у тебя претензия, ладошки? Ну, маленькие-маленькие, ты что с ним, на Форт Боярд собралась монеты вот эти собирать? Просто она верит вот в эту теорию популярную, что по размеру руки или ноги можно определить, что там у мужчины в штанах, да? По мне, абсолютно дурацкая теория. Все уже давно прекрасно знают, что определить, что у мужчины в штанах, можно по серому трико. Все понятно. Знаете, когда он на пикник в них пришел, все стараются туда не смотреть, но там просто лабрадор вот так сидит, скулит, что думает, что от него шпикачку спрятали. Все, мне на этом все, спасибо.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Никита Хурда. Мы решили сделать пародию на жанр под названием «турецкий сериал». Ведь турецкий сериал – это уже отдельный жанр, согласитесь. Поэтому отключите свой мозг, как это сделали мы, когда все это придумывали. Добро пожаловать в нашу восточную сказку!
2: Фонд одинакового турецкого кино «Кебаб Медиа Групп» «Великолепный век Фокс» представляет. Серкан болит, Бурак общепит, Харкал в углы, КамАЗ свеклы, порвал чехлы, Курдюк вонюч, Пукан горит, Сиськан висит и так дымит. В сериале «Постучись, щербет моему султану». 1500 какая-то серия, 30 какого-то сезона. В резиденции султана.
1: Доброе утро, султан Сулейман Хазрат Малик Абдул-Паши, Бурак Насреддин, Сельчок Тасун, Тандыр Сундук, Алмаз Шашлык, потомок Шахреди Заде и Гербеюная, великий правитель Осман Мустафа Махидевран, объединивший земли нашей империи, у меня для вас срочные новости.
3: Я же тебе говорил, если что-то срочное, обращайся ко мне короче, без доброе утро. И вообще, ты не видишь, я занят. Я уже третий час загадочно смотрю вперед.
1: Простите, что прерываю вас, но у нас беда!
3: Что случилось? Атрахат Лукум.

0: sleepless and tell?
1: Нет.
0: Наши кальяны стали булькать тысячи разговоров?
1: К счастью, нет.
0: Никто ни разу не задумался, даже на секундочку, что Крым когда-то был еще и наш?
1: Нет!
0: Что тогда?
1: Ваша жена вам изменяет!
0: Что? Какая из них? У меня 5000 жен!
1: Которая брюнетка!
0: У меня 4000 брюнеток!
1: Которая кареглазая!
0: У меня 3000 кареглазых!
1: Она высокая!
0: У меня 2000 высоких!
1: Ну, которая одноногая!
0: Твою... Ты не мог сразу сказать одноногая! Так же явно быстрее вычислить! У меня их всего 1000! С кем она мне изменила?
1: Ой-ой-ой! С вашим братом!
0: Но у меня нет брата!
1: Тогда к кому вы все время обращаетесь, брат?
0: Ко всем, кого хочу кидануть. Кстати, братишка, не в службу, а в дружбу. С моим кинжалом последнее время что-то не то. Отнеси его к кузнецу, пусть поработает руками, чтобы он снова был твердый.
2: Сережа, а ты уверен, что здесь можно еду завтрака с собой в номер брать?
3: Да ладно, мы же немножко. Уважаемые, нам бы полотенце поменять.
0: Вы кто?
3: Русские.
0: Что-то у нас делают русские.
1: Они приезжают, все съедают, все выпивают, все крюшат и уезжают.
0: Как мы соседние деревни?
1: Да, только они нам за это еще и платят.
0: Но это же тупизм.
1: Не-не-не, это туризм.
3: Короче, давай, Хоттабыч, быстренько метнись там в номер, уберись.
0: Еще слово, и я вырву все волосы с твоей жопы и пересажу на твоя башка.
3: Ну, если честно, я за этим сюда и приехал.
0: Пошли вон отсюда, я буду скучать. Ненавижу вас, приезжайте еще, будьте вы прокляты. Дай бог вам здоровья.
3: Вот за что я вас люблю, так это за четкую турецкую позицию.
1: Так, пошли все вон, а я вас провожу. За мной, за мной.
0: Что? Тревожная музыка? Значит, случится что-то очень нехорошее.
4: Вот я и нашел тебя спустя 20 лет.
0: 20 лет? Я живу в самом огромном дворце с надписью «Здесь живет султан», чтобы его не искать 20 лет, тупица. Кто ты?
4: Не помнишь меня? Я Гюргюбюль Оглы Гюрбюль.
0: Не помню такого.
4: Я Гюргюбюль Гюрбюль.
0: Ноль версий пока.
4: Я Гюргюбюль Гюрбюль, сын Бюргюля Гюрбюля.
0: Только кальян захотелось. Кто ты?
4: Я тот, кому ты испортил жизнь 20 лет назад. Ты украл мою невесту, мою красавицу. И я помню, как сидел с ней в своем шатре и пил чай. И вдруг вдалеке я увидел тень лошади. Оказалось, это ты! Ты перехитрил меня, обошел сзади и украл мою невесту.
0: Как ее звали?
4: Айгуль.
0: А полное имя?
4: Айгуль Промакс.
0: Айгуль Промакс!
5: Hee hee hee hee hee!

0: моей спины, перхоть моих волос, налет моих зубов, зуд моих...
1: Да я все поняла, что я красивая. Гюрбюль!
2: Айгюль! Любовь моя, я пришел за тобой, ты меня по-прежнему любишь.
1: Какого-то бородатого мужика, с которым я 20 лет назад один раз пила чай? Конечно, люблю!
2: Ну что, поехали со мной, будем жить вместе.
1: К сожалению, я не могу, дорогой Гюрбюль. Я жена султана и по закону должна быть с ним.
3: А кто придумал эти тупые законы, что жена должна быть с мужем? Айгюль, хочешь, я убью его и заберу тебя к себе?
0: Нет, ты забываешь, что если ты убьешь меня, тебе достанется не только она, но и все мои 5000 жен.
3: Сколько? У меня же нет столько мозгов, чтобы их 5000 женщин.

0: Айгуль, мы не можем быть вместе, я не буду его убивать.
1: Тогда я убью тебя сам, своими руками.
0: Подожди, прежде чем ты меня убьешь, я должен открыть тебе тайну. На самом деле, я твой рот. Ственик. Там просто в музыку не поместилось.
1: Мой родственник?
0: Да, я твой брат.
1: Тогда я тебе тоже открою один тайну. На самом деле, я твой отец.
0: Ты мой отец, а я твой брат. Получается, я сам себе дядя?
2: У меня тоже есть тайна.
3: На самом деле, я твой дед.
1: Может быть, наш?
2: Нет, нет, тебе по-прежнему жена.
1: Что? Я женат на дедушке? Получается, что я бабушка?
0: Какое счастье! Мой отец стал бабушкой!
3: Подождите! У нас тоже есть тайна. Но вы вляпаетесь в нее, когда будете убираться под нашей кроватью.
1: Не мешайте нам, у нас тут семейная драма. Непонятно, чем все закончится.
4: Да в смысле непонятно? Я же тоже смотрела. Ты будешь переходить через дорогу, попадешь под корову. А тебя вообще он казнят через шугаринг.
1: И какая ужасная судьба. Да проще покончить с этим прямо сейчас.
4: Да!
2: Да! Блин. Или я это в другом сериале видела? Пойдешь, Сереж, отсюда лучше,
5: Наташа, а? Ну, повнимательно смотри.
2: Я не помню.
6: Следующие 1500 серий в кадре ничего не происходило. Но женщины в России все равно продолжали смотреть на трех мертвых людей со словами: «Валера, смотри, живут же люди».
7: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Если у тебя нервная и сложная работа, где все давят, а ты стрессуешь, включи Камеди Радио. И глаз будет дергаться в такт

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Роман Косицын.
2: У меня жена на 8 лет младше меня, и когда мы лет 10 назад начинали встречаться, мне все друзья говорили: молодец, что взял себе помладше, воспитаешь под себя. И тут я недавно понял, что я просрал ее воспитать под себя. У меня невоспитанная жена. Я как-то пришел домой, говорю: я хочу пообедать. Она говорит: так иди и пообедай. И я пошел и пообедал. Сам приготовил, сам поел. Я уже сексом не предлагаю ей заниматься. Я иду и занимаюсь. Я не против того, что сейчас все женщины недомохозяйки, что у них сейчас расширение прав. Мне не нравится то, как мне это объясняют. Мне жена все время говорит: ты не представляешь, сколько мужчин избивало женщин за всю историю. Я говорю: Оль, тебя избивали мужики? Она говорит: нет. А меня, блин, избивали мужики. Какого хрена мужики избивали каких-то женщин и меня, а права расширились у тебя? И смотрите, мне 38, но я довольно бодро себя чувствую. Но я понял, что твой настоящий возраст определяется настроением твоего окружения, твоих друзей. И в этом плане мне, по-моему, за 60. Потому что жена уехала в Питер, я решил с друзьями встретиться, сходить в бар. Звоню одному, говорю: суббота вечер, давай сходим побухаем. Он говорит: Ром, я не могу с тобой встретиться, потому что я читаю книгу. Там еще не хватало только: в отличие от тебя, Рома. Я ему хотел сказать: ну иди в жопу. Он думал: ладно, не буду говорить. Напишу в WhatsApp. Он же любит читать. Слушайте, ну в этом же есть суть чтения, что ты в любой момент можешь остановиться, положить закладку и потом начать читать с того же места. Я смотрю, некоторые заинтересовались, да, типа: жена, друзья, братан, что по закладке уже рассказывай? Вы поняли, что мы просрали положительный смысл этого слова? Реально, если сейчас на машине времени из 85-го года к нам прилетит мужичок, он посмотрит новости, там скажут: человека арестовали за закладку, он такой: блин, а как, запоминать надо? В итоге я ни с кем не встретился, я вернулся домой, набрал по видеосвязи жене, и мы весь вечер прообщались. Я подумал: так круто, что в моей жизни есть человек, который обязан со мной общаться. Думал, было бы круто, если бы дружбу, как и брак, нужно было бы регистрировать в ЗАГСе. Прям приходишь, вам говорят: Роман, согласен ли ты быть вместе с Димой, пока цирроз не разлучит вас? Что если вот супружеский долг должен быть дружеский? То ты звонил ему, говорил: братан, мы с тобой 2 месяца не тусили, ты дождешься, я уйду бывшему другу. Ты что, думаешь, себе нового друга не найду? Да мне каждый день в директ турки пишут: дружбу предлагают. Поаплодируйте честно, женщины, кому хоть раз писали турки? В другую страну пишут, прикиньте. Я понимаю, логично кажется, что мы туда ездим отдыхать, но прикиньте, как было бы странно, если бы мы всем сообществом российских мужчин объединились и начали жестко писать в Польшу. Типа: Агночка, добрый день. Прилетай до Москвы. Сходим больше театр. В доказательство серьезности своих намерений шлю фото пениса. Держи. Один друг у меня вообще конченый. Мы вот на этот прошедший Новый год договорились вчетвером с женами на неделю поехать в Будапешт. Мы приходим с женой в аэропорт, а они взяли с собой 6-летнюю дочь. Я считаю, есть 2 вида поездок. С детьми и нормальный отдых. У меня есть друзья, которые отдыхают с детьми, они в итоге не выглядят отдохнувшими. Они выглядят так, как будто их принесло течением после кораблекрушения. Эти все рассказы: наш Максим потерялся, отравился, обосрался, захлебнулся. И это все в такси по дороге в Шереметьево. Там надо знать эту еще девочку. Господи, как она любит концентрировать внимание на себе. Чуть что сразу начинает ныть: мне здесь не нравится, пойдемте отсюда. Блин, вся в отца вот. Я у друга спрашиваю: вы зачем дочь с собой взяли? Он говорит: она бы нас не простила. Подумал, а вы как собирались ей сообщать? Типа: мы летим в Будапешт, а ты приемная или как? У нее нет социальных сетей, она бы никогда не узнала, что вы были в Будапеште. Она могла узнать только в одном случае. Если бы этот ссаный Влад Бумага в своем следующем видео говорил: сегодня у нас челленджи в Будапеште, и вы на заднем фоне ходите. Первый же день мы выходим из отеля пойти похавать в ресторан. Проходим 200 метров, она останавливается такая: я больше никуда не хочу идти, я хочу обратно в номер. И ее родители такие: ну, мы в номер. Я отвожу друга в сторону, говорю: братан, но ты же понимаешь, что вы не обязаны возвращаться в номер, чтобы дать ей

Здесь тоже немноголюдно. Хочешь, я на шухере постою? Мы же в рыбный ресторан идем. Ну, дашь ей леща, скажешь стартер, все. Мне друг сразу сказал, сейчас детей не принято бить, с ними принято разговаривать. Я подумал, крутейший способ воспитания, если он работает. Но, по-моему, он не работает. Давайте все вместе встанем на позицию 6-летней девочки. Я хорошо себя вел в детстве, но если бы я в 6 лет четко понимал, что самое опасное, что мне светит от родителей, это то, что со мной поговорят, это не остановило бы меня ни от одного говна в жизни бы. Я бы с родителями общался как психолог. Я приходил бы домой, мне батя говорил, это ты телевизор разбил. Я такой, вы хотите об этом поговорить? Я считаю, что детям нужно устанавливать границы, потому что ни один ребенок сам себе границы не установит. Нет ни одного ребенка, который смотрел бы мультики в айпаде и такой, блин, уже час прошел. Я так никогда не дочитаю Солженицына вообще. Знаете, что она сделала на второй день? Заболела, блин! Я думаю, она мне уже 2 дня испортила. Что будет на третий день? Ну, мне кажется, я просто вернусь в номер, а она сидит, мою жену причесывает. Он не ценит тебя. Я не виню эту девочку, потому что ожидаемое поведение от 6-летнего ребенка. Я виню ее родителей, которые просто взяли с собой дочь, сделали вид, что все нормально. Да я их понимаю, что они сидят и такие, да, она портит нам отдых, но это наша дочь. А я думаю, она портит нам отдых, и это ваша дочь. Я даже не крестный. Вам она в конце жизни стакан с водой принесет. Про меня вообще хрен вспомнит. Ей скажут, дядя Рома умер. Она скажет, какой дядя Рома? Ну, с которым мы в Будапеште отдыхали. Она такая, этот, с кислым хлебалом который. Ну, ему в аду будет попривычнее даже, я помню, у него весь Будапешт жопа горела. Всегда предупреждайте, если вы берете с собой дополнительного человека, предупреждайте остальных, потому что один человек может испортить отдых. Мы с пацанами после выпускного в универе договорились впятером поехать продолжить празднование, сняли дом на берегу моря в Сочи. Ну, сами понимаете, алкоголь, девочки. И один из них взял с собой мать. Мы думали, что мы будем бухать, гулять и тратиться, в итоге Тамара Александровна учила нас готовить харчо. И все что-то на этого парня наезжали, типа, зачем ты взял с собой мать? А я все время думаю, а о чем думала мать? То есть ей ее сын говорит, я с 4 своими 22-летними друзьями еду в Сочи, мы сняли дом на берегу моря, и она такая, я с вами. Я смотрела фильм «Американский пирог». Все, спасибо всем. Comedy Radio. Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: R&B песня «Рыбный рэп».
2: Многие думают, что рыбалка — это не гламурно и не актуально.

0: Короче, оштрафовали рыбнадзор. Как вы нас достали?
1: Блин, как вы нас достали?
2: Как вы нас достали?
0: Е-е-е-е! Едем обратно, настроение отвратное. Рыбалка из ова, домой без улова. Да ладно, чё, не в первый же раз. Сейчас заедем в магаз.
1: О, заедем!

0: Пис, писом, пислещ, пискарь, о, пискарь, всем пискарь, лоува, лоува, всем удачного улова.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Карина Микараджан.
3: У меня сейчас тяжелый период в жизни. У меня появился тренер. Ну, это правда, это неприятно, честно. Ну, по ощущениям, как будто парень. Он постоянно за мной следит. Ты где? Ты что? Ты поела? Рассказываю, как он появился. Он написал сам в соцсетях. Говорит, не нужно денег, не нужно бартера. Просто хочу быть скульптором твоего тела. Согласитесь, сомнительная формулировка. Видели, может, в Москве скульптура стоит просто

0: большой кусок глины.
1: Возможно, кто-то лепил меня, мы не знаем.
0: Да, я первый раз занимаюсь с тренером, и я некоторых вещей просто не знала. Например, он говорит, скидывай фото всего того, что ты ешь. Я говорю, зачем? Он говорит, так сложнее сорваться. Говорю, резонно, но знаешь, как легко не сфоткать? Ну, типа, гречку сфоткала, роллы в обход. Да, и мы начали гастролировать с девочками, были 3 дня в Сибири, и я, честно, я такая, у меня отдых от тренера. А он мне пишет, говорит, Карина, посмотри, есть ли фитнес-зал в отеле. Я написала, я посмотрела, Руслан, есть, если тебе надо, приезжай, занимайся.
1: Я вообще не осуждаю.
0: Да, я еще в одном городе приехала в отель, легла в номере, ну и такой день.
1: А он, ну, следит, он подключил мои часы, следит за всеми активностями.
0: Он мне пишет, ты что, часы сняла? Я ему написала, говорю, Руслан, они сели. Села зарядка. И я, честно, я устала от этого контроля, я решила переиграть схему, я вот что планирую, я просто по утрам буду часы какой-то собаке привязывать.
1: Пускай бегает, занимается, мне это не надо, реально.
0: Ну, честно, до тренера в моей жизни вообще не было столько активности, но у меня без приколов в день типа 10-50 шагов. Ну и то 50, если арбуз поела. Блин, я вообще, честно говоря, всю жизнь стеснялась заниматься спортом из-за лишнего веса. И я подумала, что было бы круто, чтобы мы не стеснялись для людей с лишним весом сделать отдельный спортзал. Ну, типа, знаете, есть плюс-сайз-магазин, так также плюс-сайз-спортзал. Чтобы выходил тренер, ну, с особым подходом. Вышел, типа, ну, пришли, слава богу. Проходите, угощайтесь, для вас протеиновые хинкали. Я тут недавно была в салоне, и меня перехвалил мастер. Ну, правда, я только пришла, она сразу, господи, какие шикарные густые волосы. Забыла важный момент, я на эпиляции была. Ну, честно, это дискомфортно. Я еще ходила к ней несколько раз, и я такая, господи, хоть бы она не знала, что я стендап-комик. И я, ну, была уверена, что она не в курсе. Я лежала на 3-м сеансе вот так вот с подмышкой, и она в моменте такая, еще Абрамов мне нравится. Я лежу, думаю, господи, хоть бы он тоже на шугаринг к ней ходил. Мне вот это вообще не надо. Да, я... Блин, вот этот смех дельфина, ну это потрясающе. Я как будто на берегу выступаю. Спасибо, что пришел, Дима, реально. Да, я часто загонялась из-за лишних волос на теле, если честно, всю жизнь. Я недавно решила все-таки загуглить, почему армяне такие волосатые. И там первой же ссылкой написано, ничего такого не вижу, это мужественно. То, что я хотела, действительно... Ну, мы же все знаем, что мужчинам нравится брать за волосы, но не на руках. Ну, я правда, у меня еще не разрешали родители в школе выщипывать брови. Вернее, бровь. Ну, как объяснить, как я выглядела на школьных фотках? Я их сейчас пересматриваю, а у меня там аж 2 челки. Вот так я выглядела. Я еще нашла статью, где написано, что армяне — одна из самых волосатых наций мира. Я такая, блин, круто, что мы даже это смогли сформулировать как понт. Типа, мы самые волосатые. Ну, я не удивлюсь, если где-то есть армянин, который говорит, у меня брат Йети лично знает. Ну, вообще, хотелось обсудить, что мы сейчас стали слишком открыты и вообще ничего не держим в себе. Я поясню, о чем речь. У меня, значит, знакомая из универа выложила сториз, просто свое лицо, и подписала, пошла по делам в самый разгар диареи. Я смотрю, я думаю, ну ты, наверное, дальше сториз не выкладывай. Мы тебя по следам найдем. Что формулировка такая, в самый разгар диареи. Знаете, как будто скидки, типа, не пропустите, самый разгар диареи. Я не понимаю, как мы от попудрить носик дошли до самой разгар диареи. Но вообще, если честно, я не очень понимаю, как сообщать о таких вещах. Мне кажется, что лучше вообще не сообщать. Потому что культурно тоже плохо. У нас один раз на съемках оператор сказал в рацию, коллеги, простите, у меня биопауза. Я сначала думала, это какой-то мужской климакс, я не в курсе. Но мы сразу поняли, что это, потому что он не отключил рацию. Я вообще, ну, правда, мне кажется, это перебор. Это из-за соцсетей, мы стали слишком открытыми. У меня вот знакомый обосрался в метро, и знаете, как я узнала? Он рассказал не мне, Малахову. Можете посмотреть, действительно, есть такой выпуск. Но, если честно, есть плюс в этом. Во-первых, поставили биотуалеты в метро благодаря ему. Во-вторых, мы наконец-то узнали, почему кольцевая коричневая.

0: У меня все, вы кайфовые, спасибо большое.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.
2: Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Павел Дедище.
3: Йоу. Слушайте, народ, у вас есть там кореша, близкие, вот, да кто угодно, кто тупые, но не понимают, что они тупые, да? Есть? Поаплодируйте, кто... Ползала сидит, что он просил сделать, это зачем он имел в виду? Короче, мне недавно кореш сказал, типа, братан, я себе татуировку сделал. Я говорю, что? Татуировку. Я говорю, татуировку? Ну да, татуировку. Я говорю, сука, татуировку? Он говорит, ну да, татуировку. Где, в тута салоне? Я говорю, нет, тута не было, там, а подальше открылся. Народ, мы тупеем, понимаете? Мы, ну, не мы с вами, вы молодцы. Пришли сюда, логистику все соблюли, молодцы, да. Я имею в виду, в целом становимся, понимаете? Косноязычные все становятся. У всех есть корешок вот этот, который, это самое, это как его, да, ну, в смысле, вот это, как-то, ну, вот этот, который в междометиях утопает. Междомет свой достал, это самое, сука, это как его? Ну, вы поняли, ну. Вот ему скажи, народ, ему скажи что-нибудь, типа, нерентабельно. Он же затроит, у него кровь из носа пойдет. Табельное? Да, нам выдавали табельное. Вам таким и выдают. Серьезно, ну, я обожаю русский язык. Я радею за наш лексикон. Он неумолимо быстро беднеет, понимаете? Мы же еще хитрецы с вами, да?

Мы, когда не можем действие объяснить словами, мы прибегаем, я называю это словесные смайлики. Знаете, у тебя не хватает слов, и ты такой, объяснить действие, ты такой, тыры-пыры. Если длительное действие, тыры-пыры, растопыры. Ну, понимаешь? Вот это вот тоси-боси, знаешь, мы с ним ту.

0: Звук из клавиатуры изо рта не будет отличаться. Это как хищник, помните? Хищник же, получается, не монстр тогда, это человек будущего, понимаете? Это ж не щупальца, это пальцы, чтобы телефон у рожи всегда был. Телефон нас жестко отупляет сейчас. Айфон вот это, да? Видели айфон? Он нам сейчас вместо слов картинки предлагает, да? Ну, ты такой, написал яблоко. Он, да вот яблоко, покажи. Ну. Он давал нам шансы, понимаете? Когда вместо неправильных слов правильные предлагал. Типа, так неправильно, вот так правильно. Так неправильно, вот так в очко. Давай им картинки. Ну. Серьезно, народ, у нас техника умнеет, а мы тупеем. Факт. Ну, Серега, по всему миру появляются вот эти вот умные дома, знаете, где хлопнул, свет включился, пернул унитаз, смылся, как он так. Ну, ладно, во всем мире, кроме России, это появляется. У нас хлопнул, у тебя штукатурка посыпалась. И из-за стены, по голове себе хлопнешь, как. Вот это умный дом. В России умный дом, это который на шлагбаум скинулся. Все, народ, от души, спасибо.
1: Comedy Radio и ТНТ представляет Comedy Club.
2: Павел Воля. Мужчина, у меня предложение. Давайте сразу поаплодируем нашим дамам, нашим девочкам, которые пришли, которые у телеэкранов. Я объясню, почему. Вы самые лучшие в мире, девочки. Спасибо вам. Вы от нас ничего не хотите, как на Западе женщины хотят от мужиков. Феминизм. Кругом сплошной феминизм. В прошлом году в Америке слово «феминизм» стало главным словом года. Все бьются за свои права. Какие-то акции проводят, какие-то парады. Отказываются от лифчиков, оголяют грудь, не бреют ноги. Просто беспредел. И все это выходит за рамки разумного. Кто считает, что феминизм выходит за рамки разумного? Есть такие в зале люди? Да. Вот буквально последний случай. В финале турнира «Большого шлема» Сирена Уильямс, знаете такую, да? Сирена Уильямс обвинила судью в сексизме. Знаете за что? За то, что он ей запретил общаться с тренером во время матча. Ну, блин, это запрещено всем. Всем запрещено в теннисе. Ребят, она говорит, что мужчины ущемляют права женщин. Пацаны, есть в зале кто-то, кто бы хотел ущемить Сирену Уильямс? Есть? Есть? Но такой храбрец нашелся. Это был судья этого матча. Вы понимаете, это судья. Он просто хотел честно выполнить свою работу. Просто открыл рот по поводу правил. И ему напихали там столько, что я уверен, у него теперь навсегда будет закрыт рот у этого человека. Навсегда. И это не единичный случай. В Швеции феминистки объявили конкурс на замену слова. Представляете? Они говорят, что нам нужно другое слово. Это мужское слово, им пользуются мужчины. Придумайте нам другое. Женщины, блин, да мы не пользуемся этим словом, я вам клянусь. Ну реально, мужики, мы же не пользуемся. Ну спроси у любого сидящего в этом зале, чего ты так долго делал в ванной? Ничего. Мы пользуемся словом «ничего». Вот наше слово. Шведы, вы же придумали Икею, блин, и все названия в Икее. Берите любое название из Икеи, и это и будет означать любое. Ну реально. Лёнгле, склякле, балькю, ралюкле, будуль, грюк, фальта. Это я только шурупы перечислил. Это все не единичные случаи. Это все приобретает массовый характер. Это все просто перерастает в страшную вещь. Внимание! Женские писсуары! Я вижу растерянные взгляды женщин, и они думают, а как подходить-то, какой стороной-то к нему, а? А неважно, потому что в Берлине уже запущена программа, и к концу 2018 года вот так будут женскими писсуарами оборудованы все туалеты в Берлине. Приплыли, блин, да! И женщины требуют возможность писать стоя. У кого вы требуете это? Мы, мужики, не требуем возможность писать сидя. Нам, если надо, мы пошли тихонечко, сели. А почему? А потому что неохота просыпаться. Так удобно у вас, так все это классно, да. Верх бреда, знаете что? Женщины, чтобы мужики не пялились на их голую грудь, проводят парады, на которые выходят с голой грудью.

0: Да, да.
1: Наши женщины так не делают. Наши женщины в России мудрее. Они никогда не выйдут на парад с голой грудью, потому что все же вы в зале знаете, да? Бесполезно у русского мужика что-то требовать, когда у тебя лариски на распах. Он не будет тебя слушать. Вы разденетесь, будете говорить: «Мы боремся за права женщин». «Да, да, да, да». «Мы хотим добиться уважения к женщинам». «А плакат повыше подними, вообще говорит». Да, наши женщины молодцы. Вы молодцы. Вы знаете, что не нужно кричать и требовать свои права. Каждая российская женщина знает: чем тише ты говоришь, тем страшнее мужику. Все знают эту ситуацию, когда женщина: «Валера! Валера!
0: Валера!»
1: И Валера уже... уже идет, думает, что он сделал такого. У нас в России не может быть феминизма, потому что сильный пол здесь у нас женщины. Вам все разрешено. Мы, мужчины, вам все разрешаем. Абсолютно все. Все ходили хоть раз, женщины, на эротические фотосессии в своей жизни. Мужики, в зале у кого-то была эротическая фотосессия? Если такой, сиди и молчи. Ни у кого. Ни у кого. А мы, мужики, вас отпускаем фоткаться голый с каким-то мужиком на 4 часа. И как это выглядит вообще? Дорогой, я иду на эротическую фотосессию. Милый, может быть, не надо? Валера, иди. Иди куда хочешь сразу, конечно. И всегда, вас всегда на эротической фотосессии фотографирует мужик. Какой-то мужик, который еще приговаривает: «Ты царевна, покажи мне секс, страсть, отдайся мне, давай, отдайся, давай, давай». Она там: «Не, не». Если бы мужики так делали, женщины, вам бы это не понравилось, клянусь. Вот представьте, к вам подходит ваш и говорит: «Я иду на эротическую фотосессию». Ты говоришь: «С кем?» «Вот Катя, она эротический фотограф». После этого у мужика была бы одна фотография, вот с черной ленточкой вот здесь вот, на мраморе. Клянусь, да, да. И вам в России, женщины, вообще все можно. Идет концерт Егора Крида, и женские трусики тоннами летят на сцену. Тоннами. Я не могу себе представить, чтобы ВДВшник из Краснодара на концерте Лободы кинул бы труханы в нее. Мужики, я вот уверен, скажите, все бы были согласны, если бы вам жена оплатила поездку в Турцию с другом? Да, потому что, да, да, видите, все вы хотели. А доводы простые: это с Валеркой безопаснее. Валерка, он английский знает. Вдруг там к нам турчанки будут приставать, за хватать кричать: «Алёша, Алёша!» А Валерка, мы с ними отобьемся. Валерка, он сильный, он на концерте в Лободу, он как труханами кинул в свое время. В нашей стране все не так. И я этому очень рад. Я обращаюсь к вам, женщины России. Все ценное держится на вас. На вас вся надежда. На вас семейный очаг. На вас записаны депутатские квартиры, машины и загородные дома. На вас все. Поэтому, милые женщины, нашей стране, я уверен, феминизм не грозит. Потому что мы вас, женщины, любим такими, какие вы есть. Спасибо огромное. Вам спасибо.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Иван Абрамов, встречаем!
2: Кстати, народ, никогда не воспринимайте, вот этот прошедший 2021 год был какой-то уникальный для комиков. Не воспринимайте буквально все, что транслирует стендап-комик в своих интервью, в своих разгонах, там, в монологах, просто в каких-то шоу. Потому что наша задача, ну, утрировать. Мы такой часто используем пример, как гиперутрирование, чтобы вызвать у вас эти эмоции. Да, порой неудачные, порой непонятные для всех. Я не брошу, естественно, свою жену, если там в ней произойдут какие-то внешние изменения, от нее независящие. То есть, понятно, если там, не дай бог, естественно, в результате какой-то болезни у нее округлится грудь до 4-го размера, мы вместе преодолеем эти проблемы, мы вместе. Вообще опыт интересный. Я понял, что когда такой общественный резонанс в плане скандальности происходит с каким-то человеком, с тобой разрывают все рекламные контракты. Со мной, кстати, не разорвали ни одного рекламного контракта. Трудно разорвать то, чего нет, да. Потому что я умный человек, все заранее продумал, понятно. И был еще задолго до этого нахрен никому не нужен. Я умный. Да, но мне, это чистая правда, за месяц до этого скандала предлагали рекламировать свечи от геморроя. Вот, потом я скажу, какие. Вот. Там, чем они от конкурентов отличаются? Растительная основа. Короче, ну и мне подсказывает что-то, ну вряд ли они бы разорвали со мной контракт. Наоборот, бы позвонили: Иван, от вашего интервью всех пуканы сорвало. Продажи растут. Давайте вы еще будете рекламировать наше слабительное. Типа Абрамов обосрался, и у тебя получится. Свечи, да, свечи. Чистая правда. Позвонили, говорят, хотим предложить вам выкормить свечи от геморроя. Я говорю, знаете, я не хочу. Они говорят, цитата: Иван, мы вообще-то премиальные свечи. Прикиньте, у меня от смеха же обычная свеча вылетела. Говорит, премиальные свечи. Мы Иван Бентли в мире анусов. Понимаете? Никогда я не слышал. Я думаю, я что-то не видел вашей рекламы в стиле всего премиального, типа «Ерзаешь в бизнес-классе». Стоишь на совете директоров, забыл, каков он палец любовницы. Моя хорошая. Ай-яй-яй. Привет Вадиму Сергеевичу. Ой. Да, премиальные свечи Гима Роллс-Ройс. Побалуй свой пукан, ты заслужил. Вообще, если общество прошло путь от каменного века до века вот социальных сетей и кибербуллинга в нем, то, мне кажется, сам кибербуллинг находится еще, ну, жестко в каменном веке, когда один бросил в другого камень, и все: а что он сделал? Ничего, долго объяснять, просто бросайте камни. Времени мало, камней много, и все. И поэтому самое плохое, слушайте, хорошо, что есть, ну, какое-то общественное порицание, но сейчас проблема в том, что сначала люди хейтят, а потом уже разбираются. 2 года хейтили моего любимого актера Кевина Спейси, потом разобрались, выяснилось, не виноват он ни в каком домогательстве. 1.5 года

0: хейтили Джонни Деппа за домашнее насилие. Потом разобрались, выяснилось, не было никакого домашнего насилия. Сейчас меня уже почти год называют вот сексистом, бодишеймером. Но если разобраться, да, не оправдаться, да, мужики, не сдадимся, да? Не, да, просто разобраться. Ну, я отец двоих дочерей и 14 лет живу с одной и той же женщиной, в тайне мере ее платья. Я люблю женщин, боже, спаси. Кэрри, Саманта, Миранда и Шарлотта для меня не пустые слова. Да, девочка. А реальные... Реальные конкуренты Атоса, Портоса, Рамиса и Д'Артаньяна в борьбе за вот это гнилое сердечко. Мы разбираемся, да. Если хотите знать, новогодняя фотосессия в свитерах вместе с детьми – это моя инициатива была, понятно? Единственное, что мне кажется, только, девушки, не обижайтесь, да? Хотя мне уже иммунитет есть. Вот. Вот если бы известный мужик, точнее, известная девушка в своем интервью вдруг как-то своим мнением, ну, задела чувство мужчин, знаете, что сделали все мужики? Просто сказали, блин, вот теперь бы я и не вдул. Не для твоей баночки мариновался этот огурчик, Настенька. Но вот когда Настя Ивлеева, помните, в своем интервью, как бы, ну, не, я не обиделся, шутку, да, вроде сказала, не подумав впоследствии, что если мальчик у вас член меньше 15 сантиметров, то это позор. Но никто из мужиков не орал. Извинись! Извинись! А теперь перед ним! Да вот он просто здесь зябко, ноябрь! На колени давай, жизни карандашиков важны, давай, преклоняй! Всем было плевать, просто все мужики одновременно подумали, а, ну, значит, у меня 15. С половиной на всякий пожарный, на всякий пожарный. А теперь по поводу бодишеймер ли Иван, 80 килограмм, если с одеждой и ботинками, Абрамов. Ну, во-первых, ребят, кто меня знает, ну хорошо по моему творчеству, я сам бывший толстый подросток, я был толстым в школе, я знаю, что такое бодишейминг. Еще тогда, когда он назывался просто «О, жиртрес», я все это знаю. Я знаю, что это такое, это очень плохо, и не мне этим заниматься. Я помню, ну, я не нравился девочкам, меня никто не любил, кроме бабушек. А я как бы, ну, не Прохор Шаляпин, чтобы это монетизировать когда-то. Вот. Я, ну, ну, это реально жесть. Я помню, каждый год на 14 февраля я слышал свой адрес. Ой, Вань, блин, это мне Валентинка, слушай, ой, стразами обклеил. Блин, Вань, ну не нужно было дарить нее при всех, пожалуйста. Так это бесило. Я помню, мне одна в школе нравилась одна девочка, вот, за которой я наблюдал до этого 2 года. Вот. И я что-то набрался смелости к ней подойти на дискотеку. Я помню, подхожу с одышкой в 7 минут. Говорю, привет, Катя, может быть, потанцуем? И она просто на меня смотрит и, ты видел себя? Нет, конечно. Ну и в какой момент, я не жалуюсь, просто в какой момент я должен был понять, что в этом мире толстые будут нарасхват? Ну, в какой момент я должен был понять, что, ну, я буду нравиться тем, кто и мне нравится, если я буду вот таким, как, ну, принимать себя таким, как меня принимает моя бабушка? Ну, и в итоге я разозлился. Откусил ты, суки.
1: Да, да, думайте, что это шутка, да.
0: Она тоже не верила, что такое возможно. А потом ходит по рынку, а где у вас фарш? Какой вот такой есть? Короче, я разозлился на себя. Я исключил из своего рациона все, что вызывает радость. То есть я пил чай без всего, просто с бабушкой. Мне очень грустно было сидеть за столом. Не нравилось мне. Потому что, ну, я хотел нравиться тем, кто нравится мне. А тогда я нравился, ну, только полненьким девочкам. Но они мне, к сожалению, не нравились. Я не хотел этой толстой романтики. Когда вы идете на улице вдвоем, вам кто-то жиртрес. Это тебе. Нет, это тебе. Это тебе. Это, кстати, не бодишейминг. Это мои сексуальные приоритеты. Вот. А что касается моей бедной и несчастной жены, она мне потом как-то сказала, на Мальдивах, когда весь этот хейт закончился, реально ее цитата подошла и такая, ну что, Ванечка, теперь тебе в этой жизни, кроме меня, никто не даст. Вот это, видимо, и есть любовь до гроба, да? Все, спасибо, я домой, к жене, к жене, к жене. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Дамы и господа, аплодисменты ничего не понимающих Харламов и номер для него.
2: Добрый вечер, мои хорошие. С вами, как всегда, я, Лариса Гузеева. И это передача «Давай поженимся еще раз». Здесь одинокие, разведенные сердца ищут друг друга. Сегодня у нас необычный выпуск. Признаюсь честно, я его ждала. Сегодня все звездочки на небе сложились в одно слово. Да выеживался. У нас в гостях человек, в которого наша передача появляется чаще, чем на Первом канале. Человек, который так долго смеялся надо мной, что мои проклятия сработали, и он развелся. Гарик заплатил своей первой жене столько, что можно не работать. А второй столько, что теперь надо и поработать.
3: Есть такое.
2: Есть? Тебе лишь бы есть. Как бы отвратительно это не было, но давайте познакомимся с ним поближе. Гарик Харламов. Ладно, извините, давайте по тексту. Актер кино и телевидения, юморист, телеведущий, шоумен. Обладатель элитного двухэтажного желудка в центре Москвы. По гороскопу весы, на которых написано «Остановись». Он ищет молодую, красивую, творческую. В общем, ничему его жизнь не учит. Ладно, Гарик, я нашла тебе очень достойные варианты, они все лучше, чем ты. Встречайте нашу первую претендентку на покрытое холестериновыми бляшками сердце нашего жениха. Яна Кошкина. Актриса, певица, молодая, успешная, амбициозная. Мечтает уехать со своим возлюбленным жить на Мальдивы. И видит в Гарике именно того человека, который сможет оплатить им все это. Встречайте Яночку, давайте поаплодируем нашей рыбоньке. Какая?
4: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуй, Яночка. Боя, какая куколка, какая девочка. Вот ну зачем тебе это все?
4: Вообще, знаете, я долго думала, вот кого мне лучше выбрать? Ага. Молодого и талантливого, ага, или старого и богатого? Так. И тут два в одном. Талантливый, молодой, богатый старик.
2: Чтобы подтвердить все свои серьезные намерения, прямо сейчас, готова ли ты заключить брачный договор, в котором Гарик перепишет на тебя все имущество?
4: Вы что, думаете, что он так

0: Согласиться?
1: Конечно. Ты думаешь, что он раз и перестал принимать идиотские решения? Есть ли у тебя какой-то сюрприз для Гарика?
0: Нет, к сожалению.
1: И правильно сделала, потому что тебе все равно не удастся переплюнуть сюрприз, который в свое время сделали для Гарика создатели фирмы «Текст». Яночка, спасибо тебе большое. Отправляйся в комнату ожидания, рыбонька моя. Мы переходим к следующей невесте. Какая цыпочка, какая зайка. Молодец, Яночка. Ну что ж, мы переходим к нашей следующей невесте. Ольга Бузова, певица, суперзвезда. Утверждает, что если Гарик продолжит так же относиться к своему здоровью, то она готова прожить с ним эти счастливые оставшиеся 2-3 года. Оленька всегда мечтала о мужчине, у которого грудь больше, чем у нее. Встречайте, Ольга Бузова. Какая песня. Просто песня, а не девочка. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Просто цветочек.
2: Спасибо.
1: Оленька, миленькая,
2: да.
1: Тебе-то это зачем?
2: Дело в том, что я всегда хотела попробовать секс втроем, а с Гариком секс втроем можно осуществить вдвоем.
1: Оленька, у тебя же есть, парень, молодой, относительно Гарика человек.
2: Да, да.
1: Ты же встречаешься с Давой.
2: Да, да, я с ним поговорила, он не против.
1: Серьезно?
2: Да ладно, нет, я с ним, конечно же, не поговорила, но он не против.
1: Понятно. Оленька, ты уверена, что ты потом не передумаешь?
2: Вот мне все говорят: Оля, зачем тебе это надо? Угу. Ты поумнеешь и пожалеешь. Угу. Но я-то себя знаю. Я не поумнею.
1: Подожди, Оленька. Какой ты приготовила сюрприз нашему жениху?
2: Я приготовила два.
1: Так.
2: На выбор.
1: Угу.
2: Первый. Мы будем жить втроем с Давой.
3: Так.
1: Обалдеть.
2: Второй. Второй еще лучше.
3: Так.
2: Готов?
1: Ну, давай.
2: Ты каждое утро будешь просыпаться под мой новый альбом. Вживую я буду исполнять тебе свои песни.
1: Ты жесткая. В принципе, все понятно. Иди готовься в комнату, да.
2: Спасибо.
1: Мы позовем тебя, куколка. Какая
2: спасибо.
1: Принцесса? А теперь настал самый важный и волнительный момент нашей программы. Жених должен сделать свой выбор. Гарик, судя по твоим двум разводам, выбирать ты не умеешь, поэтому я сделала выбор за тебя. И это не Яночка и не Оленька. Встречайте, идеальная жена для Гарика Харламова. Это правая рука Гарика. Встань, подойди к ней. Вы так хорошо смотритесь. Они познакомились еще в школе за гаражами. Позже они регулярно встречались на уроке алгебры, на задней парте, на дереве, в застрявшем лифте, возле мусорки, в очереди Бургер Кинг и даже за кулисами Камеди Клаб во время монологов Половинкина. Они были вместе до первого брака и большую часть второго брака. Ну что ж, вы стоите, обнимитесь крепче. Гарик, обними свою принцессу.
3: Конечно, конечно.
1: Будьте счастливы, дорогие мои. Это была программа «Давай поженимся» еще раз. Героем которой стал Гарик Харламов.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Елизавета и Варвара Арановы.
2: Так что, у меня плохая дикция. И недавно на Ютубе вышел монолог, где куча комментариев про то, что у меня плохая дикция. А я не понимаю, зачем. То есть я, если что, слышу. Это у меня с дикцией проблемы, со слухом вообще никаких. Там даже хорошие комментарии, типа: «Лиза такая молодец, но вам бы не к психологу, вам к логопеду». А что я ему скажу? Я приду такая: «У меня разбито сердце». Он такой: «Ре, рысь! Сердце!» Но есть огромный плюс моей дикции, потому что там куча комментариев про то, что дикция плохая, зато про то, что я безграмотная, вообще ни одного. Потому что я использую этот школьный метод. Помните, когда слово пишешь, а потом не знаешь, как дальше «а» или «ой», просто как вот так его дописываешь? Но я в итоге сходила к логопеду, у меня знакомая логопед говорит: «Приходи». И вот сижу я и 10 девятилеток. Да, и она нас спрашивает, говорит: «Кто вчера выучил 5 стихов наизусть?» Они все поднимают руку. Она говорит: «Кто вчера занимался с родителями?» Они все поднимают руку. Мне надоело проигрывать. Я говорю: «У кого вчера был секс?» Да, у меня сейчас такой период жизни, я сейчас ворваюсь во взрослую жизнь. Я поняла, что больше всего во взрослой жизни я ненавижу собирать документы сама, реально. Я вообще ноль в этом, я ничего не понимаю. Я недавно пришла в МФЦ, и мне эта женщина из окошка говорит: «Предъявите свидетельство о рождении». Я такая... Я в итоге принесла свидетельство о рождении. Она говорит: «Нужна выписка из домовой книги». Блин, давай тоже не придумывай там, выписка из домовой книги? Что это вообще? Это где я тебя возьму? За печью? Где это вообще? Что это? Реально? Что это такое? Я тебе потом принесу выписку из домовой книги и скажу: «Нужна морская тетрадь». А я собираю документы, потому что я получаю наследство, и если что, не нужно завидовать, потому что вот что за наследство. Я в наследство получаю дачу, а у меня дачу дед построил своими руками. Его, если что, об этом никто не просил. Точнее, его просили этого не делать. Реально, вообще, вы бы видели эту дачу. Это, знаете, это не из фильма, когда парень привозит девушку на романтическое свидание, там какой-то милый дом в лесу стоит, и он такой: «Это мой дед построил своими руками». Она такая: «Господи, серьезно? Нет. Если мы сейчас все поедем ко мне на дачу, вы это увидите, такие: ну это Лизин дед построил». Реально, у меня дача один раз горела, но это визуально ее вообще никак не испортило. Но мне реально, мне вообще не нравится во взрослой жизни. Как-то, знаете, все становится более серым, если ты осознан. Я объясню. Я москвичка, я всю жизнь живу в Москве. Я люблю свой город, реально. Я всю жизнь хожу по Москве, такая: «Господи, Москва, какой красивый город». Но недавно... Да, но недавно я впервые в жизни заплатила налоги. Теперь я хожу такая: «Охренеть, это все на мои налоги?» Я теперь хожу, смотрю, где я могла бы сэкономить.

Я хожу, такая, а что, прям гирлянда нужна нам, да, прям? Прям необходимо нам вот столько гирлянд? Но если честно, Москва же выглядит так, как будто Собянин вот только вчера для себя Валберес открыл. Парки. Я не буду скидываться на парки. Все, как-то вообще зафиксируйте. Я не пользуюсь, реально. Почему я должна скидываться? Пусть на парки скидываются те, кто ими пользуется. Типа, мамы с детьми и эксгибиционисты. Ну, я минус. Я как только заплатила налоги, я теперь прям в парке, знаете? Я прям гуляю по парку. Мне иногда друзья позвонили, говорят, Лиза, идем в кафе. Я говорю, я в парке. Они говорят, ты экономишь? Я говорю, экономлю. Алло, я этот парк оплатила. Вы с ума сошли вообще? Я не понимаю, почему он все еще имени Горького вообще. Ходила там по парку, смотрю, в фонтане мелочь какая-то лежит, я все забрала. Это же сдача на мои налоги, очевидно. Что, я не пью алкоголь. Поаплодируйте, кто тоже не пьет алкоголь. О, сейчас супер. Если что, у меня нет никакого принципа на эту тему, мне просто на утро плохо. Как и всем вам. Но я не понимаю, почему вас это не смущает. Ну, я подумала, что в России все-таки большинство людей пьют алкоголь. Мне кажется, потому что в России мысль «завтра мне будет хорошо» гораздо менее привлекательная, чем «как вчера было круто». Короче, я не пью, но если пью, это всегда плохо заканчивается, как в истории, которую я вам сейчас расскажу. Короче, я ехала в такси, мне стало плохо, я это почувствовала, и я попросила водителя машины срочно остановиться. И я еще, когда его об этом просила, подумала, ну все, я уже чувствую свой организм, знаете, чувствую. Вот как было в итоге. Я вышла на улицу, у меня закружилась голова, я потерялась в пространстве и наблевала с улицы в машину. Все, спасибо, что послушали. Супер, пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Денис Карибидис и Тимур Батрутдинов.
2: Где-то в России среда, 2 часа ночи.
3: Алло!
4: Алло, Лёша! Лёша, ты чё спишь, Лёха?
3: Конечно сплю, 2 часа ночи.
4: Ты чё спишь, 2 часа ночи? Среда, Чебоксары гудят, ты всё пропустишь, Лёха!
3: Братан, я тебя умоляю, мне завтра утром вставать на работу.
4: Да какая работа? Слышь, короче, я тут в клубе с двумя такими тёлками познакомился. Это просто максимальный дом. Я к тебе еду, давай,
3: да
4: давай.
3: Я спать хочу, я не...
4: Приберись, Лёха, я еду.
3: Что ж за друзья-то такие, а? Убираться теперь еще. Тёлки какие-то в 2 часа ночи. Что тут убирать? Так, носки, ладно, носки. Носки, носки, носки. Носки. Так, вроде прибрано все.
4: Лёха, здорово! У-у-у! Чебоксары гудят! Ты сейчас просто умрешь, какие там 2 аппарата, просто ты не представляешь.
3: А какие аппараты, где они?
4: Они
3: где?
4: Внизу стоят, курят, дай 15 тысяч на такси, дай.
3: Что, 15 тысяч на такси, что так дорого-то?
4: Леха, среда, Чебоксары гудят, все такси заняты, я из Москвы заказывал, давай, дай, дай. Ты интересный, вообще ничего не хочешь, давай.
3: Блин, ну ладно.
4: Давай, приберись, я иду уже здесь, давай,
3: Леха. Носки уже прибрал, что еще? Ну ладно, левые носки, хорошо, левые носки. Все, прибрано, все.
4: Оп-оп-оп, девчонки, заходим, девульчики, оп-оп-оп, куколки. Давай, давай, давай, Леха.
5: Расслабься уже, я сейчас лед принесу. Давай, начни общение, что ты?
3: Так, тут, видимо, выпить придется немножко. Еще. Так, ну, в принципе, может быть, это и девушки, может, там мутации. А, вот так вот, да, сразу? Ну, если вы уже разогрелись, конечно, у вас же вечеринка там вся была, я трезвый просто, может, что-то не понимаю, я...
6: Ты чё, тварь, себе позволяешь? Я тебя сейчас своими же зубами обрезание сделаю.
3: Тихо, подождите, сейчас мне нужно позвонить. Алло, алло.
4: Алло, Лёха.
3: Ты чё, опять в клубе, что ли?
4: Я в клубе, я за льдом поехал, Лёша.
3: Что ли, у меня тут...
4: Лёха, я сейчас пока лёд брал, с такими двумя тёлками познакомился. Выгоняй крокодилов, я подъезжаю.
3: Я вот этих двоих не могу выгнать.
4: Давай, давай, опа.
3: Пожалуйста, тихо, не надо.
4: Оп-оп-оп, заходим, девчульчики, оп, Чебоксары гуляют.
3: Слушай, а почему ты с них-то не начал? Эти классные,
5: эти
3: нормальные.
5: Эти классные, конечно. Проблема не в этом. Я когда выходил из клуба навстречу, заходили такие девочки, просто огонь.
3: Серьезно? Просто красивее, чем эти?
5: Ты не представляешь, там губы такие, они тебе после всего еще хату пропылесосят. Бери куртку 15 тысяч и давай быстро в...
3: Так я сейчас, да, ты, давай, ты догоняй
5: такси
3: меня.
5: Такси придержи там, чтобы такси не уехало.
3: Такси!
5: Товарищ майор, я как бы свою часть уговора выполнил. Вот хата, вот тёлки, вот бухло, все как бы.
6: Ну хорошо, ладно. Вот тогда ваш, значит, техпаспорт. Вот вам ваши ключи от машины. Вот, значит, ваши права. Вот ваше... Все. Я понимаю, 2 часа ночи, Чебоксары гудят, но пьяный за руль не садись. Хорошо, на нас попался.
7: Лаврентьев, открывай шампусик, девочки, танцуем, поехали.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Эд Дородний на сцене.
8: Я из Воронежа, переехал в Люберцы. Есть мать. Очень люблю свою мать, потому что она в Люберцы не переезжала, да? Это так работает. Сейчас в

0: ЖК живу в Люберцах. Знаете, такого рода ЖК, что вряд ли архитектор там прям присутствовал в этом во всем. Просто тип. Таблицу в Excel пустую увидел, такое симпатичное дерево. И я бы туда тыщенок 7 людей затарабанил. И таких домов, штук 10 абсолютно одинаковых. Я уверен, у проектировщика близнецы. Одного зовут Артем, второго Артем, корпус 1. Я недавно видел такую штуку. Табачки продаются. Часы-зажигалка. Видели когда-нибудь часы-зажигалку? Не видели? Классная вещь. Часы обычные, прикиньте. Открываешь циферблат, а внутри зажигалка. Очень удобно. Например, если ты сжег себе хлебальник, да? Ты можешь сказать врачу, во сколько конкретно это произошло. Я не знаю, я всем современным штукам, я так себе доверяю. У нас вот умная колонка есть дома с девушкой. Мы что-то лежим, она такая перед сном говорит: «Алиса, включи звук костра». Поворачивается ко мне и говорит: «Правда расслабляет?» Расслабляет ли меня звук костра в ипотечной квартире в моей? Расслабляет, сделай погромче, да? Пусть весь подъезд расслабится, я один расслабляюсь. Комики не самые богатые люди. Часто выходим, знаете, жалуемся, снимаем квартиру, арендодатели пи***ца, цитата. Я вот со своей колокольни скажу, сдаю колокольню, прикиньте. Дом. Под Воронежем дом. Хотели посуточно сначала сдавать, но я против сдавать свой дом посуточно, народ. По той причине, что я знаю людей, которые снимают дома посуточно. Я снимал дома посуточно, и мы там бухали так, как будто нам реально сутки жить осталось, поняли? Когда ты просыпаешься с утра, тебе нужно все вернуть, как было. Ты не помнишь, как было. Ты не помнишь, вот эта вот коза изначально стояла на кухне или нет, ты не помнишь. Вы пытались когда-нибудь тюбиком клея момента приклеить балкон обратно к стене? Это очень сложное занятие. Мне было лет 18, мы как-то компанией снимали дом, мы съезжали из него, не досчитались одного из типов, прикиньте, который с нами заезжал. Оказалось, что чувак ночью так нажрался, что залез на чердак и проспал в доме еще одни сутки. То есть он спустился и забухал уже со следующей компанией людей. Призрак коттеджа. Со своей семьей летал отдыхать, вылетали... Из аэропорта Шереметьево, он же Шереметьево и не Пушкина, знаете, да? В честь Пушкина назвали аэропорт. Потому что именно в аэропорту Шереметьево Пушкин написал наибольшее количество своих произведений. Зал разделился, кто-то такой прикол, кто-то такой: ну ты дебил, Эдик, что ты? Пушкин в аэропорту, он же не выездной был, ни хрена, ты что несешь? Блин, я вот очень бы хотел, чтобы аэропорт Шереметьево назвали в честь меня. Ничего не делал, очень бы хотел. Я бы вот с водой пускал в самолеты, например, бедных людей, чтобы не стояли в трехлитрового ребенка, пятилитровую баклажку воды не засовывали. И что ты бы сделал с телевизорами в самолетах? Я не знаю, видели в подголовнике вмонтирован телевизор в самолетах? Прямо перед носом твоим, где транслируется процесс взлета и посадка твоего самолета. Это что за жуть, Это для чего? Просто как по мне, самолет напряженная штука. Что-то более расслабляющее нужно показывать в самолетах. В самолетах должны показывать, как разбиваются поезда. Да? Как два поездки. Самолет – самый безопасный вид транспорта. Вот это реклама. И что бы сделал с очередями в аэропортах, не так сложно. Достаточно просто дебилов туда не пускать, и все. У нас задержали рейс на 3 часа примерно. Естественно, нашелся человек, который устроил по этому поводу скандал. Его очень легко найти в толпе. Это, как правило, баба в шляпе из сена. Мне вот... 29 лет, народ. Я адекватных баб в шляпе и стена видел меньше, чем адекватных мужиков с плащом на голое тело, представляете? Что сделала баба в шляпе и стена? Она начала орать, почему нас задерживают рейс. Она спешит. Куда ты спешишь? В шляпе и стена. Доводить до слез голодных лошадей, куда ты спешишь? Ей говорят... Я говорю: девушка, у нас сейчас происходит дозаправка самолета, поэтому задержка рейса, и баба в шляпе и сена такая: а можно как-нибудь? Я думаю: твою ж, ну взлетай, да? Зачем тебе самолет? Не, возможно, это только по моему мнению, народ, но по моему мнению, хрень, которая повезет меня в воздухе на протяжении 7 часов, может заправляться сколько ей надо. Вот реально, в чем-то не уверены, разберите самолет, соберите его заново, я подожду. Вдруг там лишняя деталь, да? Кресло 8F, например, для тупой овцы в шляпе из сена. Я хочу выразить глубочайшее уважение современной службе безопасности аэропортов. Поаплодируйте, кто взрывался в самолете хоть раз? Статистика. Один человек, и то не до конца. У меня все для вас. Спасибо, что послушали. Вы шикарный зал. Пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Встречайте, Маша Маркова.
3: Я ходила недавно в кафе. Ну, как ходила, я подошла к кафе, открыла дверь, и в этот момент в эту дверь зашли молодой человек с девушкой лет 20. И мне стало так неприятно, что я просто закрыла эту дверь и пошла дальше. Ну и со стороны показалось, что я подошла к этому кафе просто, чтобы открыть им дверь. Не знаю, может быть, они заприметили меня еще издалека. И такие, ну вот это точно нам откроют. Думаю, ну ладно, девушка зашла. Но молодой человек, он же должен знать правила этикета. Он же должен знать, что девушке нужно придерживать дверь. Ему, с другой стороны, может быть, он так и понял. Девушке нужно придерживать дверь. Если нужно, пусть придерживает. Не будем лишать ее маленьких женских радостей. Много странных людей. Я нашла логово странных людей. Они все ходят на спид-дейтинг. Спид-дейтинг — это быстрые свидания. Это такое мероприятие, где собирается человек 20 восхитительных мужчин и женщин. И у тебя есть 5 минут, чтобы познакомиться с каждым из них, хотя для некоторых достаточно буквально взгляда. Билет туда стоит 999 рублей, но 499 рублей для тех, кто придет в красном. Это максимально неловкая ситуация. Ты приходишь, никого не знаешь, все в красном. И ведущая говорит: «Итак, уважаемые гвардейцы кардинала, тема нашей сегодняшней вечеринки – нелепая экономия». Первый же человек, который ко мне подсел, рассказал мне, как орел может убить козу. Кто-нибудь знает, как орел может убить козу? А я знаю. Но не то, что он прям первым предложением это сказал, нет, третьим. Если уж быть совсем откровенной, я сама у него спросила. Ну, потому что мне стало интересно. Он сказал, я летом...

0: гулял по ущелью, увидел там две мертвые козы и понял, что их убил орел. Тогда я спросила, а как орел может убить козу? Потому что мне стало интересно, думаю, а что еще он знает? Ты никогда же не знаешь, когда это пригодится в жизни. Это маловероятно, но вдруг, рядом со мной когда-нибудь будут расследовать убийство козы. Я услышу, как пастух будет говорить полицейскому, это она сама бросилась со скалы. Была грустна в последнее время. И тогда я скажу, нет, ее убил орел. И тогда полицейский спросит меня, а как? Как орел может убить козу? Как? Орел не самый чистый город. Экология. Сейчас редко целуют руку женщинам. Жалко, это приятно. Я прочитала по правилам этикета, можно целовать руку только замужней женщине и только в помещении. Думаю, интересно, почему только замужней? Не замужней же, это нужнее. Думаю, а если я хочу его обхитрить, дам ему руку, что он скажет, убери, это не в браке. Думаю, ну зато понятно, почему в помещении для безопасности, потому что на улице мужчина, наклоняясь к руке женщины, невольно открывает ее для снайпера. Опасный мир. Я вот узнала, что корова опаснее акулы в 20 раз. Потому что акула убивает одного человека в год, а корова 20. Ну не ожидаешь такого от коровы, согласитесь, да? Зато понятно, зачем у нее колокольчик, чтобы она не могла подкрасться незаметно. Я ходила на свидание недавно. Открываю чат в день свидания с этим молодым человеком. Там от него всего два сообщения. Первое удалено. Во втором только одно слово. Клубни. Я думаю, в какую гастрономическую игру ты втягиваешь меня, хитрец? Думаю, что там было в том сообщении, что ты решил, будет нормально, если я его удалю, а клубни оставлю? Ну почему ты клубни-то не убрал за собой? Я спросила, что там было в том сообщении. Говорит, там была глупость. Ну, конечно, все умное же ты оставил. Еще ехала к нему, думаю, какой интересный человек. Оказалось, просто нетрезвый. Не складывается у меня отношения. Но я вот скачала себе, сразу образовала пару с неким Антоном. Написала, Антон, как вы думаете, у нас уже началась любовь? Он ничего мне не ответил. Тогда я ему написала, ну давайте тогда придумаем имя для нашего ребенка. Он сразу захотел со мной встретиться. Но я подумала, надо подождать. И на утро у меня уже было 7 пар. Думаю, ого, я королева. Я вот однажды познакомилась с парой. Они были на первом свидании. Я спросила сначала у девушки, говорю, а сколько у вас было успешных свиданий? Она посмотрела на него и такая, ну вот одно. Потом я спросила у него, сколько у вас было успешных свиданий? Он такой, ни одного. Я нашла в интернете вакансию «Протаптыватель тропинок». Для создания экопарка, для благоустройства экопарка требуется персонал для создания тропинок естественного происхождения. Абсолютно правда. Зарплата от 35 до 50 тысяч рублей. Обучение бесплатное на месте. Думаю, самое короткое обучение. Просто идите. Но вряд ли там говорят, забудьте все, чему вас учили в школе, в институте. Я увидела сюжет по телевизору, там молодой человек говорит, вот я увидел вакансию, протаптыватель тропинок, решил попробовать. Думаю, что ты там решил пробовать? У тебя что-то может не получиться? Ну, если у тебя это не получится, то ты вообще кто? Там собеседник считается успешным для тех, кто просто пришел. Но главное, вакансия не просто есть, она освободилась. Я думаю, интересно, что случилось с предыдущим сотрудником. Думаю, вряд ли он ушел сам. Ну, стоптал ноги до колена. Или протоптал тропинку не туда. Мы сразу представили его разговор с начальником. Он сидит, и начальник ему говорит, мне кажется, вы топчетесь на одном месте. Я вас увольняю, уходите. Такой, не пойду, я не на работе. Спасибо, у меня все.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: Иван Половинки.
3: Сейчас очень много новостей про искусственный интеллект. Кто это заметил? Поаплодируйте, кто заметил. Да, я тоже это заметил, а недавно я наткнулся вот на такую новость. Илон Маск и более 1000 экспертов призывают остановить развитие искусственного интеллекта. Ученые боятся, что нас захватят роботы. Боятся восстания машин. Но вот что я подумал. Надо бояться не искусственный интеллект. Нас захватят не роботы. Нас захватят девушки. 100%. Вот кого

Если нужно что-то объяснять, то нужно ли что-то объяснять? Нет, я, конечно, хотел сказать, если нужно что-то отвечать, то нужно ли что-то отвечать? Но не рискнул. Не рискнул, конечно. Причем, заметили, в новостях про искусственный интеллект нет нигде девушек. Его боятся только мужики. Боятся, что у нас скоро появятся два хозяина. И женщина, и искусственный интеллект. Слушайте, технологии я не боюсь, честно. Вот сейчас компания Илона Маска проводит эксперименты по вживлению чипа в мозг человека. Я думаю, только сейчас. Ну, девушки давно свой чип нам в голову внедрили. Мужики, знаете вот эту тему, когда с работы выходишь и думаешь, а можешь пиво с друзьями попить? И тут же в голове, не, лучше пойду домой. Блин, это чип. Это чип в голове, я вам клянусь. Конечно. Мне кажется, ученые вообще ничего не придумывают. Они просто все повторяют за девушками. Вот недавно появился способ оплаты улыбкой. Ну, девушки давно этот способ освоили. Она просто подходит к тебе. Купи новый айфон. И ты покупаешь. Конечно. Да у девушек вообще куча вариантов сделать так, чтобы ты оплатил. Улыбкой, слезами, грустным взглядом, надутыми губками. Да она просто может вот так вот грудь сделать. И у тебя уже рука за карточкой полезла, чтобы что-то оплатить, конечно. Вот смотрите, кого нужно бояться? Искусственный интеллект, который берет информацию только из интернета? Или девушку, которая берет информацию от вселенной? От карт Таро? От твоего времени и даты рождения, по которым сразу все понятно, Ваня, что у тебя старая душа, и ты не ее кармический муж. Сражаться с искусственным интеллектом проще. Он помнит только то, что было. Девушка помнит даже то, чего не было. Парни, ну бывает же такое, что ты прям, ну, споришь с ней, говоришь, ну не было, она говорит, было. Ты говоришь, ну не было, она была, у тебя вот вена вот здесь, ну вот, ты говоришь, ну не было, было, Ваня, тогда еще обиделась на тебя. И ты через полчаса спора такой, да, было, это я тебе сказал перепутать педали, это все я. Смотрите, чат GPT, когда он с тобой общается, он пытается тебя не обидеть. Замечали? Он использует такие слова, как «извините», «простите». Нет, девушки тоже используют такие слова, но там немного другая интонация. «Извините, кто-то решил поумничать». Простите, пожалуйста, а может ротик-то свой закрой, блин. Это ж только девушка может сказать тебе «прости» так, что ты чувствуешь себя виноватым. Я вам честно говорю, мы не победим женщин. Они круче любой технологии. У меня мама, она может на меня вот так посмотреть и сказать «мало витаминов ешь». Как ты поняла? Лицо какое-то бледное. Я думаю, мы зачем миллионы на МРТ в больницах тратим? Поставьте везде мать. Конечно, конечно. Парни, а бывает такое, когда гуляешь со своей девушкой по магазину, она подходит к какой-то вещи, вот так трогает. 100% хлопок. Просто если я что-то трогаю в магазине, я такой, ну, 100% штаны. Конечно, есть технология «умный дом», где ты можешь голосом управлять всеми вещами в доме. Знаете такую технологию? Так девушкам эта технология не нужна. Если ей нужно включить чайник, она говорит, Вань, поставь чайник! И все прекрасно работает. Зачем вам технология «умный дом», если есть технология «послушный мужик»? Мне вообще кажется, что нам нужно деньги вкладывать не в изучение искусственного интеллекта, а в изучение женского интеллекта. Вот это мы не понимаем, как работает. Честно, мы не понимаем. Мы не понимаем. Мы не понимаем, как женский интеллект понимает, что ей в 35 лет срочно, срочно нужен лабубу. А в 18 лет – Лепс. А в 70 – Прохор Шаляпин. Как? Как? Кстати, заметили, что все голосовые помощники называются женскими именами? Алиса, Сири, Маруся. Нет голосового помощника – Валера. Это девушки специально так делают, чтобы он не появился. Потому что если появится голосовой помощник Валера, он будет на нашей стороне, на мужской. Он сразу проложит тебе путь в красное-белое. Он расскажет, как прожить всю жизнь с одними трусами. Зачем стирать полотенце, если я вытираюсь им, когда чистый? Конечно, конечно. Короче, чтобы окончательно проверить, кто круче, девушка или искусственный интеллект, я решил с ним пообщаться. Ребята, он не готов к встрече с женщинами 100%. Смотрите, первый вопрос, который я ему задал. Как сказать женщине, что она не права? И вот что он отвечает. Не удалось выполнить запрос. Сломался сразу. Следующее, что я ему задал. Как ответить женщине на вопрос, как думаешь, я сильно поправилась? И вот что он отвечает. Я бы порекомендовал сказать, я не заметил большой разницы, но ты все равно выглядишь прекрасно. Поверь, искусственный интеллект. Сказать девушке, я не заметил большой разницы, это означает, ты ее считаешь капец какой жирной. Тебе этого не простят. Слушайте, он не будет тратиться никогда, я вам клянусь.

0: А еще я решил последний тест ему устроить и решил с ним пообщаться женскими фразами. Как вы с нами общаетесь, девушки? Вот без предупреждения, я ему пишу сразу, смотрите. О чем думаешь? Я думаю о разных вещах в зависимости от контекста и ситуации. Понятно. Обо мне совсем не думаешь? Ой, извините, если так показалось. Может быть, вы можете задать мне конкретный вопрос? Уже не надо. Извините, если создалось впечатление, что не думаю о вас. Вас, а мы уже на «вы», типа мы не знаем друг друга, типа мы чужие люди. Извините, я не хотел вас задеть. Если вы предпочитаете форму «ты», давайте на «ты». Опять я должна все решать. Потом у меня закончилась бесплатная версия, и я не стал продлевать, потому что женщина в отношениях не должна ни за что платить. А вообще, на самом деле, а можно чат этот вернуть? Обратите внимание, просто мужики, посмотрите на этот чат. Посмотрите, женские фразы его сломали. Он после второй фразы извиняется. Это чисто женская схема. Докопалась на ровном месте, а он извиняется. Не понимает, почему. Это ж чисто жизнь мужика. Посмотрите, конечно. Короче, женщины круче любого искусственного интеллекта. Это точно. И я бы на месте искусственного интеллекта ничего бы плохого про девушек не говорил. Потому что карма может догнать и засунуть в багажник. Арсен Маркаян не даст соврать. Все, спасибо огромное. Пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Дуэт 2014, город Сочи.
2: Перенесемся из Камеди Клаб в элитный детский сад на Рублевке. 9 вечера, неожиданный визит.
3: Под ваши аплодисменты.
4: Сибгаз продаем, Уралнефть покупать. Да не перепутай, дебил, а!
5: Что за идиот?
6: Здравствуйте, рад приветствовать вас в элитном детском саду на Рублевке. Золотой ребенок. Меня зовут Андрей, чем могу быть полезен?
5: Здорово, я...

0: учредитель, я генеральный директор, я... Отец, я отец.
1: Отец, вы отец.
0: Да. Ну, я пришел за филиалом, за дочернее предприятие.
1: За ребенком.
0: За ребенком, да.
1: За ребенком. За ребенком. Ну, и кто у вас, мальчик, девочка?
0: Слушайте, это очень важно. Ну, у меня мало вообще... времени. Я не... Алло, как задержали яблоки на границе? Значит, скажи этим таможенникам, свиньям, я все 100 фур в них запихаю, нафарширую свиней яблоками, понял? На чем мы остановились?
1: Мальчик, девочка, сын, дочь у вас.
0: Слушайте, у меня жена занимается всеми домашними делами, я не вникаю.
1: Вот так позвоните жене.
0: Нельзя, она сейчас в Швейцарии улетела, там важная операция, тяжелый случай.
1: Ой, простите, пожалуйста.
0: Да, столько ботокса накачала в губы, уже перевешивает, понимаешь, падает.
1: Ну, не жена, ну, может быть, родители ваши знают, бабушка, дедушка.
0: Они в Австралии, серфинг, они у меня хиппи, дауншифтеры, там нет телефона, понимаешь.
1: Ну, это ваши родители, а родители жены?
0: А что, у жены бывают родители? Я думал, она в клубе родилась.
1: Ну, хорошо, может быть, тогда, ну, няня. Наверняка же няня,
0: няня
1: у вас,
0: да.
1: Есть.
0: Няня, няня. Есть вчера улетела на Филиппины. Там то ли у нее виза закончилась, то ли всю деревню тайфуном смыло. Ну, как это мелочь какая-то, короче. Я один остался впервые. Давайте вместе искать ребенка.
1: Давайте, ну, не переживайте, найдем по фамилии. Какая фамилия у вас?
0: Зюзельман.
1: Зюзельман.
0: Да, но ребенок, скорее всего, по фамилии жены записан.
1: Это зачем?
0: Ну, если я захочу на него что-то переписать, то это всегда пожалуйста. А если он на меня, то с чужой фамилией получится, правильно?
1: Ну, хорошо. А у жены как фамилия?
0: Катя.
1: Катя – это имя. А фамилия?
0: Не помню.
1: Ну, посмотрите у себя в телефоне, как записано на вас.
0: А Катя – Соха Сиськи.
1: У вас жена записана Катя Соха Сиськи?
0: Ну, как 6 лет назад записал, так и не переписывал. Что... Есть у вас ребенок по фамилии Соха Сиськи? Зайдите, просто крикните «Соха Сиськи!»
1: Если я сейчас зайду, крикну «Соха Сиськи», там все дети обернутся.
0: Слушайте, жена говорила, на меня похож. Значит, мальчик, да? Есть у вас мальчик такой жирный с водителем?
1: Нет, знаете, такого нет. А вы уверены, что он в нашей группе? В медвежатах? У нас просто еще лисички есть, зайчики.
0: В своем уме. Конечно, мой сын в медвежатах. В наше время даже лисички и зайчики, кто с мозгами, говорят, что в медвежатах.
1: Ну, я даже не знаю тогда, что.
0: А дайте мне любого пацаненка, вообще любого. Я завтра все равно верну, правильно?
1: В своем уме. Вы попросите жену, пусть она фотографию вам скинет.
0: Да, точно.
1: И мы по фотографии найдем.
0: Сейчас... не могу найти ребенка, скинь фотку. Скинь фотку сына, да. Вот.
1: Это ваш сын?
0: Ну?
1: Это Дима Ложкин?
0: Наверное.
1: Так вот, кто его отец. Я, главное, у вашей жены спрашиваю, кто его отец, почему он не приходит? Она говорит, то в больнице, то в аварию попал, то в тюрьме сидит.
0: Ну, все правильно, как в «Коммерсанте» пишут, так и отвечает. Молодец.
1: Вы знаете, у меня есть несколько вопросов относительно поведения вашего сына.
0: У меня нет времени, спросите сына просто.
1: Я спрашивал, знаете, что он мне говорит? Ты знаешь, что мой отец тварь?
0: А ты не знаешь, кто его отец?
1: Теперь
0: тварь.
1: Знаю, все вижу, все сходится. Знаете, что он здесь творит? У него вчера нянечка наклонила шнурки завязать, он ей $100 в грудь засунул.
0: Накажу засранца.
1: Вот.
0: Прямо из завещания вычеркну, будет землю у меня жрать.
1: Ну вы что, ну зачем так грубо-то?
0: Нет, с этими вещами мелочиться нельзя. И дал бы штуку евро нянечке, этого разговора вообще не было.
1: Вы посмотрите, что я у него вчера отобрал. Посмотрите.
0: Ну что, у него разрешения нет? Что-то?
1: Да при чем тут разрешение? Он сторожа на колени подставил и заставил копать себе могилу в песочнице.
0: Слушайте, ну идиот, да, дебил. Ну нельзя же своими руками. Сказал бы батя бы все организовал. Что начинается?
1: Да вы не представляете, что он творит. Он каждый тихий час спит с разной девочкой. Ну? Крышует столовую. Принимает ставки, кто быстрее съест кашу. Ну? Так больше продолжаться не может. Забирайте свою Димочку, чтобы ноги его здесь больше не было.
0: Да и заберу. Детский сад дебильный. Нормальный пацан. Сейчас мы с ним поедем в сауну к Снежанам.
1: В своем уме. Какие брррр. Он еще недавно делал. Ему 4 года. Вы что?
0: Как 4 года?
1: Так, 4 года.
0: Это он вот такой?
1: Это он вот такой.
0: А зачем мне такого забирать? Ну, пусть у вас остается. Я первый раз один дома думал, нормально с сыном сядем, со Снежанами. С кем мне тусить-то теперь?
1: Разрешите представиться. Андрей Зюзельман.
0: Это что это ты, Зюзельман?
1: Ну не хотите Зюзельман, давайте буду Андрей Соха Сиськи. Ну вы что, ну я прямо сейчас готов ехать к Снежанам. Ну, да возьмите меня.
0: Сынок!
1: Батя!
0: Сыночек!
1: Папа!
2: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
3: Эрнест Таржуманян!
4: Мне иногда прилетает из-за моей внешности. Я как-то шел, и навстречу мне шла пара. И он ей сказал шепотом, но я услышал. Он ей сказал, вот смотри, спустились с гор, чтобы спать с нашими женщинами. А я смотрю на его женщину, ну... не ради нее мы спустились, если честно. я переехал в Россию, и здесь я занимаюсь русскими делами. Недавно к психологу сходил. Я вообще не советую. Если в зале есть армяне, не советую ходить к психологу. Вам не понравится, потому что там за матерей плохо говорят. Вам не понравится. Да, было странно. Я пришел к левому типу, и он гонит на мою мать. Прикиньте, он такой, это твоя мать во всем виновата. Все проблемы из-за матери, все твоя мать. Мне хотелось сказать, твоя мать во всем виновата. За своей матерью следи. К моей пристал матери. Мой отец сильнее твоего. Да. Мечтаю с отцом прийти к психологу, чтобы он такой, я же говорил, мать виновата, ты на меня говорил. Всю жизнь жил в этой огромной армянской семье, 7 человек нажило, я в шоке, если честно. Ванну никогда в жизни не видел, если видели, расскажите, как выглядит ванна. Блин, сейчас уже, слава богу, сейчас уже переехал в Москву, и слава богу, живу с 4 друзьями уже. Для меня еще недавно открытием стало, что когда целуешься с девушкой у нее дома, это не всегда сексом заканчивается, прикиньте. Вы не в шоке? Ну, знаете эти женские отмазки, типа, я ноги не побрила. Ну, побрей. Я подожду, брей ноги. Хочешь, я тебе ноги побрею? Мне в целом ноги нахуй не нужны. Можешь одеялом накрыть их просто. Главное, лицо побрито, я за такую чистоту в целом. Да. Поза 69 же еще есть, да, блин? Поза 69 по мне придумали самые мерзкие люди. Вот эти люди, которые постоянно говорят, а ты мне что тогда? Вот эти, которые ничего не делают бескорыстно, вот эти люди. Выгоду ищут везде. Да, круто. В целом, люблю девушек, да. Мне очень нравится женский организм. Мне нравится, что он вообще не такой, как мужской в плане... Девушки плачут, они эмоционально обновляются. У девушек еще есть эти дни, где они физически обновляются. Девушка постоянно обновляется. Девушка — это iPhone. Мужчина Nokia с***ная, вот эта кнопочная, знаете. Ноль обновлений за всю жизнь. Одна змейка установлена, и все, всю жизнь. Всю жизнь в нее играем. Да. Я бы вообще, я бы некоторые вещи только женщинам бы отдал. Например, самую великую сказку в мире написала женщина. Гарри Поттер. Самая великая сказка в мире. Сразу видно, что это написала женщина, потому что там есть персонаж Северус Снейп. Сейчас объясню, кто это. Это персонаж, который всю жизнь любит замужнюю мать Гарри Поттера. То есть она замужем, у нее есть своя семья, дети. Но он ее любит, никак не претендует, не хочет отбить. Просто любит, несмотря на что. Она умерла, и он дальше помогает ее семье. Я подумал, ну это чисто женщиной придуманный мужчина, да? Она писала книгу и такая, вот такой будет он мужчина. Такой мужчинский мужчина. Он любит, и ничего ему не надо. Просто любит. Мужчина бы не написал такого персонажа. Мужчина бы написал... Это никто бы не читал. Эту книгу сразу бы выкинули, как только написали. Это что такое вообще? Надо выбросить. Да, женщины круто придумывают. Вот есть женский фильм про вампиров «Сумерки». Там есть сцена, где они в лесу, и он ей говорит, «Белла, я вампир». И она, знаете, как отреагировала? Вот так. Так и отреагировала на информацию, что он вампир. Парни, попробуйте сказать своей девушке, я вампир. Там же не будет. Там будет. Найди работу, Леш, ты. Ходишь в этих ростовых костюмах. Поэтому всегда бесило, когда в школе учительница по литературе, женщина, говорила, что имел в виду Пушкин. Она женщина, и даже в голову не может прийти, что человек мог ни хрена не иметь в виду, прикиньте. Она такая, ну что ты же имел в виду? Великий автор, а Пушкин такой, да дуб в рифму. Да, спасибо, что послушали, у меня на этом все. Всего хорошего. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Андрей Бибуришвили.
2: Так, а похлопайте, у кого есть бывшая или бывший. Похлопайте, есть такие люди в зале? Так, а теперь похлопайте, кто с ними хорошо общается. Поменьше уже людей, конечно, я вижу. Обожаю эти, знаете, осудительные взгляды в бок женские. Такие, давай, похлопай, давай. Общается он, давай, может, ты сейчас пообщаешься, давай. Ладно, окей, вижу небольшое напряжение, давайте его снимем. А давайте похлопаем, у кого сейчас самые лучшие отношения за всю их жизнь. Есть такие люди? Ура! Вау! Классно! Всех помирил! Будем дальше жить во лжи. Итак, просто я считаю, что расставаться — это искусство, мы не умеем расставаться. Я считаю себя, знаете, в мире расставания я как Тимати. Я стараюсь это сделать дорого, красиво, но я не знаю, почему так получается. Просто для меня удивительно, почему после расставания двое вроде любящих друг друга людей ведут себя как животные. Столько агрессии, столько негатива, столько злости. Я не понимаю, почему. Вот вам частный пример. Смотрите, у меня есть друг, давайте без имен, который живет в моей квартире. Более того, даже в этом теле. Он, в принципе, перед вами сейчас и выступает. Так вот, история была такая, смотрите. Человек, который говорил мне, давеча, я тебя люблю, проткнул кухонным ножом дверь. И только потому, что я успел ту дверь перед собой закрыть. Понимаете? Это реальная история, просто, ну, это очень странно, реально, просто я тебя люблю и кидается с ножом, я что, торт, что происходит вообще? Человек, с которым я жил вместе. Просто, что вы понимали, за 2 дня до этого мы выбирали щенка. И она такая, знаешь, мопсы какие-то агрессивные. Мне кажется, мопсы злые, зачем нам еще агрессия? А потом эта сцена из «Сияния», знаете, она бежала за мной. Это ужасно, реально. И она протыкала дверь вот так ножом, кричала, такая, я думала, ты меня любишь. Я в ужасе был вообще. Я теперь, знаете, вообще боюсь слова «любовь», в принципе, я его избегаю, я его не использую. Если вы спросите, какой у меня любимый фильм, я скажу «И голуби». Вот такой, понимаете, я избегаю вашу эту любовь. Причем парни после расставания так себя не ведут. Просто парни какие-то позитивные, знаете, в них меньше ненависти. Просто женский мозг, он реально какой-то, ну, жестокий. Он реально жестокий. Я там зашел в интернет и нашел там форум. Значит, 10 способов изящно отомстить бывшему. Я думаю, ну вот вы, давайте посмотрим. И там каждый второй способ начинается с фразы «Девчата, это его добьет». Я такой, что происходит вообще? Добьет? Да бренда быть, вы че? Еще было такое сообщение на форуме, очень забавное. Мой парень бросил меня по СМС. Даже не удосужился позвонить, заблокировал во всех соцсетях. И я решил ему отомстить. Я переспала с его братом. Я такой, это по-твоему месть? Это прям месть? По-моему, это братский подгон называется, нет такого? Месть? Брат за брата, ничего себе. Это слава богу, что у него один брат был, понимаете, у парня. А если бы ее цыган бросил? Она до 40 лет мстила там, ходила. Еще есть такое понятие, как порно-месть, знаете, когда девочки с мальчиками расстаются. И обычно это женщины так делают, они начинают рассылать всем своим подругам фотки его кукиша. Как будто они не видели. Значит, парни никогда так не мстят, смотрите. Парни никогда не показывают голые фотки своих девушек друзьям. Этот этап у нас, знаете...

0: Он задолго до расставания происходит. Задолго до. И без негатива. Там нет такого, типа, смотри, какая она мерзкая. Нет, там типа, нормально? Я такой, нормально. Мы этим хвастаемся, мы вами гордимся, понимаете? Я хочу, чтобы у расставания, как у явления, был кодекс. Потому что мы с вами не умеем расставаться. И я специально для вас, с барского плеча, придумал кодекс расставания. Смотрите, под ваши бурные аплодисменты. Поехали. Итак, записывайте. Пункт первый. Значит, с бывшими нельзя спать. Это факт. Похлопайте, кто хоть раз спал с бывшим. Ну, у вас дома ждет серьезный разговор, конечно. Но с бывшими спать нельзя, это факт, знаете. Спать с бывшим — это как допивать за бомжом. Знаете? Потом такой осадочек неприятный, понимаете, о чем я говорю? Не надо так делать. Женщины еще после расставания, значит, начинают выкладывать свои сильные независимые фотографии, что она самая сильная. Ну, вы знаете, вы все подписаны на Асмус. Я про то, что... Зачем? И самое тупое, что, знаете, я при расставании не забирал ни одежду, ни подарки, ни украшения, но моя бывшая в Инстаграме полностью голая. Какого хрена вообще? Я же все оставил, это так тупо. Они еще всегда хотят показать, что они капец кто вообще. Знаете, после расставания я такая сильная, у меня все хорошо. И моя бывшая написала, значит, в Инстаграме: сегодня я поняла, что могу все. Все? Дверь мне сделай, вернись. Все она раньше не могла, поверьте мне, говорила больно. Если бы все могла, хоть бы мы расстались вообще. Ой. Я еще заметил, что у всех девушек после расставания начинается земфирофилия. Это когда она в халатике ходит по дому, так «абьюз, вот да, какая я несчастная». Это так тупо, потому что мужчины переживают расставание по-другому. Мы не плачем ни хрена. Вот как у меня это было. Мы с пацанами поехали на рыбалочку, взяли водочки, знаешь, да, разожгли костер, и уже потом в 2 часа ночи я выл: «Знаешь ли ты, вдоль ночных...» Второй пункт кодекса, значит, нельзя спать с бывшими. Вы такие: так ты же это уже говорил, так вам сколько не повторяй, вам же вообще насрать абсолютно. Следующие пункты вы, в принципе, можете угадать. Да не, правда, нельзя спать с бывшими, нельзя, знаете. Я уверен, что у каждого есть такой друг, которому ты говоришь: Аркаша, фу, Аркаша, нет, фу, Аркаша, все. Аркаша, фу, брось палку, все, плохая аналогия, брось эту идею, брось эту идею. Ты понял меня? Нельзя, фу, все, не трогай. Хорошо, окей, я понял. Он такой: ладно, я поехал. Ты говоришь: куда ты поехал? Он такой: неважно. И все, и ты сразу по нему понятно, куда он поехал. У меня есть друг, который уже 2 года спит с бывшей. И он такой: не, без обязательств, сплю с бывшей. Я говорю: а она знает, что она твоя бывшая? Он говорит: да, конечно. А она вообще не знает. Она выбирает свадебное платье, чтобы вы понимали. Вот настолько он спит с бывшей, без обязательств. Я ему на день рождения, кстати, подарил грабли, он до сих пор не выкупает, почему. Так вот, я правда считаю, что поносить бывших за спиной — это плохо. Я в этом плане очень горжусь своей бывшей, потому что она не рассказывала подружкам, какой я плохой. Нет, ни в коем случае. Она создала телеграм-канал, где она и 900 каких-то куриц, значит, обсуждали, какой я черт. Целый канал посвящен одному человеку, представляете? И это не спас. Но это, конечно... Если честно, меня, кстати, вообще это не трогало ни в коем случае, потому что для меня это детский сад, это какой-то цирк, все это театр. Я не собирался в этом участвовать абсолютно. Я понимаю, что это я выше этого. Поэтому я попросил своего друга создать фейковый аккаунт, чтобы мы туда внедрились и разрушили это изнутри. Это был мой план. Значит, мы втерлись к ней в доверие, залезли к ней в голову. Это было очень сложно, знаете, как бы пробраться к ней в голову, потому что, ну, ничего при этом не подарив. Да? Это сложная схема. И мы назвались Машей, что-то с ней пытались дружить. С ней было очень легко подружиться, если честно, потому что надо было просто каждое сообщение заканчивать фразой: «Ты сильный, я горжусь тобой, систер». И все, женская дружба. Крепкая, как-то... Так вот. И в конце я говорю своему другу: все, мы ее лучшая подруга, Маша, она тебя обожает. Самое время написать, что Андрей был прав. И он такой: нет. Я такой: в смысле нет? Фродо, бросай кольцо, ты что? Давай. Он говорит: нет. Я говорю: в смысле? Он говорит: да мы с ней уже подружились, как-то неловко. Я говорю: ты мой друг вообще или что происходит? В итоге он говорит: ты справишься, ты сильный, сестра, у тебя все будет хорошо. Мы ее пожалели, потому что мы реально пожалели. Поэтому я бы хотел сейчас обратиться ко всем своим бывшим. Если я вас когда-либо обидел, я извиняюсь. Я не хотел. Если я уделял мало внимания или плохо с вами общался, я сейчас искренне извиняюсь. И с этим залом я бы хотел расстаться так же, как я расстаюсь со своими бывшими. С вами было приятно. Увидимся ровно через неделю. Всем пока-пока. Вы хороший зал. Спасибо.
1: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Если вы сейчас в такси, улыбнитесь друг другу. Вдруг будет скидка или, наоборот, чаевые. Камеди Радио. Вы там сами разберитесь. Главное — с улыбкой.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Саша Муратова.
2: Значит, я уже много шутила про деньги, я спрашивала у женщин, кто должен платить на свиданиях, сколько должен зарабатывать мужчина. У мужчин я спрашивала, сколько они готовы потратить на женщину. Но я поняла, что ни разу не задавала вопрос, который вот меня сейчас прямо интересует. Вопрос такой для женщин. Есть ли какая-то сумма для вас на первом свидании, которую, ну, вы позволяете мужчине на себя потратить, выше которой уже вам некомфортно? Я не так давно сходила на свидание, так получилось, что поела на 8 тысяч. Рассказываю, как так вышло. Он долго звал, я долго отказывалась, он долго звал, я долго отказывалась и проголодалась. Отвечая на ваш вопрос, второй раз мы не виделись. Ну, он, кстати, после этого вообще не пропал, до сих пор пишет, спрашивает, как дела, что делаешь, когда деньги вернешь, вот эти вот все вопросы. Но я вообще, это шутка, я для себя вообще как на этот вопрос ответила? Для меня нормально, чтобы на меня на свидание потратили столько, сколько я сама могла на себя потратить. Справедливо? Отлично. А не так, что она приходит в кафе и, не глядя в цены, камчатский краб. А в теремке такие, что нам теперь делать? Ну, а я про эту ситуацию со свиданием рассказала знакомой. Она говорит, Саш, то есть ты поела на 8 тысяч, и вы просто разъехались по домам? Я говорю, ну да. Она говорит, Саш, это 8 тысяч. Ты должна была поехать к нему домой и как-то там его отблагодарить. Я такая, то есть получается секс за 8 тысяч? Ну, извините меня, я настолько не умею. Я там еще до этого стейк навернула, мне дай бог трешечку отбить вообще как-то получилось. Но я вообще по рассказам там своих друзей, знакомых мужчин поняла такой вывод, сделала, что чем больше мужчина вложился в женщину, тем он ее лучше запоминает. Вот у кого-то если был секс после капучино, там он вряд ли вообще ее имя вспомнит. А если свидание за 10 тысяч больше не виделись, ну эту историю еще внукам будет рассказывать. Там сказки будут вечерами начинаться, жила-была одна меркантильная баба. Но я поняла, есть плюс в большом счете. Случайно узнала, психологи статью написали. Короче, там они говорят как? Что можно понять, подходите вы друг другу или нет по поведению официанта, типа со стороны виднее. Там в статье два пункта. Значит, первый. Официант приносит счет и отдает его в руки мужчине. Значит, он видит вас как пара. Второй пункт. Официант приносит счет и кладет его в центр стола. Значит, он вас вместе вообще не воспринимает. Я считаю, что надо добавить еще третий пункт. Официант приносит счет и

дает ее в руки женщине. Тогда он видит, как будто вы семья. Сейчас считается почему-то, что миром управляют мужчины. Что там с миром, не знаю, но мужчинами точно управляют женщины. Я, честно, мужчина, не понимаю, зачем вы себе покупаете очки виртуальной реальности, если вы и так в ней живете. Ну, мы уже для вас все для этого сделали. Мне попалось видео свадебное в интернете, где подходит сначала к невесте, задает вопрос, как долго вы ему намекали на свадьбу. Она говорит, 3 года, каждый день, по чуть-чуть, и вот мы наконец-то женимся. Дальше подходит к жениху, и ему задает вопрос, как долго она вам намекала на свадьбу. Он говорит, она? Вообще ни разу. Я ж за что ее ценю, что она ни разу про это не сказала. Я как-то сам до этого дошел, как говорится, решил и сделал. Ну, прикиньте, он сам до этого. Она вокруг него создала иллюзию, что он сам до этого дошел. Ну, решил. Дальше он решит, что надо брать ипотеку сам. Что надо покупать машину. Потом он сам решит, что ее мать хороший человек. Вот эти популярные самостоятельные мужские решения. Ну, мужчина, вас вечно женщина обманывает. Вам с детства внушают эту сказку, в которую вы почему-то верите, что женщина вдохновляет мужчину. Смотрите, мужчина, если вам женщина говорит, ты бы без меня ничего не добился, у тебя бы не было без меня столько денег, она права. Серьезно, у вас бы без нее столько денег не было, у вас было бы гораздо больше. Я реально нашла доказательство, что женщины, ну, мы страшные люди. Смотрите, факт в интернете попался. Надеюсь, вы сейчас не в курсе. Просто рассказываю, что оказывается, если в Coca-Cola Zero положить тест на беременность, то он покажет 2 полоски. Да, прикиньте, это с американской версии, с доброй колы не уверена, что так работает. Ну, потому что, согласитесь, это как-то не по-доброму так поступать. Видимо, вот про что говорят, секретный ингредиент. Я реально, я такая, ну, надо проверить, правда или нет. Пошла читать дальше в интернете, прикиньте, там есть целый форум, где куча женщин обсуждают, как обманывать мужчин и подделывать тесты на беременность. Там каких только вариантов нет. Там про Кока-Колу есть, там одна вообще женщина пишет, надо найти беременную кошку, подождать, пока она пописывает, и вот. Ну, представьте, насколько женщинам надо было обмануть мужчин, что они дошли даже до такого варианта, что оказывается, если в помидор положить тест на беременность, он тоже покажет 2 полоски. Я не знаю, когда до этого дошли. Видимо, кто-то учился целоваться на помидорах и зашел слишком далеко. Все, у меня там все, спасибо. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Итак, представьте себе случай в семье, в которой муж и жена пообещали друг другу никогда не ругаться.
2: Привет, Мусечка!
3: А медвежонок в курсе, что послезавтра приедет мой мамусик?
2: А что нашей жабушке не сидится в своем болотушке?
4: А если мой крокодильчик будет разевать пасть на мою мамочку, то я из моего крокодильчика сделаю сумочку.
2: А что это моя уточка так раскрякалась? Ты лучше объясни, почему моя кошечка купила себе не одну, а две пары сапожечек?
4: Потому что у кошечки четыре лапоньки.
2: А если открыть твой шкафчик и посчитать все твои сапожечки, то получается, что ты не кошечка, а сороконожечка.
4: А почему мой песик ни хнулечки по дому не делает? Мой песик даже в лапках молоточек держать не может. Мой песик лапку поднимает только когда писает. А когда лапку поднимает, стульчак не поднимает.
2: А что это моя рыбонька сегодня скворчит, как жареная?
4: Жареная? Да твоя рыбонька полгода не видела твоего червячка.
2: Да потому что моя рыбонька лежит в кроватушке, как бревнышко, пока ее зайенька пыхтит, как ежичек.
4: А до свадьбы мой зайенька был не ежичком, а тигреночком.
2: Так и ты была тогда антилопушкой, а не бегемотиком.
4: Еще одно словечко вылетит из этого ротика, и твоя курочка найдет себе другого петушка.
2: Если моя курочка найдет себе другого петушка, то я снесу ему яичко. А моя сороконожечка наденет все свои сапожечки и побежит к своему мамулику.
4: Заткнулечки. Я вообще-то хотела сказать кое-что важненькое.
2: Так.
4: В наше гнездышко, возможно, прилетит аистик.
2: И как же это так вышло?
4: Да потому что мой дятел увлекся и прощелкал клювиком, когда кротика нужно было вытаскивать из норки.
1: Это стопудовенькая информация?
4: Пока нетушки.
2: А моя кукушечка не думает, что, может быть, в ее гнездышко подкинул свои яйца другой кукушонок?
4: А что это мой лосенок запереживал, что у него начали расти рожки?
2: Да потому что это уже не первые рожки. Твой лосенок уже третью осень сбрасывает свои рожки.
4: Послушай, ты поросеночек, ты что, забыл, из какого навозика я тебя достала? Ты, медвежоночек, забыл, в чьей берлогушке ты живешь третий год?
2: Ну ладно, ладно, все.
4: Я люблю тебя.
2: И я тебя.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
5: Михаил Зубарев.
6: Что вам хотел рассказать? Недавно мы с женой сына отдали в детский сад. Я приятно удивлен. Там много чего поменялось с тех пор, как я туда ходил. То есть там сейчас дети не пьют компот из кастрюли, которая кровью подписана. Поняли? То есть...

0: Да, это частный детский сад за 80 тысяч рублей в месяц. Я не понтуюсь, если что, ни в коем случае. Просто в Москве, чтобы ходить в муниципальный, нужно иметь московскую прописку. Я понимаю, как вы на меня сейчас смотрите, то есть как на депутата, который пытается оправдаться, да? Ну, не было мест в саратовском педколледже, вот мой сын в Лондоне учится. Ну, что сделать? Ну, такая жизнь. Ну, что сделать? Нет, честно, ребят, я вынужденно живу богатую жизнь, отвечаю. Я свой, правда. У меня до сих пор в башке диссонанс возникает, когда я им деньги в руки отдаю. Так вот, вот вам 80 тысяч на следующий месяц, все, давайте, я побежал, у меня там на самокате платное ожидание капает. Ага. Я вот сейчас ко всем родителям дошкольников хочу обратиться. Хватит уже своих больных детей водить в детский сад. Ну сколько можно это обсуждать? Неужели это непонятно? Ну ты же видишь у него симптомы, ты же видишь, вот он болеет, у него кашель этот собачий, знаете, который только у детей бывает, знаете? Вот это вот. Ты его по улице ведешь, от него бомжи отворачиваются. Ну оставь его дома, полечи, пожалуйста. И я каждый раз, когда в саду обращаю на это внимание, я говорю, у вас что, ребенок болеет? Я каждый раз в ответ слышу, да не, это остаточное. Так, может, если это осталось, надо это убрать? Не думал об этом? Ты вот с унитаза встаешь, когда у тебя бумага полностью белая, а? Или тебе потом нравится остаточное ощущение? Не знаю. Чтоб тебе муж однажды сказал, родная, не переживай, это не хламидия, это остаточное от командировки. Слушай. Я остальное все уже давно вылечил. Это просто, скажем, не ведите больного ребенка в детский сад. Он там ничего серьезного не пропустит. Это детский сад. Не будет такого, что он пропустил букву М навсегда. Знаете? Что у него теперь папа и АА. Не будет такого. Там же, ну, они неосознанные. Не скажешь ему, сынок, ты болеешь. Других детей сторонись пока, ладно? Не, там контакт всегда максимальный, знаете. Ребят, я болею. Пальцы в рот мои, возьмите пальцы в рот. Пальцы в рот. Да? Это что? Это твоя кружка? Это моя кружка. По кругу пусти ее, понял? Ни разу не видел, чтобы больной ребенок чихал себе в руку. Знаете? Он обычно этой рукой уже другого ребенка держит за лишай. Понимаете? Я почему так беспокоюсь? Детей еще просто лечить сложно. Он таблетки у нас не пьет, они у него в горле застревают. Понял? Такая таблетка в горле застревает. Вот такая деталь от Лего заглатывается целиком. Таблетка застревает. Почему до сих пор никто не придумал таблетки в виде лего? Я не понимаю. Батареек, кошачьего гамма. Да там столько вариаций, просто невероятное множество. Можно озолотиться. Я, чтобы хоть как-то привлечь его к лечению, игры всякие придумал. Говорю, надень маску от ингаляции. Представь, как будто ты летчик. Здесь у меня фантазия заканчивается, потому что дальше идут свечи. Ну, я не знаю. Ну, давай, как будто ты контрабандист, я не знаю. Или лох в тюрьме, я не знаю. Может, не просто так у тебя в саду на шкафчике наклеен петушок, да? Мне еще так стыдно всегда, когда я заболеваю, потому что сын еще с таким бешеным энтузиазмом несется меня лечить, типа, ура, папа заболел, будем играть в контрабандиста! И я вот так сижу за столом, так, не, чай с лимоном. Если будет сильно плохо, добавлю мед. Ага. Я вот подумал, может быть, это я дурак, реально, так сильно забочусь о ребенке, не вожу его больного в детский сад, делаю для него все самое лучшее. Детям же плевать на лучшее, на элитное, дорогое, детям плевать на деньги вообще. Я вот такую картину недавно увидел за границей, пацан лет 5 в Дубае у бассейна, который построен на самом верхнем этаже небоскреба, прямо истерически матери в лицо вот так кричал: «Я хочу обратно в Чебоксары!» Вот так. Он когда сказал «Чебоксары», там рядом у эскортницы от страха сиськи лопнули. Я вам отвечаю. Реально, может быть, не стоит так сильно переживать за детей, правда. Мой сегодняшний кумир – это вот женщина, которая с 3 детьми в плацкарте едет. Я ей восхищаюсь, правда. Видели, когда у нее один сын воду из титана хлещет, второй в соседнем купе дембелей драконит, поняли? Третий вообще где-то в россоши выскочил, мать лежит, кайфует. Вот она, просто с проводником 4-го планирует, поняли? Вот он. Сегодня. Замечательно. Да, и самое обидное, что именно мой ребенок, когда вырастет, мой ребенок, вокруг которого я трясусь, вырастет, и потом пойдет к психологу прорабатывать сепарацию, гиперопеку, потому что я ему однажды желтый снег не дал попробовать, поняли? Вот это вот все. А вот ее дети обычно вырастают и психологам в лицо говорят: «Слышишь, если еще хоть раз что-то про мать скажешь, я тебя втащу». Понял? Ребят, у меня на этом все. Спасибо большое. Пока.
1: Слушай все сезоны только на Камеди Радио.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Встречайте, Варвара Щербакова.
3: Так, ну что, значит, начну с темы отношений. Я, конечно, всегда знала, что женщине трудно стать перед мужчиной, который ей нравится, да, но не думала, что настолько. Мне тут позвонила подруга, говорит, так, я сейчас поеду в бар встретиться с бывшим. Я хочу, чтобы ты поехала со мной, потому что, мало ли, вдруг я решу ему дать, а ты меня остановишь. Думаю, ничего себе, как я тебя остановлю? Мне что, вас разнимать? Буду как женщина, которая во дворе за своей собачкой не уследила. А ну отошел от нее! Уйди, говорю, ты только что с помойки жрал! Куда ты на мою девочку? Ну, давайте честно, никому нахрен не нужен третий человек. Я это знаю по себе. Ну, я просто, когда в Москву только переехала, мы с подругой снимали однушку и спали вдвоем на одном диване. И подруга как-то домой привела парня и говорит, Ларь, можешь уйти? А куда я? Уйду! Мы в однокомнатной, блин. Ничего, всю ночь вокруг дома гулять? Там под утро домой приду, скажу, ох уж этот Виталий! Ноги трясутся обеих. Ну, правда, согласитесь, что в отношениях помощь со стороны – это всегда какой-то отстой. Но я вот сейчас одна, и мои друзья постоянно пытаются меня с кем-то свести. Они никогда же не сводят с нормальными людьми. Меня вот недавно к себе в гости пригласила семейная пара друзей. Я сижу на кухне, и тут заходит Валентин. Такой нарядный пиджак белый, клёши белые. Вот этот ростовой костюм девственности.

0: Он еще чай пьет так, как будто биотуалет в плацкарте. Типа... Нет, правда, сложно с кем-то познакомиться, хотя я понимаю, что нужно ускоряться, потому что, ну, вот мне уже 27 лет, и я знаю, что там дальше лучше не будет. Но с возрастом становится гораздо меньше поводов для знакомства. А очень не хочется превратиться в даму, которая сама себя предлагает. Ну, самозанятая. Ну, видели в баре на танцполе вот эту леди Мармелад? Я здесь, я готов! Она же там выглядит, как вот этот надувной чувак возле торгового центра. Такой, типа, акция, не проходите мимо. Марина в Геленджике всего 3 дня. Ну, просто понимаете, проблема в том, что с каждым днем все меньше становится адекватных, свободных мужиков. Ну, а какого угодно я больше не хочу. Ну, потому что я из Хабаровска, у меня там уже был вот этот чувак, который... Малышка, все наладится. Малышка, все будет. А для него все это условка и чебупели. Просто женщины в этом плане гораздо более осторожны. Да? Мы никогда не станем рисковать всем ради сомнительной бизнес-идеи. О, нет ни одной бабы, которая бы говорила подруге: так, смотри, бреем котов, продаем как сфинксов. А из оставшейся шерсти делаем свитера для голых кошек. Считай, одного барсика 2 раза продали. Так, ну что, мы с вами вроде уже все родные люди. Поделюсь своей радостью. У меня событие в жизни произошло. Мне предложили сотрудничество. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Значит, написала клиника пластической хирургии. Мол, Варвара, мы вам делаем любую операцию, а вы нам делаете рекламу в сторис. Вы рады? Ведь из всего коллектива женского стендапа мы выбрали именно вас. Но спасибо, блин. Зашибись, да? 10 баб, а пластика именно мне. Ну, мы хорошо хоть как-то тактично предложили, да? Как что-то приятное. Могли же просто написать, типа, Варвара, добрый вечер, может, поправим хлебало? Я вообще, если честно, считаю, что пластику нужно делать людям, которые в дальнейшем смогут ее вывозить. Ну, потому что вот мне, например, придется полностью поменять свой образ жизни. Потому что вот сделаю я там себе что-то губы, сиськи, нос. И как мне со всем этим продолжать ходить в Дикси?
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: Леха Шальнов,
3: Екатерина Моргунова и
4: Марина Кравец.
5: В дизайн-студии по ремонту квартир. Не переживайте, да, наша компания сделает вам ремонт вовремя, да. Ну, как в договоре прописано, все, вот срок в срок, да. Задержка? Ну, в нашем деле задержка – это нормально, ну, максимум полгода, год, да. Ну, 2, ну, 3 – это от силы уже. Всего хорошего. 4.
6: Здрасте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Здрасте. Это вы ремонтами занимаетесь?
5: Совершенно верно. Добро пожаловать в нашу дизайн-студию. Студио Дизайн Style Flats Design by Анжелика Копылова Дизайн.
6: Мы бы хотели ремонт сделать. Ну, с этим сейчас это... Саша, да твою ж... Что ты там ползешь, как улитка?
7: Да что ты лаешь, как собака? Я заблудился.
6: Я тебе 100 раз сказала, возле пункта выдачи.
7: А тут в каждом доме пункт выдачи.
6: Ну вот и зашел бы хоть в один, может, тебе мозгов бы выдали.
7: Шибанутая.
6: Урод, закрой.
7: Сама закрой.
6: Идиот.
7: Дура.
6: Полудурок. Здрасте, еще раз мы бы хотели обустроить наше семейное гнездышко.
7: Да.
6: Как, простите? Молодожены мы.
7: Недавно поженились.
6: Да нах... ты добавляешь, что? Понятно же.
7: Да непонятно, что недавно ты не сказала, а я сказал.
6: То, что молодожены, это и значит, что недавно поженились.
7: Это что, мне уже слово нельзя сказать?
6: О, расстрандиелся, да, смотрите. Да, значит, как на работе повышение попросить, так язык жжет.
7: Все, не беси, а.
6: Сам не беси. В общем, да, поженились мы.
7: Недавно.
6: Ремонт нам нужен, чтобы в уюте и гармонии жить.
7: Да, наш дом, наша крепость.
5: Замечательно. Замечательно, что мы не состоим в одном чате подъезда. А, ну что, в целом наша компания, конечно, ну, с удовольствием сделает ремонт вашему, так сказать, семейному гнездышку. Подскажите, сколько у вас квадратов?
7: 100.
6: Вот нахна ты врешь, она же узнает все равно.
7: Ну
6: ты что сочиняешь на ровном месте вообще?
7: Ну приукрасил чуть-чуть, что?
6: У пузяка бы свою приукрасила, вот эту пивную.
7: Да мне тут нужно что-то мягкое. А то ты во сне то упрешься, то локтем или коленом, или башкой. То у тебя вообще все острое.
6: Зато у тебя тупое все, тупоре за кусок.
7: Ты достала меня, женщина-дротик.
6: Все, сам достал. Ага. Короче, 45 квадратов у нас.
7: Ну, грубо говоря, 50, да?
6: Да, да, да, вот это. Планировка. Вот.
5: Вы на ней рыбу ели?
7: Нет.
6: А что ты врешь? Воняет же, понятно же.
7: Да это скумбрия, считай, не рыба.
6: А что это, курица?
7: А ты курица.
6: А ты тогда кто?
7: Ко-ко-ко, иди молчи.
6: Ко-ко-ко, кукарику, ага.
5: Ладно, давайте сначала определимся со стилем ремонта, хорошо? Значит, можем предложить вам скандинавский минимализм.

0: Или что-то посовременнее, например, хай-тек.
1: Хай-тек?
2: Какой хай-тек? Терминатор недобитый.
1: Ну?
2: То, что у тебя штифт в колене, это не значит, что ты из будущего.
1: А, да чтоб современно было, что ты мне?
2: Да какой тебе современно? У тебя до сих пор эта музыка идиотская на звонке играет.
3: Да это Crazy Frog, вечная классика.

0: в безопасность.
1: Ты сейчас мне мозоль проткнешь усами своими колючими, отколитесь от меня.
0: Так, давайте обсудим планировку квартиры. Ага. Вот в гостиной можно сделать, знаете, такой вот небольшой кабинетик. Стеночкой отделить его?
2: Давайте кабинет.
1: На тебе кабинет. Чего? Ты что, Хрущев?
2: А что? Что не так?
1: Или, может, ты Стив Джобс?
2: Да я там буду дела свои решать.
1: Ой, какие у тебя дела? У тебя одно дело, что к пиву на вечер взять? Пачку сухариков или две пачки сухариков?
2: Слушай, ты хорош, в кабинете хоть отдохну тебя пару часов.
1: А туалет тебе на что?
2: Хотя, да, по кабинету отбой тогда.
1: Конечно, отбой. Давайте, что там дальше?
0: У меня? Ну, видимо, психолог. Ладно, давайте сконцентрируемся на цветовой гамме для гостиной. Сейчас, например, популярен терракотовый.
2: А еще какой?
0: Маджента.
2: А еще какой?
0: Марсала.
2: А еще какой?
0: Зеленый.
2: Вот зеленый.
1: Ой, зеленый шикарный. Я тоже сразу себе зеленое такое.
2: Супер.
0: Хорошо. Теперь выберем цвет спальни.
1: Вы знаете, тут что-то хочется такое страстное. Давайте красный.
2: Да какой красный?
1: А что тебе?
2: Не хочу я в офисе КПРФ шпехаться. Второй раз. Белый давайте.
1: Какой белый? Ты изгнякаешь все. Красный.
2: Давайте компромисс. Красно-белый.
1: А вот тебе лишь бы красно-белое. Ты посмотри. Давай весь мир красно-белое сделай. Будет хорошо тебе.
2: Ну что, хоть какие-то приятные ассоциации.
1: Все, давайте, хрен с ним. Давайте красно-белое. Но больше красного.
2: Да, и белого.
0: Ради бога. О вкусах не спорят, к сожалению.
2: Слушай, идея такая, вот фотообои.
1: Какая-то идея, это стримота какая,
2: хорош, слышишь,
1: прошлый век.
2: А если с Лос-Анджелесом?
1: Если с Лос-Анджелесом, это стильно.
2: Ну, конечно, стильно.
1: Давайте фотообои, они же в моде еще.
0: А они были в моде? Ну, как вы желаете. Так, есть свежее решение для спальни.
1: Ага.
0: Зеркальный потолок.
2: Супер, видел в одном фильме.
1: Какой супер? Ты хочешь, чтобы у меня такое? Инфаркт был?
2: Что?
1: Чтобы я утром проснулась и на потолке увидела твою жопу волосатую?
0: Слушайте, ну и другое предложение, зеркальная стена.
2: Супер тоже.
1: Ну. Какой супер тоже? Чтобы я утром проснулась и на стене увидела твою жопу волосатую.
2: Ну, кручусь я во сне, что поделаешь?
1: Ну, что-нибудь поделай, я высыпаться хочу.
2: Да какой нахрен высыпаться? Мы взяли квартиру в панельке. Там в одном подъезде пикнешь, в другом слышно.
1: Так а ты не бегай по чужим подъездам. Ты зачем это делаешь? Ты больной вообще, что ли?
2: Ну, если у меня получается, что ты мне крылья рубишь-то?
1: Ой.
2: Задрала.
1: Сам задрал.
2: Дура тупорылая.
1: Дебил конченый. А вы что думаете?
0: Я? Я, наверное, вслух-то не буду произносить. Давайте лучше к вопросу кухни, хорошо? Так, вам нужна угловая или более элитный вариант остров?
2: Остров.
1: Какой остров? Абрамович Хренов, какой тебе остров? Мы что, миллиардеры?
2: А что?
1: Может, мы еще семечки очищенные покупать начнем?
2: Так гости придут, офигею.
1: У нас кухня 6 квадратов, максимум один гость. Это и то, если кто-то из нас погулять выйдет.
2: Знаешь, важен не размер кухни, а умение ей пользоваться.
1: Вот где-то я слышала. Уже, знаешь, не получается. Ни там не срабатывает почему-то. Все.
2: Достала.
1: Сам достал.
2: Дура.
1: Абриган кончил.
2: Ладно, давайте, как она просит.
1: Спасибо, мой хороший.
0: Хорошо. Делаем угловую кухню. Так, какую берем? Итальянскую, французскую, может быть, американскую хочется.
2: Знаете, нам такую кухню, чтобы вот побольше гречек было.
1: И этих макарон.
2: Да, и вот банки с лечо.
1: О, лечо мы любим, лечо, да, лечо, лечо любим.
2: Это какая,
1: да,
2: получается, итальянская?
0: Странным образом, но получается итальянская.
2: Белиссимо.
1: Совпало, совпало.
2: Мы сейчас с тобой за Ювентус.
1: Ой, вообще, да, сейчас шикарно, да.
0: Обсудим санузел.
2: Ага.
0: Что вы хотите, ванну душевую или джакузи?
2: Джакузи.
1: Да какой у тебя джакузи?
2: Да прикольно, будет все булькать.
1: Да ты в обычной ванной сидишь, так же булькаешь бесплатно, ничего. Ладно, джакузи давайте, как богачи поживем.
2: Да, как Витас.
1: О!
0: Ну, вроде на этом все. Сейчас я покажу вам примерный макет. Я вбила все ваши пожелания, проверяйте, пожалуйста.
2: Ага.
0: Значит, джакузи, как у Витаса.
1: Ага.
0: Итальянская кухня с гречей.
2: Да, да?
0: Да. Лос-Анджелес на стене, все красное и все белое.
1: Ага.
0: Да. Ну вот, получилось как-то примерно вот так.
2: Это же... Офигенно!
1: Да это все обзавидуются!
2: Вот это я понимаю, ремонт.
1: Это красота, а, это красота.
2: Это браво.
0: Итого 8 миллионов.
1: Сколько?
2: За эту парашу.
1: Да это бред вообще, это позорище.
2: Мы думали, вы солидная фирма.
1: Вы нам еще фотообои какие-то втюхиваете.
2: Они вообще в моде сейчас?
1: Вообще, знаете что, не нужен нам этот ваш ремонт.
2: А мы что будем делать?
1: А мы сами сделаем.
2: Так вы же посмотрите.
1: А мы и так посмотрите. А так мы хотя бы на фотообоях сэкономим.
2: Да, ты права.
1: Тогда что ты поддакиваешь мне? Постоянно поддакиваешь.
2: Что-то нельзя мне поддакивать, что ли?
0: Планировку забыли.
2: Вы оставьте себе, на ней рыбу удобно есть.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Павел Воля. Сразу вам скажу, что речь пойдет об изобретениях, потому что мы с вами живем в сумасшедшее технологичное время. Все что-то изобретается, и я каждый раз в шоке от этого. 3D-принтеры, которые печатают органы. В Японии роботы, которых можно чпокать, и они лучше даже, чем люди. Электричество можно передавать на расстоянии. Космический туризм. Аплодисменты нашему времени. Мы живем в крутое, офигенное время. Но так вот, кроме общих слов, я вам просто скажу, я недавно проехался за рулем Теслы Model X. Ребят, я ее попробовал, я вам скажу честно, я в полном восторге. Никаких кнопок, сумасшедший дизайн. Она паркуется сама, постоянно подключена к интернету. Она сама заезжает в гаражи, приветствует тебя, открывает двери. Я с ума сошел, я вам клянусь, я сошел с ума, узнав о том, что в это время в России сделали тоже электронный автомобиль «Электро-Иш». Изобретатели, вы что там сделали вообще? Этот автомобиль пока еще не ездил, но его уже назвали убийцей Теслы. Мне кажется, он убийца Теслы только в одном случае, если они столкнутся. Но и то это невозможно. Тесла распознает «Электро-Иш» как историческую достопримечательность. Объезжает, фотографирует, открыв крылья, уезжает дальше. Но, чтобы вы поняли, я ни в коем случае не хочу издеваться над этим изобретением, потому что там есть интересные такие факты. В нем 680 лошадиных сил. Не каждый суперкар себе такое может позволить. 680 лошадиных сил, и нет зеркал бокового вида, и даже салонного зеркала заднего вида нет. Это не Тесла-убийца, это самоубийца! Девочки, кто бы сел в такую машину? Ну реально, ну вот какую тёлочку можно склеить на этой машине, а? Ну только ту, которая еще кувыркалась там в старом Иже на заднем сиденье. О-хо-хо-хо! По старой памяти залезет и в эту. Аплодисменты Электро-Ижу, друзья! Но следующее изобретение я не хочу ни пробовать, ни встречать, ни видеть, и вам тоже не советую, потому что это военный робот Игорек. Я вам клянусь, это реально, вы не смейтесь, это военный робот. Игорек. Что за название Игорек? Игорек, блин. Но

0: На самом деле, надо отдать должное, наши конструкторы вовремя одумались и следующему роботу дали серьезное, мощное имя. Итак, робот Федор. Вот что умеет робот Федор. Он только стреляет. Мне хочется еще представить, что этот робот разговаривает голосом переводчика из американских фильмов. Как,
1: иди сюда, ты собачий, я к тебе обращаюсь.
0: Маленькая деталь. Это военный робот, который работает от розетки. А? Так что мы можем напасть на любую страну в радиусе 3 метра. Покорим любое государство на расстоянии переноски. Но я вам скажу честно, наши роботы все равно самые лучшие в мире. Может быть, они и не самые технологичные, зато робот Федор крещеный. Чтобы вы поняли, кроме вот этих вот невероятных изобретений, есть что-то, что изобрели, чем можно пользоваться. Вот проектор. Это разработка Сколково. Аплодисменты Сколково. Что-то произвели. У меня есть такой дома. Дети в восторге. Это проектор. В нем есть мультики всякие, диафильмы. Очень удобно, я вам скажу честно. Вещь крутая. Но, как обычно, проблемы с названием у нас. Знаете, как называется эта штука? Синемут. Синемут! Это же любой мужик, который зашел в воду в холодную по пояс, понимаете? Синемут! Это хорошая вещь, но я не могу при детях произнести это слово, понимаете? Я не могу сказать: «Дети, давайте смотреть Синемут!» Лисан тоже выйдет посмотреть, что там началось-то. И врача позовет с собой. Но есть одна очень важная деталь. Внимание! Страна-производитель российского проектора. Производство Корея. Да, друзья. Тем не менее, я хотел бы сказать, чтобы наши изобретатели не останавливались, потому что нам нужны всякие разные изобретения. Я бы хотел сказать спасибо нашим изобретателям. Не останавливайтесь, изобретайте что-то, потому что так вы делаете современным, крутым, мощным российский юмор. Спасибо за это!
2: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
3: Гамлет Караян, встречаем!
4: Гамлет меня зовут, я армянин, и меня очень бесит, когда армяне в вашем присутствии по-армянски разговаривают. Сильно, сильно бесит. Объясню почему. Потому что мы палимся, понимаете? Сильно палимся, когда армяне говорят по-армянски, всегда понятно, про что они. Потому что мы же помимо языка, мы же бесконечный язык жестов используем, знаете, вот это. Потому что мы по-другому не умеем, мы итальянцы СНГ, нам по-другому нельзя. Нам мы так живем просто, да. Я один раз сидел со своим другом армянином в KFC, и напротив нас села девочка с очень большой грудью, сильно пышногрудая. И мой Кент решил мне сказать, что бы он с ней сделал, по-армянски, используя язык жестов. Вы прикиньте, это смотрит на ее грудь, потом на меня и такой: брат. Братан. Брат, це царинай, брат, це царинай. Це царабарне мой. Мне так стыдно стало, я подошел, говорю: девушка, ради бога, извините, мы не про ваши сиськи говорим, честно. Спустя какое-то время я с ним сижу в компании нашей общей подруги, и он при ней на чистом армянском говорит вот такую фразу, клянусь, он такой: Гамлет, Анжела и жопа кайфа, че? Кристально чистый армянский. Я думаю, да давай по-русски уже. Говори по-русски, какая разница, тем более Анжела армянка. Смысл? Не знаю я. Смотрите, у меня есть один минус, я вам расскажу. Я комплименты принимать не умею. Я прям сыпаться начинаю, клянусь. Да, и друзья у меня поняли, что с помощью комплиментов мной можно сильно легко манипулировать. Мне как 5 лет назад они сказали, что я в компании лучше всех шашлык жарю. Так и живем. Лучше всех. Кастинга не было. Я генетический турнир выиграл, понимаете, просто. Ребят, если у вас Кент армянин есть, не тащите его этим шашлыком, я умоляю вас. Мы так это ненавидим. Пока все веселятся, я один как бедолага стою, что-то жарю, воняю. Я если сейчас пойду к психологу, он мне фотографию мангала покажет, скажет: Караян, что видите? Я скажу: одиночество. Что я вижу? Что видите? В отношениях я в отношениях более 3 лет, хочу жениться сильно, ценю ваше безразличие, спасибо огромное. Спасибо большое. Хочу жениться, переживаю за один момент, я армянин, девочка русская, мне кажется, русско-армянская свадьба — это сильный стресс, если честно.

Да, что это за свадьба, где одна сторона набухалась за час, под руки вверх танцует, рядом русская сторона в ахуе с этого стоит. Что это вообще? Русские мужики, только честно. Похлопайте, кто в целом был бы не против, если бы их дочь встречалась бы с армянином, с кавказцем, честно. Обидно? Обидно. Как обидно. Но во всяком случае, вы честный зал, я это ценю. Я один раз выступал, говорю, а кто был бы не против, если бы дочка встречалась бы с армянином, с кавказцем? Весь зал хлопать начинает, овации, у меня мурашки пошли, я клянусь. Я такой, Владикавказ, спасибо большое, так приятно. А вы честные, я это ценю, я все прекрасно понимаю, я на вашей стороне. Мы все с вами толерантные, пока вот это домой не постучалось, понимаете? Я сильно вас понимаю. Я вам больше скажу, мне искренне, вот по-мужски, интересно, каково отцу моей русской девушки. У него же, у отца, ну, моей девушки, будет же еще другие внуки от других своих детей, русские внуки, понимаете? И прикиньте, какой-то глобальный большой семейный праздник, как мои дети странно смотреться будут вообще там. Прикиньте, вот на коврике все детишки играют в кубики, мой сын их бросает, и такой, две шестерки. Странно. У нас все круто в отношениях с девушкой моей. Это классно. Я при ней не стесняюсь быть собой. Я с ней открыт. Вот это замечательно. Потому что я плакса. Я сентиментальный сильно, я плакса. Мне так стыдно, если честно. Потому что пахан у меня вообще не такой тип, понимаете? Пахан жесткий. Я не знаю, что должно случиться, чтобы папа заплакал. Шашлык из курицы. Я не знаю, правда. Прикольно еще, что мы с ней дружим. Я и моя девушка, мы лучшие друзья. Я это с уверенностью могу сказать. Мы сильно близкие. Ну, не то, что мы там... Я такой, 2000 займешь, зай. Не, не так, но нормально. Сильно близкие. Единственное странное, знаете что? Что я армянин, она русская, опять же. И от этой нашей дружбы она от меня принимает к себе хачизм. Вот это странно, понимаете? Вот это странно. Я на днях проснулся, говорю, зай, кофе сделаешь? И она такая, а когда не делала? Да, все прекрасно у нас в отношениях, все круто. Единственное, мы не разговариваем про политику. Да, я просто не имею на это права, если честно, и все. Мы когда первый раз с ней начали про это разговаривать, и я в этот диалог решил беспалевно свои армянские 2 копейки вкинуть, как она на меня посмотрела, вы не представляете. Прикиньте, мы разговариваем про политику, и я в моменте что-то говорю, у нее взгляд меняется, и такая, а куда ты полез, уголек? Мы когда за инжиром поедем, мы тебя возьмем, давай сюда. Единственное, что мне нравится, то, что в этой истории не все так однозначно. Мы относительно недавно собирались с ней лететь отдыхать в Таиланд. Я ей говорю, понимаешь, вот сейчас не самый подходящий момент. Во-первых, дверь закрой, я какой Таиланд, сейчас. Во-вторых, я говорю, нас сейчас за границей не сильно любят, потому что мы русские. Да. Вот она, толерантность повылазила ваша. Говорю, нас сейчас за границей не сильно любят, потому что мы русские. Она такая, с**али, мы армяне. Все, спасибо огромное, ребят, пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Все мы с вами живем в домах. И для многих из нас дом имеет вообще сакральное значение. Но, видимо, не для тех, кто придумывает название современным жилищным комплексом. Потому что, судя по тому, как называют сейчас различные ЖК, те, кто придумывает им название, жить в этих домах не собирается. Сейчас огромное количество странных названий у ЖК. Я это заметил, когда выбирал себе квартиру в Петербурге и наткнулся на такой жилищный комплекс, как «Наследие на Марата». Но все мы с вами понимаем, да, что наследие не лучшее слово при покупке недвижимости. И вообще с именами очень много странных названий, особенно вот в стиле таком, как ЖК «Максим». Вот я бы не стал бы покупать квартиру в таком доме, потому что мои друзья, они такие, знаете, шутнички. Если бы я купил здесь квартиру, то началось бы это Евгений, еле вытащили его из «Максима». Он из «Максима» просто не вылезает. И даже, знаете, когда они пытаются как-то пафосно назвать дом, все равно у них это как-то, на мой взгляд, странно получается. Вот, например, ЖК «Дом со львом». При этом вообще непонятно, почему он «Дом со львом». Даже на сайте не объяснено, почему это «Дом со львом». Я нашел только одно логичное объяснение. Видимо, в этом доме себе купил квартиру Лев Лещенко. Все. Или вот ЖК «Красивый». Ну, видимо, по мнению мамы архитектора, да? Потому что он даже в 3D-модели нифига не красивый. Если пригласить друзей в гости и скинуть им в качестве адреса ЖК «Красивый», они придут куда угодно, но не к тебе. Еще мне попался ЖК «Сакраменто». Да, классное название. Но вот как выглядит «Сакраменто». А вот как выглядит ЖК «Сакраменто». Казалось бы, да, разница в две буквы. И еще во всем остальном. Больше подходит название ЖК «Дом из кирпича». Но самое пафосное название, которое мне попалось, вот, ЖК «Дом гламура и жадности». По идее, можно было бы назвать просто «Дом гламура», но тогда бы доставщики надеялись на чаевые. И вообще, знаете, ну, прям много, прям с какими-то странными названиями, абсурдными, которые вообще, я не знаю, как можно объяснить. Например, коттеджный поселок «Лёс». Да, видно, что название придумано через «ж». Или вот «Огурцы». Почему «Огурцы»? Они что, сдали квартиры без окон и без дверей? Или, может быть, там на верхних и на нижних этажах жизнь более горькая? Короче, я для покупки здесь квартиры не созрел. Или вот вообще еще более странное название «ЖК «Бабайка». Видимо, здесь покупают квартиры детям, которые себя плохо вели. Вообще непонятно, почему это ЖК «Бабайка», ведь вот ЖК «Бабайка». Есть еще один такой прием при названии ЖК, назвать его в честь какого-нибудь поэта. Например, вот ЖК «Есенин», непонятно, почему это «Есенин». Возможно, потому что дом еще строится, и проект находится в подвешенном состоянии. Да. Часто описания у домов тоже странные. Вот, например, ЖК «12». И пишут: «Дом – это не стены и не адрес. Дом – это мамины булочки с корицей, запах которых будет тебя воскресным утром. Это перекусить после работы и уже через 10 минут лететь на сноуборде по склону. Это на перегонки до парка, босиком по траве, в обнимку на диване». Кто это вообще писал? Чья это жизнь описана, я не понимаю, а? Похоже, маркетолог занимался всем вот

0: этим, вместо того, чтобы придумать нормальное описание дому. 10 минут на сноуборде до склона, затем на перегонки до парка, босиком. Я надеюсь, это описан не маршрут от этого дома до станции метро. Или вот тоже ЖК Плодово-Ягодный, но при этом в описании. Сосны растут прямо в вашем дворе. Да, вот эти вот знаменитые плодово-ягодные сосны. И главное, вот как выглядит двор этого дома. Видимо, фотография сделана с сосны. А других сосен не видно. Они спрятались среди плодов и ягод. ЖК семейный. И тут пишут. Здесь можно гулять, играть, воспитывать счастливых детей. И при этом вот такая иллюстрация. Да, воспитывать счастливых детей, глядя на несчастливых людей, живущих в пятиэтажке напротив. И главное, вот типичная квартира в этом ЖК. Квартира-студия, 26 квадратных метров, да, идеально подходит для того, чтобы воспитывать счастливых детей. Ведь здесь есть кухня-гостиная, чтобы гулять, санузел, чтобы играть, холл, где можно постоять, и целое одно окно для развития фантазии у ребенка. Я смотрю на все вот это какое-то сумасшествие с этими названиями, и мне приходит на ум только одна мысль. Видимо, рынок недвижимости настолько сильно перегрет, что всем застройщикам как следует напекло голову. Другого объяснения у меня нет. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.
1: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Инга Стоколяс.
2: Ну что, рассказываю вам. Я тут недавно отмечала новоселье, вот, и по этому поводу решила устроить жесткую тусовку, но я поняла, что время жестких тусовок для меня уже прошло. Потому что мы там играли в бутылочку, а на следующий день все слегли с температурой. Уже не тот иммунитет для бутылочки. Я вообще думаю, не светит на морге, а слишком слабое здоровье. Там повезет только тому, кто будет внизу кучки. Его хотя бы не продует. Но если серьезно, я так разозлилась, я думаю, как можно прийти в 30 лет больным на тусовку? Это ж так безответственно. Я думаю, в следующий раз вы все у меня будете ПЦР-тест сдавать. Буду говорить, видите, на входе мироместин. Это welcome drink. Хотя я считаю, что нужно в 20 успеть отвязно потусить, чтобы не превратиться в 50 вот в эту женщину, которая внезапно открывает себе сексуальную кошечку, понимаете? Вот эта, которая в 50 просыпается и такая, а вдруг я шпушка? Шпушка Сергеевна, у которой еще первая сексуальная фантазия — это Гагарин. Она во время секса говорит, ой, дальше сам, что-то я умаялась. Хотя мне, наверное, такое не грозит. Это не в моей органике. Если вы сейчас увидите меня где-то в баре, что я стою на барной стойке и машу лифчиком, скорее всего, мне одобрили ДМС. У меня сейчас управляющая одной кофейни ушла в отпуск, попросила присмотреть за ее баристой и говорит, ты им пиши, если они косячат, но они у меня зумеры, пиши экологично, со смайликами. Но если прям сильно накосячат, может, даже без смайликов. Я думала, там дальше будет, если они кого-то убьют, можешь прям голосовое скинуть. Я не понимаю, долго мы будем относиться к зумерам как к пятилеткам? Ставить им солнышко в тетрадке? Типа, ты плохо поработал, у тебя сегодня тучка. У меня сейчас... Я, может быть, тоже хочу смайлики, понимаете? Но мне кажется, если я начну их требовать, люди подумают, что я шизанулась. Будут говорить, Инга Сергеевна, мы не можем написать со смайликами результаты колоноскопии. У меня сейчас девочка ушла с рабочего собрания, потому что ей написал парень, который ей нравится. Понимаете? Просто какой-то Федор ей написал. Я бы еще понимала, если бы ей Райан Гослинг написал, да? Типа, hello, Юля, ты до 6? Я еще вот иногда думаю, ну, мы работаем в кофейне. Понимаете? Если мы плохо приготовим капучино, никто не умрет. Ну, максимум обосрется. Но я не могу представить зумеров на серьезной работе. У меня как-то девочка не вышла на работу, и она в свое оправдание сказала, шел дождь, я не могла проснуться. Я думаю, ты что, в корыте уснула? Ну, такие люди не должны, например, на скорой работать, да? Что они ко мне не приехали, потому что у них настроения не было. Для них моя смерть — это минус вайб. К нам тут недавно в кофейню пришел инвестор, хотел вложиться в кофейню. И девочка, которая за это отвечает, она ему отказала. Она сказала, я ему отказала, потому что он кринжулька. Я думаю, это ты, кринжулька. Алексей Семенович — серьезный человек. Он 90-е за меньшее в людей стрелял. Я еще думаю, хорошо, что у зумеров сейчас модные слова кринжулька, а не петух, например. Я думаю, Юля, если он тебе скажет, что ты сейчас поедешь рыб кормить, это он не про тимбилдинг. Они просто, понимаете, они вообще сейчас не держатся за работу. Мне недавно попался рилс, там девушка говорит, зачем вообще идти работать, если можно пойти в вебкам. Ну, во-первых, не в любом возрасте можно туда ворваться. А? Взрослые вебкамщицы — это вообще что такое? Вот эта, которая сидит и такая, ой, я что-то не то нажала. У меня еще тут недавно произошла ситуация. Мне написала знакомая и говорит, Инга, я узнала, что мне муж 2 года изменяет, и они с любовницей ходят завтракать в твою кофейню. Можешь как-то на это повлиять? Я думаю, а я что сделаю? Ну, могу к нему подходить, говорить, может, жене что-то возьмешь? Она еще, знаете, как его спалила? Оказывается, у них был какой-то общий аккаунт на маркетплейсе, и она увидела, что он заказал 3 леопардовых стринг по акции. И думаю, как ты с этого выкрутишь? Ты же не скажешь, блин, Наташ, тут такое дело, нас с пацанами в бане обчистили. А в быстрой доставке только такие были. Мы теперь с пацанами братья леопарды. Вообще не понимаю, что это за любовница, которой ты покупаешь стринги по акции? Как будто это какая-то любовница от государства, которую к тебе по прописке прикрепили. А как ты вот за 2 года ничего не заметил? Он говорит, если честно, он последний год себя странно вел, он на ночь запихивал телефон в трусы. Я говорю, это фигура речи такая? Она говорит, нет, прям засовывал телефон в трусы. Я думаю, ты ничего не заметила? У тебя у мужика в 3 часа ночи жопа светится.

Если честно, я такое только в плацкарте видела. Там все в трусы засовывают. Я иногда думаю, бедная проводница, из каких только мест ей деньги не доставали. Это единственная женщина, которая понимает, почему мужскую жопу называют копилка. Она прям видела, какое вытряхивали. Она меня еще попросила, говорит, Инга, можешь мне прислать запись с видеокамеры? Я хочу посмотреть, как муж там с любовницей в кофейне сидит. Но вообще-то это незаконно. Но мне подруга-гинеколог подсказала, говорит, Инга, не обязательно присылать ей это видео. Ты можешь просто вот так со своего телефона показать? И тогда никто не узнает, что ты что-то нарушила. Я думаю, ты что мне предлагаешь? Ты уже много кому вот так мой показывал? Я не удивлюсь, что у тебя эта фотка на моем звонке стоит. Типа, я лица плохо и запоминаю. А там только у Инги чёлка. У меня на этом всё. Спасибо большое. Вы супер кайф. Камеди радио. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Гарик Бульдог Харламов.
2: Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
1: Представьте, на новой волне в этом же концертном зале. Уважаемые жюри, уважаемые зрители, продолжается конкурс «Новая волна» 2013 года. Только что выступил конкурсант из Дании «Хрёй флёй хмоль хмлёв» с песней «Инфлюхмхль».

0: сейчас под ваши аплодисменты конкурсант из Вьетнама Туаза. Пожалуйста. Это последние выступающие. Вы... you are...
1: По-русски говори. Чудо, все, я понимаю.
0: Подождите, вы кто?
1: Я. Я?
0: Кто?
1: Я Пивун. Пивен. Я выступали. Я победю.
0: Слушай, давайте я вам в двух словах объясню. Это конкурс песни. Здесь поют лиричные, романтичные, интересные песни.
1: Есть романтичная, нормальная.
0: Точно?
1: Да.
0: Поехали.
1: Этот. Я ехал ночью по Каширскому шоссе, и вдруг меня подрезал кто-то на шестерке. Он показал мне и плюнул мне в окно и скрылся вдаль на своей гребаной шестерке. Я не забуду тебя.
0: Ты сумасшедший, что ли? Ты ненормальный, что ли? Вы понимаете, что здесь концерт идет? Какая шестерка? Вы совсем охуели, что ли?
1: Нормально.
0: Не забудет он его.
1: Давай, дай что, давай, есть. Есть нормальный этот, как его? Мопс,
0: кто?
1: Мопс, этот, Жокс, клип, клип.
0: Что?
1: Этот, Лепс, Лепс есть. Давай, Лепс! Давай! Самая лучшая вот у него нормальная песня.

0: Вы ненормальный, что ли? Что вы поете вообще? Нас транслируют на всю страну, вы понимаете? Это все идет в прямом эфире. Я не смогу аннулировать эти все ваши песни.
1: Что ты не сможешь?
0: Не смогу аннулировать.
1: Аннулировать? Я вот не... Вот аннулируй. Ты же шоу-бизнес, я слышал, вы все нет-нет, да аннулируете периодически. Давай, значит, смотри. Есть про... Ну, отличная песня. Детская, нормальная, легальная, все нормально. Смотри, этот. Когда я на почте служил ямщиком.
0: А, вот, вот, романти...
1: Нормально.
0: Да, я на почте служил
1: ямщиком.
0: Ну вот, наконец-то...
1: Вот, все.
0: Северодвинск представляет. Как вас зовут, кстати?
1: Семян.
0: Как?
1: Меня произвели из нескольких семян.
0: У нас в Армении просто это фамилия, поэтому я начал смеяться. Семян, город Северодвинск.
1: Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался косматый проктолог.
0: Послушайте. Нормально, что вы не понимаете, что я вам говорю?
1: Нет, там нормально.
0: Я сейчас охрану. Что там нормально? Что нормально?
1: Там нормально. Облака снизу спрятались.
0: И?
1: Звезды пьяные смотрят вниз.
0: Ну?
1: И в дебри сказочной тайги.
0: Все, хватит.
1: Лезет он
0: что?
1: Рукой.
0: Пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда, я тебе сказал.
1: Знаешь Славу? Слава, знаешь Слава?
0: Какая Слава?
1: КПСС. Певица Слава, нормальная тёлка, давай.
0: Если только зал попросит, я уже не могу это видеть.

0: не пользуюсь бабой. Я использую руку.
1: Давай отсюда, ну-ка.
0: Окей, все. Давай.
1: Все, давайте музыку заканчиваем конкурс уже, все.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Фарид Гасанов.
3: Что, я не брутальный кавказец, как видите. Настолько не брутальный, что мне даже отец говорит, Фарид, у нас овчарка больше кавказская, чем ты. Я еще заметил то, что еще крутым типам реально вот крутые вещи подходят. Они прям органично смотрятся. Вот на мотоцикле я не буду органично смотреться. Под мотоциклом вполне себе, да? Еще более органичнее буду смотреться в люльке. Тем более, если без мотоцикла, там вообще идеально. Я еще в себе всю жизнь бороду хочу, знаете, чтобы как прям настоящий кавказец выглядеть. Но у меня не растут волосы на лице. У кукурузы растут волосы, у меня нет. Я недавно купил себе мазь для бороды, помазал, у меня на руках начали волосы расти. Это нормально вообще? Итак, мне еще сказали, Фарид, чтобы быть более сильным, тебе нужно поехать в горы, и ты поймешь, каково быть настоящим мужчиной. Я послушался совета, поехал в горы в Сочи, и оказалось, что ротавирус более сильный, чем я. Там, в тот сезон что-то шелестели сосны, текли горные реки, и Фарид все это время там просто... Я еще из-за того, что я вот так выгляжу, вот так, ну, немужественно, я еще расизму никак не могу противостоять. Я как-то ехал в автобусе, рядом со мной ехала афроамериканка, и она заговорила со мной на английском. Ну, а я не знаю английский, и мы едем, она разговаривает, она такая, «Hello, begin to the bus, is let it fare to care». Я еду такой... И рядом бабка едет такая, «Девушка, а это не иностранец, это не русский». Я такой, у нас конфликт какой-то или что? Что произошло за 2 минуты, что такое? Так хотел отомстить ей, так хотел, чтобы какая-то девушка подошла к ней, такая, «Женщина, можете, пожалуйста, подвинуться?» Я такой, «А это не женщина, это бабка». Я вообще с расизмом впервые в школе столкнулся. Мы переехали в Россию, и меня в школе сразу же начали называть чукчей. Ходили, говорили, Фарид, ты чукча. И, короче, мы как-то стояли в коридоре, это услышал охранник, он повернулся к этому типу, повернулся и такой, он не чукча. Чукчи живут на севере. Правильно говорить, чурка. Развернулся и ушел после этого. Такой, ты охранник, ты меня защищать должен. Что происходит? Знаю, потому что огромная разница, да? Колоссальная разница между иностранцами и нерусскими в России, да? Согласитесь, огромная разница. Вот живой пример. Чемпионат мира 2018 года. Помните? Многие девушки хотели познакомиться и переспать с иностранцами. Ну, а нерусские пользовались этим. Помните? Помните потом интервью этих же девушек в новостях, где они стоят и такие? Я думала, это были французы. Господи. Они же так и общались. Бонжур, алейкум, валейкум, бонжур. Они... Что, еще... Там подумал, что в школе нужно сделать отдельные уроки физкультуры для тех детей, которые ни во что не умеют играть. Я из-за этого ненавидел футбол играть. Потому что как происходила игра в футбол? Выходили 2 капитана и выбирали к себе в команды своих же друзей. У меня не было друзей. Они выходили такие, за меня будет играть Андрей. Тут такое, за меня Ваня. Я один всегда оставался, один стоял. Они такие, Фарид, а может ты на воротах постоишь? Вот так вот машина будет заезжать, вот так ворота открывай. Уезжает, по 100 рублей бери, Фарид. Я еще на физкультуре не понимал такое занятие, как лазание по канату. Кому-то пригодилось лазание по канату? Вам пригодилось лазание? И мне нет. Нас как будто к анекдоту готовили какому-то. попали как-то в яму медведь, волк и Фарид Гасанов. Что лазание по канату. Лучше бы меня учили самообороне. У меня ни разу в жизни не было такой ситуации. То, что мне на улице хотят дать люлей. Тут подлетает вертолет. Спускают канат. Но я не лезу по этому канату, а дерусь с этими цепами и выигрываю. А знаете почему? Потому что это мой стендап. Я не могу в своем же стендапе люлей получить. Так не может быть. Спасибо. У меня на этом все. Спасибо большое. Спасибо вам.
2: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Алексей Щербаков!
3: Так, у меня у сына сейчас зубы выпадают. Потому что не ставить под дверью толчка, когда я выхожу. И... Ну и плюс там 7 лет, так поздно начали выпадать, потому что я когда его вводил в садик, там уже у всех, до свидания. Просто как цинга покосила, поняли? Никого. И он один, типа, 32 норма, знаете? Ему там еще девочка очень нравилась в садике одна. Он влюбился, он говорит, пап, вот смотри, она мне нравится, вот она. Маш, привет! Она поворачивается, просто один, посередине, как у гадюки. Ну, я смотрю, и говорю, она тебе нравится, что ли? Да. Я говорю, у нее зубы-то были вообще, или она... Такая есть. Не, были. Два было там. И ты... Но я смотрю, мне она, ну что, как вот, что вам сказать? Ну, не зашла она мне немножечко. Не сильно как-то она мне понравилась. И я решил, ну, выполнить функцию отца и уберечь его от неверного выбора. И я говорю, я же отец. Я такой говорю, ты же понимаешь, что у нее вот зубы, например, уже не вырастут.
2: Он такой, почему?

0: Я говорю, ну, потому что я 65, это повариха, раздувайся, пожалуйста. Хорош уже. У меня недавно был выпускной в садике, и это было прощание с садиком. Если кто-то думает из вас, что выпускной в садике — это что-то веселое детское мероприятие, то черта с два. Там все завязывалось на том, весь выпускной был завязан на том, что детство закончилось. Вы уже взрослые. Будьте прокляты. Там, прикиньте, темнота, ничего нет. Темнотища просто полнейшая. Ну, ничего не видно, мы сидим в актовом зале. В углу, вдалеке, где-то еле-еле играет пианино. Там за ней вот это, как всегда, кудрявое жирное месиво сидит на нем и играет. Ты сидишь, ну, и еле-еле тонкий свет начинает включаться. Такой маленький, тоненький свет. И просто толпа детей вот так вот. Детство уходит от нас навсегда. Мы больше не встретимся с ним никогда. Никогда, никогда. С игрушками больше не будем играть. А ночью придушим отца и мать. Ты такой, типа, что? В итоге детей попросили всех принести с собой по одной самой любимой игрушке. Представляете, из дома взяли игрушки и прямо на нас всей толпой. А мы все родительской толпой. Они подбегают вот так, игрушки кидают просто в одну кучу, в одну большую кучу. Такие, прощайте, игрушки, прощайте. Я думал, сейчас подойдет училка, просто бензином польет от всего такого. Встретимся в аду. Ты смотришь, Стивен Кинг сидел бы, сказал, а можно свет включить как-то хочется, пожалуйста. Очень страшно. Выпустите, пожалуйста, ради бога, я не могу. Ну, пожалуйста. Очень страшно. В итоге, когда все закончилось, включили свет, и ОМОНовцы мордой в пол положили всех организаторов, этих всех, у меня сын остался стоять просто вот так.
1: Что, детство закончилось?
0: Мне прям захотелось его вернуть обратно в детство, как-то что-нибудь хорошее сделать. Я говорю, поехали в аквапарк, а? Тусим хорошенечко. Хочешь, поварих убери с собой, все вместе. Отожжем, она застрянет, трубе мы поржем. Ну, давай, все. Просто отразительно, реально. Мы едем в машине, мы слушаем детское радио, он... А есть бизнес FM. Все. Я говорю, детство заканчивается, когда ты этого захочешь. Когда ты откажешься от детства, говоришь, все, детство, до свидания, ты ушло, я теперь взрослый, тогда оно уходит. Говорю, а так оно никуда не уйдет. Говорю, оно до сих пор во мне. Говорю, хочешь, в окно покажу прямо сейчас? Он такой, ты же за рулем. Я говорю, вообще не проблема. Нет, это проблема. Спасибо, друзья, у меня все, пока.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
3: На сцене Зураб Патуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин.
4: Скоро школьные выпускные. И для всех родителей настанет счастливый момент, которого они ждали все эти 11 лет.

0: Это пусть твой не ест, он все равно жирный.
1: Это ты жирная, как наша классуха.
2: Вообще-то я в чате.
3: Поздравляю с днем Герасима Грачевника. Весна пришла, и вода стекла.
1: Так, давайте писать только по делу.
4: Ок, ок, ок, ок, ок, ок, ок, ок, ок.
1: Кто будет делать манту, напишите.
0: Если вам не жалко своего ребенка, делайте.
1: Вы что, это просто прививка.
5: А если крещеный, все равно нужно?
3: Друзья, всех с Ерофеем Рыболовым. Рано встал, будешь с уловом.
1: Хватит нас поздравлять со всякой лабудой.
6: Как ты нас достал за 10 лет?
3: А как вы меня достали? Я про вас даже песню написал. Я вам

0: будьте счастливы, вы и ваши дети. Всего вам хорошего. Давайте не будем превращать нашу жизнь в родительский чад. И самое главное, пожалуйста, скиньте эту песню в родительский чад. Спасибо. Зураб Матва, Андрей Верин, Дмитрий Сорокин. Специально для вас в этот прекрасный день.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Вадим Галыгин. У нас в гостях министр новосозданного Министерства российских автомобильных заводов, сокращенно МРАЗ, Вадим Павлович Мрозотов. Вадим Павлович, многие ругают автопром, говорят, что мы не производим хорошие машины. У вас есть идея, так?
2: Да. Многомиллиардный бюджет нам выделили.

0: И мы потратили все эти 60 тысяч долларов
1: так.
0: на новые отечественные. Мы работали день и ночь, так. день и ночь. И за эти 4 дня придумали все.
1: Давайте расскажите.
0: Новые! Российские машины будут раскупать все. Да, ты и ты купишь ее. Начнем с самой первой.
1: Давайте.
0: Это смесь японского внедорожника
1: и
0: текста, который говорит человек, который едет по российским дорогам.
1: Ага, так.
0: Да. Это 4 на 4.
1: 4 на 4, я так понимаю, это 4 ведущих колеса.
0: Нет.
1: А что это?
0: 4 метра дорожный просвет.
1: Ага. Чтоб мог другой автомобиль проехать, если
0: конечно.
1: Что, поперек,
0: да.
1: так?
0: И 4 педали.
1: Как 4 педали? Подождите, тормоз, газ, сцепление.
0: И смыв, как в поезде.
1: А для чего он?
0: Ну, когда ты едешь на машине
1: ага.
0: высотой 4 метра,
1: так.
0: наезжаешь на кочку, можно
1: Ну, понятно.
0: Не устать да, можно от такой езды,
1: да.
0: хотя утрата тоже
1: да,
0: можно.
1: Вы знаете, Вадим Павлович, вы расскажите, а какие еще модели есть, кроме вот
0: да
1: этого?
0: Да много, я только начал. Есть спортивная маршрутка.
1: Газель?
0: Феррафик!
1: Феррафик. Что?
0: Да, спортивная газель. Феррафик едет так быстро, что за 3 секунды разгоняется до 120-140 рублей с человека. Молодежь. На чем будет ездить молодежь? Понты никто не отменял.
1: На
0: да?
1: спортивный.
0: Этот автомобиль
1: как?
0: Будет интересен лично вам.
1: Как?
0: Да. Вы любите все дорогое, Гарик. Поэтому специально для таких людей, как вы,
1: что?
0: Респектабельных, которые могут себе позволить, мы придумали Porsche Carrera.
1: Porsche Carrera?
0: Porsche Carrera.
1: И что это из себя представляет?
0: Это элитная машина. Эта машина просто на.
1: Да вы что?
0: Потому что там набриолининый потолок.
1: Сразу уже.
0: Да. Лакированные диски.
1: Уже с завода.
0: Да. И на педалях уже пришиты красные мокасины.
1: А изменяемых моделей я уже спросил.
0: Вы знаете, вот джипы.
1: Джипы.
0: Мы сели, подумали, как бороться с нашим бездорожьем. И
1: джипы.
0: Придумали машину.
1: Джип.
0: Так, джип. Не просто джип.
1: А что?
0: Супер-внедорожник – это Запоровер.
1: Запоровер?
0: Запоровер.
1: Как автомобиль. Он выглядит? Есть фотографии?
0: Это, вы знаете, это внедорожник. Посмотрите.
1: Какой кошмар, так?
0: Это внедорожник, вот реально внедорожник.
1: Ага.
0: Для любых дорог жалеть эту машину не стоит.
1: Почему?
0: Если застряли в каком-то плюнули, бросили, поехали домой. Все. Не жалко эту машину.
1: Почему?
0: Ну, потому что, знаете, сколько она стоит?
1: Сколько?
0: Да нисколько.
1: Бесплатная машина?
0: Бесплатная машина. Она вообще задумалась Сколково, как Wi-Fi роутер для болотистой местности. Что смеетесь? Да. Приехали, установили, Wi-Fi заработал, плюнули, поехали домой. Да.
1: Есть ли какие-нибудь красивые, удобные, классные машины? Ну, для девушек, допустим,
0: ну,
1: да.
0: Красивые девушки, мы рассчитываем, будут кататься с кем-то в Porsche Carrera.
1: Ну, да.
0: Да. На-ра-на-на, поехали. А вот для девочек, которые не очень красивые, страшные, будем говорить, просто. Для очень некрасивых девушек
1: ну, да.
0: мы переделали смарт в шмарт. Обратите внимание, низкая посадка, агрессивная морда, толстая шмат.
1: Я вас
0: да.
1: понял, так?
0: Это единственный автомобиль, в котором можно по закону тонировать все стекла, в том числе лобовое.
1: Ну, чтобы не было видно, кто за рулем, так?
0: Абсолютно.
1: Это шмат. Дальше, что вы придумали?
0: Специально для наших элитных бабушек
1: элитная
0: мы придумали Lamborghini Diablo.
1: А.
0: Это автомобиль, который внутри полностью обтянут дряблой кожей.
1: Так.
0: По технологии скукоживания она делается.
1: Yes.
0: Вот. И специально для бабушек есть инновации.
1: Какие?
0: Которых нет нигде.
1: Ну?
0: Во-первых, лобовое стекло увеличительное, рассчитано на зрение минус 3.
1: Сразу с завода.
0: Да. И самое главное, чтобы бабушки чувствовали комфортно себя, свет.
1: Что?
0: Для бабушек в Lamborghini Diablo свет есть ближний,
1: и
0: дальний
1: да,
0: и
1: даль.
0: Тот. Да, тот свет.
1: Вадим,
0: ну,
1: наше время
0: правило,
1: ограничено,
0: да.
1: давайте уже быстрее перейдем к тому самому автомобилю.
0: Специализированная техника. Генералы,
1: да.
0: есть же у нас вообще вот. Военные. Да, да.
1: Что вы предлагаете генералам?
0: Топель.
1: Топель?
0: А точнее, Топель-М.
1: Топель-М.
0: Знаете почему? Точнее, Топель-М. Потому что точнее, чем Топель-М, нет ничего в мире.
1: Ну, естественно.
0: Пока не придумали. Самое точное, это Топель-М.
1: И
0: посмотрите,
1: что?
0: Это же красавец автомобиль.
1: Просто очень красиво, да.
0: Это не легковая машина, не грузовая, а первая межконтинентальная машина, которая за 2,5 часа может оказаться где?
1: В Нью-Йорке,
0: Нью-Йорке. Специально для чиновников.
1: Ага.
0: Мы разработали автомобиль, который называется BMW Volga.
1: BMW Volga.
0: BMW Volga, да.

0: Значит, выглядит как Волга, а внутри...
1: Как BMW.
0: Нет. Тоже как Волга.
1: А что у него от BMW?
0: Цена! 5,5 миллионов рублей стоит вот эта га... Да.
1: Наша программа подходит к концу. И последний, самый главный вопрос. Его прислали телезрители. Есть ли у вас секретная разработка для президента России? Он же так долго ждет отличную модель.
0: Я ждал этого вопроса.
1: Так.
0: Есть.
1: Есть.
0: Автомобиль называется BMWV. Вот. Скромно, со вкусом.
1: Можем ли мы в нашей программе раскрыть хотя бы один раз, на мгновение, фотографию BMW?
0: Хорошо, мы покажем ненадолго.
1: Фотографировать нельзя.
0: Да. Это единственный в мире автомобиль, сделанный полностью из красного кирпича, в котором президент может не только ездить, но и работать, и даже принимать официальных лиц.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
3: Маргарита Родина.
4: Значит, смотрите, я многодетная мать, и я очень часто сталкиваюсь с осуждением в свой адрес. Я сейчас объясню. Ну, я просто родила 3 детей от 3 разных мужей. Понятно, что мне за это прилетает, но недавно на меня наехали вообще ни за что. Мне недавно позвонила учительница из школы и говорит: «Слушайте, вы можете рожать детей хотя бы с одинаковыми фамилиями? Я уже запуталась, кто у вас кто?» Я думаю, ну, я-то могу, только зачем? 3 разных фамилии – это 3 разных кредита. Вообще, если честно, это что за претензия, кто у вас кто? Ну ты вообще, ты учительница черчения и ОБЖ. Ну, ты в себе разберись сначала. На самом деле, меня не раздражает, когда там наезжают по количеству детей или количеству браков. Я поняла, что меня бесят другие вещи. Вот недавно мне после эфиров написали: «Ты проститутка». Я думаю, с чего вы это взяли? Ну, у меня за 20 лет было всего 3 мужчины, и все 3 были моими мужьями. Вот вы где-нибудь видели проститутку, которая с клиентом через суд тостер делит? Слушайте, я не понимаю вот этого прикола всех называть проститутками. Ну, проститутка – это же женщина, которая спит с мужчинами за деньги. Но это точно не про меня. Мне вон 3 мужчины ни разу алименты не заплатили. Мне вообще вот единственный, кто за это платит... Мой бывший пришел. Мне вообще правда, единственный, кто за это платит – это Собянин. 8400 в месяц. Лучший всех моих мужчин. Слушайте, ни разу не позвонил и сказал: «Риток, что-то в этом месяце напряг, займи 5, на бордюры не хватает». А, смотрите, мне в этом году исполнилось 41, и я недавно прочитала статистику, что, оказывается, именно в этом возрасте женщина достигает абсолютного счастья, но потому что у нее уже дети выросли, и она может пожить для себя. Я думаю, что-то так себе статистика. Давайте как-то уточним. Дети выросли и съехали. Ну, потому что если они остались жить с тобой, это же вообще несчастье. Я вот сейчас живу в однушке с 3 детьми, дедом, 2 кошками. Мы вот не семья, мы набор из Лего. Вот это. Знаете, вот эта специальная серия «Семьи с НТВ». И у нас там вообще никто не счастлив. Я вот недавно занялась фитнесом, и на меня наступили. А там еще говорят: «Прижмите локти к пяткам». Я думаю, в чем фитнес? Я обычно в такой позе сплю. Ну, правда, я вот сейчас живу с детьми, с дедом, и у меня старшему сыну 20 лет. Он недавно ко мне подходит и говорит: «Мам, что-то у нас так стало тесно в квартире. Я вот что подумал. Может, ты съедешь?» Я думаю, ты что? А почему я? Не, у тебя что, у самого какие-то проблемы снять квартиру? Я же все для этого сделала. Я родила тебя славянином. Не, слушайте, возможно, в его словах есть какая-то логика, потому что именно же из-за меня в этой квартире людей становится все больше. Так, смотрите, у меня младшему 4 года, и недавно у него появился вымышленный друг. Я думаю, куда нам еще 6-й? Ну ты живешь с братом, с сестрой, с матерью, с дедом. Тебе что, не с кем пообщаться? Ну играй с дедом. Не, он настоящий, но он тоже много знает тех, кого нет. Не, у нас, правда, репутация не очень. Просто недавно к нам приходила полиция с обыском. Ну, просто кто-то стрелял из ружья из окон нашего дома. Это нормально, я живу в Кузьминках. Там желтая куртка курьера, значит, ты отличная мишень. Но почему-то полиция пришла именно в нашу однушку, а мы вообще были не готовы. У меня там дед в трусах, младший на горшке, я не накрашена. Там у полицейских были такие лица, типа: «Ой, а можно арестовывать людей просто потому, что неприятно?» Так, смотрите, я сейчас встречаюсь с мужчиной, и я никогда не думала, что отношения могут быть настолько комфортные. Ну, правда, взрослый мужик, это вообще это очень классно, потому что он уже точно знает, что любит женщина. Вот он недавно меня привез в Ашан, дал свою карту и говорит: «Иди, бери все, что хочешь». Вот вы когда-нибудь бегали по Ашану, искали ювелирку? Но не все это одобряют, потому что я рассказываю подруге, она говорит: «Ой, да ну, лучше встречалась с молодым, стала бы тоже молодиться». А я не хочу, но мне и так приходится молодиться на...

работе. И он с ними там обсуждаю Тимати, заказываю фалафель. Открытки в рабочий чат присылаю только по очень большим праздникам. Не, я специально искала того, вот кто не будет говорить, фу, блин, чем воняет, а который скажет, треска. Мне очень-очень нравится, что он такой взрослый, он серьезный, он очень практичный. Но хотя, если честно, с практичностью он, конечно, немножко перебарщивает. Вот мы недавно отмечали полгода, сидели в кафе, он мне говорит, у меня есть для тебя подарок. Я недавно оформил 2 участка на кладбище, хочу один подарить тебе. О, Господи. Ты как до этого дошел? Ну, нам же по 40, не по 80. Я вообще же никак не намекала. Ну, типа, что мы проходили мимо магазина ритуальных услуг, и я такая, ой, давай зайдем просто посмотреть. Я, честно говоря, вообще не знаю, как реагировать на этот подарок. Ну, потому что, когда тебе мужчина что-то дарит, ты же хочешь прям хвастаться, чтобы тебе все подруги завидовали. Мне пока завидует только дед. Я вот честно считаю, что вообще на самом деле женщина должна принимать от мужчины любые подарки, особенно в первый год отношений. Потому что вот чем дальше вы живете, тем хуже становятся подарки. Я знаю, о чем я говорю, но я была 3 раза замужем. Мужики в браке вообще перестают стараться. Вот мне один муж на день рождения говорит, слушай, а давай я просто не буду сегодня пить. Вам когда-нибудь дарили грустное лицо? Он так хотел, чтобы день поскорее закончился, что лег спать в 4. Но я, честно говоря, тоже в браке не особо старалась. Я, короче, 3-му мужу подарила футболку с фоткой детей, на которых двое не его. Так, смотрите, я недавно была у косметолога. Ну, мне 41, я теперь туда часто хожу. И, в общем, она мне говорит, ой, у вас сейчас начались проблемы с сосудами на лице. Вам теперь нельзя загорать, ходить в сауну. И если вы будете заниматься сексом, то делайте это очень и очень спокойно. А спокойно это как? Ну, нет ощущения, что спокойный секс, это же прямо что-то не очень. Не, правда, кто-то хочет заниматься сексом, во время которого говорят, ой, хорошо-то, как спокойно. Сейчас еще и чайник нагреется. Это что вообще за совет? Я прихожу еще на работу, рассказываю вот своим девчонкам, говорю, представляете, что посоветовали? Они говорят, а у вас что, после 40 какой-то другой секс бывает? Да вы что? Конечно. Он у нас такой же, как у вас. Все, у меня на этом все, спасибо. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Никита Никитин, Антон Иванов, Костя Бутусов.
2: Кабинет директора завода где-то в Усть-Кузьминске. Под ваши аплодисменты.
3: Еще нас собрали. У нас же вроде по понедельникам планерка.
2: А ты что, не слышал? Все, нашего начальника Петра Григорьевича отправили на пенсию.
3: Да как так-то? Он же еще молодой. Всего-то 99 лет. А? Еще и пахать ему.
4: Ну, видишь, посчитали, что не может заводом управлять человек, который не может свою слюну проглотить.
3: Понятно.
2: Теперь пришлют какого-нибудь пацана 74-летнего. Будет нас тут гонять. Он же даже не разберет, что тут делать.
3: Ну, опыт же нужен для этого.
5: Конечно.
6: Доброе утро, коллеги. Меня зовут Екатерина, я приехала к вам из Москвы, я ваш новый руководитель.
4: Ничего себе, первый раз вижу руководителя с шеей.
2: Слушайте, а как вы будете нами управлять? Вы же как его, не дед.
6: Не переживайте, у меня внушительный бэкграунд. Я закончила курсы бизнес-молодость, бизнес-юность и бизнес-предпенсионный возраст. А также успешно прошла однодневный марафон «Супер-очень сильно эффективный менеджер». Дважды.
3: Настя, у вас, наверное, голова болит.
6: Нет, у меня много больших планов. Итак, мы с вами должны кратно увеличить KPI, повысить кост нашей продукции и выйти на принципиально новый левел.
2: Твою ж... Вы нас уже на этом этапе отцепили. Слушайте, просто у нас раньше как было. Придет начальник, наорет. Ишь вы, вашу сука, это не треть колотить. И мы делали. А у вас какая-то каша из слов.
6: Окей, гайз, давайте разбираться поэтапно. Что мы вообще производим? Какие-то ювелирные изделия, может быть, предметы интерьера, какая-то парфюмерия элитная, что?
2: Мотоблоки.
6: Что?
2: Ну, мотоблоки. Мотоблоки. Мотоблоки. Ну, разновидность пешеходного трактора. Мотор с ручками. Младший брат мотокультиватора.
6: Это что-то типа мотоцикла.
2: О, как мотоцикл, только вообще нет. Скорее мотоблок.
3: Плух.
2: Плух
3: с ручками.
6: Это очень круто, наверное. Я уже вижу, что весь мир покупает наши блокомоты. Первая десятка Forbes вся ездит на этих вот девайсах. Все телеграм-каналы пишут. Клокоботы, наш ответ Тесле. Класс.
2: Давайте мы, наверное, покажем, как он выглядит. Юра!
3: Юр!
2: Вот он наш красавец.
3: Это он про Юрку. Давай, Юр, молодец.
6: Это что-то из Лего?
4: Нет, это мотоблок МБ-12 Феникс.
6: Почему Феникс?
4: Горят часто, но все равно работает.
2: Да.
6: Так, Катя, спокойно. Ты открывала бабл-ти-бар в Махачкале, ты с этим справишься. Окей, давайте так. Мы должны найти для этого супер-гаджета нового современного покупателя.
2: Нового?
6: Да.
2: Мы точно на одно и то же смотрим. Его ж покупают, когда все, жизнь до конца прошел. Ну, когда это уже не жена возбуждает, а возделывание земли.
3: Да?
2: Ну, когда к врачу пришел, он тебе говорит, все, мы тебя желчные вырезали, пить нельзя. Что делать? Мотоблок.
6: Послушайте, все решаемое. Сделаем рилс у Карины Кросс. Топ-5 мотоблоков, по мнению девушек, и все. Раскуплено, я вас уверяю. Поэтому просто скажите, сколько вы делаете мотоблокс в год?
4: Ну, в год штук 100-130.
6: Этого мало. Нужна 1000.
3: Что? Что?
4: Какая нах... 1000!
6: Послушайте, все возможно. Рамки только у вас в головах. Вам просто нужна грамотная мотивация. Вот что заставляет вас каждый божий день вставать с кровати?
3: Меня жена. Она у меня просто у стены спит и не может через меня перелезть.
6: Какая ваша глобальная цель?
4: Да какая цель? У меня 4 детей в однушке. Я у гудящего станка приезжаю в тишине побыть.
6: Я поняла. Тогда нам нужно просто оптимизировать рабочие процессы. Просто расскажите мне, как устроен ваш график?
2: Да обычно. Приехали, покурили. Поработали, покурили. Пообедали, покурили. Покурили, покурили, уехали. Я даже не знаю, что тут оптимизировать можно.
6: Перекуры – это не...